0: обслуживающим персоналом. Также супермаркеты, торгующие привычными для россиянина продуктами питания. Расположен город в южном округе страны на побережье Средиземного моря в 30 километрах к югу от Тель-Авива. Важной достопримечательностью являются белоснежные пляжи города протяженностью более 8 километров и полого спускающиеся к лазурным водам Средиземного моря. Город привлекает многочисленных туристов историей, археологическими объектами, музеями, парками, международными фестивалями, замечательным климатом, хорошей современной инфраструктурой и гостиничным сервисом. Добраться до Ашдода в Израиле достаточно просто. Из всех крупных городов страны, Иерусалима, Тель-Авива, а также из аэропорта Бен-Гурион можно доехать на автобусе или на поезде. Транспорт ходит регулярно, за исключением субботнего времени. С помощью интернета вы сможете заблаговременно узнать расписание и проложить маршрут. В этом древнем городе благополучно завершилось морское опасное путешествие Ионы. А сейчас этот современный, заново отстроенный город привлекает к себе все больше и больше путешественников из разных стран мира с замечательными средиземноморскими пляжами, с золотым песком, с прекрасными зонами отдыха, с богатой историей. И по этому городу нас сегодня проведет израильский гид Барух.
1: Добрый день, друзья! Ну что, вы готовы к экскурсии по Ашдоду? Поехали!
0: Поехали!

Друзья, мы находимся на холме Ионы, куда, согласно христианской традиции, большая рыба доставила пророка Иону. Поэтому за спиной у меня вы можете видеть саму рыбу, статую молящегося Ионы. А в византийское время здесь был построен молитвенный дом прямо на вершине этого холма. Эту постройку мы можем видеть на карте Мадабы, карта 6 века, которая была обнаружена на полу церкви в Иордании. Ашдод был основан приблизительно в 20 веке до нашей эры хананейскими племенами. Хананейские племена произошли от Ханаана, внука Ноя. Они построили небольшую деревушку вдоль торгового пути, который вел из Египта в Месопотамию. Город был основан на берегу реки Лахиш, и люди занимались торговлей, обменом. Хананеи основали порт в устье реки Лахиш, который у меня за спиной, и начали торговать с Египтом, странами Средиземноморья и даже Греции. Мы находимся у подножья кургана Тель-Мор, на котором начался Ашдод, основанный хананеями. В 1990 году здесь были проведены археологические исследования, возглавляемые профессором Маше Датаном. И в их результате обнаружилось 12 культурных слоев, древнейшие из которых относились к каменному веку, а более поздние – к греческому периоду. Давайте поднимемся на холм и посмотрим, что же там. Хананеи обнаружили в водах Средиземного моря очень интересную ракушку – мюрекс. Мюрекс является интересной тем, что это ракушка-охотник. Она использует вещество для того, чтобы парализовать мелкие организмы вокруг себя. И вот они что обнаружили хананеи? Они обнаружили, что если эту ракушку раскрыть и извлечь это вещество, с помощью которого мюрекс охотится, через примерно 30 минут это вещество, эта жидкость окисляется на воздухе и превращается в краситель фиолетового цвета. И хананеи начали красить белые ткани в фиолетовый цвет и продавать их в странах Средиземноморья. Фиолетовую одежду имели право в древнем мире носить только цари или священники, или знать. Простолюдинам это было недоступно. И вот уже в 18 веке Ашдод стал известным центром экспорта тканей, пурпурных тканей. И об этом мы узнаем из архивов.

архива, который был найден на Средиземном море в городе, который называется Угарит, так называемый Угаритский архив. И исходя из этого архива, мы узнаем датировку, когда был основан город и когда началась торговля. И именно здесь все это и происходило. У меня за спиной колодец, куда сбрасывали использованные рапаны, а слева от меня находится площадка, где, возможно, женщины и дети извлекали это красящее вещество в каменные чаши.

При изготовлении скинии собрания в пустыне израильтяне использовали ткани пурпурного цвета. Пурпурная ткань также использовалась для создания одежды первосвященника. В пустыне неоткуда было брать пурпурные ткани, поэтому их покупали или выменивали у жителей прибрежной долины. Возможно, что для изготовления скинии пурпурные ткани были приобретаемы в Аш-Доде. Хананейский город просуществовал здесь около 500 лет. И в 15 веке до нашей эры вся эта страна, весь Ханаан, включая Аш-Дод, попали под власть египетских фараонов. В этом городе находился наместник, который собирал дань и посылал ее своему господину в Египет. Через примерно еще 3 столетия некая сила вторглась в Ханаан и завладела прибрежной долиной. Это были филистимляне. Филистимляне были мощным народом, которые вышли из Греции и оккупировали всю эту территорию. Аш-Дод вскоре превратился в их главный город. Здесь его укрепили, фортифицировали. И из Библии мы узнаем, что здесь, прямо на вершине, где мы находимся, было воздвигнуто одно очень интересное здание. В первой книге Царств, в 5 главе, говорится, что филистимляне захватили ковчег Божий в битве при Эвен-Эзре и привезли его в Аш-Дод. Там они внесли его в храм Дагона и поставили рядом с Дагоном. То есть получается, что на вершине холма, где мы находимся, некогда существовал храм Дагона. Слева от меня находится колодец, который был выстроен филистимлянами прямо с вершины холма вниз на глубину 22 метра, чтобы достичь пресной воды реки Лахиш. Вода нужна была для того, чтобы омывать жертвы, которые находились в этом храме. И вот что говорится дальше, что ковчег был поставлен рядом с статуей бога Дагона, а на утро оказалось, что Дагон лежит лицом вниз перед ковчегом Господа. Его подняли и вернули на прежнее место, и на следующее утро Дагон лежал лицом вниз на земле с отрубленными руками и ногами. Здесь, на этом холме, согласно библейскому описанию, кроме того, что был храм Дагону, сюда был принесен святой ковчег Бога Израилева. Мы находимся возле дюны, куда филистимляне переехали, когда их популяция увеличилась. Море возле этой дюны более глубокое, что позволило создать новый порт. Их жизнь здесь была не очень продолжительной, поскольку ассирийцы вторглись в эту землю по дороге в Египет и уничтожили большую часть филистимского населения, которое здесь находилось. Через примерно 100 лет Навуходоносор вторгся в эти земли и полностью уничтожил остатки филистимлян. В 6 столетии до нашей эры этой нации больше уже не существовало и не существует до сих пор. И арабы, которые сегодня живут в Израиле и называют себя палестинцами, используя термин древнего народа, не имеют на самом деле никакой связи с ним ни культурной, ни традиционной, ни религиозной, ни генетической. Город был восстановлен персами во время правления царя Кира, и Аш-Дод превратился в преуспевающий город, столицу провинции Пахва-Аш-Дод. Город чеканил свою монету. Через непродолжительное время, в 4 столетии до нашей эры, Александр Великий вошел как победитель, как царь над Персидской империей в эти земли по дороге в Египет. И греки принесли сюда культуру. Греческий город образовался здесь же, на этом холме. А второй город-близнец был основан вдоль торгового пути, который шел из Египта в Месопотамию.

0: Эти два города-близнеца очень хорошо видны на карте Мадабы. Приморский город назывался Азотос Паралиос, а город внутри страны назывался Азотос Мисогоес. Греческое правление сменилось римским владычеством. И здесь, на этой дюне, которая сегодня напоминает нам кадры из фильма «Белое солнце пустыни», когда-то стоял богатый римский город. Эта территория была отдана Ироду Великому как подарок от кесаря за его верность и лояльность Римской империи. Римскую империю сменила Византия, и на этом холме был построен богатейший византийский храм, который мы можем видеть на фрагменте карты из Мадабы. А мой друг, тургид из Израиля Дмитрий Петровский, гуляя на этой дюне, нашел остатки византийской мозаики, которая просто лежала на поверхности. Другой мой товарищ нашел монету греческого периода также на этом холме. Можно сказать, что фактически мы стоим с вами на месте, на котором история находится буквально под нашими ногами. Во время римского правления здесь произошли очень важные события. Важные события, прежде всего, для христианства. В этом городе побывал евангелист Филипп, который был также служителем в церкви в Иерусалиме. Сюда его перенес, согласно библейскому описанию, Святой Дух после того, как он крестил евнуха, путешествующего к себе домой из Иерусалима. Отсюда Филипп отправился в Кесарию, где он и поселился, и позже встретился с апостолом Павлом. Византийская эпоха сменилась арабским правлением. И здесь, в этом месте, рядом с римским городом, была построена эта крепость, где мы находимся. Это называется Рибат, приграничная крепость, в которой служили добровольцы, мусульмане-добровольцы, которые считали своим священным долгом оберегать ислам. Это была построена человеком по имени Абд-Малик ибн Марван. Этот человек известен миру за то, что он построил купол над скалой, который сегодня возвышается над храмовой горой в Иерусалиме. Для того, чтобы выстроить эту крепость, арабы использовали строительные материалы из соседнего римского и византийского города. Вот здесь очень хорошо виден этот элемент. Это часть римской бани. Это бассейн, который до сих пор имеет штукатурку и трубу, по которой вода стекала из этого бассейна. Вы также можете видеть мраморные колонны, которые, возможно, раньше, вы обратили внимание, видны на карте из Мадабы. Эта крепость использовалась мусульманами как место обмена пленных византийцев на пленных мусульман, поскольку стычки между этими двумя силами до сих пор продолжались. Поэтому здесь был своеобразный, не то чтобы рынок рабов, но, скажем, обменный пункт живой силой. Друзья, мы находимся у входа в музей филистимской культуры. Давайте зайдем внутрь и узнаем больше об этом древнем народе, упоминаемом в Библии.
1: Музей культуры филистимлян был основан в Аш-Доде в 1990 году и представляет постоянную археологическую выставку, посвященную культуре и искусству филистимлян и народов Израиля, населявших приморскую часть, начиная с XII века до нашей эры. Это единственный в мире музей, полностью посвященный этой теме. В музее представлена постоянная экспозиция археологических находок. Посетители могут примерить на себя одежду, подобную той, что носили древние филистимляне. В музее представлена фотографическая уменьшенная копия карты из Мадабы, представляющую самую древнюю карту Святой Земли. Мозаичный оригинал находится на полу Георгиевской церкви в Иордании, в городе Мадаба, и относится к VI веку нашей эры. На уцелевшем нижнем левом участке карты хорошо видна Ионина горка Геват Йона, которую мы посетили в самом начале нашего путешествия. А на правом нижнем уцелевшем кусочке можно увидеть изображение древнего города Азот с древним храмом, лестницей и колоннами. центре внимания музея представлен оригинальный жертвенник, на котором филистимляне приносили жертвы своим богам. Этот экспонат найден в городе Кирьят-Гат, где когда-то располагался древний город Гефа, многократно упоминающийся в Библии. Также в том месте был обнаружен кувшин больших размеров, который привлекает внимание своей археологической значимостью. Кувшин уникален тем, что на нем есть надпись на древнем иврите, который также использовали филистимляне. Надпись состоит из трех букв – «Реш», «Пей» и «Алев», что вместе составляет «Рефа». Отсюда можно сделать вывод, что этот кувшин принадлежал семье Рефаимов, то есть гигантов, великанов из древнего города Гефа, уроженцем которого был гигантский шестипалый Голиаф. Он долгое время наводил страх и ужас на израильское войско, но его с легкостью сразил пастушок Давид, ставший впоследствии царем Израиля. Большой интерес из музейной экспозиции представляет металлический серп, который полностью соответствует библейским описаниям. Филистимляне уже в древние времена изготавливали и использовали металлические орудия и инструменты, тогда как израильтяне использовали медь или бронзу. Железо, значительно превосходящее по прочности медь, давало огромное преимущество филистимлянам в войнах против израильтян. Поэтому, несмотря на то, что эта земля была предназначена колену Иуды, Иуда никогда так и не смог завоевать эту землю, потому что сильный враг крепко держал ее в своих руках. Большое внимание привлекают кувшины необычной формы, которые филистимляне широко использовали в своем быту. Кувшины имеют маленькие многочисленные отверстия в боковой части и наливной желоб. Это пивные кувшины, и они предназначались для процеживания сбродившего ячменного солода и для разлива готового пива в маленькие чашки. Глиняный сосуд с широкой горловиной, разукрашенным орнаментом, чем-то напоминающий горшок, называется кратер. Он использовался для смешивания вина с водой. Смешивание производилось не в целях экономии, а чтобы обеззараживать питьевую воду. В музее действует интерактивный видеозал, демонстрирующий историю библейского героя Самсона, прославившегося своими подвигами в борьбе с филистимлянами. Барух продемонстрировал нам работу экрана, цитируя строчки из Библии. «И возвал Самсон к Господу, и сдвинул Самсон с места два средних столба, на которых утвержден был дом, упершись в них, в один правую рукою своею, а в другой левую. И сказал Самсон: умри, душа моя, с филистимлянами. И уперся всею силою, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем».
0: Друзья, я надеюсь, вам понравился наш короткий экскурс по городу. И я приглашаю вас приехать самим в Ашдод, увидеть, услышать и прикоснуться ко всему тому, что есть живая история Израиля.
1: В этом древнем городе благополучно завершилось морское опасное путешествие Ионы. Лично для меня город Ашдод в многозвучье морского прибоя, ветра и городского шума предстал как стройная симфония древней истории и современного Израиля с замечательными парками, садами, дюнами, пляжами, морскими пейзажами, большими кораблями и маленькими парусниками, а также замечательными друзьями, которые нам очень помогли в съемке этой телевизионной программы. Обязательно и с большим удовольствием еще приеду в город Ашдод.
2: Я держу в руках настоящую мозаику византийского периода.
3: Побывав в этом городе, можно прикоснуться к истории, которая охватывает огромный период времени. От древнейших времен, когда внук Ноя Ханаан основал первое поселение возле реки Лахиш, до современности. Увидеть все своими глазами и даже прикоснуться вживую к истории и после интересной экскурсии провести остаток дня на берегу Средиземного моря. погреться на солнце и полежать на чистом морском песке.

Через 100 лет завоевание повторил царь Навуходоносор. И в 6 веке до нашей эры... Так, я думаю, это был не 6, это был 7 век. 630.

И тогда сейчас буду проповедовать, и слово, которое я сегодня приготовил для вас, это о поклонении, о музыке и о поклонении. Я помню, недавно относительно Карен проповедовал на эту тему, о том, как поклоняться, и что такое прославление и так далее, но мы сегодня еще больше и будем изучать. Так что также будет телеграм и другие слайды, вы можете переходить, следить, ставить лайки, комментировать, и все, вот эта история тоже где-то будет, вот. Супер, давайте начнем с того, что прочитаем Библию. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 23 стих. И здесь написано следующие слова. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и в истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Итак, эти слова о том, что Бог обращает свое сердце на тех людей, кто поклоняется Ему в духе и в истине. Знаете, мы живем в мире, где музыка в изобилии. Кстати, очень интересный факт, что из всех творческих разных дел, которые есть, одна из самых популярных — это музыка. Например, есть люди, которые любят ходить там, ну, в галереи, там, например, Третьяковская галерея есть у нас в городе, и ходят, смотрят картины. Здесь есть люди, которые любят картины? Окей, слава Богу за вас. Но порой ты приходишь, смотришь на картину и такой думаешь, ну, класс, и пошел дальше, да? Или иногда смотришь, думаешь, а что в этом такого интересного, почему вокруг этой картины много людей собрались? И иногда нужно, чтобы кто-то тебе объяснил, что это за картина, почему она так нарисована, на что надо обратить внимание и так далее, что имею в виду, что чуть-чуть сложно некоторые вещи понять. И вообще в творчестве она сама по себе очень непростая. Но музыка, на мой взгляд, одно из самых понятных творческих вещей или что-то, что влияет на каждого человека. Настолько сильно, что даже если не понимаешь, оно все равно на тебя влияет. Я не знаю, даже самый простой пример. Когда ты слушаешь музыку, если ты даже не танцор, твоя нога как бы двигается. Ты как бы чувствуешь ритм, да? Ты понимаешь, что-то влияет на тебя. Или ты, наоборот, слушая музыку, иногда ты хочешь танцевать, да? Ну, это самое активное. Кстати, у нас танцевальное служение тоже есть. Добро пожаловать. Поэтому мы живем в мире, где музыка на самом деле очень сильно влияет на нас, и она находится довольно в избытке. Мы каждый день слушаем музыку, хотим этого или нет. Иногда ты просто куда-то идешь, и там играет музыка. Правда? Садишься где-то покушать, и там играет музыка. Кстати, некоторая музыка играет так, чтобы ты быстро поел. Знаете? То есть динамичная музыка. Есть музыка, когда ты приходишь просто в торговый центр покупать, и там тоже определенная музыка, которая настраивает тебя на определенный лад. Итак, музыка влияет на нас, хотим мы это или нет. Поэтому очень важно, чтобы мы думали о том, чем мы наполняемся. Психологи говорят так. Экспериментальное исследование доказало, что музыка способна повысить работоспособность и улучшить самочувствие, настроиться на позитивный лад. Таким образом, не возникает сомнения в том, что музыка может быть использована как мощный ресурс для восстановления личности. С одной стороны. Но с другой стороны, музыка может разрушить твою жизнь, если ты эти вещи не понимаешь и в этом не разбираешься.

И у каждой музыки есть послание, есть что-то, что куда что-то вшито. И, конечно, я не говорю о том, что мы вообще не должны слушать музыку, я о том, чтобы мы должны разбираться о том, что мы слушаем, и дать правильные вещи, которые будут наполнять нашу жизнь. Аминь. Поэтому я хочу провести небольшой эксперимент, если уж вы вдруг еще скептически относитесь к тому, что я говорю. Можно любой человек, кто-нибудь, кто готов помочь? Кто? Давид? Толкайте Давида, да? Ну, давай, Давид, выходи сюда. Пожалуйста, вот встань сюда. Вот Давид без музыки, да? Просто парень. Вот. Я сейчас вам включу музыку, и что-то изменится. Давайте посмотрим на Давида. Ну все, хватит, да? Вот Давид просто без музыки, да? И Давид музыка совершенно другой Давид, да? Когда ты слушаешь и такой, вдруг вы посмеялись, хотя он ничего не сделал. Другими словами, музыку, которую вы услышали, вдруг внутри вас возбудил какие-то эмоции, чувства. Вы начали что-то замечать, что до этого не замечали. Ну, не улыбайся, ладно? Стой. Давайте еще раз посмотрим на Давида. Можно еще раз музычку вот так? Опять смеетесь, да? Ну ладно, все, все, хватит. Спасибо, Давид, спасибо тебе большое, дорогой. Пожалуйста, присаживайся. Итак, просто музыка, даже без слов. Но вы слушаете, и что-то с вами происходит. И если музыка, или если у музыки есть послание, то тогда что мы слушаем? Что мы слушаем? Я хочу сегодня говорить об музыке, о поклонении, потому что поклонение — это что-то центральное в жизни христианина. Поклонение в Ветхом Завете имело огромное место. Огромное место. Например, если вы помните историю, когда Израиль был в рабстве в Египте, Бог отправил Моисея, чтобы вывел народ не просто так. Он приходил и говорил, отпусти мой народ, потому что мы хотим пойти и поклониться Богу. Помните? Центром того, что они должны были сделать, или конечным итогом того, что они должны были сделать, они должны были прийти к Богу для того, чтобы поклониться Ему. И знаете что? И так и в нашей жизни. Бог спас нас, Он вывел нас откуда-то. И важно, чтобы в конечном итоге вся наша жизнь была поклонение нашему Богу. Аминь. Поэтому поклонение — что-то очень важное. И музыка в поклонении — она неотъемлемая часть. И я думаю, что мы с вами должны стать такими поклонниками, которых ищет Бог. Как мы читали в этом местописании. Бог ищет людей, которые поклоняются Ему в духе и в истине. Аминь. Знаете, одно, когда ты читаешь Библию, когда ты видишь, читаешь Ветхий Завет и Новый Завет, когда ты читаешь, например, заповеди, например, первые четыре заповеди, они о Боге, о том, как мы должны относиться к Богу и как мы должны Ему поклоняться. Иисус в Новом Завете, Он говорит о том, что «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим». Другими словами, наше отношение, наше поклонение к Богу и вообще то, как мы относимся вообще к Богу, оно должно быть всецелое, стопроцентное. Не только сердце, не только мысли, не только наша душа, но все вместе. Эта заповедь требует от человека всецелой и абсолютной любви к Богу, что мы поклоняемся Богу всем, кто мы есть. Сердце или сердечное — это исходит из самых глубин личности, и это быть эмоциональной и искренней Богом. Я не знаю, когда ты иногда поклоняешься, и твое сердце сжимается, или наоборот радуется, может быть, плачет, может быть, грустит, а может быть, что-то провозглашает, и что-то происходит с твоим сердцем. Когда ты поклоняешься, в этом смысле должно не только сердце поклоняться, но и душа. Как ты выражаешь через всю жизненную энергию и волю. Когда ты поклоняешься Богу, это должно быть видно тоже. Это что-то, что мы выражаем эмоционально, потому что мы так созданы. Разумом любить Бога — это значит наш интеллект. Познание Бога и осмысление в служении Ему. Я не просто сердцем пою, я не просто руками машу там, например, да, но я это делаю все вместе. Вот почему важно, когда мы приходим к поклоняться, важно, чтобы мы могли успокоиться где-то в своем сердце, направить свои мысли, направить свое сердце к Богу, и тогда мы по-настоящему начинаем переживать Бога в поклонении. Аминь. Я не знаю, вы наверняка чувствовали этот момент, когда ты поешь Богу, и в этот момент твои мысли где-то. И такой думаешь, одну песню пропустил. О чем мы пели вообще? Нет, это не есть поклонение.

Поклонение, когда ты сосредоточен всем сердцем, всеми мыслями, всей душой на Господа. И тогда что-то особенное начинает происходить. Аминь. Поклонение. Хочу вам показать несколько людей, для которых поклонение сильно много значило. Первый, один из таких людей, о котором хочу рассказать, это Даниил. Даниил в книге Даниила, вы можете прочитать эту историю, он был настоящим поклонником. Он был настолько поклонником Богу, что когда ему сказали, что нельзя поклоняться Богу, он в первую очередь пошел и начал поклоняться. Он настолько жаждал Бога, он понимал, что без этого его жизнь вообще ничего не значит. Давайте прочитаем, это книга Даниила, 6 глава, 10 стих. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, он 3 раза в день преклонял колени и молился своему Богу, и славословил его, как это делал он и прежде того. Это так удивительно. Он жил время, когда ему запрещали поклоняться и молиться. Но это его не останавливало. Он понимал, что вся моя жизнь, и вообще, если я живу, если у меня есть Бог, то смысл моей жизни в том, чтобы поклоняться Ему. Поэтому он искал этого, даже когда он понимал, что это опасно для его жизни. Другой человек, это был Давид. Мы знаем с вами, что царь Давид был поклонником. Бог говорит, что он был тоже человеком по сердцу его. С другой стороны, мы знаем Давида как о сильном человеке, о том, что который сражался, вел разные войны за свой народ, и за Бога и так далее. Но при этом он был поклонником, он был настолько поклонником, что он написал псалмы для нас. Иногда некоторые понятны, непонятны для нас. Иногда ты читаешь, думаешь, ну такой себе псалом, конечно. Все как в жизни, да? Какая-то песня такая классная, какая-то такая, ну окей. И Давид тоже писал такие песни. Писал песни, он пел Богу то, что было его в сердце. Большую часть мы, как я сказал, мы говорим о Давиде как о сильном, но в первую очередь он был поклонником. И многие из нас, читая Библию, говорят, я тоже хочу быть поклонником, таким как Давид, чтобы быть человеком по сердцу Бога. Аминь. Я бы очень хотел встретить также, когда мы говорим о поклонении, о 3 людях, которых тоже написано в книге Даниила. Их называют Сидрах, Месах и Авденаго. Даниил, 3 глава, вы можете прочитать дома. Они были настолько, они любили Бога, что они понимали, что они не могут отказаться. Они им сказали, что если вы перестанете поклоняться, то если будете только своему Богу поклоняться, не будете поклоняться валу, который мы построили, тогда вас выкинут вообще, а вас вкинут в этот пылающий печь, и вы там все умрете. Мне нравится это их дерзновение. Они говорят, царь, знай, если ты бросишь нас в печь, и мы умрем, мы все равно твоему Богу поклоняться не будем. Когда я читаю это местописание, я думаю, насколько они были страстны по Богу. Они понимали, что их в жизни есть только один Бог, которому они поклоняются. Они были очень радикальные относительно не только того, что я слушаю, вообще относительно даже своей жизни. Иногда разговаривая с молодежью, например, некоторые христиане вообще не чувствуют ни угрызения совести и, в принципе, считают нормально слушать, например, песни, где есть мат, слушать песни, где есть аморальные вещи и так далее. И ну и что такого, послушал. Они не только такие песни не слушали, они ценой своей жизни готовы были отказаться от всего ради Христа. Я думаю, что мы должны быть, если мы хотим поклоняться нашему Богу, должна быть святость нашей жизни, по-настоящему, аминь. Не просто где-то жить там, где-то на улице, что-то делать, разные дела, и по воскресеньям приходить и такой, о, славлю Бога. Нет, мы говорим о том, что нужно поклоняться в духе и истине. Истина — это и есть наша жизнь, то, как мы живем, не только здесь, в нашей церкви, да, но и также за пределами церкви. Поэтому наша жизнь должна сподвигнуть нас и других людей тоже поклоняться Богу. Я думаю об этом. Иногда некоторые люди очень сильно вдохновляют меня в том, чтобы поклоняться. Когда кого-то вижу, как искренне кто-то молится, поклоняется Богу, в этот момент мой взор тоже опять идет к Богу. Я говорю, Господь, я так же хочу. Я вижу этого человека, как он страстно поклоняется. Я такой, я тоже хочу так же поклоняться. Я хочу быть страстным, потому как я славлю Бога. Я верю, что мы, как христиане, должны быть страстными по Богу. Аминь. То, как мы поклоняемся, то, как мы верим, то, как мы живем на этой земле. Наша жизнь должна сподвигнуть других прославить Бога. Хочу прочитать одно местописание. Это 1 послание Коринфянам, 14 глава, 24 стих. Здесь говорит так. Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличится, всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаружатся, и он падет ниц и поклонится Богу, и скажет, истинно с вами Бог. В этом месте Писания говорит, конечно, о пророчестве, о молитве.

Но я верю, есть что-то особенное, я это много раз слышал в нашей церкви. Кто-то, когда приходил в первый раз в церковь и такое слушал про песни прославления, видел, как другие поклоняются, говорил: «Вау, здесь что-то особенное». Я не знаю, слышали вы такое что-то или нет. Есть что-то особенное, то, как мы поклоняемся Богу. Знаете, что наше поклонение говорит больше, чем наши проповеди. Мы можем поклоняться Богу, и это будет направлять взор людей к Богу. Это будет приводить небеса на это место. Будет приводить Божье присутствие на это место, которое затронет каждого человека. Поэтому я верю, когда мы приходим в церковь, мы приходим сюда поклоняться Богу. Аминь. И наше поклонение должно приносить небеса в это место. Мы не просто поем очередную песню для того, чтобы перелистнуть следующую страницу сегодняшнего богослужения. Давайте быстро споем, выйдет мало спикер. Нет. Мы собираемся здесь, чтобы поклоняться Богу. И это есть центр нашего служения. Каждый христианин, он приходит для того, чтобы воздать Богу славу. Можете сказать аминь на это? Аминь. Давайте воздадим тогда Богу славу тоже. Аминь. Я люблю молиться, я люблю поклоняться Богу. Я люблю наши вторничные молитвы. Это потрясающее время. Молитва, реально, молитва — это место общения, когда ты общаешься с Богом, сердцем к сердцу, ты отдаешь какие-то вещи, говоришь о своих нуждах. Но поклонение — это место, где ты выражаешь свои также чувства, боли, переживания. В этом есть отношение тоже, как ты строишь. Мне нравится, что у нас молитва и прославление вместе. Мне так нравится, когда мы можем и молиться, и поклоняться. Что-то волшебное, что-то происходит в этом. В поклонении я получаю, на самом деле, большинство своих откровений. Когда мне нужно слово или еще что-то, я прихожу на вторничные молитвы и говорю: «Господь, я здесь». Правда говорю, много проповедей в своей жизни, откровения, слова для своей жизни, направления я получал во время поклонения. Когда ты открываешь свое сердце, когда ты ищешь Бога, Бог приходит и наполняет твою жизнь. Поэтому я думаю, что это то, как, к чему мы должны все больше и больше время тратить в своей жизни. В том, чтобы поклоняться нашему Небесному Отцу. Аминь. Аминь. Как правильно поклоняться? Я хочу дать вам несколько мыслей о том, как нам хорошо поклоняться Богу. В первую очередь, помни, что когда мы приходим в церковь, это богослужение. Мы приходим сюда для того, чтобы служить Богу. Конечно, это время, когда Бог служит нам, но это время, когда мы служим также Богу тем, что мы поклоняемся и молимся Ему. Поэтому очень бывает часто, что люди, приходя в церковь, у них очень потребительское мышление. Замечал, что люди иногда, например, приходят поздно. Не в нашей церкви. Обычно, когда в других городах нахожусь, там люди в самом начале прославления не приходят, опаздывают. Но мне нравится, когда у нас все приходят вовремя. Слава Богу за вас. Спасибо большое, что приходите вовремя. Но что я замечаю, что люди приходят вовремя туда, где что-то важное для них происходит. Например, я привык или стараюсь никогда никуда не опаздывать. По крайней мере, очень сильно стараюсь. Настолько, что если я знаю, что мне куда-то надо ехать час, я выезжаю за полтора часа. Я хочу быть в запасе, иметь время для того, чтобы прийти вовремя. Например, мне кажется, вам приятно, когда вы идете навстречу, и человек не опаздывает, правда? Я думаю, тоже классно, когда вы приходите сюда, тоже вовремя для того, чтобы поклоняться Богу. Я бы хотел, чтобы было так, что мы пришли сюда, и первая песня, и мы все поклоняемся. И нет суеты, никто не ходит, ничего, потому что мы здесь, Господь. Мы пришли, мы выделили это время для Тебя. Мы пришли сюда раньше, чтобы не опоздать. Знаете, церковь — это не только проповеди. Я бы так сказал, церковь вообще не проповеди. Церковь — это наши отношения друг с другом, то, как мы дружим, то, как мы общаемся, но также, как мы вместе поклоняемся, как мы вместе молимся. В этом есть единство, и это то, как мы должны, к чему мы должны стремиться. Поэтому иногда кто-то приходит поздно и уходит раньше. Я хочу сказать, что песни прославления в начале — это не просто, это не то, что не просто, это вообще не про разогрев. Это время, когда мы поем Богу песни. И хочется не опоздать этот момент. Хочется, чтобы мы все были жаждущими. Это показывает нашу жажду, наши отношения, то, каким сердцем мы идем в церковь. Понятно, что бывают разные ситуации, иногда разные ситуации, из-за чего ты можешь опоздать, это не страшно. Но если мы настроены таким образом, ну, приду там на горяченькое. Не-не, мы ничего не поняли. Я прихожу в церковь, чтобы Богу служить. Я хочу вовремя быть здесь, Господь, чтобы поднять свои руки, поднять свой взор, поднять свое сердце и сказать: как сильно я Тебе благодарен, как сильно я Тебя люблю. В этом заключается то, как мы поклоняемся нашему Богу. Аминь. Итак, из-за того, что, мы приходим куда-то всегда с ожиданием получить что-то, мы также приходим в церковь для того, чтобы получать. Это отношение, оно переходит и в церковь. Мы всегда ходим разные.

разные места, и мы ожидаем что-то получить. И на самом деле ожидание — это хорошо. Ожидание — это хорошо. Мы тоже ожидаем, я каждый раз прихожу в церковь, ожидаю, что Бог что-то проговорит в мою жизнь. Но вместе с этим я не забываю, что я прихожу сюда для того, чтобы служить другим тоже. Я могу кому-то помочь, с кем-то поговорить, за кого-то помолиться. Но вместе с этим я понимаю, что я пришел сюда для того, чтобы поклоняться Богу, для того, чтобы молиться Ему. Поэтому есть вопрос ожиданий, но есть вопрос того же, что я пришел сюда для того, чтобы служить. Поклонники не приходят с отношениями «давайте удивите меня». Так тоже иногда бывает. Я замечал, что кто-то ожидает, что будут какие-то классные песни или еще какие-то интересные форматы молодежного служения, например. Ну, давайте что-нибудь изменим, давайте еще. Это классно, мы всегда стараемся развиваться, и это хорошо. Но на самом деле это не должно стать целью, почему мы ходим в церковь. Пойду и что-нибудь, пускай мне новое расскажут, и я буду удивляться и радоваться. Нет, я не только для этого прихожу. Я прихожу сюда для того, чтобы иметь общение с Богом и с верующими братьями и сестрами. Аминь. Поэтому давайте не будем иметь потребительское такое отношение. Поклонники приходят с ожиданием и жаждой. Я прихожу, Господь, сюда, сегодня в церковь, сегодня воскресенье, сегодня день для Господа. Сегодня мы пришли сюда, чтобы поклоняться Тебе. Я ожидаю чувствую себя, хочу слышать от Тебя, я хочу получить что-то, что Ты мне даешь, но вместе с этим я хочу Тебе сказать спасибо. Спасибо за эту неделю, спасибо за все, что Ты сделал для меня за все это время. Есть что-то, что происходит с твоим сердцем, когда ты начинаешь молиться и поклоняться. Аминь. Вы такие тихие после юз, да? Просто такие, все отдали на юз, да? Хорошо. Итак, поклонение Богу занимает центральное место в жизни христианина. И как я сказал, что как Израиль вышел для того, чтобы поклоняться Богу, так и мы с вами спаслись, и это занимает центральное место нашей жизни. Поэтому это то, в чем мы должны углубляться, в том, как мы поклоняемся, общаемся с Богом, то, как мы уходим и теряемся в Его присутствии. Я люблю такое время, я люблю, когда мы вместе, и когда мы поклоняемся Богу. Знаете, что интересно, что Библия говорит о том, что когда ты читаешь Библию, ты не видишь, что на небе читают проповеди. На небе нет проповедей. Прикинь, придем на небо, и там пастор Масул не будет проповедовать нам. Жалко, правда? Ну, хотелось бы еще пару проповедей небесных услышать. Но на небе проповедей не будет. По крайней мере, Библия об этом не говорит. Но что будет на небе, знаете, что будет прославление. Библия говорит о том, что мы будем славить Бога. На небе постоянно славят Бога. И это что-то удивительное. Вот почему часто мы чувствуем небеса, когда мы поклоняемся вместе с небесами, как бы в одном сердце, поклоняемся Богу, нашему Творцу, и что-то особенное происходит. Поэтому поклонение — это не что-то, что сейчас на этом собрании, это то, что будет всегда в нашей жизни, сейчас на этой земле и в небесах вечности. Итак, мы приходим в церковь, чтобы поклоняться Ему и славить Его в первую очередь. Конечно, я не говорю о том, что в церкви больше ничего не происходит. Нет, я рад, что церковь разнообразная. Мы только что про спорт говорили. Это тоже про общение, это тоже про дружбу, это тоже что-то хорошее. Но центральное, что должно быть в нашей жизни, мое сердце. Я поклонник, я прославляю Бога. Что происходит во время, когда мы поем песни? Что происходит во время, когда мы молимся? Я участвую в этом. Для меня является это чем-то важным. Или просто как очередная страница, которую надо перелистнуть. Я думаю, нет. Мы здесь для того, чтобы славить Бога. Аминь. Аминь. Знаете, что в истории христианства было интересно, что было времена, когда люди приходили в церковь, и там вообще проповедей не было. Там было только прославление. Люди приходили и просто прославляли Бога. Это было все воскресное богослужение. И это тоже круто. Сейчас, слава Богу, есть проповеди и еще другие вещи, что мы делаем, и это тоже важно. Но не всегда так было. Поэтому классно, когда у нас есть такая возможность прославлять Бога. Прославление — это что-то особенное в жизни человека. Когда ученики оказывались в сложных ситуациях, они поклонялись Богу, они пели и прославляли Его. Хочу вам сказать, дать еще пару пунктов о том, что такое поклонение. Что такое поклонение? Поклонение — это признавать авторитет и власть того, кому мы поклоняемся. Каждый раз, когда я поклоняюсь Богу, я смиряю себя, я склоняю себя, я говорю, я не самый важный в этом месте. Самый важный — это Бог. Поэтому, когда я поклоняюсь, я Его поднимаю выше. Я не самый классный и не самый умный и еще что-то такое. Нет, я здесь, я признаю авторитет Бога. Я понимаю, что если есть тот, кто здесь самый главный, то это Бог. Поэтому я склоняюсь перед Ним. Поклоняться — это ставить Бога выше, чем самого себя. Аминь. Выше, чем самого себя. Это признавать свои ошибки. Это понимать, это сверять свою жизнь с Божьим Словом.

не знаю всего. Я не понимаю, что происходит в моей жизни. Я не знаю, почему так сложно. Но я знаю одно, что Бог достоин славы. И я Его прославляю. Поклонение – это всегда благодарить Бога. Аминь. Спасибо за вашу поддержку. Чувствую, здесь прославленцы сидят и молитвенники. Поклонение – это всегда благодарить Бога. И это тоже круто. Я помню, как однажды один человек сказал, я благодарю Бога, я вам поклоняюсь, и ничего не происходит. Я поклоняюсь, и ничего не чувствую, и ничего со мной не происходит. Я думаю, за что благодарить Бога? За что благодарить? И потом, я задумался, надо благодарить за все, что у меня есть. И поэтому, говорит, я начал говорить, Господь, спасибо тебе за то, что у меня есть две руки и две ноги. Спасибо за то, что у меня есть рот. Спасибо за то, что у меня есть уши, я могу слышать. У меня есть глаза, которые я могу видеть. У меня есть сердце, которое бьется. И у меня есть желудок, который ест. Говорит, я просто начал все перечислять, все, что у меня есть вообще. Из чего я состою. А с головы и прям до ног. И говорит, каждый раз я начал говорить, спасибо за это, спасибо за это, спасибо за это. И говорит, в конце концов, я почувствовал такое сильное Божье присутствие в моей жизни. Бог меня так сильно наполнил вообще. Знаете, когда мы наполняемся благодарностью Богу, это потрясающе что-то. Бог что-то делает с нашим сердцем, и Он касается нас. Поэтому поклонник, он всегда благодарен Богу, что бы ни было, что бы ни происходило в жизни. Поклоняться – это жить в святости. Я здесь хотел бы остановиться чуть-чуть. Потому что иногда кажется, что поклонение – это только слова, которые мы говорим. Но, как я сказал, наша жизнь говорит больше о поклонении. Наши поступки говорят больше о поклонении. Поэтому поклонник, он не поклонник только в церкви. Поклонник, он поклонник и в жизни. Когда ты не грешишь, когда ты хранишь свое сердце, когда ты живешь в святости, когда люди говорят, почему ты не куришь, ты не говоришь, что ты спортсмен. Не, может быть, из-за этого тоже. Но ты говоришь, потому что я Бога люблю. Потому что я хочу, чтобы моя жизнь принадлежала Богу. Почему я не делаю это? Почему я не пью? Почему я не хожу туда-то? Почему я не смотрю это? Почему? Потому что вся моя жизнь принадлежит Богу. Потому что я хочу поклоняться Ему не только моими словами, но моей жизнью. Многие люди разочаровываются в церкви и в христианах только потому, что они говорят одно, а живут совершенно другой жизнью. Но я верю, что наша жизнь и наши слова, они должны сходиться. Они должны быть истинными. И Иисус Христос, Он на этой земле, Он противился именно фарисеям и книжникам. Почему? Потому что они устами говорили одно, а сердцем были очень далекие. Они лицемерили. И Иисус противился этому. Он говорил, так не должно быть. Я верю, что наша жизнь и наше поклонение, она должна быть истинным. Истинным в том плане, что наша жизнь соответствует Божьему Слову. И поэтому наше поклонение имеет какой-то смысл. Если это не так, то о чем я пою? Как я могу петь, что вся моя жизнь – это Христос, если моя жизнь – это мои желания, это то, что я хочу делать, это то, что делаю вещи, которые неправильно. Поэтому поклоняться – это жить в святости. И только тогда твои песни, твои слова, то, что ты говоришь, по-настоящему имеет силу. Понятно, что мы все падаем, понятно, что мы все ошибаемся. Здесь нет ни идеального одного человека, который бы мог сказать, я вообще святой. Нет, вопрос не в этом. Вопрос в том, чтобы стараться быть святым. Вопрос в том, чтобы приходить и каяться, отдавать какие-то вещи своей жизни Богу, сказать, Господь, я не хочу этого. Освящаться, уходить от каких-то вещей, чего есть в нашей жизни, оставить свое прошлое в прошлом и стремиться к Богу. Поэтому поклоняться – это жить в святости. Аминь. Поклонение – это поступать правильно, когда никто не видит. Это тоже очень важно. Когда ты один, что происходит с тобой? Когда ты один, где ты находишься? Где твое сердце? Я верю, что настоящие поклонники, они начинают в тайной комнате. Если ты не можешь в тайной комнате поклоняться Богу, и ты только такой коллективный поклоняющийся человек, это тоже хорошо, поклоняться вместе. Я верю, что в этом сила есть и единство. Но по-настоящему ты можешь глубоко познать Бога, когда ты и Он. Как Даниил, который пошел и закрылся в своей комнате и говорил, Господь, я Тебя ищу. Там происходит настоящее поклонение, когда Тебя никто не видит, когда на Тебя никто не смотрит, когда нет ничего, есть только Ты и Бог. Поэтому я верю, что наша христианская жизнь и поклонение должно быть не только в церкви, но когда где-то мы одни, когда никто нас не видит. И это очень ценно, и это очень круто. Я помню в своей жизни много раз был такой момент, когда я просыпался рано утром, и в моей комнате много людей спали. Я такой думаю, где это место? Я хочу один быть. И это была обычная улица.
Я помню, иногда вставал рано утром в 5 часов и

Выходил на улицу, темно, холодно, зима. Вы когда-нибудь выходили в 5 утра зимой в Москве, да, на улицу? Что интересно, там есть жизнь. Люди куда-то идут. Кто-то вывел свою собаку в туалет. Думаю, как вообще можно было собаку вывести? Я вообще не понимаю, как можно так рано вставать, чтобы собаку куда-то вывести вообще. Как можно любить свою собаку так вообще? Я выходил, думал, я как еле свои глаза для Господа открыл, а он свою собаку так любит. Я выходил, думал, ну, Господь, я здесь. Я реально хочу быть с тобой. И это было что-то особенное. Такие времена, они очень ценные. И мы с вами должны быть людьми, которые реально жертвенные, что-то делают для того, чтобы идти к Богу. Идти к Богу — это не всегда просто. Найти это время — это не всегда просто. Но если я поклонник, я обязательно найду это время. Я пойду и закроюсь в какой-то комнате, помолюсь Богу, не знаю, в машине еду, не знаю, еще где-то. Если вообще нигде нет места, но я не знаю, внутри себя как-то, ну не знаю, одену наушники, закрою глаза, как-то вот, я не знаю, в метро. Буду молиться, говорю, Господь, хочу быть с тобой. Многие вещи происходят именно здесь. Вопрос не только в словах. Вопрос в том, что происходит здесь, внутри нас. Там происходит настоящее поклонение. Аминь. Поклонение — это 100% смирение. Это 100% смирение. Это означает, что ты, может быть, не все понимаешь. Иногда даже среди христиан происходят плохие вещи. Иногда кто-то даже теряет своих близких, кто-то даже теряет детей. Это очень сложные моменты. Как поклоняться Богу, если в твоей жизни такие сложные обстоятельства? Но если ты любишь Бога, даже самый сложный момент в своей жизни, ты можешь поклониться Ему. Ты можешь сказать, Господь, я не всего понимаю, я не все знаю, но я знаю одно, что я люблю Тебя. Я знаю, что Ты меня любишь. Я знаю, что бы ни было, мы вместе с Тобой пройдем все. Ты дашь мне силу, Ты поможешь мне пройти весь путь. Иисус Христос был на кресте, Его убивали, на Нем прикалывались, оскорбляли Его, но Он находился, Он понимал, вся Его жизнь, вот она здесь, для людей. Он прощает каждого человека, Он общается с Отцом Небесным, говорит Ему. Это прекрасно. Самый сложный момент, и ты иногда рождаешь самые крутые поклонения. Многие песни крутые написаны были самые сложные моменты. Когда ты поешь, и в этот момент в пучине бездны ты говоришь, Господь, я все равно славлю Тебя. Это чего-то стоит, это настоящее, по-настоящему. Ты поклонник не только, когда все хорошо. Ты поклонник, когда все плохо тоже. Всегда, всякое время, в каждом моменте. Поэтому это время, когда ты смиряешься перед Богом. Не все понимаю, но я все равно доверяю. Аминь. Что еще последнее хочу сказать о поклонении? Поклоняться — это страдать за Христа. Это тоже часть поклонения. А что, если против тебя вышли твои близкие? Иногда верить в Бога — это не тоже просто. Не все понимают, не все согласны с тобой. Но я верю в Бога и поклоняюсь Ему. Почему? Потому что все согласны и все мне аплодируют. Нет. Не поэтому. И поэтому бывает иногда и гонение в твою жизнь. Но пускай это не сбивает тебя. Держись Бога. Даже самые трудные моменты своей жизни. Нужно уметь поклоняться один, как Даниил. Но также можно и нужно уметь поклоняться вместе, в единстве, в церкви. Это то, что нас соединяет. Песни Богу — это то, что соединяет наши сердца. Вот почему иногда во время прославления сильно присутствие Бога, потому что мы поем одни и те же песни. Мы говорим одно и то же. Мы чувствуем вместе. Мы исповедуем это. И это сближает нас. Наши мысли, наши эмоции направляют нас в единство. А где есть единство вокруг Бога, там будет Бог 100%. Поэтому что тебя влечет? Что тебя влечет? Влечет ли тебя церковь в том плане, чтобы и поскорее бы, о, время, скоро 17:30, приеду пораньше для того, чтобы славить Бога? Или нет, приеду пораньше, посижу в кафе, поболтаю, когда прославление закончится, тогда зайду. Я знаю, такое бывает. В моей жизни так было. Когда я только начал ходить в церковь, я вообще не понимал, зачем эти песни. Я думал, поскорее закончится, пойду послушаю, хотя бы проповедник что-то интересное рассказывает. А то поют каждый раз одно и то же. Кому это надо вообще? Помню, это было начало моей пути. Но сейчас, когда я думаю, одно из самых важных моментов — это когда я поклоняюсь Богу. Я не хочу пропустить этот момент. Я хочу быть частью всего того, что происходит здесь, в это время. Влечет ли тебя Бог? Если нет, то можно молиться об этом. Сказать, Господь, возможно, я еще не такой поклонник, который должен быть. Ничего страшного.

страшного, может быть, ты находишься в начале пути. Но важно осознавать и понимать, что центром твоей жизни это должно быть поклонение Богу и стремиться в эту сторону. Поклонение — это также это словословие, выражение эмоций. Да, конечно же, и можно поклоняться Богу и в тишине, 100%. Я много раз переживал это, когда мое сердце говорило и пело больше, чем мои уста. Но если я всегда молча поклоняюсь,

Да, конечно же, и можно поклоняться Богу и в тишине, 100%. Я много раз переживал это, когда мое сердце говорило и пело больше, чем мои уста. Но если я всегда молча поклоняюсь,

чем мои уста. Но если я всегда молча поклоняюсь, не Богу славят. Эти люди просто поют песни. Давайте посмотрим, если можно посмотреть. Давайте коротко глянем, небольшой прямо абзац. Можно? Можно?

Если не знать слова, тебе покажется, что там прославление идет, да? И все ему там поклоняются во всей этой истории. Но когда я смотрю на это и думаю, вау, как же эти люди страстно поют эти песни. Я думаю, должно быть что-то еще больше в нашем сердце, когда мы поем Богу. Правда? Если они так фанатично могут петь Богу, своим кумирам, то как мы можем петь Богу? То как мы можем Его прославлять? Это должно заражать людей, которые смотрят на нас, сказать, я так же хочу. Я тоже хочу иметь такую страсть по Богу. Я верю, что страстное поклонение приводит что-то движение в нашей жизни и в жизни людей вокруг нас. Мы поднимаем руки нашему Богу, потому что мы любим Его. Мы поем в начале песни и прыгаем, потому что мы радуемся к тому, что Господь Иисус Христос спас каждого из нас. Мы можем быть искренними, мы можем быть такими, какие мы есть, обычными. Ничего страшного, что на тебя кто-то посмотрит. Ты не поешь и не танцуешь, и не прыгаешь для этого человека. Ты говоришь, Господи, спасибо Тебе. Я Тебе славлю. Я здесь сегодня в церкви, потому что хочу Тебе сказать спасибо за все, что Ты сделал для моей жизни. Аминь. Итак, давайте будем фанатами такими за Иисуса Христа. Будем поклоняться Ему. Давайте вместе станем. Очень надеюсь, что моя проповедь сегодня не была грустной. Но верю, что это очень важно нам слышать эти вещи. Давайте будем с христианами, которые приходят раньше, чтобы не пропустить. От самого начала сказать, Господь, я здесь. Это время, которое я выделил для Тебя, чтобы поклониться Тебе, чтобы молиться Тебе. Когда по вторникам у нас молитва и время, приходите вовремя. Скажите, Господь, я здесь. Я пришел, чтобы молиться и поклоняться Тебе. Будьте людьми, которые не спешат уходить куда-то. Оставайтесь до конца. Порой самое лучшее, самое в конце. Будьте до конца всегда. Берите максимально все. Поклоняйтесь Богу до конца. Не только чуть-чуть, не только в начале, но и в конце. До самого конца будьте верными в том, что вы делаете. Я не за то, чтобы мы с вами были искусственными. Типа искусственное поклонение, мы такие все это делаем, но на самом деле наше сердце далеко. Нет, вообще нет. Я наоборот за естественное поклонение. Давайте то, что есть в нашем сердце, выпускать это наружу. Как царь Давид, когда несли ковчег завета, он просто прыгал, он просто радовался. Он вел себя как ребенок, настолько, что жена даже начала говорить, ты что делаешь? Ты же царь, как на тебя люди посмотрят, посмеются над тобой. Он говорит, пускай все смеются надо мной. Но я все равно буду славить Бога. Если есть что-то в моей жизни, то это Господь. Кого мне стесняться? А для кого я еще живу на этой земле? Для Господа, конечно же. Поэтому давайте проверять нашу жизнь. Давайте проверять наше сердце. Давайте проверять, чем мы заполняем себя. Если я заполняю себя этим миром, то что я дам и что выпущу из своего сердца? Давайте хранить свои уши. Здесь у нас есть несколько человек в нашей команде прославления, с кем я разговаривал. Мне так понравилось, как они сказали. Они сказали, знаете что, я никогда не слушаю песни с матом. Я думаю, слава Богу. Если у нас такие прославленцы, у нас будет очень крутое прославление.

Я верю, что мы должны быть радикальными в этом смысле. В моем Spotify стоит вот эта галочка. Ешки мимо. Не про моя история. Я хочу слышать песни, которые хорош. Я не говорю о том, что мы должны слушать мирские песни. Есть хорошие мирские песни. Я очень люблю классику слушать. Перед сном вообще Бетховен заходит вообще топ. Хотя Бетховен тоже где-то христианин плюс-минус, да? Ну или еще какие-то другие песни. Мне нравится Андре Бочель. Очень крутой вообще песня. Нет, я слушаю другие песни, и даже светские, не только классику. Но при этом я думаю о том, что я слушаю, и что я наполняю себя. Давайте давать Богу через Его музыку, через Его песни вести нас, очищать нашу жизнь, приносить через это чистоту, правда. Я так много раз во время прославления чувствовал, как Бог очищает мою жизнь от чего-то. Он говорит в мою жизнь. Он что-то затрагивает, какие-то сферы в моей жизни. Если мы хотим поклоняться и быть поклонниками, которого ищет Бог, который мы вначале прочитали, Он ищет людей, которые готовы Ему поклоняться в духе и в истине. А если мы все такие, то зачем искать? Господь, мы здесь все. Но если Он ищет, значит, таких людей не так много. Я думаю, что мы с вами, христиане, должны что-то изменить в своей жизни, в то, как мы служим Богу, то, как мы поклоняемся Ему, то, как мы молимся Ему, то, к чему мы свою жизнь посвящаем, что нас влечет. Влечет ли меня Бог? Если нет, то Господь, прости меня. Я хочу, чтобы вся моя жизнь влекло к Тебе. Мое сердце, мои мотивы, мои дела, мое призвание, мои дары, таланты. Пускай все прославляет Тебя. Где бы я ни работал, люди, которые смотрят на меня, пускай после этого скажут «Слава Богу за то, что Ты есть в этом месте». «Слава Богу за то, что Ты работаешь в этом месте». Пускай они славят Бога из-за Тебя, из-за того, кто Ты есть там, где Ты находишься. Пускай вся твоя жизнь славит Бога. Я верю, именно таких людей Господь ищет. Аминь. Поэтому давайте вместе прославим Бога. Мы сейчас будем поклоняться Богу. Пускай твое сердце поет Ему. Пускай твои мысли поют Ему. Пускай твоя душа поет Ему. Это то, что любит Бог. Богу нравится, когда мы Ему поклоняемся, когда мы Его славим, когда мы искренние, такие, какие мы есть для Него. Аминь. Аллилуйя. Господь, мы благодарим Тебя за этот вечер, за эту возможность сегодня собраться здесь вместе. Мы сегодня много говорили о поклонении, много говорили, Господь, о том, что важно для Тебя. Я молюсь, чтобы мы были по-настоящему поклонниками, которые поклоняются Тебе в духе и в истине. Помоги нам, Господь, очистить свою жизнь от всякого хлама, Господь, чего не должно быть. Я молюсь, Господь, удали от нас, Господь. Удали от нас то, что делает наше сердце далеким от Тебя. Помоги нам, Господь, быть в чистоте, святости. Приноси Тебе, Господь, угодное поклонение, прославление, жертву Тебе, Господь. Я молюсь, чтобы мы сверяли, Господь, свою жизнь. Я молюсь, чтобы мы, Господь, приносили, Господь, все, что есть в нашей жизни, Тебе, Господь. В наших молитвах, в наших песнях, Господь, открывали свое сердце перед Тобой, Бог. Я верю, что это для Тебя важно. Я верю, Господь, что это то, что Ты ценишь, когда мы искренни, Господь, перед Тобою. Когда мы являемся, Господь, приносим, Господь, нашу благодарность Тебе, наше поклонение, когда мы смиряем себя перед Тобою, когда мы склоняем, Господь, все, что есть в нашей жизни перед Тобой, говорим, что Бог, Ты выше, чем наши обстоятельства, Ты выше, чем наше мнение, Ты больше, Господь, чем наше понимание. Мы все равно благодарим Тебя, мы поклоняемся Тебе и любим Тебя, Господь. Мы прославляем Тебя, Господь, во имя Иисуса. Боже, я молюсь, чтобы наши сердца были по-настоящему сердца поклонников, людей, которые любят Тебя, Господь, во всякое время. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Давайте поднимем наши руки к Богу и споем Ему. Аллилуйя. Господь, прими всю честь и хвалу. Прими, Господь, всю благодарность, Господь, за все, что есть в нашей жизни, за все, что мы получили, Господь, за все, что мы имеем, за все, что Ты приготовил для нас, за спасение, за вечную жизнь, за друзей, за церковь, Господь, за семью, за работу, за все, что Ты дал нам, Господь. Мы сегодня говорим спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе, Иисус Христос. Прими всю честь, прими всю хвалу, Господь, из наших уст, из наших сердец, из наших мыслей, Господь. Мы отдаем

0: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады приветствовать каждого из вас здесь, в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу на своих телевизорах, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Человек на протяжении всей своей жизни меняется и учится. Идеального человека не существует, но к этому нужно всегда стремиться. Всегда нужно стремиться становиться лучше. Если человек не будет меняться в лучшую сторону, он будет меняться в худшую. Это как езда на велосипеде. Мы либо едем, либо мы падаем. Нужно избавляться от своих недостатков. Людям, которые стараются стать лучше, все в жизни дается обычно легче, правильно? Человеку обязательно нужно к чему-то стремиться, саморазвиваться, иначе наша жизнь станет бессмысленной. Единственный человек, лучше которого мы должны стать, это кто? Это мы сами сейчас. Но как это сделать? Какова цель саморазвития? Давайте мы спросим это у священнослужителя, у консультанта по семейным взаимоотношениям, у Виталия Кисера. Встречайте. Виталий, здравствуй.
1: Здравствуйте.
0: Итак, какова же цель саморазвития?
1: На этот вопрос мы, наверное, постараемся ответить сейчас.
0: То есть пока это секрет?
1: Да.
0: Хорошо. Ребята, будьте активными, задавайте свои вопросы, поднимайте руки, либо записывайте их на своих листочках, а позже вы сможете их задать. Те, кто нас смотрит онлайн, вы можете нам написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который у вас сейчас на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого в прямом эфире мы обязательно передадим эти вопросы нашему специалисту и постараемся на них ответить. Ну что, Виталий, я передаю слово.
1: Спасибо.
0: Всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: В новом составе. Пусть Господь вас всех благословит, и начнем мы с раннего детства, с того, как вы еще, будучи маленькими детьми, ну, уже, может, год, два, три, уже научились ходить, а не только ползать, и вот вас отвели в садик, и вы в садике детском играете в песочнице. Попытайтесь вспомнить, что происходило, чем занимались девочки в песочнице. Наблюдая сегодня за девчонками, я вижу, что, находясь в песочнице, они начинают лепить какие-то там котлеты, сковородки приносят с собой, готовят какую-то еду, что-то стряпают. Или даже в этой песочнице, готовя, стряпая, рядышком посадят куколок, и с куколками они играют в такие, как мама и папа, да, семья у них такая, из куколок состоит. А если наблюдаете за мальчиками, то видите, что мальчики взяли, нашли какую-то палку, оседлали ее, и на этой палке по детскому садику рассекают со звуками тык-дык-тык-дык-тык-дык и га-го. Дело в том, что дети не имеют сильно развитую префронтальную кору головного мозга. Мозг еще совершенно не развит, но тем не менее уже основная часть головного мозга работает, я бы сказал так, на автопилоте. И все, что ребенок не видит, все, что он не воспринимает, он воссоздает в своем головном мозге это как реальность. То есть, допустим, когда вы берете палку, ну, парень взял палку, или, допустим, он там взял пистолет или там автомат какой-то, играли в войнушки вы, да? И они там бегают, ду-ду-ду-ду-ду-ду, и там что, ты убит, падай. То есть они воспринимают это, дети воспринимают это за реальность. То есть для них это реальная картина, и она осаждается у них в коре головного мозга. Для девочек реально то, что они играют в куколки. Для них куколка – это реальная тетенька, там у этой тетеньки маленькие детки рождаются. Я один раз наблюдал картину, как маленький ребенок готовил котлеты, потом начала есть этот песок. То есть настолько она восприняла эту картину реально, что буквально начала кушать этот песок. Но к чему я вас веду? Когда вы общаетесь со взрослыми людьми, у взрослых людей уже хорошо развита префронтальная кора головного мозга, и они начинают вам говорить, что вы занимаетесь какой-то ерундой, что вы мечтаете о каких-то вещах несбыточных. Они начинают вас

0: медленно и верно приземлять в ваших мечтаниях. И делают это с таким упорством и с таким натиском, что дети перестают жить вот этим вымышленным, живым, настоящим миром и начинают жить вот этими реалиями, которые взрослые им навязали. Но навязав детям вот эти реалии, я хочу вам сказать и расстроить вас, наверное, в том, что префронтальная кора головного мозга развивается окончательно к какому возрасту? Как вы думаете? Примерно 25-27 лет. А за что отвечает префронтальная кора? Одно из тем, за которые она несет ответственность, это умение видеть будущее, то есть проецировать будущее, стремиться к будущему, умение сегодня здесь, допустим, вы что-то делаете и видеть последствия того, что вы делаете. Вот детям это не свойственно. Поэтому, когда мы говорим, к примеру, я говорю: «Катя, кем ты хочешь стать?» А Катя говорит: «А я не знаю, кем я хочу стать». И она правду говорит, то есть она права, потому что у нее вот эта часть головного мозга до конца не развита. И очень часто встречаются такие ситуации, когда мой сын заканчивал 10 класс, вернее, 11 класс, я ему говорил: «Ты кем будешь?» Он говорит: «Я не знаю». Я говорю: «Ну и все, иди работай». Он говорит: «Я хочу учиться». Я говорю: «Зачем? Ты же не знаешь, кем ты будешь. Ну и что? Я пойду учиться». То есть вот не зная вот этих вещей, как бы мы, взрослые люди, наносим непоправимый ущерб нашим детям, потому что ограничиваем их в этих вещах. И наша тема сегодня стоит так. То есть зачем нам с вами идти по пути саморазвития? Для чего это нам нужно? А именно для того и нужно, что если мы не будем по этому пути идти, то мы вот так останемся, как сказал Вадим, не в состоянии нейтральном, да, мы будем постоянно скатываться вниз. Я хочу прочитать вам для начала несколько текстов из Библии апостола Павла, что Библия говорит нам в цели нашего развития. Смотрите, апостол Павел, послание к филиппийцам, 3 главе, 12 стихе пишет так. «Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Иисус Христос». То есть апостол Павел имеет устремление определенное, цель. Филиппийцам 3 глава 14 стих, он так и говорит: «Стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Ну, понятно, у апостола Павла была цель, как у христианина, уже достичь именно в христианстве определенных высот божественных. 1 Коринфянам 15 глава 33 стих как раз вот подходит центральный текст темы, о которой мы сегодня с вами будем говорить. То есть почему нужно развиваться? Библия говорит так: «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Если мы с вами не идем по пути позитивного развития, как кто-то задал мне вопрос в прошлый раз, можно ли таланты свои направлять в негативное русло. Вот так с нами и будет происходить. То есть если мы не будем развиваться в лучшую сторону, то мы обязательно будем деградировать и двигаться в худшем направлении. Это не говорит о том, что мы в плане талантов не разовьемся. Мы можем развиться в плане талантов, но это развитие будет разрушительно для нас и окружающих людей. Поэтому нам нужно развиваться в правильном направлении, то есть двигаться к направление созидания благословенного, а не разрушения. Итак, хочу вам еще один текст прочитать. Как же нам двигаться в этом направлении? То есть как нам развиваться в лучшую сторону? Если у вас не развита префронтальная кора, как вам развиваться? Да? То есть, вы же, если вы не можете будущего видеть, если вы цели не видите, если вы не знаете, куда вам двигаться, зачем вам, если я не знаю, куда, то зачем мне искать вот эти таланты какие-то? И сегодня мы об этом будем говорить. Раскроем мы с вами одну еще библейскую книгу, Второзаконие, и прочитаем 6 главу, 6 по 10 стих. Смотрите, как написано во Второзаконии. Моисей говорит: «Да будут слова сии, которые я заповедую тебе в сердце твоем, и внушай их детям твоим, говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, ложась, вставая, навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими. Напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих, когда же ведет тебе Господь Бог твой в землю, которую он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову». То есть, смотрите, Слово Божие говорит, что нужно что делать детям? Внушать, внушать, внушать. То есть, я бы так сказал, нужно вогнать это куда? Ваш компьютер, то есть надо загрузить ваш компьютер. Вот эта префронтальная кора, да, там, или лобная доля головного мозга как раз отвечает, что хорошо, что плохо. А сам ваш мозг, он не различает, что хорошо, что плохо. И поэтому необходимо вам подгружать свой мозг. Вот там, где вас родители остановили, сказали, не делай, и посадили своего ребенка в эту... в вольер. Песиков сажают туда маленьких. Вы знаете, собачки, чтобы когда уходит хозяин из дома, он раз собаку закрыл в вольер, чтобы она не, обои там не порвала. Так и с детьми. Детей раз закрыли, и все. И вот сиди и не рыпайся. Нет, вот нам нужно теперь с вами подгрузить наш компьютер и внушить нужно туда. Нужно заставить свой мозг работать в правильном направлении, чтобы он задействовал. Итак, нам нужно первое поставить перед собою цель. Поставить цель. У вас есть мечта? У тебя какая мечта? Ну-ка, такая хорошая мечта. Такая позитивная, классная мечта есть?
1: Построить свой дом.
0: Хорошая мечта, классная. У меня тоже такая же есть мечта. Еще у кого есть мечта? Есть? Какая у тебя?
1: Стать хорошим человеком.
0: Это тоже классная мечта. А чем отличается мечта от цели? Как можно отличить мечту от цели? Чем они отличаются вообще?
2: Мечта может быть совершенно неизбыточной даже, но человек все равно будет мечтать. А цель — это когда конкретная цель, ты знаешь, что можешь это достичь, и ставишь определенные усилия, планки, там, не знаю, что-то планируешь, пытаешься достичь, в общем, этой цели.
0: А можно сказать так, что, смотрите, допустим, у меня есть мечта, и чтобы ее воплотить, я делаю ее своей целью и переношу ее... Вы хотели это сказать, да? Да? И переношу ее на бумагу, да, мечта останется всегда мечтой, если вы ее не перенесете на бумагу, то есть если вы не поставите перед собой цель.
2: Я мечтаю жить на облаке и кататься на единорогах, это нереально, но я знаю, что я могу уехать куда-то, где можно почувствовать похожие ощущения там.
0: Ага, куда?
2: Ну, я не знаю, там покататься на каких-нибудь таких невероятных вещах, да, на лошадях, например, можно покататься. То есть, ну, как бы можно как-то компенсировать и частично исполнить то, что мечтает моя голова.
0: У вас крутая мечта. У меня тоже такая мечта есть. У меня есть, знаете, какая мечта? Я хочу забраться на Эверест, хочу погрузиться в Марианскую впадину, и я считаю, что это реально. Но мне эту мечту не дают воплотить в жизнь. Некоторые близкие мне люди, да, они говорят, тебе это не надо. Кстати, я еще хочу прыгнуть с парашюта. У меня есть мечта купить себе мотоцикл. И мне тоже многие вещи мне не дают сделать. Почему? Потому что есть люди, для которых я дорог, и они думают, что эта мечта может закончиться плачевно. Не только для меня, но и для моих родных и близких. Поэтому я ставлю перед собой вот эту... Вы правильно говорите. То есть, когда наши есть мечты глобальные, есть мечты несбыточные, но мы с вами должны понять, что нам нужно такую мечту, которую воплотить можно в жизнь. И лучше начинать молодежи с маленькой мечты. Не огромную, не глобальную какую-то, а маленькую мечту, чтобы можно было ее воплотить, чтобы иметь позитивный определенный опыт, что у вас это получилось. Итак, что нужно сделать? Во-первых, нужно поставить перед собой цель. Мечта – это только мечта. Цель – это мечта с планом и сроками ее исполнения. То есть ставим перед собой цель, перестаем мечтать и ставим перед собой цель, чтобы достичь поставленной цели. Чего тебе не нравится, Катерина? Это же здорово. Поставить перед собой цель и достичь этой цели. То есть написал. Почему нужно написать? Почему нужно вашу цель, мечту перенести на бумагу? Почему нужно написать ее? Да. Не знаете, почему? Почему нужно написать?
1: Ты как бы программируешь себя на то, чтобы стремиться к этому?
0: Есть огромная взаимосвязь. Вот, кстати, заметили, как детей

0: как детишек учат, или как, что детей приводит к быстрому развитию интеллекта? Какие игры? Чем мамы занимаются? К чему они детей подталкивают? Чего делать? Не-не-не, книжки надо читать.
1: Кубики.
0: Что нужно? Еще что? Мама, чем занимаетесь, чтобы ребенок стал умным, чтобы быстро думал, чтобы научился быстро говорить?
2: Пальчиковые игры, то есть тактильные какие-то.
0: Да, разрабатывайте моторику, правильно. То есть моторика. Моторика, когда ваши пальцы работают, это именно подгружает ваш мозг. Он становится, он начинает лучше работать. Поэтому, когда вы берете ручку, авторучку в руку и начинаете писать, то что вы записываете, то, что вы переносите на бумагу, у вас включается левое полушарие, то есть подгружается ваш мозг, и вы начинаете думать, вы начинаете анализировать, когда вы пишете что-то рукой. Почему вам нужно развиваться? Потому что если вы не будете развиваться, вы будете деградировать. А мы хотим прогрессировать, правильно. Итак, 8 причин, почему нам нужно ставить перед собой цель. Первая причина. Вы знаете, что ваш мозг ленивый? Вот он по природе такой. А знаете, почему ваш мозг ленивый по природе? Почему так Бог вас устроил? Почему ваш мозг пытается сохранить вас в состоянии лени и покоя? Помните, я вам читал, что Иисус Христос говорит: ленивый, раб и лукавый. Каждый человек ленивый, да, нужно над собой определенные усилия прилагать, чтобы побороть лень. Почему мозг ленивый? Катя? А?
2: Безопасность, наверное, наша. Что когда мы уже в покое и никуда не движемся, ничего не произойдет.
0: Ну да.
3: Потому что если мы будем постоянно напрягать свой мозг, мы сойдем с ума. И надо иногда расслабляться.
0: Ему ничего не будет мозгу. Дело в том, что наш мозг Богом таким образом запрограммирован, что сохранять нашу жизнь как можно дольше. И когда у человека энергия сохраняется, чем больше человек находится в состоянии покоя, тем больше в нем сохраняется жизненная энергия. Потому что у нашего мозга нет понятия добра и зла, что хорошо, что плохо. Это мы принимаем решение, действовать или нет. Поэтому по априори своей мозг ленивый, его нужно заставлять работать. И поэтому нормальное состояние для человека – это состояние комфорта. Первая причина, по которой нужно ставить перед собой цели, переносить их на бумагу, чтобы выходить из состояния комфорта. Потому что, когда вы поставили перед собой цель, там, допустим, маленькую цель ставим, для учеников, я не знаю, вы еще учитесь, к примеру, мы не можем ставить с Егором цель заработать $1 000 000. Мы не можем, да, ставить эту цель. Но мы можем с тобой ставить цель, к примеру, к концу года получить 5 по какому предмету? Где у тебя проблемы? По-русскому. Ставишь перед собой цель получить 5 по-русскому. И расписываешь, что нужно для этого сделать. Выйти нужно из состояния комфорта. Нужно что делать? Начинать читать книжки, писать работы. Или второй вариант – идти к учителю и с ним… Нет, идти вначале в магазин покупать торт, потом приходить к учителю и договариваться с ним, чтобы он поставил хорошую отметку. Я шучу, конечно, нужно учиться. То есть, когда вы выходите из зоны комфорта, вам приходится, смотрите, во-первых, вам приходится что-то изучать, что-то читать, контактировать с людьми, заводить новые знакомства, если вы хотите дойти до определенной цели. Кстати, кто у вас в классе хорошо учится по-русскому? Значит, наводишь с ней коннект и говоришь: подтяни меня по-русскому. А ты в чем ты успешен? Чему ты ее можешь научить? Только хорошему. То есть ты говоришь: давай мы с тобой обменяемся. Ты меня тянешь по русскому, а я, допустим, тебя по физике. Нет? По физике тоже нужен кто-то. Итак, понятно, да? То есть почему? Вот причина. Вывести себя из состояния комфорта. Людям очень тяжело выходить из зоны комфорта, но именно выходя из зоны комфорта, человечество добивается каких-то, вообще человечество в целом добивается каких-то успехов, чего-то самого лучшего в своей жизни. Так, следующая причина, почему нужно нам с вами ставить перед собой цели. Представьте себе, что вы... У Егора есть друг, Даник. Он занимается спортом. И занимается? И мы с ним разговаривали как-то, он говорит, я, короче, ставлю перед собой цель набрать в сумме, ну, он еще ребенок, он говорит, я ставлю перед собой цель набрать в сумме 450 килограмм в троеборье. Это жим, это становая тяга и приседания. И вот он поставил перед собой цель. И он достиг этой цели. Что с ним происходит? Что все. Он такой, он говорит, я крут. У меня это получилось. И он, помните, мы говорили о вере, о уверенности в себе. Человек становится в себе уверен. Когда вы ставите маленькие цели, и вы стремитесь к этим целям, и достигаете этих целей, вы становитесь себе уверенным. У меня получилось, у меня снова получится. Кстати, если вы возьмете Библию, то в Библии интересные моменты, когда народ Божий приходил в состояние определенной такой депрессии, да, то есть в целом народ приходил в состояние депрессии, знаете, что делали пророки? Пророки приходили и начинали что говорить им? Говорят, вспомните, как Бог наш вел нас по земле там, египетской или там, по пустыне на протяжении скольки лет? 40 лет мы ходили по пустыне, и мы, одежда наша там не ветшала, обувь наша там не портилась и так далее и тому подобное. То есть Библия всегда направляет человека, когда человек попадает в трудную ситуацию, Библия его направляет на то, что Бог был с ними, и Бог им помогал. Это очень важно для нас. Когда вы ставите перед собой цель, когда вы ее достигаете, вы становитесь более уверенным в себе. У вас это получится. Третья причина. Что придают цели? Цели придают смысл жизни. Жизнь становится ваша осмысленно. Я хочу привести вам один пример интересный. Может быть, вы когда-нибудь прочитаете. Был такой дяденька по имени и фамилию Виктор Франкл. Слышали про такого? Это еврей по происхождению, по-моему, австриец, и попал он в концлагерь. Его во время войны отправили в концлагерь. Так вот, Виктор Франкл, будучи психотерапевтом, он, находясь в концлагере, наблюдал за людьми. И он говорит, на первый взгляд казалось, как вы думаете, какой человек в условиях концлагеря выживет? Вот физически какой должен быть человек, по-вашему? Сильный, выносливый. Еще какой? Смелый. Смелый? Ну, думаю, там... Да, ладно, пусть будет смелый. Хорошо, да.
1: Хитрый, хотел сказать.
0: Хитрый? Не, да.
1: Тот, у кого есть цель, чтобы выжить.

0: у этого человека было для кого жизнь, жить, цель. И когда у человека появляется цель, его жизнь становится осмысленной. Ему хочется жить. Вот когда ты, вопрос там, да, ты задавал, я говорю, что выстраиваешь приоритеты. И выстраивая приоритеты, ты понимаешь, что если для тебя это ценно, то ты откажешься от вещей менее ценных. Когда у тебя жизнь, есть цель в жизни, то ты ради этой цели, достижения цели, отказываешься, там, допустим, лишний раз посидеть в телефончике, да, в игрульки там поиграть, в танчики погонять. Там, я не знаю, сейчас даже взрослые люди есть, знаете, вот я, мне вот рассказывают, есть взрослые люди, которые в танчики гоняют. Иногда мозгу нужно отключиться, да, если это мужчина, они могут так. Но это сколько минут? Ну, 10-15-20 минут, чтобы отключиться, этого достаточно. Хорошо. Следующее, что нужно, что дает цель. Цели приучают человека полагаться на себя. В Библии есть текст, который говорит о том, что нельзя людям, нельзя на другого человека полагаться. Нету? Проклят всяк, кто надеется на плоть человеку и человеческую, или, вернее, плоть человеческую делает своей опорой. Почему? Почему? Ну, как мы можем людям верить, да? Нужно людям верить. Нужно людям доверять, но не обязательно делать их как рука, как на, человека, на который...
1: Опорой.
0: Да, человеком, на который ты опираешься. Когда ты ставишь перед собой цель, ты понимаешь, что к этой цели ты должен идти один. Или даже если есть люди, которые идут рядом с тобой, это не говорит о том, что они будут идти с тобой до конца. Угу. То есть это приучает вас понимать, что да, иногда вам придется быть одному. Микрофончик скажите.
1: Люди меняются.
0: В лучшую сторону?
1: Иногда в лучшую, иногда
0: в худшую,
1: не в лучшую.
0: Да?
1: Да. Поэтому иногда с ними не по пути.
0: Ну да, да-да-да. Хорошо, следующая причина. Цели помогают принимать правильные решения. Как идти легче? Вообще, как легче быть человеку? Да, состояние комфорта, и все говорят... Мы идем на север. И со всеми идти прикольно. Нет, со всеми идти прикольно. Куда все пошли, туда и все идут. И я с вами, пошел. Но вот, когда человек учится ставить перед собой цель, выходя из зоны комфорта, он учится двигаться не только по течению, но и против течения. Я сейчас вам пример приведу. Раз мы говорим о правильном образе жизни, о правильной жизни вообще в целом. Вот скажите, пожалуйста, мне, какие сегодня в мире установки, что в мире считается правильным? В плане этическом вообще, вот в плане этики даже. Что мир считает правильным?
2: Вести по законам.
0: Ну, кто-то считает в мире.
2: Да.
0: По закону идти? Ну, хорошо, ладно, есть такие, которые так считают. Еще как считают люди?
1: Не своруешь, не проживешь.
0: Отлично, считают так. Еще какие есть взгляды в мире?
1: Если я тебе помог, и ты мне поможешь.
0: Ты мне, я тебе?
1: Я тебе,
0: хорошо.
1: Да. Добиваться своего, несмотря ни на что.
0: Добейся своего,
1: такое,
0: несмотря
1: да.
0: ни на что. А если взять в плане отношений между парнями и девушками, ну, сексуальные отношения, что правильно, что неправильно?
3: Тут же я призадумалась.
0: Вот в мире сегодня, вот, допустим, я считаю, что это правильно. И это круто. И никто мне не должен ничего говорить. То есть это мое мнение, и я своего мнения буду придерживаться. То есть в мире сегодня мир сегодня предлагает столько различных вариаций того, что правильно, что неправильно, что голова кругом идет. А Библия четко говорит, что правильно, а что неправильно. И это фундаментально, это не меняется с течением времени. Да? То есть если вы возьмете, как мода меняется,

0: А библейские постулаты, библейские истины в отношениях между людьми, они неизменны. И поэтому сегодня мир весь может двигаться в направлении, которое ведет к разрушению, ко злу. А человек, который поставил себе перед собой цель ты сказал, я ставлю перед собой цель быть или стать каким человеком? Хорошим. А чтобы стать хорошим человеком, тебе нужно встать, и толпа идет в одном направлении, а ты разворачиваешься и идешь прямо в противоположном направлении. И у меня вопрос, это легко?
1: Нет, так как все мы хватаемся за чужое мнение и идем туда, куда идут все.
0: Это очень сложно, правда? Поэтому, когда вы ставите перед собой цели и двигаетесь в направлении этих целей, то вы приучаете себя двигаться не с толпой, ну, не обязательно всегда против двигаться, да, но когда вы видите, что весь мир идет в направлении неправильном, вы начинаете двигаться в правильном направлении. А это очень трудно. И это делает вас крутыми. Следующее, что делает с вами цели. Кстати, есть один текст классный. В Библии написан: «Вы свет миру, вы соль земли». Если соль перестанет быть соленой, то что нужно сделать? Выбросить ее вон. Кого вон выбросить? Соль или землю? Ну и то, и другое, потому что земля перестала быть соленой. Чем сделаешь ее соленой? Поэтому смотрите, вот эти люди хорошие, добрые, которые имеют правильные библейские установки и двигаются в достижении поставленных перед собой целей, они меняют не только себя. То есть вы меняете не только себя, а вы еще меняете... Помните песню у Макаревича? «Не будем прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас». Ну, извините, но такие стихи. Но, тем не менее, люди, которые двигаются в правильном направлении, меняя себя, они меняют людей в лучшую сторону, к лучшему. Приведу один пример. Детям рассказывал эту историю. Буквально вот маленький примерчик только. Одна девочка в 16 веке, 16 век, возраст у этой девочки 12 лет. Это какой класс 12 лет? В каком классе она училась? Шестой класс. Учится в шестом классе. Училась, допустим, в нашей школе она бы училась в шестом классе. Это во времена рабовладельческого строя, когда негров посылали на плантации, по-моему, на островах каких-то. И сахар, который добывали негры на этих плантациях, поставлялся в Великобританию, в Англию. И эта девочка сказала: я не хочу есть сахар, который добывается трудом вот этих рабов. Продолжительность жизни раба было примерно 10 лет. И она начала писать вот такие, знаете, маленькие плакатики или, не знаю, листовочки такие. «Давайте откажемся от этого сахара». И ходила, раздавала людям, 12-летняя девочка. Казалось бы, мелочь. Началась какой-то мелочь. Через 10 лет Англия отказалась от сахара, произведенного рабами. И эта девочка инициировала движение более 30 тысяч человек, которые сделали все возможное, чтобы в магазинах перестали продавать сахар, который произведен на плантациях африканскими рабами. И рабство было отменено на тех островах. Представляете? То есть, казалось бы, девочка, двигаясь к хорошей цели, изменила не только себя, но изменила мир вокруг нее. На этом, друзья мои, все. Я не успел все вам сказать, но думаю, что будет и этого достаточно. Пусть Бог вас благословит.
2: Виталий, спасибо большое за эту тему. К нам поступили некоторые вопросы, которые мы сейчас обязательно вам передадим. Также вы, ребята, тоже можете готовить свои вопросы. И давайте мы перейдем к первому вопросу, который у нас есть. Как поступать, если много целей, но происходят обстоятельства, то ли в семье, то ли на работе, которые мешают достижению поставленных целей?
0: как поступать, если есть обстоятельства, которые мешают. Ну, во-первых, нужно определить стоимость этой цели, да, и стоимость этих обстоятельств. Что для вас более ценно? В плане для вас более ценно, потом более ценно вообще в масштабе, ну, так, космическом, да, в целом. Угу. Что более правильное, что более позитивно. Если та цель, которую вы перед собой ставите, она более масштабна, более правильна, а обстоятельства, которые... Ну, они у всех есть, у людей обстоятельства определенные, ну, такие трудные. То вы считаете, что ваша цель важней, то я думаю, угу, что нужно двигаться к этой цели. Опять же, вопрос такой достаточно расплывчивый. К примеру, у жены есть цель, а муж категорически против. Ну, категорически. Он говорит, если ты меня не будешь слушать, то я подам на развод, то я считаю, что это не стоит. Нужно слушать мужа. Угу. Все-таки мужа надо послушать.
2: Еще дополнение есть к этому же вопросу. Это же человек написал. Я уже 3 года веду ежедневный дневник, но не всегда получается каждый день записывать цели и достигать их.
0: У апостола Павла есть интересные слова. Он говорит, что ничто не должно мною обладать. Даже когда вы ставите перед собой цели, и когда вы расписываете достижение этих целей, вот появляются вот как вот эти обстоятельства, о которых был первый вопрос, и вы понимаете, что обстоятельства на данный период времени, ну, более как важны и ценны, то вы не должны быть рабом вот той цели, которую вы перед собой поставили. Или рабом, вот, допустим, даже плановой вот этой работы. Да? Там, буду ни во что, несмотря ни на что, буду двигаться там по этому плану. Ну нет, надо быть очень гибким, угу, в этом плане.
2: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
3: Вот мы говорили о том, что префронтальная кора к 25-27 годам формируется. То есть получается, человек до этого возраста, ну, бесконечный ребенок почти. Потому что он, ну, как бы ответственность у него формируется тоже достаточно к позднему так возрасту. Ну, пораньше чуть-чуть, по-моему. Вот. Но в таком случае, вот мы сейчас говорим о целях, и вот поставление целей и научение своего ребенка, там, например, вот ставить вот эти цели маленькие в своих каких-то маленьких делах, не поможет мне, не поспособствует тому, чтобы вот это вот развитие произошло побыстрее. Потому что ведь во все времена, мы знаем, находятся такие люди, которые, не знаю, находясь в условиях там, ну, голода или не очень хорошие финансовые положения семьи, добиваются с маленького возраста, то есть начиная с чего-то, с маленького возраста продавать там, не знаю, семечки, леденцы, лимонады, и потом такие бизнесмены, ну, вырастают.
0: Ну, как бы этот ответ, из двух частей ответ. Первое. Человечество можно разделить как бы на две основные группы людей. Есть большая часть людей растет в сознании, это мы себе позволить не можем. И дети, вырастая в этой, именно в этой атмосфере, имеют вот эту программу. И для них, конечно, вот то, о чем мы с вами говорим, будет способствовать огромным подспорьем, да, чтобы когда они достигают вот этого определенного возраста, полного развития префронтальной коры, они действительно будут добиваться более ну, больших вещей, чем люди, которые этим не занимаются, да, которые не развивают. Это первое. Второе. Есть другая категория людей, которая растет изначально в семьях, которые вот то, о чем мы говорим, они прекрасно понимают. Они прекрасно понимают, как устроен мозг, они прекрасно понимают, как детей учить. И дети с детства в этой атмосфере находятся, их никто не... Вот о чем я сказал, что находясь в этой категории людей, их ограничивают. И многие запреты формируют ребенка вот такого, который, вырастая, не способен мечтать, не способен думать, не способен ставить цели. У них, наоборот, они растут именно в таком режиме. Это как программа, они запрограммированы на это. Да? Вот, знаете, есть так, категория людей запрограммирована на не достижение цели, а есть люди, которые запрограммированы на достижение цели. И если вы будете исследовать этот вопрос, то вы увидите, что есть вот люди вот в этой программе ничего не могу, ничего не достигну, они реально, из них очень маленький процент чего-то достигает. Если вы посмотрите на людей, которые растут в атмосфере, все могу, все достигну, и их родители достигают, и их дети достигают. Там, наоборот, маленький процент, когда ребенок ничего не достигает. Они идут в университет, они классно учатся, и они реально умные ребята и достигают этих вещей. Но, смотрите, в 25 лет, когда у человека появляется уже сформированная префронтальная кора, если вы не учились, если вот мы сегодня вот с вами говорим, но вы этого не будете делать, то есть вы не будете учиться, вы не будете ставить перед собой цели, то с вами будет происходить следующее. Вы будете делать поступки, не понимая их последствий. Допустим, маленький вам пример приведу. Подружилась ты с парнем каким-то. Допустим, дружишь ты с парнем. Вот у тебя есть парень, вы любите друг друга, все, тусите там, души в друг друге не чаете. И тебе пишет другой парень в смс-ке там. Ты классная такая, вообще я в тебе там души не чаю, там все, пойдем потусим куда-нибудь, сходим там по набережной походим. И ты такая, опа, тоже крутой парень, пойду схожу, погуляю. Правда? Да, пойдешь гулять, да? А почему? Потому что он крутой, он такой классный. И так это будет весело, солнышко светит, сейчас тепло, тут птички, там чайки летают на берегу, и пошла тусить. Ля-ля-ля-ля. И тут навстречу идет твой бойфренд, да, или твой парень. И говорит, я не понял, в чем дело? Ты че, как ты могла? Иди туси. Развернулся и ушел. Все, бросил тебя. А он, кстати, был очень классный. Если бы ты за него замуж вышла, вообще ты горя никогда не знала, но ты уже разорвала отношения. Почему ты решила пойти погулять с этим вторым? Потому что ты не понимала и не знала последствий. Вот в чем причина. То есть, когда ты учишься с детства ставить перед собой цели, когда достигаешь ты вот этого возраста, ты начинаешь видеть последствия. Поэтому ты будешь принимать правильные решения. Тебе, когда он напишет, Вася этот, пойдем потусим, ты ему скажешь, Васек, я не пойду, почему? У меня Петя есть.
4: Последствия, но они очень хорошо скрывают это. Они могут.
0: Ну, они счастливы в этом. Есть категория такая людей. Вот о чем он говорил, что есть люди, которые все свои таланты направляют в негативную сторону.
2: Давайте перейдем к следующему вопросу. Не является ли самовнушение самообманом?
0: Не является ли самовнушение самообманом? Я думаю, что это не самообман, это обман мозга, нашего подсознания. И когда вы читаете Библию, да, и вот в этот текст, который вам процитировал, там написано «внушай». Вот исследуйте это слово, оно реально как раз, речь идет о том, что необходимо запрограммировать человека, да, необходимо внушить. Приведу пример вам из области медицины, из области онкологических вообще заболеваний. Если вы статистику почитаете, очень много врачей, которые занимаются именно онкологическими заболеваниями, пишут об этом, что есть категория людей, попав даже при четвертой стадии рака, онкологии, они, узнав, что у них четвертая стадия рака, они начинают убеждать себя в том, что они выздоровят, что им нужно жить, что они жить хотят, что жить классно. И ни один медик вам не может дать объяснение, почему вдруг ни с того ни с сего у этой категории людей рак отступает. Почему? Потому что мозг дает команду вашему телу. То есть мозг дает команду вашей системе защиты, да, организм, как она называется?
2: Иммунная система.
0: А?
2: Иммунная система.
0: Да, и вашему иммунитету. И есть другая категория людей. Вот они приходят, и у него там первая стадия рака, и он такой говорит, я умру. И все, и умер. И есть еще, допустим, определенная группа людей, которые внушают себе. Вот они так себе говорят. Болеть классно. Почему? Потому что, когда я болею, меня все любят. Я болею, мне плохо, мне там дочь подает там чай, меня все любят, обо мне заботятся. И что делает этот человек? Вы посмотрите, вот, допустим, когда человек вот этим сам себе внушает, он долго не живет. Он умирает от какого-то заболевания. Это программа, программирует, конечно.
2: Спасибо большое.
0: У кого-то микрофон.
2: Да, пожалуйста.
5: А многие из нас на самом деле имеют внутри как бы встроенные цели. Угу. Там образование, хорошая семья. И человек, в принципе, живет и как бы развивается. Нужно ли в этом случае как бы ставить себе еще какую-то цель? Не будет ли это искусственно?
0: Не нужно. Если вам достаточно, и вы реально двигаетесь, как бы, и вы загружены по полной программе, и вы знаете поставленную перед собой цель. Я вот отвечаю на вопрос вот, ваш. Я говорю, что есть определенная категория людей. Дело в том, что, скорее всего, в детстве попались хорошие родители. Ну, не в плане, у нас у всех родители не выбирают. Попались грамотные родители, так скажу, более такие образованные в этой области, и они вас правильно растили, правильно воспитывали, и вы не потеряли то, что в вас было заложено Богом. И вот возвращаясь к этому вопросу, да, я хочу показать, что это в нас заложено. То есть Бог в нас заложил. Написано, что человек был сотворен по образу и подобию Божьему. Почему Бог творит? Почему он... Вот смотрите, Бог вот сотворил нас, и все. Ну, взял бы и успокоился, чего? Вот круто я все сделал, все супер. Нет, он же продолжает творить. И если вы сегодня там изучаете, там, как космос развивается, то есть вот этот, как он там, телескоп, который в космосе находится, Хаббл, да? Там написано, что он фиксирует расширение Вселенной. То есть Вселенная постоянно расширяется, Бог творит. И это в нас заложено. Поэтому, когда мы ставим перед собой цели и достигаем их, мы то божественное, которое в нас заложено, мы это раскрываем. И раскрываем весь тот потенциал, который у нас заложен.
2: Спасибо большое. Еще вопросы из студии, да?
1: А могут ли невыполнимые мечты давать что-то еще, кроме вдохновения, допустим?
0: Могут. Когда... Вообще, давайте так, что вообще мечта делает? Есть такой фильм, я не помню, «Доживем до понедельника», что ли, называется, или как? Там главный герой, или там дяденька один спрашивает главного героя, у тебя есть мечта? Он говорит, нету. И он обращается к этой девушке, которая с этим парнем дружит, он говорит, не выходи за него замуж. А она спрашивает, почему? Да у него даже мечты нет. Понимаете? То есть, когда у человека есть мечта, то мечта заставляет человека думать или выходить за грани реальности, в которой он находится. То есть мечта заставляет человека мыслить более масштабно, а не приземленно. Поэтому мечта, она влияет на способность нашего мышления. То есть она его делает более таким развитым. Мечтайте. Я вообще очень такой с детства мечтатель. Я люблю мечтать.
2: Давайте перейдем к следующему вопросу, который к нам пришел. Я двигаюсь к цели очень медленно, и меня это тревожит. Что вы мне посоветуете?
0: Ну, не должно тревожить это вас. То есть смотри, почему вы двигаетесь очень медленно. Есть разные люди, да, то есть даже по работе. К примеру, я поставил перед собой задачу, через полчаса я уже сделал. А есть такая категория людей, которые делают очень неспешно, все медленно. И он эту же задачу выполняет, допустим, за неделю, которую я за полчаса. Поэтому ничего тут такое нету. Может быть, это ваша определенная особенность. Я, кстати, вот консультирую сейчас одну семью. Да? Жена более такая... А муж такой... Он такой...
2: Спокойный, размеренный.
0: Да, спокойный такой. Так все у него так ровно течет, медленно. И поэтому не нужно их подгонять. Это его такое свойство человека. Все люди разные.
2: Ну вот как раз про скорость. Там пришел вопрос. Человек пишет, хочу прочитать Библию. Реально ли это за год? Как правильно поставить цели для чтения? 5 глав в день или, может, больше?
0: Ну, цель хорошая, конечно. Но это будет как механическое прочтение. Можно и за месяц прочитать. Смотря, да, какую цель перед собой. Я, допустим, за месяц прочитал один раз. Но оно будет, знаете как, мне... Ну, поделюсь своим опытом. К примеру, почему я поставил перед собой цель так быстро прочитать Библию. Мне хотелось увидеть Писание, когда ты долго читаешь год, к примеру, ты читаешь год Библию, ты к концу года, ты уже забыл, что там в начале ты был, что в начале ты читал. Угу. Мне хотелось увидеть Библию, как бы, знаете, вот так, как гора. Вот есть гора, да, отошел в сторону и посмотрел на гору, и видишь ее, где у нее там, какие дороги, какой лес растет и так далее. То есть мне хотелось просто на нее как со стороны

0: посмотреть. Кстати, знаете, есть картины такие мазком нарисованы. И увидеть, что изображено на этой картине, угу, можно только тогда, когда ты отойдешь в сторону. Вот когда я хотел быстро прочитать Библию, прочитал за месяц, я смог увидеть то, что написано в Библии, как бы со стороны. Вот угу, эту картину в целом я увидел. А когда ты читаешь Библию так медленно, ты рассматриваешь вот эти мазки, все, что там написано. Поэтому цель должна быть не просто «я хочу поставить цель перед собой прочитать Библию». А для чего прочитать угу, Библию? То есть какова цель прочтения Библии в течение года? Вот это будет более правильно.
1: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Пожалуйста.
2: Можно отказаться от цели?
0: Можно. Ради другой.
1: Переходим дальше.
0: Да, то есть, еще, кстати, да, вот смотрите. Мы говорили о том, что мы мечтаем. Есть люди очень мечтательные, много целей у людей. Вот ты говоришь, что много целей. Не берите много целей, потому что вы свои силы, свою энергию на все растратите. Возьмите, поставьте перед собой, ну, максимум три какие-то цели такие, выберите в приоритете и начните двигаться к ним. Опять же, вам, вот, молодежи, не нужны глобальные цели. Нам нужно научиться просто, приучить свой мозг работать правильно. Поэтому вы можете вообще маленькие перед собой цели ставить. Допустим, сбросить 5 килограмм. Да, сбросить 5 килограмм за сколько? За сколько? За 2 месяца. За 2 месяца? За лето кто-то. До лета. До лета, да. Почему до лета сбросить? Потом набрать, да, 5 килограмм. Нет, вы можете именно ставить перед собой вот такие цели. Да, там захотел, так, сбросить 5 килограмм. Там за 2 месяца. Нормально, за 2 месяца можно двигаться. Что нужно делать? Я решил сбросить 5 килограмм. Моя цель — сбросить 5 килограмм. Что надо сделать? Взять ручку и взять лист бумаги и начать расписывать, с чего начинать, что делать. Потому что если она у вас в голове, вот эта мечта бросить 5 килограмм веса, она будет у вас, я знаю таких людей, они хотят сбросить 2 килограмма. Знаете, сколько лет? Вот они все хотят 2 килограмма сбросить, но никак не сбросят. Почему? Потому что надо сесть, взять бумажечку, написать, что такое. Так, питание, может быть, у меня проблемы, да, может быть, что? Может быть, двигаюсь мало, там, нужно то, все, и вперед, и поехали, и сбросьте 5 килограмм. Поэтому не нужно глобально что-то, начните с маленького.
1: Ну вот по поводу глобальных целей, вообще, в принципе, по поводу их количества, пришел вопрос такой, что мне не хочется ставить цели просто потому, что надо. Обычно я это делаю, когда только есть необходимость. Правильный ли это подход?
0: Есть три заблуждения о важностях целей. Это одно из них. То есть на первом месте стоит заблуждение о цели именно вот такое, что цель нужна тогда, когда она нужна. А если она не нужна, цель, то ее не нужно перед собой ставить. Нет, нужно ставить перед собой цель. Даже тогда, когда тебе не хочется, даже тогда, когда у тебя нет. Тебе нужно просто находить их, искать их и ставить перед собой. И ваша жизнь будет счастливее. Ну, к примеру, вот у вас нет никаких целей. Вы ничего не ставите перед собой.
1: Микрофончик.
3: Бесцельное существование.
0: Да, да, то есть у вас вот это время будет, оно будет просто бесцельно проведенное, и вы лишите всех тех преимуществ, о которых мы говорили.
1: То есть даже если человек доволен тем, что он есть сейчас, как бы у него он всем доволен,
0: ну,
1: у него
0: может,
1: все
0: это
1: есть.
0: Его цель как раз бы. Моя цель — не ставить перед собой никаких целей. Что я буду для этого делать? И расписал. Мне, кстати, там один кто-то написал постик. И там, вот у меня цель — вот, находиться в состоянии комфорта. Я написал, что нужно выходить из состояния комфорта. Он говорит, а я хочу вот в состоянии комфорта находиться. А я говорю, а это и есть ваша цель. Вот и достигайте ее.
1: Отлично. Спасибо большое, Виталий, за эту тему. Это были все вопросы к этому времени.
0: Спасибо.

0: ticket.
1: Из ТБН, из студии А, из дикой Южной Калифорнии, передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях джазовая группа Леона New Vision, один из самых популярных исполнителей рэпа T-Bone. Сейчас оторвемся с Леоном Патилов.

Classic!

Слава Богу! Вы можете делать все, что захотите, и к чему лежит ваше сердце. Вы можете делать то, что сказал вам Бог. Нет ограничений. Я знаю, что вы говорите, этот парень совсем с ума сошел. Ну, можете так и говорить. Я люблю веселиться. Я не думаю, что я когда-нибудь повзрослею. Мне кажется, я таким и останусь. Я хочу, чтобы вы поприветствовали нашего старого друга. Его зовут Ти-Боун. Yeah, yeah. I'm a straight up psycho when it comes to them beats.

0: did the devil, word is born.
1: T-Bone, T-Bone.
2: Hey, I'm going to sleep.
3: Yeah.
2: What's up,
1: man? Как дела? Да, все классно, все нормально. Да, это немного другой стиль, конечно. Это сумасшедший стиль, да? Я злой на дьявола. Здорово, здорово, аминь. Это как скороговорка, ага. Это как скороговорка с примесью жаргонов гангстеров и психопатов, да, и все вместе. Действительно? Знаешь, старина, я не знаю, как твой язык может так быстро двигаться. Кажется, что у тебя мышцы языка настолько развиты, что занимают всю полость рта, и невозможно, чтобы из него что-нибудь вышло наружу. Здорово. Это святой дух, старина. Да, точно. Остроту твоего языка поддерживает. Это классно. Я наслаждаюсь этим уже многие годы. Я знаю, что ты действительно преуспел. Я даже знаю, что вышел твой фильм. Правильно? Насколько я знаю. Да, у нас вышел фильм. Смотрите, этот парень снял фильм. У него есть свой фильм. Я пытался снять фильм. Я в два раза старше его. У меня ничего не получилось с фильмом. Ну, это прекрасно, конечно. Это прекрасно. Я хочу, чтобы все это увидели. Называется «Надежда». Да, она называется... Там есть песня Давида. Да, песня Давида, и там Crystal Lewis, T-Bone, Crystal Lucia и Phil Tan. Он из фильма «Плач Китая», «China Cry». Да, здорово. «Плач Китая». И Сэм Джонс. Это действительно здорово. Это прекрасно. И о чем этот фильм? Это фильм о Давиде, который говорит о том, что происходит сейчас, в 90-х годах. О Давиде 90-х годов. Много действующих лиц, много поющих групп. Зачитываются отрывки из Писания, но в фильме рассказывается о сегодняшних проблемах, о том, что говорится о них в Писании. Это довольно классно. Все уже сделано, все песни и так далее. Да, это более как мюзикл, а не фильм, это музыкальный фильм. Здорово. А это можно приобрести в магазинах или еще где-то? Это будет в блокбастере, warehouse, то есть в основных этих, где можно взять видео, да. А, здорово, это большой прогресс. Это как раз одна из тех областей, в которые мы все ставили, но когда открылся видеомир, мы отставали, помнишь, да? Но наконец-то мы сравнялись и с видеомиром. И так и должно было случиться. Мы, я знаю, и на экран будем выходить, потому что это должно происходить. Да, мы хотим быть эффективными. Я верю, что ворота ада не будут противостоять нам. Им не устоять против церкви. Я один из тех, кто в это верит. Благодаря таким людям, как ты, агрессивным, которые идут в ногу со временем, это действительно поможет всему миру узнать об Иисусе Христе. И ты рассказал мне о том, что произошло на прошлой неделе. Я действительно очень хочу, чтобы ты поделился с этим нашими зрителями, потому что некоторые думают, что если мы артисты, мы как будто изолированы от проблем и опасностей, и они считают, что наша жизнь защищена постоянно, и что, может быть, у наших ворот, у дома стоит охрана, и... Но они думают, что у нас такой образ жизни, знаешь. Но что с тобой произошло? Я думаю, что им бы хорошо было узнать о том, что случилось с тобой. На прошлой неделе, в четверг, я был в своей квартире, и было примерно 3:30 ночи. Я услышал звонок в двери, я встал, чтобы посмотреть, кто это. И я посмотрел... в глазок. Знаешь, сегодня в мире много сумасшедших, я не знаю, открывать ли мне двери. Я пошел обратно к кровати, и я услышал, он говорит, я сломаю твою дверь. Я опять посмотрел в глазок, и там стоял только один парень. И так я открыл дверь, и когда я открыл, четыре парня выпрыгнуло из-за кустов, они свалили меня на пол, стали бить меня шестами, и затем направили на меня пистолет. Они схватили меня и бросили меня в ванную. Просто швырнули меня туда. И когда я упал, меня били примерно 10 минут трубами. И я начал говорить им, что я служитель Слова Божьего. И меня это... Их не волновало это. Они меня сильно избили, начали бить меня по лицу, по спине, по всему телу. Затем они затащили меня в мою комнату. Два или трое парня били меня. Один ограбил мой дом. И они затащили меня в комнату, опять били трубами. И я помню, как я дотянулся до Библии, я взял ее в руки и сказал, «Иисус любит вас». Но они продолжали, они избивали меня. И пистолет был направлен мне в лицо. Затем они опять затащили меня в ванну, швырнули меня на пол, стали бить еще. И затем они затащили меня в мою машину и заставили ее завести, и приказали мне сесть со стороны пассажира. Но я знаю, что они меня завезут куда угодно. Я притворился, что я не расслышал его, и вышел из машины. Это был мой первый шанс, чтобы сбежать. Но подъехала еще одна машина, и в ней было еще шестеро парней. И тебе было покончить лучше с этим делом. Я знаю, что они меня убьют. И он доставал свой пистолет, но я рванул с места и стал бежать со всех ног. Знаешь, я был быстрее, чем кто-либо. Вы понимаете, что я имею в виду? И я вынужден был бежать, на мне не было ни обуви, ни носков. Я содрал всю кожу с ног, но слава богу, я сегодня живой. Вот почему я такой злой на дьявола. Мы сейчас

Сейчас работаем над новой записью, в которой мы просто рвем дьявола на клочки. А что дальше? Поймали этих парней? Поймали одного парня, который собирался угнать машину, забрал мои деньги и так далее. Слава Богу, я получил все обратно. Не удалось вернуть видеомагнитофон, но... Да... По дороге сюда я сказал менеджеру, знаешь, я вначале злился, когда они, понимаешь, врываются в твой дом с таким неуважением, и гордость начинает выходить из тебя. Я хочу схватить этих парней. Но я стал молиться, и все, что я хочу сделать, это посетить в тюрьме того парня, которого поймали, и я хочу проповедовать ему, несмотря на то, что он мне сделал. Я хочу свидетельствовать и привести его к Господу. Это достойно похвалы. Многие люди хотели бы отомстить, конечно. Знаешь, несколько недель назад был еще один брат здесь. И он, чтобы отомстить кому-то, он стал членом банды. И знаешь, вся банда основана на этом. И если ты не, знаешь, а ты не хочешь возмездия. Но, знаешь, Библия говорит, и Господь говорит в Библии, мщение будет моим, я отплачу. И его мщение отличается от нашего. Мы думаем, что лучше всего кого-то там схватить, избить. Но это не лучше всего. Лучше всего привести его ко кресту. Представляете, это было бы таким свидетельством, что этот брат стал бы спасен. Да, я привел бы его на передачу даже, было бы потрясающе. О, старина, здорово. Ну, расскажи мне немного о твоей новой записи. Ты сейчас занимаешься новой записью, да? Да, в сущности, да. Я делаю целый альбом, который будет называться... Он будет называть «Жизнь того, кто носит капюшон». То есть это как бы всецело направлено против врага, против дьявола. Мы будем показывать людям, что время игр прошло, потому что враг пытается сразить нас. И мы живем в последние дни, и пришло время объявить войну против дьявола и его царства. Так что я просто, знаешь, с ума схожу в этой записи. Мне хочется расправиться с дьяволом и с демонами. И мне хочется всем сказать о том, что нам нужно делать. И, во-первых, мы проведем, конечно, концерт, и я уже составил его, и внутри альбома будет изображение большого демона. Понимаете, знаете, я испанского происхождения, так что мы будем демонстрировать разные фигурки, и во время каждого концерта я буду появляться с ним на сцену, и он будет висеть у меня на шее и так далее, я буду бить по нему палкой, вместо того, чтобы разбрасывать конфеты, конечно. Да, так что мы уничтожим демонов. О, здорово будет, да? Я не могу дождаться. Потому что оружие нашей войны не телесное, не плотское. Мы опрокидываем противника силой, которую нам дает Бог. Да, и мы часто очень говорим о князе силы воздуха. Но он все-таки князь. Но мы служим царю. Царю царей и Господу Господь. Но я рад, что ты на нашей стороне. Я очень рад. И я рад, что ты используешь свою энергию, особенно объединяешь подростков и говоришь им, что Иисус — единственный путь, и что Он — Спаситель, жизнь, ответ, истина, все, что тебе нужно. У тебя есть еще одна песня, и ты делаешь ее по-испански. Да, это парень, который... Это песня парня, который пел в Сантане. Да, и я думаю, что испанские телезрители начнут нас смотреть, те, кто говорят на испанском языке. Да, это будет как скороговорка на испанском, как рэп. То есть мой ритм называется «Ми ритмо». Да, здорово. Итак, T-Bone. Послушайте, исполнитель T-Bone. T-Bone. Come on. Yeah. And it goes a little something like this. Ay, ay, ay, ay. Come on. Come on. Oye, ¿cómo va? Ay, ay, hey. Mi ritmo bueno pa' gozar. With Jesus Christ, con Cristo. Oye, ¿cómo va? Ay, ay, hey. Mi ritmo bueno pa' gozar. Dámelo pues, come on. Con Cristo. Play the guitar. Here we go. Suelta, ven, con un ritmo que yo sé que te va a gustar. Te digo que venga pa' pelear. Escucha tú las palabras que ahora a ti también me te voy a decir. Si te gusta la discusión, ¿dónde está mi estúpida? Sorry. Oye, lo que le

0: like this. Ay, pero mi Cristo Jesucristo, te alabo, mi Padre bendito, glorificado sea tu nombre. Come on. Hey, hey, ah. Cuero paosa. Salta con cuero. Come on. Who you trying to get crazy with this thing?
1: T-Bone, T-Bone, исполнитель T-Bone. Это напоминает мне о тех днях, которые я провел в группе Сантана. Мы исполняли эту песню каждый день. Но не с этим посланием, конечно, это было действительно что-то. Большое спасибо. Перед началом передачи я прочел кое-что, и мне кажется, это очень подходит к нашей передаче сейчас. Это из Псалма 18. Здесь сказано: «И руку протянул с высот». Меня он подхватил и из морей могучих вынес. От вражьих сил меня превосходящих, меня защитил Господь. В минуту слабости враг на меня напал, но спас Господь меня. Он спас меня, ибо меня любит Господь. Он вывел меня на большое место.

место, и Он спас меня из-за Своей любви и восхищения. И знаете, все, что могу вам сказать, вы, возможно, чувствуете себя на грани полного разрушения. Но я хочу вам сказать,

ждет вас. Он протянул к вам свои руки прямо сейчас. И почему бы вам просто не принять это? Просто скажите: «Господь, я хочу, чтобы ты вошел в мою жизнь». Сделайте это, и слава Господа будет в вашей жизни. Благословит вас Бог. До встречи. Пишите нам.

0: power
1: силовая связь и Джон Джейкобс.
0: Это бревно было срублено в Монтане и доставлено сюда на огромном грузовике. Она очень тяжелая. Она весит примерно 130 килограммов. Брэд Таттл попытается поднять его до своей груди, потом...

0: отжать его над головой. Майк Хэгген будет лежать между двумя подкрытыми гвоздями, досками. И на его грудь положат 318 килограммов льда. И потом они возьмут большую кувалду. Одна допущенная ошибка, и ему будет конец. Они сейчас попытаются поднять 320 килограммов льда на его грудь. Только одна ошибка, ему может раздавить грудь. Вы должны помочь ему. Помогите ему. Поднимите его. Помогите ему, а сейчас он надувает грелку. Помогите ему. Давай, Майк Хэгген.
1: Come on, Mike Hagen. Seattle, you've got the yell for it. Let me know you're behind me, Seattle. Push yourself, Mike Hagen. Come on, Mike. The second hot water bottle.

Come on, man!

Ему было 17 лет. Его мать пришла домой и нашла записку, где говорилось: «Мама, не смотри в подвале, я убил себя». Она побежала вниз, и пока она бежала, она увидела записку на кровати. Там говорилось: «Дорогой мир, я не хочу стричь свои волосы, я не хочу стремиться к друзьям, я не хочу видеть Тину утром в школе, я не хочу делать задания по биологии, по истории, по английскому. Я не хочу больше быть печальным, одиноким и грустным. Я не хочу жить, дышать, слышать, чувствовать, думать, есть и говорить. Я не свободен. Я чувствую себя больным. Мама и папа, это не ваша вина. Тина, это не твоя вина. Я не свободен. Одна последняя просьба. Отдайте все, что у меня есть, Дебби, в качестве подарка на свадьбу». Он взял пистолет и застрелил себя в голову. Его тело билось в судорогах, пока она читала это письмо. Его охватил шок, и она продолжала повторять это письмо. Наконец, она схватила телефон и вызвала скорую помощь. Но ее сын скончался по дороге в больницу. Он сказал в своем письме: «Я пуст. Я одинок. Я бесчувственен. Я чувствую себя никем». Вы должны верить, что есть много таких людей в нашем обществе, которые пусты, бесчувственны, одиноки. И они чувствуют, что они просто ничто. Бесчувственность — это значит быть обиженным эмоционально, когда вы просто не в состоянии чувствовать ничего. На днях в школе я встретил одну девушку. Она вырезала отметки на своих руках. Она пользовалась дурной славой зажигать сигарету и приставлять ее к своей коже. Она взяла нож и порезала себя. Я спросил: «Зачем ты это сделала?» И она ответила: «Мне было так больно внутри. Мне захотелось увидеть, смогу ли я почувствовать боль физически». Вы понимаете, когда подростка заставляют взрослые, и его отвергают свои друзья, вы должны понимать, что есть много обиженных людей, которые чувствуют бесчувственность внутри. Знаете, что такое пустота? Пустота — это когда ты живешь без присутствия Бога и духовности в своей жизни. Я читал рассказ за рассказом о богатых людях, об известнейших профессиональных атлетах. И на днях Джон Компта был в спортзале, тренируясь на велосипеде. Рядом с ним был один из ведущих атлетов в мире. Знаете, что он сказал? «Я хочу покончить с собой. У меня внутри пустота». Вы можете быть самым богатым, самым знаменитым и самым известным или самым симпатичным, но очень много опустошенных людей в этом мире. Вы знаете, что такое одиночество? Одиночество — это когда ты можешь быть окружен толпой людей, и ты чувствуешь, что никого нет рядом. Очень много людей в этом мире. Но больше всего, знаете, что я вижу? Молодежь, которая считает себя ничем и никем. Люди, которые убедили себя, что они просто ничто. Знаете, всю свою жизнь, как сказал Джон, я бежал с быстрой толпой, так говорится. Я бежал с ребятами, у которых в машинах были пистолеты. И когда им нужны были деньги для наркотиков, они просто останавливаются около заправочной станции и грабят ее. У меня был один друг, который однажды искал наркотики. Он остановился около заправочной станции в 10 милях от черты города, где я жил. Они вошли в магазин, они не планировали пользоваться оружием. Но также они рассчитывали, что у работника заправочной станции будет пистолет. Они подошли и

попросили работника отдать им все деньги из кассы. Он направил на них свой пистолет вместо денег, и моему приятелю пришлось воспользоваться своим пистолетом. Теперь он в тюрьме, потому что он убил мужчину, у которого была жена и трое детей. Видите ли, сегодня мы можем гнаться и жить радикально, но если мы не живем для Иисуса Христа, то все, что мы делаем, это просто мы вертимся впустую. В течение 17 лет мне говорили, Джон Компта, если ты не изменишь своей жизни, то однажды ты окажешься в тюрьме. Мы отправились на практику, учась в школе. Я помню, как мы были в исправительном доме для изучения класса социологии. Один из моих учителей отвел меня в сторону и сказал, «Джон Компта, если ты не изменишь своего пути в жизни и не начнешь поступать правильно, слушать закона, то однажды ты окажешься здесь, в тюрьме». Мы были в психиатрической лечебнице, и мой учитель отвел меня в сторону и сказал, «Джон, если ты не оставишь наркотики и алкоголь, ты однажды окажешься в одной из таких камер, в одной из таких палат». Вы знаете, я был молодым человеком, который искал чего-то, чтобы смогло запомнить пустоту в моей жизни. Я использовал наркотики, алкоголь, я пробовал все разное. И несмотря на то, что я рос в хорошей семье, я все равно пытался найти того, что было заполнено, того, чтобы заполнило пустоту в моей жизни. И этому не помог ни спорт, ни профессиональный футбол, ни борьба, ни наркотики, ни алкоголь, ни родители. Ничто из того, что я пробовал когда-то и пытался, я пытался ухватить это и вложить себе в сердце, чтобы заполнить эту пустоту, ничто не заполняло. Я приходил опустошенным 17-летним юношей, я рыдал и засыпал, потому что я знал, что в этом мире не было ничего, чтобы сделать меня счастливыми. Когда мне было 17 лет, я попал на матч по борьбе. И мой тренер сказал, «Джон, ты бегаешь и ищешь чего-то, чтобы заполнить пустоту в твоей жизни, но ты не найдешь этого». Не найдешь этого на дне пивной банки и в сигарете с марихуаной. Единственный способ, чтобы найти настоящее счастье и радость, это через отношения с Иисусом Христом. В Библии есть рассказ о женщине, которая была замужем 5 раз. Ее отвергли друзья. Она жила с группой людей, называемых самаритянами. Знаете, они принадлежали к низшему классу, они были никем. И однажды она шла к колодцу. Она несла свой кувшин. Это было очень жаркое время дня. И знаете, почему ей пришлось идти в полдень во время самой жары? Потому что другие женщины из города не позволяли ей идти вместе с ними утром. И так она пошла туда. Она была замужем 5 раз. И в те дни это считалось немилостью. Она была отвергнута своими друзьями. И она была самаритянкой. Они говорили, что самаритяне были просто никем, ничем. Они были низшим классом, низшей нацией. И так она направлялась к колодцу, и неожиданно появился странный мужчина около колодца. И знаете, кто был этот человек? Этот мужчина был специалист. Он был специалистом по превращению никчемных людей, превращая их в кого-либо, в значительных людей. И эта женщина подходит к нему и говорит. Она говорит, «А, ты еврей». Да, Иисус был евреем. И она говорит, «О, надо же, ты еврей!» Евреи не разговаривают с нами, самаритянами. Они не любят нас, потому что мы просто ничто и никто. И знаете, что ответил Иисус? Он сказал, «Дай мне напиться». Она сказала, «Ты обращаешься ко мне?» Иисус ответил, «Если бы ты знала, кто я такой, ты бы спрашивала меня о живой воде, и я бы дал ее тебе. Если ты будешь пить из этого колодца, ты снова будешь испытывать жажду». Но если ты будешь пить из колодца, который есть у меня для тебя, то ты никогда не проголодаешься и не будешь испытывать жажду. Вы понимаете, о чем он говорил? И о чем он говорит сегодня? Люди отправляются к колодцу желания, они идут к колодцу и говорят, «Я бы хотел, чтобы я был кем-то другим. Я бы хотел, чтобы я был каким-то другим человеком». Ради успеха, ради вашего успеха, этот мир снова будет испытывать жажду, и этот мир оставит вас жаждущим. Но Иисус говорил, если вы поверите в Меня, то никогда не будет жажды у вас, потому что вы будете иметь значение в глазах Бога. Она была удивлена. Она была очень удивлена. И они начали разговаривать с Иисусом. И Иисус сказал, «Ты была замужем 5 раз». И она говорит, «Откуда ты знаешь?» И неожиданно ее осенило, что Он был Мессией, Сыном Божьим. Она выронила свой кувшин, побежала в город и рассказала всем. И сказала, «Все, приходите посмотреть на этого человека». Этот человек — это Мессия. И он рассказал мне все обо мне, потому что он Мессия. И весь город
опустел на

0: направившись к Иисусу. Они захотели посмотреть на этого специалиста, который превращал ничтожных людей в значимых людей. Дамы и господа, позвольте мне что-то рассказать вам. Есть только один человек, который исцелит вашу бесчувственность. Мир задает вопрос. Один вопрос. Мир задает только один вопрос. Кто может остановить эту боль? Подростки говорят, кто может остановить боль? Взрослые спрашивают, кто может остановить эту боль? Профессиональный спортсмен говорит, зайдя в свою комнату, чтобы вдохнуть кокаин. Он говорит, кто же может остановить эту боль? Дамы и господа, я хочу сделать одно заявление. Иисус Христос может остановить эту боль. Он способен исцелить бесчувственность, вашу пустоту. Он исцелит ваше одиночество. И знаете что? Он специалист. Он специализируется по превращению никчемных людей в значимых людей. Помогите ему, помогите! No way, devil, you got to hold it down. This is all for the numb. This is for the numb people. Брэд Таттл сделает это для вас, для всех опустошенных людей, для одиноких людей, для бесчувственных людей. Давай, Брэд Таттл, давай.
1: I want the log to represent.
0: Я хочу, чтобы это бревно представляло его. Когда его подниму, оно символизирует тяжесть греха, которая может быть на человеческих плечах, давит их, удерживает их от всего того, что желает для них Бог. Когда я поднимаю это бревно в воздух, я хочу, чтобы люди прочувствовали тяжесть греха и проблем, и как это может быть снято с их плеч. Когда я поднимаю это над твоей головой, я хочу, чтобы люди почувствовали, что они могут выстоять духовно, и что та тяжесть, которая давила на их жизнь, может быть удалена.

0: Nobody talk. Nobody say a word.
1: Пожалуйста, никто не разговаривайте, ни одного слова и не двигайтесь. Я хочу сделать экстренное заявление. Я хочу сказать вам, что сейчас на этой арене Сиэтла присутствует прощение. Есть прощение здесь. Вы можете пойти на концерт. Я любил посещать концерты. Концерты рок-музыки на арене Cincinnati. И я там работал, и я слушал музыку, которая просто била мне по мозгам каждый час. Я возвращался домой с головной болью, и мои уши болели несколько дней после того, как я был на этих концертах. Вы можете пойти на самый лучший концерт в мире и возвратиться домой такими же пустыми, какими вы пришли на этот концерт. Но есть что-то другое, что-то замечательное, что-то прекрасное, что-то воодушевляющее, когда вы возвращаетесь домой после представления силовой команды, потому что здесь есть что-то другое и отличное. Вы можете прийти домой и просто чувствовать, как будто вы просто присутствовали на концерте силовой команды. Но это отличается от концерта рок-музыки. Вы можете прийти сюда опустошенным сердцем, прийти одинокими, разбитыми. Вы можете прийти сюда наркоманом, алкоголиком, бандитом. Но вы можете уйти сегодня из этого зала полностью прощенными и абсолютно новыми, рожденными свыше через кровь Иисуса Христа. Если вы сидите здесь, и вы чувствуете себя униженными, расстроенными, огорченными, и вы уходите домой такими же, это не чья вина, но только ваша. Потому что сегодня здесь есть прощение, и все, что вам нужно сделать, это попросить Иисуса войти в вашу жизнь. Все, кто может слышать мой голос, повторите за мной. Повторите: «Господи, Ты мне нужен. Я не могу без Тебя. Я исповедую своими устами, я верю своим сердцем, что Иисус Христос есть Господь. Прости мне мои грехи. Я заявляю, что это новый день, когда Ты смоешь мои грехи. Я получаю прощение от Бога. Я получаю спасение. Вот мое сердце, Боже. Найди мое сердце. Если во мне будет хотя бы один неверный путь, то сотвори во мне новое сердце. Сердце, которое будет служить Богу. Сердце, полное веры. Я заявляю, что это новый день. Я смотрю свое прошлое. И я оставляю свое прошлое. И если Бог за меня, кто же может быть против меня? Направь мои пути, Господь Бог. Руководи мною. Открой для меня двери. Я сделаю Тебя своим источником. Навеки вечные. Иисус — чемпион в моей жизни. Иисус — самый главный в моей жизни. Во имя Иисуса. Аминь. Я верю, что если вы отправляетесь на рыбалку, вы не будете ловить рыбу в своем аквариуме, вы будете ловить ее в своем океане. И Бог и сказал мне, Он сказал, что Джон Джейкобс, ты ловец людей. И Бог дал нам силовую команду в качестве инструмента привлечь внимание поколения, которое не станет слушать проповедника в костюме. Но мы должны довести до них, что Иисус Христос — это ответ на разбитые сердца, ответ на снятие тяжести с греха с вашей спины, с вашей души, и чтобы дать вам покой и дом на небесах. Послание Евангелия должно продвигаться по всему миру, и все должны услышать его. И я должен вам сказать, что мы приближаемся к 2000 году с новым требованием. Настал час церкви. Я хочу попросить войти вас вместе с нами в этот год. Силовая команда, я называю это вторжением 2000. Я проповедую, словно как в поколении Моисея. Во Второзаконии, во второй главе, в 24 стихе, Бог велел поколению Моисея сделать определенные вещи. Он сказал им: «Вставайте, собирайтесь, захватите земли и победите царей». Мне кажется, что мы на второй стадии поколения Моисеева, и это вторжение. Это значит отправиться везде, пойти в города и начать общаться с людьми, которым нужен Господь Бог. Не проповедовать людям, что вы отправитесь в ад, и краснеть лицом, потому что они скажут: «А я и так знаю, что я отправлюсь в ад». А проповедовать о прощении и реальности перемен, которые приносит Иисус Христос. Не просто упомянуть о реальности рая и ада, а проповедовать любовь, сообщать людям истину и правду, и начать прорывать балласт тумана извращенности, самоубийства, депрессии, и начать провозгласать, что есть свет посреди темноты, что у Иисуса Христа есть ответы вашим разбитым сердцам в 2000 году. И, возможно, вы видели однажды картину моряков, несущих флаг, воздвигающих флаг на холме. И это словно картина силовой команды, несущей крест на холм. На холм, где говорится самоубийство, извращение, насилие, убийство. Мы говорим «вторжение 2000». Но мы должны вторгаться на территорию дьявола. Мы должны входить в противоречие с ним. Вы считаете, что я позволю группам тяжелого рока только им обращаться к молодежи? Ни за что, друзья. Бог дал нам инструмент. Недавно один из владельцев большой компании тяжелого рока среди всех групп рок-н-ролла и тяжелого металла сказал: «Джон Джейкобс и силовая команда, я не могу в это поверить. У них есть потенциал».

потенциал обогнать все группы рок-н-ролла. Дамы и господа, он сказал: «Никогда в жизни я не чувствовал себя ближе к Богу. Спасибо вам за помощь. Спасибо, что вы смотрите нашу передачу. Благословит вас Бог».

У вас бывало такое, что вы делаете то, что Бог сказал вам делать, но прорыв никак не наступает? Вы не знаете, что такое Божья любовь, потому что никогда не падали. Потому что в тот момент, когда вы упадете, Бог протягивает вам руку и говорит: «Вставай и продолжай идти вперед». Продолжайте идти вперед. Даже если враг наступает вам на пятки, уповайте на Бога, и тогда Он раздвинет перед вами Красное море. И вы пройдете по суше, а враг, который идет за вами, погибнет.

Кто из вас верит, что никто не может противостоять нашему Богу? Нет такой силы, которая сильнее Его. И нет таких цепей и оков, которые Ему не подвластны. Поднимите руки. Все, что может сотрястись, сотрясется. Ничто не устоит перед тобой, Господь.

Но настоящее горение к Богу не может быть основано на том, что делают ваши друзья. Это должно быть в ваших костях, с друзьями или без них. А что, если все ваши друзья уйдут из церкви? Вы тоже уйдете? А что, если ваш молодежный пастор уйдет из церкви? Вы тоже уйдете? Нам нужно равняться на Иисуса. На пути в Иерусалим Он исцелял больных, очищал прокаженных, воскрешал мертвых, изгонял одержимых демонами. Он начал движение Божие в Самарии, где этого никто никогда не ждал. И вы тоже. Вы тоже можете принести свой огонь, где никто не хочет. Если в вашей семье никто, включая родителей, не верит в Бога, вы можете принести свой огонь. Иисус показал нам пример, что можно быть эффективным даже в самой мертвой и закрытой среде. Я не хочу, чтобы вы наивно думали, что когда вы вернетесь домой, все будут с восторгом слушать ваши рассказы. Но пусть вас это никогда не смущает. Не все будут с восторгом слушать вас, когда вы расскажете, как Господь коснулся вас, но пусть вас не останавливает безразличие людей. И запомните, что в церкви главное — это не песни и танцы. Я не против всего этого, я только за. Но я повторяю, что не это главное в служении Богу. Независимо от того, в какой негативной и безразличной среде вы находитесь, ваше горение по Богу не должно зависеть от этой среды и от этих обстоятельств. Если здесь, среди тысяч людей, вам нравится молиться, а дома среди пяти человек уже становится скучно, значит, вы еще не зажглись по-настоящему. Если вы горите только тогда, когда звучит ваша любимая песня, и кладете руки в карманы, когда начинается нелюбимая песня, значит, вы еще не зажглись по-настоящему, и у вас на самом деле все еще впереди. Иисус направлялся в Иерусалим, шел через

Самарию. Библия говорит, что 10 прокаженных стояли в стороне и кричали: «Иисус, помилуй нас!» Он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам», Библия говорит, «и когда они шли, очистились». Они предприняли несколько шагов в послушании. Когда они шли, очистились. Здесь не сказано, как долго они шли. Тут сказано, когда они шли. У вас было такое, что вы делали что-то, что Бог сказал вам делать, но прорыв так и не наступал? Нам нужно научиться этому. Свобода наступает тогда, когда ваша борьба и Божья сила соединяются. Некоторые люди думают, что свобода придет сама собой, но все-таки нужно делать шаги в послушании, даже когда не сразу все получается. У вас, конечно же, может не все сразу получиться, но при этом нельзя никогда сдаваться. Вам нужно все равно слушаться Бога и делать то, что Он сказал. Несмотря ни на что, делать то, что сказал вам Господь. Аллилуйя! Вы не знаете, что такое Божья любовь, если никогда не падали, потому что Бог говорит: «Вставай и продолжай идти». Праведник падает 7 раз, но встает и продолжает идти. Послушайте меня. Вам нужно вставать и продолжать идти вперед, не сдаваясь. И только тогда то, что в вас, оно уйдет навсегда. Вот почему осуждение таит в себе опасность, потому что осуждение останавливает, тормозит вас. Помните тот момент в Библии, когда израильтяне вышли из Египта? 6 миллионов человек шло к Красному морю, а за ними гнались фараон на колесницах, целое войско. Увидев преследование, народ испугался. Они стали жаловаться Моисею, говоря: «Что нам делать? Мы все погибнем!» Моисей обратился к Богу, и он ответил: «Скажи детям Израилевым, чтобы они продолжали идти вперед». Последнее, что вы можете сделать, это остановиться. Просто продолжайте идти вперед, понимаете? Даже если враг наступает вам на пятки, уповайте на Бога, и тогда Он раздвинет перед вами Красное море, и вы пройдете по суше, и враг погибнет. Будет именно так, потому что вы уповаете на Бога и продолжаете двигаться вперед. Не думайте, что после этой конференции у вас не будет никогда никаких искушений. Они обязательно придут. У вас будут искушения после этой конференции. Но вам нельзя сдаваться. Вставайте и продолжайте идти вперед. Праведник падает, но падая, он снова встает, сколько бы он ни упал. Вы ошиблись? Вставайте и продолжайте двигаться вперед. В спорте, когда спортсмен получает какую-то травму, знаете, что говорит ему тренер? Он говорит: не лежать, а ходить, продолжать движение. В моей жизни тоже было такое время, когда я постоянно каялся, но снова падал и продолжал грешить, и ничего не работало. Ничего не работало. Но вы знаете, потом я понял, что для Бога главное — это научить нас не сдаваться и идти вперед. Я знаю, что это трудно, я понимаю, это тяжело. Я знаю, что это требует смирения, но это требует много времени. Времени для того, чтобы терпеть. Но нужно двигаться вперед, нужно двигаться и не сдаваться. Все, что нужно делать, это идти вперед постоянно. Повернитесь к своему соседу и скажите: нужно идти вперед. Я знаю, что на этой конференции Бог вас коснулся, внутри вас произошли перемены. Вы очень рады этим переменам. И это чудесно, это замечательно. Если вы вернетесь домой, я вас уверяю, соблазны не исчезнут. Если вы начнете смотреть порнографию, снова покайтесь. Только не сдавайтесь. Продолжайте сражаться. Не думайте, что вы никогда не сможете победить. Не сдавайтесь. Не ждите, когда будет следующая конференция РЭМП, чтобы здесь покаяться. Исповедуйтесь в церкви. Не держите в себе. Исповедуйтесь там, где вы находитесь. Продолжайте бороться с искушениями. Со временем они все уйдут. Вот когда наша вера по-настоящему будет испытана. Ходите в послушании Богу. Постоянно, всегда. Сказано, что я должен сходить к священнику. И вот вы идете. Первый раз ничего не получилось, второй раз опять промазал, 10-й, 100-й раз ничего не получилось. Но нужно все равно идти. Нужно постоянно идти, все равно. Когда они шли, они очистились. Задача этой конференции заключается в том, чтобы вы ушли отсюда не в эйфории. Задача в том, чтобы вы унесли с собой идею непрерывного и постоянного хождения с Богом. Конечно, мы надеемся, что вам здесь понравится, и что вы неоднократно будете сюда приезжать. Возможно, кто-то из вас даже захочет поступить в наш колледж. Я буду рад, это будет превосходно и замечательно. Нет, правда, мы все будем рады.
Действительно,

Действительно. Но все же мы не хотим, чтобы вы зависели от наших следующих конференций в своем хождении с Богом. Напротив, мы хотим, чтобы вы научились самостоятельному хождению с Богом. Потому что когда вы возрастаете в Боге, вас перестают подпитывать те вещи, которые подпитывали вас раньше. То, что раньше вдохновляло и благословляло вас, перестает вдохновлять и благословлять. Не потому что это плохо, а потому что вы возросли в Боге. В вашем хождении наступил такой момент, когда вам будут важны не друзья, не обстановка, не внешнее, а сам Господь Иисус. Прокаженные стояли вдали и кричали: «Иисус, Господь, помилуй нас!» И когда они шли, они очистились. Один из них заметил, какие перемены Иисус сделал в нем, и возвратился. Он упал перед Иисусом на колени, и это сделало его полностью исцеленным. Когда он был далеко от Иисуса, это был первый уровень прорыва. А когда он подошел ближе к Иисусу, это вывело его на новый уровень. Когда вы находитесь на каком-то расстоянии от Бога, это даст вам лишь ограниченный прорыв. Многие из вас до сих пор не могут побороть искушение, потому что вы недостаточно близко подошли к Иисусу. Вы ему кричите издалека, как те прокаженные. А вам нужно подойти поближе. Вам нужно приблизиться к Господу. Как можно ближе подойти к Нему. Иисус посмотрел на этого прокаженного и сказал: «Разве не 10 прокаженных очистились, а где остальные 9 прокаженных?» Никто из них не подумал вернуться, чтобы воздать славу Богу, кроме этого одного. Он говорит ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя, полностью исцелила тебя». В чем разница между очищением и исцелением? 9 из 10 очистились, и только один из этих 10 исцелился. Так в чем разница между очищением и исцелением? Если у вас проказа, и вы очистились, у вас больше не будет проказы. И за это, конечно же, Богу вся слава. Слава Богу. Но проказа могла отнять у вас многое. У кого-то она отнимает руки, у кого-то она отнимает ноги. Ущерб от такой болезни огромен. Разрушения от проказы колоссальны. Это серьезная болезнь. Это проказа. Да, вы можете очиститься, и у вас больше не будет никакой проказы. Но из-за потерь, которые она принесла, вы до конца жизни будете дисфункциональным человеком. Вы будете калекой. Это происходит с большинством людей. Бог избавляет их, но они все еще остаются дисфункциональными из-за тех вещей, от которых Бог их избавил. Бог мог избавить вас от похоти, но вы можете носить в своей душе тяжесть стыда за то, что вы были таким человеком долгое время. Очищение не принесет мне счастья, если я каждый день буду слышать отголоски греха, который я когда-то совершил. Да, если Бог очистил вас, у вас больше не будет проказы. Но когда Бог полностью исцеляет вас, Он также восстанавливает все потери, которые вы понесли от этой проказы. Слава Богу за это! Исцеляя вас, Бог возвращает вам потерянную радость. Исцеляя вас, Бог возвращает вам потерянное помазание. Исцеляя вас, Бог возвращает служение, которое вы потеряли из-за того, что пошли на компромисс по отношению к греху. Я живое доказательство всему этому. Когда я полностью был исцелен, когда Бог полностью исцеляет, Он восполняет вещи, которые вы потеряли. Вы слышите? Слышите, что я говорю? Он восполняет вещи, которые вы потеряли. Полностью восполняет. В псалмах Бог сказал: «Я восстановлю все, словно это никогда не убывало». Когда вы приходите к Богу и когда вы каетесь, Он прощает ваши грехи, и это прекрасно. Но есть и совершенно другой уровень. Это когда прокаженный возвращается и подходит ближе к Господу. Если вы начнете приближаться к Богу, то вы тогда выйдете на другой уровень веры, на другой уровень духовного мира. Бог возвратит вам былую уверенность. Бог

возвратит вам былой мир в душе. Бог восстановит вашу семью, которой вы лишились из-за пристрастия к порнографии. Молодежный пастор, Бог возвратит тебе уважение, которое у тебя было до того, как ты согрешил и все в итоге потерял, потому что ты согрешил, и ты думаешь, что нет пути назад. Бог возвратит тебе уважение. Вот что значит быть искупленными. В послании Ефесянам 1:7 сказано, в котором мы имеем искупление кровью Его. Мы с вами думаем, что речь идет о прощении, но это не так. Искупление и прощение грехов — это две разные вещи, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Слово «искупление» означает приобрести вас обратно, заплатив жертвенную цену и вернуть вас к тому состоянию, которое у вас было до грехопадения, словно его никогда не было, словно не было никакого грехопадения, вернуть вас к первозданному состоянию. Суть не в том, чтобы Бог простил вас от всех грехов, но вы продолжали жить при этом сломленной жизнью. Суть в том, что Бог восстановит все то, что враг у вас когда-то украл.

Очень рад вам. Мы рады каждому из вас, всем, кто на балконе. Мы рады всем, кто с нами в эфире. Мы рады вам. Добро пожаловать. Слава Господу, слава Господу. Аллилуйя. Вы знаете, спасибо, Лети, спасибо, доченька. Значит, Библия говорит нам о разных законах. Есть закон Ветхого Завета, но есть закон веры. Мы слышали такое закон веры, правда же? Павел об этом говорит. Разрушил Господь законом дел? Нет, законом веры. Господь дал нам закономерность. То есть, если мы верим, то что-то будет происходить. Скажите аминь, да? Если мы верим, то что-то услышим от Господа. Вот. Если мы не получим сразу, может быть, получим потом. Если не получим, Бог нам скажет что-то другое, утешение или ободрение. Он все равно даст нам ответ во имя Иисуса Христа. Слава Господу! Аллилуйя!

И Господь говорит в Писании очень много о вере, и она нам необходима. Как будто бы сейчас идет обновление церкви и обновление веры в том числе, и скоро будет Пасха. И вера открылась нам, вера как уверенность в Боге открылась нам через Иисуса Христа. Мы были язычники, мы не знали Бога, у нас не было веры, но Бог и захотел дать нам веру. Вот. Эта вера открылась нам в Новом Завете, то есть, когда пришел Иисус. Об этом Павел пишет в Галатам. Он говорит, когда пришло время открыться в вере, до пришествия веры мы были заключены под стражей закона, ну, Ветхого Завета. Это Галатам 3:23. 25. «По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя». Детоводитель – это был такой детские инструкции. Первые – нельзя это не трогать, горячее нельзя брать, холодное опасно пить, без ботиночек нельзя выходить на улицу. То есть очень много запретов, которые ребенок не понимает, что там организм нельзя переохлаждаться, что нельзя горячее трогать. Вот. Даже котят это не понимают. Недавно котик прыгнул на горячий камин. Он не знал, что он горячий. И он тут же оттуда спрыгнул. А я его уже затопил. Слава Богу, ничего не случилось. Он среагировал моментально, потому что он не знал. Теперь, конечно, он никогда не запрыгнет. Такой открытого типа камин. И я так удивился впервые в жизни такое. Но он молодой котенок, и он решил прыгнуть. Он уже всюду хочет поставить свои лапки, но он не знал. Так вот, детоводитель, закон детский, он говорил, не укради, не убей, не прелюбодействуй, там, не пожелай ничего чужого. То есть Бог говорит, очень много нельзя, нельзя, нельзя, потому что это Божья святость. Но люди пытались, и у них не получалось, но вдруг приходит вера. Интересная вера. Я имею в виду не по имени Вера, у нас есть замечательная сестра Вера, но вера, которая есть уверенность от Бога, что мы вдруг получаем не от закона, не от наших усилий, но от удивительной уверенности в Господе. И в среду мы слышали слово о вере как уверенности. И Павел говорит, я уверен в вас, Господи, что вы будете исполнять, что мы вам повелеваем. Что же он хотел, чтобы они исполняли? Он учит их молиться. Он говорит фессалоникийцам, молитесь о нас, чтобы нам избавиться от беспорядочных лукавых людей. Молитесь, чтобы слово распространялось. И я уверен в вас, Господи, что вы будете это исполнять, то, что мы вам повелеваем. И поэтому уверенность – это легче понять слово, чем вера. И поэтому можно слово «вера» заменять слово «уверенностью». Или, когда мы понимаем слово «вера» достаточно хорошо, мы говорим «я верю» или «я уверен». И слава Господу Иисусу Христу. Поэтому Бог хочет, чтобы мы были все в вере, потому что вера приносит результаты. Вера все меняет. Она меняет наше состояние, наше душевное состояние, наше духовное состояние, даже наше физическое состояние. Мы ободряемся, выпрямляемся, радуемся. Вера преображает все. И Бог хочет, чтобы ты и я, именно каждый из нас, был в вере. И Он говорит, чтобы мы проверяли себя, верили мы. Верим ли мы? Бог говорил, верите ли, что я могу это сделать? И Он говорит, по вере вашей пусть будет вам. Поэтому вера – это такой предмет, который, с одной стороны, он кажется нам иногда трудным, с другой стороны, он очень интересный, иногда он нас веселит, радует. Вот. Разные истории. Что я имею в виду? Ну, помните, как Петр пошел во воде? Это было что-то, правда же? Мы удивляемся. Ну, Петр, он просто взял и хотел пойти, как Иисус. И он пошел. Он шел. Но через какое-то время он, видя волны, видя сильный ветер, он усомнился и тут же начал тонуть. Мы сразу видим, как вера действует и что происходит в отсутствие веры. Сразу все меняется. Меняется настроение, меняется ситуация. Иисус говорит ему, маловерный, зачем ты усомнился? Он поднял его за руку, он поставил его, они вместе вошли в лодку, он поддержал его, говорит, маловерный, зачем ты усомнился? Итак, мы видим, что вера, она необходима нам. И если нам не нужно идти по воде физически, ну, как это нужно было Иисусу, например, или Петр захотел пойти, есть много других областей, где нам вера необходима. И поэтому вера, она важна. Это то состояние уверенности Духа, которое позволяет с нами быть с Богом на одной частоте, быть на одной волне. Вы знаете, когда вы общаетесь с людьми, тогда вы чувствуете их сердцем. То есть, допустим, вы подруги.

вы чувствуете друг друга, даже намек, даже вот полслова, но вы понимаете, потому что у вас одно сердце. Если вы понимаете друг друга, друзья, товарищи, братья, одно сердце, одно, это то, что дал Бог церкви, это прекрасно. И тогда очень легко понимать, очень просто сказать, понять друг друга, помочь друг другу, потому что одно сердце, состояние веры, уверенности. И поэтому вот это совершенно другое общество. Церковь Христа, я имею в виду церковь вселенская, да, церковь Христа, тело Христа. Это совершенно другое общество, если они в вере, если они не в сомнениях, потому что если где сомнения, там будет отчаяние, там будут рыдания, там будут слезы, там будет паника. Об этом говорит Библия. И я расскажу об этом сегодня. Вы знаете, вера нам нужна для многого, для многих целей. Израилю она была необходима, но она была не у всех. Они шли по пустыне. Бог им сказал, что Он ведет землю обетованную. Бог дал им знамения через Моисея. Бог, Он сделал чудеса, и люди поверили, что Моисей послан Богом. Теперь они поверили, что у Бога есть другая земля. И они пошли в эту землю. Они шли 40 лет, ну, потому что они сомневались, не поверили. И Господь вынужден был, не мог их вести за неверие. Это, кстати, вот в чем опасность неверия. Я сегодня слышал слово, когда пошел умыться, и я слышу слово: «Они не могли войти за неверие». Я тут же открыл, вернулся, вместо умывания открыл срочно евреям послание. И Павел здесь говорит, в 3 главе, 19 стихом. И он говорит этот стих. А дальше, а выше он говорит так: «Наставляйте друг друга каждый день». 3:13. То есть говорите друг другу наставление веры. «Доколе можно говорить ныне», то есть пока есть сегодняшний день. Пока еще можно говорить сегодня. Вот. Мы не можем знать, что будет завтра, правда? Но мы знаем, что сегодня. И здесь написано, пока есть сегодняшний день, наставляйте друг друга каждый день. Пока говорится ныне, чтобы никто не ожесточился, обольстившись грехом. То есть, когда человек не наставляется, когда он не в вере, а грех его обольщает, и человек ожесточается, и он идет неправильным путем. Ну, допустим, идет на компромисс в финансовой сфере в какой-то, понимаете, где-то нечестность, где-то человек идет, ну, в какой-то из областей, и он ожесточается, и он думает, вот, у меня нет денег, вот, мне очень трудно. И тогда это случилось с одним человеком, он не был членом нашей церкви, но он говорит, я буду ходить, я буду. Но вот он поколебался, что-то случилось, у него такие неприятности финансовые. И он очень сильно поколебался и сильно расстроился. Но Бог его любит. И наша цель – молиться за него и поддержать его в вере. Но вот когда человек ожесточается и говорит, у него все не так. Ну, хорошо, я аккуратно расскажу вам. Человек хороший, этот замечательный человек. Но так случилось, что прежняя девушка ему позвонила. И что они говорили, мы не знаем. Но он после этого так сильно расстроился. Даже телефон бросил об стену. Вот смотрите, когда-то его, видно, так ранило вот это. Его сердце ожесточилось, он обиделся, огорчился. И он не хотел даже со своим другом общаться. Это просто человек. Он не член нашей церкви, но очень хороший человек. Он хочет быть членом церкви. Но я просто пример говорю. И Павел говорит, наставляйте друг другу ныне, каждый день. Если вот этот друг или другой каждый день будет слышать Слово Божие, он уже так не поступит. Он перенесет с Божьей помощью, он все это победит, ситуацию, понимаете, друзья, да? А так, конечно, его чувства были ранены, вот, человек, который близкий к нему, там позвонил, что он что-то сказал, дьявол пустил стрелу, и человек расстроился, очень расстроился. Так вот, и он духом упал, и тогда за него друг переживал, и переживает за него каждый день, и мне говорит, я говорю, давай помолимся за него, давай помолимся. То есть он хороший человек, Бог его любит, но без наставления в вере человек будет скачками идти. Знаете, он говорит, я буду верить, и вдруг что-то случилось, он тут же падает вниз, и опять пытается подняться вверх, и опять падает вниз. Только потому, я не говорю о нем, а вообще о человеке. И это опасно, потому что не хватает веры. А если в нас вера каждый день, тогда мы не ожесточимся, мы не обидимся, мы будем переносить дальше. Ибо вы сделались частью Христа, причастниками Христу, если начатую жизнь
твердо сохранять.

ним до конца. И поэтому Бог говорит, пока говорится сегодняшний день, ныне, когда услышите Его голос, не ожесточите вашего сердца. Некоторые люди ожесточают свое сердце. Они говорят, Бог меня не исцеляет. И они ожесточают свое сердце. Так не надо делать. Мы должны быть в вере. Скажите аминь. Да. Я подумал, у нас сестра получила исцеление, ее ухо открылось спустя несколько лет, как она ходила в церковь. Вот я не знаю, почему до этого оно не произошло. Но это произошло. Правда, сестра Надя, да? И вдруг на собрании Господь говорит, он исцеляет, открывает ухо. И он открыл это ухо. Поднимите руку, сестра, если это так. Аминь, аминь, Надя. И она с детства, у нее была проблема со слухом. И я подумал, интересно, она 5 или 7 лет ходила в церковь, и вот этого чуда не было. Ну почему-то произошло спустя столько лет. Мы не знаем, но мы должны благодарить Бога. Правда же, друзья? Но если человек скажет, вот я столько лет хожу, и у меня какая-то проблема, то может ожесточение произойти. И тогда люди не могут войти за свое неверие в Божьи благословения. И вот это Павел говорит и подытоживает. И он говорит, что против кого Господь негодовал, против кого клялся, что они не войдут в обетованную землю, кто пали в пустыне там, не на согрешивших ли, на непокорных. И так мы видим, что они не могли войти за неверие. И поэтому нам нельзя ожесточаться. Ну, нельзя никак, потому что мы тогда не войдем в Божие благословение, а мы хотим войти в благословение. Правда же, друзья? Скажите громко аминь, да? И поэтому вот есть ожесточение сердца, когда человек говорит, нет, Бог любит вот избранных, Он только любит отдельных, ну, помазанников, например. Он любит только... Нет, Господь любит всех. Но нашей веры порой не хватает. Нам кажется, Господь с этим человеком, с этой сестрой так близко, с этим братом, но Он не со мною. Но Бог хочет, чтобы мы имели веру. Веру, что Он со мной тоже. Библия говорит, проверяйте себя. Разве вы не знаете, что вы, Христос в вас? Проверяйте себя, верили вы? Верили вы? Проверяйте себя. Поэтому, смотрите, вера – это наша ответственность. Правда же? Мы должны поверить, стара, молиться. А остальное делает Господь. Слава Богу. И поэтому... Господь говорит, они не могли войти за неверие. Итак, опасность быть без веры. Что такое вера? Вера – это не то, что и только есть Бог. И сказано, это вера в то, что Он воздает. А воздает кому? Ищущим Бога. Итак, кто такие верующие люди? Это ищущие Бога люди. Евреям 11:6. Они ищут Его. Они, вера – это есть, что Бог есть, и что Он воздает тем, кто ищет. То есть это ищущие Бога люди. Кто такой ищущие Бога? Те, кто молятся, те, кто поклоняются, те, кто читают Библию. Аллилуйя. Они ищут Его. Они уходят на природу помолиться, поискать Бога. Они хотят с Господом поговорить. И Бог начинает им воздавать. Воздавать, то есть вознаграждать за их веру. Воздавать за их поиск Бога. Он воздает им. Поэтому будь один из тех, кто ищет Его. Библия говорит, ищите Его всегда. Псалом 104:4. Ищите лица Его всегда. Псалом 104:4. В эстонской Библии 105-й псалом. И Господь, Он говорит о вере так, что это ищущие Бога люди. Они верят, и они ищут Его. Мы не просто ищем благословения, мы ищем Его, который дает благословение. Правда же, друзья, да? Слава Господу Иисусу Христу. Слава Богу. Аллилуйя. И Павел говорит, мы ищем не вашего, мы ищем вас. То есть мы не ищем благословения от вас, чтобы вы нас, ну, как-то помогли нам материально. Он говорит, нет, мы ищем вас. И он говорит, я охотно буду издерживать себя, истощать себя за души ваши. Истощать – это значит отдавать последнее. Истощать – это полностью отдать вот все, что у тебя есть. И за этим следует благословение. За этим следует благословение. Я убеждался в этом, и многие верующие убеждались много раз. И я не должен говорить о себе, потому что подумаете тогда больше. Нет, суть в том, что мы знаем точно, что когда ты отдаешь, мы в прошлый раз рассказывали историю про одну женщину, как она отдала последнее. Она отдала на собрании Генри Мадава, она решила пожертвовать, и она села в машину к мужу, теперь они оба уже на небесах, и она сказала, я вот сегодня все отдала, мне так было на сердце. Ну, он так назвал это глупостью, он потом, слава Богу, тоже пошел за Иисусом, и он говорит, ну, это так глупо как бы. И они пришли домой. И вдруг Бог в этот же день посылает к ним проповедника из этой церкви. И он приходит к ним и говорит, что Господь побудил его на сердце отдать им денег. Это было в 2 раза больше, чем она отдала.

То есть это было такое ободрение для семьи. Дети это запомнили, они это ценят очень, потому что Господь вас дал. Поэтому не бойтесь быть дающими, не бойтесь жертвовать. Что такое жертвовать? Это отдавать то, что тебе самому очень нужно. Жертвовать – это значит уделять то, что тебе просто необходимо. И слава Господу за это. У меня благословенные сестры, и я люблю их очень сильно. И вот им кто-то что-то подарил, они говорят: «Ой, вот это вот я хочу тебе отдать. Мне подарили, но я хочу тебе. Вот я хочу кому-то отдать». То есть вот люди, которые хотят, готовы свое отдать. «А, я и так обойдусь. Я и это, мне это достаточно. Пусть это будет кому-то». Вы знаете, это любовь, это жертвенность. И Бог воздает таким людям. Слава Господу Иисусу Христу. Слава Господу Иисусу Христу. Аллилуйя. Вот. Знаете, как интересный какой Господь. Мы с вами молились за сестру, которая была опухоль. Опухоль в желудочной железе. Она была агрессивной формы. Очень опасной. Она была маленькая, но агрессивной формы. И вдруг теперь обнаруживается, когда церкви верующие молились, и ей удалили опухоль, и вдруг стали исследовать опухоль, вдруг говорят, что нет ничего агрессивного, это не рак. Это вот что, это значит, все это исчезло, значит, это погибло внутри опухоли, значит, это все ушло во имя Иисуса, скажите, аминь. Ведь делали анализ, определяли все, и вдруг все, и не требуется химия, не требуется ничего. Иисус это сделал. Мы не знаем как, по вере, по молитве. Слава Господу, потому что начали верующие молиться и благодарить. Слава Господу. Друзья, вера – это удивительная сфера. Это наша жизнь. Бог хочет, чтобы мы жили так. Итак, Павел говорит, посему будем опасаться, чтобы когда остается обещание войти, Божие благословение в покой, не остался кто опоздавшим. Это Евреям 4 глава. Смотрите, кто же люди оказались опоздавшими? Те, в которых не было веры. Те, кто не верят, они могут опоздать. Они могут не войти, не попасть. Вот опасно. Помните, стучали и говорили: «Отвори нам». Он говорит: «Я не знаю вас». Дальше написано: «Оно, слово, было возвещено и нам, как и тем, которые были в пустыне, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верой слышавших». Оказывается, слово нужно растворить. Мы понимаем с вами, да, слово нужно растворить. Какие угодно примеры можно привести. Знаете, когда в кондитерском цеху мы там работали с братом на хлебокомбинате, это было очень интересное время в Советском Союзе, и тогда был хлебный цех, и наверху был кондитерский цех. И я наблюдал, как происходят процессы. И вот тогда нужно, чтобы сделать крема для этих эстонских тортов и все прочее, нужно было растворить это масло. Нужно было его, оно же в твердом виде. И поэтому большие миксеры и разогревают там, и все это делают, и все это происходит. Это нужно растворить. Оно не получится в комковом виде, оно недостаточно. Нужно растворить, нужно размешать. И тогда получаются такие потом в результате такие кексы, такие заполняют такие формы и коржи. И вот Бог, Он хочет, чтобы Слово, оно растворилось тебе и во мне, оно было буквально моим и твоим, чтобы это было твоим и моим личным Словом. Написано: «Закон стал моим». Написано в Псаломе 118. И вот слово, которое не растворилось, оно не принесло пользы. Вы знаете, пища, если она не растворится, она не принесет пользы. И слово должно буквально раствориться в тебе и во мне. И нам нельзя ожесточиться и сказать, почему у меня нет того или не того. Это ожесточение, скажите, да? Да. Нам никогда не надо, почему вот ко мне так относится брат или сестра. Нет, не надо так. Надо просто любить, просто прощать, по вере благословлять, слава Господу. И поэтому Павел говорит, что будем опасаться, то есть будем осторожными, чтобы нам не оказаться тоже опоздавшими. То есть нам нужно быть в вере. Входим кто? Третий стих. Мы, уверовавшие, Евреям 4:3. А входим в покой, ну, Бог называет это покой, наслаждение, уверовавшие. Слава Господу. И вот Библия говорит нам о людях, которые были примерами веры. Мы говорим также пример неверия, но мы говорим в основном о тех, кто имел веру. Итак, вот эти люди шли, кто-то говорит 1,5 миллиона, кто-то говорит 2 или даже больше, шли из Египта. Как они вышли из Египта? Библия говорит, что они вышли благодаря вере. Евреям 11 написано, что вера, она обеспечивает нам выход. Выход из греховного мира. Евреям 11 глава,
27.

27 стих. «Верой оставил он Египет». 27 стих. Евреям 11:27. «Верой мы оставляем мирской образ жизни». Если то, что человек мог себе позволять, выпить в миру или, не знаю, что-то другое, то он верой оставляет это все. То есть нужна вера, чтобы покинуть это все. Скажите, аминь, да? Вера. И это очень важно. Поэтому Господь, вера необходима для освобождения. Для освобождения от рабства греха. Слава Господу, правда же? Аминь. И здесь сказано, вера нужна, чтобы покинуть Египет. Верой он не убоялся гнева царского, то есть не боялись, что вот я сейчас, ну, я сейчас оставлю мирской образ жизни, и на меня будут ругаться родственники. Это брат Гена, пастор вот с грузинской семьи. Понимаете, что значит для грузинов перестать пить грузинское вино? И вот они же, это же вообще для них шок. Они, это у них все в голове, что это их культура, это жизнь. Но он решил это сделать. Он пошел за Иисусом, и он оставил это все. Они так думали, все говорили, там обсуждали, разговаривали, но стали его уважать, согласились. И пришли на свадьбу его дочери, на свадьбу сына, где не было алкоголя. Они пришли без сил, без ропота, с уважением. Вот, еще Гена попросил сочитывать. Я был счастлив сочитывать сына, потом сочитывать дочь. И они говорят, нам понравилось, мы хотим этого пастора позвать на нашу свадьбу, чтобы он сочитывал. Это было интересно. Но как это было нелегко ему, представьте, говорить людям, что мы будем пить только чай. И это вера. И он верой это оставил все. Слава Господу. Скажите, друзья, аминь. Верой оставил эти традиции, как мы пели, сокруши мои амбиции, вот, разрушь мои традиции. И теперь мы видим так, что когда вера есть, тогда человек выходит из греховного мира. Он не боится. Он не боится, что скажут близкие. Он верит. Он идет. Теперь верой он совершил Пасху. Что такое совершить Пасху? Очень коротко. Это пролитие крови первенцев, то есть окропились их дома кровью. Мы будем об этом говорить на Рождестве. Рождество. Верой совершили. Смотрите, Господь приходит и говорит, все первенцы в Египте умрут. На Пасху, да. Так вот, Бог говорит, на первенцы все умрут, но кто окропит кровью свой дом, тот не умрет. В это можно было только поверить. Представьте, ангел-губитель пойдет, чтобы истреблять первенцев Египта. Ну, за то, что они не слушались, за то, что они убивали младенцев израильских, бросали в реку мальчиков. Бог говорит, я сделаю то, что они вас отпустят. Каждый первенец от фараона, семьи до скота умрет. Но вы не умрете, если вы помажете кровью свой дом. Никогда ничего в жизни они этого не делали. Они могли этого не делать, сказать, ну что за чушь? Извините за слово. Что это такое? Как это мы будем сохранены, потому что намажем кровью ягненка вокруг нашего дома? Кто бы из нас с вами хотел помазать свой дом кровью сегодня? Никто. Вот по-настоящему, кто бы помазал ворота кровью, или соседи бы смотрели, мы бы сказали, что это? Но они поверили. Они поверили. Они верой совершили Пасху, то есть они заклали ягненка, они вкусили, и они кровью покропили. Что сегодня происходит в жизни христиан? Мы говорили недавно, мы призваны к кроплению. Это значит, когда ты и я, мы молимся, Господи, прости меня, обидел сестру, прости меня, может быть, забыл помолиться, то когда то кровь начинает нас окроплять. Окроплять. Это вера. Через веру она нас очищает. Нам нужно поверить в это, что Бог простит. А если человек махнет рукой на себя и говорит, я никуда не гожусь, бесполезно, я всегда одни и те же ошибки, ожесточение сердца происходит. Нет, все напрасно. Человек ожесточается, он в неверии. Бесполезно, я не могу получить крещение Духом Святым. Вы понимаете, это есть неверие. Бог хочет помочь в этой ситуации, но это необходимо иметь веру. И вот через веру они совершили Пасху. Мы сегодня по вере совершаем причастие. Сегодня, в смысле, в настоящие дни. Мы совершаем по вере, мы берем причастие. И мы верим, что это сила крови и сила плоти Христа, которая теперь внутри нас.

Так вот, вера нужна для того, чтобы принять кровь Иисуса и быть очищенным от греха. Верой перешли они Черное море, то есть Красное море, как по суше, на что покусившись египтяне потонули. У израильтян была вера, что мы пойдем за Моисеем. Море расступилось, ветер гнал всю ночь, и вода разошлась по сторонам. И они поверили, что они могут пройти. И они прошли. Вера, она проводит тебя и меня через самые трудные ситуации. Море, казалось бы, что может быть опаснее и труднее, чем идти через море? Но Бог сказал им идти. И всю ночь восточный ветер, он гнал воду. И вода ушла по сторонам. И они прошли как по суше. Египтяне не были в вере. Они покусились на это и утонули в море. Итак, мы видим, вера нужна во всем, чтобы выйти из Египта, чтобы не испугаться. Видя невидимого, был тверд. То есть невидимо, вера – это есть видеть невидимого, 27 стих. Они верой окропились кровью, они пришли в Черное море, верой пали стены Иерихонские. То есть там были законы, которые были вообще неизвестны, были для них безумными. То есть не надо воевать, надо только обойти город. Каждый день обойти один раз. А потом в другой день, в седьмой день воскликнуть. 7 раз обойти и воскликнуть громко. Что же это за стратегия? Что же это за тактика? Это можно было только верой принять. Согласитесь, правда, друзья? Верующие молятся. Вместо того, чтобы, может быть, применять какие-то плотские методы воздействия, верующие начинают молиться. Они верят, что Бог может помочь. И что тогда? Тогда стены вдруг падают без воздействия рук человеческих. Ангелы обрушили эти стены. Вы знаете, когда падают стены, они падают вовнутрь. Нет, наружу, когда падают обычно стены, закон физический, тогда они падают наружу. Но здесь они пали вовнутрь, как будто бы ангелы надавили. То есть эти стены упали вовнутрь, при раскопках нашли. Ну, так я читал. В Иерихоне. Господь это сделал при восклицании, и это закон веры. И дальше Павел перечисляет разные области, что по вере Раав, блудница Раав, то есть женщина, которая торговала своим телом, которая была грешная, сегодня это называется проституция, блудница, она поверила, что Бог Израилев – это истинный Бог. И она решила служить Богу, и она решила не отпускать, не предавать вот этих разведчиков. Их, конечно, бы пытали, их бы убили бы, но она поверила. И смотрите, что сделала вера? Вера сделала с этой женщиной, она сделала ее христианку, вернее, верующую израильтянку, и она стала в поколении верующих в Израиле, вошла в поколение Иисуса Христа, в родословную Иисуса Христа. Сегодня кровь Иисуса Христа через веру очищает самых падших людей. Несколько лет назад я познакомился с одной парой. Они оба были наркоманами. Они в другой стране. Но женщина, она была раньше проститутка. Сейчас они являются оба пастырями одной из церквей. Не буду говорить, в какой стране. Оба людей. Представьте, блудница стала служителем. И вышла замуж за служителя, и они стали служить народу. Разве не велик Господь? Разве не велик Господь? Я сейчас скажу, после этого вы сильнее захлопаете. Иисус сказал, мытари и блудницы, 21 глава Матфея, войдут вперед в Царство Божие, потому что они поверили Иоанну. Они поверили, а вы не поверили. Фарисеи не поверили, а мытари и блудницы поверили. Аллилуйя! Дайте славу Господу! Лестер Самрелл когда-то говорил, что на Аляске, говорит, это одна из самых благословенных пар. Господь спас одного мужчину. Он стал служителем. И Бог через него спас женщину там, в Аляске, во время, ну, знаете, там лихорадка золотая, все. Он спас падшую женщину. И она стала благословенным служителем. Она стала женой пастора. И Лестер говорит, одна из самых благословенных, счастливых пар, которых он встречал.

То есть это благодать Иисуса Христа. Благодаря чему? Благодаря вере. Вера является такую ценность, что она перечеркивает все прошлое. Она делает человека новым. Кто во Христе, тот новое творение. Старое все прошло, теперь все новое. Это благодаря вере. Скажите, благодаря вере. Слава Господу! Поэтому Бог, Он сделал так. Поэтому Господь когда-то даже в Ветхом Завете, помните, Он сказал пророку, чтобы он женился на блуднице. Это, конечно, было бы только по вере можно было сделать. Бог хотел показать, как Он любит Израиль, что Израиль, как блудница, отступили от Бога. Но Он говорит, я вас люблю, я сочетался с вами. И Он пророку сказал. Это было тоже, вот объясняет Божье сердце. Итак, мы видим, Христос говорит, мы три блудницы поверили Иоанну, а вы не поверили. Поэтому они первыми войдут в Царство Божие. Войдут первыми в Царство Божие. Это все определяется законом веры. Церковь, вообще, когда церковь в вере, она никогда не судит людей. Она никогда не смотрит на их прошлое. Она не судит их. Она не является... Когда церковь слабая в вере, тогда они верующие, тогда они сомневаются в самих себе, спасены ли они, рождены ли они свыше, являются ли они вообще новым творением. И они сомневаются во многих других. Они видят недостатки верующих, тут же притыкаются. Они как бы судят других. И тогда церковь может превратиться в общество судей, которые судят друг друга, знаете, вот замечают какой-то недостаток. Вот не так сказал, что-то не сделал. И тогда это не есть церковь веры. Это церковь как бы такой ложной религии. И там очень строгие законы. И тогда друг друга обижают, наказывают, отлучают до пришествия Христа. И делают всякие такие вещи, практики, которые людей пугают и связывают на всю их жизнь. Но это не то, что говорит Библия. Павел говорит, надо теперь утешить того, кто покаялся. Принять его и утешить. Дадим славу Господу. Аллилуйя. Вот. И поэтому, да, Бог святой, но благодаря Его крови, Его страданиям на кресте, через веру можно получить оправдание, можно получить спасение. И поэтому Господь говорит, что вера, она является драгоценной. Через веру только спасемся. Может быть, человек полностью погибает, его репутация полностью уничтожена, но его жизнь во Христе, она стала другой. Бог его оправдал и спас. Скажите за это, слава Богу. Аминь. Поэтому церковь – это место оправдания. Бог не дал нам служение осуждения, Он дал нам служение оправдания. То есть помочь людям спасти. Слава Господу. Поэтому вера необходима нам во всех ситуациях. Так вот, я хочу вернуться в книгу Иисуса Навина. И здесь я на днях читал историю, потом опять читал, и я подумал, наверное, Господь хочет нам мне об этом сказать. Дело в том, что Иисус Навин, в эстонской Библии его зовут Осия, да, Ишуа. Вот, Иисус Навин и Халев, они были два особенно верующих человека. Но тысячи людей было неверующих. Что значит неверующих? Они поверили, они прошли через море, они поверили, что облако ведет их. Но когда они подошли к обещанной земле, когда они были уже недалеко, до того, чтобы Бог им дал, они услышали отрицательные новости, которые их испугали. Дело в том, что Моисей отправил 12 разведчиков, каждый из каждого колена, поколения. Он отправил их, чтобы они посмотрели землю и принесли весть. И в книге «Чисел» 14 главе, там 13 главе, там описывается, что они пришли и начали рассказывать, что да, это очень земля хорошая, там, ну, как бы там плоды, там урожай. Они принесли виноградную ветвь на шесте, то есть это огромная была ветвь, что они несли ее на шесте, чтобы показать. Они принесли, они рассказали, но большинство из этих людей, они испугались. Они сказали, в этой земле живут сыны инаковы, то есть великаны. Зумимы, Рифаимы и так далее. Они очень сильные, мы их не сможем победить. Там высокие города до небес, то есть огромные стены. И вот эти 10 разведчиков, они испугались, кроме Иисуса Навина и Халева. И написано, у Халева был иной дух. У него был другой дух. И Господь говорит, они начали, и тогда люди, когда услышали эту весть, что насколько сильные там враги, и да, они уже не думали о том, что там растут плоды, что там растут гранатовые деревья, что там источники из скалы прямо вытекают.

что там пальмы и финики, и все там есть. Они об этом не думали, они испугались, и у них пошатнулась вера. И когда у них пошатнулась вера, они ожесточили свое сердце. Я не зря это говорю. Что значит ожесточили сердце? Они, во-первых, всю ночь плакали. Всю ночь плакали. 14 глава. Подняли вопль и рыдали. Они говорят, мы сюда пришли, чтобы нас убили, чтобы наших детей убили мечом. Мы сюда пришли, давайте выберем себе начальника, лидера, и вернемся обратно в Египет. Это было что-то. Это было что-то. А Иисус Навин и Халев, они верили. Они разодрали свои одежды. Это признак большой скорби. Они бросились в народ и начали говорить, земля, которую дал нам Господь, очень, очень хороша. Прям два раза очень сказано. И мы овладеем, Он будет с нами, Он нам поможет. Но знаете, эти слова не убедили людей. Они ожесточили сердце. И они сказали, побить их камнями. Представляете, тем, кто желал им сады, кто желал им плоды, те, кто желал им благословения, эти люди для них стали ненавистны. Иисус Навин и Халев стали для них ненавистны. И люди сказали, побьем их камнями. Но явилась слава Господня. И в скинии, то есть присутствие Божие, сияние. И Господь начал говорить и заступился. Мы видим здесь, что неверие этих людей было настолько ужасным, что Бог сказал, доколе этот род, этот народ будет раздражать меня, доколе он будет не верить моим при всех моих знамениях, которые сделал до сих пор. Итак, мы видим, что здесь был кризис, здесь была трагедия. Трагедия была в том, что у них не было веры. И тогда Господь говорит, я поражу народ язвой, то есть заболеют, и истреблю, произведу от тебя народ многочисленней, отойди от них, я их всех поражу. Но Моисей сказал, услышат египтяне, он стал заступаться, из которых ты вывел, скажет, Бог не мог их вести. Он начал заступаться, прости их и так далее. И он очень сильно ходатайствовал. Он сказал, Господь, если ты истребишь народ, как одного человека, то народы, которые скажут, слышали славу твою, скажут, Бог не мог, Бог не смог, то есть Бог не смог, не справился и так далее. И он с клятвой обещал, а погубил в пустыне. И тогда Господь, он говорит, да весь увеличится сила Господня, как ты сказал, говоря, Господь милостив, много милостив, долготерпелив, он стал уговаривать Господа, убеждать, ты милостивый Господь, ты прощающий преступления и беззакония, прости народ, прости. И тогда Бог говорит, прощаю, но эти люди не увидят эту землю. Бог их оставил жить еще 40 лет, но Он их водил по этой земле, по пустыне 40 лет, потому что у них не было веры. Но войдут только Иисус Навин и Халев. И вот только два человека из тех, они вошли туда. И поколение молодежи, которое было ниже, от 20 лет и ниже. Ну, в то время, которое вот было, значит, которые были 20 лет и ниже, а потом прошло 40 лет, значит, было им уже под 60. То есть вот это поколение вместе с Иисусом Навином и Халевым, оно вошло. И это было... И поэтому Павел именно об этом пишет в послании евреям, чтобы мы не ожесточили сердце. То есть люди, вы знаете, они рыдали всю ночь. Есть неправильные рыдания, есть неправильные слезы, есть слезы ненависти, есть слезы рыдания и отчаяния. Есть люди, которые могут плакать и кричать, я тебя ненавижу, то есть и слезы градом. Это ужасно. Это неверие. Друзья, пусть Бог сохранит нас от этих слез. Аминь. Но есть слезы сокрушения, есть слезы веры. Одна женщина написала мне, что вы думаете о слезах? И я написал ей, что есть слезы сокрушения сердца, есть слезы покаяния, это хорошо. Есть слезы, как Павел со слезами наставлял, он, слезы любви Божией. Восхищение и так далее. Я много написал. Говорю, ну, есть слезы отчаяния, есть слезы скорби, есть слезы горя, есть слезы сомнения, и есть даже слезы ненависти. Она говорит, когда слезы, это хорошо. Я сказал, не всегда. И вот здесь были слезы неверия. И вот когда человек начинает плакать, он начинает обижаться, то это есть, к сожалению, но это есть неверие.
И Бог не хочет, чтобы мы были такими. Бог не хочет, чтобы мы имели такие слезы, скажите, правда же? Это слезы отчаяния, слезы неверия, сомнения, разочарования. Нет. Но чтобы мы имели слезы, и так, чтобы мы имели слезы, которые были у Давида, царя, и слезы, которые были у апостола Павла, который говорил, что «я день и ночь, 3 года со слезами учил каждого из вас». И он говорит, я помню о твоих слезах, Тимофей, поэтому я хочу видеть тебя. И вот здесь говорится о вере, что вера, она была определяющим фактором, кто войдет в землю благословения. И так были только 2 человека. И Господь этих 2 человека благословил. И вот я читаю книгу Иисуса Навина, очень быстро скажу, и там говорится о Халеве, и о Иисусе Навине. Иисус Навин состарился, и Бог говорит, вот ты состарился, а земли еще много нужно передать. Ты состарился, ему было где-то под 80. Вот. Но еще нужно много передать, еще землю филистимлян нужно передать, ну, Палестину там, и другие земли. И передай это народу. Когда вы в возрасте, Бог хочет сказать тебе и мне, пусть мы с вами не старенькие, мы уже в зрелом возрасте, но Бог хочет сказать нам всем, что еще много нужно передать. Бог говорит тебе и мне, вон Бог говорит молитвенницам, сестрам, еще нужно много сделать. Кто согласится с этим словом? Бог говорит вам, что еще много нужно передать благословений, еще нужно много фестивалей провести, много евангелизации, еще нужно много сделать собраний. Ты состарился, но нужно сделать много. И тогда к нему приходит его друг Халев. Халеву было 85 лет. И Халев с ним разговаривает, с почтением он признает Иисуса Навина как лидера. Вот. И Халев с ним говорит так. «Сыны Иудины». А Халев был из колена Иудина. «Пришли в Галгал к Иисусу». 6 стих. Иисуса Навина, 14:6. «И сказал ему Халев, сын Иефонин, ты знаешь, что говорил Господь Моисею, человеку Божию, о мне и тебе в Кадес-Варне. Я был 40 лет, когда Моисей, раб, посылал меня из Кадес-Варны осмотреть землю, и я принес ему ответ, что было у меня на сердце. Братья мои, которые ходили со мной, то есть те 10 колен, привели в робость сердца народа, а я в точности следовал Господу Богу моему». Что такое вера? Это в точности следовать тому, что говорит Господь. Скажите аминь, да? «И клялся Моисей в тот день и сказал, земля, по которой ходила нога твоя, Халев, я клянусь тебе, сказал Моисей, земля, по которой ходила нога твоя, будет уделом тебе и детям твоим навек, ибо ты в точности последовал Господу Богу своему, моему». Итак, говорит Халев, вот Господь сохранил меня в живых, как он говорил. Уже 45 лет прошло с того времени, когда Господь сказал Моисею слово это. Израиль ходил по пустыне, теперь вот мне 85 лет. Но и ныне я столь же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей, столь же, когда было у меня силы, столько, сколько есть для того, чтобы выходить, и выходить, и воевать. Итак, дай мне эту гору, о которой говорил Господь тот день, ибо ты слышал в тот день, что там живут сыны Инаковы, то есть великаны, и города у них большие, укрепленные, может быть, Господь будет со мной, и я изгоню их, как сказал Господь. Иисус Навин благословил его и дал ему в удел Халеву, сыну Ифонину, Хеврон. Таким образом, Хеврон и остатки уделов Халина остался уделом Халева, извините, сына Ефонина до сего дня за то, что он в точности последовал повелению Господа Бога Израиля. И мы видим, что Иудины сыны появились, именно на горе поселились, именно в горе Иудина, там, где храм, там, где Иисус приходил в Иудею. Это были в том числе потомки Халева. Господь сказал, что Халев только войдет, потому что в нем иной дух. Это числа 14:24. В нем иной дух. Итак, вера – это другое состояние сердца, чем обычное. Это другой дух совсем у человека. И этот дух, он понятен тем, кто имеет веру. У вас одно сердце, у вас одна душа. Это дух веры. И Бог хочет, чтобы мы сделали выбор, чтобы мы пошли либо путем веры, как Халев и Иисус Навин, и даже в возрасте, даже в преклонном возрасте,
Но они сказали, я верю. Авраам верил, когда ему было 85, и 8, и 90, и 95, и 99, и 100. Он верил, и Бог дал ему. Вера – это необходимо для нас. И вы знаете, какие области нам нужна вера? Это можно перечислять, и мы не можем даже за это время перечислить, потому что это очень много. В послании сказано, что верой получали своих мертвых воскресшими, скажите. Верой получались укрепления от немощи, то есть исцеление происходило по вере. Аллилуйя. Верой, понимаете, верой Самсон, вот он был там в числе мужей. Почему? Потому что он поверил, что так нужно. Что так нужно именно питаться. Нельзя было пить спиртное. Нужно было отрастить волосы. Вот Бог так сказал. И нужно было ходить в вере. Но когда он нарушил это, то есть, можно сказать, он нарушил закон веры, тогда он попал, он стал слаб. И поэтому Бог дает тебе закон веры, по которому тебе нужно идти. Когда я был крещен Святым Духом и спасен, мне было открыто внутренне, что мне нельзя заниматься бизнесом. У меня все мое желание сердца было направлено. Бог других благословлял. Бог благословляет и может благословить. Но мне было открыто так, что мое вот служение – это вот то, что я должен делать. Потому что я понимал, что финансы тогда очень быстро могут прийти. Во время Горбачева можно было делать леденцов, петушки, там всякую вату делали, магазины были почти пустыми. И тогда частные люди, они начали печь и продавать это в магазины. И таким образом люди очень быстро получили благословение. И многие верующие, они стали преуспевать, они стали печь торты, они стали всякие сладости. Но я знал, что мне это нельзя. У меня так было открыто, потому что я не хотел, чтобы мое сердце уклонилось вслед корости, чтобы потерять силу Божию. Я был на пути получать помазание. Я знал, что все мое внимание, все есть мой фокус, он должен быть там. Это было мое откровение, это была моя вера. И некоторые не понимали это. Один человек даже на меня обиделся. Почему я не хочу участвовать в бизнесе? Он искренне это сделал. Он думал, он хотел, чтобы у меня были много денег. Но я вежливо отказался. И тогда пророк мне говорит, что тебе будут предлагать вот что-то, но ты не принимай это. Нет, ну, ты не соглашайся. Тебе предлагают там, как бы благословение, но ты не соглашайся. В этом секрет, в этом успех. Потому что Бог имеет свой путь. Потому что вы знаете, как легко уклониться, как легко потом поехать, да, в Россию там возить мешками сахар, днем и ночью варить, продавать и получать прибыль. А в результате мы потеряем фокус, наше внимание на Иисусе. И поэтому не каждому это дано. Бог избрал служителей левитов не для того, чтобы они занимались как бы большими предприятиями, были большими фермами. Им дали только дома жить и небольшие предместья. Предместья для них и для их скота. Предместья, рядом с домом. Это то, что им только разрешили, чтобы они служили Господу днем и ночью, чтобы они были уделом Господа, чтобы Бог мог на них рассчитывать всегда. И поэтому Господь, Он учит нас в вере, идти в вере. То есть твоя вера, она определяет твое благословение, твою позицию во Христе. И поэтому, смотрите, вера нужна для грешных людей, как Раав. Аминь. Вера нужна для Моисея, чтобы он не убоялся гнева царского. Он бы жил там, и теперь он должен был. Вера нужна, чтобы пройти через море. Вера нужна, чтобы совершить Пасху. Вера нужна, чтобы получить мертвых воскресшими. Мы знаем о Смите Вигглсворте 23 человека. Бог через него воскресил из мертвых. 23. То есть он приходил к людям, которые уже были умершие. 23 свидетельства. Он был известный человек. Бывший водопроводчик. В 47 лет он начал проповедовать. Бог его призвал и дал ему сильную веру. И этот человек оставил огромный след веры для всего христианства. Бог говорит, что жены получали умерших воскресшими. Это вера у женщин. Веры укреплялись от немощи. Верой прогоняли полки чужих и так далее. Друзья, я говорю о вере серьезно, потому что вера – это серьезный вызов. Бог хочет, чтобы Володя и мы все верили. Верили в чудеса, верили в евангелизации, верили в спасение множества людей. Если мы будем не верить, мы, может, скажем, ой, как трудно люди обращаются к Богу. Они не хотят слушать нас. Нет, это неверие. Нам нужно верить. У Бога есть люди. У Бога есть души, чтобы спасти. У Бога есть чудеса, чтобы совершить. У Него есть палатки, у Него есть стадионы, у Него есть большие собрания, у Него есть так много. И он говорит, верьте в Бога и в меня веруйте. Более того, Иисус сказал, тот, кто верит в меня,
Он верит в пославшего меня. И верующий в меня, дела, которые я сотворил, и он сотворит. И больше этих дел сотворит, потому что я к Отцу моему иду. Я недавно читал свидетельство Тила Осборна. Он когда-то служил, очень неудачно, служил как баптистский проповедник. Он хороший был человек. Они поехали в Индию, но было очень трудно. Было полное фиаско. Они вернулись обескураженные с женой, расстроенные, ничего не получалось. И вдруг они попали на собрание благословенного служителя-евангелиста. И там они увидели силу Божию. И когда они увидели силу Божию, они поверили, что Бог может действовать чудесами и знамениями. И тогда Тил Осборн, он увидел еще Иисуса, который явился ему и сказал служить. И тогда они начали служить по-другому. И вот я читаю, как они служили там на Филиппинах, там 20 с лишним глухонемых были исцелены. Знаете, слепых столько, хромых столько, сотни тысяч собраний. Они служили по всему миру. Он написал книгу «Исцеление больных», «Здоровье больным». Он пытался разбить неверие учением веры. Он говорил, ну если вы считаете, потому что многие верующие считали, что болезни от Бога. Он говорит, ну что же, если болезни от Бога, значит, врачи от дьявола. Значит, они пытаются противодействовать Богу, который хочет, чтобы люди болели. Значит, врачи от сатаны, значит, лекарства от сатаны. Но мы знаем, что лекарства не от сатаны. Мы знаем, что врачи от Бога. Скажите аминь, да? И поэтому он пытался разрушить такое неправильное учение о том, что мы должны болеть, что мы должны быть слабы, что Бог больше не действует. Это был сильный, благословенный человек. Я имел счастье несколько раз побыть на его собрании. И слава Богу, но теперь он уже на небесах. И Бог, он говорит о чудесах, и он хочет, чтобы мы верили. Я прошу вас, Библия говорит нам, каждый день наставляйте себя в вере. И вы почувствуете себя на высоте. Вы почувствуете, что вы верите, что Бог исцелит через вас людей, что через вас люди обратятся к Богу. Что и Бог говорит, покажите в вере вашей добродетель. Об этом поговорим в следующий раз. То есть Бог хочет, чтобы вера, она реально проявлялась. Спасибо за внимание. Давайте прославим Иисуса. Аллилуйя!

0: Здравствуйте, я Руслан Кухарчук, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». В каком переводе лучше читать Библию? Что называть пожертвованиями, куда правильно отдавать десятину? Существует ли проклятие безбрачия? Это лишь малая часть вопросов, которые вы задаете, уважаемые телезрители. С нами в студии традиционно координатор интернет-ресурса «Поиск Бога», учитель-методист Ассоциации Эммануил Андрей Долганов. Андрей, приветствую.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня будем на вопросы в основном отвечать, да. Потому что для нашей программы и для служения ассоциации в целом очень важна обратная связь. И к нам за советом обратилась телезрительница Ольга Ерохина. Я хочу процитировать ее письмо, и, в общем-то, эту программу мы будем часто цитировать письма с вопросами. Она пишет: муж считает, что работать нелегально, то есть подрабатывать то, что, в общем-то, распространено в наших странах, халтурить это еще называют, это воровство, как он говорит, потому что в послании к римлянам, Евангелие от Матфея, 22 глава написано: если ты работаешь и не платишь налоги, это воровство, Богу Богово, Кесарю Кесарево, считает муж Ольги, и в данный момент он без официальной работы, он понимает, что нужно обеспечивать семью, но с одной стороны, понимать свою ответственность, семью нужно обеспечивать, с другой стороны, не хочет нелегально работать, потому что налоги нужно платить, и этим как бы оправдывает то, что находится без постоянной работы. Я так понимаю, жена, которая задает вопрос, мягко говоря,

0: вариантами обеспокоенные
1: задачи. И закон на основании Библии задает вопрос.
0: Ну да, у нее совершенно такой логичный вопрос возник по этому поводу. Что ей мужу говорить и какие аргументы приводить? Она предлагала обратиться к консультантам церковным, но муж утверждает, что Библия четко по этому поводу дает ответ, зачем нам консультироваться. В общем, как быть? Нелегальные подработки, халтура, неофициальная работа, налогообложение и так далее и тому подобное. Что говорить этому мужу?
1: Прежде всего, судя из ее письма, ее муж прикрывается такой дежурной фразой. Богу Божий, а кесарю кесарева. И тем самым пытается уйти от своей ответственности перед Богом за материальное обеспечение своей семьи.
0: Слушай, ну я вот такой постановки вопрос еще никогда не слышал.
1: Да. Вот, в чем дело? Он говорит, что у меня есть Библия, я читаю, но зачем мне кто-то должен объяснять и так далее. Хотя апостол Петр очень четко предупреждает, что в Писании все пророчества, которые Бог дает нам, нельзя просто решить своим разумом, потому что их говорили святые Божьи человеки, движимы Духом Святым. То есть о чем? Правильное истолкование Писания может дать только сам Господь.
0: Вот. И, ну вот он, наверное, тоже так думает.
1: Поэтому и апостол Павел говорит, что Господь дал дары человекам. Это служители церкви, это пастыри и учители Божьего Слова, которые от Бога получают особую благодать в понимании Писания и в то же время ответственность перед Богом, как они правильно истолковывают Писание и назидают верующих, чтобы они приходили в совершенство веры. Человек сам, особенно пользуясь только одним каким-то переводом, не сможет точно дать истолкование таких сложных моментов. Тем более на одном только стихе из Библии нельзя строить очень серьезные учения и так далее. Поэтому прежде всего, конечно, ему бы необходимо смириться и прийти к служителям церкви, чтобы они могли правильно наставить его вере по этому очень важному семейному вопросу. Вообще, в понимании консультирования семейные проблемы являются одними из самых сложных для консультирования.
0: Двоим нужно обратиться к консультанту семейному, или в данном случае достаточно ему одному прийти?
1: Нет, я думаю, что уже, так как уже конфликт, видно, зашел уже далеко, им необходим действительно консультант, который бы консультировал обе эти стороны. Потому что из этого письма я вижу, что у Ольги уже горечь в сердце очень глубоко зашла, и вот она чувствует себя загнанной в угол, одна с этими проблемами, и поэтому уже очень сильно обида на мужа. Вот, и через это может быть обида на Бога. Почему Бог, ты ему не открываешь правильно, как он должен поступать?
0: Слушай, ну в каких вопросах вообще, мы сейчас на телезрителям обращаем внимание, мы вернемся к ответу на этот вопрос, сейчас немного о духовном консультировании уточняем. В каких случаях супружеской паре стоит, в принципе, обращаться к духовным консультантам, потому что среди мужчин распространенное мнение, которое говорит о том, что семейные проблемы мы должны решать внутри семьи, если мы сами не решим, то кто нам поможет? Как прийти к согласию в вопросе «обращаемся к консультанту» или все-таки пытаемся самостоятельно решить?
1: В Библии вообще говорит, что у советующейся мудрость. Поэтому особенно важно иметь консультацию, когда стоят очень сложные вопросы. То есть это может быть очень важные финансовые покупки, это может касаться вопросов смены видов работы, деятельности, или это может определяться, допустим, заключение брака. Вот. Такие вопросы обязательно необходимо консультировать. Или когда вы чувствуете, что вы длительное время в семье не могут прийти к единству. То есть и тогда необходима, конечно, помощь духовная на стороне тех служителей, которые пользуются авторитетом у мужа и у жены или у других членов семьи.
0: Например, если один из супругов или муж или жена в любом случае отказывается обращаться к посторонней помощи.
1: Но это прежде всего говорит о гордости человека, что
0: стоит
1: не готов меняться.
0: Стоит ли второй стороне все-таки идти самостоятельно хотя бы на консультацию? Добиваться вот этого консенсуса,
1: всего, когда они вместе пойдут? Все-таки молиться и попытаться вместе прийти. Почему если тайком кто-то из семьи будет на стороне получать советы, это будет еще усиливать конфликт. Вот. И он может перейти уже в межгрупповые конфликты, когда муж или жена могут возненавидеть друзей своего супруга или супруги и уже набирать свою сторону, чтобы усилить этот конфликт и так далее.
0: Но тут, наверное, и приглашение к такому постороннему консультированию должно проходить достаточно смиренно, а не так. Да, ты ничего не понимаешь.
1: Должно быть желание измениться. Должно быть желание найти мир, чтобы мир пришел в семью. Когда есть уже это желание, это самый первый первый необходимый шаг для каких-либо перемен и для эффективного консультирования. Если человек приходит и говорит, да что ты мне будешь говорить, я и так все знаю, он не получит необходимую консультацию и не примет никогда правильный совет в свою жизнь.
0: Ну вот наша телезрительница, я не знаю, согласовала ли она с мужем этот вопрос или не согласовала, но она нам его задала.
1: Да, вот слыша такие вот вопросы...
0: Что ей отвечать?
1: Да, вот слыша такие вопросы, я вспоминаю русские народные сказки, потому что народные сказки, они как бы показывают иногда определенную наклонность этого народа. И вот в русских народных сказках такой образ Емели, который лежит на печи, не хочет ничего делать, и вот щука по его желанию, по его хотению исполняет все. И зачастую люди начинают такой образ переносить по отношению к Богу. Я не буду ничего делать, я буду просто лежать и ждать, когда Бог все за меня решит. И поэтому часто у верующих такое неправильное понимание условий благословения от Бога. Они считают, что вот я сижу, раз кто-то пришел, за меня все сделал, принес мне деньги и так далее. Правильное понимание слова благословения от Бога – это создание благоприятных условий для работы, для учебы, для бизнеса и так далее. Бог создает для тебя благоприятные условия, чтобы ты мог воспользоваться и правильно работать и получить хороший результат. Вот правильное понимание благословить. А не просто, что ты ленишься, ничего не делаешь, и Бог за тебя все решает. Такого никогда не будет. Потому что Бог хочет, чтобы мы были с Ним в партнерских взаимоотношениях. Поэтому одно из пониманий, когда Бог говорит, сотворим человека по образу нашему, одно из истолкований Бог говорит, что когда Он сотворил человека, Бог не говорит «хорошо». Он говорит, хорошо, весьма, как бы процесс незаконченный. Он говорит, теперь будем вместе творить человека. Божья ответственность и человека ответственность, чтобы, проходя через земной путь, творился новый человек по образу и подобию Божьему. Вот этот процесс. Мы партнеры с Богом.
0: Я думаю, что нам в любом случае мы не можем судить о мотивах этого
1: мужчины. Да, да.
0: Может, он действительно,
1: мы говорим об общих
0: может,
1: как бы, вопросах.
0: Может, он действительно искренне так считает. Может, он действительно так считает, что это кража, это воровство, если не официальная работа. Мы не знаем мотивы его сердца. Поэтому, если он так искренне считает, что бы ты ему сказал? Является ли это воровство? Является ли это
1: вопрос
0: кража,
1: такой, еще раз я говорю. Смотрите, есть такая хорошая поговорка. Человек, который хочет что-либо делать, он ищет способы это решить. А человек, который не хочет делать, он ищет оправдание. Сейчас в наших странах на постсоветском пространстве есть хороший инструмент. Он может стать частным предпринимателем. То есть зарегистрировать какую-то вид деятельности и исправно платить там ежеквартальный, ежемесячный налог. Также во многих странах сейчас каждый человек, гражданин общества, может сдать налоговую декларацию за прошедший год, где указать все источники доходов и заплатить налог государству.
0: Для этого, к слову говоря, даже не обязательно быть частным предпринимателем.
1: Да, ты даже не обязательно. Ты искренне просто покажешь, какие
0: доходы,
1: и платишь налог, и все.
0: Налог
1: поэтому есть прекрасные пути, как решить эту
0: задачу. Около 15% в среднем налог, поэтому годовой доход любой считаешь официальный,
1: мало того,
0: и уплачиваешь налог.
1: Что пока он не сделает шаг реально, не возьмет ответственность за семью, потому что Писание говорит, что всякому мужу должен быть глава Христос. И тогда только муж может быть главой своей жены и своей семьи. То есть о чем это говорит? В Божьем понимании лидерство – это не просто командование другими или заставлять всех подчиниться своей воле, а лидерство – это взять ответственность за все процессы, которые происходят в семье, в том числе экономические, вопросы духовные и так далее. Этот образ, когда муж должен в дверях дома встречать все вызовы этого мира и взять ответственность. Mm-hmm. То есть, слушая это письмо, вижу, что он просто не взял ответственность за свою семью в плане финансовом.
0: Итак, вывод. Мы не против уплаты налогов.
1: Да, абсолютно.
0: Не против официальной работы. Если работа неофициальная, у каждого есть возможность заплатить в любом случае налог. Раз в год декларировать все доходы в районе 15%, отдавать государству, чтобы совесть была чиста. Но вообще, что, если говорить о мужской ответственности за семью, что это еще подразумевает, кроме финансового обеспечения?
1: О чем идет речь в этом письме? Это подразумевает и духовную ответственность. То есть муж ответственен семье представлять волю Божью для всех домочадцев, для жены, для детей и так далее. Муж ответственен стоять в духовном проломе, молиться, благословлять всех членов своей семьи, также наставлять детей в Слове Божьем. То есть показывать, учить детей и всех членов семьи, как правильно отделять добро от зла.
0: И словесно, и своим примером.
1: Да, и своим примером, конечно.
0: Да. Вернемся к этой беседе. Как правильно расставить приоритеты в жизни, какие жертвы угодны Богу и кому нести десятину? Об этом дальше в нашей программе. Не пропустите, мы вернемся через минуту. Вы смотрите Клуб 700 Интерактиве. Сегодня мы отвечаем на ваши вопросы, уважаемые телезрители. И мы продолжаем тему ответственности мужа в семье. И говорили немного о финансовой ответственности.

0: Священном Писании в послании апостола Павла написано, что для того, чтобы человек был духовным служителем в церкви, то есть нес духовный сан, или пастора, или епископа, или пророка, евангелиста, учителя, диакона даже, он должен быть хорошо управляющий домом. Относится ли это только к тем, кто претендует на духовный сан, или речь идет, в общем-то, о любом верующем человеке? И что такое хорошо управлять домом?
1: В другом послании, вот в первом послании Тимофея, апостол Павел вообще говорит категорично: а кто о своих, особенно о домашних, не заботится, тот отрекся от веры и хуже неверного. То есть здесь касается уже всех верующих. Потому что Павел показывает, что даже люди, не знающие Бога, да, по природе своей, они заботятся о своей семье. Но если ты уже познал Бога, и тебе открылось, законы Царства Божьего, ты должен особенно показать это на примере своей семьи. Потому что, опять же, апостол Павел, он проводит такие параллели, что муж должен относиться к своей жене, как Иисус относится к своей церкви и предал себя на смерть ради нее. То есть Павел говорит: мужья, так любите своих жен, чтобы вы готовы были жизнь отдать ради своей жены, ради своей семьи.
0: Это как бы такая базовая ответственность.
1: Да, базовая ответственность,
0: и базовый навык управления домом и семьей. После этого человек как бы получает моральное право и духовное право управлять чем-то большим и другим.
1: Вот слыша такие вот вопросы, я просто вижу, что обычно в семьях неправильные приоритеты стоят. То есть они ставят так: вначале Бог, потом я во взаимоотношениях с Богом, потом мое служение где-то, да, потом может быть работа, и потом где-то семья. То есть это неправильный приоритет. Писание говорит, что прежде всего Бог и потом твои ближние. Ведь заповедь говорит: возлюби Бога. И возлюби ближнего, как самого себя. А кто такие ближние? Прежде всего, это члены твоей семьи. Только Бог и твоя семья, и только потом выходит служение, работа и так далее. Если не выставлены правильные приоритеты, значит, будут такие проблемы.
0: В каком, один из телезрителей наш еще один спрашивает, мы сейчас говорим о толковании Библии, интерпретируем отрывки Священного Писания, один из телезрителей спрашивает нас, в каком переводе лучше читать Библию или Евангелие, Новый Завет, потому что переводов сейчас немало. На русский язык, не говоря уже о переводах на английском языке. Давай начнем с тебя. В каком переводе ты читаешь Библию ежедневно?
1: Ну, я читаю на синодальном переводе, но все-таки пользуюсь еще словарями и толкователями. Особенно, когда очень сложное какое-то слово, необходимо более точный глубинный смысл. Потому что любой перевод – это уже пересказ. А Бог дал свое слово на древний иврит, древний арамейский, древнегреческий языки. И в оригинале одно слово, оно могло иметь несколько контекстов и несколько смысловых значений. А переводчик обычно берет только одно из возможных значений. И поэтому любой перевод, он сужает уровень толкования Писания. Потому что ведь неспроста четыре Евангелия. То есть при чтении Писания мы можем использовать несколько уровней толкования. Первое – это буквально. То есть как написано, так я воспринимаю. Это вот Евангелие от Марка, она как раз показывает буквальный смысл. А следующее – это язык намеков. Евангелие от Матфея. Схожесть имен, схожесть названий, значение имени тоже открывает определенный духовный смысл этого стиха.
0: Ну, извиняюсь, но не уменьшает ли перевод значимость Священного Писания?
1: А тут мы опять...
0: В каждом отдельном случае.
1: Опять мы касаемся вопроса, что человеку одному невозможно, какой бы он перевод ни имел, в сложных моментах получить точное толкование этого Писания. Поэтому Писание открывает нам значение церкви, собрания верующих, для которых Бог поставил служителей, которые получили особую благодать в правильном истолковании Писания.
0: Ты сейчас такую интересную вещь говоришь, даже рискованную в каком-то смысле. Мартин Лютер против этого протестовал, потому что он говорил, что человек самостоятельно, вне церкви, может познать Священное Писание при общении с Богом.
1: Опять же, я говорю, как Писание говорит, чтобы мы со всеми вместе, со святыми, получили понимание всей широты, глубины многоразличной благодати Божией.
0: Ну, в любом случае, Бог поставил нас зависимость друг от друга.
1: Конечно,
0: это очевидно.
1: Конечно.
0: И поэтому написано, что когда вы собираетесь вместе, у каждого из вас есть слово, псалом, откровение. Вполне очевидно, что каждый человек не имеет всей полноты
1: откровения. Ведь интересно, уже ученики, которые были с Иисусом, апостолы, длительное время, перед тем, как Иисус вознесся на небеса, написано, он дунул и раскрыл им ум к разумению Писания. То есть они были с ним, живое слово было здесь, но им все равно Господь должен был раскрыть разум к пониманию Писания.
0: Ну, каждый должен в смирении понимать, что он не может иметь всей полноты.
1: Конечно.
0: Поэтому быть открытым
1: для того, чтобы даров,
0: принимать познание, которое Бог дает другому человеку. Возвращаемся к нашим вопросам. Они интересные, злободневные, очень актуальные, я думаю, для многих. Вот одна девушка из Украины пишет такую откровенную нужду свою, ей 32 года, она не замужем, отношения все заканчиваются тем, что избранник говорит, я полюбил другую, ты мне больше не нужна. И, безусловно, это определенные комплексы, отчаяние, обиды может приносить в ее жизнь. И вот вопрос такой, который интересует многих, наверное, особенно девушек и парней в том числе, существует ли такое понятие, как родовое проклятие или венец безбрачия, иногда это называют, всякие... бабушки, женщины, которые обещают так называемый венец безбрачия снять. Что это такое? Веришь ли ты в это? И как можно объяснить такие ситуации?
1: Писание очень четко говорит в Ветхом Завете, часто употребляет слово «проклят». Проклят всяк, не исполняющий всего, что написано в книге закона. Это действительно существует. Но для нас есть выход, потому что Писание говорит, что Иисус стал проклятием. То есть проклят всяк, повешенный на древе. Почему Иисус был распят именно на кресте и взят, можно сказать, от земли и между небом? Потому что когда Он был на кресте, Он взял не только на Себя все наши болезни, все там, грехи, но Он также взял все проклятия закона. И в нем все было наказано. Поэтому, когда человек примиряется с Богом, если даже было какие-то проклятия, они разрушаются силой Духа Святого. Поэтому я посоветовал этой женщине не пытаться самой решить эти вопросы, искать там любого парня, лишь бы он взял ее в жены, а прежде всего прийти, покаяться пред Богом, принять Иисуса как своего личного Господа и Спасителя и доверить этот вопрос Богу, чтобы Бог действительно помог ей создать благословенную семью с верующим человеком. Который действительно мог бы полюбить ее так, как Иисус любит свою церковь.
0: Поэтому здесь нужно решить духовную часть, прежде безусловно. Всего, да, и да, после этого свою человеческую часть исполнили.
1: Это было и в моей жизни. Я тоже женился довольно поздно, в 33 года, но я прекрасно помню эту молитву, когда я отдал этот вопрос Богу. Бог, говорю, я знаю, что ты, если дашь мне семью, ты дашь мне самую лучшую сестру в жены, верующую.
0: Сколько прошло лет с того момента, когда ты помолился?
1: Порядка, может быть, 4-5 лет, и действительно это произошло.
0: То есть немалый срок.
1: Да, но я готовился морально, духовно, и готовился взять ответственность за свою семью. Поэтому.
0: И еще один вопрос, продолжаем цитировать наших телезрителей. Женщина-телезрительница из США спрашивает, ее зовут Любовь, она говорит только по-русски, но в ее местности, где она проживает, нет русскоязычных церквей. Хотя, в общем-то, в США достаточно много русскоязычных церквей, но по каким-то причинам у нее нет таковых. Куда в таком случае отдавать десятину? Вот такой вопрос интересует.
1: Ну, вопрос о десятине является одним из самых спорных, может быть, в учении различных евангельских церквей, разных деноминаций. Но действительно о десятине мы видим, когда еще Авраам возвращался после победы над царями, и Мелхиседек, царь Салима, вышел, и Авраам дал десятую часть. То есть мы видим, что это произошло еще до того, как Бог дал свой закон своему народу. То есть и в Ветхом Завете Бог говорит о десятине, как о святыне. И в книге Малахии есть такой момент. Принесите десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища.
0: То есть, Любовь, в общем-то, готова отдавать десятины.
1: Да, первостепенно, конечно.
0: Вопрос, куда?
1: Если человек посещает поместную церковь, где он получает духовную пищу, прежде всего он должен нести туда. Если вдруг такого нет, необходимо молиться, чтобы Бог показал именно ту общину, которая действительно мудро применяет десятину, где действительно это используется для пищи. То есть для помощи нуждающимся и так далее. Прежде всего, необходимо помолиться, чтобы Бог показал. Может быть, действительно, она увидит эту церковь, которая помогает бездомным, нищим и так далее. И тогда действительно эти деньги будут использованы как пища, как Малахий говорит, чтобы в доме моем была пища.
0: Ну или, наверное, в любом случае она или хотя бы в онлайн смотрит какую-то церковь регулярно. То есть откуда-то духовная пища в любом случае поступает наиболее регулярно.
1: Первостепенно, где она получает духовную пищу и пасторское попечение.
0: Да,
1: если такого нет временно, то все-таки молиться и мудро вложить, чтобы Бог показал, куда необходимо принести.
0: Лишь бы не на продукты в супермаркете потратить. Отделить это изначально. Я хотел бы зачитать одну нужду. Наталья пишет. Процитирую. «У меня неверующий муж, если, конечно, можно его так назвать. Мы живем в одной квартире, но квартиранты уже второй год, то есть не живут вместе. Он мне не помогает финансово, пьет со своим братом, который живет с нами. Я могу представить себе эту картину. С двумя дочками живут в комнате, закрываемся от разборов, криков, скандала. Уйти некуда, я пока не работаю. Устала жить в страхе, в постоянном стрессе. Я верю, что Господь все видит и знает. Он мне помогает всегда, и просто я... иногда не пойму, как дальше выжить. Хочу измениться, помолитесь обо мне». Как быть в этой ситуации? Ну, вот такая сложная бытовая ситуация, осложненная невыясненными отношениями с мужем, осложненная постоянным присутствием брата, который любит, наверное, выпить. Целый

0: проблема? Что
1: тут
0: делать? Тут
1: еще
0: тем,
1: более
0: как
1: серьезно, потому что я вижу, что это реальная угроза здоровью и даже жизни как ее, так и ее дочерей. Потому что когда эти пьянки, они не контролируют себя. Поэтому, конечно, надо молиться Наталье, чтобы Бог благословил хорошую работу, чтобы она могла где-то снимать отдельную комнату или квартиру. Потому что вопрос касается уже безопасности ее и ее детей. И ясно, что, конечно, когда круглые сутки там пьянство, ни она не высыпается, ни дети, они не могут ни учиться, ни нормально жить. И по ее описанию видно, что ее муж уже не выполняет ответственность, возложенную Богом. И, судя по всему, он даже и не хочет с ней жить вместе. Писание говорит, что если неверующий не хочет жить, то дать развод, ибо к миру призвал Господь. Ну, давайте мы помолимся за Наталью, чтобы Бог помог ей, показал реально, как и сейчас выйти из этой сложной ситуации. Дал благословенную работу, чтобы они могли жить самостоятельно. Вот.
0: Да. Первое, не подвергаться отчаянию.
1: Да, да.
0: Второе, молиться и действовать.
1: Быть, да, и быть готовым ответить на волю Божию. Сделать этот шаг веры.
0: Сделать поступок.
1: Как Петр, он вышел из лодки, делал шаг по этой воде и шел, пока он смотрел на Иисуса Христа. Потому что бывает очень сложно сделать первый шаг. Оставить уже насиженное место и пойти в эту неизвестность. Но Бог говорит, я с тобой, я тебя не брошу, и ты будешь благословен. Угу.
0: Помолимся.
1: Отец Небесный, мы благодарим Тебя за нашу телезрительницу Наталью, которая искренне открыла свои нужды, Господь, перед нами. Господь, мы просим Тебя, услышь ее молитвы, открой совершенную волю, Господь. Дай ей благословенную работу, чтобы она могла хорошо работать, и через это она и ее дети были благословены финансово так, чтобы они могли снять отдельное жилье, Господь. И она могла строить свою жизнь на Божьих принципах. Защити ее и ее детей во имя Иисуса. И мы просим Тебя, иви милость, Господь, даруй дар покаяния для ее мужа и для его брата во имя Иисуса Христа. Аминь.
0: Мы прощаемся до следующей встречи и оставляем вас с предупреждениями Священного Писания. Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного.

Я с детства наблюдала, как мой папа занимался музыкой с его друзьями, с его компанией, и этим вдохновилась. Бог впереди меня, Он ведет меня, дает мысли, дает фразы в песнях, дает людей, посылает.

0: Нет.
1: Когда я был маленький, я часто смотрел на папу, как он классно играет и прославляет. И мне хотелось также научиться играть. И я просил его, чтобы он научил меня, и чтобы он вкладывался в меня. Я всегда хотел быть таким крутым, как он.
0: Конечно, бывают такие ситуации, что и люди как-то на тебя влияют, и ты понимаешь, что, наверное, все-таки это не мое, и всякие атаки на тебя происходят, и все равно потом ты понимаешь, что Божий огонь внутри тебя не может погаснуть, и он всегда с тобой, и ты должен идти вперед, несмотря ни на что.

0: 48-я серия. Спелые гроздья.
1: Летающий дом, где живут наши друзья, подлетает к городу Троада на побережье Эгейского моря.
2: Ай, какая синяя вода!
3: Если приземлимся, непременно искупаемся.
4: Посмотри в свой бинокль, Джастин, что творится в этом городе?
3: Человек выступает перед толпой. Энджи, кажется, это Павел.
4: Точно? Он, наверное, прибыл сюда как миссионер.
2: А кто такой миссионер?
5: Это
2: Энджи?
5: Тот, кто путешествует и всюду проповедует Слово Божье.
3: Профессор Бамбл, что-то случилось? Профессор! Что вы там прячете, а?
2: О, виноград, здорово!
3: Виноград, вот как! Вы хотели приберечь его для себя одного?
4: Разве это честно? Даже не поделиться с нами.
2: Виноград вкусный.
6: Я прятал от вас виноград, чтобы проверить, спелый он или нет. Зеленый виноград вреден для желудка.
3: Но этот виноград синий-пресиний.
6: Да, но нельзя же судить о винограде по внешнему виду.
4: Это вы книг начитались.
3: Угу.
6: Вы, кажется, хотели мне сказать что-то важное.
3: Ой, я и забыл.
4: Мы думали, случилась неполадка.
7: О, моя больная спина!
5: Во всем виноват только ты сам.
3: Вам нужно было управлять, а не есть виноград.
7: Ну да, вам, конечно, завидно.
6: Что это? Ух ты, виноградник!
3: Вот это да!

0: Сколько здесь винограда? Привет!
1: О, а ты, наверное, грабитель?
0: Ну, нет, у меня просто разбежались глаза. Здесь столько винограда, и он такой крупный и спелый.
2: Профессор Бамбл, что вы делаете в саду этого человека?
3: Простите, когда он видит виноград, он теряет над собой контроль.
4: Простите, но зачем вам столько винограда?
1: Я ставлю эксперименты, чтобы вывести превосходный сорт и делать вкусный сок.
0: Если вы нам дадите попробовать, мы, может быть, можем помочь вам советом, а?
1: Я только начал, но однажды я надеюсь получить самый вкусный виноградный сок. Вот увидите.
5: Виноградный сок!
1: Мой хозяин продает на базаре очень вкусный сок, но он слишком дорогой. Поэтому я готовлю сок такой же вкусный, но более дешевый.
2: У тебя все в порядке?
1: Не волнуйся, Елена. Это мои друзья. Я рассказал им, как я работаю.
2: Я останусь с тобой, помогу подготовиться к состязанию.
1: Твой отец, Елена, не хочет, чтобы мы были вместе. Он считает, что я тебе не пара. Но я надеюсь, что вскоре он изменит свое мнение. Виноградный сок, который я сделаю, будет признан лучшим.
2: Да, мой милый.
1: Дорогая.
2: О, простите, когда я вместе с любимым, я обо всем забываю.
0: И я не удивлюсь, друзья, что вскоре вы станете женихом и невестой.
2: Вы меня смущаете.
6: Госпожа Елена!
2: А?
6: Госпожа, сюда идет ваш отец. Я не хочу, чтобы у вас были неприятности, так что лучше уходите, а Евтих пусть примется за работу.
1: Спасибо, что предупредил нас.
6: Пожалуйста, торопитесь.
1: Я должен работать в винограднике ее отца, а вы можете остаться.
2: А вы можете ненадолго заглянуть ко мне. Вы отведаете вкусного виноградного джема, а также изюм.
0: Хотелось бы поскорее попробовать ваше лакомство.
7: Нет, нет, вам надо остаться и чинить машину времени.
6: Вот.
8: Вот драка.
9: Это все?
8: Сейчас я не в состоянии заплатить больше. Я уверен, что смогу вернуть долг, если выиграю в этом году состязание виноделов.
9: Зарах, то же самое ты говорил мне в прошлом году. Ты выиграл первый приз, но что изменилось? Разве твои дела пошли лучшим?

0: Какой смысл приготовлять самый вкусный виноградный сок, если он так дорог, что никто его не покупает? Ты глупец. Если бы ты не был таким упрямым, ты бы не тратил лучшие сорта винограда для сока, и он стоил бы дешевле.
1: Дай мне попробовать еще раз.
0: Так знай же, я не подаю милостыню. Ты вечно просишь у меня отсрочку платежа. Я согласен ждать до сентября, и это крайний срок. Я хочу, чтобы деньги вернулись ко мне, иначе тебя посадят в тюрьму.
2: Да, детки, идите за мной.
3: Меня подождите.
4: Курги, не отставай.
0: Что я мог бы сделать, чтобы эта девушка стала моей невестой? Зарах, есть только один путь, дружок, чтобы избежать банкротства и тюрьмы. Если я женюсь на твоей дочери, я прощу тебе все твои долги.
5: Но драка...
0: Зарах, подумай. Я дам девушке все свои богатства.
6: Пока, ребятки. Мне надо идти в виноградник. Увидимся.
2: Ну, прошу тебя, не работай по ночам. Тебе же нужен отдых, иначе ты заболеешь.
6: Не волнуйся. Вот выиграю состязание и отосплюсь.
2: Счастливо.
7: Скажи, почему Евтиху необходимо выиграть конкурс виноделов, а?
2: Мой отец не любит Евтиха. Он считает его никчемным человеком. Но если он победит, отец поймет, что ошибался, и разрешит нам пожениться.
8: А если его сок не будет самым лучшим, что же тогда?
2: Ну...
0: Елена!
2: О, это Драко.
7: Кто?
8: Кто?
0: Привет, дорогая. Закрой глаза и протяни руку. Сюрприз, да?
7: Ух ты!
2: Драко, я отказываюсь его принять.
0: Ясно. Ты хорошо воспитан и не примешь кольцо, пока мы не поженимся.
2: Что?
0: Ну что ж, прощай, дорогая.
8: А кто это был?
3: По-моему, он очень злой.
7: Нельзя быть таким нахальным, ведь девушка любит другого.
0: Можно я заставлю его взять свои слова обратно?
2: Нет, боюсь, что мой отец должен ему слишком много денег. Входите, я дам вам джем и изюм. Я сейчас вернусь.
7: Спасибо.
2: Здравствуй, отец.
1: Это была опять у этого бездельника? Твой Евтих не достоин тебя. Он не сможет исполнять все твои желания.
2: Ну, ты же знаешь, что мне не нужен богатый муж, который дарил бы жемчуг и бриллианты. Есть вещи гораздо более важные. Папа, я люблю Евтиха. Пусть он беден, но он тоже любит меня, и это главное.
1: Но на любовь не купишь еду. Разве ты хочешь жить в шалаше?
2: Но...
1: Я запрещаю тебе встречаться с этим нищебродом. Ты выйдешь замуж за того, за кого я скажу.
8: Он имел в виду, Елена?
0: Мистер Драко.
7: Это тот самый жуткий тип, который предлагал тебе кольцо.
2: Да, он хочет, чтобы я вышла замуж за Драко, но я не хочу.
8: Ты ослушаешься отца?
2: Нет. Евтих спасет бизнес моего отца, если приготовит дешевый сок. Тогда мы сможем отдать все долги.
8: Это здорово!
2: Помолитесь за нас.
7: Угу.

0: Я никогда в жизни не ела столько изюма.
1: Я тоже. Виноградный джем очень вкусный.
2: Очень, спасибо.
3: Я буду рада, если вы придете еще.
0: Ты, наверное, каждый вечер приносишь ужин своему любимому, да?
3: Да, потому что он так погружен в свою работу, что забывает о еде. Я приношу ему ужин сама.
4: Ну, пошли, мы отведем тебя в тюрьму.
5: Ведь это ты украл виноградный сок из кладовой господина Зараха.
6: Это неправда.
7: Этот кувшин найден в твоей комнате, а на дне его написано «Зарах».
6: Но поверьте мне, я тут совершенно ни при чем.
8: Он попал в беду. Стойте! Пустите его, он ни в чем не виноват.
9: Твой отец сказал, что у него пропал кувшин с соком, и он подумал, что его взял Евтих. Теперь это доказано, Евтих вор.
8: Как? Отец?
6: Не волнуйся, Елена, это, очевидно, какая-то ошибка, я не виноват.
7: Ладно, уведите его.
5: Пошли.
8: Евтих.

0: Не плачь. Несправедливо. Евтих ни в чем не виноват. Ой. Не убегай!
1: Убежала.
0: О, Господи, помоги Евтиху, он ни в чем не виноват.
2: Елена!
3: Елена!
2: Это мы! Мы шли за тобой.
0: Привет, детки.
2: Мне очень жаль, что все так случилось.
3: Это несправедливо. Я тоже уверена, что Евтих не мог совершить кражу.
0: Спасибо.
2: Может быть, кто-то не хочет, чтобы он участвовал в конкурсе.
3: Кстати, сколько дней осталось до состязания?
0: Всего 3 дня.
2: Три дня?
3: Мало.
2: Что же делать?
1: Как же нам быть?

0: Пойдем, сэр. А вы оставайтесь здесь.
1: Осторожнее.
2: Советую тебе сознаться, иначе ты отсюда не выйдешь, понял?
0: Евтих?
2: Джастин.
0: Сэр, тебе пора действовать.
3: Работать готов. Контакт. Ой, поранился.
0: Это просто царапина.
3: Получилось.
0: Теперь надо бежать.
2: Надо добраться домой, прежде чем обнаружить свое бегство. Скорей.
4: Тихо, где ты? Что вы тут делаете, мелюзга?
5: Виноградный сок.
0: Да, сударь, мы хотим выиграть состязание виноделов.
4: Куда одевался Евтих? Отвечаете ли вам не поздоровится?
5: Он убежал. Посмотрите сами, если нам не верите.
4: Обыщите все окрестности, мы должны вернуть его в тюрьму. А пока его нет, я смогу убедить Елену выйти за меня замуж. Так, вперед! Пошли в виноградник, его здесь нет.
0: Интересно, может быть, это из-за него Евтих попал в тюрьму?
5: Ну вот, слава богу, они ушли.
0: Отлично.
5: Ой, как тяжело. Джастин, ты нашел люк?
0: Угу.
1: Евтих, ну ты работаешь 2 дня и 2 ночи без отдыха.
2: Правда? Но мне некогда отдыхать, Елена. Я должен вовремя успеть к состязанию. Хорошо. Завтра все должно решиться. Господи, помоги мне успеть. Нет, я потерял не так много. Смотрится хорошо. Так, я сделал вкусный виноградный сок. Ура! Елена, милая, просыпайся. Наконец-то я приготовил прекрасный сок. Попробуй.
5: Чудесно! Поздравляю вас!
2: Я хочу поблагодарить вас всех за помощь.
4: Сограждане, сейчас будут оглашены итоги состязания виноделов. Сограждане, мы готовы объявить имя победителя состязания.
0: Что ж, надо послушать.
4: Участников было много. Судьи решили, что Зарах, победитель прошлогоднего состязания, занял 2-е место.
6: Как это? Кто-то приготовил виноградный сок лучше меня?
4: А первый приз получает... виноградник Елены!
7: А что это за виноградник Елены?
4: Я никогда не слыхал про виноградник Елены.
8: Ура! Победили!
5: Но...
6: Елена?
1: Надо поблагодарить всех судей. Сам победитель состязания не смог появиться здесь. Его зовут...
6: Евтих, хватайте его! Теперь-то ты не уйдешь, Евтих.
1: О, Евтих!
6: Ты думал убежать для того, чтобы присутствовать на состязании?
4: Опять попадешь в тюрьму, и я сделаю все, чтобы ты не смог улизнуть во второй раз.
5: Это и есть победитель состязания. Он приготовил самый вкусный сок.
2: Разве? Он обокрал твоего отца.
0: Он сам приготовил сок, и я тому свидетель.
5: Я тоже там была и все видела.
4: Чушь! Этот человек вор и бездельник. Он не мог придумать ничего поумнее.
5: Нет, он не бездельник. Он доказал это, выиграв состязание.
6: Елена?
2: Он должен сидеть за решеткой.
4: Стойте.
9: Что тебе надо, чужеземец? Кто ты такой?
10: Я последователь Господа Иисуса, призванный проповедовать благую весть.
0: Это же Павел!
10: Почему вы не позволите этому бедняге сказать слово в свою защиту? Разве тот, кто действительно виноват, покажется на городской площади? Он скорее станет опасаться всех встречных. Верно, дайте Евтиху сказать.
9: Да, может быть, он и не виновен.
6: Дайте ему шанс.
9: А, ну ладно.
10: Евтих, не бойся говорить то, что ты действительно думаешь.
2: Спасибо, но поможет ли это?
0: Давай, Евтих,
11: ты должен защищаться.
5: Послушайте меня, я буду защищать его. Этот человек ложно обвинен в краже. Он не воровал у моего отца, он помогал ему. Наш сок был слишком дорогой, а он сделал более дешевый виноградный сок и получил за него приз. Этот сок спасет моего отца от банкротства.
10: Лучше бы открыл собственное дело.
5: Он хотел помочь моему отцу.
0: Поэтому он назвал свой сок виноградник Елены.
10: Ну и что это доказывает? Он вор, он бежал из тюрьмы. Ты сознаешься в этих грехах?
2: Нет, я ничего не знал о краже. Я признаю только, что бежал из тюрьмы. Я должен был выиграть приз, чтобы помочь Зараху, но тщетно.
5: Вовсе нет.
2: Елена, я чувствую, что я все-таки ни на что не способен. Я-то надеялся помочь твоему отцу. Он много сделал для меня. Но не вышло.
10: Ну что, слышали? Он все сказал. Ведите его в тюрьму.
9: Пошли.
6: Нет, погодите!
9: А что?
6: Евтих не крал у меня кувшин с виноградным соком. Виноват я. Я сам взял кувшин. Я хотел разлучить Елену и Евтиха. Я не мог вернуть долг Драка.
10: Зарах, ты глупец!
6: Евтих, я плохо поступил с тобой. А ты, Елена... Вы простите меня.
2: Да, конечно.
5: О, да, папа.
6: Благослови вас Бог.
2: Ой. Итак, с помощью Павла справедливость восторжествовала. И было много веселья. Особенно, когда Зарах вскоре получил много выгодных заказов на виноградный сок, полученный Евтихом. В тот вечер на верхнем этаже дома Зараха горело много огней. Все собрались послушать проповедь Павла.
10: Иисус учил нас любить друг друга. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. И если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое ради бедных, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, не завидует. А?
5: А? А? Ой! Что с ним? Евтих! Евтих, пожалуйста, проснись! Евтих, ну отзовись же!
12: Он лишился сил и умер.
0: Неужели?
9: Он сидел на подоконнике и, наверное, заснул там, пока Павел произносил свою речь.
6: Он словно не обращал ни на что внимания.
10: Наверное, ты прав, Трофим. Он весь вечер плохо себя чувствовал.
9: Да, правда.
10: Он не спал 3 дня и 3 ночи, пока готовился к состязанию.
6: Это я виноват. Он хотел мне помочь, а я оклеветал его и посадил в тюрьму. Спаси его, Павел. Попроси Господа сжалиться над моей дочерью и вернуть жизнь этому невинному юноше, которого она любит. Пусть уж Господь накажет лучше меня, грешного.
5: Но он же простил тебя.
10: Не волнуйся, он будет исцелен. Отец Небесный, верни жизнь рабу твоему силой твоей великой. Аминь.

0: Gifty.
1: Ура!
2: Он жив! Он жив!
1: Он жив! О, я втих.
3: Елена.
4: Вскоре после этого Евтих и Елена поженились. И за их здоровье все выпили виноградный сок, приготовленный Евтихом. И все славили Господа за его спелые грозди.

своей жизнью. Приветствую, дорогие друзья! Очень приятно быть сейчас вместе с вами. Конечно, очень много волнующих моментов и переживаний. И мы понимаем, что живем в необычное время. Даже, можно сказать, в последнее время. И много тревог, беспокойств, волнений, вопросов возникают. Но в то же время, когда мы обращаемся к нашему Всевышнему, нашему Господу, то как приятно получить хорошие ответы, с которыми мы, конечно, пройдем этот жизненный путь, и прославляя Бога, и возвеличивая Его в своих сердцах. Мы понимаем, только с Богом, только в Его Духе, в Его присутствии мы можем пройти этот путь достойно. Слава Богу! Как много примеров, как много откровение, слово, которое нас обогащает и вдохновляет. И когда мы обращаемся именно к тому, что говорит к нам наш дорогой Господь Иисус Христос. И вот обратимся тогда к тому, что вот в те времена первые ученики, они путешествуют с Ним уже несколько лет, и они попадают в Иерусалим. Прекрасный город, святой город. И вдруг меня так это касается, так это интересно, что они пытаются познакомить со своим этим прекрасным городом Иерусалимом, чтобы рассказать и показать город. Ну, я думаю, что мы можем рассказать о том, что сам Господь-то сотворил. И это очень необычно. И тогда эта тема, она была немного изменена. И тогда пришло именно это слово – что же есть Царство Божие, что же есть то, что именно мы наследуем в Боге. И эти откровения, они реально вдохновляют нас. Может быть, да, много внимания мы уделяем вот этим внешним положениям, и что окружающим.

окружает нас, но что Бог говорит именно сегодня в наши сердца. И уже в те времена было объявлено, что придет во времена, в последние времена, вот такие сложные обстоятельства, эти слухи, и землетрясения, и войны, и всякие испытания. Но мы знаем, что посреди всех этих событий будет провозглашено Царство Божие, будет проповедано Евангелие во всех народах. И вот с этим посланием мы идем. Помню, летел как раз из Соединенных Штатов на самолете, думал попасть сейчас к своим близким в Эстонию, но где-то посередине мы слышим, что произошло землетрясение в Албании, и надо было изменить курс. И мы уже летели на Болгарию. Там уже мы собираем помощь. Там мы загружаем эту помощь в микроавтобусы. Уже едем через Македонию туда, в Албанию. Было страшное землетрясение. Мы были в городе, где люди просто несколько десятков человек просто погибло. И мы были там, значит, в этом селении, и мы посещали разные семьи, которые пострадали. И мы хотели принести, как-то утешить, как-то поддержать, как-то помочь. И я помню, это интересно было, именно эта мусульманская семья, и там, значит, в семье погибло где-то четверо человек. И эта мать там была, и там вот эти столы, там у них есть свои традиции, как это все происходит. И мы также пришли утешить эту семью. Мы какие-то подарки, какую-то помощь, потому что было тяжелое состояние. И вот мы там были в молчании, мы пили это кофе вместе с ними и пытались как-то утешить. И вот в один момент кто-то говорит: вот он идет, вот этот чудо-ребенок идет. И вот подходит один мальчик, и они указывают на него. Это удивительный случай, когда он падает с пятого этажа вниз, и над ним две глыбы бетонные просто остаются, и он остается живым. И это большое чудо. И я помню, когда он зашел, с этим пришло что-то божественное. И это коснулось этой семьи. Какая-то надежда пришла, какое-то утешение пришло. И мы уже вместе взялись за руки, и мы вместе молились Богу. И Господь касался там людей. И это необычно. Я вот именно понимаю, что именно в этих обстоятельствах открывается возможность для проповеди Евангелия. Там, где есть трудности, где есть сложные обстоятельства, мы видим, это будет происходить, и это происходит сегодня. И поэтому мы сегодня посреди этих людей и народов, которые, может быть, в очень сложных обстоятельствах, и мы пытаемся и стараемся доносить Евангелие до них. И также Иисус, Он говорил уже в следующей главе от Матфея, Он уже рассказывает и приносит такую весть именно, что же есть Царствие Божие. Как нам вести в эти последние времена? И мы находим здесь несколько притч, которые, ну, на самом деле вдохновляют нас именно на то, чтобы мы имели эту мудрость и откровение, как поступать. Это повествование о 10 девицах, да, которые бы кто-то был готов, кто-то не очень. Но как именно важно это испытывать в сегодняшних обстоятельствах. Мы все в этом положении, мы все как эти девицы. Или мы готовы, или мы забыли, или мы что-то пропустили, или что-то проходит просто мимо нас. Хотя для нас было предупреждение, хотя для нас было откровение быть наполненными Божьим Духом, Божьим Словом, чтобы не пропустить это откровение, которое способно нас, так сказать, подготовить к этому духовному движению последнего времени. И я так благодарен Богу, что у нас есть эта возможность сегодня быть исполненными Духом Божьим, Духом Святым, благодаря которому этому маслу, которое способно гореть в нас, зажигать нас, вдохновлять нас, и ничто не будет пропущено или оставлено где-то в стороне, но это будет только вдохновлять нас. И, конечно, я так коротко пытаюсь говорить сейчас именно об этих обстоятельствах, потому что именно это говорит Иисус Христос и есть Царство Божие. Быть готовым. Очень просто. Быть готовым есть Царство Божие. И быть готовым принять то слово, то откровение, которое приходит.

будет свыше. И это так важно и необходимо. Если мы не имеем этого живительного слова, то мы не имеем жизни. И это откровение вдохновляет, поднимает нас и проводит через различные обстоятельства. Теперь следующий мы видим притчу, и это, я верю, такая инструкция от Бога именно для последнего времени. Как мы можем жить при этих обстоятельствах? Где вот эти войны? Где эти страдания? Где эти испытания? И мы все будем, видимо, проходить через них. Но у Бога есть всегда решение и откровение, как мы можем проходить все. Ну и следующая притча уже о тех ресурсах, которые Бог высвобождает для каждого человека, для каждого верующего. Кому-то побольше, кому-то поменьше, но это не важно сегодня. Важно то, что ты будешь делать со всем этим ресурсом, который Бог даровал тебе, которое дано каждому. Бог не прошел мимо. Да, конечно, ты можешь быть как-то в таком состоянии, где может какая-то зависть, но у него больше, но если кому-то больше, с того больше и спросится. Я так рассматриваю себя как человека, которому дано что-то, может быть, только одно. И я хочу не закопать это, не отринуть это, а взять, использовать и начать это использовать для славы Божьей. И мы тогда увидим, что эти ресурсы, они только дадут эффект и развитие не только для нас лично, но и для многих других обстоятельств. Слава Богу за те откровения, за тот урожай, который мы можем собрать именно благодаря этому дару, который дан нам. Знаете, и там в конце уже есть очень серьезное заявление, и это тоже говорит о том, что есть Царство Божие. Царство Божие – это что-то, то, что Бог дает нам, и что нам надо развивать и пускать по водам, которое сможет принести нам больший, хороший урожай. Ну и в конце, наверное, я прочитал бы Евангелие от Матфея. Там Господь уже распределяет, кто же эти овцы, а кто козлы. Да, вот такое распределение. И знаете, этот момент может быть не очень приятный, вот, но и мы можем начать волноваться и беспокоиться о своем каком-то положении в Его Царстве. И это то, что есть Царство Божие. Он сравнивает и Он объясняет и говорит нам о Царстве Божьем здесь. Потому что кто-то будет по левую, а кто-то по правую сторону. И здесь мы видим этот именно момент, ради чего мы все это делаем. Знаете, мы можем много чего делать. И это очень важно, что мы что-то делаем. И нам надо иметь дела веры, нам надо действовать по откровению Божьему. Бог говорит нам что-то делать, и мы делаем, и мы видим Божье благословение. Как настроено наше сердце, какая наша мотивация? Может быть, давайте посмотрим на это. Потому что не хочется, что в один момент мы вроде говорили «Господи, Господи», и делали как бы много, и чудеса творили, и дел всяких наделали. Но Господь скажет: «О, извините, я вас не знаю», знаете. Очень неприятно услышать, но Писание говорит об этом. Это может произойти. И поэтому здесь именно что же есть Царство Божие, это когда мы делаем ради Господа, ради Его имени. Знаете, даже если мы дадим этот бокал воды, просто воды, не из-за того, что только вот жажда есть, вот, а ради того, что вот Господь побудил меня это делать, ради любви, ради того, чтобы люди могли бы увидеть руку Божью, Божью славу, Божью любовь. И тогда уже мы видим это другое отношение. Это записано, это остается в книге жизни, это дает нам возможность уже занять правильное положение пред Богом. И как это важно и необходимо принять, что мы живем и творим ради Христа.

Я бы подчеркнул бы это для всей своей жизни, что именно мы делаем это, служим друг другу с радостью, с огромным желанием помочь, поддержать, быть вдохновлением, ободрением, без всякого лицемерия, искренне, от всего сердца. Мы делаем это ради Господа. Твой дар, твое служение, твоя деятельность, независимо там на месте, много или мало, это только один стакан воды, или ты посетил этих дорогих людей там в доме престарелых. Вот совершенно недавно мы могли это сделать. Слава Богу! Это великая возможность от Бога, дарованная нам посетить эти дорогие души, которые там живут где-то в Кыргызстане, где-то в каком-то доме. Но Бог там, Бог со своей любовью там, Бог говорит к этим душам. Или этот детский дом, который так нуждается, эти детки оставленные, брошенные, теперь они могут испытать любовь нашего Господа Иисуса Христа. И много или мало, что мы делаем, но мы делаем это во имя Господне, ради Господа, во славу Его. Эта добродетель, она приносит нам радость. Знаете, и много не надо, чтобы испытать Божью благодать и Божью силу и Божью любовь, если мы сможем настроить свое сердце, вот эту правильную позицию, это правильное положение пред Богом, когда мы творим и делаем эту Божью работу во имя Господне. И это, я думаю, очень необходимо для нас, потому что мы так много всего делали, но мы не имеем такого особенного состояния. Может быть, нам надо пересмотреть это отношение, ради чего мы это делаем. Ради галочки, ради того, что наших убеждений, или ради того, что кто-то нас просто побудил сделать, или мы делаем это во имя Господне, во славу Божью. Тогда обязательно придет вот эта радость и вдохновление, и еще даже на большие, так сказать, подвиги во имя Господне. Дорогие, очень хочется вместе с вами просто помолиться сейчас и принять вот эту благодать от Бога, чтобы у нас была бы эта сила и правильная мотивация на добрые дела, на служение, на труд, на наши отношения там внутри семьи. Все это Царство Божье. И если мы готовы, и если мы готовы принять это слово и эту силу от Бога, то мы увидим вот эту благодать, которая накрывает и ведет нас по жизни. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за эту возможность служить во имя Твое. Боже, во имя Твое, Ты есть Господь всего, Ты открыл и даровал нам эти возможности, и помоги нам, Господи, чтобы наши светильники, они были бы заполнены Твоим маслом, Твоей любовью, чтобы мы могли бы принять то, что, чтобы ничто не упустить и ничто не прошло мимо нас. Боже, помоги нам, Господи, Боже, взять то, что Ты даровал нам, каждому Ты даровал что-то особенное, какой-то талант, какую-то способность, какие-то ресурсы. Боже, мы желаем служить этим Тебе во славу Твою, Господь. И если мы, Боже, принимаем что-то делать, Господь, принимаем решение что-то делать, то, Боже, помоги нам принять это решение делать во славу Твою, во имя Твое, ради Тебя, ради Царствия Твоего, Господь, чтобы находиться и пребывать в Царстве Твоем. Дорогой Небесный Отец, благослови нас в этом, и да прославится имя Твое Святое во всем. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословенны.

Приветствую вас, дорогие друзья! Да, вы наши друзья, вы наши партнеры, вы те люди, которые вместе с нами идут до краев земли. Это такая честь и привилегия служить Богу. Мы все вместе служим Богу. И так важно быть друзьями сегодня в такое сложное время. Людям нужно спасение, людям нужно исцеление сердца, людям нужно освобождение от боли. Как можно от боли освободиться? Только через Господа, только через Иисуса Христа. Когда боль приходит, человек не знает, что делать, человек не знает, куда идти. И рано или поздно человек взывает к Богу. А когда взываешь к Богу, начинаешь молиться, начинаешь каяться, начинаешь просить Господа о помощи. И тогда приходит Он. Да, Господь любит смиренных сердцем, ничего не поделаешь. Приходит Господь и исцеляет сердца человеческие. Иисус хочет дать спасение любому человеку, несмотря на национальность, несмотря на род деятельности, несмотря на социальное положение. Иисус любит всех и каждого в отдельности. Поэтому мы с вами, друзья, несем Слово Божье. И сегодня это еще важнее. Сегодня еще актуальнее говорить людям об Иисусе. Если Господь не поможет, никто уже не поможет. Да, люди очень часто уповают на одно государство, на другое, на какого-то человека или на какую-то фирму. Но самое главное – уповать на нашего Господа. Самое главное, чтобы человек спасся. Очень много людей страдают, потому что они не знают Бога. Они знают религию, они знают закон, они знают должен, обязан сделай то, сделай это, вот стань сразу таким правильным. Нет, Господь исцеляет. Господь ведет к водам тихим. Господь дает жизнь вечную и освобождение. Только наш Иисус Христос. Вот возьмите любого человека. И как человек может очиститься? Да никак. Человек может сам себе помыть ноги, руки. Да, это возможно. Но а душу? Кто может очистить душу? Кто может сердце сделать не каменным, а плотяным? Только наш Иисус Христос. Только Он способен это делать. Да и аминь. Поэтому людям нужен Иисус. Как и вчера, так и сегодня, так и завтра. Я смотрю в будущее, и я вижу, друзья, что у нас с вами очень много работы. Людям так нужен Господь. Людям так нужна живая вера. Не какая-то религия, не это закончество, которое уничтожает людей. Кто-то скажет, надо пострадать, надо пройти какие-то испытания. Нет. Иисус, Он истинна жизнь. Наш Господь, Он благой. Боль не лечит человека. Боль калечит. И наш Господь Бог, Он не жаждет, чтобы все страдали и мучились. Нет. Господь хочет дать свободу. Господь хочет дать сначала жизнь вечную, а потом и жизнь благословенную на этой земле. Это то, о чем мы с вами говорим. Мы поклоняемся живому, всемогущему, святому, единственному Богу. Нет другого Бога на земле, как только наш Господь. Так давайте вместе будем идти дальше, вместе будем служить, вместе будем нести Евангелие во все страны Европы. Да, славянскому миру нужно Евангелие. Сегодня такое время, когда столкнули два славянских народа, и это больно, это печально. Семьи рушатся, друзья становятся врагами. Столько всего происходит, даже невозможно перечислить, сколько матерей потеряли своих сыновей. Только Иисус может исцелить. Только Иисус может исцелить любую боль. Человеку нужно спасение. Человеку нужно освобождение. Человеку нужна душевная свобода, которую дает наш Господь. Когда мы включаем поклонение, когда мы слушаем поклонение, мы становимся другими. Потому что Господь, Он дает нам жизнь вечную. Когда приходит прославление в любой дом, в любую квартиру, а
атмосфера меняется. Человек начинает славить Бога. Человек начинает дышать по-другому. Человек начинает на цветы смотреть по-другому. Человек становится счастливым. Я уверена, что верующий человек – это значит счастливый человек. В любой ситуации человек выходит счастливым, потому что он с Господом. В нашем Господе вся сила, в нашем Иисусе вся мудрость, вся любовь и все благословение. Друзья, давайте вместе дальше будем проповедовать через Life TV. Будем нести Слово Божье. Сегодня это важно. Я хочу благословить вас, друзья. Я хочу поблагодарить за поддержку, за молитвы, за регулярное финансовое даяние. Друзья, делайте это, не останавливайтесь. Так важно, чтобы мы вещали. Да, это не коммерческий канал. Да, мы благотворительный канал. Но мы делаем столько много работы. Мы сегодня стоим на этой земле просто благодаря Господу. Просто благодаря Его благословению, просто благодаря тому, что Господь делает эту работу через нас с вами. Если бы Господь не сказал этого делать, мы бы не делали. Если бы Господь не благословил, не было бы сегодня вещания. Но Господь благословил это служение. Это Life TV, это благословенное служение, которое идет дальше и дальше. Life TV – это тот канал, который был основан благодаря тому, что Господь захотел это. Господь нас вел, и Господь ведет сегодня. И я прошу, Господь, благослови каждого даятеля. Господь, приумножь эти даяния. Пусть семьи будут под Твоим благословением. Пусть люди получают новую работу. Пусть приходят новые идеи для бизнеса. Пусть люди восстанавливаются во имя Иисуса Христа. Господь, я прошу, благослови каждого даятеля. Благослови каждого человека, кто регулярно сеет в эту живую почву Life TV. Друзья, продолжайте это делать. Это так важно, не останавливаться. Господь силен сделать чудо для каждого. Господь силен открыть новые двери. Господь силен открыть окна небесные над вами, над вашими детьми, над вашими внуками, над вашими родителями. Господь, Он благословение. Он тот, который дает все, все, все. И Слово Божье говорит, не обманывайтесь. Всякое даяние доброе нисходит свыше. Господь дает нам благословение. Это все идет от Бога. Друзья, Божье благословение вам. Любим вас, молимся за вас и благодарим вас еще и еще за то, что вы с нами. Всего вам доброго. До свидания.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я подобрал название этой передачи с определенной целью, ведь это век мышления. Наше поколение хочет знать, есть ли что-нибудь, что подтверждает научно то, о чем ты говоришь. Да, подтверждает. Существует целая пирамида доказательств, указывающая на то, что все системы сотворения и дизайна тесно взаимосвязаны и гармонично работают вместе.

Мы видели довольно много гниения в нашем обществе и в наших системах, но тем не менее мы способны заметить невероятное количество творения. Я рад, что вы смотрите нас. Я ведущий Карл Бо, основатель и директор Музея доказательств творения в Глен-Роузе, штат Техас. Сегодня мы познакомим вас с очень особенной информацией. В прошлом я сам не всегда верил, что каждое слово в Библии правда. Но я убедился в том, что я был неправ. Как оказалось, чем больше мы смотрим на библейские записи, тем более научными они становятся для нас. Особенно много проблем мне доставил отрывок из Иова, глава 41. Фактически, он под прицелом как раз для тех, которые сомневаются в достоверности слова Бога, которые не верят в тот факт, что библейские записи вдохновлены свыше. В Иове, глава 40, мы читаем о бегемоте, о животном, который описан как похож на быка, хвост его крепок, словно кедр, и большой, как кедровое дерево. Он также самое необыкновенное животное, сотворенное Богом, самое главное животное. Это описание очень похоже на динозавра. Не на такого, но вообще на динозавра. Скорее всего, здесь подразумевается сейсмозавр. Тираннозавр Рекс, скелет которого вы видите здесь, не был самым большим динозавром, когда-либо найденным, но зато это очень интригующий динозавр. Но сейсмозавр мог поднять голову от 20 до 30 метров в высоту, когда принять во внимание все его тело. От морды до хвоста длина его тела была 40 метров, и весил он почти 90 тонн. Это огромное животное. А ведь раньше мы думали, что самое большое создание на Земле — это голубой кит, который весит 48 тонн и длиной примерно 30 метров. Но теперь мы знаем, что сейсмозавр был больше этого кита. Таким образом, в 40 главе Иова нам представлен этот бегемот, животное, похожее на быка. И здесь же Бог говорит Иову: «Я сотворил и его, как и тебя, человека». И эта библейская запись открывает нам очень многое, что чрезвычайно важно для академических исследований. А теперь перейдем к главе 41. Это творение называется «Левиафан». Очень многие критики Библии считали его просто мифологическим животным. Это животное необыкновенно похоже на огромного китайского дракона. Вот здесь у нас есть модель этого дракона. И считалось, что древние китайцы верили, что он дышал огнем. Было ли подобное творение? Левиафан упомянут не только в книге Иова, но и в Псалтере, и в Исаии, и в Откровении. Как сказано в книге Откровения, во время страшного суда наш Творец, наш Спаситель, сам Иисус Христос, сам позаботится о Левиафане. Таким образом, мы даже сталкиваемся со сравнением. Так мифологическое ли это творение? Давайте рассмотрим этот вопрос. Как оказалось, о таких же драконах, как Левиафан, говорится не только в Библии. Например, в дни Средневековья, например, в 16 столетии, был обнаружен рисунок подобного дракона, хотя к тому времени, согласно записям, они уже вымерли. По этому рисунку из Скандинавии этот дракон очень похож на китайского дракона. Также есть записи с 15 века, говорящие о том, как святой Георгий убивает дракона. Правдивы ли все эти записи? Недавно я посетил Швейцарию. В этой чудесной стране есть озеро Тун, по которому мы катались после конференции, наслаждаясь прекрасным днем отдыха, обновляя свою жизненную энергию. Записи из первого века существуют об этом озере.

Озере Тун, которое вы видите на этой фотографии. Это профиль одного из пейзажей прекрасной швейцарской местности. Здесь находится и замок, который я с удовольствием посетил. Мне бы не захотелось платить за электричество, которое он использует. Итак, об этом озере записано еще в первом веке, об озере Тун. Фактически об этой же местности, с тем же утесом и всем тем, что там находится сейчас. Построенное здесь уже в современное время, все посвящено памяти определенного животного, который похож на змею, на дракона, о котором написано, что он выдыхал огонь, и он убивал тех, которые пытались войти в его пещеру. Затем, как говорится в записях, один христианин отправился к нему со своим другом, и от их молитв это творение убежало прямо в море, яростно извиваясь, и оно уплыло прочь, и с тех пор его больше никто не видел. Насколько же достоверна такая запись, я не знаю. Я только знаю о том, что написано в 41 главе книги Иова, когда Бог спрашивает Иова: «Можешь ли ты, Иов, поймать на крючок Левиафана? И можешь ли ты связать его язык?» И затем Бог добавил: «Даже не пытайся, потому что я сам его сотворил, и он принадлежит мне. Все под небом принадлежит мне, и ты не можешь этим управлять». И дальше идет описание: кожа на его брюхе словно осколки, и он оставляет следы на земле словно плуг. Таким же описан и китайский дракон. Его лапы также оставляли за собой следы. И Левиафана Бог сам описывает Иову. С его слов становится ясно специфическое творение Божье. И Бог сказал: «Я сотворил его, и все под этим небом принадлежит мне». То есть потребовался бы также специфический дизайн для того, чтобы это творение существовало и в настоящее время. На руке у меня часы, подаренные мне в Швейцарии Алексом после проведенной мной там конференции. Это часы-скелет, потому что можно увидеть скелет механизма, можно увидеть механизм через прозрачные компоненты этих часов. И это прекрасный дизайн. Если Левиафан действительно существовал, необходимо было его продумать до мельчайших деталей. Давайте опять вернемся к записям. И не только к библейским, но и к записям научного анализа о творениях, которые выдыхали огонь или извергали огонь, если это возможно. Согласитесь, это звучит совершенно абсурдно. И опять-таки критики Библии и циники очень любят указывать на 41 главу книги Иова, подвергая различным атакам достоверность всего Писания. Но если бы подобное создание, подобное творение существовало, если бы какое-то животное существо могло извергать из себя огонь, это могло бы произойти только в шести научных условиях. Прежде всего, нам бы понадобилась форма, контролируемая влажности. По всей вероятности, для воспламенения понадобился бы также и какой-то механизм трения. Ведь оно необходимо также для электрического зажигания. Какое-то химическое электричество тоже было бы необходимо. Нам нужен был довольно обширный запас кислорода в атмосфере, чтобы горение происходило очень быстро. Нам также необходимы были бы и определенные химические элементы для химической реакции. Таким образом, я перечислил 5 или 6 условий. В 41 главе книги Иова мы сталкиваемся с поразительным обращением Бога к Иову, когда он говорит: «Посмотри на это творение Левиафана, ты не можешь им управлять, его не можешь контролировать, ты не можешь поймать его». Но само описание указывает на то, что Левиафан жил в океане и был в море.
И видно, что его контролировала влажность в атмосфере и кислород. И дальше мы читаем то, что кажется полным абсурдом. Особенно это подчеркивают циники и критики. И было время, когда я думал, что это просто символическое, но это не так. Итак, в 41 главе книги Иова говорится, «Когда Левиафан поднимает свою голову из воды, когда встает и бьет хвостом, от его гортанного хрипа зажигается свет, и его глаза сияют, как утренняя заря». То есть глаза сияют, они светятся. А как глаза могут светиться? Только при определенной влажности. Под хрипом подразумевается тоже трение, о котором мы только что упоминали. И тогда действительно могли сиять его глаза. Между прочим, согласно записям, в возбужденном состоянии и у дракона на озере Тун глаза загорались биолюминесцентным цветом. Затем также необходим большой запас кислорода. И это подчеркнуто в самом тексте, где говорится, когда он плывет, он оставляет за собой седую пену. И Бог говорит Иову, во-первых, обрати внимание. Обрати внимание на запах, исходящий от Левиафана. Например, если ты увидишь рыбу где-то глубоко в море, вода вокруг тебя начинает вздыматься, и ты улавливаешь запах, тебе нужно быстрее убираться оттуда, потому что Левиафан там. Другими словами, он выделял химические элементы, у которых был запах. И дальше, в той же 41 главе, Бог говорит, «Когда ты находишь это творение в его окружении, ты подумаешь, что это древний призрак». Давайте посмотрим, относятся ли эти указания к нашему расследованию. Существовало ли на самом деле подобное творение, подобная тварь? После краткой передышки на усвоение этой информации, давайте продолжим разговор о биологических системах. Ведь для того, чтобы они функционировали, чтобы, как говорится, могли извергать из себя огонь определенные животные, необходимо трение и необходим контроль влажности. Влажность должна контролироваться очень тонко. Также необходимо электричество, выделяющееся с химическим процессом в результате химической реакции, запас кислорода и химические элементы. А знаете ли вы, что в древнем мире главным ингредиентом мази была сера? Она использовалась в битвах. В то время многие солдаты носили с собой на плече специальный рожок с серой, чтобы при ожогах посыпать ею раны. Если он просто ранен, сера применялась как лекарство. Например, если их поранили мечом, они также применяли серу как антисептик. И главным ингредиентом мази всех древних аптек и лабораторий была сера, и у нее, естественно, был очень сильный запах. Просто невозможно было не знать, что кто-то за стеной приготавливал мазь. К тому же у серы такой же запах, как и у тухлых яиц. Помните, в 41 главе Бог сказал Иову, «Когда на море появляется седая пена, когда волны гуляют вокруг себя». Это значило, что это творение начинало кипеть от раздражения, и оно пахло, как мазь, как сера. И уходи, потому что Левиафан близко. То есть мы знаем, что у этого творения был химический элемент. Знаете, что в головке спички, которую мы сегодня используем, содержатся два химических элемента. Там два химических элемента. Сера используется для того, чтобы поддержать огонь, и фосфор для мгновенного зажигания спички. Ведь только после этого сера может поддержать процесс горения. Конечно же, серу всегда можно определить по запаху. И фосфора достаточно только для того, чтобы зажечь эту спичку. Между прочим, фосфор также светится в темноте. Поэтому многие призраки древнего мира, о которых говорили свидетели, они были столбами,
или еще чем-то, что светилось в темноте, и это содержало фосфор. При полной концентрации фосфор может загореться даже при комнатной температуре,

поэтому его необходимо разбавлять. И помните, Бог сказал Иову, когда будешь ловить рыбу глубоко в море, и ты заметишь сверкающую полосу, как можно быстрее уходи из этого места, потому что Левиафан там близко. Это значит, что он выделял достаточно фосфора для сияния. Таким образом, здесь мы сталкиваемся с двумя химическими элементами — серый и фосфор в одном животном, и они необходимы для огня. Некоторое время назад в штате моих сотрудников был один очень хороший человек. Во время Второй мировой войны он несколько лет прослужил в военно-морском флоте в качестве человека-лягушки. Конечно, он ничего общего не имел с лягушкой, он просто был водолазом, которые очищали морское дно от мин. В этом плане они довольно долго кооперировали с китайцами. Китайские моряки, или лягушки, как их называли, или плавающие атлеты, они были необыкновенно подвижными. Но в определенных водах эти храбрые китайские моряки просто не плавали. И наши мужчины, наши солдаты их спрашивали, почему нет. А те отвечали, потому что в тех водах плавают драконы, которые извергают огонь. И смеясь, мы спрашивали у них, американцы спрашивали у них, откуда вам это известно? И они говорят, потому что периодически мы видим светящуюся полосу. Поэтому мы и знаем, что это дракон. И Бог сказал Иову, если увидишь светящуюся полосу, уходи оттуда, потому что это Левиафан. И у нас есть описание его черт. Когда он производил звук трением, глаза его начинали светиться в результате химической реакции. Также было электричество в результате химической реакции и был запас кислорода. Вы можете сказать, может ли светиться биологическое существо? Я хочу предоставить вам небольшого жука-бомбардировщика. Его также называют Brachyennis coleoptera. Этим небольшим жукам была посвящена целая статья, и тут нарисовано, как лягушка решила, как говорится, пригласить его на обед. Но этот маленький Brachyennis coleoptera обжег ее так, что этого было достаточно, чтобы обратить ее в бегство. На этой фотографии как раз запечатлен этот момент. И у нас есть техническое описание происходящего эффекта. Brachyennis coleoptera, также и Phorosophus, еще один вид жука той же породы, заключает в себе особую специальную камеру. Они обладают органами, которые снабжают эту камеру перекисью водорода и гидрохиноном. Теперь обратите внимание вот на это. Я надеюсь, вы не спите. В этом маленьком жучке есть специальная камера сгорания. Гидрохинон и водородная перекись попадают туда из двух разных желез. Эти ферменты очень быстро испаряются. Они попадают в эту камеру сгорания. И когда мы поднимаем этого жучка или когда к нему приближается лягушка, именно в это время туда добавляется также то, что дестабилизирует эти ферменты. И эти ферменты этого и ожидают. В лаборатории было установлено, что выбрасывание этих ферментов происходит при 2000 пульсаций в секунду. Таким образом, в этом маленьком жучке при 2000 выбросов в секунду во время выбрасывания гидрохинон и перекись водорода смешиваются с ферментами, и при каждом из этих выбрасывающих пульсов он добавляет катализатор. Таким образом, на протяжении всех этих 2000 пульсаций в секунду происходит не что иное, как выбрасываемый взрыв. А постоянная температура в этой камере примерно 100 градусов по Цельсию. Фактически необходимо было бы специально создать камеру, как инструмент, который мог бы посчитать все эти пульсации. Оказалось, этих пульсаций 2000 в секунду. 2000 герц в секунду. Это совершенно невероятно. Таким образом, этот маленький жучок действительно

выбрасывает огонь. А между прочим, он даже может извергать огонь прямо со своей спины. Знаете, в любом направлении. Он просто невероятный. Фактически, я бы сказал, что для сотворения этого маленького жучка понадобилось не меньше дизайна, чем вот для этих швейцарских часов. Я очень надеюсь, что вы хорошо это усваиваете. Этим примером я просто подчеркиваю необыкновенную сложность строения и того, и другого. Ведь подумать только, маленький жучок дышит огнем. А возможно ли, что в 41 главе говорится об электричестве в этом творении? Конечно же, тогда не использовалось слово «электричество». Здесь просто сказано, когда он вскидывал свою шею, когда он издавал звук. Его глаза начинали светиться, как утренняя заря. Могло ли бы это быть электричество? Мы знаем, что существует электрический угорь. Его техническое название — Electrophorus electricus. В его теле достаточно электрической энергии для того, чтобы на всю жизнь искалечить человеческую руку. Возможно ли, чтобы и то творение светилось? Я имею в виду, могло ли оно включать и выключать свой свет, как говорится? Конечно же, возможно. Например, посмотрим на североамериканских огненных мух. Probotenus patenus. Эта муха с очень сложным механизмом и может делать следующее. В один миг она может как включить, так и выключить свой свет. При желании она может светиться или нет. Я вырос в Южном Техасе, я помню, как мы в детстве летними вечерами охотились за этими мухами, чтобы натереть свои тела ими. Нам хотелось, чтобы они светились, но огненные мухи не всегда позволяли тебя поймать. Послушайте внимательно. Строение, о котором я говорю, на примере своих часов, но в большей мере это строение, этот дизайн выражен в огненной мухе. Ученые обнаружили, что Protenus, североамериканская огненная муха, содержит в себе два очень дорогих химических элемента. Но чтобы получить их довольно много, для продажи необходимо собрать огромное количество мух. Эти элементы — люциферез и люциферин. И они позволяют этой мухе увеличивать энергию в своем теле до квантовой энергии. И потом он может возвратиться в первоначальное состояние. И при этом фотон вылетает из атома. И если проделать это несколько миллионов раз, внутри этой мухи загорается прекрасный свет. По сравнению с этим созданием, мои часы очень примитивные, ведь в своей сущности эта муха — ядерный реактор. И благодаря люциферезу и люциферину выделяется еще и фотон. Надеюсь, что вы усваиваете эту информацию. В заключение мне бы хотелось рассказать вам еще одном жучке. Мы его назвали Tinica samaricus. Его так назвала семья Саммерсов, которая обнаружила его во время Второй мировой войны на острове Галвестона. Мои друзья привезли его и ко мне, и мы даже размножали этих жучков. Этот жучок в летнее время взбирается на стебли и ползает по траве, и он выглядит как крошечный автомобиль. И они ползают целыми караванами. Они ползают вместе. И поскольку нам не было известно техническое название этого крохотного жучка, мы назвали его Tinica samaricus. У этого маленького жучка светятся глаза, как фары машины. И он может включать их и выключать. Это просто поразительно осознавать, что подобные условия существуют и в настоящее время. И сегодня в студию я принес особенную тварь. Это один из огнедышащих жучков. Это Brachinus calioptra, а другой — Ferrosophus. И в записи ископаемых занесены творения с такими же общими характеристиками, но очень миниатюрные по размерам. Вот это мезозавр бразиленсис. У них также общие характеристики, как и у огромного

0: Представьте себе, что у вас есть 100 овец, и одна из них заблудилась. Разве вы не оставите 99 своих овец, чтобы отправиться на поиски пропавшей?
1: Только посмотрите, кому проповедует Иисус! Сборщикам налогов, ворам! А ведь все они грешники!
0: Однако они слушают и внимают.
1: В жизни есть вещи более занимательные, чем глупые истории. К тому же все это детские сказки.
0: Пускай тебе хватит мудрости понять смысл этих сказок. У одного человека было два сына. И младший сказал как-то отцу: «Отдай мне мою часть наследства.
1: Я не стану заниматься сельским хозяйством. Круглый год ты работаешь, не покладая рук. А пройдет одна буря, и весь урожай гибнет. Будущее всегда в руках Господа. А я хочу, чтобы оно было в моих руках. Это мы уже слышали. Отец, я хочу уехать в город».
0: В городе, имея деньги, можно на них зарабатывать.
1: Их можно одолжить, а потом получить их обратно только в 5. В 10 раз больше. И не надо заниматься таким тяжким трудом, пахать, сажать, рыхлить, собирать урожай.
0: Разве могут все быть богатыми, ничего не делая?
1: Я не говорю о том, чтобы ничего не делать. Я против тяжелого физического труда. Я буду работать головой.
0: Ну хорошо, если ты такой умный, почему же ты до сих пор не разбогател?
1: Но для богатства нужны деньги.
0: Нет, Иаков.
1: Отец, я не могу приспособиться к сельской жизни. Я рожден для города.
0: Иаков, я дам тебе все, но у меня нет денег. Все, что у меня есть, земля, овцы, козы и коровы. Однажды половина всего этого будет принадлежать тебе.
1: Но тогда уже будет слишком поздно.
0: Нажить состояние — все равно, что выстроить стену. Постепенно, камень за камнем.
1: Я хочу разбогатеть сейчас, пока молод, чтобы наслаждаться богатством.
0: Не слушай его, отец. Он хочет, чтобы ты продал половину своей земли и дал ему деньги.
1: Отец, дай мне шанс пожить в городе. Я тебя не подведу.
0: Иаков, ты прекратишь когда-нибудь эти разговоры?
1: Нет, пока не попробую.
0: Что ж, ладно.
1: Что? Отец, ты согласен?
0: Да, Иаков, я согласен.
1: Ура! Спасибо тебе, отец!
0: Твое наследство, Иаков. Ты можешь делать с ним все, что захочешь.
1: Привет, монетки! Вы мое будущее!
0: Возможно, сейчас ты чувствуешь себя богачом. Но помни, денег никогда не бывает достаточно. Не бросайся деньгами. Записывай, на что тратишь каждую монету.
1: Так и буду делать, отец! Не волнуйся, малыш! Я вернусь богачом! До свидания!

Половина отцовской земли пропала. Боже, пусть он вернется к нам живым и здоровым.

0: Мне нужна городская одежда.
1: Заходи, заходи, заходи. Сейчас мы приведем тебя в порядок. Да-да-да-да. Еще немного вот этой ткани. Да-да-да-да-да. Вот это примерь. Нет, постой, постой. Попробуй вот это. Это так подчеркнет твои глаза. Никогда еще мне не встречался такой красивый юноша.

Простите, вы продаете обувь? Обувь, обувь. Да, у меня есть несколько пар. У вас такой странный, то есть необычный, я имею в виду, очень красивый наряд. Благодарю вас. Нет, нет, нет. Эти не подходят. Но я... У меня есть настоящая обувь. Сюда, пожалуйста. Вот, отличная пара. Что скажешь? Они великолепны! Отличная пара. Три монеты, и они твои. Они того стоят. И даже больше.

0: Заходи. Заходи. Я расскажу о том, что тебя ждет. Я вижу золото. Вижу огромное богатство. Тебя ждет долгая и счастливая жизнь.
1: Я об этом и так знал. Но все равно, вот вам монета. Может, купить апельсин? Нет. Наверное, лучше это. Или нет, не то. Яблоки. Благодарю, но я возьму лишь два.

Пожалуйста, сэр, помогите коллеге. У меня ничего нет.

0: Вот, вам на всех.
1: Она моя!

0: Добро пожаловать в город, мистер провинциал. Меня зовут Фашид, а это моя сестра Анна. Вы спасли мне жизнь. Так вот, что им было нужно.
1: Опасно носить с собой так много.
0: Я только что приехал в город. Собираюсь стать ростовщиком и разбогатеть. Здесь много денег. Ты можешь долго прожить на нем.
1: Фашид, даже не думай развлекаться на его деньги. Он может вложить их в дело.
0: Не обязательно все. Мне бы хотелось немного развлечься. Кстати, если хочешь, чтобы тебя нормально воспринимали, купи себе лучше новую одежду. Но я ее только что купил. Чем она вам не нравится?
1: Она немного ярче, чем нужно.
0: Безвкусица. Хотя нет худа без добра. Ты о чем? К счастью, нищие стянули с себя те нелепые башмаки.
1: А что мне делать с этой одеждой?
0: Отдай какому-нибудь крестьянину. У них все равно нет никакого вкуса.

0: Давайте палочки.
1: Хочешь попробовать?
2: Конечно.
1: Ставлю еще.
0: Прости, но ты проиграл.

0: Отличное местечко, да? Да. Вот, на тебе вторую ногу. Вот это жизнь. Да уж. Тост. За богатство. Яков! Яков, ты лучший друг, какой у меня когда-либо был. Уже месяц мы веселимся каждый день. Постой. Хочу купить цветы для Анны. Сдачу оставьте себе.
1: Я никогда не забуду вашу щедрость, великодушный юноша. Войдите. Яков.
0: Анна.

0: Я тебе кое-что принес.
1: В саду моего отца я могу сорвать себе любые цветы.
0: Я думал, что нравлюсь тебе.
1: Когда ты появился впервые в нашем доме, у тебя была мечта.
0: Я все еще собираюсь воплотить ее в жизнь.
1: Нет. Ты такой же, как и мой брат. Глупый транжира. Ты прогуляешь все свои деньги.
0: У меня еще много осталось. У меня есть еще один мешочек.
1: Иаков.
0: Но я все еще могу вложить ее в дело. Вот увидишь. Я вернусь.

0: Яков! Яков! Ты где бродишь? Я тебя везде ищу. Не сейчас. Ты чего? Пойдем! Все кончено, Фашид. Деньги закончились. Ты понимаешь? Ничего не осталось. Закончились? Ну, тогда увидимся когда-нибудь, Яков. Ты говорила, что я разбогатею. Ты меня обманула.
1: А чего ты ждал за одну-то монету? Чего?
0: Но ведь вы же сказали, что никогда меня не забудете.
1: Да я тебя вообще впервые вижу.
0: Пожалуйста, я 2 дня ничего не ел. Я могу отработать.

0: Иди попрошайничай другое место. Это мое счастливое местечко. Однажды мне здесь дали золотой. Убирайся, пошел вон.
1: Помогите, я калека. Помогите. Только одну монету.

Пожалуйста, сэр. Ты напугал меня. Я умираю от голода, сэр. Пожалуйста. Дайте мне хоть какую-то работу. Мне бы очень хотелось тебе помочь, мальчик. Но разве ты не слышал? Здесь голод. У меня едва хватает еды для скота. Сегодняшнему положению рады разве что ростовщики. Только у них есть деньги.

Сэр, пожалуйста. Я могу выполнять любую работу. Ну ладно. Ладно, думаю, ты мог бы заниматься свиньями. Будешь убирать за ними и кормить. За такую работу можешь питаться пищей, которую найдешь. О, сэр, благодарю вас.

В кого я превратился? Даже слуги моего отца, и те питаются лучше. Я придумал. Так и сделаю. Я пойду к своему отцу и стану молить его, чтобы он принял меня своим слугой.

Яков? Яков? Яков? Яков, сын мой. Мой сын, ты жив. Отец, я согрешил против неба и пред тобой. Я уже не достоин называться твоим сыном. Молю тебя, прими меня своим слугой. Яков, никогда не бывать такому. Слушайте все! Яков вернулся домой. Принесите мое лучшее платье и оденьте моего сына. Оденьте перстень на его руку и обуйте его. Приведите откормленного теленка и закалите его. Будем кушать и веселиться.

0: ибо сын мой был мертв и ожил. Он потерялся и снова нашелся. Что здесь происходит? Почему играет музыка и слышны песни?
1: Твой младший брат вернулся.
0: Иаков? Он разбогател? О,
2: нет.
0: Он потерял все.
1: Что?
0: Сын мой, входи, присоединяйся к веселью. Все эти годы я служу тебе и ни разу не ослушался. Но ты ни разу не дал мне и козленка, чтобы я повеселился с друзьями. А когда Иаков пришел домой, Иаков, который промотал половину твоей земли, ты заколол для него откормленного теленка. И для тебя я сделал бы то же самое. Сын мой, я всегда любил вас обоих. Все, что принадлежит мне, твое. Я бы отдал все свои земли и стал бедняком, если бы это помогло тебе и твоему брату стать добрыми и мудрыми людьми. Иакову пришлось пройти через многое, чтобы научиться мудрости. Но ты, сын мой, всегда был мудрым. Пойдем. Надо радоваться и веселиться, ибо брат твой был мертв и ожил. Он потерялся и нашелся. Это сыны и дочери Господа. Хотя многие из них грешны. Но скажите мне, фарисеи, кого из них, по вашему мнению, отвергает Отец наш Небесный, если они покаются? Просто смешно, откуда нам знать? Я скажу.

0: Господь простит им всем. Если бы вы слушали, то вы бы тоже поняли.
1: Well.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Уметь слушать. Почему в отношениях это всегда важно? Как научиться слышать и понимать своих близких? Сегодня это тема нашей встречи. На наши вопросы отвечает системный семейный психолог Евгения Чекевчук. Евгения, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: К сожалению, часто мы слушаем своих ближних вполуха, невнимательно. Хотя сами мы очень хотим, чтобы нас слушали внимательно и чтобы нас понимали. Как вообще стать хорошим слушателем? Как научиться эффективно слышать и слушать других?
1: Первое, что приходит, когда мы слышим другого человека, сразу ответить. Да? Мы содержание хотим понять содержание запроса, но не понять эмоциональное состояние человека. И вот, вот здесь вот как раз самый такой акцент важный. Потому что когда человек чем-то делится, он делится в первую очередь своим состоянием. Хотя он не озвучивает это состояние эмоциональное. Он говорит слова. Мы можем зацепиться за слова и потом разворачивать какой-то разговор или задавать вопросы. А вот, вот это состояние человека, заинтересованность, сопричастность, да, оно очень важное для того, чтобы понять контекст, в котором находится человек. Не просто слова.
0: Ну, вот есть такая фраза «уметь слышать то, что не было сказано». Как бы, может быть, человек говорит, да как вот она могла, да вот она сделала так, а она не сделала так, она пошла, она не пришла. И вот это вот все вокруг другого человека, да, который тебя задел. Но нам очень тяжело сказать там «я просто разбит», «я просто не знаю, как мне дальше жить, и мне плохо, и мне нужна помощь». И вот это нам очень тяжело сказать, потому что мы боимся, что вот мы обнажим свою душу, а нас не поймут. А ведь это важно всегда слышать тому, кому вот это говорят.
1: Да, способность вот этот текст большой брать в кавычки и делать для себя сноски на полях. Ну, я говорю метафорично, потому что понятно, что каждое слово, оно идет из каких-то пережитых эмоций, да, чувств. Как научиться вот это состояние считывать? Потому что, может, человек и сам не может определить, ему сейчас больно, ему страшно, ему стыдно, что с ним происходит, чем он хочет поделиться. Да? И потому вот это время, когда ты эмпатично прислушиваешься, когда ты выдерживаешь паузу, да, дослушиваешь до конца, не делаешь первые выводы, из первых слов так вот быстро выводы сделать, да?
0: Не торопишься ответить.
1: Не торопишься ответить, да. Это как раз то время, когда готовит к такому глубокому открытию себя для того, чтобы можно потом было задать какой-то вопрос. Если ты что-то недопонимаешь, можешь уточняющие вопросы задать, да? Правильно ли я понимаю, там, тебе больно? То есть дать такую обратную связь, которая бы помогла озвучить состояние, эмоциональное состояние.
0: Угу. Ну, вот, допустим, мы можем сказать, ну, вот спросить у человека, ну, ты обижен, там, допустим, ты обижена, и человек, например, говорит «да». Ну, он открывает свою эмоцию, да, какая-то обида, досада, боль, да, и тут же мы начинаем давать совет – но ты должна простить. И вот, ну, человек еще не остыл, он еще не осознал, он только понимает, что ему плохо, а что дальше, он не знает. И тут же как бы мы внушаем ему еще и чувство вины за то, что он обижен, потому что мы говорим, ты должна простить, вот прям тут же, сразу же, не давая ему времени. Ну, вроде бы это правильно, но ведь
1: да,
0: должны прощать,
1: да, всему свое время, да, всему свое время. Если мы не
0: как
1: присоединились,
0: да,
1: если мы не посочувствовали, если мы не побыли с человеком в этой боли, в переживаниях, советы давать очень, ну, небезопасно. Потому что нас никто не просит совета. Мы не настолько сейчас пережили вместе с ним вот это состояние, чтобы сказать: я тебя понимаю. И насколько мы, люди, можем понять, каково тебе там в том месте переживаний, да? Угу. У нас может быть подобный опыт. Но мы не знаем того веса боли, который переживает человек. Да?
0: То есть у каждого все-таки своя ситуация.
1: Своя ситуация. И для того, чтобы понять, насколько дайте время высказать, рассказать о своей боли столько, сколько ему нужно. А потом, если действительно такая атмосфера сложилась, что он хочет и дальше услышать, что вы думаете по этому поводу, тогда можно сказать какие-то советы. Да?
0: Но как слушать внимательно и правильно человека, который делится какой-то очень серьезной болезненной ситуацией, произошедшей с ним, и использует такие фразы и выражения, которые, ну, нас коробят. Вот, например, человек слишком разозлен, и он говорит: да ненавижу там его или ее, убила бы. И мы так: как так можно говорить? Ну, нельзя же так, да? То есть мы ведь на другой эмоциональной волне, у нас-то все нормально, мы-то этого не пережили, а человек заведен. И у нас первое... реакция – успокоить его, осадить его, чтобы он перестал так говорить. Вот, ну, правильно ли это? Или нужно молчать и просто вот человек все, что говорит, пусть так он и говорит, как хочет?
1: Присоединиться к ему состоянию: да, тебе больно, ты очень расстроен. Mm-hmm. И, наверное, это настолько сложно, что трудно даже выразить словами. То есть вот эти фразы, они помогают присоединиться к состоянию. Поучать здесь будет бесполезно, потому что ему нужно выразить свою боль, переживание. Mm-hmm. Да? Когда немножко устаканиваются эмоции, тогда, ну, можно сказать о том, что, ну, не стоит там обижаться на кого-то, или любая ситуация, да, критическая, что обижен, может кого-то обозвать и так далее. Это реакция гнева, реакция тогда, когда какие-то потребности не восполнены, да, там уважение, любви, там заботы и так далее. Это болезненные реакции. И они существуют как маркер того, что что-то сломалось. И обижаться на неадекватность не стоит, потому что это первая, как бы, стадия вот этого разлома отношений, да? То есть трещины в отношении. Просто выдержать вот этот момент, напор сильных отрицательных эмоций. И очень важно, чтобы собеседник оставался спокойным и поддерживающим в этот момент.
0: То есть не осуждающим за такую реакцию.
1: Да. А понимающим, потому что когда человек переживает что-то очень болезненное, естественно, что реакция будет с таким большим градусом накала. Возможно, через какое-то время он остынет, и он будет думать по-другому, будет сожалеть об этих словах и скажет по-другому. Но благодаря тому, что мы выдержали вот этот наплыв эмоций, да, и у него по-другому, у собеседника нашего по-другому будет уже потом выстраиваться реакция. Да?
0: А как быть, если вот такая реакция, она направлена на нас? Допустим, нам высказывает наш близкий человек, что его в нас не устраивает, чем он недоволен, чем он не хочет больше мириться. Здесь уже самообладание сохранять,
1: да,
0: очень сложно.
1: Да, самообладание, и мы имеем дело с внутренними границами. То есть наши эмоциональные границы и интеллектуальные могут отличаться от границ наших близких. Да? То есть они так думают, мы так не думаем. Да? Или мы думаем по-другому немножко. И это про то, что разность в мировоззрениях, разность в выражении чувств, она может присутствовать. Но когда мы вместе, мы должны соблюдать правила, да, не нарушать границы чужого человека, не обижать. Если это очень болезненно и ранит, можно сказать: стоп, я не готова сейчас слушать. Или не говори со мной таким тоном. Давай мы вернемся к этому разговору через некоторое время, когда поостынут чувства, и мы сможем вернуться с нормальной логикой, да, с мышлением, да, когда включится интеллектуальная сфера, и мы сможем это все расставить на свои места. Тема очень важная, мы сможем к ней вернуться, и я хочу это обсудить, но только не с такими эмоциями.
0: А может быть, человек наоборот хочет вызвать нас на ответные эмоции, потому что любая вот такая вот агрессивная эмоция, это говорит о том, что не устраивает что-то вот в отношениях, и может быть, человек не видит от нас ответных чувств. Допустим, конфликт в браке, да, двух людей близких, которые вдруг почему-то отдалились друг от друга, и партнер хочет нас вызвать на ответную эмоцию, думая, пусть она тоже лучше закричит сейчас и поругается со мной, чем она будет такой холодной леди и говорить: поговорим об этом потом, когда успокоишься. Да я никогда не успокоюсь. Mm-hmm. Я не хочу быть спокойным. То есть, ну, как бы выводит на чувство.

0: чувства, чтобы проверить, любит ли меня еще, вызываю ли я еще какие-то чувства.
1: Да, эмоции злости, они находятся на поверхности, их можно считать, потому что они выражены более ярко. Но если посмотреть другой слой ниже, то там другие уже, более глубокие чувства находятся. Стыд, страх, вина. Вот это переживание, которое еще глубже, если посмотреть, там потребности. Какие потребности не были удовлетворены, что вызвало это гнев и вот эти ответные чувства? То есть не было потребности восполнены вот этой заботой, любви. То есть я засомневался, что меня любит. Раз она такая холодная и отвечает вот так вот со мной, да, очень сдержанно, значит, она, наверное, меня не любит. Потребность в любви и заботе не была восполнена нормальным здоровым способом. Потому эмоция злости, она появилась на поверхности, ее можно считать. Но если еще глубже посмотреть, то мы, конечно, придем к самооценке. Если заниженная самооценка, то что бы ни делалось, всегда будет причина для того, чтобы вызвать вот эти негативные эмоции.
0: Что же делать с этой самооценкой?
1: Самооценку нужно укреплять, да, поднимать ее, быть уверенным в том, что я есть гармоничная личность, да, я могу развиваться самостоятельно, я уже достаточно взрослый человек, я могу пополнить запас вот этих недостающих качеств за счет своей работы внутренней. Не надеяться на то, что меня будет обслуживать только жена, в данном случае, о котором вы говорите, да, или наоборот. Там муж должен обеспечить мне мои желания, он должен считать и опередить, как он не может догадаться, что мне нужно именно вот это. И он не должен догадываться. Мы должны озвучить то, что мы хотим, чтобы были прозрачные отношения.
0: Какие еще вы можете советы дать вот тем людям, которые хотят научиться слушать друг друга, слушать других?
1: Дать себе время 10 секунд, дослушать до конца, да, внутри себя успокоить и не выдавать свою первую реакцию, да, потому что слова, они сразу вызывают у нас какую-то реакцию. Либо ярлык повесить, это ты так всегда говоришь мне, да, я уже слышала это 20 лет тому назад, ты говоришь, как моя мама, или ты говоришь, как мой папа, достала уже. То есть мы даже не дослушали до конца, мы не поняли, почему это происходит. Мы уже сразу как бы отсекли вот эту интервенцию и не хотим дальше выдержать время. Дальше, когда мы говорим, нужно, ну, покороче. Вот эта многозадачность, пойди сюда, по пути захвати еще чашку чая, возьми еще бутерброд, не запнись там за тряпку и так далее. А в голове не удерживается многозадачность. Нужно делать паузы, давать возможность переосмыслить, когда мы слышим информацию, переосмыслить и переспросить. Когда мы говорим с ребенком, да, чтобы ребенок услышал, мы не эмоциональны. Например, старший ребенок построил там дом из лего с какими-то такими штучками, которые прям он долго сидел там 2 часа. И тут маленький ребенок, братик его, это все разбил. Он в таком расстроенном состоянии, ну, ругает братика своего, ну, что ж ты так сделал? Можно ему сказать, ну, ты сам виноват. Почему ты не убираешь свои игрушки, зная, что здесь младшие играют? Либо присоединиться к нему и понять, что он действительно очень расстроен, потому что потерял время, он эту фигуру создавал, он что-то туда вкладывал, да, вкладывал свое время, эмоции вкладывал, мечты свои какие-то. Рассказать, возможно, про свой опыт. У меня тоже была такая ситуация. Вот я что-то там строила, и моя сестричка младшая выбросила это из балкона. Мне было очень больно, и мне мама посоветовала, что если ты хочешь сохранить свои игры,

0: подружки, зная, что придет братик в твою комнату, забери их, пожалуйста, в такое место, где он не достанет. Угу. То есть мы эмоционально присоединяемся к тому состоянию, которое есть у ребенка. Если это касается взрослых отношений, да, коммуникаций, тоже эмоциональный отклик – это как кивание головы, да, когда мы присоединяемся, понимаем, да, о чем идет речь. Если не понимаем, переспрашиваем или пересказываем часть фразы, которая как эхо звучит. «Ты говорил то-то, то-то». И дальше уже продолжаем. То есть мы говорим этим же самым, что я тебя внимательно слушаю, и я понимаю, о чем ты. Потому что чаще всего то, что звучит для нас, не точно так же понимает человек, который нам рассказывает. И нужно уточнять. Угу.
1: И важно, наверное, помнить всегда, что мы имеем право, и другой человек имеет право на любые эмоции. И в этом нет ничего постыдного, и чувство вины не должно возникать из-за того, что мы злимся, нам обидно, нам больно. Ну, главное, как мы выражаем это. Да. Но чувствовать это мы можем, потому что мы живем в мире зла, и, увы, нас и обижают, и задевают, и это жизнь. Хорошо, когда рядом есть человек, который тебя во всем понимает. Давайте будем такими людьми для наших близких. Да. Спасибо вам за участие в программе. Дорогие друзья, спасибо за то, что смотрели нас. Это была программа «Принято считать». Всего доброго, до свидания.

Я прихожу к Иисусу Христу, к Царю царей. Если что-то надежно в жизни моей, я прихожу к Иисусу Христу, к Царю царей.

Маленький мальчик пришел на берег залива. И, находясь там на берегу, какое-то время пытался себя занять какой-то игрой. К нему подошел пожилой дедушка и спросил: «Что ты ожидаешь здесь? Чем ты занимаешься? Может быть, у тебя есть какое-то беспокойство?» Мальчик ответил: «Дедушка, через совсем небольшое время сюда, в этот залив, зайдет огромный белый корабль. И я отправлюсь в путешествие через океан на этом корабле». Пожилой человек скептически посмотрел на этого юношу и сказал: «Не хочется тебя разочаровывать, но в этот залив никогда не заходят такие большие корабли. Но ты можешь провести здесь время». Тогда мальчик еще какое-то время занимался какими-то подручными играми. Он бросал камешки в залив. И вдруг, через некоторое время, в этот залив, в эту бухту стал заходить огромный корабль. Это был действительно океанский лайнер. Заходя туда, он вызвал реакцию этого пожилого человека. Потому что он не представлял, что такой корабль может заходить в эту бухту. И тогда мальчик побежал к берегу. С корабля была спущена шлюпка, и она направилась к берегу. Мальчик перепрыгнул через борт этой шлюпки и, уже оказавшись там внутри, сказал: «Дедушка, простите, я не сказал вам о том, что капитаном корабля этого является мой отец. И он сказал мне, чтобы я ждал его именно на берегу этого залива». Сегодня мне хочется сказать о том, что наш Господь и Спаситель Иисус Христос, уходя с этой земли на небеса к своему небесному Отцу, сказал, что Он снова придет для того, чтобы быть вместе с нами, для того, чтобы взять народ, который последовал за ним, на небеса, для того, чтобы быть вместе всю вечность. И именно описывая эти события, евангелист Матфей в 24 главе говорит нам о том и четко формулирует процесс, в который будем вовлечены мы, ожидая второго пришествия Иисуса Христа. И поэтому сегодня я приглашаю вас посмотреть на 24 главу Евангелия от Матфея, и мы будем с вами читать тексты, которые описывают это событие в видении и понимании евангелиста Матфея. Когда мы смотрим с вами на 44 стих, мы читаем следующее: «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий».

человеческий? Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой, и начнет бить товарищей своих, и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов». Когда мы читаем с вами этот отрывок, мы видим, что все повествование 24 главы Евангелия от Матфея не ограничивается описанием событий, которые происходят вокруг нас. В жизни политической, в жизни социальной, в жизни общества, которое отражает ожидание второго пришествия. В завершении 24 главы Иисус Христос рассказывает нам историю, которая могла бы показать то, что является самым ценным и главным для нас. Потому что мы с вами не можем повлиять на те события и обстоятельства, которые происходят в мире. Это глобальное развитие событий описано и представлено в Евангелии в отношении всего общества, всего населения Земли, событий внутри климата, внутри политических событий. Но мы с вами можем увидеть, что же Евангелист Матфей записал для каждого из нас. Как мы с вами можем приготовиться ко второму пришествию? Ведь для нас с вами это самое важное – приготовиться ко второму пришествию Иисуса Христа, потому что мы хотим стать участниками жизни в Царстве с нашим Господом и Спасителем. И именно поэтому мы с вами обращаем внимание на эту историю, здесь записанную в завершении 24 главы. Сегодня мне хочется посмотреть на эту историю не в хронологической последовательности ее описания, а наоборот. Мы начнем со второй части этой истории, для того, чтобы остановиться и сосредоточить свое внимание, что же ожидает человека, который желает встретиться с Богом. И мы читаем с вами с 48 стиха. «Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой». Удивительные слова, не правда ли? Человек, который описан в этом отрывке, не то чтобы говорит свою мысль публично. Он не проповедует об этом. Он не рассказывает своим близким и родственникам. Единственное, что с ним происходит, это то, что он подумал о том, что Христос придет не скоро. Скажет, написано, в сердце своем, не скоро придет господин мой. И если он оставит эту мысль в своем сознании, что произойдет с этим человеком, которому поручена особая ответственность управления хозяйством? Здесь написано так. «И начнет бить товарищей своих». Прервемся на этой фразе. Обычно в мире, когда человек получает власть и полномочия, способность управлять и влиять на людей, для человека естественным становится желание продемонстрировать свое достижение, свои способности, свое влияние, свою возможность оказать давление на того или иного человека. И вот здесь как раз-таки охарактеризован именно такой управитель. Хозяин, обратив внимание на всех своих слуг, выбрал именно его. И когда он выбрал именно его для управления, он почему-то решил, что его целью и задачей должно стать отложить в своем сознании возвращение хозяина. И поскольку хозяин придет не скоро, он решил реализовать свои внутренние, низменные страсти, которые наполнялось его сердце. Он решил бить товарищей, то есть демонстрировать им свое превосходство. И эта демонстрация приводит его в состояние, когда он теряет контроль за тем, какие события и процессы вокруг него происходят. Он начинает бить товарищей, а следующее, что говорится, он переживает состояние, которое описано в отношении людей, которые как раз-таки не представляют о времени, не понимают времени. Написано так. Начнет бить товарищей своих и есть, и пить с пьяницами.
Что это значит? Человек, который представлен в этой притче, был назначен или определен управляющим в доме хозяина, и он оказался тем, который начал бить товарищей и есть и пить с пьяницами. То есть пережил моральное и нравственное разложение. И все это только потому, что в своем сознании для себя сказал: «Не скоро придет Господин мой». И поскольку Господин придет не скоро, я могу чувствовать себя абсолютно свободно. Я буду делать то, что мне нравится, то, что я хочу. И именно поэтому, когда мы с вами смотрим на эту историю, мне хочется, чтобы каждый из нас мог задать вопрос. А кого избирал хозяин в качестве того, кто должен был остаться управляющим? Избирал ли он человека, который не подавал признаков, что он наполнен, что он способен для того, чтобы реализовать эту задачу управления хозяйством? Видел ли в нем хозяин потенциал для того, чтобы он мог осуществить ту задачу, которая перед ним стояла? Наверное, да. Хозяин, оставляя свое хозяйство на попечение этого человека, понимал, что он будет заботиться о его хозяйстве, и он имеет потенциал для того, чтобы реализоваться как управляющий в его доме. Но когда хозяин ушел, и он подумал о том, что хозяин вернется не скоро, процессы стали происходить катастрофически. И в этой связи мне хотелось бы пригласить вас посмотреть на еще одну историю. Эта история записана в книге «Бытие». И мы с вами прекрасно знаем о том, как в книге «Бытие» происходят события, которые отражают опыт путешествия Иакова. И вот в 49 главе книги «Бытие» Иаков переживает особое состояние. Многие люди называют эту главу главой «Благословение сыновей Иакова». Но когда мы внимательно читаем то, что написано здесь, мы можем увидеть и почувствовать, что не все благословения, которые произносит Иаков, действительно выглядят как благословения. И вот мы с вами смотрим на то, что представлено здесь. Третий стих 49 главы книги «Бытие» говорит: «Рувим, первенец мой, ты крепость моя, начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества». Если Рувим обладает этими качествами, этими критериями, которыми описывает его Иаков, является ли это самой высокой оценкой для Рувима? На самом деле, человек, который назван «Ты первенец мой, крепость моя, начаток силы моей». Какая хорошая характеристика. Но, когда вы смотрите на то, что переживает Рувим, вы обнаруживаете, что вот этот потенциал, который находился в Рувиме, на самом деле не оказался реализованным. Потому что, когда вы смотрите на то, что должен был получить первенец, каковы преимущества первородного в семье в Израиле? Три основных преимущества, которые мы с вами вспомним. Обычно мы говорим следующее. Первенец получал двойную норму наследства. То есть, если каждому из детей в семье должны были приобрести по однокомнатной квартире, то первенцу должны были приобрести двушку в центре. Что это значит? Это значит, что он получал особый статус и особую материальную, особую защиту. Что еще получал первенец? Первенец получал полномочия управления семьей. И на самом деле, когда мы с вами смотрим на эту сферу, то мы различаем для себя два важных момента. Первое. Первенец получал управление административное. И мы с вами видим о том, что первенец должен был получить полномочия в управлении всей семьей, в административном управлении семьей. Второе преимущество, которое здесь же мы отмечаем. Первенец должен был стать священником в своем доме. То есть на него возлагалась священническая ответственность. Это огромное преимущество. Потому что вопросы религиозного направления – это вопросы идеологии, это вопросы воспитания сознания семьи. И он, как первенец Рувим, должен был отразить на себе вот этот опыт управления.

управление семьей административного, религиозного вдохновенного служения для семьи, обеспечение правильного восприятия живого Бога. И, конечно же, он должен был получить благодаря этому определенные преимущества. Он должен получить двойную норму наследства. Но когда мы с вами смотрим на то, что происходит дальше, в 4 стихе 49 главы продолжаются слова, которые говорит Иаков. «Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, взошел». То есть, человек, который был рожден как первенец, имел прекрасный потенциал для того, чтобы реализоваться как тот, который несет на себя ответственность за всю семью, вдруг оказывается в условиях, когда он взошел на ложе отца. Это значит, что он по своей сути, по своему характеру проявил слабоволие. Он оказался человеком, который не мог нести на себе всю ту ответственность, которая возлагалась на первенца. То есть потенциал в Рувиме был. Он мог стать тем, который несет ответственность за всю семью и заботится о верном курсе в религиозном направлении, о правильном административном управлении. Но все это исчезает. Все это пропадает, потому что он взошел на ложе отца. Иаков говорит, не будешь преимуществовать. Он потерял свое благословение потому, что он взошел на ложе отца. Он посягнул на то, что ему не принадлежало. И это шаг, который он осуществил в своей жизни, привел его к большому потрясению, поскольку он претендовал на все эти полномочия и вдруг потерял все. И вот теперь, когда мы смотрим на эту картину, когда мы видим Рувима, который все это мог получить, как тот, который претендовал на все, будучи первенцем, мы видим, что Рувим этого не получает. Но кому уходят благословения первенца? Если мы посмотрим на предыдущую главу в описании книги Бытие, мы обнаружим, что Иосиф, услышав о болезни своего отца, берет двух своих сыновей, Ефрема и Манасию, приходит к отцу для того, чтобы посетить его. Иаков сажает одного сына на одно колено, другого на другое колено, и он говорит Иосифу, вот эти два сына, они уже теперь не твои сыновья, они мои сыновья. И впоследствии, когда израильский народ получил свою землю на территории Израиля, Ефрем и Манасия получили два наследных удела на территории земли обетованной. Действительно, благословение первенца, которое растратил Рувим, не реализовав свои полномочия и свое право, из-за своего шага подлости и низости, который он осуществил, получил Иосиф в своих сыновьях. Но куда ушли остальные благословения? Что случилось с остальными благословениями, которые существовали как благословение первенца? Мы с вами, читая продолжение 49 главы, обнаруживаем, что Иаков не очень легко относился к своему сыну Левию. И он говорит, «В совет их да не внидет душа моя». Это не звучит как благословение. Потому что он напоминал им историю о том, что случилось тогда, когда они уничтожили целый город. И этим самым поставили под удар репутацию всей семьи. Потому что они дискредитировали того Бога, которого представлял Иаков на этой территории. Но обратите внимание, если человек проявляет дух ревности в отношении соблюдения и исследования истины, что происходит с ним? Когда мы видим Моисея, который спускается с горы, после того, когда он увидел, что произошло с народом, когда народ развратился, что делает Моисей? Моисей говорит, кто Господень? Ко мне. И к нему приходит колено Левия. И он поручает им осуществить судебные действия в отношении всего народа. И эти люди осуществляют эти действия. И Левий получает полномочия и право священнодействовать среди своих братьев. Теперь уже Левий несет на себе благословение священства. И когда мы с вами читаем Пятикнижие, мы понимаем,
что Моисей был представителем этого колена. Господь через него осуществил описание всех этих событий, которые были связаны с творением нашей земли, событий, связанных с опытом пути народа израильского. Сыны колена Левия выполнили свое обязательство и выполнили то предназначение, к которому призывал Господь изначально Рувима. Благословение легло на сыновей Левия. И, конечно же, хочется обратить внимание на третье благословение первенца, которое потерял Рувим. Третье благословение – это административное управление. И вы помните, что написано далее в продолжении 49 главы. «Не отойдет скипетр от Иуды и, жезл от чресл его». На самом деле Иуда теперь административно управлял всем Израилем. Это третье благословение первенца, которое потерял Рувим. И когда мы смотрим на это описание, мы понимаем, что у Рувима был потрясающий потенциал для того, чтобы реализовать все те задачи, которые возлагались на первенца. Но все эти задачи оказались нереализованными. Он потерял все эти преимущества. И когда мы с вами смотрим на то, что происходит в Евангелии Матфея, когда в притче Иисус Христос передает для евангелиста вот эти обстоятельства, связанные с ожиданием второго пришествия, мы видим потрясающую картину. Матфей адресует свое Евангелие прежде всего к Израилю, к людям, которые хорошо знают Ветхий Завет. И адресуя к ним свое послание, он говорит: «И начнет бить товарищей своих, и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов». Почему он подвергнет его одной участи с лицемерами? Почему рассечет? Потому что для израильтянина было понятно, еще с того времени, когда сам Авраам проходил между рассеченных животных, заключая завет с Господом, что этот путь между рассеченными телами животных свидетельствовал о том, что если человек не соответствует завету с Богом, он должен быть рассеченным. А почему с лицемерами? Священное Писание представляет для нас. Если мы с вами делаем вид, что мы соответствуем чему-то, если внешне на нас посмотреть, и мы вроде бы хорошие христиане, а по сути своей мы не ожидаем второго пришествия. Мы не ожидаем Иисуса Христа, грядущего к нам. Мы не живем так, как будто мы понимаем, что Он придет очень скоро. В таком случае это состояние лицемерного ожидания, когда наши мысли не наполнены реальным желанием встречи с Ним. И именно поэтому человек, который таким образом ожидает второго пришествия, окажется отданным одной участи с лицемерами. Но теперь давайте посмотрим на первую часть 45 стиха. «Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя?» Кто же этот верный и благоразумный раб? Когда мы с вами смотрим на семью Иакова, мы обнаруживаем, что верным и благоразумным среди сыновей Иакова является Иосиф. Он верный и благоразумный раб, который оказался в рабстве под влиянием своих братьев. И находясь здесь в рабстве, он зарекомендовал себя как человек, который действительно был верен принципам. Тогда, когда жена Потифара обратилась к нему с соблазнительным предложением, он, обращаясь к ней с ответом, не сказал, что он не может поступить так, потому что уважает ее мужа. Он сказал, что он не может нарушить заповеди, потому что это все видит сам Бог. Это состояние верности Богу отражено в опыте Иосифа. Но мы видим, что Иосиф был не только верным, он был еще и благоразумным. И когда мы обнаруживаем, что происходит с Иосифом в темнице, своим поведением, своей властью, которую он получает от хранителя темницы, он не пользуется для того, чтобы обрести выгоду для себя. Все, что он делает, он честно, ответственно выполняет свое поручение. И именно поэтому, когда слуги царя
оказываются в темнице вместе с ним.

Именно к нему они приходят для того, чтобы рассказать сон, который приснился им накануне. Когда вы хотите рассказать кому-то сон, который вам снился, естественно, что вы делитесь этой информацией только с теми людьми, кому вы действительно доверяете. И эти слуги царя доверяли Иосифу, потому что он был верным и благоразумным. Но далее мы читаем еще нечто здесь об этом верном и благоразумном, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя. Иосиф занимался тем, чтобы давать пищу людям вовремя. Он открывал им характер Бога вовремя. Он делился словом об истине вовремя. Он демонстрировал свою верность в том, что он открывал свое понимание божества вовремя. И это помогало людям узнавать правду и доверять его словам. И вот теперь, когда мы с вами смотрим на верного и благоразумного раба, который описан в 24 главе, и говорим с вами о сыне Иакова, Иосифе, посмотрите, что написано в 46 тексте. А здесь сказано следующее. «Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно, истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его». Иосиф оказался тем, которого поставили над всем имением не только Потифара в его доме, не только в темнице, когда он был управителем. Его поставили над всем Египтом, потому что Иосиф оказался верным, благоразумным, вовремя раздающим хлеб рабом. Когда мы с вами смотрим в целом на всю эту историю, записанную здесь, Господь призывает нас через эту весть, чтобы мы с вами сегодня готовились ко второму пришествию Христа. Нам крайне важно позаботиться о том, чтобы мысль о Его скором возвращении не оказалась затерта в нашем сознании. Вера в то, что Он придет, не должна исчезнуть из нашего поля зрения. Потому что если только мысль о том, что Он придет не скоро, начнет жить в нас, мы будем делать то, что делал этот злой управитель, представленный в этой истории. И тогда конец предрешен. Только мысль о том, что Христос придет не скоро, лишает нас будущей перспективы. Если же мы с вами сегодня посмотрим на управителя, который оказался верным и благоразумным. Именно этот путь предлагает для нас Евангелие. Если мы будем следовать тем путем, которым шел Иосиф когда-то в чужой стране, в таком случае, дорогие друзья, мы обязательно сможем обрести в своей жизни подлинное состояние счастья, увидев Иисуса Христа грядущим на облаках небесных. Христос никогда не говорил слов впустую. Слово Божье никогда не произносится, чтобы остаться тщетным. Оно всегда приносит результат. Его словом была создана наша земля. Его словом было совершено искупление человечества. Он совершил это искупление на Голгофском кресте. И сегодня он призывает через свое слово задуматься о том, что он скоро придет на эту землю. И когда Христос придет на эту землю, так важно, чтобы мы с вами были приготовлены к встрече с Ним, потому что мы увидим Его грядущим. И так важно, чтобы мы оказались теми верными и благоразумными рабами, которые понимают ответственность за это ожидание и готовятся к встрече с Ним. И готовятся не только сами, не только тем, что они служат тем людям, которые их окружают. Они готовятся еще и тем, что они желают вовремя отдать Слово Божье для окружающих людей. И самое главное, они готовы встретиться со своим любимым Господом, который искупил их от грехов и дает им надежду на счастье в вечной жизни.

0: Здравствуйте. Айлин Тен, медсестра в травматологии. Но никакое образование не подготовило ее к тому, что она однажды утром увидела. Ее муж лежал без сознания. У него изо рта шла пена, и взгляд был затуманен. В следующие несколько секунд его состояние ухудшилось.
1: Ранним утром Айлин Тен проснулась от странных звуков, которые издавал ее муж Джим.
0: Я толкнула его и сказала: «Ты забыл надеть маску», но он ничего не ответил.
1: Тогда Айлин, медсестра с большим опытом, открыла шторы, чтобы посмотреть, что с ним.
0: Джим был бледно-фиолетового цвета, его глаза были открыты. Я слегка шлепнула его по щеке, но он не реагировал. Тогда я поняла, что у него приступ. Это было ужасно.
1: Она закричала, чтобы их дочка Симона вызвала 911. Через несколько секунд...
0: Я увидела, что глаза Джима закатились, а лицо замерло. Я начала искать пульс, но его, кажется, не было.
1: Айлин поняла, что это не приступ, а инфаркт. Они с дочерью опустили Джима на пол, и Айлин начала делать искусственное дыхание.
0: Я знала, что с каждой минутой риск потерять его увеличивался.
1: После нескольких приемов массажа сердца у Джима завалился язык и перекрыл трахею. Айлин схватила полотенце и положила его под шею Джима, освободив дыхательные пути. Она продолжала делать массаж сердца, молясь о том, чтобы вернулся пульс.
0: Помню, как говорила Господу, что не хочу, чтобы он ушел. Только не так. Это не будет наш последний момент вместе. Когда нет пульса, важна каждая минута.
1: Через 8 минут прибыли медики. Портативный монитор показал, что его пульс слабый и хаотичный. Айлин понимала, что это признак остановки сердца. На счету была каждая секунда.
0: Первое, что пришло мне на ум, я уже потеряла половину его. У него были минимальные шансы на то, чтобы вернуться к жизни.
1: Медики дали разряд. Но сердцебиение не восстановилось.
0: Я помню, что отошла к двери и подумала: это конец.
1: Но после еще одного разряда у Джима появился небольшой, но стабильный пульс.
0: Его правая рука поднялась к груди, словно он пытался сжать ее от боли. Это дало мне надежду. Я знала, что это было сознательное движение.
1: Когда пульс Джима стабилизировался, его отвезли в больницу Санта-Роза. Хоть Айлина работала там же, ее не пустили из-за ковида. Она осталась дома и начала писать родным и друзьям с просьбой молиться за Джима.
0: Больше всего я боялась, что у него может быть повреждение мозга. А если он будет парализован или не сможет жить без ИВЛ? Я как будто онемела. Я не верила, что это происходит со мной. Я просто стояла и ничего не понимала. Я не знала, что делать.
1: Вскоре ей позвонил кардиолог и сказал, что Джим в стабильном состоянии и в сознании. Хоть его артерии были в норме, ему назначили лекарства для стабилизации сердцебиения. В тот вечер они смогли пообщаться друг с другом по видеосвязи.
0: Это был один из лучших моментов того дня, когда я поговорила с Джимом. Я больше всего боялась, что у него будет повреждение мозга. Но все было в норме, хотя он был очень измотан.
1: Джим все равно нуждался в молитве. Врачи не были уверены в том, что стало причиной приступа, и после отмены препаратов наблюдали за ним, чтобы убедиться в том, что не будет проблем.
0: Я легла на пол в кухне и заплакала. Тогда впервые за тот день я заплакала. Я очень боялась, что у него снова случится приступ, и то, что он находился в реанимации, не гарантировало того, что он выживет.
1: Ночь в больнице прошла без проблем. Я был ужасно слаб, когда проснулся. Я волновался, но потом отдал все это Господу и сказал: «Господь, ты управляешь всем. Ты все контролируешь». Врачи сделали заключение, что у Джима возникли перебои с импульсами сердца, и на следующий день перевели его в другую больницу, где ему установили кардиостимулятор, чтобы избежать новых приступов. Всего через 3 дня после приступа Джима отпустили домой. Бог буквально вырвал меня из пасти смерти. Он благословляет и любит меня. Я ощущаю любовь моей семьи. Бог контролирует все.
0: Когда муж вернулся домой, и я увидела его, это был самый приятный момент. Мы были очень рады, потому что знали, что несколько дней назад он мог умереть.
1: Все потому, что во время приступа они должны были находиться в отпуске в уединенном уголке Хорватии, куда спасатели не доехали бы вовремя. Но они остались дома из-за ограничений, связанных с ковидом. Мы не верим в совпадение. Это было чудо. Через несколько недель Джим снова наслаждался жизнью, ежедневными прогулками, общением с семьей. Семья Тен верит, что стали свидетелями настоящего чуда. Они рассказывают о Божьей доброте при любой возможности. Бог жив. Он работает сегодня. Он исцеляет. Он не оставит и не покинет вас. Просто доверяйте Ему.
0: Я хочу напомнить людям о том, что наш Бог царствует. И что бы ни говорили в новостях, что бы ни происходило в мире, это не меняет того факта, что на троне только Бог. Он не просто на троне, Он за вас. Разве это не удивительно? Я думаю, что Джим и Айлин были недовольны тем, что из-за ковида им пришлось отменить поездку. Но Бог знал обо всем еще до того, как это случилось. Он наблюдает за вами. Он понимает вашу нужду. Он знает, когда вы взываете к Нему, что происходит в вашей жизни. Он устроил все так, чтобы они

0: могли получить помощь, когда нуждались в ней, а потом явил себя в силе и исцелении. Бог любит вас. Он знает вас. Он хочет прийти в вашу нужду и вмешаться. Мы будем молиться, но сначала хотим ободрить вас и рассказать истории других людей. Это не только о Джимми и Айлин. А вот что пишет Эмми. Она потеряла чувство вкуса и запаха более года назад. Однажды в клубе 700 перед молитвой Гордон призвал зрителей подняться и взять масло для того, чтобы помазать себя. Он объяснил, что это было проявлением веры на основании Иакова 5:14-15. Эмми взяла масло, помолилась Гордоном об исцелении. После молитвы женщина с радостью поняла, что снова чувствует вкус и запах. Она также помазала руку, и та стала здорова. Слава Богу.
1: Да, вера — это действие. Бог смотрит на всю землю. Его глаза наблюдают за всеми. Он ищет, чтобы явить себя в силе. Что он ищет? Сердца людей, которые преданы ему. Когда друзья разобрали крышу и опустили парализованного к Иисусу, то, как говорит Библия, он увидел их веру. Разве это не удивительно? Бог ищет веру, и когда находит, то являет себя в силе. Вот что пишет Лаура из Мессы, Аризона. 6 лет назад у нее было заболевание нервов в челюсти, и с помощью врачей она выздоровела. Однако год спустя боль и щелчки в челюсти вернулись. Лаура смотрела клуб 700 и услышала, как Терри сказала: «У вас проблемы с зубами, боль в челюсти. Вам не помогают даже те лекарства, которые раньше помогали. Бог нормализует все, у вас больше не будет боли». С верой Лаура приняла слово, и боль сразу же утихла. Разве не было бы чудесно, если бы боль ушла от вас? Давайте сделаем то же самое, что сделали эти люди. Покажем Богу вашу веру. Проявите свою веру. Положите руку на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. Мы с Терри будем молиться в согласии с вами. Библия говорит, что если двое или трое согласятся просить о чем-то, то получат от Отца Небесного. Это слова Иисуса. Давайте доверимся Его Слову. Давайте придем к Нему в вере. Вы прикоснитесь, мы согласимся, а все остальное сделает Бог. Молитесь с нами. Господь Всемогущий, мы приходим к Тебе и верим, что Ты прощаешь все наши беззакония и очищаешь нас от всех грехов. Ты знаешь все те случаи, когда мы ошибались, и Ты покрыл их всех. Исцели все наши болезни. Мы приносим к Тебе нашу боль, нашу немощь. Диагноз врача, который говорит, что надежды нет, мы приносим наши нужды к Тебе, потому что у Тебя всегда есть надежда, исцеление и восстановление. Протяни свою руку, чтобы творить чудеса, чудеса и знамения. Мы просим об этом во имя Иисуса. Кто-то из вас страдает от проблем с сердцем. Вы увидели эту удивительную историю и говорите: «А я могу пережить тоже?» Вам кажется, словно на вашей груди лежит тяжесть. Вам тяжело дышать. Бог исцеляет сейчас ваше сердце. Он освобождает все, что заблокировано. Он дает вашим мышцам сердца новую силу. Он может восстановить абсолютно все. Во имя Иисуса, исцелитесь. Пусть новая сила, новая энергия придут к вам во имя Иисуса. Терри.
0: Я не понимаю, что это, но у вас горят уши. Это так странно. Не знаю, в чем причина. Возможно, это связано с давлением. Уши становятся красными и начинают жечь внутри. Бог исцеляет вас. Не имеет значения, почему так происходит. Вы больше не будете страдать. У кого-то из вас проблемы с пищеварением. Вы ощущаете жжение, которое

0: поднимается из желудка в пищевод. Бог исцеляет вас во имя Иисуса.
1: Кто-то из вас много времени проводил на солнце, и у вас появились пятна. Это рак кожи. У вас уже есть данные биопсии. Бог исцеляет вас сейчас во имя Иисуса. Вы исцеляетесь. И чтобы вы знали, что это про вас, это заболевание появилось у вас, потому что вы тренер по бегу и постоянно находитесь на солнце. Бог исцеляет вас. Он восстанавливает вашу кожу сейчас. Он восстанавливает кожу на вашей шее, ушах, лбу. Он исцеляет вас во имя Иисуса. У кого-то проблемы с правым коленом. Оно щелкает. Бог может восстановить его. Вы даже не молились об этом. Вы думаете, это для меня? Да, это для вас. Сделайте то, что не могли сделать ранее. Начните двигать этим коленом.
0: У кого-то проблемы с глотанием. Вам тяжело есть. Вы не можете наслаждаться едой. Бог исцеляет вас. Вы поймете, что можете глотать без боли или дискомфорта. Все нормализуется во имя Иисуса.
1: Господь, мы благодарим Тебя за все, что Ты сделал для нас. Ты пошел на смерть ради нас. Ты стал нашим спасением. Мы благодарим Тебя за это и благословляем Тебя во имя Иисуса. Аминь и аминь. От зарплаты до зарплаты. Вот как Хисус и Джози жили много лет. Сегодня супруги выплатили все долги за дом и автомобили. Это чудесно. А изменить финансовое положение им помог разговор за ужином. Сержант в отставке Хисус Мендес и его жена Джози более 40 лет провели на службе обществу. Хисус служил в армии, а Джози работала учительницей. Теперь уже на пенсии они перестают служить и при этом наслаждаются своей жизнью.
0: Мы сотрудничаем со служением Гедеоновых братьев. Мы рады, что работаем с ними. Иисус любит ездить, поэтому мы ездим.
1: Когда ты благословен, то должен благословлять других. Много лет назад ситуация не была такой радостной. Семья Мендес жила в Германии и едва сводила концы с концами. Будучи христианами, они знали о десятине, но не были уверены в том, что могут ее давать.
0: Мы жили от зарплаты к зарплате. У нас не было свободных денег.
1: Как-то их церковь проводила конференцию и попросила помощь с размещением гостей. Мендес приняли у себя семью из 4 человек из Бельгии, и в тот вечер их ждал неожиданный поворот. После того, как мы сели ужинать, поднялся вопрос о десятине. Я спросил его: «А что ты скажешь о десятине?» Он сказал: «Когда я начал давать десятину, то давал ее не так, как должно». Я подумал: «Это похоже на меня. Когда я начал правильно давать десятину, у нас все начало идти хорошо. Это коснулось моего сердца». И я сказал: «Мне нужно, вероятно, поговорить с Джози».
0: Он человек цифр. И когда он подошел ко мне и сказал: «Мы будем давать десятину», я знала, что это было от Бога.
1: На следующей неделе они начали отдавать 10% от общего заработка. Их финансовое состояние сразу же улучшилось.
0: Хоть мы давали десятину, все выглядело так, словно наш баланс не уменьшался, а увеличивался. Часто мы получали чеки, которых совсем не ожидали. Господь благословлял нас.
1: Кроме этого, супруги начали смотреть «Клуб 700». Я стал обращать внимание на Пэта и учение о десятине, о том, как люди получали благословение. Мы научились не засовывать Бога в коробку, чтобы получать благословение. Семья Мендес решила передать эти благословения другим через пожертвование себе.
0: «Клуб 700» всегда помогает в кризисных ситуациях. Они собирают волонтеров и помогают людям, а это близко моему сердцу. Я знаю, что эти люди хотят помогать нуждающимся, и это прекрасно.
1: Наши деньги идут также на помощь людям там, где дефицит воды и еды. Это чудесно. Мы помогаем им, хоть и не находимся там. Иисус вновь и вновь получал повышение, а еще он познакомился с христианином, специализирующимся на финансовом планировании, который помог семье Мендес получить еще больше от их денег. Мы выплатили кредиты за машины,

0: за дом. Все, что есть в доме, выплачено. Все это благодаря Господу. Мендесы обеспечили свое будущее. Они говорят, что все это началось с одного шага.
1: Если у вас есть сомнения по поводу десятины, просто попробуйте, и вы увидите, что Бог поможет вам. Двукратный чемпион Бубба Уотсон пользуется спросом в мире гольфа. Но за эти годы он также успел заработать славу вспыльчивого человека за его спорные высказывания на поле. Когда он был на вершине славы, он сломался. Как он сказал Уиллу Доусону, в то время он похудел на 14 килограмм. Он думал, что умрет.
0: Он один из самых известных игроков в гольф. Бубба Уотсон, двукратный чемпион, известен своими сильными ударами и яркой личностью. В своей новой книге «Вверх и вниз» Бубба рассказывает о том, как поддерживать баланс между публичной и семейной жизнью, а также желанием следовать за призванием Божьим. У меня появилась идея написать эту книгу. Я хотел поделиться, рассказать, что у всех нас есть проблемы. А если ты говоришь, что их нет, то они точно есть. Бубба не просто гольфист. Он и владелец магазина мороженого, дилерского центра и тренировочного поля для гольфа. Он даже стал совладельцем команды младшей лиги бейсбола. Давай начнем с твоей любви к бейсболу. Ты хотел стать питчером высшей лиги. Да, все началось с моего отца. Он был фанатом Янки. Я был левшой, поэтому хотел стать как Дон Меттингли, мистер бейсбол. Но я хотел и подавать. Еще в детстве я начал заниматься гольфом. Он вырос в маленьком городке Багдад, что во Флориде. С раннего возраста было ясно, что у Бубы талант для игры в гольф. Я начал участвовать в турнирах по гольфу в 8 лет. Я бил дальше всех. Люди начали рассказывать моим родным, как далеко я бью. Я не брал уроки. В 12 лет мой уровень отличался от всех остальных. Тогда я начал думать, слушайте, я ведь могу стать мастером в этом деле. Бубба согласился на стипендию по гольфу в университете Джорджии. Там он познакомился с Энджи, которая стала его женой. Она сразу же повлияла на его решение идти за Богом. Мы начали говорить о Боге. Она выросла в церкви и рассказала о том, кем хотела стать. Она спросила меня о моей вере, и я сказал, что она невелика. Когда-то давно я был в церкви, и я отдал свою жизнь Господу, но на этом все. Семя было посажено, я сделал правильные вещи, но не поливал. Когда я приехал в Джорджию и познакомился с Энджи, оно открылось и продолжает расти. Это удивительное путешествие. 20 лет мы вместе. За эти 20 лет Уотсоны прошли через трудные времена, среди которых неспособность зачать ребенка. Когда жена смотрит на тебя и говорит, «Почему я не могу быть мамой?» Это трудный вопрос, но Божье время всегда лучше. В 2012 году пара усыновила мальчика, которого назвали Кейлеб. Они сразу знали, что он – дар от Бога. Та женщина в первую очередь спросила, «Вы измените его имя?» Я сказал, «Нет». Тогда она сказала, «По-моему, его имя связано с одной историей из Библии». И я сказал, «Да». Мы не изменим его имя, потому что он благословение для нас. Через 2 недели после того, как Бубба стал отцом, он победил в одном из самых престижных турниров – Мастерс. Со стороны казалось, что у Бубы Уотсона было все. Он победил в Мастерс 2012, его семья увеличилась, фанаты любили его. Но внутри росло давление. Ужасные всплески тревоги привели к тому, что Бубба стал отдаляться и бояться. Он даже похудел на 14 килограмм. Ты думал, что умрешь? Да, мне казалось, что это вполне реально. Я посмотрел на весы и увидел 73. Я упал на колени и сказал Господу, забери меня. Я не хочу проходить через это. Я молился и спрашивал, что мне делать? Что ты хочешь, чтобы я делал в жизни? Я сказал... Я брошу гольф. Если я такой из-за него, то я брошу гольф. Уж лучше я буду здоровым, чем богатым. И это помогло мне подняться. Я подумал, если это Бог говорит со мной, то лучше что-то делать, чем сидеть и плакать. Бубба продолжает возрастать в своих отношениях с Богом, даже в те моменты, которыми не гордится. Был один момент, когда я сказал нехорошие слова, и они попали на камеру. Моя команда быстро сообщила мне об этом. И как только

0: Когда мы зашли на конференцию, меня спросили, что это было? Ты же называешь себя христианином. А я сказал, я хочу поблагодарить вас, что вы сказали мне, потому что благодаря вам я стану лучше. Раньше я бы не сказал такого, но после той победы я понял, что мне придется в непростых моментах вести себя иначе. Как-то по-другому. Нужно вырабатывать другие отношения. Библия говорит о том, что железо точит железо. Похоже, тебя окружает хорошая команда. Это важно в христианской жизни. Безусловно. Я всегда хвалю свою жену. Без нее я бы не оказался там, где я есть. Также у меня есть команда, знакомые, пасторы, которые вкладывают в меня мудрость. Я принимаю неспешно, но принимаю понемножку. Ты весьма щедр со своим временем и деньгами. Почему это важно для тебя? Когда начинаешь узнавать о Евангелии, о Библии, то хочешь отдавать. Я не хочу, чтобы на моих похоронах дети говорили обо мне как о двукратном чемпионе Мастерс. Если они скажут это означает, что я все упустил. Я получил много благословений, так почему бы не благословить других?
1: Какое удивительное интервью человека, который через многое прошел в своей жизни. Чтобы узнать больше об Бобби Уотсоне, прочитайте его книгу «Вверх и вниз. Победы и трудности на жизненном пути». Она доступна в книжных магазинах. Его история удивительна.
0: Так и есть удивительная история. А закончим мы со словами из второго послания Тимофею. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Пусть Бог благословит вас». И до скорой встречи!

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о двух парнях по имени Арчи и Джек. Всю жизнь они спорили о том, был ли Иисус белым или черным. Арчи был уверен, что он был белым. Джек был уверен, что он был черным. Случилось, что они умерли в один день и побежали к жемчужным воротам. Они обратились к святому Петру. «Пожалуйста, ответь нам! Мы спорили всю жизнь, Иисус черный или белый?» В это время вышел Иисус и сказал: «Буэнос диас!» Сегодня я хочу поговорить с вами о том, что нужно быть тем, кто порождает дождь. Дождь в Священном Писании является символом благословений, благодати и умножения. В одном месте говорится, что мы должны быть похожи на орошаемый цветущий сад. Бог задумал нас такими, чтобы мы процветали и в трудные времена. Многие люди переживают засушливый сезон. Кто-то не видит прорывов годами, испытывает трудности в браке, не может исполнить свою мечту. Легко думать: что ж, лучше и быть не может. Я научился жить и с этим. Но есть способ, как положить конец этой засухе. Но вы можете сделать что-то, чтобы пролился дождь. Облака формируются очень интересно.

Солнце светит на воду, которая порождает невидимый пар. Пары уплотняются, поднимаются вверх и формируют облака. Когда поднимается достаточно много пара, то вода становится слишком тяжелой, чтобы быть в облаке, и оно начинает просачиваться вниз. Так появляется роса и туман. Если облако становится очень плотным от паров, то начинается дождь. Дождь не берет свое начало в небе, он начинается на земле. Количество паров, которые поднимаются вверх, определяют, сколько дождя прольется на землю. Мы создаем дождь в своей жизни, и мы же можем положить конец засухе через нашу хвалу. Когда мы благодарим Бога за Его благодать, провозглашаем то, что Он сделал, то наша хвала становится невидимым паром, который поднимается в небеса и формирует облако. Когда ваше облако переполняется хвалой, благодарностью, когда вы хвалитесь величием Бога, то вы не сможете этого больше удерживать, и тогда на вас начинает проливаться дождь благословений, благодати, умножения, исцеления. Вы можете стать тем, кто порождает дождь. Есть высказывание: когда хвала возносится, то благословения нисходят. Если вы не видите прорывов, живете во время засухи, то хочу ободрить вас. Выясните, что вы возносите. Есть один принцип: нет хвалы — нет дождя. Ограниченная хвала — ограниченный дождь. Иногда вас может обрызгать дождик, у вас может быть небольшой прорыв в том или этом. Но если вы хотите увидеть ливень, превосходящее все величие благодати Божией, то наполнитесь хвалой. Везде, куда вы идете, с каждым вздохом всегда благодарите Бога за Его благодать. Просыпаясь утром: «Бог, благодарю Тебя за прекрасный день». Что тогда будет происходить? Ваше облако наполнится. Когда вы смотрите на своих детей: «Бог, благодарю Тебя за эти дары, которыми Ты благословил меня». По дороге на работу не жалуйтесь: «Я терпеть не могу свою работу. Бензин так подорожал». Скажите: «Господь, спасибо, что у меня есть работа. Спасибо за автомобиль, что у меня есть на чем ехать. Спасибо, что у меня есть деньги на бензин, что я здоров, чтобы идти на работу. Благодарю Тебя за мои дары и таланты. Я просто благодарен, что я жив». Когда вы делаете это, то не прячьте свой зонтик. Это вопрос времени прежде, чем ваше облако разверзнется и прольется ливень Божьей благодати. Обильная хвала производит обильный дождь. Сколько хвалы вы возносите, столько и возвратится вниз. Некоторые воздают хвалу Богу только в воскресенье. Я был в церкви, спел 3 песни, все это время я стоял. Я сидел всю проповедь, пропустил первую половину футбольного матча. Это была большая жертва. Бог видит ваши усилия, но это становится проблемой, если вы хвалите Бога только в воскресенье. Понедельник, когда вам нужен прорыв, во вторник, когда вы нуждаетесь в мудрости, Бог говорит ангелу: «Он нуждается в дожде, выручи его, пошли ему благодать, увеличение, поощрение». Ангел говорит: «Мы пытались, но его облако пустое. Маленький дождик был только в воскресенье, лишь пару брызг. Сейчас облако пустое». Друзья, сделайте свою часть. Всегда наполняйте свое облако. На всем протяжении дня, вместо того, чтобы думать, что не так, благодарите Бога за то, что правильно. Когда вы переживаете трудное время, то вместо того, чтобы расстраиваться, провозгласите: «Бог, спасибо, что Ты все меняешь. Ты больше, чем проблема. Спасибо, что у Тебя есть благодать для каждого сезона». Даже в мелочах. Вы нашли хорошее место на стоянке. Спасибо за Твою благодать. Пар поднялся в небо. В магазине вы находите то, что искали. Спасибо, что Ты направляешь мои шаги. Еще больше пара поднимается. Вы помолились за друга, который болен. После этого шепотом скажите: «Спасибо, что я здоров, что я могу дышать». Вы идете по улице утром: «Бог, спасибо за восход солнца, за красоту Твоего творения». Вы обедаете с друзьями: «Бог, благодарю Тебя за друзей, которых Ты привел в мою жизнь». Если вы хотите достичь полноты своего потенциала, то станьте тем, кто порождает. Вы должны развить привычку возносить пар хвалы. Каждый раз, когда я подъезжаю к этому зданию, то говорю: «Господь, благодарю Тебя за это прекрасное здание.
Я сказал это, наверное, 10 тысяч раз. Что я делаю? Поднимаю больше пара. Не позволяйте тому, что однажды стало чудом, стать обыденностью. Не привыкайте настолько, чтобы больше не радоваться этому. Как-то я ехал в аэропорт и разговаривал по телефону. Нашему сыну Джонатану было 10 лет. Он сказал всем в машине: «Так как папа разговаривает по телефону, то я скажу это вместо него. Бог, спасибо за наше прекрасное здание». Он слышал это много раз, и это укоренилось в нем. Что Бог сделал в вашей жизни, за что бы вы могли бы вознести Ему хвалу? Вы благодарили Его в течение недели за работу. Почему вы не продолжаете этого делать? Вы были рады, когда въехали в этот дом 5 лет назад. Вы благодарили Его за это в последнее время? Когда у вас родился ребенок, вы были счастливы? Вы благодарили Бога за него каждый день в этом месяце? Ему уже 16, и вы спрашиваете: «Бог, за что?» Благодарите Его снова и снова. Когда Бог решил вашу проблему, когда Он прорвался там, где вы не видели пути, вы были так тронуты. Не теряйте этого изумления. Это возможность наполнить ваше облако. В Писании говорится: если вы сеете в небесное, то небеса будут сеять вас. Может, вы не видите прорыва, вы застряли в засухе. Может, это потому, что вы не сеете в небесное? Если вы начнете чаще благодарить Бога, будете вспоминать то, что Он сделал, искать возможности возносить пары хвалы, то ваши мечты станут реальностью. Тогда бы проблемы решились. «Джоэл, я живу в маленьком доме, я не люблю свою работу. Мои дети не делают того, что правильно. Мой автомобиль — развалюха. Когда что-то изменится, тогда у меня будет лучшее отношение. Тогда я воздам Богу хвалу». Все наоборот. Именно хвала вызывает дождь и позволяет Богу изменить это. В Матфея 14 Иисус учил людей. Было уже поздно, все хотели есть. Иисус сказал своим ученикам накормить их. Там было 5000 мужчин. Всего было 15 тысяч человек. Рядом не было города и магазинов. Это казалось невозможным. Иисус сказал: «Хорошо, просто дайте мне то, что у вас есть». Они обошли всех. Нашли мальчика, у которого было 5 лепешек и 2 рыбы. Что это для 15 тысяч человек? То, что Иисус сделал, было очень важно. В стихе 19 говорится: «Он взял эти 5 хлебов и 2 рыбы, поднял их к небу, возблагодарил и благословил их». Иисус благодарил за то, чего было недостаточно. Он благословил то, что казалось маленьким. Вот принцип. Пока вы не будете благодарны за то, чего недостаточно, вы не увидите умножения. «Джоэл, я не могу благодарить Бога за мою работу. Я не люблю ее. Люди не любят меня. Они плохо относятся ко мне. Мне мало платят». Вы там, где был Иисус. У вас есть 5 хлебов и 2 рыбки. Этого очень мало. Вы будете жаловаться? «Бог, я просил уже 3 года, чтобы ты вывел меня из этого места». Проблема в том, что 3 года после этого у вас все еще 5 хлебов и 2 рыбки. Этого будет недостаточно. Если у вас будет другое отношение, если вы научитесь быть благодарными за то, чего недостаточно, то однажды Бог умножит это, и у вас будет более чем достаточно. Если вы будете благодарить Бога за то, что имеете сейчас, то Он даст вам то, чего вы не имеете. «Джоэл, мне не нравится мой дом. Он слишком маленький. Мои соседи действуют мне на нервы. Почему бы вам не постараться вознести немного паров? Бог, я хочу поблагодарить Тебя за дом, который Ты дал мне. Я благодарен, что имею крышу над головой, что я не живу на улице». Возможно, этого недостаточно. Это кажется маленьким, но я знаю, Ты Бог, который более чем достаточно. Поэтому я продолжаю воздавать Тебе хвалу. Это приносит умножение. Не жалобы и мысли о том, что неправильно, но благодарность Богу за то, что правильно, даже когда этого недостаточно. Так поступил Илия. 3,5 года на земле была засуха. Никакого дождя. Люди едва выживали. Не было никакого признака, что что-то изменится. Илия мог думать: «Господь, я не понимаю этого. Ты сказал, что мы будем цвести, но все наоборот. Кругом засуха. Мы изо всех сил пытаемся выжить.
Илия понял этот принцип. Посреди засухи он поднялся на гору и начал благодарить Бога за его благодать, за все, что он сделал, за приближение дождя, за то, что он все контролирует.

Шесть раз его помощник выходил, чтобы проверить. Каждый раз он возвращался с одними и теми же словами. «Ничего нет, на небе ни облачка, дождя не будет». Если вы хотите увидеть окончание засухи, то вам надо пройти испытание. Не расстраиваться, когда обстоятельства говорят, что ничего не происходит. Медицинское обследование показывает, что вам не становится лучше. Вы молились, но ваш ребенок не поправляется. Финансовая ситуация не изменяется. Все говорят, что у вас ничего не получится. Илия слышал одно и то же шесть раз. Но он не расстраивался. Он знал, если будет возносить пары хвалы, то облако сформируется, и все изменится. В седьмой раз помощник возвратился и сказал, «На сей раз я видел маленькое облачко на небе». Илия сказал, «Поспеши, потому что я слышу звук сильного дождя». Облако сформировалось, небеса разверзлись, и пролился ливень. Засуха, длившаяся 3,5 года, закончилась. Если вы научитесь быть благодарными за то, чего недостаточно, то придет день, когда у вас будет более чем достаточно. Но очень часто, когда мы переживаем трудные времена, легко жалуемся о том, что не получается. Я понял, что Бог не отвечает на жалобы. Не приходите к Богу со всеми своими проблемами. «Бог, я не люблю свою работу. Мне не нравится мой автомобиль. Мои дети ведут себя неправильно. Бог, ты знаешь, что я должен сбросить 10 килограммов. У меня всегда с этим проблемы». Это не молитва, это жалобы. Жалобы не привлекают внимания Бога. В Псалме 21 говорится, «Бог обитает в словословиях своего народа. Когда вы начинаете словословить, то Бог является». Когда у вас благодарное сердце, когда вы говорите о благодати Божией и благодарите Его за обетование, то это привлекает внимание Бога. Когда Павел и Сила находились в тюрьме, то в полночь они стали петь песни хвалы и воздавать Богу благодарность. Внезапно Бог явился им. Почему это случилось? Бог обитает в хвале. Они были в цепях, но в полночь произошло сильное землетрясение. Цепи спали, тюремные двери отворились, и они вышли свободными людьми. Подумайте только, такие же самые цепи были много лет на самых опасных заключенных, на самых сильных и ужасных преступниках. Но когда двое обычных мужчин начали петь хвалу, то цепи больше не могли удержать их. Друзья, хвала разрушает зависимость. Хвала может остановить болезнь, может изменить проблему. Именно хвала дарует нам победу. Давид начинает 30-й псалом со слов, насколько плохая у него жизнь. Он сказал, «Я умираю от горя. Мое зрение ослабло, потому что я пролил очень много слез. Моя сила иссякла. Я презираем моими соседями, ненавидим моими врагами. Мои друзья распространяют слухи. Мои враги составляют заговор, чтобы отнять мою жизнь». Он во всех деталях описывает свое горе. Когда я читал это, то начал впадать в депрессию. Представляю, как Бог на небесах сидит и не обращает на это никакого внимания. Это входит в одно ухо и выходит из другого. Но Давид понял, «Я возношу неправильные пары. Бог не отвечает на жалобы. Если вы возносите только уныние, поражение и жалость к себе, то это будет возвращаться к вам». Мне нравится выражение «ропщи и стой на месте» или «хвали и поднимайся». Но через несколько стихов отношение Давида изменилось. Он понял, что это никуда не приведет его. Он сказал, «Да, столько всего против меня, но, Господь, я знаю, что Твоя милость велика. Ты приготовил для меня благословение. Ты защищаешь и оправдываешь меня. Ты отвечаешь, когда я взываю. Я буду сильным, зная, что ты дашь мне победу». Когда Давид стал хвалиться благодатью Божией, стал возносить пары хвалы, то Бог услышал его. Он сказал ангелам, «Я должен что-то сделать. Я слышу, как кто-то говорит о моей благодати, как кто-то хвалится тем, что я могу сделать. Я должен явиться в этом словословии. Когда вы хвалите, то Бог является». Победа в некоторых сражениях одерживается через хвалу.

полу. Бог, благодарю Тебя, что Ты все меняешь. Ты сказал, что приготовил победу ходящему праведно. Я не вижу выхода, но я знаю, что у Тебя есть выход. Когда вы хвалитесь благодатью Бога, то ваше облако наполняется, и в нужное время крупные достижения прольются дождем. Прольется дождь исцеления, дождь защиты. Обращайте внимание на то, что вы возносите. Кажется, что вы никогда не расплатитесь долгами. Можно расстроиться и начать жаловаться. Насколько велики препятствия? Не возносите это. Скажите: «Бог, благодарю Тебя, что я благословлен. Я даю, а не беру взаймы. Все, чего я касаюсь, будет процветать и преуспевать». Когда вы делаете это, то ваше облако наполняется правильными вещами. Если у вас проблемы со здоровьем, скажите: «Господь, благодарю Тебя за то, что Ты Иегова Рафа, Бог мой целитель, который наполняет число дней моих и восстанавливает мое здоровье». Возможно, вы молитесь о супруге: «Бог, Ты сказал, что если я буду утешаться Тобой, Ты дашь мне желание моего сердца. Я благодарю Тебя за то, что Ты направляешь мои шаги и приводишь правильного человека в мою жизнь». Если вы будете возносить правильные пары, будете продолжать благодарить Бога за Его обетование, то как у Илии, ваша хвала произведет ливень. Именно вы порождаете дождь, ваша хвала наполняет облако. Возможно, кто-то благодарит Бога уже долгое время. Вы были верны. Но когда у вас возникло желание жаловаться, вы возносили хвалу, несмотря ни на что. Как Павел и Сила, вы хвалили через боль, когда сталкивались с несправедливостью, когда были одиноки. Приготовьтесь, ваше облако вот-вот откроется. Вы увидите, как Бог изумит вас своей благостью. Это произойдет внезапно. Благодать Божия настигнет вас, и вы изумитесь Его благодати. Не время расстраиваться, время возносить хвалу. Я читал об одном индейском племени, которое стало известно танцами дождя. Говорили, когда они исполняют танец дождя, то всегда бывает дождь. Когда соседние поселки нуждались в воде, то они обращались к этому племени, и всегда был дождь. Старейшина поселка спросил индейского вождя: «Почему, когда вы танцуете танец дождя, то всегда идет дождь?» Он ответил: «Это очень просто. Мы танцуем до тех пор, пока не пойдет дождь». Так же и с хвалой. Продолжайте хвалить, пока не увидите победу. Хвалите, пока не расплатитесь долгами, пока ситуация со здоровьем не изменится, пока не повстречаете правильного человека. Никогда не прекращайте хвалить. Когда придет ответ, то произойдет прорыв, исцеление. Тогда начинайте благодарить Бога за то, что Он сделал. Благодарите Бога за ваши компакт-центры, за исцеление вашей матери от рака. Благодарите за здоровых детей, за то, что Он повел вас туда, куда вы и не мечтали. Вы развиваете привычку и образ жизни всегда возносить пары хвалы. Я понял, что Бог не разочарует хвалящего. Посмотрите на Иону. Сидя в животе кита, когда все выглядело невозможным, он принес жертву хвалы, и кит изверг его на землю. Посмотрите на Сидраха, Месаха и Авденаго. Они были брошены в пылающую печь. Они поклонялись, и Бог явился. Это был четвертый человек в огне. Они вышли даже без запаха дыма. Посмотрите на Иова. Когда он все потерял, когда все рухнуло, он сказал: «Я знаю, что мой Искупитель жив». Иов получил вдвое больше того, что имел прежде. Возможно, вы пережили неудачи и разочарования. Наше отношение должно быть таким: я потерял некоторые вещи, но одну вещь, которую я никогда не потеряю, это моя хвала. Я буду продолжать благодарить Бога за Его благодать, буду возносить правильные пары, буду жить как тот, кто порождает дождь. В Писании говорится: «Из вашего чрева потекут реки воды живой». Вода, дождь и благодать находятся внутри каждого из нас. Как мы высвобождаем ее? Через нашу хвалу.
Некоторые орошаются время от времени, небольшой туман здесь и там. Но у Бога есть ливни, сильные воды, приготовленные для вас. И как сказал Илия, обилие дождя. Возвысьте хвалу, прекратите жалобы и негативные разговоры. Наше отношение должно быть таким. И единственное, чему я позволю выходить из

моих уст — это слова веры, победы, здоровья и изобилия. Я не буду возвеличивать свои проблемы, я буду возвеличивать своего Бога. Если вы возносите хвалу, то это будет проливаться на вас дождем. По пути на работу у вас появляется хорошая идея. Что случилось? Это ваш дождь. Это Бог изливает на вас дождь творческого потенциала и мудрости. В магазине вы нашли то, что хотели купить, и оно выставлено на продажу. Это ваш дождь. Вы завтракаете с друзьями, и они познакомили вас со своими знакомыми. Вы получаете нового клиента, и ваши продажи возрастают. Еще больше дождя. Когда вы хвалите, то вы не сможете вместить все то, что есть у Бога. В Псалме 80 написано: «Открой уста, и я наполню их». Причина, почему люди не видят лучшего, заключается в том, что их уста для Бога едва открыты. «Джоэл, это неплохо, но вы не знаете моей истории. Я пережил много неудач, я сражаюсь с болезнью, моя мать зависима, я не вижу, как смогу расплатиться с долгами. Если на ваших устах бедность, то у вас будет бедная жизнь. Почему бы вам не раскрыть уста пошире? Возможно, вы болеете много лет. Провозгласите: Господь, я верю, что сегодня новый день. Ход сражения меняется. Я благодарю Тебя, что я проживу свою жизнь в добром здравии. Возможно, у вас зависимость еще со школы. Провозгласите: Господь, благодарю Тебя, что никакое оружие, сделанное против меня, не будет успешно. Сегодня новый день победы, я свободен. Возможно, кто-то поступил с вами неправильно, разорвал отношения. Не жалуйтесь, не возносите такие поры. Будьте смелы и скажите: «Бог, Ты сказал, что дашь мне украшение вместо пепла, радость вместо траура. Я благодарю Тебя, что мои лучшие дни еще впереди». Откройте уста пошире. Это позволит Богу сделать великие вещи. Не ограничивайте Его маленькой хвалой, маленькой молитвой, мелкими мечтами. Благодарите Его за величие Его силы. Благодарите Его за обилие вашей судьбы, за новые уровни. Когда вы хвалитесь благодатью, то Бог сделает удивительные вещи в вашей жизни. Мы слышали, как маленькие дети хвалятся своими отцами. Они говорят: «Мой папа сильнее твоего», «Мой папа бегает быстрее твоего», «А мой папа круче твоего». Несколько лет назад мой племянник Кристофер гостил у нас. Ему было 5 лет, он сильный мальчик. Мы были в гараже, где я выжимал штангу. Кристофер был со мной. Я решил подразнить его, показал свои мускулы и сказал: «Кристофер, я могу побить твоего папу». Он посмотрел на меня и сказал: «Дядя Джоэл, мой папа может тебя раздавить». Он сказал это так серьезно и дерзко, что я подумал, что он поколотит меня прямо там. Мы должны быть такими с нашим Небесным Отцом. Посмотрите на препятствие, зависимость, болезнь и скажите: «Мой Отец может раздавить тебя». Что вы делаете? Возносите правильные пары, вы хвалитесь величием Бога. Так поступил Давид, когда оказался перед Голиафом. Он сказал: «Голиаф, ты идешь против меня с мечом и щитом, но я выступаю против тебя с именем Господа Бога Израиля». Когда вы открываете уста и при этом не жалуетесь на свою проблему, но говорите о величии Бога, то приготовьте зонтик. Бог изольет на вас ливень благодати. Вы победите великана, который намного больше, преодолеете препятствия, которые казались непреодолимыми. Какие пары вы возносите? Какие облака вы формируете? Джоэл, я не думаю, что когда-то выздоровею. Я никогда не преодолею эту зависимость. Начните возносить пары хвалы. Начните благодарить Бога. Не ждите, пока все изменится. Учитесь благодарить Бога за то, чего недостаточно. Весь день имейте отношение хвалы. Поступая так, вы станете тем, кто порождает дождь. Я верю и провозглашаю, что всякая засуха заканчивается в вашей жизни. Бог собирается пролить дождь благодати, поощрения, исцеления и восстановления. Если вы будете благодарить Его за то, чего вам недостаточно, то войдете в то, чего более чем достаточно. В изобилие дождя во имя Иисуса. Если вы принимаете...

На этот раз целью нашего путешествия по Святой Земле является город Ашдод. Первое задокументированное поселение на месте современного Ашдода датируется 17 веком до нашей эры, что делает его одним из самых древних городов в мире. Город является важным региональным промышленным центром, а его морской порт – самым большим портом в Израиле. Через него проходит 60% всех ввозимых грузов. В 90-е годы город стал излюбленным местом расселения выходцев из бывшего Советского Союза, что способствовало значительному росту населения. Как минимум, 1/3 населения города являются носителями русского языка. В настоящее время количество жителей Ашдода составляет 220 тысяч человек, и он входит в пятерку самых населенных городов Израиля. В Ашдоде можно найти так называемые русские рестораны с меню на русском языке и русскоговорящим обслуживающим персоналом. Также супермаркеты, торгующие привычными для россиянина продуктами питания. Расположен город в южном округе страны на побережье Средиземного моря в 30 километрах к югу от Тель-Авива. Важной достопримечательностью являются белоснежные пляжи города протяженностью более 8 километров и полого спускающиеся к лазурным водам Средиземного моря. Город привлекает многочисленных туристов историей, археологическими объектами, музеями, парками, международными фестивалями.

0: замечательным климатом, хорошей современной инфраструктурой и гостиничным сервисом. Добраться до Ашдода в Израиле достаточно просто. Из всех крупных городов страны, Иерусалима, Тель-Авива, а также из аэропорта Бен-Гурион можно доехать на автобусе или на поезде. Транспорт ходит регулярно, за исключением субботнего времени. С помощью интернета вы сможете заблаговременно узнать расписание и проложить маршрут. В этом древнем городе благополучно завершилось морское опасное путешествие Ионы. А сейчас этот современный, заново отстроенный город привлекает к себе все больше и больше путешественников из разных стран мира. С замечательными средиземноморскими пляжами, золотым песком, с прекрасными зонами отдыха, с богатой историей. И по этому городу нас сегодня проведет израильский гид Барух.
1: Добрый день, друзья! Ну что, вы готовы к экскурсии по Ашдоду? Поехали!
0: Поехали!

Друзья, мы находимся на холме Ионы, куда, согласно христианской традиции, большая рыба доставила пророка Иону. Поэтому за спиной у меня вы можете видеть саму рыбу, статую молящегося Ионы. А в византийское время здесь был построен молитвенный дом прямо на вершине этого холма. Эту постройку мы можем видеть на карте Мадабы, карта VI века, которая была обнаружена на полу церкви в Иордании. Ашдод был основан приблизительно в 20 веке до нашей эры хананейскими племенами. Хананейские племена произошли от Ханаана, внука Ноя. Они построили небольшую деревушку вдоль торгового пути, который вел из Египта в Месопотамию. Город был основан на берегу реки Лахиш, и люди занимались торговлей, обменом. Хананеи основали порт в устье реки Лахиш, который у меня за спиной, и начали торговать с Египтом, странами Средиземноморья и даже Грецией. Мы находимся у подножья кургана Тель-Мор, на котором начался Ашдод, основанный хананеями. В 1990 году здесь были проведены археологические исследования, возглавляемые профессором Маше Датаном. И в их результате обнаружилось 12 культурных слоев, древнейшие из которых относились к каменному веку, а более поздние – к греческому периоду. Давайте поднимемся на холм и посмотрим, что же там. Хананеи обнаружили в водах Средиземного моря очень интересную ракушку – мюрекс. Мюрекс является интересной тем, что это ракушка-охотник. Она использует вещество для того, чтобы парализовать мелкие организмы вокруг себя. И вот они что обнаружили хананеи? Они обнаружили, что если эту ракушку раскрыть и извлечь это вещество, с помощью которого мюрекс охотится, через примерно 30 минут это вещество, эта жидкость окисляется на воздухе и превращается в краситель фиолетового цвета. И хананеи начали красить белые ткани в фиолетовый цвет и продавать их в странах Средиземноморья. Фиолетовую одежду имели право в древнем мире носить только цари или священники, или знать. Простолюдинам это было недоступно. И вот уже в 18 веке Ашдод стал известным центром экспорта тканей, пурпурных тканей. И об этом мы узнаем из архива, который был найден на Средиземном море в городе, который называется Угарит, так называемый Угаритский архив. И исходя из этого архива, мы узнаем датировку, когда был основан город и когда началась торговля. И именно здесь все это и происходило. У меня за спиной колодец, куда сбрасывали использованные рапаны, а слева от меня находится площадка, где, возможно, женщины и дети извлекали это красящее вещество в каменные чаши.

При изготовлении скинии собрания в пустыне израильтяне использовали ткани пурпурного цвета. Пурпурная ткань также использовалась для создания одежды первосвященника. В пустыне неоткуда было брать пурпурные ткани, поэтому их покупали или выменивали у жителей прибрежной долины. Возможно, что для изготовления скинии пурпурные ткани были приобретаемы в Аш-Доде. Хананейский город просуществовал здесь около 500 лет. И в 15 веке до нашей эры вся эта страна, весь Ханаан, включая Аш-Дод, попали под власть египетских фараонов. В этом городе находился наместник, который собирал дань и посылал ее своему господину в Египет. Через примерно еще 3 столетия некая сила вторглась в Ханаан и завладела прибрежной долиной. Это были филистимляне. Филистимляне были мощным народом, которые вышли из Греции и оккупировали всю эту территорию. Аш-Дод вскоре превратился в их главный город. Здесь его укрепили, фортифицировали. И из Библии мы узнаем, что здесь, прямо на вершине, где мы находимся, было воздвигнуто одно очень интересное здание. В первой книге Царств, в 5 главе, говорится, что филистимляне захватили ковчег Божий в битве при Эвен-Эзре и привезли его в Аш-Дод. Там они внесли его в храм Дагона и поставили рядом с Дагоном. То есть получается, что на вершине холма, где мы находимся, некогда существовал храм Дагона. Слева от меня находится колодец, который был выстроен филистимлянами прямо с вершины холма вниз на глубину 22 метра, чтобы достичь пресной воды реки Лахиш. Вода нужна была для того, чтобы омывать жертвы, которые находились в этом храме. И вот что говорится дальше, что ковчег был поставлен рядом с статуей бога Дагона, а на утро оказалось, что Дагон лежит лицом вниз перед ковчегом Господа. Его подняли и вернули на прежнее место. И на следующее утро Дагон лежал лицом вниз на земле с отрубленными руками и ногами. Здесь, на этом холме, согласно библейскому описанию, кроме того, что был храм Дагону, сюда был принесен святой ковчег Бога Израилева. Мы находимся возле дюны, куда филистимляне переехали, когда их популяция увеличилась. Море возле этой дюны более глубокое, что позволило создать новый порт. Их жизнь здесь была не очень продолжительной, поскольку ассирийцы вторглись в эту землю по дороге в Египет и уничтожили большую часть филистимского населения, которое здесь находилось. Через примерно 100 лет Навуходоносор вторгся в эти земли и полностью уничтожил остатки филистимлян. В 6 столетии до нашей эры этой нации больше уже не существовало и не существует до сих пор. И арабы, которые сегодня живут в Израиле и называют себя палестинцами, используя термин древнего народа, не имеют на самом деле никакой связи с ним ни культурной, ни традиционной, ни религиозной, ни генетической. Город был восстановлен персами во время правления царя Кира, и Аш-Дод превратился в преуспевающий город, столицу провинции Пахва-Аш-Дод. Город чеканил свою монету. Через непродолжительное время, в 4 столетии до нашей эры, Александр Великий вошел как победитель, как царь над Персидской империей в эти земли по дороге в Египет. И греки принесли сюда культуру. Греческий город образовался здесь же, на этом холме. А второй город-близнец был основан вдоль торгового пути, который шел из Египта в Месопотамию. Эти два города-близнеца очень хорошо видны на карте Мадабы. Приморский город назывался Азотос Паралиос, а город внутри страны назывался Азотос Месагоес. Греческое правление сменилось римским владычеством. И здесь, на этой дюне, которая сегодня напоминает нам кадры из фильма «Белое солнце пустыни», когда-то стоял богатый римский город. Эта территория была отдана

0: Ироду Великому как подарок от кесаря за его верность и лояльность Римской империи. Римскую империю сменила Византия, и на этом холме был построен богатейший византийский храм, который мы можем видеть на фрагменте карты из Мадобы. А мой друг, тургид из Израиля Дмитрий Петровский, гуляя на этой дюне, нашел остатки византийской мозаики, которая просто лежала на поверхности. Другой мой товарищ нашел монету греческого периода также на этом холме. Можно сказать, что фактически мы стоим с вами на месте, на котором история находится буквально под нашими ногами. Во время римского правления здесь произошли очень важные события. Важные события, прежде всего, для христианства. В этом городе побывал евангелист Филипп, который был также служителем в церкви в Иерусалиме. Сюда его перенес, согласно библейскому описанию, Святой Дух после того, как он крестил Евнуха, путешествующего к себе домой из Иерусалима. Отсюда Филипп отправился в Кесарию, где он и поселился, и позже встретился с апостолом Павлом. Византийская эпоха сменилась арабским правлением. И здесь, в этом месте, рядом с римским городом, была построена эта крепость, где мы находимся. Это называется Рибат, приграничная крепость, в которой служили добровольцы, мусульмане-добровольцы, которые считали своим священным долгом оберегать ислам. Это была построена человеком по имени Абд-Малик ибн Марван. Этот человек известен миру за то, что он построил купол над скалой, который сегодня возвышается над храмовой горой в Иерусалиме. Для того, чтобы выстроить эту крепость, арабы использовали строительные материалы из соседнего римского и византийского города. Вот здесь очень хорошо виден этот элемент. Это часть римской бани. Это бассейн, который до сих пор имеет штукатурку и трубу, по которой вода стекала из этого бассейна. Вы также можете видеть мраморные колонны, которые, возможно, раньше, вы обратили внимание, видны на карте из Мадобы. Эта крепость использовалась мусульманами как место обмена пленных византийцев на пленных мусульман, поскольку стычки между этими двумя силами до сих пор продолжались. Поэтому здесь был своеобразный, не то чтобы рынок рабов, но, скажем, обменный пункт живой силой. Друзья, мы находимся у входа в музей филистимской культуры. Давайте зайдем внутрь и узнаем больше об этом древнем народе, упоминаемом в Библии.
1: Музей культуры филистимлян был основан в Ашдоде в 1990 году и представляет постоянную археологическую выставку, посвященную культуре и искусству филистимлян и народов Израиля, населявших приморскую часть, начиная с XII века до нашей эры. Это единственный в мире музей, полностью посвященный этой теме. В музее представлена постоянная экспозиция археологических находок. Посетители могут примерить на себя одежду, подобную той, что носили древние филистимляне. В музее представлена фотографическая уменьшенная копия карты из Мадобы, представляющую самую древнюю карту Святой Земли. Мозаичный оригинал находится на полу Георгиевской церкви в Иордании, в городе Мадобы, и относится к VI веку нашей эры. На уцелевшем нижнем левом участке карты хорошо видна Ионина горка Геват Йона, которую мы посетили в самом начале нашего путешествия. А на правом нижнем уцелевшем кусочке можно увидеть изображение древнего города Азот с древним храмом, лестницей и колоннами. В центре внимания музея представлен оригинальный жертвенник, на котором филистимляне приносили жертвы своим богам. Этот экспонат найден в городе Кирьят-Гат, где когда-то располагался древний город Гефа, многократно упоминающийся в Библии. Также в том месте был обнаружен кувшин больших размеров, который привлекает внимание своей археологической значимостью. Кувшин уникален тем, что на нем есть надпись на древнем иврите, который также использовали филистимляне. Надпись состоит из трех букв – «Реш», «Пей» и «Алев», что вместе составляет рефа. Отсюда можно сделать вывод, что этот кувшин принадлежал семье рефаимов, то есть гигантов, великанов из древнего города Гефа, уроженцем которого был гигантский шестипалый Голиаф. Он долгое время наводил страх и ужас на израильское войско, но его с легкостью сразил пастушок Давид, ставший впоследствии царем Израиля. Большой интерес из музейной экспозиции представляет металлический серп, который полностью соответствует библейским описаниям. Филистимляне уже в древние времена изготавливали и использовали металлические орудия и инструменты, тогда как израильтяне использовали медь или бронзу. Железо, значительно превосходящее по прочности медь, давало огромное преимущество филистимлянам в войнах против израильтян. Поэтому, несмотря на то, что эта земля была предназначена колену Иуды, Иуда никогда так и не смог завоевать эту землю, потому что сильный враг крепко держал ее в своих руках. Большое внимание привлекают кувшины необычной формы, которые филистимляне широко использовали в своем быту. Кувшины имеют маленькие многочисленные отверстия в боковой части и наливной желоб. Это пивные кувшины, и они предназначались для процеживания сбродившего ячменного солода и для разлива готового пива в маленькие чашки. Глиняный сосуд с широкой горловиной, разукрашенным орнаментом, чем-то напоминающий горшок, называется кратер. Он использовался для смешивания вина с водой. Смешивание производилось не в целях экономии, а чтобы обеззараживать питьевую воду. В музее действует интерактивный видеозал, демонстрирующий историю библейского героя Самсона, прославившегося своими подвигами в борьбе с филистимлянами. Барух продемонстрировал нам работу экрана, цитируя строчки из Библии. «И возвал Самсон к Господу, и сдвинул Самсон с места два средних столба, на которых утвержден был дом, упершись в них, в один правую рукою своею, а в другой левую. И сказал Самсон: умри, душа моя, с филистимлянами. И уперся всею силою, и обрушился дом на владельцев, и на весь народ, бывший в нем».
0: Друзья, я надеюсь, вам понравился наш короткий экскурс по городу. И я приглашаю вас приехать самим в Ашдод, увидеть, услышать и прикоснуться ко всему тому, что есть живая история Израиля.
1: В этом древнем городе благополучно завершилось морское опасное путешествие Ионы. Лично для меня город Ашдод в многозвучье морского прибоя, ветра и городского шума предстал как стройная симфония древней истории и современного Израиля с замечательными парками, садами, дюнами, пляжами, морскими пейзажами, большими кораблями и маленькими парусниками, а также замечательными друзьями, которые нам очень помогли в съемке этой телевизионной программы. Обязательно и с большим удовольствием еще приеду в город Ашдод.
2: Я держу в руках настоящую мозаику византийского периода.
3: Побывав в этом городе, можно прикоснуться к истории, которая охватывает огромный период времени. От древнейших времен, когда внук Ноя Ханаан основал первое поселение возле реки Лахиш, до современности. Увидеть все своими глазами и даже прикоснуться вживую к истории и после интересной экскурсии провести остаток дня на берегу Средиземного моря, погреться на солнце и полежать на чистом морском песке.

Через 100 лет завоевание повторил царь Навуходоносор. И в 6 веке до нашей эры... Так, я думаю, это был не 6, это был 7 век. 630.

И тогда сейчас буду проповедовать, и слово, которое я сегодня приготовил для вас, это о поклонении, о музыке и о поклонении. Я помню, недавно относительно Карен проповедовал на эту тему, о том, как поклоняться, и что такое прославление и так далее, но мы сегодня еще больше и будем изучать. Так что также будет телеграм и другие слайды, вы можете переходить, следить, ставить лайки, комментировать, и все, вот эта история тоже где-то будет. Вот. Супер, давайте начнем с того, что прочитаем Библию. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 23 стих. И здесь написано следующие слова. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и в истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Итак, эти слова о том, что Бог обращает свое сердце на тех людей, кто поклоняется Ему в духе и в истине. Знаете, мы живем в мире, где музыка в изобилии. Кстати, очень интересный факт, что из всех творческих разных дел, которые есть, одна из самых популярных — это музыка. Например, есть люди, которые любят ходить там, ну, в галереи, там, например, Третьяковская галерея есть у нас в городе, и ходят, смотрят картины. Здесь есть люди, которые любят картины? Окей, слава Богу за вас. Но порой ты приходишь, смотришь на картину и такой думаешь, ну, класс, и пошел дальше, да? Или иногда смотришь, думаешь, а что в этом такого интересного, почему вокруг этой картины много людей собрались? И иногда нужно, чтобы кто-то тебе объяснил, что это за картина, почему она так нарисована, на что надо обратить внимание и так далее, что имей в виду, что чуть-чуть сложно некоторые вещи понять. И вообще в творчестве она сама по себе очень непростая. Но музыка, на мой взгляд, одно из самых понятных творческих вещей или что-то, что влияет на каждого человека. Настолько сильно, что даже если не понимаешь, оно все равно на тебя влияет. Я не знаю, даже самый простой пример. Когда ты слушаешь музыку, если ты даже не танцор, твоя нога как бы двигается. Ты как бы чувствуешь ритм, да? Ты понимаешь, что-то влияет на тебя. Или ты, наоборот, слушая музыку, иногда ты хочешь танцевать, да? Ну, это самое активное. Кстати, у нас танцевальное служение тоже есть. Добро пожаловать. Поэтому мы живем в мире, где музыка на самом деле очень сильно влияет на нас, и она находится довольно в избытке. Мы каждый день слушаем музыку, хотим этого или нет. Иногда ты просто куда-то идешь, и там играет музыка. Правда? Садишься где-то покушать, и там играет музыка. Кстати, некоторая музыка играет так, чтобы ты быстро поел. Знаете? То есть динамичная музыка. Есть музыка, когда ты приходишь просто в торговый центр покупать, и там тоже определенная музыка, которая настраивает тебя на определенный лад. Итак, музыка влияет на нас, хотим мы это или нет. Поэтому очень важно, чтобы мы думали о том, чем мы наполняемся. Психологи говорят так. Экспериментальное исследование доказало, что музыка способна повысить работоспособность и улучшить самочувствие, настроиться на позитивный лад. Таким образом, не возникает сомнения в том, что музыка может быть использована как мощный ресурс для восстановления личности. С одной стороны. Но с другой стороны, музыка может разрушить твою жизнь, если ты эти вещи не понимаешь и в этом не разбираешься. И у каждой музыки есть послание, есть что-то, что куда что-то вшито. И, конечно, я не говорю о том, что мы вообще не должны слушать музыку, я о том, чтобы мы должны разбираться о том, что мы слушаем, и дать правильные вещи, которые будут наполнять нашу жизнь. Аминь. Поэтому я хочу провести небольшой эксперимент, если уж вы вдруг еще скептически относитесь к тому, что я говорю. Можно любой человек, кто-нибудь, кто готов помочь? Кто? Давид? Толкайте Давида, да? Ну, давай, Давид, выходи сюда. Пожалуйста, вот встань сюда. Вот Давид без музыки, да? Просто парень. Вот. Я сейчас вам включу музыку, и что-то изменится. Давайте посмотрим на Давида. Ну все, хватит, да? Вот Давид просто без музыки, да? Из Давида музыка совершенно другой Давид, да? Когда ты слушаешь и такой, вдруг вы посмеялись, хотя он ничего не сделал. Другими словами, музыку, которую вы услышали, вдруг внутри вас возбудил какие-то эмоции, чувства. Вы начали что-то замечать, что до этого не замечали.

улыбайся, ладно? Стой. Давайте еще раз посмотрим на Давида. Можно еще раз музычку вот? Опять смеетесь, да? Ну ладно, все, все, хватит. Спасибо, Давид, спасибо тебе большое, дорогой. Пожалуйста, присаживайся. Итак, просто музыка, даже без слов. Но вы слушаете, и что-то с вами происходит. И если музыка, или если у музыки есть послание, то тогда что мы слушаем? Что мы слушаем? Я хочу сегодня говорить об музыке, о поклонении, потому что поклонение — это что-то центральное в жизни христианина. Поклонение в Ветхом Завете имело огромное место. Огромное место. Например, если вы помните историю, когда Израиль был в рабстве в Египте, Бог отправил Моисея, чтобы вывел народ не просто так. Он приходил и говорил: «Отпусти мой народ, потому что мы хотим пойти и поклониться Богу». Помните? Центром того, что они должны были сделать, или конечным итогом того, что они должны были сделать, они должны были прийти к Богу для того, чтобы поклониться Ему. И знаете что? И так и в нашей жизни. Бог спас нас, Он вывел нас откуда-то. И важно, чтобы в конечном итоге вся наша жизнь была поклонение нашему Богу. Аминь. Поэтому поклонение — что-то очень важное. И музыка в поклонении, она неотъемлемая часть. И я думаю, что мы с вами должны стать такими поклонниками, которых ищет Бог. Как мы читали в этом местописании. Бог ищет людей, которые поклоняются Ему в духе и в истине. Аминь. Знаете, одно, когда ты читаешь Библию, когда ты видишь, читаешь Ветхий Завет и Новый Завет, когда ты читаешь, например, заповеди, например, первые четыре заповеди, они о Боге, о том, как мы должны относиться к Богу и как мы должны Ему поклоняться. Иисус в Новом Завете, Он говорит о том, что «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим». Другими словами, наше отношение, наше поклонение к Богу и вообще то, как мы относимся вообще к Богу, оно должно быть всецелое, стопроцентное. Не только сердце, не только мысли, не только наша душа, но все вместе. Эта заповедь требует от человека всецелой и абсолютной любви к Богу, что мы поклоняемся Богу всем, кто мы есть. Сердце или сердечное — это исходит из самых глубин личности, и это быть эмоциональной и искренней Богом. Я не знаю, когда ты иногда поклоняешься, и твое сердце сжимается, или наоборот радуется. Может быть, плачет, может быть, грустит, а может быть, что-то провозглашает, и что-то происходит с твоим сердцем. Когда ты поклоняешься, в этом смысле должно не только сердце поклоняться, но и душа. Как ты выражаешь через всю жизненную энергию и волю. Когда ты поклоняешься Богу, это должно быть видно тоже. Это что-то, что мы выражаем эмоционально, потому что мы так созданы. Разумом любить Бога — это значит наш интеллект, познание Бога и осмысление в служении Ему. Я не просто сердцем пою, я не просто руками машу там, например, да, но я это делаю все вместе. Вот почему важно, когда мы приходим к поклоняться, важно, чтобы мы могли успокоиться где-то в своем сердце, направить свои мысли, направить свое сердце к Богу, и тогда мы по-настоящему начинаем переживать Бога в поклонении. Аминь. Я не знаю, вы наверняка чувствовали этот момент, когда ты поешь Богу, и в этот момент твои мысли где-то. И такой думаешь: одну песню пропустил. О чем мы пели вообще? Нет, это не есть поклонение. Поклонение, когда ты сосредоточен всем сердцем, всеми мыслями, всей душой на Господа. И тогда что-то особенное начинает происходить. Аминь. Поклонение. Хочу вам показать несколько людей, для которых поклонение сильно много значило. Первый, один из таких людей, о котором хочу рассказать, это Даниил. Даниил, в книге Даниила, вы можете прочитать эту историю, он был настоящим поклонником. Он был настолько поклонником Богу, что когда ему сказали, что нельзя поклоняться Богу, он в первую очередь пошел и начал поклоняться. Он настолько жаждал Бога, он понимал, что без этого его жизнь вообще ничего не значит. Давайте прочитаем, это книга Даниила, 6 глава, 10 стих. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, он три раза в день преклонял колени и молился своему Богу, и славословил его, как это делал он и прежде того. Это так удивительно. Он жил в время, когда ему запрещали поклоняться и молиться. Но это его не останавливало. Он понимал, что вся моя жизнь, вообще, если я живу, если у меня есть Бог, то смысл моей жизни в том, чтобы поклоняться Ему.
Поэтому он искал этого, даже когда он понимал, что это опасно для его жизни. Другой человек, это был Давид. Мы знаем с вами, что царь Давид был поклонником. Бог говорит, что он был тоже человеком по сердцу его. С другой стороны, мы знаем Давида как о сильном человеке, о том, что, который сражался, вел разные войны за свой народ, и за Бога и так далее. Но при этом он был поклонником, он был настолько поклонником, что он написал псалмы для нас. Иногда некоторые понятны, непонятны для нас. Иногда ты читаешь, думаешь, ну такой себе псалом, конечно. Все как в жизни, да? Какая-то песня такая классная, а какая-то такая, ну окей. И Давид тоже писал такие песни. Писал песни, он пел Богу то, что было его в сердце. Большая часть мы, как я сказал, мы говорим о Давиде как о сильном, но в первую очередь он был поклонником. И многие из нас, читая Библию, говорят, я тоже хочу быть поклонником, таким как Давид, чтобы быть человеком по сердцу Бога. Аминь. Я бы очень хотел встретить также, когда мы говорим о поклонении, о трех людях, которых тоже написано в книге Даниила. Их называют Сидрах, Месах и Авденаго. Даниил, 3 глава, вы можете прочитать дома. Они были настолько, они любили Бога, что они понимали, что они не могут отказаться. Они им сказали, что если вы перестанете поклоняться, если будете только своему Богу поклоняться, не будете поклоняться валу, который мы построили, тогда вас выкинут вообще, а вас вкинут в этот пылающий печь, и вы там все умрете. Мне нравится их дерзновение. Они говорят, царь, знай, если ты бросишь нас в печь, и мы умрем, мы все равно твоему Богу поклоняться не будем. Когда я читаю это местописание, я думаю, насколько они были страстны по Богу. Они понимали, что их в жизни есть только один Бог, которому они поклоняются. Они были очень радикальные относительно не только того, что я слушаю, вообще относительно даже своей жизни. Иногда разговаривая с молодежью, например, некоторые христиане вообще не чувствуют ни угрызения совести, и в принципе считают нормально слушать, например, песни, где есть мат, слушать песни, где есть аморальные вещи и так далее. И ну и что такого, послушал. Они не только такие песни не слушали, они ценой своей жизни готовы были отказаться от всего ради Христа. Я думаю, что мы должны быть, если мы хотим поклоняться нашему Богу, должна быть святость нашей жизни по-настоящему. Аминь. Не просто где-то жить там, где-то на улице, что-то делать, разные дела, и по воскресеньям приходить и такой, о, славлю Бога. Нет, мы говорим о том, что нужно поклоняться в духе и истине. Истина — это и есть наша жизнь, то, как мы живем. Не только здесь, в нашей церкви, да, но и также за пределами церкви. Поэтому наша жизнь должна сподвигнуть нас и других людей тоже поклоняться Богу. Я думаю об этом. Иногда некоторые люди очень сильно вдохновляют меня в том, чтобы поклоняться. Когда кого-то вижу, как искренне кто-то молится, поклоняется Богу, в этот момент мой взор тоже опять идет к Богу. Я говорю, Господь, я так же хочу. Я вижу этого человека, как он страстно поклоняется. Я такой, я тоже хочу так же поклоняться. Я хочу быть страстным по тому, как я славлю Бога. Я верю, что мы, как христиане, должны быть страстными по Богу. Аминь. То, как мы поклоняемся, то, как мы верим, то, как мы живем на этой земле. Наша жизнь должна сподвигнуть других прославить Бога. Хочу прочитать одно местописание. Это первое послание Коринфянам, 14 глава, 24 стих. Здесь говорит так. Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличится, всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаружится, и он пойдет ниц и поклонится Богу и скажет, истинно с вами Бог. В этом месте Писания говорит, конечно, о пророчестве, о молитве. Но я верю, есть что-то особенное, я это много раз слышал в нашей церкви. Кто-то, когда приходил в первый раз в церковь и такое слушал песни прославления, видел, как другие поклоняются, говорит, вау, здесь что-то особенное. Я не знаю, слышали вы такое что-то или нет. Есть что-то особенное, то, как мы поклоняемся Богу. Знаете, что наше поклонение говорит больше, чем наши проповеди. Мы можем поклоняться Богу, и это будет направлять взор людей к Богу. Это будет приводить небеса на это место. Будет приводить Божье присутствие на это место, которое затронет каждого человека. Поэтому я верю, когда мы приходим в церковь, мы приходим сюда поклоняться Богу. Аминь. И наше поклонение должно приносить небеса в это место. Мы не просто поем очередную песню для того, чтобы перелистнуть следующую страницу сегодняшнего богослужения. Давайте быстро споем, выйдет мало спикер. Нет, мы собираемся здесь, чтобы поклоняться Богу, и это есть центр нашего служения. Каждый христианин, он приходит для того, чтобы воздать Богу славу. Можете сказать аминь на это? Аминь. Давайте воздадим тогда Богу славу тоже. Аминь.
Я люблю молиться, я люблю поклоняться Богу, я люблю наши вторничные молитвы. Это потрясающее время.

Молитва, реально, молитва — это место общения, когда ты общаешься с Богом, сердцем к сердцу, ты отдаешь какие-то вещи, говоришь о своих нуждах. Но поклонение — это место, где ты выражаешь свои также чувства, боли, переживания. В этом есть отношение тоже, как ты строишь. Мне нравится, что у нас молитва и прославление вместе. Мне так нравится, когда мы можем и молиться, и поклоняться. Что-то волшебное, что-то происходит в этом. В поклонении я получаю, на самом деле, большинство своих откровений. Когда мне нужно слово или еще что-то, я прихожу на вторничные молитвы и говорю: «Господь, я здесь». Правда говорю, много проповедей в своей жизни, откровения, слова для своей жизни, направления я получал во время поклонения. Когда ты открываешь свое сердце, когда ты ищешь Бога, Бог приходит и наполняет твою жизнь. Поэтому я думаю, что это то, как, к чему мы должны все больше и больше время тратить в своей жизни. В том, чтобы поклоняться нашему Небесному Отцу. Аминь. Аминь. Как правильно поклоняться? Я хочу дать вам несколько мыслей о том, как нам хорошо поклоняться Богу. В первую очередь, помни, что когда мы приходим в церковь, это богослужение. Мы приходим сюда для того, чтобы служить Богу. Конечно, это время, когда Бог служит нам, но это время, когда мы служим также Богу тем, что мы поклоняемся и молимся Ему. Поэтому очень бывает часто, что люди, приходя в церковь, у них очень потребительское мышление. Замечал, что люди иногда, например, приходят поздно. Не в нашей церкви. Обычно, когда в других городах нахожусь, там люди в самом начале прославления не приходят, опаздывают. Но мне нравится, когда у нас все приходят вовремя. Слава Богу за вас. Спасибо большое, что приходите вовремя. Но что я замечаю, что люди приходят вовремя туда, где что-то важное для них происходит. Например, я привык или стараюсь никогда никуда не опаздывать. По крайней мере, очень сильно стараюсь. Настолько, что если я знаю, что мне куда-то надо ехать час, я выезжаю за полтора часа. Я хочу быть в запасе и иметь время для того, чтобы прийти вовремя. Например, мне кажется, вам приятно, когда вы идете навстречу, и человек не опаздывает, правда? Я думаю, тоже классно, когда вы приходите сюда, тоже вовремя для того, чтобы поклоняться Богу. Я бы хотел, чтобы было так, что мы пришли сюда, и первая песня, и мы все поклоняемся. И нет суеты, никто не ходит, ничего, потому что мы здесь, Господь. Мы пришли, мы выделили это время для Тебя. Мы пришли сюда раньше, чтобы не опоздать. Знаете, церковь — это не только проповеди. Я бы так сказал, церковь вообще не проповеди. Церковь — это наши отношения друг с другом, то, как мы дружим, то, как мы общаемся, но также, как мы вместе поклоняемся, как мы вместе молимся. В этом есть единство, и это то, как мы должны, к чему мы должны стремиться. Поэтому иногда кто-то приходит поздно и уходит раньше. Я хочу сказать, что песня прославления в начале — это не просто, это не то, что не просто, это вообще не про разогрев. Это время, когда мы поем Богу песни. И хочется не опоздать этот момент. Хочется, чтобы мы все были жаждущими. Это показывает нашу жажду, наши отношения, то, каким сердцем мы идем в церковь. Понятно, что бывают разные ситуации. Иногда разные ситуации, из-за чего ты можешь опоздать. Это не страшно. Но если мы настроены таким образом, ну, приду там на горяченькое. Не-не, мы ничего не поняли. Я прихожу в церковь, чтобы Богу служить. Я хочу вовремя быть здесь, Господь, чтобы поднять свои руки, поднять свой взор, поднять свое сердце и сказать, как сильно я Тебе благодарен, как сильно я Тебя люблю. В этом заключается то, как мы поклоняемся нашему Богу. Аминь. Итак, из-за того, что мы приходим куда-то всегда с ожиданием получить что-то, мы также приходим в церковь для того, чтобы получать. Это отношение, оно переходит и в церковь. Мы всегда ходим в разные места, и мы ожидаем что-то получить. И на самом деле ожидание — это хорошо. Ожидание — это хорошо. Мы тоже ожидаем, я каждый раз прихожу в церковь, ожидаю, что Бог что-то проговорит в мою жизнь. Но вместе с этим я не забываю, что я прихожу сюда для того, чтобы служить другим тоже. Я могу кому-то помочь, с кем-то поговорить, за кого-то помолиться. Но вместе с этим я понимаю, что я пришел сюда для того, чтобы поклоняться Богу, для того, чтобы молиться Ему. Поэтому есть вопрос ожиданий, но есть вопрос того же, что я пришел сюда для того, чтобы служить. Поклонники не приходят с отношениями «давайте удивите меня». Так тоже иногда бывает. Я замечал, что кто-то ожидает, что будут какие-то классные песни или еще какие-то интересные форматы молодежного служения, например. Ну, давайте что-нибудь изменим, давайте еще. Это классно, мы всегда стараемся развиваться, и это хорошо. Но на самом деле это не должно стать целью, почему мы ходим в церковь. Пойду и что-нибудь пускай мне новое расскажут, и я буду удивляться и радоваться. Нет, я не только для этого прихожу. Я прихожу сюда для того, чтобы иметь общение с Богом и с верующими братьями и сестрами. Аминь. Поэтому давайте не будем иметь потребительское такое отношение. Поклонники приходят с ожиданием и жаждой.
Я прихожу, Господь, сюда, сегодня в церковь, сегодня воскресенье, сегодня день для Господа. Сегодня мы пришли сюда, чтобы поклоняться Тебе. Я ожидаю чувствовать себя, я хочу слышать от Тебя, я хочу получить что-то, что Ты мне даешь. Но вместе с этим я хочу Тебе сказать спасибо. Спасибо за эту неделю, спасибо за все, что Ты сделал для меня за все это время. Есть что-то, что происходит с твоим сердцем, когда ты начинаешь молиться и поклоняться. Аминь. Вы такие тихие после юз, да? Просто такие, все отдали на юз, да? Хорошо. Итак, поклонение Богу занимает центральное место в жизни христианина. И как я сказал, что как Израиль вышел для того, чтобы поклоняться Богу, так и мы с вами спаслись, и это занимает центральное место нашей жизни. Поэтому это то, в чем мы должны углубляться, в том, как мы поклоняемся, общаемся с Богом, то, как мы уходим и теряемся в Его присутствии. Я люблю такое время. Я люблю, когда мы вместе, и когда мы поклоняемся Богу. Знаете, что интересно, что Библия говорит о том, что когда ты читаешь Библию, ты не видишь, что на небе читают проповеди. На небе нет проповедей. Прикинь, придем на небо, и там пастор Масул не будет проповедовать нам. Жалко, правда? Ну, хотелось бы еще пару проповедей небесных услышать. Но на небе проповедей не будет. По крайней мере, Библия об этом не говорит. Но что будет на небе, знаете что? Будет прославление. Библия говорит о том, что мы будем славить Бога. На небе постоянно славят Бога. И это что-то удивительное. Вот почему часто мы чувствуем небеса, когда мы поклоняемся вместе с небесами, как бы в одном сердце, поклоняемся Богу, нашему Творцу, и что-то особенное происходит. Поэтому поклонение — это не что-то, что сейчас на этом собрании, это то, что будет всегда в нашей жизни, сейчас на этой земле и в небесах вечности. Итак, мы приходим в церковь, чтобы поклоняться Ему и славить Его в первую очередь. Конечно, я не говорю о том, что в церкви больше ничего не происходит. Нет, я рад, что церковь разнообразная. Мы только что про спорт говорили. Это тоже про общение, это тоже про дружбу, это тоже что-то хорошее. Но центральное, что должно быть в нашей жизни, мое сердце. Я поклонник, я прославляю Бога. Что происходит во время, когда мы поем песни? Что происходит во время, когда мы молимся? Я участвую в этом. Для меня является это чем-то важным. Или просто как очередная страница, которую надо перелистнуть. Я думаю, нет. Мы здесь для того, чтобы славить Бога. Аминь. Аминь. Знаете, что в истории христианства было интересно, что было времена, когда люди приходили в церковь, и там вообще проповедей не было. Там было только прославление. Люди приходили и просто прославляли Бога. Это было все воскресное богослужение. И это тоже круто. Сейчас, слава Богу, есть проповеди и еще другие вещи, что мы делаем, и это тоже важно. Но не всегда так было. Поэтому классно, когда у нас есть такая возможность прославлять Бога. Прославление — это что-то особенное в жизни человека. Когда ученики оказывались в сложных ситуациях, они поклонялись Богу, они пели и прославляли Его. Хочу вам сказать, дать еще пару пунктов о том, что такое поклонение. Что такое поклонение? Поклонение — это признавать авторитет и власть того, кому мы поклоняемся. Каждый раз, когда я поклоняюсь Богу, я смиряю себя, я склоняю себя, я говорю, я не самый важный в этом месте. Самый важный — это Бог. Поэтому, когда я поклоняюсь, я Его поднимаю выше. Я не самый классный и не самый умный и еще что-то такое. Нет, я здесь, я признаю авторитет Бога. Я понимаю, что если есть тот, кто здесь самый главный, то это Бог. Поэтому я склоняюсь перед Ним. Поклоняться — это ставить Бога выше, чем самого себя. Аминь. Выше, чем самого себя. Это признавать свои ошибки. Это понимать, это сверять свою жизнь с Божьим Словом. Это ставить Его выше самого себя. Это не только себя, но и выше всякого обстоятельства, которое может быть в твоей жизни. Бог, ты выше всего больше, ты выше, чем что-либо в моей жизни. Вот что я делаю, когда я поклоняюсь Богу. Поклонение — это всегда воздавать Богу славу. Всегда. Иногда даже бывают моменты, когда не хочется воздавать Богу славу. Иногда бывает трудно, иногда хочется просто плакать, иногда хочется просто упасть. Иногда, возможно, кто-то в отчаянии может сказать, да я вообще не хочу Бога славить. В моей жизни настолько сложно. Но знаете что, настоящие поклонники, даже самый сложный момент в своей жизни, они воздают Богу славу. Они говорят, я не знаю всего, я не понимаю, что происходит в моей жизни. Я не знаю, почему так сложно, но я знаю одно, что Бог достоин славы, и я Его прославляю. Поклонение — это всегда благодарить Бога. Аминь. Спасибо за вашу поддержку. Чувствую, здесь прославленцы сидят и молитвенники. Поклонение — это всегда благодарить Бога. И это тоже круто. Я помню, как однажды один человек сказал, я благодарю Бога, я вам поклоняюсь, и ничего не происходит.
я поклоняюсь и ничего не чувствую, и ничего со мной не происходит. Я думаю, за что благодарить Бога? За что благодарить? И потом я, говорит, я задумался, надо благодарить за все, что у меня есть. И поэтому, говорит, я начал говорить: Господь, спасибо тебе за то, что у меня есть две руки и две ноги. Спасибо за то, что у меня есть рот. Спасибо за то, что у меня есть уши, я могу слышать. У меня есть глаза, которые я могу видеть. У меня есть сердце, которое бьется. И у меня есть желудок, который ест. Говорит, я просто начал все перечислять, все, что у меня есть вообще. Из чего я состою. А с головы и прям до ног. И говорит, каждый раз я начал говорить: спасибо за это, спасибо за это, спасибо за это. И говорит, в конце концов, я почувствовал такое сильное Божье присутствие в моей жизни. Бог меня так сильно наполнил вообще. Знаете, когда мы наполняемся благодарностью Богу, это потрясающе что-то. Бог что-то делает с нашим сердцем, и Он касается нас. Поэтому поклонник, он всегда благодарен Богу, что бы ни было, что бы ни происходило в его жизни. Поклоняться — это жить в святости. Я здесь хотел бы остановиться чуть-чуть. Потому что иногда кажется, что поклонение — это только слова, которые мы говорим. Но, как я сказал, наша жизнь говорит больше о поклонении. Наши поступки говорят больше о поклонении. Поэтому поклонник, он не поклонник только в церкви. Поклонник, он поклонник и в жизни. Когда ты не грешишь, когда ты хранишь свое сердце, когда ты живешь в святости, когда люди говорят, почему ты не куришь, ты не говоришь, что ты спортсмен. Не, может быть, из-за этого тоже. Но ты говоришь, потому что я Бога люблю. Потому что я хочу, чтобы моя жизнь принадлежала Богу. Почему я не делаю это? Почему я не пью? Почему я не хожу туда-то? Почему я не смотрю это? Почему? Потому что вся моя жизнь принадлежит Богу. Потому что я хочу поклоняться Ему не только моими словами, но моей жизнью. Многие люди разочаровываются в церкви и в христианах только потому, что они говорят одно, а живут совершенно другой жизнью. Но я верю, что наша жизнь и наши слова, они должны сходиться. Они должны быть истинными. И Иисус Христос, Он на этой земле, Он противился именно фарисеям и книжникам. Почему? Потому что они устами говорили одно, а сердцем были очень далекие. Они лицемерили. И Иисус противился этому. Он говорил, так не должно быть. Я верю, что наша жизнь и наше поклонение, она должна быть истинным. Истинным в том плане, что наша жизнь соответствует Божьему Слову. И поэтому наше поклонение имеет какой-то смысл. Если это не так, то о чем я пою? Как я могу петь, что вся моя жизнь — это Христос, если моя жизнь — это мои желания, это то, что я хочу делать, это то, что делаю вещи, которые неправильно. Поэтому поклоняться — это жить в святости. И только тогда твои песни, твои слова, то, что ты говоришь, по-настоящему имеет силу. Понятно, что мы все падаем, понятно, что мы все ошибаемся. Здесь нет ни идеального одного человека, который бы мог сказать, я вообще святой. Нет, вопрос не в этом. Вопрос в том, чтобы стараться быть святым. Вопрос в том, чтобы приходить и каяться, отдавать какие-то вещи своей жизни Богу, сказать, Господь, я не хочу этого. Освящаться, уходить от каких-то вещей, чего есть в нашей жизни, оставить свое прошлое в прошлом и стремиться к Богу. Поэтому поклоняться — это жить в святости. Аминь. Поклонение — это поступать правильно, когда никто не видит. Это тоже очень важно. Когда ты один, что происходит с тобой? Когда ты один, где ты находишься? Где твое сердце? Я верю, что настоящие поклонники, они начинают в тайной комнате. Если ты не можешь в тайной комнате поклоняться Богу, и ты только такой коллективный поклоняющийся человек, это тоже хорошо, поклоняться вместе. Я верю, что в этом сила есть и единство. Но по-настоящему ты можешь глубоко познать Бога, когда ты и Он. Как Даниил, который пошел и закрылся в своей комнате, и говорил, Господь, я тебя ищу. Там происходит настоящее поклонение, когда тебя никто не видит, когда на тебя никто не смотрит, когда нет ничего, есть только ты и Бог. Поэтому я верю, что наша христианская жизнь и поклонение должно быть не только в церкви, но когда где-то мы одни, когда никто нас не видит. И это очень ценно, и это очень круто. Я помню в своей жизни много раз был такой момент, когда я просыпался рано утром, и в моей комнате много людей спали. Я такой думаю, где это место? Я хочу один быть. И это была обычная улица. Я помню, иногда вставал рано утром в 5 часов и выходил на улицу. Темно, холодно, зима. Вы когда-нибудь выходили в 5 утра зимой в Москве, да, на улицу? Что интересно, там есть жизнь. Люди куда-то идут. Кто-то вывел свою собаку в туалет. Думаю, как вообще можно было собаку вывести? Я вообще не понимаю, как можно так рано вставать, чтобы собаку куда-то вывести вообще? Как можно любить свою собаку так вообще? Я выходил, думал, я как еле свои глаза для Господа открыл, а Он свою собаку так любит.
я выходил, думал, ну, Господь, я здесь. Я реально хочу быть с Тобой. Это было что-то особенное. Такие

Времена, они очень ценные. И мы с вами должны быть людьми, которые реально жертвенные, что-то делают для того, чтобы идти к Богу. Идти к Богу — это не всегда просто. Найти это время — это не всегда просто. Но если я поклонник, я обязательно найду это время. Я пойду и закроюсь в какой-то комнате, помолюсь Богу. Не знаю, в машине еду, не знаю, еще где-то. Если вообще нигде нет места, но я не знаю, внутри себя как-то, ну, не знаю, одену наушники, закрою глаза, как-то, вот, я не знаю, в метро. Буду молиться, говорю: Господь, хочу быть с Тобой. Многие вещи происходят именно здесь. Вопрос не только в словах. Вопрос то, что происходит здесь, здесь, внутри нас. Там происходит настоящее поклонение. Аминь. Поклонение — это 100% смирение. Это 100% смирение. Это означает, что ты, может быть, не все понимаешь. Иногда даже среди христиан происходят плохие вещи. Иногда кто-то даже теряет своих близких, кто-то даже теряет детей. Это очень сложные моменты. Как поклоняться Богу, если в твоей жизни такие сложные обстоятельства? Но если ты любишь Бога, даже самый сложный момент в своей жизни, ты можешь поклониться Ему. Ты можешь сказать: Господь, я не всего понимаю, я не все знаю, но я знаю одно, что я люблю Тебя. Я знаю, что Ты меня любишь. Я знаю, что бы ни было, мы вместе с Тобой пройдем все. Ты дашь мне силу, Ты поможешь мне пройти весь путь. Иисус Христос был на кресте, Его убивали, на Нем прикалывались, оскорбляли Его, но Он находился, Он понимал, вся Его жизнь, вот она здесь, для людей. Он прощает каждого человека, Он общается с Отцом Небесным, говорит Ему. И это прекрасно. Самый сложный момент, и ты иногда рождаешь самые крутые поклонения. Многие песни крутые написаны были самые сложные моменты. Когда ты поешь, и в этот момент в пучине бездны ты говоришь: Господь, я все равно славлю Тебя. Это чего-то стоит, это настоящее, по-настоящему. Ты поклонник не только, когда все хорошо. Ты поклонник, когда все плохо тоже. Всегда, всякое время, в каждом моменте. Поэтому это время, когда ты смиряешься перед Богом. Не все понимаю, но я все равно доверяю. Аминь. Что еще последнее хочу сказать о поклонении? Поклоняться — это страдать за Христа. Это тоже часть поклонения. А что, если против тебя вышли твои близкие? Иногда верить в Бога — это не тоже просто. Не все понимают, не все согласны с тобой. Но я верю в Бога и поклоняюсь Ему. Почему? Потому что все согласны и все мне аплодируют. Нет. Не поэтому. И поэтому бывает иногда и гонение в твою жизнь. Но пускай это не сбивает тебя. Держись Бога, даже самые трудные моменты своей жизни. Нужно уметь поклоняться один, как Даниил. Но также можно и нужно уметь поклоняться вместе, в единстве, в церкви. Это то, что нас соединяет. Песни Богу — это то, что соединяет наши сердца. Вот почему иногда во время прославления сильно присутствие Бога, потому что мы поем одни и те же песни. Мы говорим одно и то же, мы чувствуем вместе, мы исповедуем это, и это сближает нас, наши мысли, наши эмоции направляют нас в единство. А где есть единство вокруг Бога, там будет Бог, 100%. Поэтому что тебя влечет? Что тебя влечет? Влечет ли тебя церковь в том плане, чтобы и поскорее бы, о, время, скоро 17:30, приеду пораньше для того, чтобы славить Бога? Или нет, приеду пораньше, посижу в кафе, поболтаю, когда прославление закончится, тогда зайду. Я знаю, и такое бывает. В моей жизни так было. Когда я только начал ходить в церковь, я вообще не понимал, зачем эти песни. Я думал, поскорее закончится, пойду послушаю. Хотя бы проповедник что-то интересное рассказывает. А то поют каждый раз одно и то же. Кому это надо вообще? Помню, это было начало моей пути. Но сейчас, когда я думаю, одно из самых важных моментов — это когда я поклоняюсь Богу. Я не хочу пропустить этот момент. Я хочу быть частью всего того, что происходит здесь, в это время. Влечет ли тебя Бог? Если нет, то можно молиться об этом. Сказать: Господь, возможно, я еще не такой поклонник, который должен быть. Ничего страшного, может быть, ты находишься в начале пути. Но важно осознавать и понимать, что центром твоей жизни это должно быть поклонение Богу. И стремиться в эту сторону. Поклонение — это также, это словословие, выражение эмоций. Да, конечно же, и можно поклоняться Богу и в тишине, 100%. Я много раз переживал это, когда мое сердце говорило и пело больше, чем мои уста. Но если я всегда молча поклоняюсь, это тоже такое себе.
Иногда есть

время, когда ты молчишь. Например, если у тебя есть любимый человек, вы можете иногда в присутствии друг друга просто помолчать. И молчание порой может говорить гораздо больше, чем слова. Но если моя жизнь, моей семье, мы все только все время молчим, и ничего друг другу не говорим, это тоже странно, согласны? Поэтому есть время, когда мы поклоняемся Богу в тишине, но есть время, когда мы Богу славим, время, когда мы прославляем Его имя, время, когда мы как сумасшедшие, когда мы прыгаем. Иногда кто-то стесняется, думает, ну а как так вообще? Как так я это... Что все будут смотреть, как я руки поднимаю? Знаете, я смотрел много интересных разных концертов. Есть одна группа, которая мне нравится. Я не слушаю все их песни, но некоторые песни мне очень нравятся. Это группа Queen, не знаю, знаете? Но я думаю, вы все знаете. Я когда смотрел их концерт, и то, как люди пели на их концерте, я был в шоке. Я такой думаю, ну, наверное, нам как минимум так надо поклоняться Богу. Я, кстати, приготовил это видео. Небольшое. Хотите, посмотрим вместе? Хочу вам показать просто. Эти люди, они не Богу славят. Эти люди просто поют песни. Давайте посмотрим, если можно посмотреть. Давайте коротко глянем небольшой прямо абзац. Можно? Можно?

Если не знать слова, тебе покажется, что там прославление идет, да? И все ему там поклоняются во всей этой истории. Но когда я смотрю на это и думаю, вау, как же эти люди страстно поют эти песни. Я думаю, должно быть что-то еще больше в нашем сердце, когда мы поем Богу. Правда? Если они так фанатично могут петь Богу, своим кумирам, то как мы можем петь Богу? То как мы можем Его прославлять? Это должно заражать людей, которые смотрят на нас, сказать, я так же хочу. Я тоже хочу иметь такую страсть по Богу. Я верю, что страстное поклонение приводит что-то движение в нашей жизни и жизни людей вокруг нас. Мы поднимаем руки нашему Богу, потому что мы любим Его. Мы поем в начале песни и прыгаем, потому что мы радуемся к тому, что Господь Иисус Христос спас каждого из нас. Мы можем быть искренними, мы можем быть такими, какие мы есть, обычными. Ничего страшного, что на тебя кто-то посмотрит. Ты не поешь и не танцуешь, и не прыгаешь для этого человека. Ты говоришь, Господи, спасибо Тебе. Я Тебе славлю. Я здесь сегодня в церкви, потому что хочу Тебе сказать спасибо за все, что Ты сделал для моей жизни. Аминь. Итак, давайте будем фанатами такими за Иисуса Христа. Будем поклоняться Ему. Давайте вместе встанем. Очень надеюсь, что моя проповедь сегодня не была грустной. Но верю, что это очень важно нам слышать эти вещи. Давайте будем с христианами, которые приходят раньше, чтобы не пропустить. От самого начала сказать, Господь, я здесь. Это время, которое я выделил для Тебя, чтобы поклониться Тебе, чтобы молиться Тебе. Когда по вторникам у нас молитва и время, приходите вовремя. Скажите, Господь, я здесь. Я пришел, чтобы молиться и поклоняться Тебе. Будьте людьми, которые не спешат уходить куда-то. Оставайтесь до конца. Порой самое лучшее, самое в конце. Будьте до конца всегда. Берите максимально все. Поклоняйтесь Богу до конца. Не только чуть-чуть, не только в начале, но и в конце. До самого конца будьте верными в том, что вы делаете. Я не за то, чтобы мы с вами были искусственными. Типа искусственными.

искусственное поклонение, мы такие все это делаем, но на самом деле наше сердце далеко. Нет, вообще нет. Я наоборот за естественное поклонение. Давайте то, что есть в нашем сердце, выпускать это наружу. Как царь Давид, когда несли ковчег завета, он просто прыгал, он просто радовался. Он вел себя как ребенок, настолько, что жена даже начала говорить: ты что делаешь? Ты же царь, как на тебя люди посмотрят, посмеются над тобой. Он говорит: пускай все смеются надо мной, но я все равно буду славить Бога. Если есть что-то в моей жизни, то это Господь. Кого мне стесняться? А для кого я еще живу на этой земле? Для Господа, конечно же. Поэтому давайте проверять нашу жизнь, давайте проверять наше сердце, давайте проверять, чем мы заполняем себя. Если я заполняю себя этим миром, то что я дам и что выпущу из своего сердца? Давайте хранить свои уши. Здесь у нас есть несколько человек в нашей команде прославления, с кем я разговаривал. Мне так понравилось, как они сказали. Они сказали: знаете что, я никогда не слушаю песни с матом. Я думаю, слава Богу. Если у нас такие прославленцы, у нас будет очень крутое прославление. Я верю, что мы должны быть радикальными в этом смысле. В моем Spotify стоит вот эта галочка: «Ешки мимо». Не про моя история. Я хочу слышать песни, которые хорошие. Я не говорю о том, что мы должны слушать мирские песни. Есть хорошие мирские песни. Я очень люблю классику слушать. Перед сном вообще Бетховен заходит вообще топ. Хотя Бетховен тоже где-то христианин плюс-минус, да? Ну, или еще какие-то другие песни. Мне нравится Андре Бочелли. Очень крутой вообще песня. Нет, я слушаю и другие песни, и даже светские, не только классику. Но при этом я думаю о том, что я слушаю, и что я наполняю себя. Давайте давать Богу через Его музыку, через Его песни вести нас, очищать нашу жизнь, приносить через это чистоту, правда. Я так много раз во время прославления чувствовал, как Бог очищает мою жизнь от чего-то. Он говорит в мою жизнь. Он что-то затрагивает, какие-то сферы в моей жизни. Если мы хотим поклоняться и быть поклонниками, которого ищет Бог, который мы вначале прочитали, Он ищет людей, которые готовы Ему поклоняться в духе и в истине. А если мы все такие, то зачем искать? Господь, мы здесь все. Но если Он ищет, значит, таких людей не так много. Я думаю, что мы с вами, христиане, должны что-то изменить в своей жизни, в то, как мы служим Богу, то, как мы поклоняемся Ему, то, как мы молимся Ему, то, к чему мы свою жизнь посвящаем, что нас влечет, влечет ли меня Бог. Если нет, то Господь, прости меня. Я хочу, чтобы вся моя жизнь влекло к Тебе. Мое сердце, мои мотивы, мои дела, мое призвание, мои дары, таланты, пускай все прославляет Тебя. Где бы я ни работал, люди, которые смотрят на меня, пускай после этого скажут: слава Богу за то, что ты есть в этом месте. Слава Богу за то, что ты работаешь в этом месте. Пускай они славят Бога из-за тебя, из-за того, кто ты есть там, где ты находишься. Пускай вся твоя жизнь славит Бога. Я верю, именно таких людей Господь ищет. Аминь. Поэтому давайте вместе прославим Бога. Мы сейчас будем поклоняться Богу. Пускай твое сердце поет Ему, пускай твои мысли поют Ему, пускай твоя душа поет Ему. Это то, что любит Бог. Богу нравится, когда мы Ему поклоняемся, когда мы Его славим, когда мы искренние, такие, какие мы есть для Него. Аминь. Аллилуйя. Господь, мы благодарим Тебя за этот вечер, за эту возможность сегодня собраться здесь вместе. Мы сегодня много говорили о поклонении, много говорили, Господь, о том, что важно для Тебя. Я молюсь, чтобы мы были по-настоящему поклонниками, которые поклоняются Тебе в духе и в истине. Помоги нам, Господь, очистить свою жизнь от всякого хлама, Господь, чего не должно быть. Я молюсь, Господь, удали от нас, Господь. Удали от нас то, что делает наше сердце далеким от Тебя. Помоги нам, Господь, быть в чистоте, святости. Приноси Тебе, Господь, угодное поклонение, прославление, жертву Тебе, Господь. Я молюсь, чтобы мы сверяли, Господь, свою жизнь. Я молюсь, чтобы мы, Господь, приносили, Господь, все, что есть в нашей жизни, Тебе, Господь. В наших молитвах, в наших песнях, Господь, открывали свое сердце перед Тобой, Бог. Я верю, что это для Тебя важно. Я верю, Господь, что это то, что Ты ценишь, когда мы искренни, Господь, перед Тобою. Когда мы являемся, Господь, приносим, Господь, нашу благодарность Тебе, наше поклонение, когда мы смиряем себя перед Тобою, когда мы склоняем, Господь, все, что есть в нашей жизни перед Тобой, говорим, что Бог, Ты выше, чем наши обстоятельства, Ты выше, чем наше мнение, Ты больше, Господь, чем наше понимание. Мы все равно благодарим Тебя, мы поклоняемся Тебе и любим Тебя, Господь. Мы прославляем Тебя, Господь, во имя Иисуса. Боже, я молюсь, чтобы наши сердца были по-настоящему сердца поклонников, людей, которые любят Тебя, Господь, во всякое время.

Иисуса Христа. Аллилуйя. Давайте поднимем наши руки к Богу и споем Ему. Аллилуйя. Господь, прими всю честь и хвалу. Прими, Господь, всю благодарность, Господь, за все, что есть в нашей жизни, за все, что мы получили, Господь, за все, что мы имеем, за все, что Ты приготовил для нас, за спасение, за вечную жизнь, за друзей, за церковь, Господь, за семью, за работу, за все, что Ты дал нам, Господь. Мы сегодня говорим спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе, Иисус Христос. Прими всю честь, прими всю хвалу, Господь, из наших уст, из наших сердец, из наших мыслей, Господь. Мы отдаем

0: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады приветствовать каждого из вас здесь, в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу на своих телевизорах, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Человек на протяжении всей своей жизни меняется и учится. Идеального человека не существует, но к этому нужно всегда стремиться. Всегда нужно стремиться становиться лучше. Если человек не будет меняться в лучшую сторону, он будет меняться в худшую. Это как езда на велосипеде. Мы либо едем, либо мы падаем. Нужно избавляться от своих недостатков. Людям, которые стараются стать лучше, все в жизни дается обычно легче, правильно? Человеку обязательно нужно к чему-то стремиться, саморазвиваться, иначе наша жизнь станет бессмысленной. Единственный человек, лучше которого мы должны стать, это кто? Это мы сами сейчас. Но как это сделать? Какова цель саморазвития? Давайте мы спросим это у священнослужителя, у консультанта по семейным взаимоотношениям, у Виталия Кисера. Встречайте. Виталий, здравствуй.
1: Здравствуйте.
0: Итак, какова же цель саморазвития?
1: На этот вопрос мы, наверное, постараемся ответить сейчас.
0: То есть пока это секрет?
1: Да.
0: Хорошо. Ребята, будьте активными, задавайте свои вопросы, поднимайте руки, либо записывайте их на своих листочках, а позже вы сможете их задать. Те, кто нас смотрит онлайн, вы можете нам написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который у вас сейчас на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого в прямом эфире мы обязательно передадим эти вопросы нашему специалисту и постараемся на них ответить. Ну что, Виталий, я передаю слово.
1: Спасибо.
0: Всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: В новом составе. Пусть Господь вас всех благословит, и начнем мы с раннего детства, с того, как вы еще будучи маленькими детьми, ну, уже, может, год, два, три, уже научились ходить, а не только ползать, и вот вас отвели в садик, и вы в садике детском играете в песочнице. Попытайтесь вспомнить, что происходило, чем занимались девочки в песочнице. Наблюдая сегодня за девчонками, я вижу, что, находясь песочницы, они начинают лепить какие-то там котлеты, сковородки приносят с собой, готовят какую-то еду, что-то стряпают. Или даже в этой песочнице, готовя, стряпая, рядышком посадят куколок, и с куколками они играют в такие, как мама и папа, да, семья у них такая, из куколок состоит. А если наблюдаете за мальчиками, то видите, что мальчики взяли, нашли какую-то палку, оседлали ее, и на этой палке по детскому садику рассекают со звуками тык-дык-тык-дык-тык-дык и га-го. Дело в том, что дети не имеют сильно развитую префронтальную кору головного мозга. Мозг еще совершенно не развит, но тем не менее уже основная часть головного мозга работает, я бы сказал так, на автопилоте. И все, что ребенок не видит, все, что он не воспринимает, он воссоздает в своем головном мозге это как реальность. То есть, допустим, когда вы берете палку, ну, парень взял палку, или, допустим, он там взял пистолет или там автомат какой-то, играли в войнушки вы, да? И они там бегают, ду-ду-ду-ду-ду-ду, и там что, ты убит, падай. То есть они воспринимают это, дети воспринимают это за реальность. То есть для них это реальная картина, и она осаждается у них в коре головного мозга. Для девочек реально то, что они играют в куколки. Для них куколка – это реально тетенька там, у этой тетеньки маленькие детки рождаются. Я один раз наблюдал картину, как маленький ребенок готовил котлеты, потом начала есть этот песок. То есть настолько она восприняла эту картину реально, что буквально начала кушать этот песок.

Но к чему я вас веду? Когда вы общаетесь со взрослыми людьми, у взрослых людей уже хорошо развита префронтальная кора головного мозга, и они начинают вам говорить, что вы занимаетесь какой-то ерундой, что вы мечтаете о каких-то вещах несбыточных, они начинают вас медленно и верно приземлять в ваших мечтаниях. И делают это с таким упорством и с таким натиском, что дети перестают жить вот этим вымышленным, живым, настоящим миром и начинают жить вот этими реалиями, которые взрослые им навязали. Но навязав детям вот эти реалии, я хочу вам сказать, расстроить вас, наверное, в том, что префронтальная кора головного мозга развивается окончательно к какому возрасту? Как вы думаете? Примерно 25-27 лет. А за что отвечает префронтальная кора? Одно из тем, за которые она несет ответственность, это умение видеть будущее, то есть проецировать будущее, стремиться к будущему, умение сегодня здесь, допустим, вы что-то делаете и видеть последствия того, что вы делаете. Вот детям это не свойственно. Поэтому, когда мы говорим, к примеру, я говорю: «Катя, кем ты хочешь стать?» А Катя говорит: «А я не знаю, кем я хочу стать». И она правду говорит. То есть она права, потому что у нее вот эта часть головного мозга до конца не развита. И очень часто встречаются такие ситуации, когда мой сын заканчивал 10 класс, вернее, 11 класс, я ему говорил: «Ты кем будешь?» Он говорит: «Я не знаю». Я говорю: «Ну и все, иди работай». Он говорит: «Я хочу учиться». Я говорю: «Зачем? Ты же не знаешь, кем ты будешь. Ну и что? Я пойду учиться». То есть вот не зная вот этих вещей, как бы мы, взрослые люди, наносим непоправимый ущерб нашим детям, потому что ограничиваем их в этих вещах. И наша тема сегодня стоит так. То есть зачем нам с вами идти по пути саморазвития? Для чего это нам нужно? А именно для того и нужно, что если мы не будем по этому пути идти, то мы вот так останемся, как сказал Вадим, не в состоянии нейтральном, да, мы будем постоянно скатываться вниз. Я хочу прочитать вам для начала несколько текстов из Библии апостола Павла, что Библия говорит нам в цели нашего развития. Смотрите, апостол Павел, послание к филиппийцам, 3 главе, 12 стихе пишет так. «Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Иисус Христос». То есть апостол Павел имеет устремление определенное, цель. Филиппийцам 3 глава 14 стих, он так и говорит: «Стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божьего во Христе Иисусе». Ну, понятно, у апостола Павла была цель, как у христианина, уже достичь именно в христианстве определенных высот божественных. 1 Коринфянам 15 глава 33 стих, как раз вот подходит центральный текст темы, о которой мы сегодня с вами будем говорить. То есть почему нужно развиваться? Библия говорит так: «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Если мы с вами не идем по пути позитивного развития, как кто-то задал мне вопрос в прошлый раз, можно ли таланты свои направлять в негативное русло. Вот так с нами и будет происходить. То есть если мы не будем развиваться в лучшую сторону, то мы обязательно будем деградировать и двигаться в худшем направлении. Это не говорит о том, что мы в плане талантов не разовьемся. Мы можем развиться в плане талантов, но это развитие будет разрушительно для нас и окружающих людей. Поэтому нам нужно развиваться в правильном направлении, то есть двигаться к направление созидания благословенного, а не разрушения. Итак, хочу вам еще один текст прочитать. Как же нам двигаться в этом направлении? То есть как нам развиваться в лучшую сторону? Если у вас не развита префронтальная кора, как вам развиваться? Да? То есть, вы же, если вы не можете будущего видеть, если вы цели не видите, если вы не знаете, куда вам двигаться, зачем вам, если я не знаю, куда, то зачем мне искать вот эти таланты какие-то? И сегодня мы об этом будем говорить. Раскроем мы с вами одну еще библейскую книгу, Второзаконие, и прочитаем 6 главу, 6 по 10 стих. Смотрите, как написано во Второзаконии. Моисей говорит: «Да будут слова сии, которые я заповедую тебе в сердце твоем, и внушай их детям».

0: детям твоим, говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, ложась вставая, навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими, напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих, когда же ведет тебе Господь Бог твой в землю, которую он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову». То есть, смотрите, Слово Божие говорит, что нужно что делать детям? Внушать, внушать, внушать. То есть, я бы так сказал, нужно вогнать это куда? Ваш компьютер, то есть надо загрузить ваш компьютер. Вот эта префронтальная кора, да, там, или лобная доля головного мозга как раз отвечает, что хорошо, что плохо. А сам ваш мозг, он не различает, что хорошо, что плохо. И поэтому необходимо вам подгружать свой мозг. Вот там, где вас родители остановили, сказали, не делай, и посадили своего ребенка в эту... в вольер. Песиков сажают туда маленьких. Вы знаете, собачки, чтобы когда уходит хозяин из дома, он раз собаку закрыл вольер, чтобы она обои там не порвала. Так и с детьми. Детей раз закрыли, и все. И вот сиди и не рыпайся. Нет, вот нам нужно теперь с вами подгрузить наш компьютер и внушить нужно туда. Нужно заставить свой мозг работать в правильном направлении, чтобы он задействовал. Итак, нам нужно первое поставить перед собою цель. Поставить цель. У вас есть мечта? У тебя какая мечта? Ну, такая хорошая мечта. Такая позитивная, классная мечта есть?
1: Построить свой дом.
0: Хорошая мечта, классная. У меня тоже такая же есть мечта. Еще у кого есть мечта? Есть? Какая у тебя?
1: Стать хорошим человеком.
0: Это тоже классная мечта. А чем отличается мечта от цели? Как можно отличить мечту от цели? Чем они отличаются вообще?
2: Мечта может быть совершенно неизбыточной даже, но человек все равно будет мечтать. А цель — это когда конкретная цель, ты знаешь, что можешь это достичь, и ставишь определенные усилия, планки, там, не знаю, что-то планируешь, пытаешься достичь, в общем, этой цели.
0: А можно сказать так, что, смотрите, допустим, у меня есть мечта, и чтобы ее воплотить, я делаю ее своей целью и переношу ее... Вы хотели это сказать, да? Да? И переношу ее на бумагу, да? Мечта останется всегда мечтой, если вы ее не перенесете на бумагу, то есть если вы не поставите перед собой цель.
2: Я мечтаю жить на облаке и кататься на единорогах. Это нереально. Но я знаю, что я могу уехать куда-то, где можно почувствовать похожие ощущения. Там,
0: ага, куда?
2: Ну, я не знаю, там покататься на каких-нибудь таких невероятных вещах, да, на лошадях, например, можно покататься. То есть, ну, как бы можно как-то компенсировать и частично исполнить то, что мечтает моя голова.
0: У вас крутая мечта. У меня тоже такая мечта есть. У меня есть, знаете, какая мечта? Я хочу забраться на Эверест, хочу погрузиться в Марианскую впадину, и я считаю, что это реально. Но мне эту мечту не дают воплотить в жизнь. Некоторые близкие мне люди, да, они говорят, тебе это не надо. Кстати, я еще хочу прыгнуть с парашюта. У меня есть мечта купить себе мотоцикл. И мне тоже многие вещи мне не дают сделать. Почему? Потому что есть люди, для которых я дорог, и они думают, что эта мечта может закончиться плачевно. Не только для меня, но и для моих родных и близких. Поэтому я ставлю перед собой вот эту... Вы правильно говорите. То есть, когда наши... Есть мечты глобальные, есть мечты несбыточные, но мы с вами должны понять, что нам нужно такую мечту, которую воплотить можно в жизнь. И лучше начинать молодежи с маленькой мечты. Не огромную, не глобальную какую-то, а маленькую мечту, чтобы можно было ее воплотить, чтобы иметь позитивный определенный опыт, что у вас это получилось. Итак, что нужно сделать? Во-первых, нужно поставить перед собой цель. Мечта – это только мечта. Цель – это мечта с планом и сроками ее исполнения. То есть ставим перед собой цель, перестаем мечтать, и ставим перед собой цель, чтобы достичь поставленной цели. Чего тебе не нравится, Катерина? Это же здорово. Поставить перед собой цель и достичь этой цели. То есть написал. Почему нужно написать? Почему нужно вашу цель, мечту перенести на бумагу? Почему нужно написать ее? Да. Не знаете, почему? Почему нужно написать?
1: Ты как бы программируешь себя на то, чтобы стремиться к этому?
0: Есть огромная взаимосвязь. Вот, кстати, заметили, как детей, как детишек учат, или как, что детей приводит к быстрому развитию интеллекта? Какие игры? Чем мамы занимаются? К чему они детей подталкивают? Ну, чего делать?
3: Книжки читают.
0: Не-не-не, книжки надо читать.
3: Кубики.
0: Что нужно? Еще что? Мама, чем занимаетесь, чтобы ребенок стал умным? Чтобы быстро думал, чтобы научился быстро говорить.
2: Пальчиковые игры, то есть тактильные какие-то.
0: Да, разрабатывайте моторику, правильно. То есть моторика, когда ваши пальцы работают, это именно подгружает ваш мозг, он начинает лучше работать. Поэтому, когда вы берете ручку, авторучку в руку и начинаете писать, то что вы записываете, то, что вы переносите на бумагу, у вас включается левое полушарие, то есть подгружается ваш мозг, и вы начинаете думать, вы начинаете анализировать, когда вы пишете что-то рукой. Почему вам нужно развиваться? Потому что если вы не будете развиваться, вы будете деградировать. А мы хотим прогрессировать. Правильно. Итак, 8 причин, почему нам нужно ставить перед собой цель. Первая причина. Вы знаете, что ваш мозг ленивый? Вот он по природе такой. А знаете, почему ваш мозг ленивый по природе? Почему так Бог вас устроил? Почему ваш мозг пытается сохранить вас в состоянии лени и покоя? Помните, я вам читал, что Иисус Христос говорит, ленивый, раб и лукавый. Каждый человек ленивый, да, нужно над собой определенные усилия прилагать, чтобы побороть лень. Почему мозг ленивый? Катя? А?
4: Безопасность, наверное, наша. Когда мы уже в покое и никуда не движемся, ничего не произойдет.
0: Ну да.
5: Потому что если мы будем постоянно напрягать свой мозг, мы сойдем с ума. И надо иногда расслабляться.
0: Ему ничего не будет мозгу. Дело в том, что наш мозг Богом таким образом запрограммирован, что сохранять нашу жизнь как можно дольше. И когда у человека энергия сохраняется, чем больше человек находится в состоянии покоя, тем больше в нем сохраняется жизненная энергия. Потому что у нашего мозга нет понятия добра и зла, что хорошо, что плохо. Это мы принимаем решение, действовать или нет. Поэтому по априори своей мозг ленивый, ему нужно заставлять работать. И поэтому нормальное состояние для человека – это состояние комфорта. Первая причина, по которой нужно ставить перед собой цели, переносить их на бумагу, чтобы выходить из состояния комфорта. Потому что, когда вы поставили перед собой цель, там, допустим, маленькую цель ставим, для учеников, я не знаю, вы еще учитесь, к примеру, мы не можем ставить с Егором цель заработать $1 000 000. Мы не можем, да, ставить эту цель. Но мы можем с тобой ставить цель, к примеру, к концу года получить 5 по какому предмету? Где у тебя проблемы? По-русскому. Ставишь перед собой цель получить 5 по-русскому. И расписываешь, что нужно для этого сделать. Выйти нужно в состояние комфорта. Нужно что делать? Начинать читать книжки, писать работы. Или второй вариант – идти к учителю и с ним… Нет, идти вначале в магазин, покупать торт, потом приходить к учителю и договариваться с ним, чтобы он поставил хорошую отметку. Я шучу, конечно, нужно учиться. То есть, когда вы выходите из зоны комфорта, вам приходится, смотрите, во-первых, вам приходится что-то изучать, что-то читать, контактировать с людьми, заводить новые знакомства, если вы хотите дойти до определенной цели. Кстати, кто у вас в классе хорошо учится по-русскому? Значит, наводишь ней коннект и говоришь, подтяни меня по-русскому. А ты в чем ты успешен? Чему ты ее можешь научить? Только хорошему. То есть ты говоришь, давай мы с тобой обменяемся. Ты меня тянешь по-русскому, а я, допустим, тебя по физике. Нет? По физике тоже нужен кто-то. Итак, понятно, да? То есть почему?

0: Вот причина. Вывести себя из состояния комфорта. Людям очень тяжело выходить из этой из зоны комфорта, но именно выходя из зоны комфорта, человечество добивается каких-то, вообще человечество в целом добивается каких-то успехов, чего-то самого лучшего в своей жизни. Так, следующая причина, почему нужно нам с вами ставить перед собой цели. Представьте себе, что вы, у Егора есть друг, Даник. Он занимается спортом. И занимается? И мы с ним разговаривали как-то, он говорит, я, короче, ставлю перед собой цель набрать в сумме, ну, он еще ребенок, он говорит, я ставлю перед собой цель набрать в сумме 450 килограмм в троеборье. Это жим, это становая тяга и приседания. И вот он поставил перед собой цель. И он достиг этой цели. Что с ним происходит? Что все. Он такой, он говорит, я крут. У меня это получилось. И он, помните, мы говорили о вере, о уверенности в себе. Человек становится в себе уверен. Когда вы ставите маленькие цели, и вы стремитесь к этим целям, и достигаете этих целей, вы становитесь себе уверенным. У меня получилось, у меня снова получится. Кстати, если вы возьмете Библию, то в Библии интересны моменты, когда народ Божий приходил в состояние определенной такой депрессии, да, то есть в целом народ приходил в состояние депрессии. Знаете, что делали пророки? Пророки приходили и начинали что говорить им? Говорят, вспомните, как Бог наш вел нас по земле там египетской или там по пустыне. На протяжении скольки лет? 40 лет мы ходили по пустыне, и мы, одежда наша там не ветшала, обувь наша там не портилась и так далее и тому подобное. То есть Библия всегда направляет человека, когда человек попадает в трудную ситуацию, Библия его направляет на то, что Бог был с ними, и Бог им помогал. Это очень важно для нас, когда вы ставите перед собой цель, когда вы ее достигаете, вы становитесь более уверенным в себе. У вас это получится. Третья причина. Что придают цели? Цели придают смысл жизни. Жизнь становится ваша осмысленно. Я хочу привести вам один пример интересный. Может быть, вы когда-нибудь прочитаете. Был такой дяденька по имени и фамилию Виктор Франкл. Слышали про такого? Это еврей по происхождению, по-моему, австриец, и попал он в концлагерь. Его во время войны отправили в концлагерь. Так вот, Виктор Франкл, будучи психотерапевтом, он, находясь в концлагере, наблюдал за людьми. И он говорит, на первый взгляд казалось, как вы думаете, какой человек в условиях концлагеря выживет? Вот физически, какой должен быть человек, по-вашему? Сильный, выносливый. Еще какой?
1: Смелый.
0: Смелый? Ну, думаю, там... Да, ладно, пусть будет смелый. Хорошо, да.
2: Хитрый, хотел сказать.
0: Хитрый? Не, да.
3: Тот, у кого есть цель, чтобы выжить.
0: Молодец! Он заметил, он вначале подумал, он тоже думал, что чтобы выжить в этих условиях, человек должен был сильным. И он подсмотрел как-то, что вот этот там, допустим, какой-то в очках худенький доставал из кармана, там, где-то там из-под кладки фотографию, смотрел на свою семью, там, жена и дети были. И он смотрел на них и снова прятался в фотографию. То есть у этого человека было для кого жить, цель. И когда у человека появляется цель, его жизнь становится осмысленной. Ему хочется жить. Вот когда мы вопрос там, да, ты задавал, я говорил, что выстраиваешь приоритеты. И выстраивая приоритеты, ты понимаешь, что если для тебя это ценно, то ты откажешься от вещей менее ценных. Когда у тебя жизнь, есть цель в жизни, то ты ради этой цели, достижения цели, отказываешься там, допустим, лишний раз посидеть в телефончике, да, в игрульки там поиграть, танчики погонять, там, я не знаю, сейчас даже взрослые люди есть, знаете, вот мне вот рассказывают, есть взрослые люди, которые в танчики гоняют. Иногда мозгу нужно отключиться, да, если это мужчина, они могут так, но это сколько минут? Ну, 10-15-20 минут, чтобы отключиться, этого достаточно. Хорошо, следующее, что дает цель, цели приучают человека полагаться на себя. В Библии есть текст, который говорит о том, что нельзя людям, нельзя на другого человека полагаться? Нету? Проклят всяк, кто надеется на плоть человеческую, или, вернее, плоть человеческую делает свои опоры. Почему? Почему? Ну, как мы можем людям верить, да? Нужно людям верить. Нужно людям доверять, но не обязательно делать их человеком, на который...
4: Опоры.
0: Да, человеком, на который ты опираешься. Когда ты ставишь перед собой цель, ты понимаешь, что к этой цели ты должен идти один. Или даже если есть люди, которые идут рядом с тобой, это не говорит о том, что они будут идти с тобой до конца. Угу. То есть это приучает вас понимать, что да, иногда вам придется быть одному. Микрофончик скажите.
4: Люди меняются.
0: В лучшую сторону?
4: Иногда в лучшую, иногда
0: в худшую,
4: не в лучшую.
0: Да?
4: Поэтому иногда с ними не по пути.
0: Ну да, да-да-да. Хорошо, следующая причина. Цели помогают принимать правильные решения. Как идти легче? Вообще, как легче быть человеку? Да, состояние комфорта, и все говорят, мы идем на север. И со всеми идти прикольно. Нет, со всеми идти прикольно. Куда все пошли, туда и все идут. И я с вами, пошел. Но вот, когда человек учится ставить перед собой цель, выходя из зоны комфорта, он учится двигаться не только по течению, но и против течения. Я сейчас вам пример приведу, раз мы говорим о правильном образе жизни, о правильной жизни вообще в целом. Вот скажите, пожалуйста, мне, какие сегодня в мире установки, что в мире считается правильным? Этическом вообще, вот в плане этики даже. Что мир считает правильным?
5: Вести по законам.
0: Ну, кто-то считает в мире.
5: Да.
0: По закону идти? Ну, хорошо, ладно, есть такие, которые так считают. Еще как считают люди?
4: Не своруешь, не проживешь.
0: Отлично, считают так. Еще какие есть взгляды в мире?
2: Если я тебе помог, и ты мне поможешь.
0: Ты мне, я тебе?
2: Я тебе, да.
0: Хорошо.
4: Добиваться своего, несмотря ни на что. Идти по головам, что-то
0: своего,
4: такое.
0: Несмотря ни на что. А если взять в плане отношений между парнями и девушками, ну, сексуальные отношения, что правильно, что неправильно?
6: Тут же я призадумалась.
0: Вот в мире сегодня, вот, допустим, я считаю, что это правильно, и это круто, и никто мне не должен ничего говорить. То есть это мое мнение, и я своего мнения буду придерживаться. То есть в мире сегодня мир сегодня предлагает столько различных вариаций того, что правильно, что неправильно, что голова кругом идет. А Библия четко говорит, что правильно, а что неправильно. И это фундаментально, это не меняется с течением времени. Да? То есть, если вы возьмете, как мода, мода меняется, а библейские постулаты, библейские истины в отношениях между людьми, они неизменны. И поэтому сегодня мир весь может двигаться в направлении, которое ведет к разрушению и ко злу. А человек, который поставил себе перед собой цель быть, вот ты сказал, я ставлю перед собой цель быть или стать каким человеком? Хорошим. А чтобы стать хорошим человеком, тебе нужно встать, и толпа идет в одном направлении, а ты разворачиваешься и идешь прямо в противоположном направлении. И у меня вопрос, это легко?
7: Нет, так как все мы хватаемся за чужое мнение и идем туда, куда идут все.
0: Это очень сложно, правда? Поэтому, когда вы ставите перед собой цели и двигаетесь в направлении этих целей, то вы приучаете себя двигаться не с толпой. Ну, не обязательно всегда против двигаться, да, но когда вы видите, что весь мир идет в направлении неправильном, вы начинаете двигаться в правильном направлении. А это очень трудно. И это делает вас крутыми. Следующее, что делает с вами цели. Кстати, есть один текст классный. В Библии написан. Вы свет миру. Вы соль земли. Если соль перестанет быть соленой, то что нужно сделать? Выбросить ее вон. Кого вон выбросить? Соль или землю? Ну и то, и другое, потому что земля перестала быть соленой. Чем сделаешь ее соленой? Поэтому смотрите, вот эти люди хорошие, добрые, которые имеют правильные библейские установки и двигаются в достижении поставленных перед собой целей, они меняют не только себя. То есть вы меняете не только себя, а вы еще меняете... Помните песню у Макаревича? «Не будем прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас». Ну, извините, но такие стихи. Но, тем не менее, люди, которые двигаются в правильном направлении, меняя себя, они меняют людей в лучшую сторону, к лучшему. Приведу один пример. Детям рассказывал эту историю. Буквально вот маленький примерчик такой. Одна девочка в 16 веке, 16 век, возраст у этой девочки 12 лет. Это какой класс 12 лет? В каком классе она училась? Шестой класс. Учится в шестом классе. Училась, допустим, в нашей школе она бы училась в шестом классе. Это во времена рабовладельческого строя, когда негров посылали на плантации, по-моему, на островах каких-то. И сахар, который добывали негры на этих плантациях, поставлялся в Великобританию, в Англию. И эта девочка сказала, я не хочу есть сахар, который добывается трудом вот этих рабов. Продолжительность жизни раба было примерно 10 лет. И она начала писать вот такие, знаете, маленькие плакатики или, не знаю, листовочки такие. «Давайте откажемся от этого сахара». И ходила, раздавала людям, 12-летняя девочка. Казалось бы, мелочь. Началась какой-то мелочь. Через 10 лет Англия отказалась от сахара, произведенного рабами. И эта девочка инициировала движение более 30 тысяч человек, которые сделали все возможное, чтобы в магазинах перестали продавать сахар, который произведен на плантациях африканскими рабами. И рабство было отменено на тех островах. Представляете? То есть, казалось бы, девочка, двигаясь к хорошей цели, изменила не только себя, но изменила мир вокруг нее. На этом, друзья мои, все. Я не успел все вам сказать, но думаю, что будет и этого достаточно. Пусть Бог вас благословит.
8: Виталий, спасибо большое за эту тему. К нам поступили некоторые вопросы, которые мы сейчас обязательно вам передадим. Также вы, ребята, тоже можете готовить свои вопросы. И давайте мы перейдем к первому вопросу, который у нас есть. Как поступать, если много целей, но происходят обстоятельства, то ли в семье, то ли на работе, которые мешают достижению поставленных целей?
0: Как поступать, если есть обстоятельства, которые мешают? Ну, во-первых, нужно определить стоимость этой цели, да, и стоимость этих обстоятельств. Что для вас более ценно? В плане для вас более ценно, потом более ценно вообще в масштабе космическом, да, в целом. Угу. Что более правильное, что более позитивно? Если та цель, которую вы перед собой ставите, она более масштабна, более правильна, а обстоятельства, которые... Ну, они у всех есть, у людей обстоятельства определенные, ну, такие трудные. То вы считаете, что ваша цель важнее? Я думаю, что нужно двигаться к этой цели. Опять же, вопрос такой достаточно расплывчивый. К примеру, у жены есть цель, а муж категорически против. ну, категорически. Он говорит, если ты меня не будешь слушать, то я подам на развод, то я считаю, что это не стоит. Нужно слушать мужа.
8: Угу.
0: Все-таки мужа надо послушать.
8: Еще дополнение есть к этому же вопросу. Это же человек написал. Я уже 3 года веду ежедневный дневник, но не всегда получается каждый день записывать цели и достигать их.
0: У апостола Павла есть интересные слова. Он говорит, что ничто не должно мною обладать. Даже когда вы ставите перед собой цели, и когда вы расписываете достижение этих целей, вот появляются вот как вот эти обстоятельства, о которых был первый вопрос, и вы понимаете, что обстоятельства на данный период времени ну, более как важны и ценны, то вы не должны быть рабом вот той цели, которую вы перед собой поставили. Или рабом, вот, допустим, даже плановой вот этой работы. Да? Там, буду, несмотря ни на что, буду двигаться там по этому плану. Ну нет, надо быть очень гибким в этом плане.
8: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
4: Вот мы говорили о том, что префронтальная кора к 25-27 годам формируется. То есть получается, человек до этого возраста, ну, бесконечный ребенок почти. Потому что он, ну, как бы ответственность у него формируется тоже достаточно к позднему так возрасту. Ну, пораньше чуть-чуть, по-моему. Вот. Но в таком случае, вот мы сейчас говорим о целях, и вот поставление целей и научение своего ребенка, там, например, вот ставить вот эти цели маленькие в своих каких-то маленьких делах, не поможет мне, не поспособствует тому, чтобы вот это вот развитие произошло побыстрее. Потому что ведь во все времена, мы знаем, находятся такие люди, которые, не знаю, находясь в условиях там, ну, голода или не очень хорошие финансовые положения семьи добиваются с маленького возраста, то есть начиная чего-то с маленького возраста продавать там, не знаю, семечки, леденцы, лимонады, и потом такие бизнесмены, ну, вырастают.
0: Ну, как бы этот ответ, из двух частей ответ. Первое. Человечество можно разделить как бы на две основные группы людей. Есть большая часть людей растет в сознании, это мы себе позволить не можем. И дети, вырастая в этой, именно в этой атмосфере, имеют вот эту программу. И для них, конечно, вот то, о чем мы с вами говорим, будет способствовать огромным подспорьем, да, чтобы когда они достигают вот этого определенного возраста, полного развития префронтальной коры, они действительно будут добиваться более ну, больших вещей, чем люди, которые этим не занимаются, да, которые не развивают. Это первое. Второе. Есть другая категория людей, которая растет изначально в семьях, которые вот то, о чем мы говорим, они прекрасно понимают. Они прекрасно понимают, как устроен мозг, они прекрасно понимают, как детей учить. И дети с детства в этой атмосфере находятся, их никто не... Вот о чем я сказал, что находясь в этой категории людей, их ограничивают. И многие запреты формируют ребенка вот такого, который, вырастая, не способен мечтать, не способен думать, не способен ставить цели. У них, наоборот, они растут именно в таком режиме. Это как программа, они запрограммированы на это. Да? Вот, знаете, есть так, категория людей запрограммирована на не достижение цели, а есть люди, которые запрограммированы на достижение цели. И если вы будете исследовать этот вопрос, то вы увидите, что есть вот люди вот в этой программе «ничего не могу, ничего не достигну», они реально, из них очень маленький процент чего-то достигает. Если вы посмотрите на людей, которые растут в атмосфере «все могу, все достигну», и их родители достигают, и их дети достигают. Там, наоборот, маленький процент, когда ребенок ничего не достигает. Они идут в университет, они классно учатся, и они реально умные ребята и достигают этих вещей. Но, смотрите, в 25 лет, когда у человека появляется уже сформированная префронтальная кора, если вы не учились, если вот мы сегодня вот с вами говорим, но вы этого не будете делать, то есть вы не будете учиться, вы не будете ставить перед собой цели, то с вами будет происходить следующее. Вы будете делать поступки, не понимая их последствий. Допустим, маленький вам пример приведу. Подружилась ты с парнем каким-то, Допустим, дружишь ты с парнем. Вот у тебя есть парень, вы любите друг друга, все, тусите там, души в друг друге не чаете. И тебе пишет другой парень в смс-ке там.

0: какая ты классная такая, вообще я в тебе там души не чаю, там все, пойдем потусим куда-нибудь, сходим там, по набережной походим. И ты такая, опа, тоже крутой парень, пойду схожу, погуляю. Правда? Да, пойдешь гулять, да? А почему? Потому что он крутой, он такой классный, и так это будет весело, солнышко светит, сейчас тепло, тут птички, там чайки летают на берегу, и пошла тусить. Ля-ля-ля-ля. И тут навстречу идет твой бойфренд, да, или твой парень, и говорит, я не понял, в чем дело? Ты че, как ты могла? Иди туси. Развернулся и ушел, все, бросил тебя. А он, кстати, был очень классный. Если бы ты за него замуж вышла, вообще ты горя никогда не знала, но ты уже разорвала отношения. Почему ты решила пойти погулять с этим вторым? Потому что ты не понимала и не знала последствий. Вот в чем причина. То есть, когда ты учишься с детства ставить перед собой цели, когда достигаешь ты вот этого возраста, ты начинаешь видеть последствия. Поэтому ты будешь принимать правильные решения. Тебе, когда он напишет, Вася этот, пойдем потусим, ты ему скажешь, Васек, я не пойду, почему? У меня Петя есть.
1: Последствия, но они очень хорошо скрывают это.
0: Они могут. Они счастливы в этом. Есть категория такая людей. Вот о чем он говорил, что есть люди, которые все свои таланты направляют в негативную сторону.
2: Давайте перейдем к следующему вопросу. Не является ли самовнушение самообманом?
0: Не является ли самовнушение самообманом? Я думаю, что это не самообман, это обман мозга, нашего подсознания. И когда вы читаете Библию, да, и вот в этот текст, который я вам процитировал, там написано «внушай». Вот исследуйте это слово, оно реально как раз, речь идет о том, что необходимо запрограммировать человека, да, необходимо внушить. Приведу пример вам из области медицины, из области онкологических вообще заболеваний. Если вы статистику почитаете, очень много врачей, которые занимаются именно онкологическими заболеваниями, пишут об этом, что есть категория людей, попав даже при четвертой стадии рака, онкологии, они, узнав, что у них четвертая стадия рака, они начинают убеждать себя в том, что они выздоровеют, что им нужно жить, что они жить хотят, что жить классно. И ни один медик вам не может дать объяснение, почему вдруг ни с того ни с сего у этой категории людей рак отступает. Почему? Потому что мозг дает команду вашему телу. То есть мозг дает команду вашей системе защиты, да, организм, как она называется?
3: Иммунная система.
0: А?
3: Иммунная система.
0: Да, и вашему иммунитету. И есть другая категория людей. Вот они приходят, и у него там первая стадия рака, и он такой говорит, я умру. И все, и умер. И есть еще, допустим, определенная группа людей, которые внушают себе. Вот они так себе говорят. Болеть классно. Почему? Потому что, когда я болею, меня все любят. Я болею, мне плохо, мне там дочь подает там чай, меня все любят, обо мне заботятся. И что делает этот человек? Вы посмотрите, вот, допустим, когда человек вот этим сам себе внушает, он долго не живет. Он умирает от какого-то заболевания. Это программа, программирует, конечно.
2: Спасибо большое.
0: У кого-то микрофон.
2: Да, пожалуйста.
1: Многие из нас на самом деле имеют внутри как бы встроенные цели. Там образование, хорошая семья. И человек, в принципе, живет и как бы развивается. Нужно ли в этом случае как бы ставить себе еще какую-то цель? Не будет ли это искусственно?
0: Не нужно. Если вам достаточно, и вы реально двигаетесь, как бы, и вы загружены по полной программе, и вы знаете поставленную перед собой цель. Я вот отвечаю на вопрос ваш. Я говорю, что есть определенная категория людей. Дело в том, что, скорее всего, в детстве попались хорошие родители. Ну, не в плане, у нас у всех родители не выбирают. Попались грамотные родители, так скажу, более такие образованные в этой области, и они вас правильно растили, правильно воспитывали, и вы не потеряли то, что в вас было заложено Богом. И вот возвращаясь к этому вопросу, да, я хочу показать, что это в нас заложено. То есть Бог в нас заложил. Написано, что человек был сотворен по образу и подобию Божьему. Почему Бог творит? Почему он... Вот смотрите, Бог вот сотворил нас, и все. Ну, взял бы и успокоился, чего? Вот круто я все сделал, все супер. Нет, он же продолжает творить. И если вы сегодня там изучаете, там, как космос развивается, то есть вот этот, как он там, телескоп, который в космосе находится, Хаббл, да? Там написано, что он фиксирует расширение Вселенной. То есть Вселенная постоянно расширяется, Бог творит. И это в нас заложено. Поэтому, когда мы ставим перед собой цели и достигаем их, мы то божественное, которое в нас заложено, мы это раскрываем. И раскрываем весь тот потенциал, который у нас заложен.
2: Спасибо большое. Еще вопросы из студии, да?
3: А могут ли невыполнимые мечты давать что-то еще, кроме вдохновения, допустим?
0: Могут. Когда... Вообще, давайте так. Что вообще мечта делает? Есть такой фильм, я не помню, «Доживем до понедельника», что ли, называется, или как? Там главный герой, или там дяденька один спрашивает главного героя: у тебя есть мечта? Он говорит: нету. И он обращается к этой девушке, которая с этим парнем дружит, он говорит: не выходи за него замуж. А она спрашивает: почему? Да у него даже мечты нет. Понимаете? То есть, когда у человека есть мечта, то мечта заставляет человека думать или выходить за грани реальности, в которой он находится. То есть, мечта заставляет человека мыслить более масштабно, а не приземленно. Поэтому мечта, она влияет на способность нашего мышления. То есть, она его делает более таким развитым. Мечтайте. Я вообще очень такой с детства мечтатель. Я люблю мечтать.
2: Давайте перейдем к следующему вопросу, который к нам пришел. Я двигаюсь к цели очень медленно, и меня это тревожит. Что вы мне посоветуете?
0: Ну, не должно тревожить это вас. То есть смотри, почему вы двигаетесь очень медленно. Есть разные люди, да, то есть даже по работе. К примеру, я поставил перед собой задачу, через полчаса я уже сделал. А есть такая категория людей, которые делают очень, ну, неспешно все, медленно, и он эту же задачу выполняет, допустим, за неделю, которую я за полчаса. Поэтому ничего тут такого нету. Может быть, это ваша определенная особенность. Я, кстати, вот консультирую сейчас одну семью, да. Жена более такая... А муж такой, он такой...
2: Спокойный, такой, размеренный.
0: Да, спокойный такой, так все у него так ровно течет, медленно. И поэтому не нужно их подгонять, это его, ну, такое свойство человека. Все люди разные.
2: Ну вот как раз про скорость, там пришел вопрос, человек пишет: хочу прочитать Библию, реально ли это за год? Как правильно поставить цели для чтения? 5 глав в день или, может, больше?
0: Ну, цель хорошая, конечно, но это будет как механическое прочтение. Можно и за месяц прочитать, смотря, да, какую цель перед собой. Я, допустим, за месяц прочитал один раз. Но оно будет, знаете как, мне... Ну, поделюсь своим опытом. К примеру, почему я поставил перед собой цель так быстро прочитать Библию? Мне хотелось увидеть Писание, когда ты долго читаешь год. К примеру, ты читаешь год Библию. К концу года ты уже забыл, что там в начале ты был, что в начале ты читал. Мне хотелось увидеть Библию, как бы, знаете, вот так, как гора. Вот есть гора, да, отошел в сторону и посмотрел на гору, и видишь ее, где у нее там, какие дороги, какой лес растет и так далее. То есть мне хотелось просто на нее как со стороны посмотреть. Кстати, знаете, есть картины такие, мазком нарисованы. И увидеть, что изображено на этой картине, можно только тогда, когда ты отойдешь в сторону. Вот когда я хотел быстро прочитать Библию, прочитал за месяц, я смог увидеть то, что написано в Библии, как бы со стороны. Вот эту картину в целом я увидел. А когда ты читаешь Библию так медленно, ты рассматриваешь вот эти мазки, все, что там написано. Поэтому цель должна быть не просто «я хочу поставить цель перед собой прочитать Библию». А для чего прочитать Библию? То есть какова цель прочтения Библии в течение года? Вот это будет более правильно.
2: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Пожалуйста.
3: Можно отказаться от цели?
0: Можно. Ради другой.
2: Переходим дальше.

0: А, еще, кстати, да, вот смотрите. Мы говорили о том, что мы мечтаем. Есть люди очень мечтательные. Много целей у людей. Вот ты говоришь, что много целей. Не берите много целей, потому что вы свои силы, свою энергию на все растратите. Возьмите, поставьте перед собой, ну, максимум три какие-то цели. Такие выберите в приоритете и начните двигаться к ним. Опять же, вам, вот, молодежи, не нужны глобальные цели. Нам нужно научиться просто, приучить свой мозг работать правильно. Поэтому вы можете вообще маленькие перед собой цели ставить. Допустим, сбросить 5 килограмм. Да, сбросить 5 килограмм за сколько? За сколько? За 2 месяца. За 2 месяца? За лето кто-то. До лета. До лета, да. Почему до лета сбросить? Потом набрать, да, 5 килограмм. Не, вы можете именно ставить перед собой вот такие цели. Да, там захотел, так, сбросить 5 килограмм. Там за 2 месяца, нормально, за 2 месяца можно двигаться. Что нужно делать? Я решил сбросить 5 килограмм. Моя цель — сбросить 5 килограмм. Что надо сделать? Взять ручку и взять лист бумаги и начать расписывать. С чего начинать? Что делать? Потому что если она у вас в голове, вот эта мечта бросить 5 килограмм веса, она будет у вас... я знаю таких людей, они хотят сбросить 2 килограмма. Знаете, сколько лет? Вот они все хотят 2 килограмма сбросить. Но никак не сбросят. Почему? Потому что надо сесть, взять бумажечку, написать. Что такое? Так, питание. Может быть, у меня проблемы. Да? Может быть, что? Может быть... Двигаюсь мало, там нужно то. Все, и вперед, и поехали, и сбросите 5 килограмм. Поэтому не нужно глобально что-то. Начните с маленького.
1: Ну вот по поводу глобальных целей, вообще, в принципе, по поводу их количества. Пришел вопрос такой, что мне не хочется ставить цели просто потому, что надо. Обычно я это делаю, когда только есть необходимость. Правильный ли это подход?
0: Есть три заблуждения о важностях целей. Это одно из них. То есть на первом месте стоит заблуждение о цели именно вот такое, что цель нужна тогда, когда она нужна. А если она не нужна, цель, то ее не нужно перед собой ставить. Нет, нужно ставить перед собой цель. Даже тогда, когда тебе не хочется, даже тогда, когда у тебя нет. Тебе нужно просто находить их, искать их и ставить перед собой. И ваша жизнь будет счастливее. Ну, к примеру, вот у вас нет никаких целей. Вы ничего не ставите перед собой.
1: Микрофончик.
2: Бесцельное существование.
0: Да, да, получается. То есть у вас вот это время будет, оно будет просто бесцельно проведенное, и вы лишите всех тех преимуществ, о которых мы говорили.
1: То есть даже если человек доволен тем, что он есть сейчас, как бы у него, он всем доволен,
0: ну,
1: у него
0: может,
1: все есть.
0: Может, это его цель как раз бы. Моя цель — не ставить перед собой никаких целей. Что я буду для этого делать? И расписал. Мне, кстати, там один кто-то написал постик. И там, вот у меня цель — вот, находиться в состоянии комфорта. Я написал, что нужно выходить из состояния комфорта. Он говорит, а я хочу вот в состоянии комфорта находиться. А я говорю, а это и есть ваша цель. Вот и достигайте ее.
1: Отлично. Спасибо большое, Виталий, за эту тему. Это были все вопросы к этому времени.
0: Спасибо.

0: Pick it!
1: Из КБН, из студии А, из дикой Южной Калифорнии, передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях джазовая группа Леона New Vision, один из самых популярных исполнителей рэпа T-Bone. Сейчас оторвемся с Леоном Патилов.

Mm-hmm.

0: Слава Богу! Вы можете делать все, что захотите, и к чему лежит ваше сердце. Вы можете делать то, что сказал вам Бог. Нет ограничений. Я знаю, что вы говорите, этот парень совсем с ума сошел. Ну, можете так и говорить. Я люблю веселиться. Я не думаю, что я когда-нибудь повзрослею. Мне кажется, я таким и останусь. Я хочу, чтобы вы поприветствовали нашего старого друга. Его зовут Ти-Боун.
1: I'm a straight up psycho when it comes to them beans, you know what I'm saying?

0: I did the devil. Word is born.
1: T-Bone, T-Bone. Как дела? Да, все классно, все нормально. Да, это немного другой стиль, конечно. Это сумасшедший стиль, да? Я злой на дьявола. Здорово, здорово, аминь. Это как скороговорка, ага. Это как скороговорка с примесью жаргонов гангстеров и психопатов, знаешь, все вместе. Действительно? Знаешь, старина, я не знаю, как твой язык может так быстро двигаться. Кажется, что у тебя мышцы языка настолько развиты, что занимают всю полость рта, и невозможно, чтобы из него что-нибудь вышло наружу. Здорово. Это святой дух, старина. Да, точно. Остроту твоего языка поддерживает. Это классно. Я наслаждаюсь этим уже многие годы. Я знаю, что ты действительно преуспел. Я даже знаю, что вышел твой фильм. Правильно? Насколько я знаю. Да, у нас вышел фильм. Смотрите, этот парень снял фильм, у него есть свой фильм. Я пытался снять фильм, я в два раза старше его, у меня ничего не получилось с фильмом. Ну, это прекрасно, конечно. Это прекрасно, я хочу, чтобы все это увидели. Называется «Надежда». Да, она называется... Там есть песня Давида. Да, песня Давида, и там Crystal Lewis, T-Bone, Crystal Lucia и Phil Tan. Он из фильма «Плач Китая», «China Cry». Да, здорово, «Плач Китая». И Сэм Джонс, это действительно здорово. Это прекрасно. И о чем этот фильм? Это фильм о Давиде, который говорит о том, что происходит сейчас, в 90-х годах. О Давиде 90-х годов. Много действующих лиц, много поющих групп, зачитываются отрывки из Писания. Но в фильме рассказывается о сегодняшних проблемах, о том, что говорится о них в Писании. Это довольно классно. И все уже сделано, все песни и так далее. Да, это более как мюзикл, а не фильм. Это музыкальный фильм. Здорово. А это можно приобрести в магазинах или еще где-то? Это будет в блокбастере, в вэрхаусе, то есть в основных этих, где можно взять видео, да. А, здорово, это большой прогресс. Это как раз одна из тех областей, в которые мы все ставили, но когда открылся видеомир, мы отставали, помнишь, да? Но наконец-то мы сравнялись и с видеомиром. И так и должно было случиться. Мы, я знаю, и на экран будем выходить, потому что это должно происходить. Да, мы хотим быть эффективными. Я верю, что ворота ада не будут противостоять нам. Им не устоять против церкви. Я один из тех, кто в это верит. Благодаря таким людям, как ты, агрессивным, которые идут в ногу со временем, это действительно поможет всему миру узнать об Иисусе Христе. И ты рассказал мне о том, что произошло на прошлой неделе. Я действительно очень хочу, чтобы ты поделился с этим нашими зрителями, потому что некоторые думают, что если мы артисты, мы как будто изолированы от проблем и опасностей, и они считают, что наша жизнь защищена постоянно. И что, может быть, у наших ворот, у дома стоит охрана. Но они думают, что у нас такой образ жизни, знаешь. Но что с тобой произошло? Я думаю, что им бы хорошо было узнать о том, что случилось с тобой. На прошлой неделе, в четверг, я был в своей квартире. И было примерно 3:30 ночи. Я услышал звонок в двери. Я встал, чтобы посмотреть, кто это. И я посмотрел... в глазок. Знаешь, сегодня в мире много сумасшедших, я не знаю, открывать ли мне дверь. Я пошел обратно к кровати, и я услышал, он говорит, я сломаю твою дверь. И я опять посмотрел в глазок, и там стоял только один парень. И так я открыл дверь, и когда я открыл, четыре парня выпрыгнуло из-за кустов, они свалили меня на пол, стали бить меня шестами, и затем направили на меня пистолет. Они схватили меня и бросили меня в ванную. Просто швырнули меня туда. И когда я упал, меня били примерно 10 минут трубами. И я начал говорить им, что я служитель Слова Божьего. И меня это... Их не волновало это. Они меня сильно избили, начали бить меня по лицу, по спине, по всему телу. Затем они затащили меня в мою комнату. Два или трое парни били меня. Один ограбил мой дом. И они затащили меня в комнату, опять били трубами. И я помню, как я дотянулся до Библии, я взял ее в руки и сказал, «Иисус любит вас». Но они продолжали, они избивали меня. И пистолет был направлен мне в лицо. Затем они опять затащили меня в ванну, швырнули меня на пол, стали бить еще. И затем они затащили меня в мою машину и заставили ее завести, и приказали мне сесть со стороны пассажира. Но я знаю, что они меня завезут куда угодно. Я притворился, что я не расслышал его, и вышел из машины. Это был мой первый шанс, чтобы сбежать. Но подъехала еще одна машина, и в ней было еще шестеро парней. И тебе было покончить лучше с этим делом. Я знаю, что они меня убьют. И он доставал свой пистолет, но я рванул с места и стал бежать со всех ног. Знаешь, я был быстрее, чем кто-либо. Вы понимаете, что я имею в виду? И я вынужден был бежать, на мне не было ни обуви, ни носков. Я содрал всю кожу с ног, но слава богу, я сегодня живой. Вот почему я такой злой на дьявола. Мы сейчас работаем над новой записью, в которой мы просто рвем дьявола на клочки. А что дальше? Поймали этих парней? Поймали одного парня, который собирался угнать машину, забрал мои деньги и так далее. Слава богу, я получил все обратно. Не удалось вернуть видеомагнитофон, но... Да, по дороге сюда я сказал менеджеру, знаешь, я вначале злился, когда они, понимаешь, врываются в твой дом с таким неуважением, гордость начинает выходить из тебя, я хочу схватить этих парней. Но я стал молиться, и все, что я хочу сделать, это посетить в тюрьме того парня, которого поймали, и я хочу проповедовать ему, несмотря на то, что он мне сделал. Я хочу свидетельствовать и привести его к Господу. Это достойно похвалы. Многие люди хотели бы отомстить, конечно. Знаешь, несколько недель назад был еще один брат здесь. И он, чтобы отомстить кому-то, он стал членом банды. И знаешь, вся банда основана на этом. И если ты не, знаешь, а ты не хочешь возмездия. Но, знаешь, Библия говорит, и Господь говорит в Библии, «Мщение будет моим, я отплачу». И его мщение отличается от нашего. Мы думаем, что лучше всего кого-то там схватить, избить.

Но это не лучше всего. Лучше всего привести его ко кресту. Представляете, это было бы таким свидетельством, что этот брат стал бы спасен. Да, я привел бы его на передачу, даже было бы потрясающе. О, старина, здорово. Ну, расскажи мне немного о твоей новой записи. Ты сейчас занимаешься новой записью, да? Да, в сущности, да. Я делаю целый альбом, который будет называться... Он будет называть «Жизнь того, кто носит капюшон». То есть это как бы всецело направлено против врага, против дьявола. Мы будем показывать людям, что время игр прошло, потому что враг пытается сразить нас. И мы живем в последние дни, и пришло время объявить войну против дьявола и его царства. Так что я просто, знаешь, с ума схожу в этой записи. Мне хочется расправиться с дьяволом и с демонами. И мне хочется всем сказать о том, что нам нужно делать. И, во-первых, мы проведем, конечно, концерт. И я уже составил его. И внутри альбома будет изображение большого демона. Понимаете, знаете, я испанского происхождения, так что мы будем демонстрировать разные фигурки. И во время каждого концерта я буду появляться с ним на сцену. И он будет висеть у меня на шее и так далее. Я буду бить по нему палкой. Вместо того, чтобы разбрасывать конфеты, конечно. Да, так что мы уничтожим демонов. О, здорово будет, да? Я не могу дождаться. Потому что оружие нашей войны не телесное, не плотское. Мы опрокидываем противника силы, которую нам дает Бог. Да, и мы часто очень говорим о князе силы воздуха, но он все-таки князь, но мы служим царю, царю царей и Господу Господь. Но я рад, что ты на нашей стороне. Я очень рад, и я рад, что ты используешь свою энергию, особенно объединяешь подростков и говоришь им, что Иисус — единственный путь, и что Он — Спаситель, жизнь, ответ, истина, все, что тебе нужно. У тебя есть еще одна песня, и ты делаешь ее по-испански. Да. Это парень, который... Это песня парня, который пел в Сантане. Да. И я думаю, что испанские телезрители начнут нас смотреть, те, кто говорят на испанском языке. Да, это будет как скороговорка на испанском, как рэп. То есть мой ритм называется, ми ритмо. Да, здорово. Итак, Ти-Боун. Послушайте, исполнитель Ти-Боун. Ти-Боун. Come on, yeah. And it goes a little something like this. Ay, ay, ay, ay. Come on.

0: hizo. Ay, pero mi Cristo Jesucristo, te alabo, mi Padre bendito, glorificado sea tu nombre.
1: Come on.
0: Hey, hey, ah. Cuero pausa.
1: Salta con cuero. Come on.
0: Who you trying to get crazy with this thing?
2: T-Bone, T-Bone, исполнитель T-Bone. Это напоминает мне о тех днях, которые я провел в группе Сантана. Мы исполняли эту песню каждый день. Но не с этим посланием, конечно, это было действительно что-то. Большое спасибо. Перед началом передачи я прочел кое-что, и мне кажется, это очень подходит к нашей передаче сейчас. Это из Псалма 18. Здесь сказано: «И руку протянул с высот». Меня он подхватил и из морей могучих вынес. От вражьих сил меня превосходящих меня защитил Господь. В минуту слабости враг на меня напал, но спас Господь меня. Он спас меня, ибо меня любит Господь. Он вывел меня на большое место, и Он спас меня из-за своей любви и восхищения. И знаете, все, что могу вам сказать, вы, возможно, чувствуете себя на грани полного разрушения. Но я хочу вам сказать что-то о нашем Боге. Наш Бог восстановит все, что, как говорит Библия, сожрал плодовой червь. И каждый раз, когда вы чувствуете себя разбитым, уничтоженным, помните о Господе. Господь жив. Он живет в каждой трещине и проблеме вашей жизни. Он живет и там, где все это происходит. Вы думаете, что у вас в жизни большое горе? Возможно, это и так. Но знаете что? Господь спасет вас. Он протянул к вам свои руки прямо сейчас. И почему бы вам просто не принять это? Просто скажите: «Господь, я хочу, чтобы ты вошел в мою жизнь». Сделайте это, и слава Господа будет в вашей жизни. Благословит вас Бог. До встречи. Пишите нам.

Силовая связь и Джон Джейкобс. Это бревно было срублено в Монтане и доставлено сюда на огромном грузовике. Она очень тяжелая. Она весит примерно 130 килограммов. Брэд Таттл попытается поднять его до своей груди и потом отжать его над головой. Майк Хэгген будет лежать между двумя подкрытыми гвоздями, досками. И на его грудь положат 318 килограммов льда. И потом они возьмут большую кувалду. Одна допущенная ошибка, и ему будет конец. Они сейчас попытаются поднять 320 килограммов льда на его грудь. Только одна

0: ошибка, его можем, ему может раздавить грудь.
1: Вы должны помочь ему.
0: Помогите ему. Поднимите его. Поднимите его. Помогите ему, а сейчас он надувает грелку. Помогите ему. Давай, Майк Хейген.
2: Come on, Mike Hagan. Seattle, you've got the yell for it. Let me know you're behind us, Seattle. Push yourself, Mike Hagan. Come on, Mike.

Come on, man. Come on.

Ему было 17 лет. Его мать пришла домой и нашла записку, где говорилось: «Мама, не смотри в подвале, я убил себя». Она побежала вниз, и пока она бежала, она увидела записку на кровати. Там говорилось: «Дорогой мир, я не хочу стричь свои волосы, я не хочу стремиться к друзьям, я не хочу видеть Тину утром в школе, я не хочу делать задания по биологии, по истории, по английскому. Я не хочу больше быть печальным, одиноким и грустным. Я не хочу жить, дышать, слышать, чувствовать, думать, есть и говорить. Я не свободен. Я чувствую себя больным. Мама и папа, это не ваша вина. Тина, это не твоя вина. Я не свободен. Одна последняя просьба. Отдайте все, что у меня есть, Дебби, в качестве подарка на свадьбу». Он взял пистолет и застрелил себя в голову. Его тело билось в судорогах, пока она читала это письмо. Его охватил шок, и она продолжала повторять это письмо. Наконец, она схватила телефон и вызвала скорую помощь. Но ее сын скончался по дороге в больницу. Он сказал в своем письме: «Я пуст. Я одинок. Я бесчувственен. Я чувствую себя никем». Вы должны верить, что есть много таких людей в нашем обществе, которые пусты, бесчувственны, одиноки. И они чувствуют, что они просто ничто. Бесчувственность — это значит быть обиженным эмоционально, когда вы просто не в состоянии чувствовать ничего. На днях в школе я встретил одну девушку. Она вырезала отметки на своих руках. Она пользовалась дурной славой зажигать сигарету и приставлять ее к своей коже. Она взяла нож и порезала себя. Я спросил: «Зачем ты это сделала?» И она ответила: «Мне было так больно внутри. Мне захотелось увидеть, смогу ли я почувствовать боль физически». Вы понимаете, когда подростка заставляют взрослые, и его отвергают свои друзья, вы должны понимать, что есть много обиженных людей, которые чувствуют бесчувственность внутри. Знаете, что такое пустота? Пустота — это когда ты живешь без присутствия Бога и духовности в своей жизни. Я читал рассказ за рассказом о богатых людях, об известнейших профессиональных атлетах. И на днях Джон Компта был в спортзале, тренируясь на велосипеде. Рядом с ним был один из ведущих атлетов в мире. Знаете, что он сказал? «Я хочу покончить с собой. У меня внутри пустота». Вы можете быть самым богатым, самым знаменитым и самым известным или самым симпатичным, но очень много опустошенных людей в этом мире. Вы знаете, что такое одиночество? Одиночество — это когда ты можешь быть окружен толпой людей, и ты чувствуешь, что никого нет рядом. Очень много людей в этом мире. Но больше всего, знаете, что я вижу? Молодежь, которая считает себя ничем и никем. Люди, которые убедили себя, что они просто ничто. Знаете, всю свою жизнь, как сказал Джон, я бежал с быстрой толпой, так говорится. Я бежал с ребятами, у которых в машинах были пистолеты, и когда им нужны были деньги для наркотиков, они просто останавливаются около заправочной станции и грабят ее. У меня был один друг, который однажды искал наркотики, он остановился около заправочной станции в 10 милях от черты города, где я жил. Они вошли в магазин, они не планировали пользоваться оружием. Но также они рассчитывали, что у работника заправочной станции будет пистолет. Они подошли и попросили работника отдать им все деньги из кассы. Он направил на них свой пистолет вместо денег, и моему приятелю пришлось воспользоваться своим пистолетом. Теперь он в тюрьме, потому что он убил мужчину, у которого была жена и трое детей. Видите ли, сегодня мы можем гнаться и жить радикально. Но если мы не живем для Иисуса Христа, то все, что мы делаем, это просто мы вертимся впустую. В течение 17 лет мне говорили: «Джон Компта, если ты не изменишь своей жизни, то однажды ты окажешься в тюрьме». Мы отправились на практику, учась в школе. Я помню, как мы были...

в исправительном доме для изучения класса социологии. Один из моих учителей отвел меня в сторону и сказал: «Джон Капта, если ты не изменишь своего пути в жизни и не начнешь поступать правильно, слушать закона, то однажды ты окажешься здесь, в тюрьме». Мы были в психиатрической лечебнице, и мой учитель отвел меня в сторону и сказал: «Джон, если ты не оставишь наркотики и алкоголь, ты однажды окажешься в одной из таких камер, в одной из таких палат». Вы знаете, я был молодым человеком, который искал чего-то, чтобы смогло запомнить пустоту в моей жизни. Я использовал наркотики, алкоголь, я пробовал все разное. И несмотря на то, что я рос в хорошей семье, я все равно пытался найти того, что было заполнено, того, чтобы заполнило пустоту в моей жизни. И этому не помог ни спорт, ни профессиональный футбол, ни борьба, ни наркотики, ни алкоголь, ни родители. Ничто из того, что я пробовал когда-то и пытался, я пытался ухватить это и вложить себе в сердце, чтобы заполнить эту пустоту, ничто не заполняло. Я приходил опустошенным 17-летним юношей, я рыдал и засыпал, потому что я знал, что в этом мире не было ничего, чтобы сделать меня счастливыми. Когда мне было 17 лет, я попал на матч по борьбе. И мой тренер сказал: «Джон, ты бегаешь и ищешь чего-то, чтобы заполнить пустоту в твоей жизни, но ты не найдешь этого. Не найдешь этого на дне пивной банки и в сигарете с марихуаной. Единственный способ, чтобы найти настоящее счастье и радость, это через отношения с Иисусом Христом». В Библии есть рассказ о женщине, которая была замужем 5 раз. Ее отвергли друзья. Она жила с группой людей, называемых самаритянами. Знаете, они принадлежали к низшему классу, они были никем. И однажды она шла к колодцу. Она несла свой кувшин. Это было очень жаркое время дня. И знаете, почему ей пришлось идти в полдень во время самой жары? Потому что другие женщины из города не позволяли ей идти вместе с ними утром. Итак, она пошла туда. Она была замужем 5 раз. И в те дни это считалось немилостью. Она была отвергнута своими друзьями, и она была самаритянкой. Они говорили, что самаритяне были просто никем, ничем. Они были низшим классом, низшей нацией. Итак, она направлялась к колодцу, и неожиданно появился странный мужчина около колодца. И знаете, кто был этот человек? Этот мужчина был специалист. Он был специалистом по превращению никчемных людей, превращая их в кого-либо, в значительных людей. И эта женщина подходит к нему и говорит. Она говорит: «А, ты еврей». Да, Иисус был евреем. И она говорит: «О, надо же, ты еврей. Евреи не разговаривают с нами, самаритянами. Они не любят нас, потому что мы просто ничто и никто». И знаете, что ответил Иисус? Он сказал: «Дай мне напиться». Она сказала: «Ты обращаешься ко мне?» Иисус ответил: «Если бы ты знала, кто я такой, ты бы спрашивала меня о живой воде, и я бы дал ее тебе. Если ты будешь пить из этого колодца, ты снова будешь испытывать жажду. Но если ты будешь пить из колодца, который есть у меня для тебя, то ты никогда не проголодаешься и не будешь испытывать жажду». Вы понимаете, о чем он говорил? И о чем он говорит сегодня? Люди отправляются к колодцу желания. Они идут к колодцу и говорят: «Я бы хотел, чтобы я был кем-то другим. Я бы хотел, чтобы я был каким-то другим человеком». Ради успеха, ради вашего успеха, этот мир снова будет испытывать жажду, и этот мир оставит вас жаждущим. Но Иисус говорил: «Если вы поверите в Меня, то никогда не будет жажды у вас, потому что вы будете иметь значение в глазах Бога». Она была удивлена. Она была очень удивлена. И они начали разговаривать с Иисусом, и Иисус сказал: «Ты была замужем 5 раз». И она говорит: «Откуда ты знаешь?» И неожиданно ее осенило, что Он был Мессией, Сыном Божьим. Она выронила свой кувшин, побежала в город и рассказала всем, и сказала: «Все, приходите посмотреть на этого человека. Этот человек — это Мессия». И он рассказал мне все обо мне, потому что он Мессия. И весь город опустел, направившись к Иисусу. Они захотели посмотреть на этого специалиста, который превращал ничтожных людей в значимых людей. Дамы и господа, позвольте мне что-то рассказать вам. Есть только один человек, который исцелит вашу бесчувственность. Мир задает вопрос. Один вопрос. Мир задает только один вопрос. Кто может остановить эту боль? Подростки говорят: «Кто может остановить боль?» Взрослые спрашивают: «Кто может остановить эту боль?» Профессиональный спортсмен.

0: говорит, зайдя в свою комнату, чтобы вдохнуть кокаин. Он говорит, кто же может остановить эту боль? Дамы и господа, я хочу сделать одно заявление. Иисус Христос может остановить эту боль. Он способен исцелить бесчувственность, вашу пустоту. Он исцелит ваше одиночество. И знаете что? Он специалист. Он специализируется по превращению никчемных людей в значимых людей. Помогите ему, помогите!
1: No way, devil, you don't hold it down. This is all for the numb. This is for the numb people.
0: Брэд Таттл сделает это для вас, для всех опустошенных людей, для одиноких людей, для бесчувственных людей. Давай, Брэд Таттл, давай.
2: I want the log to represent.
0: Я хочу, чтобы это бревно представляло его, когда его подниму, оно символизирует тяжесть греха, которая может быть на человеческих плечах, давит их, удерживает их от всего того, что желает для них Бог. Когда я поднимаю это бревно в воздух, я хочу, чтобы люди прочувствовали тяжесть греха и проблем, и как это может быть снято с их плеч. Когда я поднимаю это над своей головой, я хочу, чтобы люди почувствовали, что они могут выстоять духовно, и что та тяжесть, которая давила на их жизнь, может быть удалена.

0: Nobody talk. Nobody say a word.
1: Пожалуйста, никто не разговаривайте ни одного слова и не двигайтесь. Я хочу сделать экстренное заявление. Я хочу сказать вам, что сейчас на этой арене Сиэтла присутствует прощение. Есть прощение здесь. Вы можете пойти на концерт. Я любил посещать концерты. Концерты рок-музыки на арене Cincinnati. И я там работал, я слушал музыку, которая просто била мне по мозгам каждый час. Я возвращался домой с головной болью, и мои уши болели несколько дней после того, как я был на этих концертах. Вы можете пойти на самый лучший концерт в мире и возвратиться домой такими же пустыми, какими вы пришли на этот концерт. Но есть что-то другое, что-то замечательное, что-то прекрасное, что-то воодушевляющее, когда вы возвращаетесь домой после представления силовой команды, потому что здесь есть что-то другое и отличное. Вы можете прийти домой и просто чувствовать, как будто вы просто присутствовали на концерте силовой команды. Но это отличается от концерта рок-музыки. Вы можете прийти сюда опустошенным сердцем, прийти одинокими, разбитыми. Вы можете прийти сюда наркоманом, алкоголиком, бандитом. Но вы можете уйти сегодня из этого зала полностью прощенными и абсолютно новыми, рожденными свыше через кровь Иисуса Христа. Если вы сидите здесь, и вы чувствуете себя униженными, расстроенными, огорченными, и вы уходите домой такими же, это не чья вина, но только ваша. Потому что сегодня здесь есть прощение, и все, что вам нужно сделать, это попросить Иисуса войти в вашу жизнь. Все, кто может слышать мой голос, повторите за мной. Повторите: «Господи, Ты мне нужен. Я не могу без Тебя. Я исповедую своими устами. Я верю в своем сердце, что Иисус Христос есть Господь. Прости мне мои грехи. Я заявляю, что это новый день, когда Ты смоешь мои грехи. Я получаю прощение от Бога. Я получаю спасение. Вот мое сердце, Боже. Найди мое сердце. Если во мне будет хотя бы один неверный путь, то сотвори во мне новое сердце. Сердце, которое будет служить Богу. Сердце, полное веры. Я заявляю, что это новый день. Я смотрю в свое прошлое. И я оставляю свое прошлое. И если Бог за меня, кто же может быть против меня? Направь мои пути, Господь Бог, руководи мною, открой для меня двери. Я сделаю Тебя своим источником на веки вечные. Иисус — чемпион в моей жизни. Иисус — самый главный в моей жизни. Во имя Иисуса. Аминь. Я верю, что если вы отправляетесь на рыбалку, вы не будете ловить рыбу в своем аквариуме, вы будете ловить ее в своем океане. И Бог и сказал мне, Он сказал, что Джон Джейкобс, ты ловец людей. И Бог дал нам силовую команду в качестве инструмента привлечь внимание поколения, которое не станет слушать проповедника в костюме. Но мы должны довести до них, что Иисус Христос — это ответ на разбитые сердца, ответ на снятие тяжести с греха с вашей спины, с вашей души, и чтобы дать вам покой и дом на небесах. Послание Евангелия должно продвигаться по всему миру, и все должны услышать его. И я должен вам сказать, что мы приближаемся к 2000 году с новым требованием. Настал час церкви. Я хочу попросить войти вас вместе с нами в этот год. Силовая команда, я называю это вторжением 2000. Я проповедую, словно как в поколении Моисея. Во Второзаконии, во второй главе, в 24 стихе, Бог велел поколению Моисея сделать определенные вещи. Он сказал им: «Вставайте, собирайтесь, захватите земли и победите царей». Мне кажется, что мы на второй стадии поколения Моисеева, и это вторжение. Это значит отправиться везде, пойти в города и начать общаться с людьми, которым нужен Господь Бог. Не проповедовать людям, что вы отправитесь в ад, и краснеть лицом, потому что они скажут: «А я и так знаю, что я отправлюсь в ад». А проповедовать о прощении и реальности перемен, которые приносит Иисус Христос. Не просто упомянуть о реальности рая и ада, а проповедовать любовь, сообщать людям истину и правду и начать прорывать балласт тумана извращенности, самоубийства, депрессии и начать провозгласать, что есть свет посреди темноты, что у Иисуса Христа есть ответы вашим разбитым сердцам в 2000 году. И, возможно, вы видели однажды картину моряков, несущих флаг, воздвигающих флаг на холме. И это словно картина силовой команды, несущий крест на холм. На холм, где говорится самоубийство, извращение, насилие, убийство. Мы говорим «вторжение 2000». Но мы должны вторгаться на территорию дьявола. Мы должны входить в противоречие с ним. Вы считаете, что я позволю группам тяжелого рока только им обращаться к молодежи? Ни за что, друзья. Бог дал нам инструмент. Недавно один из владельцев большой компании тяжелого рока среди всех групп рок-н-ролла и тяжелого металла сказал: «Джон Джейкобс и силовая команда, я не могу в это поверить. У них есть потенциал обогнать все группы рок-н-ролла». Дамы и господа, он сказал: «Никогда в жизни я не чувствовал себя ближе к Богу. Спасибо вам за помощь. Спасибо, что вы смотрите нашу передачу. Благословит вас Бог».

У вас бывало такое, что вы делаете то, что Бог сказал вам делать, но прорыв никак не наступает? Вы не знаете, что такое Божья любовь, потому что никогда не падали. Потому что в тот момент, когда вы упадете, Бог протягивает вам руку и говорит: «Вставай и продолжай идти вперед». Продолжайте идти вперед. Даже если враг наступает вам на пятки, уповайте на Бога, и тогда Он раздвинет перед вами Красное море. И вы пройдете по суше, а враг, который идет за вами, погибнет.

Кто из вас верит, что никто не может противостать нашему Богу? Нет такой силы, которая сильнее Его. И нет таких цепей и оков, которые Ему не подвластны. Поднимите руки. Все, что может сотрястись, сотрясется. Ничто не устоит перед тобой, Господь.

Но настоящее горение к Богу не может быть основано на том, что делают ваши друзья. Это должно быть в ваших костях, с друзьями или без них. А что, если все ваши друзья уйдут из церкви? Вы тоже уйдете? А что, если ваш молодежный пастор уйдет из церкви? Вы тоже уйдете? Нам нужно равняться на Иисуса. На пути в Иерусалим Он исцелял больных, очищал прокаженных, воскрешал мертвых, изгонял одержимых демонами. Он начал движение Божие в Самарии, где этого никто никогда не ждал. И вы тоже. Вы тоже можете принести свой огонь, где никто не хочет. Если в вашей семье никто, включая родителей, не верит в Бога, вы можете принести свой огонь. Иисус показал нам пример, что может быть эффективным даже в самой мертвой и закрытой среде. Я не хочу, чтобы вы наивно думали, что когда вы вернетесь домой, все будут с восторгом слушать ваши рассказы. Но пусть вас это никогда не смущает. Не все будут с восторгом слушать вас, когда вы расскажете, как Господь коснулся вас, но пусть вас не останавливает безразличие людей. И запомните, что в церкви главное — это не песни и танцы. Я не против всего этого, я только за. Но я повторяю, что не это главное в служении Богу. Независимо от того, в какой негативной и безразличной среде вы находитесь, ваше горение по Богу не должно зависеть от этой среды и от этих обстоятельств. Если здесь, среди тысяч людей, вам нравится молиться, а дома среди пяти человек уже становится скучно, значит, вы еще не зажглись по-настоящему. Если вы горите только тогда, когда звучит ваша любимая песня, и кладете руки в карманы, когда начинается нелюбимая песня, значит, вы еще не зажглись по-настоящему, и у вас на самом деле все еще впереди. Иисус направлялся в Иерусалим, шел через Самарию. Библия говорит, что 10 прокаженных стояли в стороне и кричали: «Иисус, помилуй нас!» Он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам», Библия говорит, «и когда они шли, очистились». Они предприняли несколько шагов в послушании. Когда они шли, очистились. Здесь не сказано, как долго они шли, тут сказано, когда они шли. У вас было такое, что вы делали что-то, что Бог сказал вам делать, но прорыв так и не наступал? Нам нужно научиться этому. Свобода наступает тогда, когда ваша борьба и Божья сила соединяются. Некоторые люди думают, что свобода придет сама собой, но все-таки нужно делать шаги к послушании, даже когда не сразу все получается. У вас, конечно же, может не все сразу получиться, но при этом нельзя никогда сдаваться. Вам нужно все равно слушаться Бога и делать то, что Он сказал. Несмотря ни на что, делать то, что сказал вам Господь. Аллилуйя! Вы не знаете, что такое Божья любовь, если никогда не падали, потому что Бог говорит: «Вставай и продолжай идти. Праведник падает семь

Раз он встает и продолжает идти. Послушайте меня, вам нужно вставать и продолжать идти вперед, не сдаваясь. И только тогда то, что в вас, оно уйдет навсегда. Вот почему осуждение таит в себе опасность, потому что осуждение останавливает, тормозит вас. Помните тот момент в Библии, когда израильтяне вышли из Египта? 6 миллионов человек шло к Красному морю, а за ними гнались фараон на колесницах, целое войско. Увидев преследование, народ испугался. Они стали жаловаться Моисею, говоря, «Что нам делать? Мы все погибнем!» Моисей обратился к Богу, и он ответил, «Скажи детям Израилевым, чтобы они продолжали идти вперед». Последнее, что вы можете сделать, это остановиться. Просто продолжайте идти вперед, понимаете? Даже если враг наступает вам на пятки, уповайте на Бога, и тогда Он раздвинет перед вами Красное море, и вы пройдете по суше, и враг погибнет. Будет именно так, потому что вы уповаете на Бога и продолжаете двигаться вперед. Не думайте, что после этой конференции у вас не будет никогда никаких искушений. Они обязательно придут. У вас будут искушения после этой конференции. Но вам нельзя сдаваться. Вставайте и продолжайте идти вперед. Праведник падает, но падая, он снова встает, сколько бы он ни упал. Вы ошиблись? Вставайте и продолжайте двигаться вперед. В спорте, когда спортсмен получает какую-то травму, знаете, что говорит ему тренер? Он говорит, не лежать, а ходить, продолжать движение. В моей жизни тоже было такое время, когда я постоянно каялся, но снова падал и продолжал грешить, и ничего не работало, ничего не работало. Но вы знаете, потом я понял, что для Бога главное — это научить нас не сдаваться и идти вперед. Я знаю, что это трудно, я понимаю, это тяжело. Я знаю, что это требует смирения, но это требует много времени, времени для того, чтобы терпеть. Но нужно двигаться вперед, нужно двигаться и не сдаваться. Все, что нужно делать, это идти вперед постоянно. Повернитесь к своему соседу и скажите, нужно идти вперед. Я знаю, что на этой конференции Бог вас коснулся, внутри вас произошли перемены. Вы очень рады этим переменам. И это чудесно, это замечательно. Если вы вернетесь домой, я вас уверяю, соблазны не исчезнут. Если вы начнете смотреть порнографию, снова покайтесь. Только не сдавайтесь. Продолжайте сражаться. Не думайте, что вы никогда не сможете победить. Не сдавайтесь. Не ждите, когда будет следующая конференция РЭМП, чтобы здесь покаяться. Исповедуйтесь в церкви. Не держите в себе. Исповедуйтесь там, где вы находитесь. Продолжайте бороться с искушениями. Со временем они все уйдут. Вот когда наша вера по-настоящему будет испытана. Ходите в послушании Богу. Постоянно, всегда. Сказано, что я должен сходить к священнику. И вот вы идете. Первый раз ничего не получилось, второй раз опять промазал, десятый, сотый раз ничего не получилось. Но нужно все равно идти, нужно постоянно идти, все равно. Когда они шли, они очистились. Задача этой конференции заключается в том, чтобы вы ушли отсюда не в эйфории. Задача в том, чтобы вы унесли с собой идею непрерывного и постоянного хождения с Богом. Конечно, мы надеемся, что вам здесь понравится, и что вы неоднократно будете сюда приезжать. Возможно, кто-то из вас даже захочет поступить в наш колледж. Я буду рад, это будет превосходно и замечательно. Нет, правда, мы все будем рады. Действительно. Но все же мы не хотим, чтобы вы зависели от наших следующих конференций в своем хождении с Богом. Напротив, мы хотим, чтобы вы научились самостоятельному хождению с Богом. Потому что когда вы возрастаете в Боге, вас перестают подпитывать те вещи, которые подпитывали вас раньше. То, что раньше вдохновляло и благословляло вас, перестает вдохновлять и благословлять. Не потому что это плохо, а потому что вы возросли в Боге. В вашем хождении наступил такой момент, когда вам будут важны не друзья, не обстановка, не внешнее, а сам Господь Иисус. Прокаженные стояли вдали и кричали, «Иисус, Господь, помилуй нас!» И когда они шли, они очистились. Один из них заметил, какие перемены Иисус сделал в нем, и возвратился. Он упал перед Иисусом на колени, и это сделало его полностью исцеленным. Когда он был далеко от Иисуса, это был первый уровень прорыва. А когда он подошел ближе к Иисусу, это вывело его на новый уровень.
Когда вы находитесь

на каком-то расстоянии от Бога, это даст вам лишь ограниченный прорыв. Многие из вас до сих пор не могут побороть искушение, потому что вы недостаточно близко подошли к Иисусу. Вы ему кричите издалека, как те прокаженные. А вам нужно подойти поближе. Вам нужно приблизиться к Господу. Как можно ближе подойти к Нему. Иисус посмотрел на этого прокаженного и сказал, «Разве не 10 прокаженных очистились, а где остальные 9 прокаженных?» Никто из них не подумал вернуться, чтобы воздать славу Богу, кроме этого одного. Он говорит ему, «Встань, иди, вера твоя спасла тебя, полностью исцелила тебя». В чем разница между очищением и исцелением? 9 из 10 очистились, и только один. Один из этих 10 исцелился. Так в чем разница между очищением и исцелением? Если у вас проказа, и вы очистились, у вас больше не будет проказы. И за это, конечно же, Богу вся слава. Слава Богу. Но проказа могла отнять у вас многое. У кого-то она отнимает руки, у кого-то она отнимает ноги. Ущерб от такой болезни огромен. Разрушения от проказы колоссальны. Это серьезная болезнь. Это проказа. Да, вы можете очиститься, и у вас больше не будет никакой проказы. Но из-за потерь, которые она принесла, вы до конца жизни будете дисфункциональным человеком. Вы будете калекой. Это происходит с большинством людей. Бог избавляет их, но они все еще остаются дисфункциональными из-за тех вещей, от которых Бог их избавил. Бог мог избавить вас от похоти, но вы можете носить в своей душе тяжесть стыда за то, что вы были таким человеком долгое время. Очищение не принесет мне счастья, если я каждый день буду слышать отголоски греха, который я когда-то совершил. Да, если Бог очистил вас, у вас больше не будет проказы. Но когда Бог полностью исцеляет вас, Он также восстанавливает все потери, которые вы понесли от этой проказы. Слава Богу за это! Исцеляя вас, Бог возвращает вам потерянную радость. Исцеляя вас, Бог возвращает вам потерянное помазание. Исцеляя вас, Бог возвращает служение, которое вы потеряли из-за того, что пошли на компромисс по отношению к греху. Я живое доказательство всему этому. Когда я полностью был исцелен, когда Бог полностью исцеляет, Он восполняет вещи, которые вы потеряли. Вы слышите? Слышите, что я говорю? Он восполняет вещи, которые вы потеряли. Полностью восполняет. В псалмах Бог сказал, «Я восстановлю все, словно это никогда не убывало». Когда вы приходите к Богу, и когда вы каетесь, Он прощает ваши грехи, и это прекрасно. Но есть и совершенно другой уровень. Это когда прокаженный возвращается и подходит ближе к Господу. Если вы начнете приближаться к Богу, то вы тогда выйдете на другой уровень веры, на другой уровень духовного мира. Бог возвратит вам былую уверенность, Бог возвратит вам былой мир в душе, Бог восстановит вашу семью, которой вы лишились из-за пристрастия к порнографии. Молодежный пастор, Бог возвратит тебе уважение, которое у тебя было до того, как ты согрешил и все в итоге потерял, потому что ты согрешил, и ты думаешь, что нет пути назад, Бог возвратит тебе уважение. Вот. Что значит быть искупленными? В послании Ефесянам 1:7 сказано, в котором мы имеем искупление кровью Его. Мы с вами думаем, что речь идет о прощении, но это не так. Искупление и прощение грехов — это две разные вещи, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Слово «искупление» означает приобрести вас обратно, заплатив жертвенную цену и вернуть вас к тому состоянию, которое у вас было до грехопадения, словно его никогда не было, словно не было никакого грехопадения, вернуть вас к первозданному состоянию. Суть не в том, чтобы Бог простил вас от всех грехов, но вы продолжали жить при этом сломленной жизнью. Суть в том, что Бог восстановит все то, что

0: 48-я серия. Спелые гроздья.
1: Летающий дом, где живут наши друзья, подлетает к городу Троада на побережье Эгейского моря.
2: Ай, какая синяя вода!
3: Если приземлимся, непременно искупаемся.
4: Посмотри в свой бинокль, Джастин, что творится в этом городе?
3: Человек выступает перед толпой. Энджи, кажется, это Павел.
4: Точно? Он, наверное, прибыл сюда как миссионер.
2: А кто такой миссионер?
5: Это
2: Энджи?
5: Тот, кто путешествует и всюду проповедует Слово Божье.
3: Профессор Бамбл, что-то случилось? Профессор! Что вы там прячете, а?
2: О, виноград, здорово!
3: Виноград, вот как! Вы хотели приберечь его для себя одного?
4: Разве это честно? Даже не поделиться с нами!
2: Виноград вкусный!
6: Я прятал от вас виноград, чтобы проверить, спелый он или нет. Зеленый виноград вреден для желудка.
3: Но этот виноград синий-пресиний.
6: Да, но нельзя же судить о винограде по внешнему виду.
4: Это вы книг начитались.
3: Угу.
6: Ну, вы, кажется, хотели мне сказать что-то важное.
3: Ой, я и забыл.
4: Мы думали, случилась неполадка.
7: О, моя больная спина!
5: Во всем виноват только ты сам.
3: Вам нужно было управлять, а не есть виноград.
7: Ну да, вам, конечно, завидно.
6: Что это? Ух ты, виноградник!
3: Вот это да!

0: сколько здесь винограда. Привет.
1: О,
0: а ты, наверное, грабитель?
1: Ну, нет, у меня просто разбежались глаза. Здесь столько винограда, и он такой крупный и спелый.
2: Профессор Бамбл, что вы делаете в саду этого человека?
3: Простите, когда он видит виноград, он теряет над собой контроль.
4: Простите, но зачем вам столько винограда?
0: Я ставлю эксперименты, чтобы вывести превосходный сорт и делать вкусный сок.
1: Если вы нам дадите попробовать, мы, может быть, можем помочь вам советом, а?
0: Я только начал, но однажды я надеюсь получить самый вкусный виноградный сок. Вот увидите.
5: Виноградный сок!
0: Мой хозяин продает на базаре очень вкусный сок, но он слишком дорогой, поэтому я готовлю сок такой же вкусный, но более дешевый.
2: У тебя все в порядке?
0: Не волнуйся, Елена. Это мои друзья. Я рассказал им, как я работаю.
2: Я останусь с тобой, помогу подготовиться к состязанию.
0: Твой отец, Елена, не хочет, чтобы мы были вместе. Он считает, что я тебе не пара, но я надеюсь, что вскоре он изменит свое мнение. Виноградный сок, который я сделаю, будет признан лучшим.
2: Да, мой милый.
0: Дорогая.
2: О, простите, когда я вместе с любимым, я обо всем забываю.
1: И я не удивлюсь, друзья, что вскоре вы станете женихом и невестой.
2: Вы меня смущаете.
6: Госпожа Елена!
2: А?
6: Госпожа, сюда идет ваш отец. Я не хочу, чтобы у вас были неприятности, так что лучше уходите, а Евтих пусть примется за работу.
0: Спасибо, что предупредил нас.
6: Пожалуйста, торопитесь.
0: Я должен работать в винограднике ее отца, а вы можете остаться.
2: А вы можете ненадолго заглянуть ко мне. Вы отведаете вкусного виноградного джема, а также изюм.
1: Хотелось бы поскорее попробовать ваши лакомства.
7: Нет, вам надо остаться и чинить машину времени.

0: Вот драка.
1: Это все?
0: Сейчас я не в состоянии заплатить больше. Я уверен, что смогу вернуть долг, если выиграю в этом году состязание виноделов.
1: Зарах, то же самое ты говорил мне в прошлом году. Ты выиграл первый приз, но что изменилось? Разве твои дела пошли лучше? Какой смысл приготовлять самый вкусный виноградный сок, если он так дорог, что никто его не покупает? Ты глупец! Если бы ты не был таким упрямым, ты бы не тратил лучшие сорта винограда для сока, и он стоил бы дешевле.
0: Дай мне попробовать еще раз.
1: Так знай же, я не подаю милостыню. Ты вечно просишь у меня отсрочку платежа. Я согласен ждать до сентября, и это крайний срок. Я хочу, чтобы деньги вернулись ко мне, иначе тебя посадят в тюрьму.
2: Сюда, детки, идите за мной.
3: Меня подождите.
4: Курги, не отставай.
1: Что я мог бы сделать, чтобы эта девушка стала моей невестой? Зарах. Есть только один путь, дружок, чтобы избежать банкротства и тюрьмы. Если я женюсь на твоей дочери, я прощу тебе все твои долги.
0: Но драка!
1: Зарах, подумай. Я дам девушке все свои богатства.
5: Пока, ребятки. Мне надо идти в виноградник. Увидимся.
2: Ну, прошу тебя, не работай по ночам. Тебе же нужен отдых, иначе ты заболеешь.
5: Не волнуйся. Вот выиграю состязание и отосплюсь.
2: Счастливо!
4: Скажи, почему Евтиху необходимо выиграть конкурс виноделов, а?
2: Мой отец не любит Евтиха. Он считает его никчемным человеком. Но если он победит, отец поймет, что ошибался, и разрешит нам пожениться.
6: А если его сок не будет самым лучшим, что же тогда?
2: Ну...
1: Елена!
2: Это Драко.
4: Кто?
6: Кто?
1: Привет, дорогая. Закрой глаза и протяни руку. Сюрприз, да?
4: Ух ты!
2: Драко, я отказываюсь его принять.
1: Ясно. Ты хорошо воспитан и не примешь кольцо, пока мы не поженимся.
2: Что?
1: Ну что ж, прощай, дорогая.
6: А кто это был?
3: По-моему, он очень злой.
4: Нельзя быть таким нахальным, ведь девушка любит другого.
1: Можно я заставлю его взять свои слова обратно?
2: Нет, боюсь, что мой отец должен ему слишком много денег. Входите, я дам вам джем и изюм. Я сейчас вернусь.
4: Спасибо.
2: Здравствуй, отец.
0: Где ты была? Опять у этого бездельника? Твой Евтих не достоин тебя. Он не сможет исполнять все твои желания.
2: Ну, ты же знаешь, что мне не нужен богатый муж, который дарил бы жемчуг и бриллианты. Есть вещи гораздо более важные. Папа, я люблю Евтиха. Пусть он беден, но он тоже любит меня, и это главное.
0: Но на любовь не купишь еду. Разве ты хочешь жить в шалаше?
2: Но...
0: Я запрещаю тебе встречаться с этим нищебродом. Ты выйдешь замуж за того, за кого я скажу.
6: Ой. Кого он имел в виду, Елена?
1: Мистера Драко.
4: Это тот самый жуткий тип, который предлагал тебе кольцо.
2: Да, он хочет, чтобы я вышла замуж за Драко, но я не хочу.
6: Ты ослушаешься отца?
2: Нет. Евтих спасет бизнес моего отца, если приготовит дешевый сок. Тогда мы сможем отдать все долги.
6: Это здорово!
2: Помолитесь за нас.
4: Угу.

0: Я никогда в жизни не ела столько изюма.
1: Я тоже. Виноградный джем очень вкусный.
2: Очень, спасибо.
3: Я буду рада, если вы придете еще.
0: Ты, наверное, каждый вечер приносишь ужин своему любимому, да?
3: Да, потому что он так погружен в свою работу, что забывает о еде. Я приношу ему ужин сама.
4: Ну, пошли, мы отведем тебя в тюрьму.
5: Ведь это ты украл виноградный сок из кладовой господина Зараха.
6: Это неправда.
7: Этот кувшин найден в твоей комнате, а на дне его написано «Зарах».
6: Но поверьте мне, я тут совершенно ни при чем.
8: Он попал в беду. Стойте! Пустите его, он ни в чем не виноват.
9: Твой отец сказал, что у него пропал кувшин с соком, и он подумал, что его взял Евтих. Теперь это доказано, Евтих вор.
8: Как? Отец?
6: Не волнуйся, Елена, это, очевидно, какая-то ошибка, я не виноват.
7: Ладно, уведите его.
5: Пошли.
8: Евтих. Не плачь. Несправедливо. Евтих ни в чем не виноват. Ой.
0: Не убегай.
4: Убежала.
8: О, Господи. Помоги Евтиху. Он ни в чем не виноват.
0: Елена.
1: Елена.
0: Это мы.
1: Мы шли за тобой.
8: Привет, детки.
1: Мне очень жаль, что все так случилось.
0: Это несправедливо. Я тоже уверена, что Евтих не мог совершить кражу.
8: Спасибо.
1: Может быть, кто-то не хочет, чтобы он участвовал в конкурсе.
0: Кстати, сколько дней осталось до состязания?
8: Всего 3 дня.
0: Три дня? Мало.
1: Что же делать?
4: Как же нам быть? А?

0: Пойдем, сэр. А вы оставайтесь здесь.
1: Осторожнее.
2: Советую тебе сознаться, иначе ты отсюда не выйдешь, понял?
0: Евтих?
2: Джастин.
0: Сэр, тебе пора действовать.
3: Работать готов. Контакт. Ой, поранился.
0: Это просто царапина.
3: Получилось.
0: Теперь надо бежать.
2: Надо добраться домой, прежде чем обнаружить свое бегство. Скорей.
4: Тихо, где ты? Что вы тут делаете, мелюзга?
5: Виноградный сок.
0: Да, сударь, мы хотим выиграть состязание виноделов.
4: Куда одевался Евтих? Отвечайте, или вам не поздоровится.
5: Он убежал. Посмотрите сами, если нам не верите.
4: Обыщите все окрестности. Мы должны вернуть его в тюрьму. А пока его нет, я смогу убедить Елену выйти за меня замуж. Так, вперед! Пошли, виноградник, его здесь нет.
0: Интересно, может быть, это из-за него Евтих попал в тюрьму?
5: Ну вот, слава богу, они ушли.
0: Отлично.
5: Ой, как тяжело. Джастин, ты нашел люк?
0: Угу.
1: Евтих, ну ты работаешь 2 дня и 2 ночи без отдыха.
2: Правда? Но мне некогда отдыхать, Елена. Я должен вовремя успеть к состязанию. Хорошо. Завтра все должно решиться. Господи, помоги мне успеть. Нет, я потерял не так много времени.

0: О-о! Смотрится хорошо. Так, я сделал вкусный виноградный сок. Ура! Елена, милая, просыпайся. Наконец-то я приготовил прекрасный сок. Попробуй.
1: Чудесно! Поздравляю вас!
0: Я хочу поблагодарить вас всех за помощь.
2: Сограждане, сейчас будут оглашены итоги состязания виноделов. Сограждане!

0: Граждане, мы готовы объявить имя победителя состязания.
1: Что ж, надо послушать.
0: Участников было много. Судьи решили, что Зарах, победитель прошлогоднего состязания, занял второе место.
2: Как это? Кто-то приготовил виноградный сок лучше меня?
0: А первый приз получает... виноградник Елены.
3: А что это за виноградник Елены?
4: Я никогда не слыхал про виноградник Елены.
5: Ура! Победили!
1: Но...
2: Елена?
1: Надо поблагодарить всех судей. Сам победитель состязания не смог появиться здесь. Его зовут...
2: Ивтих, хватайте его! Теперь-то ты не уйдешь, Ивтих.
1: О, Ивтих!
2: Ты думал убежать для того, чтобы присутствовать на состязании?
0: Опять попадешь в тюрьму, и я сделаю все, чтобы ты не смог улизнуть во второй раз.
1: Это и есть победитель состязания. Он приготовил самый вкусный сок.
6: Разве? Он обокрал твоего отца.
7: Он сам приготовил сок, и я тому свидетель.
8: Я тоже там была и все видела.
0: Чушь! Этот человек вор и бездельник. Он не мог придумать ничего поумнее.
1: Нет, он не бездельник. Он доказал это, выиграв состязание.
2: Елена?
6: Он должен сидеть за решеткой.
0: Стойте.
6: А? Что тебе надо, чужеземец? Кто ты такой?
0: Я последователь Господа Иисуса, призванный проповедовать благую весть.
1: Это же Павел.
0: Почему вы не позволите этому бедняге сказать слово в свою защиту? Разве тот, кто действительно виноват, покажется на городской площади? Он скорее станет опасаться всех встречных. Верно, дайте Ивтиху сказать.
6: Да, может быть, он и не виновен.
2: Дайте ему шанс.
6: А, ну ладно.
0: Ивтих, не бойся говорить то, что ты действительно думаешь.
9: Спасибо, но поможет ли это?
1: Давай, Ивтих,
8: ты должен защищаться.
1: Послушайте меня, я буду защищать его. Этот человек ложно обвинен в краже. Он не воровал у моего отца, он помогал ему. Наш сок был слишком дорогой, а он сделал более дешевый виноградный сок и получил за него приз. Этот сок спасет моего отца от банкротства.
0: Лучше бы открыл собственное дело.
1: Он хотел помочь моему отцу.
7: Поэтому он назвал свой сок виноградник Елены.
0: Ну и что это доказывает? Он вор, он бежал из тюрьмы. Ты сознаешься в этих грехах?
9: Нет, я ничего не знал о краже. Я признаю только, что бежал из тюрьмы. Я должен был выиграть приз, чтобы помочь Зараху, но тщетно.
1: Вовсе нет.
9: Елена, я чувствую, что я все-таки ни на что не способен. Я-то надеялся помочь твоему отцу. Он много сделал для меня. Но не вышло.
0: Ну что, слышали? Он все сказал. Ведите его в тюрьму.
6: Пошли.
2: Нет, погодите!
9: А что?
2: Ивтих не крал у меня кувшин с виноградным соком. Виноват я! Я сам взял кувшин. Я хотел разлучить Елену и Ивтиха. Я не мог вернуть долг, драка.
0: Зарах, ты глупец!
2: Ивтих, я плохо поступил с тобой. А ты, Елена, вы простите меня.
9: Да, конечно.
1: О, да, папа.
2: Благослови вас Бог.
9: Ой. Итак, с помощью Павла справедливость восторжествовала. И было много веселья. Особенно, когда Зарах вскоре получил много выгодных заказов на виноградный сок, полученный Ивтихом. В тот вечер на верхнем этаже дома Зараха горело много огней. Все собрались послушать проповедь Павла.
0: Иисус учил нас любить друг друга. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. И если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое ради бедных, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, не завидует. А?
1: А?

0: с ним? Евтих! Евтих, пожалуйста, проснись! Евтих, ну отзовись же!
1: Он лишился сил и умер.
0: Неужели?
2: Он сидел на подоконнике и, наверное, заснул там, пока Павел произносил свою речь.
3: Он словно не обращал ни на что внимания.
4: Наверное, ты прав, Трофим. Он весь вечер плохо себя чувствовал.
5: Да, правда.
4: Он не спал 3 дня и 3 ночи, пока готовился к состязанию.
3: Это я виноват. Он хотел мне помочь, а я оклеветал его и посадил в тюрьму. Спаси его, Павел. Попроси Господа сжалиться над моей дочерью и вернуть жизнь этому невинному юноше, которого она любит. Пусть уж Господь накажет лучше меня, грешного.
0: Но он же простил тебя.
4: Не волнуйся, он будет исцелен. Отец Небесный, верни жизнь рабу твоему силой твоей великой. Аминь.

0: Gifte ich.
1: Вскоре после этого Евтих и Елена поженились. И за их здоровье все выпили виноградный сок, приготовленный Евтихом. И все славили Господа за его спелый

Это перекресток евангельской музыки, где все выражения музыки Gospel и исполнители встречаются друг с другом. И иногда у нас есть сюрпризы для вас, артисты, о которых люди не думают, как об исполнителях евангельской музыки. Но для них не только реально евангельская музыка, но и само Евангелие. И они знают того, о ком они поют. И такова ситуация со следующим человеком. Он не только певец, и он был им 30 лет в музыке кантри, но он также и оратор. И мы поговорим об этом после его песни. Но сейчас одно из величайших имен в музыке кантри, его зовут Томми Кэш.

0: Yes, I am.
1: Томми Кэш. Эй, Томми, привет, Пэт. Тебя могли бы звать и Арнольд Шварценеггер, или Норман Шварцкоф, или другими именами, но тебя все равно бы спрашивали, не родственник ли ты Джонни Кэша. Из-за твоего голоса ты просто унаследовал этот звук. Мы все у всех парней Кэша и у отца такой голос. Но он не просто низкий, в нем есть определенный тон. Это как отпечаток пальцев или что-то вроде того. Да, нам этого не скрыть, не так ли? Нет, мой брат хотел следовать по моим стопам. Не совсем, но вроде того. Он моложе меня. Он собирался быть исполнителем поп, и он не хотел использовать мое имя, и он изменил свое имя на Ника Тодда. Но проблема была в том, что каждый раз его представляли. А сейчас брат Пэта Буна Ник Тодд. Да, я могу рассказать тебе смешные истории, которые случились, когда меня...

представляли, но у нас нет времени на это. Но меня представляли как брата Джона Кэша много раз. Один раз в Вирджинии молодой человек, который только что начал на радио, он нервничал, и он начал представлять меня, и он забыл, как меня зовут. И через 10 секунд мертвой тишины он сказал: «Брат Джонни Кэша!» Я сказал: «Томми Кэш». Но вы оба унаследовали хорошие вещи. Да, у нас были прекрасные родители-христиане. Мы выросли в христианском доме в маленьком городе на северо-востоке Арканзаса. Мы были бедны, но мы этого не знали. Мы были богаты в главном. У нас была любовь, и достаточно еды, и достаточно одежды. И это все, что нам надо было. Если у тебя есть любовь, одежда и пища, и хороший дом, да, и, конечно, вы сами, вы нужны друг другу. И даже посреди этого, в саду Эдема, где даже не было ничего негативного, знаешь, но ты унаследовал генетическую склонность к вредным привычкам, да? Да, я вообще-то выздоравливающий алкоголик, но я был трезвый уже 9 лет, и я очень горжусь этим. И я горжусь, что я узнал, что было со мной не так, и я попросил Бога помочь мне, и Он помог. Он забрал пристрастие, и Он забрал нужду и желание пить. И у меня очень счастливая и трезвая жизнь. Но я унаследовал ген пристрастия от отца, наверное. И некоторые парни в семье с этим боролись, включая меня. Мы сейчас понимаем, что многое, от чего мы страдаем, это не только наша вина или наш выбор. Мы можем наследовать кое-что, но это не значит, что ты обречен. Бог помогает нам в этом. И вот почему я думаю, что твоя музыка gospel имеет большее значение для тебя, чем кантри. Да, я всегда хотел петь евангельскую музыку, но я не был духовно готов. Моя мать всегда пыталась заставить меня петь gospel, потому что она играла на пианино в церкви и на пианино дома, но я не был духовно готов. Ее уже нет 4,5 года с нами, но я знаю, что она может слышать сейчас лучше, чем раньше. Но я записал евангельский альбом, который называется «Мое счастливое сердце». Я сделал это для нее. И сейчас я пою несколько евангельских песен в моих концертах. Ты включаешь gospel в твои шоу. Это хорошо. Да, у меня есть gospel. Песня, которую я спел, начинает концерт. И потом я пою несколько других в попурри. 2 или 3 песни, как соло. Сейчас ты споешь мою любимую церковную песню. И знаешь, ты сказал: «Я надеюсь, у меня получится, я пройду через это». Я тоже надеюсь. Моя мать любила эту песню, и каждый раз, когда я ее пою, я думаю о ней. И иногда мне трудно ее даже допеть. «Какой я есть, Томми Кэш».

Мне нравится быть здесь на перекрестке музыки Gospel. Gospel в Америке. Не забудьте, что я хочу, чтобы вы сказали, каких артистов и какую музыку нам показывать на программе. Мы ждем ваших предложений. Так что напишите нам о вашем любимом артисте и вашей любимой музыке. И у нас регулярно проходит лотерея. Мы уже выслали много компакт-дисков и кассет людям, которые написали нам. И, может, следующим будете вы. Так что пишите нам. А сейчас дуэт. У них были две песни «Gospel номер один». Несколько песен были в пятерке лучших. Это значит, что они превосходные. Кен Риверс был лауреатом премии «Музыкант года». Они обладали призом «Дуэт года» в 1995 году в музыке кантри. Итак, Риверс и Оуэнс.

Вы, наверное, завидуете, что я так близко к артистам посреди прекрасной музыки Gospel. Но вы тоже через телевидение. И вы можете сказать нам, какую музыку и каких артистов нам пригласить на нашу программу. Потому что каждый день я читаю письма от людей, которые смотрят передачу. Потому что я хочу знать, кто вам нравится и какую музыку вы хотите услышать. Пишите мне по этому адресу, и у нас будет лотерея компакт-дисков и кассет. Исполнители приносят их нам, так что у нас проходит лотерея для вас. Так что у вас есть большой шанс. Шанс, что если вы напишете нам, вы получите эти записи. Так что не пропустите. А сейчас молодая женщина по имени Эми Лэмберт. Она много пела с группой Greens. Она была лауреатом приза Sunrise. Ее первый сингл был в десятке лучших в национальной таблице музыки Gospel. Ее альбом называется «Смена времен года». Итак, Эми Лэмберт.

Вы только что слышали и видели еще один пример того, почему я так восхищен вести программу «Gospel в Америке». Уже давно должна была быть такая передача, где бы исполнители различных видов евангельской музыки встречались бы и узнавали друг друга. Я бы хотел, чтобы один человек мог бы быть частью этой программы и этой идеи, и этой концепции. Я женился на его дочери. Я женат на Ширли Ли Фоули, дочери легендарного Реда Фоули, одного из великих американских музыкантов в музыке кантри и гаспел. И, конечно, мне нравится все, что он пел. Я любил этого человека, и я недавно посвятил ему запись с Джордан Эйрс и музыкантами, которые работали с Редом Фоули. Мы записали несколько его самых лучших песен. И, конечно, это включало его лучшие евангельские песни, которые он исполнял в свое время. И в том числе самую лучшую песню. Это самая любимая и запоминающаяся песня «Покой в долине».

0: Могут ли колдуны спровоцировать рак, появление опухоли? Да. И вы узнаете об этом в программе «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Здравствуйте, я Сид Рот, ведущий передачи. Сегодня я с Бобом и Джоан Наст. Вы подделали 6 миллионов долларов и были за это пойманы. Вы симпатичная пара. Зачем вы сделали это?
2: Сид, я думал, если правительство печатает деньги, то почему бы и мне не заняться этим?
0: А вы предполагали, что вас поймают на этом?
2: Я даже не думал об этом.
0: Джон, вы знали, чем занимался ваш муж? Вы боялись за него?
3: Нет, потому что мы общались с людьми, которые покровительствовали нам в этом. Мы вращались среди людей из мафии, среди безрассудных людей. Дух жадности овладел нами. В результате деньги ничего не значили. Они не дали нам счастья.
0: А что вы чувствовали, когда арестовали вашего мужа? Это уже другая история.
3: Да, это уже другая история. Когда его арестовали, то ему грозило тюремное заключение сроком 60 лет.
0: 60 лет? Это должно было заставить вас задуматься?
2: О да, я спросил себя, а что будет, если меня все-таки арестуют?
0: Ваш судья был мягок по отношению к вам?
2: Нет, его все называли судья возмездия.
0: Я думаю, что подобное можно увидеть только по телевизору.
2: У него были длинные усы.
0: Правда?
2: О да.
0: А вы уверены, что он не персонаж из вестерна?
2: Когда я увидел его, то сказал, кажется, я в беде.
0: Сейчас вы говорите об этом спокойно, но тогда вас, наверное, трясло.
2: Так и было. Но в тот момент я забыл про это. Я знал, что меня засудят. Я не мог представить себя в тюрьме, но тем не менее мне грозило около 60 лет. 20 лет за производство, 15 за подделку денег, 5 за заговор, 15 за распространение.
0: И вот момент истины, решается судьба. И что же сказал судья?
2: Это было чудо. Я стоял перед судьей, он зачитывал приговор и спросил меня, признаю ли я себя виновным. Я ответил, да, виновен. Судья взял документы, ему принесли протокол, рапорт расследования, он взял документы и начал просматривать. Вдруг он поднял на меня глаза и, закрывая папку, а эта папка была заведена на меня во время расследования, он сказал, я не знаю, зачем я это делаю, но думаю, вы и так достаточно страдаете. Я даю вам 6 месяцев отбывания наказания в федеральной тюрьме и надеюсь на ваше раскаяние. И я избрал раскаяние.
0: Это необычно?
2: Да.
0: Ваше преступление было тяжелым?
2: Да.
0: Вам повезло. А что вы делали эти 6 месяцев?
3: У меня был нервный срыв, но я об этом не знала. Наши родители, все наши родители умерли за год до этого в свои 50 лет. Моей сестре было 25, она тоже умерла. Моя дочь была больна. Я возненавидела мир. Мы с Бобби с 14 лет и никогда не расставались. Когда я услышала, что его забирают у меня на 6 месяцев, то поняла, что мне дорога на дно. Я села на наркотики, начала сильно пить. Начала принимать каждый день кокаин. Я не знала Господа, не знала, что Он любит меня. Мне некому было обратиться. Среди людей, с которыми мы раньше общались, у меня не было по-настоящему близких людей. Боб был моим единственным другом. Я была одинока, и когда его забрали, я была на грани самоубийства.
0: У вас была сильная зависимость?
3: Я принимала кокаин каждый день.
0: Это уже зависимость.
3: Да, каждый день. Я думала, что не смогу быть полноценным членом общества без этого. Мне нравилось это. Мне нравилась эта ложная защита.
0: Боб, у вас была какая-то договоренность с женой, пока вы были в тюрьме? Вы знали, что она была на грани отчаяния?
2: Да, но я тоже принимал кокаин, хотя употреблял его только в выходные дни. Меня это не беспокоило. Я употреблял кокаин в субботу и воскресенье, а в понедельник прятал в ящик и ехал на работу. Он не действовал на меня. После случившегося, когда я попал в тюрьму, то осознал все, что делал, и понял, что моя жизнь была бесцельна. Я задумался об этом в первый раз, и, как я помню, тогда было 9 часов вечера. Я продолжал размышлять и регулярно звонил Джоан и спрашивал, как дела? Я просил ее одуматься. Она же плакала и повторяла, что с нами будет, что нам делать. Жизнь дала мне хорошую пощечину, и я упал на колени и возвал Господу: «Господи, если ты есть, ты наверняка постоянно слышишь это из тюремных камер».
0: Это тюремная религия.
2: Да, я сказал: «Отче, ты наверняка слышал это миллион раз, но я обещаю, что я больше не буду совершать плохие поступки. Я буду служить тебе всю свою жизнь. Если ты убережешь мою жену от самоубийства и убережешь моих детей от позора». Я преклонил голову и заплакал. Я никогда не забуду, когда это случилось. На часах было 9 вечера. Я не думал, что в этот вечер что-то произойдет. Я лишь сказал это. Я сказал это на одном дыхании. И на следующий вечер я позвонил Джоанне.
0: Джоанна, а что произошло с вами?

0: в тот самый момент?
1: В ночь до этого, в ту ночь, когда Боб молился, я не помнила, как добралась домой. Я была на вечеринке у друзей и приняла наркотики. У меня трое детей, которые никогда не повторяют моих ошибок. Спасибо Господу. Моя 14-летняя дочка ходила в церковь и звала меня с собой, но я отказывалась. Я говорила: «Мне нельзя идти туда, я плохая, я, как и все остальные, попаду в ад». Такова была моя позиция. Она умоляла меня. И в ту самую ночь я остановила машину перед лужайкой, и мои дети отвели меня в дом. Я проснулась среди ночи и начала крушить все в доме. Я била тарелки, крушила и ломала все, что попадалось мне в руки. А на следующее утро дочь сказала: «Или ты идешь со мной в церковь, или я убегу из дома». Так она повела меня в церковь.
0: А сколько ей было лет?
1: 14.
0: А почему вы пошли с ней?
1: Она сказала, что если я не пойду с ней в церковь, то она убежит из дома. А я не могла потерять еще одного любимого человека. У меня два сына и одна дочка. Она сказала: «Мама, я не буду наблюдать, как ты убиваешь себя. Папа в тюрьме, родственники умерли, и я не собираюсь стоять в стороне и наблюдать, как ты убиваешь себя. Мы идем в церковь».
0: А как насчет вас? С вами было что-то подобное? Думаю, что хуже не бывает, чем то, что случилось с этой семьей. Но нечто феноменальное произошло с Джан после молитвы Боба. Оставайтесь с нами. Я Сидрот. Сегодня со мной семья Наст. Боб попал в тюрьму из-за мошенничества, и его арестовали. Его жена пристрастилась к наркотикам и в состоянии глубокой депрессии хотела покончить с жизнью. И тогда в 9:15 вечера в тюрьме, где Боб ничем не мог помочь своей жене и детям, он начал молиться. Он обратился к Господу и попросил его позаботиться о жене. Джоан, к вам пришла дочь, и что она сказала?
1: Она сказала: «Если ты не пойдешь со мной в церковь, я убегу из дома. Я не могу смотреть, как ты травишься наркотиками, кокаином и гуляешь со своими друзьями». Она сказала: «Я не буду смотреть, как ты убиваешь себя. Это ужасно. И ты пойдешь в церковь». Я ответила: «Мне нельзя идти туда. Мое место в аду. Я плохая и делала плохие вещи. Я много пью, принимаю наркотики. Я не могу пойти». Она сказала: «Или ты идешь, или я сбегу». Это шокировало меня. Я потеряла родителей, сестру, мой муж в тюрьме. Я не могла потерять и ее. После недолгих отговорок я согласилась. Итак, 7 декабря 1980 года она повела меня в церковь Форт Лаудердейла. Я вошла туда, и этот вечер стал моим. Это был мой вечер. Пастор спросил: «Здесь кто-нибудь нуждается в Иисусе?» И меня словно оглушило. Я считала, что все можно купить за деньги. Я принимала кокаин, я испробовала все наркотики, абсолютно все известные мне. И я всегда говорила: «Мне нечего терять». Почему же меня эти слова так поразили? Я не знала, что это значит, но подумала: «Я буду следовать этому пути». Я вышла, и перед тем, как рассказать об Иисусе, пастор спросил: «Ты знаешь, что Бог любит тебя?» Я сказала: «Нет». Я никогда не слышала об этом. Никто не говорил мне об этом. Как важно знать, что Бог любит тебя. Не важно, что ты сделал. Не важно, кто ты. В тюрьме ты или убил кого-то, или сделал аборт. Все это не важно. Бог любит вас. Ему не нравится то, что вы делаете, но Он любит вас. И когда пастор сказал мне это, что-то начало происходить внутри меня. Но я не знала, что именно. Он спросил: «Ты веришь, что Иисус Христос умер за тебя? Ты веришь, что Иисус воскрес из мертвых? Ты веришь в это?» Я ответила: «Я католичка, и я знаю об этом». Он сказал: «Если ты сейчас помолишься и попросишь Иисуса всем своим сердцем, Он простит тебе все грехи и дарует тебе вечную жизнь». Это звучало музыкой в моих ушах, потому что я никогда не думала, что такой человек, как я, может попасть на небеса. И я повторила за ним молитву. В тот момент я приняла Господа. Я не могу выразить это словами, но той ночью Господь дотронулся до меня. Я почувствовала руку Господа, и Иисус обнял меня.
0: Что вы при этом чувствовали?
1: Это сравнимо с объятиями мамы в детстве. Как приятное теплое одеяло. словно махровое полотенце окутало меня. Я чувствовала запах присыпки,

0: чувствовала защиту и спасение маминых рук. Вот что я чувствовала в тот момент. Я давно не испытывала подобного ощущения. Я почувствовала, как угнетенность покидает меня, как уходит депрессия и страх. Я боялась жить, но также я боялась умереть.
1: А как же зависимость?
0: Она покинула меня.
1: Тотчас же.
0: Тотчас же. И уже сейчас, 21 год спустя, у меня нет потребности в кокаине. У меня пропала потребность в наркотиках. В ту ночь я вернулась домой и все выкинула. Кокаин, все наркотики, вылила ликер и другие спиртные напитки. Я избавилась от всего.
1: В 9:15 ее муж в тюрьме молился, и в тот же момент молилась и она. Их жизнь изменилась. Боб вышел из тюрьмы. Сейчас он преуспевающий строитель. Они объединились с Бенни Хином, ходят на его проповеди и принимают в них активное участие. Но однажды на одну из проповедей пришли колдуны. И что с вами случилось?
0: После проповеди, возвращаясь в гостиницу, я вдруг почувствовал себя очень плохо. Бобби пришлось нести меня на руках.
2: Из машины.
0: Из машины. В машине я почувствовала гнойный запах, запах необъяснимой затхлости. Это была болезнь. Выйдя из машины, я больше ничего не помнила. Лишь фрагментами помню, как меня несли по ступенькам. Я всю ночь простояла в ванной. У меня была такая боль, что я думала, что умираю. Боб сказал, мы не кушали. Мы работали на проповеди целый вечер и ничего не ели. Поэтому это не могло быть отравлением. Он сказал, это порча, кто-то сглазил тебя. Незнание этого может убить вас. С подобным мы никогда не сталкивались. И именно поэтому нас это беспокоило. На следующий день я полностью слегла. Мы вернулись во Флориду. Через 5 дней со дня проповеди у меня на груди появился огромный нарост. Я сделала маммограмму. Мой доктор дал мне направление, машина сделала снимок. Врач сказал, «О мой Бог, вам необходима операция, у вас рак». И смотрите, на вашем снимке ведьма.
1: Ведьма? На вашем снимке? Как это возможно?
0: Я не знаю, как это стало возможным, Сид, но это и показал маммограф, это было на моем снимке.
1: Это действительно похоже на ведьму. И техника показала, что это ведьма. Тогда они поняли, что на проповеди были колдуны. Именно они спровоцировали рак. И что она сделала? Ей сказали делать операцию. Она сказала, нет, я пойду к Бенни Хину. Она пошла на проповедь. Бенни молился за нее, все молились. И что же случилось после молитвы?
0: Он не дотрагивался до меня. Он начал ходить напротив меня, и сила Господа наполнила комнату и прижала меня к полу. Когда меня подняли, я сказала, «Бенни, я знаю, что Бог исцелил меня». Бенни ответил, «Я не Бог, я не могу сказать тебе, что делать». Я говорю, «Они хотят оперировать меня в следующий понедельник». Он сказал, «Бог поможет тебе принять правильное решение».
1: Вопрос. Когда они обследовали вас, они нашли рак?
0: Нет. Меня оперировали. Я позволила им сделать это. Хирург сказал, что у меня не осталось и следа от рака. Я решилась на это, сделала это и вновь обрела себя.
1: Там было что-то?
0: Нет.
1: Ни одной раковой клетки?
0: Нет.
1: Они вылечили вашу грудь?
0: Нет. Они ничего у меня не нашли.
1: Ха, колдуны, как вам это нравится? Нет силы, которая бы противостояла имени Иисуса и Его крови. Я так рад, что я близок с Господом. Мы узнаем, какие чудеса сейчас происходят в их жизни. Оставайтесь с нами. Джоан и Боб, вы уже много лет помогаете детям. Ваше сострадание велико. Вы навещаете детей, которые умирают в больницах. И однажды у вас было видение от Бога, и после этого вы нашли себя. Расскажите об этом, Джоан.
0: Я читала газету, читала полосу продаж. Я искала Хонду для своей дочери, и тут я увидела объявление. Недалеко от нашего дома, в форте Лаудердейл, продается 5,5 акров земли за 4.

0: 400 тысяч долларов. И я сказала: «Милый, мы должны посмотреть на эту собственность». Он спросил: «Зачем?» «Джоан, мы только что сильно потратились, у нас нет денег. Мы купили дом за 500 тысяч, яхту, и сейчас у нас нет на это денег, особенно на ранчо за 400 тысяч долларов». Но он у меня замечательный. Он сказал: «Хорошо, давай посмотрим, но мы покупать его не будем». Мы приехали на ранчо, это было старое ужасное ранчо. Стены были окрашены в розовый цвет, крыши не было, не было веранды, забор упал. Это было ужасно. Но когда мы вошли в длинный проход, который вел к дому, это было словно в театре. Я почувствовала себя на небесах. Я посмотрела и увидела площадку с маленькими лошадками, услышала детский смех, увидела инвалидные кресла и увидела, как дети встают из них. Я слышала, как смеются дети. Я посмотрела налево и направо и сказала: «Потрясающе!» Боб начал нервничать и спросил: «На что ты смотришь?» Я сказала: «О, Боб, здесь случится нечто удивительное». Он сказал: «Джоан, у нас нет денег». Я ответила: «Я знаю, но это потрясающе». Мы прошли в конец прохода, и там увидели человека в черном Порше, который что-то давал владельцу. Он давал ему задаток 25 тысяч долларов.
1: «Все кончено. Вы не могли уже его купить?»
0: «Не могли, но этого хотел Боб».
1: «Так что же случилось?»
0: Мы вышли из машины, и Боб меня спросил: «Что ты делаешь? Что ты делаешь?» Боб не говорил с ним 2,5 недели.
1: «Заключайте верные браки».
0: «Мы в браке уже 39 лет». Я направилась к владельцу ранчо и сказала: «У меня много драгоценностей». Я их все сняла, сложила в руку и, извинившись перед другим мужчиной, сказала: «Я пришла сюда с именем Господа. У нас нет больше денег, но мы покупаем это ранчо. Оно должно называться «Акры Божьей земли» и предназначается для серьезно больных детей. Здесь Бог будет творить чудеса. Возьмите мои драгоценности». У мужчины не было иного выхода.
1: Но это же безумие. У него в руках было 25 тысяч наличными.
0: Это был лишь задаток.
1: А вы предлагали драгоценности. Что он сказал?
0: Мужчина, который дал за ранчо деньги, был очень зол.
1: Я понимаю.
0: Он очень расстроился.
1: Я понимаю.
0: Мужчина, который давал деньги, думал, что я сошла с ума.
1: Понимаю.
0: Я знаю, это был Бог.
1: Я не понимаю вас.
0: Владелец взял мои драгоценности. Боб спросил: «Что ты делаешь?» Я ему сказала: «Тихо, это Бог». В этот момент владелец сказал мужчине: «Вы можете идти, приходите завтра». Она пришла первой. Я не была первой. У него был целый перечень людей, которые хотели купить ранчо. Но я сказала, что это ранчо предназначено для неизлечимых детей. Позже он объяснил, почему он принял мои драгоценности. Он всегда был обеспеченным человеком, но никогда ничего не делал для больных детей. И он, как и другие предприниматели, получая деньги, пускал их в оборот. И я ему сказала, что теперь он часть той помощи, которая будет оказана детям. Но вдруг владелец сказал: «Возьмите обратно свои драгоценности». Я сказала, что не хочу этого. В тот момент они для меня ничего не стоили. И так чудо происходило за чудом.
1: Давайте поговорим об этом. Когда люди заходят в ранчо, что они чувствуют первым делом? Расскажите о таких людях. Что они чувствуют?
2: Парень из UP, который разносит посылки, прошел через входную тропинку.
1: Когда это было?
2: 3 месяца назад.
1: А, понятно.
2: Он прошел через входную тропинку и сказал: «Что же я почувствовал? Что это было?» И Джоан сказала ему: «Вы почувствовали силу Божию на этом ранчо. Вам нужно вернуться к Господу, потому что вы отвернулись от Него 10 лет назад». Парень начал плакать и согласился, что это Бог наполнил его своей силой.
1: Расскажите о человеке, который вас исцелился.
2: Расскажи о маленьком.
0: У нас есть фото маленького Ричи. У нас много таких фото. Чудо происходит постоянно. Он находится в инвалидном кресле. В 8 лет у него был церебральный паралич. У нас с собой есть фото нашего внука, ему 4 года. Однажды я сказала внуку: «Джошуа, если ты положишь руки на больное место и скажешь: «Иисус, исцели меня», то он обязательно сделает это». И наш малыш подошел к маленькому Ричи, положил на него руки и сказал: «Иисус, исцели его». Через месяц на ранчо приехали его родственники и повезли Ричи по аллее, которая у нас называется «Алая дорога». И вдруг его мама вскрикнула: «Тетя Джоан, дядя Боб, смотрите! Маленький Ричи встал из инвалидной коляски и пошел». и ему больше никогда не понадобилась эта коляска.
1: Расскажите про рак костного мозга.
0: Кристоферу 8 лет, и у него был лишь 1% на выживание. У него был рак костного мозга. Мы сказали его родителям, что если мы помолимся, то все будет хорошо. Они согласились. Они не верили в это, но согласились. Мы молились. Малыша при этом начало трясти. Мы знали, что Бог коснулся его. Они спросили, что с ним? И я ответила, Бог коснулся вашего мальчика. Дайте нам знать, если он начнет поправляться. Мы называем это радостное извещение. Через 3 недели по почте мы получили радостное извещение. Мы отвезли сына в Нью-Йорк на обследование, и обследование показало, что нету ни одной раковой клетки.
1: Вы слышали это? Ведьмы пожирают ваши сердца. Но позвольте мне сказать, сила Господа могущественнее. И когда я скажу во имя Иисуса, Мессии нашего, вы освободитесь, потому что великая сила Бога могущественнее рака, проблем костного мозга, сердечных заболеваний, диабета, могущественнее, чем артрит. Вы готовы? Вы получите исцеление через веру. Будьте готовы. 1, 2, 3. Мессия. Мессия. Мессия. Сотвори чудо. Идите и не грешите. А я молюсь, чтобы во имя Мессии Бог коснулся вас, обнял вас, как и Джон. Я молюсь, чтобы вы почувствовали тепло, покой, мир, любовь и благословение во имя Иисуса, Мессии нашего. Откройте свое сердце, если еще не сделали этого. Примите Господа во имя Мессии. Аминь.

Я прошу вас открыть со мной Библию на второй книге Царств, 12. Я прочту вам небольшую историю, а потом свяжу ее с нами и объясню, какое отношение она имеет к вам. Второе Царств, 12, с 1 стиха. «И послал Господь Нафана, пророка, к Давиду. И тот пришел к нему и сказал ему, «В одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькой и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану, «Жив Господь! Достоин смерти человек, сделавший это». Стих 6. «И за овечку он должен заплатить вчетверо за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». Давид, которого мы видим в этой истории, это не тот Давид, которого мы знали в начале. Давида, который танцевал, славил, поклонялся Богу, любил Бога, писал песни и славил Бога.

труп, и Бог обращается к пророку Нафану. Он говорит: «Пойди и скажи Давиду, что я собираюсь судить тайное об его жизни». Я могу представить себе Нафана, и прошу вас представить себе эту картину. Он направляется к дворцу. У него есть слово от Бога для Давида обо всем, что он сделал. Прелюбодеяние, убийство, ложь, обман. И Нафан думает, как сделать так, чтобы Давид раскрылся? Как достучаться до него? Он говорит: «Я знаю как. Я расскажу ему историю о человеке и его овечке. Она заставит его вспомнить, как и откуда Давид начинал. У него ничего не было, он был простым пастушком, и все, что у него было, это любовь к овцам». Библия говорит, что Нафан пришел во дворец. Благодаря глубокому уважению к Нафану и пониманию того, что Нафан – человек Божий, могущественный, наделенный властью, царь Израиля Давид позволяет ему войти. Он говорит: «Почему ты здесь, Нафан?» И Нафан говорит: «Я пришел рассказать тебе историю, царь Давид». И он говорит: «Расскажи». Нафан рассказывает Давиду историю. В одном городе жили два человека. Два человека, один из которых был бедным, а другой богатым. Они оба жили в одном городе, говорили на одном языке, но между ними была большая разница. «Я расскажу вам о богатом». Богатый человек, как только что я прочел в тексте, владел огромными стадами. У него были ресурсы, которые превышали все его нужды. Он жил в роскоши и богатстве. У него были работники, пастухи и тысячи овец, верблюдов и волов. Все, что только можно представить. У него было известное имя в обществе. У него был престиж, известность, популярность. У него было богатство и слава. Было все. Давид еще не знает, что Нафан говорит о нем. И Давид прислушивается. Ведь сам Давид начинал практически с нуля. Второе царство, 8 стих 13, интересное место, которое привлекло мое внимание. Там написано, каким успешным стал Давид и какой огромный путь он прошел на тот момент, будучи простым пастушком. Во второе царство, 8, 13, Библия говорит, что Давид сделал себе имя. Теперь у него есть все. Люди пишут детские книги о том, как Давид победил Голиафа. Он превзошел всех своих сверстников. Давид – самая известная легенда своего времени. О нем слагают песни. Саул победил тысячи, и дети поют в школе, а Давид победил десятки тысяч. Родители называли своих детей этим именем. Я уверен, в то время самым популярным было имя Давид. Надо дать имя нашему малышу. Как его назовем, дорогая? Назовем его Давид. Он сделал себе имя. В этом же самом городе, где жил этот обладавший властью, богатый, очень популярный человек, жил и другой человек, которого звали Бедняк. Каждый день он проживал в нужде. Он жил, едва сводя концы с концами. Он знал лишь нужду и бедность. Его дети выросли в доме, где они знали, что отсутствие необходимого – это норма, и им приходилось довольствоваться тем, что у них было. Этот бедняк неизвестен. Его имя не находится в каких-то широких кругах. Ему не выказывали почтения. Он был абсолютно неважным. И хотя они жили в одном городе, дышали одним воздухом, говорили на одном языке, но их миры были разделены, пока в один день две эти жизни не пересеклись. Жизнь богатого и жизнь бедного. И вот что происходит. К богатому человеку приехал гость, странник, и он решил сделать особый ужин. Вместо того, чтобы пойти к своему стаду, к тому огромному количеству овец, которые у него были, вместо того, чтобы взять одну из тысяч, он приходит в дом бедного и берет единственного ягненка, который был у того человека, и приказывает заколоть его.
разделать и приготовить. Слуги приготовили.

готовили ягненка и накормили гостя. Богатый убивает чужую овечку, не задумываясь, хотя у него есть тысячи и тысячи своих животных. Когда мы слышим слово «ягненок» или «агнец», если мы серьезно изучаем Библию, мы связываем его с Иисусом. Поэтому, когда я слышу слово «агнец», это возбуждает мой интерес. В Исходе 12:3 сказано, что каждый должен принести агнца. Каждый, скажите все со мной, каждому нужен агнец. И вот, в Исходе 12:3 сказано, что каждый дом, каждая семья в день искупления должны принести агнца от своего дома. Не только для отдельного человека, но должен быть и агнец от дома. Было два требования. В Ветхом Завете, если рождался осленок, первенец, то нужно было либо сломать ему шею, либо взять агнца и заколоть его. Когда рождался сын, первенец, Библия говорит, что за первенца нужно было принести в жертву агнца от каждого дома. Вот почему Иисус въехал в Иерусалим на осленке. Он был агнцем Божьим, сидящим на осленке. Иисус пошел туда, чтобы нас не сломали наши грехи, чтобы мы не погибли из-за наших грехов. Иисус заплатил цену, как агнец Божий. Можно обойтись без птиц небесных. Можно обойтись без полевых зверей. Можно обойтись без морской рыбы. Но каждому человеку нужен агнец. Каждому дому нужен агнец. Без агнца нет жизни. Можем прерваться на хвалу, если хотите. Хлопайте в ладоши и славьте Агнца. Все скажите: «Достоин Агнец». Вы понимаете, это больше, чем просто история. Здесь говорится об Агнце. У богатого было много скота, а у бедного ничего не было. Только одна овечка. Бедный не был знаменит, у него не было богатства, не было много скота, не было имущества, ничего не было. Единственное, что было у него, это агнец. Я не могу дать моей семье всего, чего хотелось бы, но я могу дать им агнца. Я могу дать им отношения с этим агнцем. Если в нашем доме будет агнец, если агнца будут любить, обнимать, играть с ним, то это больше любого наследства, больше учебы в колледже, хотя я не против знаний. Я верю, все это нужно. Но мы не можем дать нашим семьям больше, чем страсть и любовь к Агнцу Божьему, Иисусу Христу. Если вы сделаете это, значит, вы достигли успеха. Давайте воздадим Богу славу. Наверное, тот бедняк был недоволен собой, но истина в том, что если все, что есть в моей жизни, это агнец, и моя семья любит этого агнца. Библия говорит, что его семья очень любила эту овечку, но она не была их питомцем. Почитайте внимательно. Этого ягненка они привели в свой дом. Вы следите за текстом. Ваша Библия говорит, что овечка ела за их столом. Я люблю домашних животных, но не до такой же степени. Представьте, все сидят за обеденным столом. Мама, папа, сынок, маленькая дочка и ягненок. Они все ели за одним столом. И не только. Ваша Библия говорит, что они пили из одной чаши. Боже мой! И не говорится, что у папы была своя чашка, у мамы своя, у маленького джуниора своя. У Сьюзи своя, и у овечки своя чашка. Нет, папа сделал глоток, потом каждый член семьи попил, и, наконец, ягненок лакает своим языком из этой же чаши. О чем это говорит? Один стол, причастие,
Одна чаша — это кровь моя, пролитая для прощения ваших грехов. Это моя.

и о крови. Причастие означает участвовать. У семьи бедняка была такая любовь к этому ягненку, что и он получал свою часть. Он не был изолирован от семьи. Он не был питомцем, которого они приходили только покормить и погладить, а потом возвращались к своей обычной жизни. Нет, он был частью их семьи. Агнец принимал участие в каждой трапезе, каждой сфере жизни, каждом решении, во всем, что касалось детей и семьи. Вот что такое христианство. Христианство — это не посещение церкви по воскресеньям, как детского зоопарка. Погладили Агнца Божьего и сказали: «Я тебя люблю, увидимся позже. С остальным я как-нибудь сам разберусь». Нет. Настоящее христианство — это Агнец идет со мной. Он говорит со мной. Мои дети и моя жена любят его. Агнец Божий участвует в принятии каждого нашего решения. Я проповедник. Есть учителя, есть и проповедники. Учитель учит, проповедник кричит. Мне сейчас хочется кричать: если вы хотите, чтобы ваш дом ожил, приведите Агнца в свой дом. Если хотите, чтобы ваш брак устоял, приведите Агнца в свой дом. Хотите, чтобы дети чтили Бога? Пусть в вашем доме будет Агнец. Лучше больше заботиться о нем, чем о наследстве и материальных благах. Я хочу, чтобы мои дети прилепились к Агнцу. Библия говорит, что он кормил Агнца. Агнец рос, и росло присутствие Агнца в доме. Боже, помоги мне проповедовать сегодня. Возможно, вы не можете удовлетворить свою семью в полной мере, а может и можете, и это прекрасно. Но если вы сможете дать им любовь Агнца, если вы сможете привить им любовь к Агнцу, то все остальное, что я делаю для своих 5 драгоценных детей, что я даю им материально или еще как-то, уже не важно по сравнению с вопросом, а удалось ли мне привить им мою веру, любовь к Агнцу и страсть к Агнцу. Я помню Джентезена Франклина, когда у него ничего не было. Я помню, когда я жил на кукурузном поле Северной Каролины. Но я хочу, чтобы мое самое большое вложение в жизнь моих детей не имело никакого отношения к тому, что предлагает этот мир. И если я сумею дать им Агнца, если только они будут говорить: «Достоин Агнец, достоин Агнец», тогда я достиг успеха. Давайте сделаем перерыв на хвалу и прославим Агнца. Я ощущаю и его присутствие в этом зале. Дети выросли с Агнцем. Я озадачен. Я думаю, а мы делим нашу жизнь с Богом. Это мы делаем воскресение. Надеваем религиозные маски и с христианскими лицами идем в церковь. Аллилуйя, аллилуйя, как дела, брат? Потом возвращаемся домой. Но есть ли Агнец в семье? Растут ли наши дети с Агнцем? Агнец был частью семьи бедняка. Они пропахли Агнцем. Вся атмосфера в доме, все, что они делали, было наполнено Агнцем. Ты пойдешь на свидание с этим человеком? Агнец был с ними, когда они обсуждали это. Мы будем делать это, пойдем туда. Вы беседуете со своей дочерью, подростком. Почему ты встречаешься с этим парнем? А рядом ягненок, трется об ногу. Вот так должно быть. В центре всего в нашей жизни должен быть Агнец. Он часть семьи. Невозможно было отделить ягненка от того бедняка, от его семьи. Самым главным в его жизни была любовь к Агнцу. Агнец в моем доме. Мои дети любят ягненка. Они были соединены, связаны с Агнцем. Послушайте внимательно. У этого бедного человека было то, что когда-то было у царя Давида. Но царь потерял любовь к Агнцу. Теперь у него слишком много ягнят. У него тысячи и тысячи пастухов. Он больше не общается с ягненком.

царь нанял людей, которые будут с ягненком вместо него. А когда я захочу ягненка, то мне принесут его. Я покормлю и поглажу его, и все. Вот о чем я говорю. Вот в чем разница. У бедного человека было то, что утратил царь Давид. Близкие отношения с Агнцем. Я скоро заканчиваю. Послушайте, пейте из моей чаши, ешьте с моего стола. Библия говорит, что ягненок спал на груди того человека. Он клал овечку себе на грудь. Посмотрите, какая картина. Давид когда-то был назван «человек по сердцу Божьему». Он был человеком по сердцу Агнца. Давид был так близок к Агнцу, что ближе некуда. Но что-то пробралось. Слава, богатство, престиж, власть. Возникла дистанция между Агнцем и его сердцем. Когда бедняк лежал, то чувствовал, как у Агнца бежит по венам кровь. Я люблю этого Агнца. Но его больше нет. Связь потеряна. Я хочу, чтобы вы услышали окончание истории. Давид был тронут. В нем сердце пастуха. Сокрушенный сосуд. Я слышу, как Голиаф поносит имя моего Бога. Это оскорбляет меня, потому что я люблю Бога. Я пойду и сражусь с ним ради Господа. Вдруг это сердце пастуха вновь пробудилось. Он слушает историю и прерывает Нафана, говоря: «Постой! Скажи мне, кто этот ужасный человек, который так поступил с бедняком и его овечкой? Он должен заплатить вчетверо. Одну овечку забрал, пусть вернет четырех». И тогда Нафан поворачивается и указывает перстом. Я уверен, на лице Нафана стынет кровь. Он смотрит на Давида бледным взглядом и говорит: «Ты этот человек». И тогда сердце Давида сокрушается. Библия говорит, что овечка была как ребенок. Также Писание говорит, что Давид потерял четырех своих сыновей. Послушайте, он потерял сына Версавии. Он потерял Амнона, Авессалома, который взбунтовался и погиб, повиснув на дереве, и Адонию. Четыре за одного. Недавно я читал книгу «Исход», 12 главу, и увидел в Пасхе то, чего раньше не замечал. Была Пасха, надвигался ангел-губитель, и Бог дал повеление израильтянам: «Если вы хотите, чтобы ваша семья спаслась, кто из вас хочет, чтобы ваша семья спаслась? Я хочу видеть ваши руки, поднятые за ваши семьи. Если вы хотите, чтобы ваша семья спаслась, возьмите Агнца, помажьте кровью косяки дверей вашего дома. И если там будет кровь, то ангел смерти пройдет мимо. Но если на ваших дверях не будет крови Агнца, тогда губитель войдет в дом и погубит его». Я не размышлял над этим прежде. Но написано, Бог говорит в Библии: «Я не хочу, чтобы вы просто взяли Агнца». Он говорит: «Возьмите Агнца и держите у себя в доме». Я посмотрел в другом переводе. «Храните у себя Агнца 4 дня». Значит, ягненок должен был жить в доме с семьей. Агнец, которого пожертвуют за грехи этой семьи, не мог быть любым ягненком. Это не мог быть просто ягненок, которого они увидели и сказали: «Давай возьмем его, заколем и помажем двери». Нет. Бог говорит: «Так не получится. Я хочу, чтобы вы привели ягненка, который станет жертвой за семью». Скажем про семью Франклина. Я, Шерис, Кортни, Кариса, Каролин, Коннор, Тайлер и Бен собрались за столом. Наша семья приведет Агнца. И следующие 4 дня мы будем держать его у себя дома.
Он будет кушать с нашего стола, Он будет пить из нашей чаши, Он будет лежать и спать в нашей постели. Его будут обнимать, с Ним будут играть, сидеть с Ним на диване. И так 4 дня. Для чего? Почему? Потому что Бог говорил, «Я хочу, чтобы в тот момент, когда вы увидите, как Агнец будет заклан, вы не чувствовали себя оставленными». Я хочу, чтобы вы и ваши дети полюбили этого ягненка. Когда вы увидите, как проливается его драгоценная кровь, он не будет для вас просто ягненком. Он будет нашим агнцем. Это агнец нашей семьи. Агнец, без крови которого нас бы постигли суд, беззаконие и грех. Они держали агнца, потому что Бог сказал, «Я хочу, чтобы была связь. Я хочу, чтобы вы поняли, без этого агнца моя семья, мой брак, мои дети не имели бы надежды. Но силой крови агнца мы под покрытием. Зависимости не имеют власти. Проклятия разрушены в этом доме. Нет ничего сильнее, чем кровь Агнца. Будем прославлять и восклицать Ему. Спасибо большое за то, что смотрели эту программу. Вы смотрели и слушали это послание не случайно. Я верю в путь в Царство Божие. Я верю, что сила Божьего Слова придет и коснется вашего сердца. Кто-то смотрит эту программу и чувствует, что пришло время перемен. Помолитесь этой молитвой. Все начинается тогда, когда вы с верой говорите, «Господь, я не могу изменить себя. Измени меня своей силой». Помолитесь этой молитвой. Скажите, «Господь Иисус, моей жизни нужны перемены. Мне нужен разворот. Я отдаю Тебе свою жизнь. Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых». Просто говорите эти слова. «Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых, чтобы я мог обрести новую жизнь, новое рождение. Я принимаю это сейчас во имя Иисуса».

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Итак, мы проведем урок номер 4 и поговорим о силе для служения. Я хочу, чтобы вы знали, что сила нам нужна только по этой причине. Я думаю, что многие из нас, женщин, колебались на пороге того, что Бог для нас приготовил. Я знаю, что я чувствовала себя комфортно, путешествуя и выступая перед женщинами. Не сразу, но после того, как я начала этим заниматься, я чувствовала себя комфортно. И на этом пороге я и собиралась оставаться. Ездить в разные места, выступать перед женщинами. Но когда меня пригласили выступить перед смешанной аудиторией, это был порог, который я поначалу переступать не собиралась. На самом деле, мне даже говорили не переступать этот порог. Это говорили мне люди с религиозными взглядами, которые считали, что женщины не могут выступать перед мужчинами. Хотя я вообще-то делаю это каждый день как мать. Ну, в общем, я очень колебалась из-за этого порога, переступать его или нет. Но многие говорили мне, мы хотим, чтобы вы приехали и выступили в церкви. Помню, одной из первых церквей, где я выступала, была церковь Хиллсонг в Сиднее. Я сказала, можно я начну с церкви из двух человек? Но они сказали мне, мы любим вас и хотим вас услышать, так что приезжайте и сделайте это. Это интересно, потому что я выступала на конференции, и это было сильно. Но в воскресное утро я колебалась. Почти что извинялась перед мужчинами за все, что я говорила. Все, что я могла сказать о силе женщин, я сказала, как бы извиняясь перед мужчинами. Я отступила от своего намерения. И пастор той церкви подошел ко мне и сказал, «Послушайте, мне нужно, чтобы вы перестали колебаться. Раз я попросил вас выступить, я хочу, чтобы вы сделали это. Я не хочу, чтобы вы говорили с колебанием. Я хочу, чтобы вы говорили со властью. Я хочу, чтобы в смешанной аудитории вы говорили так же, как вы делали это в женской». Я ответила, «Но я просто не знаю. Я знаю, как надо говорить, но я испугалась сама, не знаю чего». А он спросил, «Вы можете с этим разобраться? Потому что нам нужно, чтобы вы говорили сильным голосом». Знаете, в Писании сказано, что Иисус не был как фарисеи. Но Он не просто говорил, но говорил как власть имеющий. Он знал, кем он был и кто дал ему это поручение. И когда он говорил, это не было словами, которые он просто выучил. Он говорил со властью, потому что знал, что он сын своего небесного Отца и что он должен сделать то, для чего он пришел. А он знал, для чего был послан. И мы должны быть женщинами, которые переступят через этот порог колебания. Нам необходимо начать исполнять то, что поручил нам Бог. Потому что никакой слуга не должен служить своему господину, боясь и колеблясь. Об этом говорит Слово Божье в 15 главе послания к римлянам. Тем из нас, кто верит и силен в вере, нужно приходить на помощь тем, кто колеблется. Колебаться значит быть неуверенными, быть неустойчивыми, а не делать только то, что более всего удобно для нас. Сила для служения, а не для статуса. И каждому из нас необходимо стремиться к благу окружающих, спрашивая себя, «Как я могу помочь?» Знаете, есть много людей, которые хотят помочь так, как они хотят помочь. Многие люди говорят, «Я хочу помочь через проповеди за кафедрой». Или «Я хочу помочь тем, что напишу книгу». Или «Я хочу помочь, поехав в Камбоджу». Или «Я хочу помочь, поехав в Индию». И ничего плохого в этих желаниях нет. Но бывает, нужно посмотреть со стороны и сказать, с теми возможностями, которые у меня есть, как я могу помочь? Каким должен быть мой отклик на то, что я вижу? В какой сфере своей жизни я обладаю властью? Какой талант, какой дар доверен мне, благодаря которому я могу от колебания перейти к силе, чтобы служить людям? А что значит служение? Когда вы приезжаете на станцию техобслуживания, то вас там обслуживают. Вам что-то ремонтируют. Так и нам надо понять, что сила дана нам для того, чтобы помогать людям, у которых проблемы, и в жизни которых что-то разрушено. Семья, брак, мечты. Сила дана нам Богом для служения. Однако обычно мы очень заняты. Бегаем туда-сюда, даже не замечая, что люди нуждаются в служении. Мы сами бываем на служении, но забываем, что нам надо идти дальше и служить людям. У каждого человека своя сфера служения. У меня есть много возможностей послужить в определенных сферах, но в других сферах я послужить совершенно не способна. И вам нужно знать, в какой области вы способны послужить. Некоторые люди говорят, «Дайте мне наставление», но это я и делаю с помощью своих книг.
Потому что если я перестану писать, я перестану достигать людей. Со мной работают девушки, и я в конечном итоге являюсь наставницей для тех, кто служит вместе со мной. В конце концов, все оканчивается служением. Мы не можем наставлять людей, сидя где-то в другом месте. Это не работает. Мы должны служить, совершая какие-то дела вместе с другими людьми. Но хомут формальной мертвой религии может привести нас к колебаниям. Он может подавить нас. Я колебалась из-за того, что слышала раньше в религиозной среде. Но также я скажу вам о религии вот что. Она непоследовательна. Потому что те же самые люди, которые говорили, что мне нельзя говорить перед смешанной аудиторией, теперь говорят, что можно. Так что религия не бывает постоянной. Она говорит, то, что правильно для них, может быть неправильно для тебя. И это делает религию такой сильной, потому что она истолковывает саму себя. Но Бог установил все не так. Божий замысел в том, чтобы Дух Святой подсказывал нам путь, и чтобы мы служили другим людям. Люди не должны определять, что мы можем делать и чего не можем. Мы вступаем в новый период.

Я понимаю, что это немного страшно, но вам необходимо решить для себя. Буду ли я слушаться Бога и служить людям, или же я буду служить людям и не слушаться Бога? Итак, некоторые из нас боялись быть уверенными, потому что опасались, что уверенность примут за высокомерие. Так и происходит. Братья Давида ошибочно подумали, что он проявляет высокомерие. Но он ответил, не слова ли это? Мне незачем объяснять. Также и нам надо сказать, мне все равно, что вы обо мне думаете. Мне незачем ничего объяснять. Нам надо решить этот вопрос. Мы находимся в переходном периоде, и, как я сказала, вас будут обвинять, что вы пытаетесь занять не свое место. Я разместила текст в Твиттере, кажется, это было на прошлой неделе, и я написала там, что когда мы ценим, почитаем женщин и наделяем их силой, мы ни в коем случае не обесцениваем мужчин и не лишаем их силы. Я сказала, что славы и чести хватит на всех. Это на самом деле так. Мы ничего не берем с банковских счетов друг друга. Хватит для всех. Один мужчина очень рассердился и написал, «Вам надо знать свое место». До того, как я успела ответить, многие женщины опередили меня и написали ему, «Мое место — быть дочерью Всевышнего Бога». В общем, они ему ответили как следует. Он стал отвечать. Джон разгневался и тоже написал ему, хотя Джону никто не говорит «Знай свое место». Его позицию никто не подвергает сомнению. Так что, хотя моя позиция давно утверждена в глазах мужчин и женщин, все равно найдутся те, кто скажут, «Вам надо знать свое место. Вернитесь на него». Надо помнить об этом. В 23-м псалме, 5-м стихе, в одном из английских переводов Библии написано, «Я молился Господу, и Он услышал меня, и от всех страхов моих избавил меня. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и тень стыда не омрачит их лица». Религия всегда приходит с тенью. Колебания происходят в тени. Стыд и религия вместе вводят в тень. Об этом сказал Иисус, говоря о религиозных лидерах того времени и о динамике того, что они делали и чего не делали. Он сказал, что вместо того, чтобы давать вам закон Божий как пищу и питье, благодаря чему вы сможете пировать в Божьем присутствии, они упаковали его в тюки правил и возложили на вас, как на вьючных животных. И, кажется, им доставляет удовольствие наблюдать, как вы сгибаетесь под этими тяжестями. Они даже не думают и пальцем пошевелить, чтобы помочь вам. Их жизнь — постоянный показ мод. Сегодня вышитые молитвенные покрывала, завтра помпезные молитвы. Они любят сидеть на почетном месте за церковными обедами, наслаждаясь высокими постами и восхвалениями со стороны людей, принимая почетные степени, когда их называют доктор и преподобный. Но в конце времен, когда венцы будут положены перед троном, как бы мне хотелось услышать, «Молодец, добрая и верная рабыня». Не доктор, не преподобный, не архиепископ пятой степени, но рабыня Божья. Поэтому нам необходимо решить, облечемся ли мы в Божью природу, то есть в природу слуги. Религиозные лидеры времен Иисуса все усложнили. Все стало очень сложно, а когда пришел Иисус, Он стал упрощать, упрощать, упрощать. Поэтому нам надо спросить себя, не усложнили ли мы то, что Бог сделал очень простым? Я думаю, что поскольку динамика лидерства трансформируется в модель лидеров-слуг, женщинам будет комфортно вступить в лидерство. Потому что женщины любят служить. Но если им приходится доминировать, им это трудно. Однако истинные лидеры не доминируют. Они служат и поднимают других людей. Мы еще поговорим об этом подробнее. Мне очень нравится вопрос в книге пророка Иезекииля 19:2. «Что за мать у тебя? Что за мать у тебя? Кто твоя мать?» И он отвечает, «Она львица среди львов». Мы должны быть приобретением для мужчин. Нам надо приходить и говорить, «Как я могу тебе помочь?» А не «Вот что тебе надо сделать. Ты должен пустить меня за кафедру. Я сделаю то и это». Женщины по всему миру имеют свой голос, но не в этой церкви. Что вообще происходит? Мы должны начать с фразы «Как я могу помочь?» Я буду служить. Я проявляю доброту, служу людям, служу церкви. Как я могу помочь? Где есть нужда и слабость? Или вы уже видите, где необходима ваша помощь, и говорите, «Я заметила вот это. Вот как я могу вам помочь. Это сработает для вас. Могу я помочь?» Знаете, однажды зимой я была в Камбодже. Мы ходили по улицам и выслушивали истории проституток. А потом возвращались, чтобы спасти их детей. Спасти их из этой

ситуации. Я подходила к группам этих девушек, которые стояли на улице. Когда я подходила к ним, сначала они смотрели на меня с таким видом. «Ты для чего подходишь к нам? Ты женщина средних лет. Ты что, хочешь воспользоваться нашими услугами? Для чего ты подошла?» И вначале они вели себя со мной немного нахально. Они вели себя несколько развязно, говорили очень быстро. Разглядывали меня, смеялись надо мной. И все такое, пока не узнали, что у меня есть сила послужить им. Я стала задавать им вопросы, например, «Какая у вас мечта?» Потому что ни одна из них не мечтала стать проституткой. «Какая у вас мечта?» Как только я задала вопрос об этом, я не стала сразу говорить «Вам необходим Иисус» и так далее. Я спросила «Какая у вас мечта?» И они стали говорить «О, я хочу владеть рестораном. Я хочу купить киоск и продавать то-то и то-то. Я хочу работать в ресторане. Я хочу выйти замуж». У всех была мечта. У каждой была мечта. Все они жили в кошмаре, но у каждой была какая-то мечта. И я сказала, поговорим о вашей мечте. Поговорим о том, как сделать ее реальностью. Когда мы встретимся завтра, со мной будут люди из IGM. Они поговорят с вами, и мы заберем вас отсюда. Вы сможете поступить учиться и будете исполнять свою мечту. И знаете что? Некоторые девушки пришли, а некоторые нет. Они были в таком плену, что боялись мечтать. Но знайте, что вы все равно должны служить. Все равно должны служить. Вы должны помочь им исполнить мечту. Что я им обещаю? Надежду. Что завело их в плен? Надежда. Кто-то им пообещал, что они получат работу, что у них будут новые знакомства, что они выйдут замуж. Они стали пленницами из-за надежды, и, казалось бы, глупо снова обещать им надежду. Но вы должны это делать, потому что надежда служит людям. Надежда — вот что мы должны им подарить. Надежда — как накрытый стол, а не как тяжесть. Мы — женщины, которым необходимо идти к людям, спрашивать, какова их мечта, и увидеть, как мы можем послужить исполнению этой мечты. Знаете, Иосиф толковал сны других людей, и это продолжалось несколько лет до того, как он увидел исполнение своего сна. И если мы хотим быть пророками, нам прежде всего надо научиться толковать сны других людей. Это мы и делаем. Также нам надо решить, кем мы себя окружим. Я хочу окружить себя людьми, которые видят мой потенциал, а не только мои проблемы. Хорошо, когда мне говорят о моих проблемах посреди моего потенциала. Нормально, что они видят ваш потенциал в конкретной области и то, что мешает вам реализовать его. Вы сможете решить, как лучше послужить этим потенциалом и минимизировать проблему. Нам необходимо стать такими людьми. Но этого не произойдет через игнорирование проблем. Нам нужно правильно реагировать. Никто не помог открыть мой потенциал лучше, чем мой муж. Мой муж всегда ставит меня в позицию преуспевания. Иногда это казалось мне трудным. Я думала, что никто другой так не поступает и не придерживается таких правил. Но истина в том, что каждый раз, когда он указывал на мою проблему, это всегда служило мне во благо. Многие люди даже не понимают, о чем мы здесь говорим. Они хотят реализовать свой потенциал, но у них нет представления, как переступить через этот порог. Они боятся. Знаете, многое в этом мире действует против свободы, в которую Бог приводит женщин. Есть довольно пугающие доктрины. Нам надо поступать правильно. Жить так, чтобы никто даже не захотел нас обвинить, потому что мы смиренные слуги. Так что это необходимо. Но также надо усвоить и другую концепцию. Вспомните тех львиц. Они могли бы не быть такими строгими к себе. Они ослабли, хотели есть. Вероятно, им надо было поесть, подкрепиться, немного поспать, а потом принести остатки добычи льву. Но они так не сделали. Они принесли добычу льву, когда были наиболее слабыми, наиболее голодными. Они знали одну истину, которую некоторые из нас забыли. Получить меньше сейчас не значит получить меньше в будущем. Поэтому нам не надо стараться получить много для себя сейчас, для того, чтобы Бог мог дать нам большее, чтобы Он мог доверить нам большее. Если мы будем верны в малом сейчас, позже Бог доверит нам большее. Я хочу быть женщиной, которая строит все надолго. Я верю, что это говорит нам о многом. И если все мы будем жить с мыслью, что сила для служения, а не для статуса, тогда мы начнем менять церковь, подход к церкви и к воспитанию детей. Я хочу повторить еще раз. Мы должны служить мужьям и воспитывать детей.
Мы должны воспитывать своих детей так, чтобы они усвоили динамику служения, чтобы они поняли, что их сила для служения, а большинство женщин служат детям и пытаются воспитывать своих мужей. Но это не работает. Мы должны служить мужьям и воспитывать детей. Я процитирую одну из великих львиц, не знаю, смогу ли я правильно произнести ее имя. Думаю, оно произносится так. Беназир Бхутта. Вот что она сказала. «Когда я росла, я думала, что женщина может добиться всего. Теперь я поняла». Да, женщина может добиться всего, но ей надо быть готовой заплатить цену. И иногда эта цена будет стоить вам всего. Она стала первой женщиной-лидером в одной нехристианской стране. Она стремилась улучшить положение бедных детей, ситуацию с обеспечением пищи. И 27 декабря 2007 года она была убита. Сразу же после того, как вернулась из изгнания. Нам необходимо понимать, порой надо заплатить цену. В первом послании к Коринфянам, в 4 главе, 1 и 2 стихах, в одном из переводов говорится, «Не представляйте нас лидеров теми, кем мы не являемся. Мы слуги Христа, а не господа. Мы проводники к самым сокровенным Божьим тайнам, а не стражи, поставленные их охранять». Хочу остановиться на этом. У многих людей такой склад мышления, из-за которого они преподают Слово Божье так, что люди отдаляются от Бога. Они не пускают людей к Нему. Стражи охраняют и не пускают людей куда-то. Но мы не должны быть такими. Мы должны быть проводниками и приводить людей к Господу. Мы не можем говорить Ему, кого Он может спасти, а кого нет. Мы должны быть для людей своего рода проводниками и говорить им, «Войдите в Царство Божье, посмотрите на благость Божью, посмотрите, что Он сделал в моей жизни, посмотрите, что Он сделал в их жизни». Мы должны быть проводниками, а не стражами. И дальше здесь говорится, требование к хорошему проводнику – надежность. Будьте постоянными, дайте людям убедиться в том, что вы постоянны. Правильное знание. И дальше апостол говорит, «Для меня очень мало значит, что вы обо мне думаете». Так говорит Павел. «И еще меньше для меня значит, какое место я занимаю в общественном мнении. Я и сам не сравниваю себя. Сравнения в этих делах бессмысленны». Знаете что? Нам не нужно сравнивать себя друг с другом. Когда вы сравниваете и оцениваете друг друга, тогда вы не делаете то, что вам необходимо делать. Вы начинаете сравнивать, у кого больше силы, забывая о том, что сила дана нам для служения. Нам необходимо принять решение быть проводниками к сокровенным тайнам Божьим, чтобы приводить людей к Богу, и чтобы они испытывали благоговение перед Ним. Все не сводится к четырем духовным законам. Я сейчас не говорю о том, что они не важны, но есть сокровенная тайна, которую Бог хочет явить в жизни каждого из нас. А сравнения всегда сводят Бога к тому, что мы видели и узнали, к тому, что сделали мы или другие люди. Я не довольствуюсь тем, что я видела, что сделала, что знают и сделали другие люди. Во мне есть что-то гораздо более широкое. Нам надо быть женщинами одновременно щедрыми и благородными. Вот что сказал апостол Павел, обращаясь к Коринфской церкви. «Дорогие, дорогие коринфяне». Он не сказал просто «дорогие», как мы используем это слово в письмах. Но он начинает говорить со всей любовью. «Дорогие, дорогие коринфяне». Даже не могу вам сказать, насколько сильно я, Павел, желаю, чтобы вы вошли в эту широкую, просторную, пространную жизнь. Мы не ограничиваем вас. Малость, которую вы чувствуете, исходит изнутри вас. Ваши жизни не малы, но вы живете их по-малому. Говорю вам так прямо, как только могу, и с большой любовью. Откройте свои жизни. Живите открыто и пространно. Когда я прочитала это, то поняла, что надо просто открыть свою жизнь перед Богом. Тем не менее, люди так привыкли к ограничению страха, к ограничению, которое говорит им, «Меня питают другие», к ограничению, которое говорит, «Я знаю, что здесь, а что там, не знаю». А Бог говорит, «Послушайте, я не ограничиваю вас. Вы маленькие изнутри, но перед вами широкие, открытые просторы». Но не только перед вами широкие, открытые просторы. Вам необходимо открыть свою жизнь и жить открыто и пространно. Что значит, каждый день наша жизнь должна распространяться, чтобы вобрать в себя больше. Когда наша жизнь расширяется, все больше попадает в круг этого расширения. Наше время заканчивается, и, подводя итог сказанному, хочу отметить. Наша жизнь поклонения, наше поклонение — это не ноша непосильная, а банкет, пир. А пир — это когда пищи больше, чем достаточно. Больше, чем достаточно для сидящих за столом. Больше, чем достаточно места и пищи для любого, кто придет. Во время благодарения у нас более чем достаточно духовной пищи.
И мы можем оставшуюся пищу удержать у себя, а можем пригласить тех, кому нечего есть. Я говорю не о буквальном празднике благодарения, я говорю о пире Божьем. Нам нужно распространять его и приглашать еще людей. Служение другим и возвышение их нами делает нас львицами среди львов. Когда вы возвышаете мужчин, вы не принижаете женщин. Мне жаль, что тут мужчина написал женщинам. Знайте свое место. Маргарет Мид сказала, «Каждый раз, когда вы освобождаете женщину, вы освобождаете мужчину». Мы можем делать это вместе. Возвышая других и будучи свободными, мы освобождаем других людей. Мы должны помочь людям снова начать мечтать. Нам нужно говорить им, как я могу помочь вам снова начать мечтать. Честь никогда не теряется нами, когда мы чтим кого-то другого. Получить меньше сейчас не значит получить меньше в будущем. Мы должны быть проводниками, а не стражами. Малость, которую мы чувствуем, никогда не исходит от Бога, а всегда от нас самих. Закончим нашу передачу молитвой. Отец Небесный, мы приходим к Тебе, и мы предоставляем нашу силу для служения Тебе. Отец, мы отказываемся позволять кому-то заставить нас думать, что сила нужна нам для статуса. Мы делаем выбор возвышать других и служить им, спрашивая, как мы можем помочь. Я изменю свой взгляд на жизнь поклонения. Это не свод или набор правил, а пир. Я не хочу возлагать тяжкие бремена на людей, при этом ничего не делая, чтобы поднять их. Отец, мы хотим быть львицами среди львов, потому что мы возвысили тех, кто пригласил нас. Мы хотим быть женщинами, которые понимают, что у нас есть будущее, что мы делаем вклад в будущее и прокладываем путь, по которому за нами последуют другие. Отец, мы хотим быть женщинами, которые будут известны своим служением. Мы хотим быть женщинами, которые служат, как Ты. И в конце мы хотим услышать от Тебя. Хорошо, добрый и верный раб. И все, кто согласен, да скажут «Аминь».

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

0: В этом выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Иран обстрелял корабли ВМС США. США нанесли ответный удар. Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на использование своих авиабаз. В Калифорнии рассматривается законопроект, согласно которому мусульманские праздники могут стать выходными. И еще исцеление в волнах. Израильская школа серфинга помогает своим ученикам справляться с трудностями. Все это и многое другое в этом выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите программу «Место встречи Иерусалим». Я Крис Митчелл.
1: И я Джули Стал.
0: США и Иран, возможно, близки к заключению мира. Президент Трамп выдвигает очередной ультиматум. Тем временем Израиль наносит мощный удар по террористам в Ливане.
1: Центком США сообщил, что в четверг вечером ВМС перехватили иранские ракеты, выпущенные по эсминцам в Ормузском проливе. Однако Трамп заявил, что это не повлияет на перемирие. Вот сводка свежих новостей.
0: Уже сегодня может стать известно, согласится ли Иран вернуться за стол переговоров. Они хотят сделку. За последние сутки у нас прошли очень конструктивные переговоры. Трамп заявил телеканалу Fox News, что он относится с осторожным оптимизмом к возможности соглашения между США и Ираном по меморандуму о 30-дневных переговорах, сдаче обогащенного урана, снятии санкций США и открытию Ормузского пролива. Он также выдвинул ультиматум: если они не согласятся, начнутся бомбардировки. У нас состоялись переговоры, а на следующий день они ведут себя так, как будто забыли об этом. Как сообщает NBC News, внезапная отмена Трампом операции

ощущение войны противоречит безопасности, премьер-министр Израиля заявляет, что его страна действует в полном согласии с Соединенными Штатами в регионе. В среду поздно вечером Нетаньяху провел заседание Кабинета безопасности, на котором объявил о первом за более чем месяц ударе по Бейруту. Цахал сообщил, что в результате удара был уничтожен командир подразделения Радван Хизбаллы, который стоял за атаками на север Израиля. Израиль сильнее, чем когда-либо, а Иран и его союзники слабее, чем когда-либо. Новости о мирных переговорах привели к падению цен на нефть и росту фондового рынка. Иран сокращает добычу нефти из-за нехватки складских мощностей, вызванной блокадой со стороны США. В Иране очередные смертные приговоры. Газета «Jerusalem Post» сообщает, что в минувшие выходные были казнены трое заключенных, которых заставили признаться в преступлениях, которых они не совершали, в том числе в шпионаже в пользу сионистского режима. В письмах правозащитной организации они рассказывают о пытках, а один сообщает об угрозах в адрес его жены. Никто из их семей не был уведомлен о казнях, что лишило их права на последнюю встречу, предусмотренную иранским законодательством. Пол Петит, новости CBN, Иерусалим. Иран обстрелял корабли беспилотниками. По сообщению Центкома, американские силы действовали в порядке самообороны и не стремятся к эскалации. Сегодня через Ормузский пролив прошли три эсминца. Любая другая страна в подобных обстоятельствах не стала бы этого делать, обстреливать их ракетами и беспилотниками, а также этими глупыми катерами, которые на них напали. Они были уничтожены примерно за 2 минуты. По словам президента, перемирие соблюдается. Мы их разгромили. Они не принимали нас всерьез. Я называю это издевкой. Я дам вам знать, когда перемирие прекратится. Если перемирия не будет, вы это увидите. Вы увидите одну большую вспышку на месте Ирана. И им лучше поскорее подписать свое соглашение. Президент Трамп заявил, что сделка с Ираном уже близка. Переговоры идут очень хорошо, но они должны понимать, что если соглашение не будет подписано, их ждут большие неприятности. Они хотят его подписать, я уверен, и гораздо больше, чем я. В то же время Саудовская Аравия и Арабские Эмираты восстановили доступ США к базам и воздушному пространству, что позволило Вашингтону возобновить проект «Свобода», включающий сопровождение судов через пролив и противодействие угрозам Ирана для глобальных морских путей. В отчете газеты The Washington Post, ссылающейся на оценки ЦРУ, говорится, что Иран может выдержать военно-морскую блокаду США в течение 3-4 месяцев. Тем не менее, другая оценка утверждает, что это давление уже наносит реальный усугубляющийся ущерб и ускоряет системный экономический коллапс. В Израиле многие обеспокоены тем, что сделка с нынешним иранским режимом может отсрочить, но не устранить ядерную угрозу со стороны Тегерана, продолжить поддержку региональных марионеток, позволить режиму восстановить экономику и оставить у власти лидеров, ненавидящих как США, которые Иран называет великим сатаной, так и Израиль, именуемый малым сатаной. Крис Митчелл, новости CBN, Иерусалим. Далее в программе. Законопроект о мусульманских праздниках. Сделать ли их государственными? В Калифорнии скоро пройдет голосование по законопроекту, который, по мнению некоторых, создаст опасный прецедент в отношении государственных праздников. Ведущий подкаста «Раввин» Майкл Барклай говорил с Гэри Лейном из CBN о том, что поставлено на карту. Вот отрывок из их интервью. Суть законопроекта в том, чтобы объявить 2 исламских религиозных праздника официальными государственными. Это вызывает вопросы по целому ряду причин. Во-первых, ни один из религиозных праздников не считается государственным, но они хотят сделать 2 исламских праздника официальными государственными. Один из них – Ид аль-Фитр. Ид аль-Фитр – это празднование окончания месяца Рамадан. А это не месяц мира. Аль-Каида называет его месяцем завоеваний.
Именно в этот месяц, как правило, и начинают войны мусульмане. Еще

0: Христос Мухаммеда, который развязал две войны. Это праздник войны, и что еще более тревожно, праздник Ид аль-Адха, что означает праздник жертвоприношения, и связанные с ним обряды заключаются, во-первых, в бросании камней, символизирующем побивание камнями сатаны и всех его помощников, к которым относимся мы с вами. Мы считаемся кафирами, неверными. Еще одним обычаем этого праздника является принесение в жертву животных. Ежегодно в этот день забивают более 50 миллионов животных, более 13 миллионов в Бангладеш, более 9 миллионов в Пакистане. Но законодательный орган Калифорнии, опираясь на подавляющее большинство демократов, проталкивает это решение. Это может стать проблемой для республиканцев. Мы должны положить этому конец не только с политической точки зрения, но и с религиозной, и с этической. Нельзя, чтобы эти праздники стали официальными праздниками штата Калифорния. Вот что, в общем-то, происходит. Мусульмане составляют около 500 000 человек в штате с населением 40 миллионов. Почему у них такое влияние на членов Ассамблеи штата Калифорния? Являются ли они единым избирательным блоком? Во-первых, они единый избирательный блок. Когда имам говорит голосовать так, вся община его слушает. Другая причина в том, что существует своего рода странный союз между крайне левыми и исламом. Ирония заключается в том, что когда я видел плакаты во время беспорядков в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе пару лет назад с надписью «Квиры за Палестину», я думал, что эти люди даже не осознают, что за их сексуальные предпочтения, их бы обезглавили в любой арабо-мусульманской стране или евреи за Палестину. Это просто глупо. Каковы шансы, что закон примут? И что это скажет о Калифорнии? Почти на 100% уверен, что закон будет принят, если только республиканцы не предпримут серьезных усилий, чтобы заявить, именно по этому вопросу мы хотим вести борьбу и не использовать его как повод для попытки сместить демократов. Сейчас в Калифорнии у демократов абсолютное большинство. Они могут делать все, что захотят. Теоретически Ньюсом мог бы наложить вето. Это возможно. Я не уверен, что он захочет, чтобы такой закон фигурировал в его послужном списке, когда он будет баллотироваться в президенты, но, скорее всего, закон будет принят и станет частью законодательства Калифорнии. После этого его будут оспаривать юристы-религиоведы, но гораздо сложнее отменить принятый законопроект, чем предотвратить его принятие. И меня шокирует, что об этом не говорят по всей стране, а уж тем более в Калифорнии. Мы сейчас на Ближнем Востоке, и, как говорится, здесь мы смотрим на вещи несколько иначе, чем в Калифорнии или в Соединенных Штатах.
1: Определенно. Это означает приоритет ислама над любой другой религией. Это менее 2% населения Калифорнии. Они не отмечают никаких библейских праздников. Знаете, у них есть Рождество, но это только потому, что их заставляют.
0: Люди должны понимать, ислам — это территориальная религия, и она распространяется. Мы видели это во многих городах Европы. Несколько лет назад мы были в Бельгии, и там были буквально запретные зоны. То есть, если ты не мусульманин, туда нельзя было заходить. Подобные вещи происходят в Париже. Прямо сейчас в Техасе ведется борьба с шариатским правом. Многие люди считают, что это один маленький шаг к попытке ввести шариатское право в Калифорнии и в других местах в США.
1: И это действительно серьезный шаг. Это означает поклонение их Богу и их культуре. Люди даже не задумываются, как это отразится на всем штате. Налогоплательщикам придется платить за эти выходные. Школы будут закрыты. Это не мелочь.
0: Да, можно быть на 100% уверенным, что это будет принято, но люди все равно должны молиться.
1: Они могут молиться. Это духовная борьба. Мы должны побуждать людей молиться.

0: молиться против этого.
1: Мы знаем, что голосование еще не состоялось, но, как вы сказали, люди могут молиться, и это духовная битва. И дело не только в Калифорнии, но и в Техасе, и в других штатах, по всей стране.
0: Да, и это план.
1: Мы знаем, что у мусульманского братства есть своя программа и план по фактическому захвату власти в Соединенных Штатах Америки.
0: И во всем мире.
1: Да.
0: Они в это верят.
1: Далее в программе. Пасторы и раввины в Вашингтоне выступают в поддержку Израиля. Рост антисемитизма в США послужил толчком к проведению масштабной акции на Капитолийском холме на этой неделе.
0: Религиозные лидеры собрались, чтобы отметить День поддержки Израиля. Наш корреспондент в Вашингтоне Дженна Браудер расскажет об этом. Пока в Америке растут антиизраильские настроения, 300 пасторов и раввинов собрались в Вашингтоне, чтобы изложить свою позицию законодателям.
1: Мы беседуем и обсуждаем типичные для американцев проблемы.
0: Среди них епископ Роберт Стернс, лидер евангельского движения и сторонник Израиля. Он считает, что сейчас для Соединенных Штатов настал критический момент.
1: Речь идет о том, что американские граждане не должны бояться, а евреи в Америке боятся. На них нападают. И это не гипотетическая возможность, а то, что происходит регулярно.
0: Цифры подтверждают опасения. По данным антидефамационной лиги, в прошлом году в США произошло более 9000 антисемитских инцидентов. Это самый высокий показатель за всю историю. Впервые эти инциденты были связаны с антиизраильской риторикой. Опросы Американского еврейского комитета показывают, что 9 из 10 американских евреев считают антисемитизм серьезной проблемой. Многие из них из-за страха изменили свой образ жизни. Вы знаете, что ходят разговоры о критике израильского правительства. Но как вы считаете, когда такая критика начинает перерастать в антисемитизм?
1: Критиковать политику или лидеров, конечно, вполне законно, но грань, за которой начинается антисемитизм, проходит там, где есть три момента. Во-первых, мы начинаем подвергать сомнению легитимность государства Израиль. И возникает вопрос, имеет ли Израиль право на существование?
0: Во-вторых, это применение к Израилю двойных стандартов. И в-третьих, это демонизация Израиля. Стернс из служения Eagles Wings также говорит о растущем расколе внутри церкви. Он предостерегает от теологии замещения, убеждения, что церковь заменила Израиль. Эта точка зрения все популярнее среди молодых христиан.
1: Прибегая к теологии замещения, вы не нападаете на евреев, вы нападаете на Бога. Служите ли вы Богу, который держит свои обещания? Говорит ли нам Библия, что Бог соблюдает заветы? Хранит ли Бог свое слово только тогда, когда мы повинуемся Ему? Надеюсь, что это не так.
0: Активисты призывают законодателей укрепить союз между США и Израилем и увеличить финансирование меры безопасности в еврейских учреждениях.
1: Мы призываем правительство защищать американских граждан и места поклонения. Нашей церкви теперь приходится постоянно обеспечивать вооруженную охрану на каждом богослужении. Так не должно быть. Но именно к этому принуждает нас современная культура.
0: Поддержка Израиля и борьба с антисемитизмом должны идти рука об руку. Дженна Браудер, новости CBN из Вашингтона.
1: Далее в программе израильская молодежь получает уроки жизни. В CBN Израиль мы имеем великую честь наглядно демонстрировать любовь Бога к еврейскому народу и всем народам этой земли. Присоединяйтесь к нам и помогите жертвам террора, иммигрантам, спасающимся от антисемитизма, беженцам и выжившим в Холокосте, а также одиноким матерям восстановить свою жизнь. Сделайте пожертвование сегодня и позвольте вашей вере, укорененной в истории Израиля, сиять во славу Божью.
0: В рамках израильской программы молодежь разных вероисповеданий движется к светлому будущему. Я отправилась в Тель-Авив, Яфа, чтобы увидеть, как это работает. На Средиземном побережье Израиля раскинулись прекрасные пляжи.
1: Море — идеальная метафора жизни. Оно может быть огромным и пугающим, может быть гладким и солнечным, как сегодня. Многие вещи ты можешь контролировать, но еще больше вещей не поддаются контролю.
0: Хагал Шели, на иврите «Моя волна», использует эту воду, чтобы объединить израильских подростков. Цель программы — использовать силу моря и сложности серфинга, чтобы помочь подросткам избавиться от психологических травм, обрести уверенность и ценность собственных достижений.
1: Как мне поступать, когда я боюсь? Пробуй снова. Упал? Вставай.
0: Еще в юности Ярон Ваксман увлекся серфингом, и это помогло ему наладить жизнь. Позже он захотел помочь в этом другим молодым людям.
1: 6 лет назад мы начали сотрудничать с отделом реабилитации Министерства обороны, работая с ветеранами, которые страдали от посттравматического синдрома.
0: Это 12 центров с 500 сотрудников по всему побережью Израиля. После 7 октября они осознали необходимость расширения деятельности.
1: Сейчас мы работаем со всеми общинами на юге, в приграничной с Газой зоне. Мы работаем с подростками, евреями, христианами и мусульманами, с ортодоксами, ультраортодоксами и светскими бедуинами. Ребенок. Всегда ребенок.
0: Многие спрашивают, не вызывает ли это трений.
1: Всегда. И благодаря той уникальной программе, которую мы разработали, вы учитесь жить вместе и принимать других. И вам не обязательно со всем соглашаться. Это нормально.
0: Число выпускников программы «Хагал Шели» достигло 20 тысяч человек, четверть из которых в этом году. Среди них Элиа Саба, теперь уже преподаватель.
1: Была передача про серфинг, а я тогда страдал избыточным весом и вообще не умел плавать, но все равно хотел пойти, и они рискнули взять меня.
0: Хотя он боялся, постепенно Элиас преодолел страх и научился кататься.
1: Когда весишь 145 килограммов, никогда не веришь, что сможешь встать на серфборд, поймать волну и выполнить все эти трюки и прочее. Но да, это действительно открывает новый горизонт, расширяет кругозор и показывает, на что ты способен.
0: Добившись успеха, Элиас захотел помогать другим, поэтому стал сертифицированным инструктором.
1: Я искренне верю, что Хагал Шели — это маяк надежды, мира и прогресса. Мы занимаемся этим уже 12 лет и помогаем детям всего Израиля. Мы примем вас, будем любить вас и научим вас справляться с повседневными жизненными трудностями, а не только на доске кататься.
0: 18-летний Нахман Кабер в течение 7 лет сталкивался с буллингом в школе. Нахман был в депрессии, прежде чем присоединился к Хагал Шели.
1: Они помогли мне разобраться с чувствами, которые бушевали во мне словно буря. Я не понимал, что чувствую и что я должен чувствовать. А они сказали мне, ты будешь чувствовать именно это.
0: Именно тогда Нахман начал двигаться вперед.
1: И они мне это объяснили, и тогда я начал понимать, что я чувствую, как я могу двигаться вместе с ними. Например, почему у меня болит живот? Почему у меня бывают приступы паники? Они рассказали мне, каково это — чувствовать счастье. И я думаю, что это лучшее, что когда-либо для меня сделали.
0: Нахман занимается уже почти 5 лет.
1: Я хочу делать больше. Я хочу быть не просто участником, а хочу помогать детям. Я хочу заниматься тем же, чем и вы. Тогда они сказали, ты можешь приехать еще на год. И я подумал, это же здорово, это именно то, чего я хочу.
0: Он не видит проблем в дружбе евреев, мусульман и христиан.
1: Все такие разные. Но здесь не важно, кого ты знаешь и откуда ты. Важно только то, что ты здесь, с нами, только это. Я вижу, Джули, тебе очень понравилось.
0: Я до сих пор под впечатлением. Это отличная программа, а люди там просто потрясающие.
1: Мне понравилось, что сказал тот парень в самом конце. Вот каково это счастье.
0: У него было действительно тяжелое детство. В школе его не принимали и издевались над ним. Найти место, где ты можешь чего-то добиться, это действительно потрясающе. Я подумала, мне надо заняться серфингом.
1: Да, и они сказали, что выпускников целых 20 тысяч, из которых 5 тысяч в этом году. Это внушительная цифра.
0: Да, это так. И они расширили сферу своей деятельности. Они действительно помогают людям, пережившим события 7 октября. Сразу после к ним обратился 12-летний мальчик, который потерял всю свою семью. И он сказал, «Я даже не знал, как с ним говорить». Они повели его к воде, и парень не смог встать на серфборд. Он сказал, «Нет, с меня хватит. Мне надо уходить». И Ярон сказал ему, «Лучше всего на доске для серфинга». И мальчик еще раз встал на доску, его подтолкнули, и тогда парнишка повернулся, улыбнулся и сказал «да».
1: Это также для военнослужащих ЦАХЛа, для людей с ПТСР.
0: Да, у них это получается очень хорошо. Это дает им возможность заняться чем-то интересным, чего-то с нетерпением ждать.
1: Да, и мусульмане, и евреи, и христиане, все они здесь.
0: Они говорят, слушай, у нас могут быть разные мнения, но когда мы вместе, у нас есть общее дело.
1: Отличная история. И действительно приятно слышать в регионе, где подобное не часто случается.
0: Да.
1: На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Я Крис Митчелл.
0: Вы можете следить за нами в соцсетях. Пожалуйста, продолжайте молиться о мудрости для наших лидеров, для президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху, а также о команде, ведущей переговоры с Ираном с целью достижения лучшего результата для народа Ирана и всего Ближнего Востока.
1: Молитесь за защиту Израиля и за мир для Иерусалима. С вами был Крис Митчелл, и от имени всей нашей команды я говорю вам до встречи в следующем выпуске программы «Место встречи Иерусалим».
2: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации WeCan. Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном ученом. Однажды он сказал Богу: «Мы решили, что ты нам больше не нужен. Мы можем клонировать людей, пересаживать сердца и делать то, что когда-то считалось чудом». Бог ответил: «Отлично. Чтобы доказать, что вы больше не нуждаетесь во мне, проведем состязание по сотворению человека. Единственное требование — создать человека из праха». Ученый ответил: «Отлично». Он быстро наклонился, чтобы взять пригоршню праха. Бог сказал: «Не так быстро. Используй свой прах». Сегодня я хочу говорить о вере даже теперь. Все мы сталкиваемся с ситуациями, которые кажутся неразрешимыми. Мы не знаем, как можно выздороветь или как расплатиться с долгами, как осуществить свои мечты. Это продолжается так долго. Все против нас. Очень часто мы остаемся там, где и были, и просто соглашаемся. Этому просто не суждено произойти. В Священном Писании говорится о женщине по имени Марфа, которая столкнулась с неразрешимой ситуацией. Ее брат Лазарь был очень болен. Марфа и ее сестра Мария хорошо знали Иисуса и просили передать ему, чтобы он пришел к ним домой и помолился о Лазаре. Иисус был в другом городе и немного задержался. Прошел день, и Марфа спросила своего слугу: «Ты сказал Иисусу, что это я прошу его?» Слуга ответил: «Да, я сказал, что это были вы». «Ты сказала ему, что положение критическое?» «Да, я сказал, что это очень срочно». Еще один день прошел, а они все ждут и ждут. Ночь пришла, но нет никакого признака приближения Иисуса. Проснувшись, они посмотрели в окно, зная, что в любой момент Иисус может прийти. В итоге прошло 3 дня, с тех пор, как они послали за ним. С каждым часом они все больше расстраивались. «Где же он? Не могу понять, что могло его так задержать?» Их опасения стали реальностью. Лазарь умер. Они обезумели от горя, потому что потеряли брата. Они знали, что их добрый друг Иисус мог исцелить Лазаря. Он открывал слепые глаза, исцелял прокаженных, превратил воду в вино. Это не проблема для Иисуса исцелить их брата. Спустя 4 дня после смерти Лазаря пришел Иисус и сказал: «Я здесь. Что я могу сделать для вас?» Бывает, вам кажется, что Бог приходит слишком поздно. Вы молились, верили, но проблема не решалась. Диагноз был плохим, бизнес не ладился, Марфа плакала. Она подошла и сказала: «Иисус, если бы ты пришел раньше, то мой брат не умер бы». Она сказала: «Иисус, как ты мог поступить с нами так? Мы твои друзья. Мы проводили время вместе. Ты обедал у нас. Самое малое, что ты мог сделать, это прийти, когда у нас было критическое положение». Марфа могла уйти, сердясь и жалуясь. Это стало бы концом истории, и мы не говорили бы об этом сегодня. Но когда казалось, что уже слишком поздно, то Марфа сделала что-то очень важное. Вот ключ к изменению негативных ситуаций. Она сказала: «Если бы ты пришел раньше, то Лазарь не умер бы. Но я знаю, что даже теперь, о чем бы ты ни помолился, Бог сделает это для тебя». Обратите внимание на 2 простых слова «даже теперь». Это кажется невозможным, но даже теперь ты можешь все изменить. Он умер 4 дня назад, но даже теперь ты можешь воскресить его. Я не вижу выхода, но даже теперь ты можешь прорваться. Будут времена так же, как и у Марфы, когда нам надо будет иметь веру даже теперь. Бог, диагноз плохой, но даже теперь я верю, что ты можешь исцелить меня. Мой бизнес висит на волоске, но даже теперь ты можешь дать мне процветание. Мой брак рушится, но даже теперь ты можешь восстановить меня. Когда это кажется невозможным, когда все против вас, и вы не знаете, как поступить, то не жалуйтесь и не расстраивайтесь. Станьте твердо, имейте веру даже теперь. Бог, даже теперь ты можешь спасти моего ребенка. Я зависим уже много лет, но даже теперь ты можешь освободить меня. Я верила, что у меня будет ребенок. Диагноз говорит, что это невозможно. Господь, я достаточно смела, чтобы думать как Марфа.
Даже теперь, несмотря на то, что мне сказали и что я чувствую, я знаю последнее слово за тобой. Ты управляешь всей Вселенной. Нет ничего невозможного для тебя. Я не вижу выхода, но я знаю, у тебя выход есть. Когда у вас есть эта вера, даже теперь, то Бог сдвинет небо и землю, чтобы сделать то, что Он обещал. Вам кажется, что все зашло слишком далеко. Вы разочаровались в мечтах и обетованиях. Но Бог говорит, «Я могу осуществить их. Я все еще могу восстановить отношения, дать вам процветание и дать вам желание вашего сердца». Я знаю девушку по имени Ванесса. Она врач и посещает нашу церковь. Несколько лет назад у нее появилась боль в суставах. Боль стала настолько сильной, что она уже не могла терпеть ее. Ей сделали операцию, но это не помогло. Состояние продолжало ухудшаться. Ей приходилось передвигаться с помощью палочки. Когда она приезжала в церковь, то у нее уходило 45 минут, чтобы добраться со стоянки автомобилей до места в зале. На неделе она вставала в 3 часа, чтобы расслабить связки и начать работать в 8 утра. Все это было из-за гена, который передавался в ее семье. У ее отца была та же проблема, когда ему было больше 20 лет. Он умер от осложнений в 43 года. Ее бабушка страдала от паралича нижних конечностей. Казалось, что такая же судьба ожидает Ванессу. Она могла бы подумать, «Мне не повезло. Это находится в моей ДНК. Ничего не поделаешь». Ванесса была как Марфа. У нее была эта вера, даже теперь. Ее отношение было таким, даже если это кажется невозможным, и медицинская наука говорит, что ничего нельзя сделать, даже если это было у папы и у бабушки, сегодня новый день, это закончится на мне, Бог, я верю даже теперь. Несмотря на то, что мне передалась эта болезнь, и что говорят эксперты, я знаю, ты создал мое тело. Ты можешь исправить то, что неправильно. Ты сказал, что восстановишь мое здоровье и исцелишь мои раны. Это не произошло внезапно, но постепенно ей становилось лучше и лучше. Сегодня она полностью здорова. Она может ходить без боли и без палочки. Вы не должны учиться жить с тем, что передалось вам по наследству. Джоэл, у всех в моей семье была проблема с депрессией. Это так, но вы можете стать поворотным моментом. Почему бы вам не сказать, «Бог, я верю даже теперь, что ты освобождаешь меня от депрессии». Когда вы делаете это, то Создатель Вселенной поддерживает вас. Он посылает ангелов. Вы почувствуете силу, радость, свободу, которой не имели прежде. Возможно, вы унаследовали плохую привычку. Вы не можете с этим справиться, но вы можете положить этому конец. Бог, я верю даже теперь, что ты освобождаешь меня от зависимости. Джоэл, моя семья всегда была бедной. Нам никогда не везло. Я просто родился на обочине жизни. Не существует такого, как обочина жизни. Всевышний Бог вдохнул в вас свою жизнь. Он увенчал вас своей милостью. Он вложил в вас семена величия. Не принимайте бедность как свою судьбу. Возможно, так было раньше, но Бог поднял вас, чтобы положить этому конец. Ваше отношение должно быть таким. «Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты даже теперь можешь дать мне процветание, что Ты открываешь новые двери, даешь мне возможности, новые связи и приумножение». Он Бог, который действует даже теперь. Но у вас должна быть такая вера даже теперь. Потому что Бог отвечает на наши ожидания. Если вы не ожидаете выздоровления, то вы не выздоровеете. Если не ожидаете осуществления своей мечты, не ожидаете преодоления зависимости, свободы от депрессии, то вы застрянете там, где вы есть. Не огорчайте Бога. Скажите, как Марфа, «Бог, я не вижу, как это может произойти в естественном мире. Мой брат умер 4 дня назад. Он уже в могиле». Другими словами, диагноз говорит, что я не поправлюсь. Бизнес в упадке, брак разрушается. Но, Бог, я верю даже теперь. Несмотря на то, насколько плохо все выглядит, несмотря на неудачи, которые я перенес, я знаю, что Твоя сила больше той, которая хочет меня остановить.
Ты сказал, то, что предназначено мне во вред, ты используешь в моих интересах. Поэтому благодарю тебя, что я не только выйду из этого, но выйду в еще лучшем состоянии. Вера, которая говорит, я верю даже при том, что диагноз неутешителен. Я верю, что мои дети будут могущественными на земле. Я буду жить свободным от долга и буду благословением для других. Я верю, что достигну своей мечты, построю приют, открою собственный бизнес, войду в полноту своей судьбы. Так поступил Моисей. Когда израильтяне зашли в тупик у Красного моря, то им некуда было идти. Фараон и его армия приближались. Казалось, что их захватят и возвратят в рабство. Моисей был спокоен, он понял этот принцип. Моисей сказал, «Господь, это кажется невозможным, но я знаю даже теперь, что ты можешь избавить нас». Он поднял жезл, и Красное море расступилось. Они прошли его посуху. Как же Авраам? Бог дал ему обетование, что у него будет ребенок. Они с Сарой были слишком стары. Это бросало вызов всем законам природы. Представляю, как Авраам говорит каждое утро, «Бог, все против нас. Это невозможно в естественном мире. Но я верю даже теперь, что ты можешь дать нам ребенка». Несмотря на ваш возраст и на то, что говорит наш разум, ты можешь прорваться. Однажды, когда им было почти 100 лет, они родили ребенка. Обетование осуществилось. Моя сестра Лиза родилась с церебральным параличом. Врачи сказали родителям, что она, скорее всего, не сможет ходить и говорить, и будет нуждаться в заботе 24 часа. Мои родители были опустошены. Они никогда не думали, что им придется ухаживать за больным ребенком. Но они не ожесточились и не стали жаловаться. Они сделали то, что я прошу сделать вас. Они сказали, «Бог, это кажется невозможным». Врачи сказали, что она будет инвалидом. «Господь, мы знаем, что ты можешь сделать то, чего не может медицина. Даже теперь мы верим, что ты можешь исцелить нашу дочь». И как с Ванессой, это не произошло сразу, но Лизе становилось лучше и лучше. Сегодня она здорова. Насколько это возможно? Она – один из наших штатных служителей. 77 лет. Она все еще сильна. Насколько другой была бы жизнь, если бы мои родители просто приняли это и думали, что ж, слишком плохо, такова наша участь. Если вы хотите войти в изобилие вашей судьбы и преодолеть трудности, увидеть величие благодати Божией, то вам нужно иметь эту веру, даже теперь. Когда это кажется невозможным, скажите, «Бог, я знаю, что ты можешь сделать невозможное». Когда вы не видите выхода, «Бог, я знаю, у тебя есть выход». Когда ваш естественный разум говорит, что это никогда не получится, «Господь, я знаю, что ты сверхъестественный Бог». И Иисус ждал 4 дня, прежде чем пойти и помолиться о Лазаре. Он знал, что тот болен. Иисус знал, что он умрет. Иисус мог бы прийти уже в первый день и исцелить Лазаря. Прийти на второй или третий день. Им не пришлось бы столько пережить. Но для этого была причина. Возможно, мы не понимаем этого. Иногда это может быть испытанием нашей веры. Мы расстроимся и сдадимся? Если бы Марфа начала жаловаться, сердиться, то она, наверное, остановила бы чудо. Именно здесь многие упускают то лучшее, что есть у Бога. Пока вы ждете решения проблемы, улучшения здоровья, ждете, пока ребенок исправится, это очень важное время. Вы сможете пройти испытания и верить, даже когда не видите, чтобы что-то происходило. Вы сможете хранить мир, когда Бог молчит. Вы просите Его, вы как Марфа посылаете весточку. Вы молитесь, но Он не приходит. По некоторым причинам Иисус медлит, Он не отвечает. Ситуация не улучшается. В этот момент многие расстраиваются и думают, жаль, что этого не может произойти. Джоэл, 5 лет назад я верил, что смогу расплатиться с долгами, но не теперь. Я достиг своих пределов. Я верил, что буду здоров. Верил, что повстречаю правильного человека. Осуществлю мечту, но прошло столько времени, слишком много неудач.
То, как вы ожидаете, определит, действительно ли ситуация изменится. Когда Иисус пришел к дому Марии и Марфы, Он сказал: «Отведите меня к месту, где вы похоронили Лазаря. Отведите меня к его могиле». По сути, Он говорил: «Отведите меня к месту, где вы оставили веру, туда, где вы разочаровались в своих мечтах и решили, что не выздоровеете, не встретите правильного человека». Если вы не вернетесь к тому месту и не возвратите свою веру, то это свяжет руки всемогущего Бога. Вернитесь к месту, где вы оставили веру, и спросите себя: действительно ли мой Бог больше этой проблемы, больше этой зависимости? Действительно ли мой Бог сильнее болезни? Он Иегова Иры, Бог мой обеспечитель. Он Иегова Рафа, Бог мой целитель? Он все еще Эль-Шадай, Бог, который больше, чем достаточно? Когда вы напомните себе, что ваш Бог всемогущий Создатель Вселенной, то что-то оживет внутри вас. В Ветхом Завете один ангел уничтожил 180 тысяч врагов Бога. Бог всесилен. Он может изменить любую ситуацию. Он держит вас в своей руке. Он знает, как привести вас к вашей судьбе. Когда Иисус сказал: «Отведите меня к могиле, отвалите камень», то могу представить, как Марфа говорит: «Нет, я не хочу идти туда, там смердит. Он мертв уже 4 дня». Возможно, что-то умерло в вашей жизни. Вы пережили развод, банкротство, друг предал вас. Теперь это смердит, как и Лазарь. Если вы не готовы разобраться с вашей проблемой, то, скорее всего, вы не получите своего чуда. Мы ищем оправдание. Джоэл, меня обидели. Он ушел от меня. Это была не моя ошибка. Поэтому я рассержена и огорчена. Вы должны сделать свою часть и избавиться от обиды. Простите людей, которые поступили с вами неправильно. Разберитесь с проблемой. Или... «Мой бизнес не удался. Я пережил банкротство. Я пробовал, но, видимо, я неудачник». Неудача — это только одно событие. Это не определяет того, кто вы. Не навешивайте на себя этот ярлык. Вы — дитя Всевышнего Бога. Если одна мечта умирает, то вам нужна новая. Несколько лет назад я встретил молодого человека, который участвовал в конкурсе на должность судебного представителя штата. Он второй раз потерпел неудачу. Более года он работал в адвокатской конторе, но это не устраивало его. Я спросил его, когда он собирается снова подать заявку. Он рассмеялся и сказал: «Джоэл, я покончил с этим. Я провалился 2 раза. Это неосуществимо». Я сказал ему то, что говорю сейчас вам. Если Бог должен вернуть мечту, если вы должны войти в обилие вашей судьбы, то вам надо откатить надгробный камень. Эти 2 неудачи могут дурно пахнуть. Возможно, это плохо выглядит, но это не конец вашей истории. Бог не вкладывает мечту просто так. Он не дал обетования для того, чтобы подразнить и оставить вас на полпути к Нему. Возможно, вам потребуется время. Это не происходит согласно вашему расписанию. Возможно, небеса молчали, когда вы молились. Но не делайте выводов, что Бог далеко. Он рядом с вами. Это испытание. Что вы собираетесь делать? Остаться там, где вы есть? Расстраиваться и огорчаться? Этого просто не случится. Сделайте свою часть. Откатите камень. Разберитесь с дурно пахнущими проблемами и верните обратно свой огонь. Бог, я провалил тест 2 раза. Все против меня, но я знаю даже теперь, ты поможешь мне это пройти. Даже теперь ты изменяешь все мне во благо. Некоторое время назад я встретил этого молодого человека. Он широко улыбался. Он поздоровался со мной и сказал: «Джоэл, я сделал это. В 3-й раз все прошло отлично. Я сдал тест. Он получил эту должность». Друзья, Бог знает, как воскресить мертвые мечты. Не отговаривайте себя. Но мы ищем оправданий. Иисус, Он мертв уже 4 дня. Его уже обернули в саван. Я 2 раза провалил тест. Бесполезно сдавать его опять. Или как Ванесса. Это находится в моей ДНК. Я никогда не выздоровею. Прекратите оправдываться. Мы служим сверхъестественному Богу. Это может потребовать много времени. Кажется, что все против вас, но продолжайте проходить испытания. Продолжайте делать правильные вещи. Если вы будете делать то, что можете, Бог явится и сделает то, чего вы не можете.
Интересно, что противники Иисуса всегда сомневались в нем. Они считали, что дух оставляет тело человека через 3 дня после того, как он умирает. Это не случайность, что Иисус ждал до 4-го дня и только тогда пришел. Он хотел убедиться, что когда Он воскресит Лазаря из мертвых, то никто не сможет подвергнуть этого сомнению. Иногда Бог специально задерживается не только для того, чтобы вы узнали Его благодать, но чтобы все ваши критики, друзья, родственники, сотрудники, чтобы все они не могли отрицать того, что именно Бог сделал это для вас. Мария и Марфа были огорчены, что Иисус не пришел вовремя, чтобы исцелить их брата. Их молитва не получила ответа, которого они ожидали. Но Бог знал, что Он делает. Он не планировал исцеление. Он замыслил что-то лучшее — воскресение Лазаря. Если ситуация не решилась так, как вы хотели, и согласно вашему плану, то не расстраивайтесь. Бог не подводит. Это означает, что Бог планирует что-то лучшее. Спустя несколько лет после того, как мой отец отошел к Господу, церковь сильно выросла. Мы нуждались в большом зале. Мой отец говорил, что не хочет, чтобы церковь была в другом месте. Я был молодым пастором и не хотел нарушать порядок. Я нашел 100-акровый участок земли в 2 милях от нашего старого здания. Я подумал, это прекрасно, мы построим новое здание. Владелец участка сказал, что 20 лет пытался продать его, но не получал ни одного предложения. Я

знал, что Бог сберег этот участок для нас. Владелец сказал: «Вам даже не надо подписывать контракт. Возьмите разрешение и начинайте составлять план. Проводите исследование почвы, а потом мы составим контракт». Несколько месяцев спустя мы пошли, чтобы заключить сделку. Встреча была назначена на 8 часов утра. Мы приехали в 7:45 и очень радовались этому приобретению. Секретарь вышел и сказал: «Я сожалею, владелец продал участок вчера вечером другому». Я был так расстроен. Я знал, что это дьявол украл нашу собственность. Несколько месяцев спустя мы нашли больший участок. Мы подумали: «О, это еще лучше». Но произошло то же самое. Его продали прямо у нас из-под носа. Я подумал: «Бог, что происходит? Ты знаешь, что мы нуждаемся в большом здании. Таких участков в этом районе не было». Я был готов разочароваться и думать: «Что ж, наверное, это неплохо. Мы попробовали, этому просто не суждено случиться». Полгода спустя я почувствовал, как что-то поднялось внутри меня. Я знал, что мне надо вернуть свой огонь. Как будто я прошел через дурно пахнущее место, где моя мечта была дважды испытана. Я сказал: «Бог, это не произошло так, как я хотел, но я знаю, что ты все еще на престоле. Я не вижу подходящего участка, но я знаю даже теперь, что у тебя есть для нас правильное место». Несколько недель спустя мне позвонили и сказали, что бывший компакт-центр выставили на продажу. Когда я услышал это, то что-то воспрянуло внутри меня. Я знал, что здание должно быть нашим. 3,5 года спустя мы въехали в него. Нам не пришлось строить новое здание. Бог дал нам уже построенный зал. Крупнейшее здание в 4-м по величине городе в Америке. Что я хочу сказать? Я молился об исцелении, но Бог планировал что-то лучшее – воскресение. Если это не произойдет согласно вашим планам, не расстраивайтесь. Продолжайте верить. Бог знает, что делает. Он может увидеть большую картину вашей жизни. Он хранит ваши желания в глубине сердца. Я услышал об одной женщине, которая потеряла свой дом. Ее уволили. Она молилась о том, чтобы как-то выплатить кредит, но не смогла этого сделать. В итоге ее дом был арестован. Банк забрал его и выставил на аукцион. Она смирилась с потерей дома и что эта глава в ее жизни закончена. Она была убита горем. Она одна воспитывает детей. Чтобы полностью закрыть этот вопрос, она пошла на аукцион, где продавали арестованное имущество, включая и ее собственный дом. Она не могла не плакать, когда видела свой дом как один из лотов аукциона. Одна женщина заметила, что она была расстроена, и спросила ее: «Что случилось?» Она рассказала, что потеряла работу, и теперь ее дом продается с аукциона. Женщина спросила: «Какой этот дом?» Она показала фотографию. Когда подошла очередь его продажи, то эта женщина стала предлагать свою цену. Она предлагала цену все выше и выше, и победила в аукционе и стала владельцем этого дома. Она обратилась к своей новой знакомой, с которой только что познакомилась, и сказала: «Я приехала, чтобы купить дом для своего сына. Но теперь я знаю, что Бог послал меня сюда, чтобы выкупить ваш дом и отдать его вам». Она передала ей документы. Женщина не могла поверить этому. Она молилась, чтобы выплатить кредит, молилась об исцелении, но Бог планировал воскресение. Теперь она владеет им, и у нее нет долга. Есть ли что-то, из-за чего вы расстраиваетесь? Вы думаете, что прошло уже столько времени? Вы не представляете, как это может решиться. Все, что вам требуется, это одно прикосновение благодати Божией. Возвратитесь к тому месту, где вы потеряли веру. Бог говорит: «Даже теперь я могу изменить это. Даже теперь я могу восстановить ваше здоровье. Могу помочь вам осуществить мечту». Вам надо выдержать испытание. Продолжайте верить, даже когда Бог молчит. Имейте правильное отношение, даже когда это не происходит согласно вашему плану. Бог знает, что делает. Вы можете молиться об исцелении, но Он приготовил вам воскресение. Если вы верите, даже теперь, как Марфа, то я верю и провозглашаю, что Бог возродит то, что вы считали мертвым. Он вдохнет новую жизнь в ваше здоровье, ваши мечты, ваши финансы, ваши взаимоотношения. Вы увидите, как проблема решается, как осуществляются мечты, как вы поднимаетесь на новый уровень во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем.
Друзья, если вы помолились,

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо. Сегодняшняя программа — продолжение предыдущей, вторая ее часть. Для меня эта тема настолько интригующая, что я просто не могу от нее оторваться. Первая часть программы была озаглавлена «Иисус и сотворение». И вторая часть называется также «Иисус и сотворение». Понимаете, очень важно спросить себя, чему же действительно учил Иисус? Что он говорил о сотворении? Во что он верил сам? Поддерживал ли он его? Знал ли о том, насколько совершенной вначале была планета Земля? А как насчет всего космоса или далеких галактик, Солнца, Луны? Что Иисус действительно думал обо всех этих вещах? А как насчет так называемых отсутствующих звеньев? Что он говорил об этом? Например, Археоптерикс, так называемое отсутствующее звено между рептилиями и птицами. Посмотрим, что Иисус говорил на эту тему. А что он говорил о других живых формах, например, таких как Левиафан, который был описан в Ветхом Завете? Ведь, предположительно, Левиафан — это мифологическое создание. Что говорил Иисус об историческом аспекте библейских записей? Верил ли он, что все эти ископаемые из периода глобального потопа? Во что действительно верил Иисус и чему он нас учил? Просто необходимо знать это. Ведь у многих из нас выработался так называемый академический подход.

Вот ко всем живым системам, к развитию Вселенной, которая все время расширяется. У многих об этом очень разные идеи. Как я упомянул в прошлой программе, у нас возникла

традиционных атеистических идей. И было время, когда я с ними соглашался. Другие подходят к этому с точки зрения теистической, богословской эволюции, но все идеи оказываются в одном и том же котле. Очень многие также поддерживают и идею прогрессивного сотворения. Некоторые учат теории бреши, некоторые теории объявления дня века. Но нужно не забывать и о тех, которые учат, что библейские записи необыкновенно точны, и что сотворение не такое уж и давнее. Что же Иисус говорил обо всех этих вещах? Для нас жизненно необходимо знать, чему учил Иисус, ведь в Новом Завете Библии Петр утверждает, что Иисус не знал греха. Павел также это подтверждает. И Иоанн присоединяется к ним. В нем не было греха. Это значит, что Иисусу были не свойственны никакие ошибки. Это значит, что Он умел проникать в самую сущность идеи, умел открывать ее смысл. А откуда же мы об этом знаем? Мы знаем это из Библии, ведь Писание утверждает, что Он — вечный Сын Бога. Перед тем, как мы отвели Его сами на Голгофу, Его уста произносили удивительные вещи. Он заявлял: «Перед Авраамом был Я, потому что Я есть». Ведь Он был всегда. Он вечный Сын Бога. Он сам наблюдал как за всеми идеями, так и за развитием всех гуманистических концепций и принципов. Он умел отличить цветок от сорняка, и Он понимал все это. В Иисусе Христе только абсолютная правда. В нем нет ни единой ошибки. Павел написал Тимофею: «Христос — это Бог во плоти». Для нас очень важно знать о том, что подразумевал Петр. Иисус жил так, как Бог хотел, чтобы жил человек. Иисус — наш пример. Просто жизненно необходимо знать о том, что Иисус вел себя так, как Бог бы хотел, чтобы вел себя и первый человек — Адам. Ведь вначале Бог хотел, чтобы Адам был для нас примером. Но это еще не все. К филиппийцам Павел утверждает: «Иисус думал так, как Бог хотел, чтобы думал человек». Так будьте же похожими на Иисуса Христа. В обличии человека Он был равным Богу, но не выделялся среди остальных. Иисус был Богом во плоти. Он знал, что Бог держит в Своих руках весь мир. Иисус знал, как хорошо на небесах, но Он не боялся окунуться и изучить ошибочные концепции. Он их не боялся. Нам также нужно этому научиться, ведь и все мы на каком-то этапе своей жизни увлекались ложными концепциями о начале всего, о дизайне планеты Земля, о Вселенной, о самом человеке. В прошлой программе я познакомил вас с некоторыми из идей Иисуса. Давайте же вкратце повторим то, о чем мы говорим в прошлой программе, и перейдем к новому материалу, который, как я надеюсь, также станет жизненно важным для вас. Позвольте мне подчеркнуть, то, что принимал Иисус, необходимо принять и вам. Какими бы ни были наши академические предпочтения, нам действительно просто необходимо очень внимательно отнестись к Иисусу. Помните, сказал Павел: «То, что было приобретением для меня, было потерей для Христа. Я все бы это отдал за превосходное знание Иисуса Христа, моего Господа, потому что все эти приобретения — ничто иное, как навоз. Ищи праведности, а не закона, праведности веры Христа, которую можно найти только в Нем. Будь с Ним в личных взаимоотношениях, чтобы познать силу Его воскрешения и глубину Его страданий, приведших Его к добровольной смерти». Вы слышали, что я сказал? Павел сказал: «Если это даже будет для меня жертвой, я бы все отдал за личные взаимоотношения с Ним, потому что я знаю Его как Спасителя». К филиппийцам 3:10 он выразился немного по-другому: «Чтобы я мог узнать Его в силе Его воскресения».
Мои студенты, мои друзья-ученые, хотите ли вы, чтобы Бог присутствовал на ваших лекциях? Учитель воскресной школы, хотите ли вы получить благословение, чтобы учить детей, пасторы церквей? Хотите ли вы, чтобы Бог помазал ваши проповеди о сотворении?

и также полемику между сотворением и эволюцией. Хотите ли вы, чтобы во всем этом была воля Бога? Тогда жизненно необходимо принять Иисуса Христа, чтобы, как сказал Павел, через личные взаимоотношения с Ним постичь силы Его воскресения и глубину Его страданий, приведших Его к добровольной смерти. Если вы примете недавнее сотворение, конечно же, это будет вам чего-то стоить. И мне пришлось измениться, работая длительное время с сотнями ученых. Чего мне это стоило? Это стоило мне личной гордости и потери моей научной степени, потому что я верил в библейские записи. Но ведь и я ошибался. Я не всегда верил в относительно недавнее, прямое сотворение. Когда я поверил в него, это тоже стоило мне чего-то. На протяжении многих лет я разговаривал с разными учеными, некоторые из них говорили мне: «Подожди минутку, конечно же, то, что ты говоришь, имеет смысл, да и доказательства это подтверждают, но что подумают в моем университете, если я с тобой соглашусь?» Ведь некоторые из них — профессора очень крупных университетов. Поэтому они и задумывались, чего же мне это будет стоить? Это будет стоить вам вашей гордости. Вас будут считать меньшим интеллектуалом, чем раньше. Ведь необходимы очень изощренные умственные упражнения, чтобы объять и объяснить эволюцию. Ее же не подтверждают никакие ископаемые. Эволюции не увидишь ни в живых системах, ни в космосе, ни в развитии Солнечной системы. Для того, чтобы принять концепцию эволюции, нужно просто предполагать то, чего не видишь, чему нет доказательств. Конечно же, нет и не может быть никакой очевидности в научно недоказуемых концепциях эволюции. К тому же, некоторые из них довольно странные, требуется столько умственных изощрений необыкновенной сложности, чтобы сначала принять эту концепцию и затем всецело ее принять. Поэтому тебя и считают большим интеллектуалом, если ты можешь это сделать. Но творческие способности человека всегда вовлекают его в беду. Ведь человек — большой изобретатель. Он всегда может что-то придумать, лишь бы не принять правду. Поэтому многие и принимают приукрашенные концепции без какой-либо научной подоплеки. Итак, хотя это и может чего-то вам стоить, но позвольте мне сказать вам, вы приобретете кое-что. Вы приобретете одобрение Сына Бога. А ведь наступит день, когда каждое колено преклонится перед Ним, каждый язык исповедует Иисуса Христа как Господа на славу Богу Отцу. Я лично хочу начать свои преклонения прямо сейчас, чтобы попрактиковаться. Я хочу сказать «да» Иисусу. Что же Иисус думал о сотворении? В прошлой программе я уже объяснил вот эти два плаката. Прежде всего, Иисус принял исторические записи о сотворении, когда в Библии говорится: «Вначале Бог сотворил мужчину и женщину». И от Матфея 19:6: «Вначале Бог сотворил небеса и землю». Подождите минутку. Если Он принял исторические записи о сотворении, Он также верил, что на самом деле существовало странное мифическое создание, которое называлось Левиафан. Оно описано в Библии, Иов, глава 42. Как раз об этом мне и хотелось сегодня поговорить. А в будущем мне просто придется посвятить целую программу этим огнедышащим чудовищем, также описанным в Библии. Ведь Иисус, проверив все, что было записано в Ветхом Завете и в Новом Завете, пришел к заключению: не добавляйте к этому ни иоты, совсем ничего, потому что я хочу, чтобы вы верили это как есть. Иисус, зная обо всем этом, относился к библейским записям как истории. И, конечно же, согласно нашим и сегодняшним научным исследованиям, Он принял как сотворение планеты Земля, так и всего космоса. Вначале Бог создал небеса и землю. Таким образом, для нас жизненно необходимо осознать, что сказал Иисус. Он сказал, что это точный исторический документ.
Я знаю много богословов, которые пытаются прокомментировать Слово Бога, игнорируя историческую важность Библии. Но если вы делаете это, вы катаетесь по очень тонкому льду. Как я уже сказал в первой части этой программы об Иисусе и сотворении, Иисус верил, что мужчина и женщина были сотворены в самом начале сотворения. Они не появились 16 миллиардов лет назад после так называемого «большого взрыва». От Марка 10:6 он сказал, «С самого начала сотворения Бог сотворил, Он создал мужчину и женщину». Давайте углубимся в еще один аспект, о котором я упомянул в прошлой программе. Между прочим, мы уже получили от вас множество писем электронной почты, и меня это очень радует. Эта программа подбодрила не только пасторов, но и многих богословов, которые никогда не спрашивали себя, «А что же Иисус учил о том, что отражается на сегодняшнем поколении?» Иисус верил, что у космоса было начало, а не то, что он был вечным. Теория эволюции утверждает, что космическим яйцом была материя, которая всегда существовала. Но перед нами здесь диаграмма, лицо которой представляет лицо Господа Иисуса. Ее нарисовал великий иллюстратор сотворения Джек Хэм. Мы немного приукрасили эту диаграмму, чтобы получше представить всем, как наш Создатель, Творец, своим голосом и энергией создал все миры. Таким образом, в оставшееся время на нашей программе мы познакомим вас с новым материалом. Мне очень радостно рассказывать вам о том, что думал о сотворении Иисус. Он верил, что все сотворил Бог, что ничто не появилось естественным путем. От Марка, глава 13, стих 19 сказано, «Бог сотворил все с самого начала». Не нужно забывать, что в словах Иисуса воплощена вечная истина и правда. Все в них является жизненной важностью. Ведь Он сказал, «Не изменяйте Библию ни на одну иоту, ни на одну букву». Таким образом, к этим словам нельзя ничего добавить, и ничего нельзя из них выбросить. Их необходимо воспринимать такими, как есть. А Иисус сказал, «Бог сотворил все с самого начала». Он учил, что Бог лично все сотворил, что в этом процессе нет ничего естественного, что материя сама по себе никогда не смогла бы развиться ни в целые живые системы, ни в звездные тела, которые также содержат в себе огромное количество информации. Все это требует дизайна. Также Иисус принимал совместимость двух предположительно противоречивых аспектов создания в Бытие 1 и 2. Ведь он цитировал из Бытия 1.27 и 2.24 и от Матфея 19.5, когда он сказал, что Бог сотворил мужчину и женщину, основал их дом и сделал их одной плотью. Он неоднократно ссылался на эти два аспекта. Позвольте же мне объяснить вам, что я имею в виду. Некоторые личности, ссылаясь на теорию эволюции, пытаются утверждать, что на самом деле существует два сотворения. Они говорят, посмотри получше в первой главе Бытия, в сотворении включен человек.

Это неправда. Прежде всего, сторонники этой концепции, наверное, даже и не обратили внимания на то, что Иисус относился к этим двум аспектам как к одному. А нужно не забывать и о так называемом ивритизме. Это значит, что некоторые умственные заключения на иврите на самом деле правовой документ. Позвольте мне объяснить это. Когда какой-то документ, технический документ, когда мы его публикуем, пишем, мы начинаем с титров, с заголовков, за которым следует абстрактное содержание. Как раз в этом и излагаются главные элементы. За абстрактным содержанием следует вступление. За ним основная часть, которая обычно состоит из трех пунктов или более. Затем следует заключение. Ну что ж, на иврите все так и представлено. Там все делается автоматически таким образом. И в данном случае из абстрактного содержания мы видим весь контекст. И это необыкновенно плодородная виноградная лоза информации, заложенная Богом в еврейском генетическом коде. Конечно же, сначала это было в Аврааме, затем в Адаме. У нас также это есть, но еврейский ум особенно к этому предрасположен. И как раз это мы находим в Бытие. Во второй главе мы опять возвращаемся к специфике сотворения человека, потому что он был создан по образу и подобию Бога. Ведь Иисус не умер для спасения растений, хотя и говорил, только посмотри на эти лилии. Они растут без какого-либо труда, но всегда одеты лучше Соломона. Таким образом, Иисус заботился о них, ему было не все равно, но хотя за них он не умирал. Конечно, в конечном итоге вся Вселенная и будет примирена с небесами, как и все живые существа. Иисус Христос умер, чтобы спасти самое удивительное Божье творение — человека. Ради этого сам Бог даже облачился в физическую форму человека. Таким образом, во второй части как раз и представлена эта специфическая деталь. Иисус учил, что все это совместимо. Иисус верил, что все сотворения и все созданные виды неизменны. Возможно, кое-кому и неудобно это осознавать, но Иисус верил, что один вид сотворения не может переходить в другой. От Матфея 7:16 он сказал: «Ведь с тернистых кустов не собирают винограда, и сорняков колючих не собирают фиг». У каждого вида свое предназначение, свои ограничения. Конечно же, в рамках того или иного вида происходит определенное развитие, но оно только внутри генетических ограничений. Мне, наверное, придется посвятить целую программу теме микроэволюции, которая происходит на самом деле. Итак, Господь Иисус прекрасно выразился обо всем этом разнообразии. С тернистых кустов не собирают винограда, и из сорняков и колючек не собирают фиг, говорил он. У каждого из этих видов свои ограничения. Давайте продолжим говорить об этой концепции. Что еще говорил о сотворении Иисус? Он верил, что Бог, закончивший свою работу на седьмой день, отдыхал. От Марка 2:28 сказано: «Суббота была сотворена для человека, а не человек для субботы». Суббота представлена здесь как день подведения итогов. Это значит, что к тому времени уже был создан и этот мир, и вся Солнечная система, и целый первоначальный контекст всех сотворений и созданий. А это соответствует первому закону термодинамики. Первый закон термодинамики утверждает, что материю невозможно ни создать, ни разрушить. Она может только изменяться в своей форме. Где-то то же самое количество энергии, хотя и разбросанной энергии, там же должно быть то же самое количество и материи, и радиации, и могут наблюдаться изменения форм, перехода из материи в энергию и так далее. Но Иисус верил в полное сотворение. Он верил, что Вселенная не развивается, а она была сотворена такой с самого начала. Затем Иисус верил, что мир был основан. От Иоанна 17:24 он говорит: «Перед основанием мира».
Когда

Геофизики заглядывают вовнутрь Земли, они находят сердцевину и четыре различные области радиоактивных элементов и замедлителей. За ними следуют поверхностные отложения и сам покров, всего семь компонентов. Таким образом, в дизайн мира включены те элементы, которые составляют не только Землю, но и всю Вселенную. Все они жизненно необходимы, а каждый отдельный атом окружен семью электронами, которые постоянно вращаются вокруг.

есть диаграмма, дизайн, последовательный план. К тому же Иисус верил, что даже солнце принадлежит Богу. От Матфея 5:45 «Он — причина восхода солнца». Оно создано Богом, поэтому и выполняет то, что Бог приказывает ему. Таким образом, у каждого индивидуального элемента создания своя специфическая цель, определенная самим Богом. Также Иисус принял запись о том, что Бог сотворил птиц для воздуха и динозавров для земли. Бытие 1:30. «Все животные на земле, все птицы в небе». 29 стих. «Бог сказал, я даю вам все злаки и все фруктовые деревья, которые приносят плоды с семенами». От Матфея 6:26. «Посмотри на птиц в небе, ваш Отец кормит их». Иисус не верил, что птицы произошли от динозавров. Это утверждает эволюция. Ограничен потенциал как каждого вида живой системы, так и вся система в целом. Иисус учил, что Создатель, сотворив птиц, сам о них и заботился. Даже он верил в общемировой потоп. Потоп всех унес за собой. Ведь некоторые, даже хорошие ученые-академики, считают, что потоп произошел только в отдельной местности. Это неправда. Иисус сказал, что Он унес за собой всех земных птиц, потому что Он был глобальным. Иисус верил в ответственность человека перед человеком, так и перед Богом. «Отдай кесарю кесарева, а Богу Божье». В последние минуты я вот что вам скажу. Необходимо быть

ими. Но это еще не все. Как сказал Иисус, «Отдай кесарю кесарева, а Богу Божье». Создание, сотворение принадлежит Богу. Интерпретация сотворения принадлежит Богу. Я считаю, что нужно с большим вниманием относиться к тому, чему учил Иисус. Откровение 4:11. «Господь Бог наш достоин».

0: может спать.
1: Учитель, учитель, проснись!
2: Лодка полна воды.
1: Тонем, тонем.
3: Спокойно, спокойно, успокойтесь.

0: Чудеса Иисуса.
1: Брось мне канат!
2: Берегись, падает!

0: Я все время слышу про Иисуса из Назарета. Говорят, он творит чудеса.
1: Он мошенник и ловкач.
0: Я знаю. Я хочу, чтобы ты выяснил, как он это делает. Тогда мы сможем разоблачить его.

0: Скорей, папа, скорей! Скорей, папа! Смотри, они идут!
1: Хирам, Орпа, куда вы несете Давида?
2: Господин, мы идем к Галилейскому морю.
3: Увидеть Рави Иисуса.
2: Он должен вылечить нашего Давида.
1: Я слыхал о нем.
0: Давид, когда Иисус тебя вылечит, мы поговорим и будем вместе играть. Правда здорово, папа? Бог послал Иисуса, чтобы тот вылечил Давида.
1: Надеюсь, это так, Сара. Но как начальник синагоги, я должен предупредить тебя, Хирам. Не всякий странствующий Рави достоин того, что о нем рассказывают.
2: Ой, Аир, мы знаем. Но этот Иисус от них кое-чем отличается.
1: Отличается?
2: Мы слышали, что он не просит за исцеление никакого вознаграждения.
3: Он лечит из доброты.
2: Давай, Давид, нам пора идти. Мир дому твоему, Эир.
1: И твоим ухерам.
0: Пока, Давид, заходи. Будем играть вместе, когда ты вернешься.
1: Не заболела ли ты, Сара?
0: Нет, папа, мне просто чуточку зябко.
1: В такой жаркий день?
4: О, снова рад вас приветствовать.
3: Да, спасибо, что пришли меня проведать.
4: Да ну что вы, я всегда рад такой славной пациентке, как вы. И по-прежнему никаких улучшений в самочувствии, госпожа Михал.
3: Никаких перемен, доктор Зобар. 12 долгих лет я больна. Я чувствую себя старухой.
4: Вы по-прежнему молоды и красивы, госпожа Михал, и богаты.
3: Была когда-то, но моя молодость, красота и деньги – все в прошлом.
4: В прошлом? И деньги тоже?
3: Все деньги я потратила на врачей вроде вас, чтобы меня вылечили. Я едва свожу концы с концами.
4: О, это уже очень скверная новость.
3: Но если вы узнаете о каких-нибудь новых лекарствах, вы мне скажете, не правда ли?
4: Да, конечно. Но вы должны понимать, лекарства стоят денег.
3: Но я уже заплатила вам так много, и ни одно из ваших лекарств не помогло.
4: Но у меня так много расходов, нынче все так дорого, вы же понимаете. Человек моей профессии должен производить хорошее впечатление. До свидания. Пошлите за мной, если вдруг у вас появится возможность оплатить мои услуги.

О, Господи! Ничего у меня не осталось. Я не могу выйти замуж. Я не могу иметь детей. У меня не может быть жизни, и до сих пор никто не может меня вылечить. Отец Небесный, пожалуйста, пошли мне смерть.

0: Ваш сын, должно быть, так страдает. Почему он смеется?
1: Потому что мы везем его к Иисусу.
2: Иисус вылечит его от паралича.
0: Кто этот Иисус?
1: О, это великий учитель.
2: Он творит чудеса.
0: Чудеса.

0: Сара, я принесла тебе свежей воды.
1: Что толку? Она не может пить. Она еле говорит.
2: Папа, мне кажется, я умираю.
1: Ты поправишься, Сара.
2: Я хочу вместе с Давидом пойти к Иисусу.
1: Да.

0: чудо! Какое чудо, Иисус!
1: Помоги мне, Иисус!
2: Иисус, дай дотронуться до тебя!
1: Помоги, Иисус!
0: Помоги, Иисус!
3: Помоги, Иисус!
1: Помоги,
3: Иисус! Помоги,
1: Иисус!
3: Помоги, Иисус! Помоги!
0: Учитель, это наш сын. Он никогда не мог стоять, ни даже говорить.
4: Но мы знаем, мы верим, что сила Господня может все.
0: И сила Господня в тебе, учитель.

Вера твоих родителей безмерна, а твое сердце полно любви. Встань и ходи.

0: Спасибо.
1: Пустите, пустите меня, пожалуйста. Мне надо сказать Иисусу. Моя дочь умирает.
2: Иаир, смотри, Давид исцелен.
1: Учитель, будь добр, пойдем ко мне. Моя единственная дочь Сара умирает.
0: Как, Сара?
3: Отведи меня к ней.

0: Is она? She?
1: Да.
0: Не может быть.
1: Иди, скажи Яиру.

Я должна попасть к нему.

0: Пустите. Пожалуйста, пустите меня. Мне не нужно говорить с ним. Мне бы только коснуться его.
1: Постойте. Кто коснулся меня?
2: Учитель, как это можно понять в такой большой толпе? Мы все тебя касались.
1: Нет. Кто-то коснулся меня. Я чувствую, как изошла моя сила.
0: Учитель, прости меня. Я коснулась твоей одежды и исцелилась.
1: Дочь моя, пусть тебе будет хорошо. Вера твоя исцелила тебя. Иди с миром.
0: О, спасибо, Господи.
3: Господин, ваша дочь умерла. Мы опоздали.
1: Яир?
3: Учитель, прости, что потревожил тебя. Моя дочь мертва.
1: Не бойся, но верь, и твоя дочь будет здорова.
3: Но...
1: Пойдем, покажешь дорогу.
4: Они здесь.

0: Не плачьте. Девочка не умерла. Она уснула.
1: Ты думаешь, мы не понимаем, когда приходит смерть?
0: Они знают смерть, но я знаю жизнь. Где твоя дочь?

0: Jesús.
1: О, спасибо, учитель. Спасибо.
2: Учитель, она была мертва. Ты ее воскресил из мертвых?
3: Вы видели, что я сделал? И вы тоже сможете это, если у вас будет вера.

0: It's amazing.
1: Поразительно. Я никогда не думал, что это возможно.
2: Чудеса. Чудеса. И я их видел своими глазами.
1: Он сказал, что мы тоже можем творить их.
2: Как же так? Ведь мы же всего лишь рыбаки.
1: Смотрите. Человек идет по воде.
2: Это призрак.
3: Не может быть.
4: Кто бы он ни был, призрак, изыди от нас.
3: Не бойтесь. Вы узнали меня?
2: О, учитель.
5: Если это ты, прикажи мне подойти к тебе.
3: Иди.

0: Господи, спаси меня!
1: Эх, Петр, маловерный, почему ты усомнился? Если бы вы имели веры с горчичное зерно, малейший из зерен, то вы могли бы творить то же самое, что и я.
2: Воистину, ты Сын Божий.
3: Он исцеляет больных.
4: Как? Я видел, они могут ходить.
3: Исцеляет больных. Они становятся здоровыми.
5: Послушайте меня, это всего лишь трюки.
3: И я должен сказать, вовсе не хитрые. У него есть друзья. Они притворяются, что больны, а он притворяется, будто исцеляет их. Женщина придумала, будто больна. Мальчик притворялся паралитиком. Человек солгал, будто его дочь умерла. Даже Иисус сказал, что она уснула.
5: Теперь идите, мы справимся с этим Иисусом. Люди так легковерны, они не понимают, что они видят. Боюсь, что однажды нам придется спасать их от этого ложного мессии.
3: Я должен?
5: Нет. В соответствии с законом мы должны уличить его. Рано или поздно он допустит ошибку, и тогда все поймут, кто он на самом деле.
6: Я могу прыгать! Молодец! Смотри, я бегу!

Аллилуйя, дорогие друзья, этот замечательный день, это замечательное время, которое даровал нам Бог, пусть оно будет благословением для вас, и что мы не просто сидим и смотрим что-то, чтобы нам не было скучно, но мы через этот канал, который есть Life TV, жизнь, получаем питание. Духовное питание тоже, которое есть не просто питание. Иисус сказал, что кто откроет мне дверь сердца, это Откровением 3:20, я стучусь и продолжаю стучаться, пока еще есть время. Кто откроет, я приду и буду с ним вечерять, буду кушать. И он со мной. Да, это простое предложение.

но оно в себе несет такую многозначность. И, Господь, спасибо за каждого, кто сейчас слушает. Дух Святой, открывай вот эти вот просторы, глубины Твоего разумения, потому что Ты даровал нам так много, Господь, чтобы мы могли воспользоваться всем богатством Твоего вот этого питания. Это и это разум, это наша эмоциональная сфера, это наша воля. Нам не так трудно в том плане, что если мы знаем, что все нам содействует ко благу, и Ты, если мы выбираем то, что Ты нам говоришь, и это внутри нас, если мы слушаем и слышим Твой голос, или понимаем почему-то, что нужно вот именно вот так, или вот так, кому-то послужить, кому-то что-то отдать, или за кого-то помолиться, или то, что просто мы видим, что человек нуждается, и Дух Святой дает нам вот это вот такое расположение. Он не заставляет никого, но Он дает расположение, чтобы вот Божье вот это вот движение распространялось так, чтобы Бог был виден, слышен, и Он мог послужить каждому человеку. В этом мире много нуждающихся. Он любит так, что мы знаем это из Библии, может быть, вы уже это все знаете и не расслышали, что Бог сам пришел в мир. Да, Он пришел в мир для того, чтобы послужить нам, спасти своих детей. Вы любите своих детей? Вы хотите, чтобы у ваших детей было все хорошо и чтобы они могли радоваться жизни. А тем более Бог, совершенный Бог, у Него все есть необходимое. И не просто необходимое, там изобилие, потому что Он безграничный Бог. И все, чем Он владеет, оно все безгранично. И то, что Он воспроизводит, творит, оно все прекрасно. Мы можем наблюдать в этом нашем видимом мире, да? Но еще то, что Он хочет, что людей уже так много на Земле и на планете. Он хочет, чтобы много людей могли спасены быть. Потому что, к сожалению, из-за ошибок наших первых прародителей, Адама и Евы, люди попали.

заиметь человеческое тело. И он это получил через женщину, которая была тоже приготовлена к тому, чтобы участвовать с ним в том его вот в этом деле, которое он ей поручил, и через него и нее, чтобы это могло распространиться так, вот в этой реальности добра и зла. Это же вы помните, что это когда Адам и Ева скушали с этого дерева познания добра и зла. Но Бог сказал, что результат этого кушанья опять это еда, смерть. И в этом мире тоже люди много кушают, может быть, вкусного, хорошего, не знаю что, но, увы, процесс мы знаем какой. Этот процесс болезненный, болезней, старения, и человек должен отсюда уходить, из этого мира. И неизвестно куда, где он там будет и что. И, в принципе, силы человеческие заканчиваются, и заканчивается все, даже если у тебя было много всего, ты имел, ты этому, может быть, гордился и, так сказать, чувствовал, что это в каком-то смысле тебя защищает в этом мире, и тебе не нужен Бог, но это неправда, потому что один раз ты это все потерял или потеряешь. Поэтому Бог нужен для того, чтобы это кушанье, это богатство было истинное. Такое, которое всегда будет с тобой, это внутри нас. Это Бог и Его помазание мудрости, Его помазание разума, Его помазание видения, понимания того вообще, что происходит в этом мире. Потому что люди в таком заблуждении, в таком разочаровании, в такой неопределенности и не знают, что делать, куда бежать. Но у нас, слава Богу, что мы знаем, куда бежать, куда обращаться. Ищите прежде Царство Божие. Это Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих. Ищите прежде Бога. Там тоже коротко написано, ищите Царство Божие. А где оно, как? А Иисус сказал фарисеям, они спрашивали его, где Царство, когда придет, где? Он говорит, Царство внутри вас. Поэтому, Господь, спасибо, что вот в это последнее время так много, конечно, всякой информации много, но есть и та, которая действительно истинная пища, которая дает жизнь. И когда именно понимаешь и начинаешь этим питаться, то начинает процветать наш внутренний истинный человек, которому не надо зарабатывать, чтобы перед Богом быть хорошим. Ему не надо что-то такое делать самому, но выслужиться перед Богом. Бог сделал все сам. Единственное, что Бог хочет, чтобы мы ответили любовью на Его любовь. И захотели понимать Бога таким, какой Он на самом деле. И понимать и видеть себя такими, какими Он нас уже тоже сотворил. И поместил внутри нас. Хотя ясно, что это тоже не сразу может быть так все понятно. Это процесс познания. Это процесс углубления или процесс, так сказать, движения. Процесс покаяния, можно трансформации можно назвать. Это все делает Бог внутри нас. И Он тоже делает это сам. Но есть наша часть. Есть наша часть питаться им. Питаться Его Словом, Его Духом, и это через близость, такую близость интимную, которой у нас ни с кем никогда не может быть. Это такая близость с Богом, которая дает такое наслаждение и удовольствие. Это невозможно никаким образом показать или как-то продемонстрировать. Это невозможно передать. Это каждый лично опыт. Лично твой опыт твоей любви с Богом через Иисуса Христа. И мы знаем это опять, это 2 Коринфянам 5:17, где написано, кто во Христе. А во Христе тот новая тварь, новое творение. Как мы становимся во Христе? Мы соглашаемся с тем, что Бог есть. Бог, я хочу тебя узнать. Мы начинаем с ним разговаривать. Даже если мы не знаем еще Библии, даже если мы там еще никто нас так каким-то образом никуда-то не тащит, но мы начинаем разговаривать сами. И Бог, он слышит нас. Он нам всегда ответит. И он знает, как сделать так, чтобы мы поняли, что это Бог. Если он с нами начинает общаться, то тут нам ясно становится. Это он делает. И это то,
тоже такое чудо в наших жизнях.

И Господь говорит, что в это последнее время, что Он многих тех, которые Его, которые не знают, что они Его, Он возвращает домой. Он возвращает к себе, в эту реальность. И тогда просто мы начинаем, познавая Его, начиная видеть вот эту реальность добра и зла, где смерть. Мы начинаем видеть и понимать, и от нее отрекаться. И в первую очередь от своих внутренних страхов, старого человека, этого адамовской генетики, где страх всегда присутствует, и самозащита. Бог всегда за нас, Он не хочет этого, потому что это не то. Это уговаривает другая личность, другие духовные силы, которые противостоят. И здесь тоже Бог нам открывает, что идет духовная война, невидимая война за наши души. И старая душа, она себя не спасет. Старый человек, как бы он ни старался, есть понимание человеческое, это религиозное понимание. Оно тоже не спасает. Бог видит сердце. И сердце-то у нас тоже не одно, а два. Господь, у нас есть старое и новое, где в старом варианте там нет Бога, а в новом варианте Бог живет в нашем сердце. И это важно. Он сотворил нас так, что внутри нас как-то, я не знаю как, есть место, если можно так сказать, где Бог предназначил всегда быть от самого начала. Но там мы новые. Опять Он рождает в этом новом сердце нас новых от Своего Духа из семени Иисуса Христа. И вот таким образом жил сам Христос. Он был совершенный человек, и Он подарил нам Свою кровь и вот Его семя, которое в нас. Мы вступаем с Ним в завет, брачный договор. В каком-то смысле, конечно, мы вначале это ничего не понимаем, но близость, которая приносит этот вот брачный или новый завет, как он называется по сравнению со старым, в Старом Завете Бог тоже был со своим народом, и там тоже Бог, там были люди, которые, Бог которых и помогал, и так далее, и так далее. Но Новый Завет – это что-то то новое, что пришло только с Иисусом Христом, через Иисуса Христа. И мы должны согласиться. Он стучится в наше сердце и говорит: «Откройте, я буду с вами вечерять, будем кушать». Но это не просто физическая еда, это духовная жизнь, которой мы питаемся каждый день с утра до вечера. Но кто-то, может, кушает разная степень, потому что Бог не впихивает в нас, Он предлагает, Он стучится, Он просто ждет каждого человека. И вот через Новый Завет и через это связана 6 глава Римлянам, где описывается, что это такое, делать водное крещение, которое означает наша смерть с Ним в Нем, погребение и воскресение. Господь, спасибо Тебе. Это то, что мы с Тобой умерли, и наша жизнь сокрыта теперь со Христом, но мы не просто умерли, старый человек адамовской генетики. У нас мы родились, когда Иисус после воскресения пришел к Своим ученикам, 3 глава Иоанна, и Он вдохнул на них и сказал: «Примите Духа Святого». И что произошло? В видимом мире непонятно, но внутри что-то произошло чудесное. Он родил их такими, как Он сам, такими, как мы. То, что написано, что теперь, это, например, можно прочитать Колоссянам, что если ты воскрес со Христом, то ищи этого. 3 стих. «Потому что вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом». 5. «Умертвите земные члены ваши в нечистоту, всякий страх, всякое осуждение себя, других, негативное размышление». Вот очень. Все, кто слушаете, пожалуйста, контролируйте свои мысли и слова, потому что и даже верующие могут говорить много негативных вещей против себя или усиливать там: «А у меня то, а у меня это», и не говоря про других. Не осуждайте, рассуждайте по-другому и спрашивайте у Бога: «Бог, как ты бы на моем месте об этом подумал?» Принимайте Его слова. И умертвите, когда мы говорим и думаем что-то неправильно и чувствуем негативно, отправляйте на крест. Это вот это вот все, вот эти страхи, отверженность, не

негативность, осуждение, защиту, кого-то такие размышления, как какие-то нечистые мысли, злую похоть, там, зависть, еще какие-то вещи, которые какие-то для вас важные, важнее Бога. Что вам в жизни больше всего нравится, вы любите, и вы готовы бросить все, чтобы на этом сосредоточить внимание. И дальше написано, это 10 стих Колоссянам. «Облекитесь в нового человека, который обновляется в познание по образу создавшего его». Это не просто «облекитесь». Для нас слово «облекитесь», оно тоже может быть такое внешнее. Это как бы одежду одеть. Но это не просто одежда. Это наша суть. Это наша внутренняя суть. Это что-то. Господь, спасибо. И написано, что нет уже ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни обрезания, ни скифа, ни раба, ни свободного. Но все. И все Христос, его жизнь, это его питание. И облекитесь, опять сказано, избранные Божьи, святые. Но опять это не снаружи просто, а внутри там непонятно что. Это наше нутро, где мы написано святые, возлюбленные, добрые, смиренные, кроткие, долготерпеливые, снисходим друг к другу, прощая взаимно. Прощая, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил нас, Христос ни на кого ничего не держит. Поэтому мы не можем держать, потому что это тогда не мы. Это что-то старое, что должно умереть на кресте. И больше всего облекитесь в любовь. Опять, любовь – это наша суть. Любовь. Мы не можем не любить. Если мы понимаем, что мы новые творения, у нас нету там, что мы кого-то не любим. И, в принципе, для нас написано тоже, это 7 глава Матфея, что любите врагов даже ваших, а как не желать зла и прощать. Просто

с Богом и друг с другом. И Слово Божье да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Изучайте, наставляйте друг друга, делитесь. И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа. Господь, спасибо. Аминь. Аминь. Благодарим Тебя. Господь, благодарим. Благодарим, благодарим, благодарим. Господь, и спасибо, что Ты избрал нас такие, какие мы есть. Может быть, в этом мире нам нечем гордиться, но и не надо. Потому что не в этом суть. Мы значительные для Бога и ценные. И это не связано, что и кто мы в этом мире, насколько мы это представляем. Мы значительные и ценные только потому, что мы Его. Только потому, что Он нас родил для Себя, чтобы любить. И поэтому мы счастливы. Господь, спасибо. Спасибо. Спасибо за благословение через Life TV. Спасибо, Господь, что Ты нас любишь и обеспечиваешь. Спасибо за всех, кому Бог кладет на сердце, чтобы жертвовать. Но пусть это будет Бог, и пусть это не будет какое-то человеческое такое желание там прославиться или что-то. Это будет то, что принесет славу Господу. Поэтому благодарю за всех живущих по воле Твоей. И это наше дело есть, Господь. И это воля, и это наше дело, и это наше кушанье, когда мы вместе с Тобой насыщаемся от Твоего стола, где есть все необходимое, от Твоего стола, где в присутствии там, разных всяких других течений, врагов и так далее. И спасибо, Господь, что чаша наша, моя наша, преисполнена. Благословляем Life TV, благословляем всех тех, которые сейчас в это последнее время много, может быть, Бог избрал их для вот этой, такого вида движения, такой вид деятельности, через которым Бог. Потому что я помню, когда это было, Life TV начинали, молодые, ничего не знали, ничего в них не было, но Бог сделал так, что это вещание идет во многих странах, и оно приносит славу Богу. Будьте благословенны вы, пусть будет благословен Life TV. Это наша близость с Богом для каждого лично. Потому что какая бы деятельность у нас большая ни была, для Бога она не заменит. Просто служение никогда не заменит нашу близость, взаимоотношения личные с Богом. И это то, что оно просто вроде как. Но для человека это для каждого особенная творческая любовь, которая направлена сначала из Бога к нам, от Бога к нам, и потом мы ему возвращаем это что-то. Это источник, который никогда не закроется во имя Иешуа. Будьте благословенны. Аминь.

А теперь давайте поговорим о третьем законе, законе устройства. Закон устройства. Здесь мне нужно быть осторожным, чтобы сохранять объективность, ведь это мой самый любимый закон из всех 12. В растущих церквах лидеры готовят святых к делу служения. Ожидается, что каждый член церкви будет служителем. Давайте еще раз это повторим. В растущих церквах, во всех церквах, растущих как вширь, так и вглубь, вы увидите, что лидеры готовят святых к делу служения. Церковь ожидает, знакомое нам слово, что каждый ее член будет служителем. Что подразумевается под словом «служитель»? Это новозаветное слово означает «тот, кто служит», как обслуживающий персонал, например, официант в ресторане. Приведу вам немного странный пример, и вы меня поймете. Эта история – плод моего воображения. Такого нет ни в одной стране. Представьте, что вы выросли в такой стране, где все водят машину вот таким образом. Это единственный способ вождения, который вы видели с самого детства. Вы подросли, стали взрослым, сами научились водить. Но все, кого вы видели, мама, папа, таксисты, водители автобусов, все поступали одинаково. Они открывали дверь, садились в машину, включали зажигание, поворачивали голову вот так, чтобы смотреть через заднее стекло, нажимали на газ и вперед. Вы ведь знаете, как звучит мотор, если ехать задним ходом. Итак, в этой стране все люди ездили задом наперед. И вы никогда ничего другого не видели. А даже самые шикарные машины задним ходом дают не более 30 км в час, причем со странными звуками. Но вы считаете, что так и должно быть. Почему? Потому что ничего другого вы не видели. А теперь вопрос. Для чего созданы машины? Чтобы ехать вперед или назад? Каждый пастор с детства ведет наблюдение за церковью, в которой он рос, за другими пасторами, которые ему нравятся, за тем, что они делают и что происходит в церкви. И позвольте мне предположить, что большинство пасторов по всему миру садятся в машину под названием «церковь», закрывают дверь, заводят мотор и сдают назад. При этом они думают, что так и должно быть. У них ломит шею. Но они думают, что так и должно быть. Они движутся очень медленно, но думают, что так и должно быть. Машина устроена так, чтобы ехать вперед. Впереди у нее большое лобовое стекло, чтобы хорошо было видно дорогу. Есть даже небольшое зеркальце, чтобы не оглядываться назад. И ехать она может со скоростью не 30 км, а 80-90, а на хорошей трассе даже 120 км в час. Если вы управляете чем-либо, не сообразуясь с устройством данного предмета, то мало чего сможете достичь. Бог устроил церковь определенным образом. У него есть четкая модель того, как церковь должна функционировать, что должны делать лидеры и что должен делать каждый член церкви. Служение, действующее у вас в церкви, зависит не от того, какая у вас церковь и в какой стране. Служение в церкви зависит от даров ваших прихожан. Нужно прислушиваться к закону устройства. Вы можете молиться, можете поститься, можете покупать новые материалы, но что бы вы ни делали со своей машиной, пока вы движетесь задним ходом, у вас будут проблемы. На этом занятии я хочу рассмотреть, как Бог

Должна функционировать церковь, верно? Давайте быстро посмотрим содержание этого послания. В первой главе говорится о том, кто мы есть во Христе. Мы приняты, усыновлены, нам дано наследие, мы запечатлены Духом. Вторая глава. Мы перешли из царства тьмы в царство света. Мы новое творение. Третья глава. Бог учреждает свою церковь, великую тайну. Все эти главы говорят о том, кем вы являетесь во Христе. А теперь четвертая глава. Поступайте достойно звания, в которое вы призваны. Мы должны жить так, чтобы наши слова и убеждения не расходились с делами. Мы должны сохранять единство. Мы должны жить в силе. В какой силе? Посмотрите, как сказано в 9 и 10 стихах. Христос вошел на высоту, а вошел, что означает, как не то, что Он и не сходил прежде в преисподние места земли. Зачем? Чтобы провозгласить победу над сатаной, грехом и смертью. А что является доказательством победы Христа? Доказательством того, что грех лишен власти, что дела дьявола разрушены, что смерть нам больше не страшна. Это дары, которые Он дал человекам. 8 стих. Здесь Павел цитирует 67-й псалом, в котором обрисована такая картина. Главнокомандующий армией возвращается после захвата вражеского города. Он едет на белом коне, а за ним строем следует его армия. Затем идут военнопленные, зачастую раздетые до пояса и связанные по несколько человек. И, наконец, в конце процессии везут трофеи, золото, серебро и прочее добро. Процессия вступает в город, и весь народ ликует: «Ура! Победа!» Что делает главнокомандующий? Раздает трофеи. Сначала воинам, а потом и всем жителям города. Кому-то достается барашек, кому-то золотая ваза, кому-то серебряное кольцо. Эти дары – знак победы. Именно на эту картину ссылается апостол Павел. Давайте снова обратимся к 4 главе послания к Ефесянам. Царь одержал победу над грехом, смертью и сатаной и дал дары человекам. Дальше в 11 и 12 стихах сказано: «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». Зачем? «К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Здесь дается работа лидерам, ведь все это лидеры, апостолы, пророки, евангелисты, пастыри и учителя. И что, они должны нести все служение? Нет, здесь сказано «к совершению святых». Что это означает? Словом «совершать» переведено греческое слово «восстанавливать». Оно употреблено в Новом Завете несколько раз, например, там, где описано, как рыбаки чинили сети. Также в греческом оно использовалось в медицинских источниках. «Совершать» означало заново собрать сломанную кость, чтобы она правильно срослась. Итак, смысл здесь следующий. Менять прежнее состояние людей на новое, правильное, чтобы они делали то, что им предназначено. Пасторы и лидеры призваны к совершению святых церкви на дело служения. А какова конечная цель? «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». В своем конспекте или в Библии подчеркните слова «в мужа совершенного». Здесь имеется в виду зрелый человек, ученик Христа. Нам ведь заповедано научить народы, помочь им стать учениками. Усовершенствовавшись, будет всякий ученик, как учитель его. А кто учитель? Христос. В чем же наша работа? Совершать, обучать, оснащать святых, готовить их к служению, чтобы все верующие все больше и больше уподоблялись Христу. И не только в интеллектуальном уровне, но и в том, что они делают, как живут, как относятся к родителям, к жене или мужу, к работе, к деньгам, к своим приоритетам, до тех пор, пока все не придут в единство веры и познания Сына Божия. Есть некоторые критерии, помогающие проверить, насколько человек зрелый в вере. Есть два основных критерия. Первый описан в 14 и 15 стихах. Это доктринальная стабильность. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Зрелые ученики не зарываются головой в землю, если с ними говорят свидетели Иеговы или мормоны или оккультисты. Они могут открыть Библию и защитить свою точку зрения. Второй критерий – это отношения с людьми.
Читайте дальше. «Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос». Нужно говорить.

говорить истину с любовью. Зрелый человек – это не тот, кто постоянно посещает какие-нибудь семинары. Это тот, кто уверенно знает христианское учение и относится к другим с любовью, как относился бы Христос. Полезно ли при этом посещать семинары? Конечно. Нужны ли малые группы? Да. Но говоря об устройстве, вот главное, что нужно отметить. Задача лидеров – оснащать членов церкви. Подчеркните слово «оснащать». Задача членов церкви – служить. Подчеркните слово «служить». Никто не может служить в одиночку. Дорогие пасторы, машина уже так давно едет задним ходом. Ожидания от нас столь высоки, что мы обычно думаем, будто сами должны выполнять все служение. Первые 3 или 4 года моего пасторского служения были сумасшедшими. Я венчал, хоронил, наставлял, мыл туалеты, косил газоны. В субботу вечером мы готовили церковный бюллетень, я писал текст, жена набирала его на машинке, потом тиражировала на ротаторе, а дети раскладывали копии на полу и сгибали. Я все делал сам. А как я уже говорил, если пастор делает все своими силами, его церковь может вырасти до 75 человек, максимум до 100, если он в лепешку расшибется, и многие нужды останутся невосполненными. Я сам нес все служение. Согласно этому отрывку, я вел машину задом наперед. Лидеры призваны оснащать святых на дело служения, а не нести служение самостоятельно, ведь вы отнимаете у людей их работу. Ваша задача позаботиться, чтобы служителей было достаточно, и, конечно, показать пример служения, но это не значит, что чем больше делает пастор, тем он успешнее. К сожалению, так мы научены. Вот почему в Америке и в других странах 95% церквей маленькие, до 100 человек. Ведь даже хороший пастор, любящий Бога, не способен лично позаботиться о большем количестве людей. А он и не должен этого делать, это не его работа и не ваша. Просто мы привыкли передвигаться задним ходом. В первые 3 года моего пасторского служения наша церковь выросла примерно до 100 человек и перестала расти. При этом ее пастор был крайне истощен, и дома у него назревали большие проблемы. Как же должно быть? Лидеры должны оснащать, а церкви должны служить. Пожалуйста, откройте 2 главу 1 послания Петра. Хочу показать вам одно параллельное место. Здесь тоже говорится о необходимости изменить структуру вашей церкви. Обратите внимание на 4 стих. Перед этим Петр писал о духовном рождении. И вот он продолжает. «Приступая к нему, камню живому», это о Христе, «человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Ибо сказано в Писании, «Вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены». Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. Петр обращается здесь ко всей церкви. «Вы живые камни, каждый верующий священник, один из царственного священства. Если мы считаем только себя духовенством, священниками, служителями, к которым все обращаются за помощью, это все равно, что вести машину задом наперед. В ранней церкви все было иначе». Представьте себя на месте апостолов. Петра, Иакова или Иоанна. В частности, Петр в своей жизни совершил серьезные ошибки, отрекся от Христа, но тот простил его. И вот Петр произносит свою первую проповедь, и каются сразу 3000 человек. Что с ними всеми делать? А несколько дней или недель спустя еще 5000. Кто будет о них заботиться?
У нас в штате только 12 человек. Как

Вы думаете, они смогут посещать всех больных? Кстати, считали только мужчин, поэтому вероятно, что за 1-2 месяца церковь выросла до 20 тысяч человек. Как вы думаете, что делал Петр? Пока, дорогая, мне нужно проведать около 4000 человек. Нет, они знали, что нужно оснащать святых на дело служения. Братья, ваша задача не в том, чтобы заботиться о каждом человеке лично. Ваша задача сделать так, чтобы о каждом позаботились. Это совершенно разные вещи, это сдвиг парадигмы. Если вы этого не поймете, вы всю жизнь проведете в церкви, где будет 100, ну максимум 150 человек. И это не потому, что вы мало молитесь, или мало любите Бога, или Бог не хочет вас благословлять, или у вас слишком маленькие помещения. Просто на большее вас не хватит, ведь вы простой смертный. Позвольте поделиться своим опытом. Когда я наконец-то понял, что задача лидеров – оснащать, я стал делиться этой идеей с церковью. Но это не так просто. Ведь не только мы с вами, но и наши прихожане убеждены, что машина должна ехать задом наперед. И когда мы перестаем сами нести все служение, они на нас обижаются. Поэтому я прочитал в своей церкви серию проповедей под названием «Чудесная измененная жизнь» по 4 главе послания к Ефесянам. Кстати, она существует в форме видеокурса, вы можете его приобрести, вам пригодится. Итак, я посвятил целый курс тому, как должна функционировать церковь. Я извинился перед своими прихожанами, простите, но я 3 года считал, что машина должна ехать задом, ведь ничего другого я не видел. Я был плохим пастором, и я уже попросил прощения у Бога, а теперь я намерен делать то, к чему призвал меня Бог, оснащать лидеров и других членов церкви, чтобы вы могли нести служение. Извините, что я забирал себе все самое интересное, сам благовествовал, сам консультировал, сам проведывал людей в больнице. Я лишал вас возможности делать все это и получать Божье благословение. Понимаете, о чем я говорю? И потом я сказал, с этого момента я буду оснащать святых на дело служения. Мы образовали команды и малые группы. Теперь я встречался с лидерами малых групп, а они сами или члены их групп проведывали людей в больнице и исполняли другие служения. Мы децентрализовали нашу деятельность, и за 9 месяцев наша церковь выросла с 70 человек до 200. Теперь второй пункт. Задача лидеров – оснащать, а задача членов церкви – что делать? Служить. Подумайте об этом. Представьте на минутку, что я ваш пастор, хорошо? Некоторые из вас думают, ну, не знаю, может, не надо. Ладно, я ваш пастор, а вы моя церковь. Значит, у нас тут 200 или 300 человек, точно не знаю. Предположим, я заканчиваю проповедь, а у вас в жизни проблемы, и вы выстраиваетесь в очередь, чтобы со мной поговорить 6, 7, 8, 10 человек. Я назначаю вам встречи в течение недели. А кто-то из вас подходит и говорит, у меня на работе есть подруга, которая очень открыта для благой вести. Вы могли бы прийти ко мне на работу и рассказать ей о Христе? Ну, конечно, отвечу я, ведь я должен делать все, о чем меня просят. У вас только один служитель. Вы мои овцы, а я ваш добрый пастырь. У меня библейское образование. Бог говорит через меня. И в глубине души я считаю, что я лучше вас всех, ведь я являюсь Божьим ответом на все ваши проблемы. Конечно, я вам этого не скажу, но мне так нравится, когда люди говорят, «Пастор Чип, спасибо вам огромное, спасибо, что привели мою подругу ко Христу. После вашей консультации у меня стало так легко на душе, вы замечательный пастор». На всю эту работу мне нужно 80 часов в неделю, но у меня в очереди 15 человек, а я успеваю поговорить только с 6, и теперь 9 человек на меня обижаются. А что, если я попробую сделать все наоборот и скажу, «Моя задача – оснащать вас?» В ближайшие несколько недель я научу вас основам христианского душепопечительства. Мы вместе изучим 12 главу послания к римлянам, и я объясню вам, как быть душепопечителями для других, ведь все вы служители. Давайте сразу после служения разделимся на малые группы по 3-4 человека, и каждый сможет рассказать о проблемах, с которыми он борется. Вы вместе посмотрите, как сказано в Писании, во-первых, об отношениях с Богом, во-вторых, о различных дарах, которыми Он нас наделил, в-третьих, о том, как следует относиться друг к другу. Итак, я попрошу вас в течение 4 недель встречаться после служения в ваших малых группах и консультировать друг друга по поводу ваших проблем. А потом мы пройдем 6-недельный курс о том, как свидетельствовать о Христе, как открыто говорить о своей вере. Я подробно расскажу вам об этом, подготовлю

Раздаточный материал, ведь вам нужно учиться. В раздаточный материал я обязательно включу вопросы для обсуждения, чтобы вы могли обсудить их за ужином с семьей, ведь в вашей семье священник вы, а не я. Те же вопросы вы сможете обсудить в малой группе. Станут ли все 100% людей служителями? Нет. Но станет ли большинство? Если я действительно буду этого ожидать, если я научу вас, как это делать, да. И как только кто-то покажет пример, допустим, приведет друга к Христу, знаете, где он будет в ближайшее воскресенье? Вот здесь, рядом со мной. Я ради этого прерву свою проповедь. Мы так боимся нарушить свои планы. Спрашивается, ради чего? Нужно вознаграждать людей, когда они служат, и они будут служить. Итак, теперь в нашей церкви 200 служителей. Серьезно, представьте, что вы не пасторы, а рядовые члены церкви, но к тому же подпольные служители. Некоторые из вас скрываются под образом программистов, другие строителей или слесарей, или домохозяек, но в потайном кармане у вас лежит удостоверение «Уполномоченный служитель Евангелия Иисуса Христа, царственный священник». Вы идете на работу строить дома, но при этом ищете возможность рассказать о Боге и проявить любовь к людям. Вы служитель, и вы тоже. А что если бы люди в вашей церкви понимали, что они служители? Если бы они не стремились завалить других своими проблемами, но осознавали, что они священнослужители и что Бог хочет их использовать? Если бы мы сейчас действительно основали новую церковь, где я был бы пастором, а вы моей общиной, как вы думаете, что было бы эффективнее, если бы только я разговаривал с людьми и рассказывал о Христе, или если бы это делали все 200 человек? Да у нас произошел бы взрыв. Ожидаете ли вы, что члены вашей церкви будут служителями? И если да, то погодите секундочку, а кто их обучит? О чем они будут говорить? Теперь вам придется подумать, о чем вы будете проповедовать в этом году, и какие ресурсы вам понадобится приобрести, ведь вы хотите, чтобы все они служили? Цезарь, пожалуйста, выйдите на минуту сюда. Цезарь, представьте, что я ваш пастор. Я только что прочитал серию проповедей о благовестии. Что такое Евангелие, как им делиться, как призывать людей к молитве покаяния, как поддерживать новообращенных. И вот где-то на четвертой неделе я приглашаю на сцену Цезаря. Предположим, вы инженер. Вы не против быть инженером? Как там дела у вас на заводе? Все в порядке? Я слышал, вы молились за одного из ваших сотрудников, а потом, прослушав наш курс, рассказали ему о Христе, и он покаялся. Это правда? Вы были рады? А вы были уверены, что у вас получится? Вообще-то это было несложно, ведь я работаю рядом с ним. Как вы думаете, вашим сотрудникам проще поверить вам, а не мне? Думаю, да. Значит, вы служите своим сотрудникам? Спасибо, Цезарь, большое спасибо. Я очень рад и очень ценю ваш труд. Вот что я вам скажу. Я поступаю так уже много лет. И что думают все сидящие в зале? Я хочу быть таким, как Цезарь. Я хочу быть таким, как Цезарь. Если вы, пусть даже не намеренно, обращаете все внимание на себя, если вы возводите в ранг героев сотрудников церкви, если вы косвенно вознаграждаете пассивность прихожан, то ничего другого вы и не увидите. Если хотите вкалывать по 15 часов в день в маленькой церкви до 100 человек, и так до второго пришествия, пожалуйста. Только мне кажется, что это все равно, что ехать назад. Так что же нам делать? Лидерам оснащать, а рядовым членам служить. Возможно, вы думаете, погодите, но эти люди могут все сделать неправильно. Конечно, могут. Они такие же люди, как и мы. А как вы научились все делать правильно? Никто не должен служить в одиночку. Откройте Библию на 12 главе послания к римлянам. Я пройду по ней очень быстро. Здесь описано то, что мы называем философией служения, как Бог предписал его вести и как нам следует мыслить о служении. Итак, задача лидеров – оснащать, а задача членов церкви – служить. Какие служения должны быть у нас в церкви? Есть некоторые основные служения, без которых нам не обойтись, правда? Должно быть ученичество и пасторское попечение, и музыкальное служение для воскресных собраний, детское служение, молодежное служение. Это основные служения.
Ну а какие еще? И как их организовать? Чтобы люди хотели организовывать новое служение и были уверены, что у них это получится, необходимо в первую очередь сообщить им, что не

никто не должен служить в одиночку. Если бы я решил продолжить историю с Цезарем, я бы его спросил: «Цезарь, что нового вы узнали из нашего курса?» Он бы ответил: «Я узнал, что мне не безразличны мои сотрудники, и еще я познакомился с двумя другими христианами из нашей компании, но они не из нашей церкви. Ничего страшного, я разрешаю вам с ними общаться». Мы с этими христианами стали встречаться в обед и вместе молиться. А потом я поделился благой вестью с тем сотрудником, о котором уже рассказывал, и он обратился к Богу. Тогда мы втроем решили, что хоть мы из разных церквей, мы все верим Библии и согласны по основным вопросам, несмотря на мелкие разногласия. Поэтому мы решили основать группу по изучению Библии для интересующихся. Правда, сам я не умею преподавать, но один из этих сотрудников – очень одаренный учитель. Так что я тут присмотрел одно пособие и хотел посоветоваться с вами, пастор. Оно хорошее? Ведь скоро наша группа стартует. Видите, что происходит? Он ведет себя как служитель. Посмотрите, что сказано в 12 главе послания к Римлянам с 3 стиха. «По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Иными словами, объективно оценивайте свои сильные стороны и честно признавайте свои слабости, ведь они есть у каждого. И дальше Павел объясняет, почему. «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены». Служение церкви должны выполняться командами. Вам нужно формировать команды из 3-4 человек, а еще лучше, чтобы это делали не вы, а энтузиасты из церкви. Ведь в церкви часто происходит следующее. Люди приходят к вам, как к пастору, и говорят: «Пастор, давайте служить матерям-одиночкам. Пожалуйста, организуйте программу для матерей-одиночек, ведь Богу не безразлична их судьба. Посмотрите, что мы прочитали в книгах на эту тему». А вы отвечаете: «О да, у меня как раз масса свободного времени. Я так и надеялся, что кто-то подбросит мне еще пару задач». Нет, знаете, что нужно ответить такому человеку? Прекрасная идея. Да, тогда вот что я предлагаю. Молитесь об этом в течение недели и просите, чтобы Бог помог вам собрать команду. Молитесь и думайте, кто еще в нашей церкви разделит вашу заботу о матерях-одиночках. Найдите 3-4 человек, помолитесь вместе с ними и помечтайте о том, как будет выглядеть ваше служение. А потом изложите это на одной страничке. Вот цель нашего служения, вот как оно будет осуществляться, вот какая поддержка нам нужна со стороны церкви. И, кстати, у нас в бюджете нет денег на это служение и нет персонала, который сможет им заниматься. Наше желание, чтобы вы и ваша команда были полномасштабными служителями. Скажу вам честно, многие после этого больше к вам не подойдут. Ведь очень часто люди подходят для того, чтобы взвалить на вас еще одно служение. А сколько у вас уже таких служений, которые вы несете исключительно из дипломатических соображений, которые не затрагивают ваше сердце и неважно у вас получаются? Поэтому верните вопрос тому, кто его задал, и вы увидите, так ли это для него важно на самом деле. Одно из двух. Либо его желание тут же и угаснет, либо наоборот, получив от вас добро, эта женщина станет мечтать и соберет команду из 3-4 женщин, и кто-то из них окажется хорошим администратором, и они скажут: «Мы готовы начать служение для матерей-одиночек. Мы хотим прекратить аборты в нашем районе». И вот что мы решили. Мы будем помогать в местном центре кризисной беременности. Наши добровольцы будут служить там по понедельникам и средам. Нам нужны еще помощницы. Можно выделить нам 3 минуты в воскресенье, чтобы мы рассказали о нашем служении и чтобы церковь о нас помолилась? А потом, когда Бог будет действовать, можно мы поделимся свидетельством? Конечно, с удовольствием. И тогда новые служения начнут возникать одно за другим, каждое со своей командой. Вы спросите, а какие служения вам нужны? Посмотрите, что говорит библейский текст, в зависимости от ваших даров. «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещеватель ли увещевай, раздаватель ли раздавай в простоте, начальник ли начальствуй с усердием, благотворитель ли благотвори с радушием». Итак, служения должны выполняться командами и исходить из даров. Цезарь, пожалуйста, выйдите еще на минутку. Мне нужны еще 3 добровольца. Мы проведем небольшую ролевую игру. Я вам скажу на ушко правильный ответ, а потом вы скажете его вслух. Это специально для тех, кто

смотрит нас в видеозаписи, чтобы вам было понятнее. Итак, вот наша история. Мы провели курс по благовестию. Одна из причин, почему Цезарь принял его так близко к сердцу, потому что у него есть дар благовестия. Около 10% людей в вашей церкви обладают даром благовестия. Вам нужно выяснить, что это за люди, и оснастить их. Цезарь внимательно изучил всех своих сотрудников и выяснил, что в компании есть еще трое христиан. Вот христианин, вот христианин, вот христианин. Один в полиграфическом отделе, один в администрации, один в отделе доставки. Все эти ребята начали собираться вместе и загорелись общей мечтой создать группу по изучению Библии, чтобы все сотрудники узнали о Христе. Цезарь приходит ко мне в кабинет и говорит: «Пастор, мы хотим пригласить вас, чтобы вы провели изучение Библии. Соглашаюсь ли я?» «Нет». «Вы бы видели ваши лица». «Конечно, если бы я хотел пожизненно оставаться вечно усталым пастором маленькой церкви, я бы согласился. Но я предпочитаю сказать так: Цезарь, замечательная идея. Мне нужно подумать и помолиться об этом служении. Можно я встречусь с вашей командой?» «Конечно». После этого я встречаюсь с командой и задаю им некоторые вопросы. Я больше узнаю о духовной жизни этих людей, о том, насколько они зрелые. Я спрашиваю: «А какие материалы вы хотите использовать?» «Материалы путешествия по Библии». «Ага, тогда все будет нормально, это хорошие материалы». «И как вы планируете организовать вашу группу?» Тут все смотрят на меня с недоумением. «Мы думали, это вы нам скажете». Но я продолжаю задавать вопросы. «Что вам больше всего нравится?» «Мне нравится рассказывать о Христе». «А кем вы работаете?» «Я работаю в полиграфическом отделе». «Чем вы занимаетесь?» «Что вам больше всего нравится?» «Мне нравится организовывать что-то новое». «Ага, значит, вы сможете заняться организацией. А вам что нравится?» «Ну, я не люблю быть на виду, но я могу помочь с едой и напитками». «Мы думали, что неплохо было бы предложить людям легкий обед». «А вам и не нужно быть на виду, у вас дар служения. А как насчет вас?» «Ну, я в своей церкви служу учителем воскресной школы». «Как вы думаете, друзья, кто сможет быть ведущим вашей группы на счет три? Давайте все покажем пальцем. Раз, два, три». «Хорошо. Вот ваши материалы. Давайте поступим так. Вы внимательно их просмотрите, а потом мы с вами встретимся и вместе по ним пробежимся, чтобы удостовериться, что понимаем друг друга. Вы согласны?» «Замечательно». Какую задачу я выполняю таким образом? Оснащаю святых. Потом мы вместе обсуждаем эти материалы. Ведь я только знаю, что этот человек преподает в воскресной школе, но понятия не имею, какой из него преподаватель. Мы встречаемся, обсуждаем материалы, и я замечаю: «Ого, да у него немалый потенциал». Я вижу, что он готов к первому занятию, и вот занятия в их группе начинаются. Будет неплохо, если я прокрадусь на первое занятие и тихонько сяду в уголке. Я не буду представляться пастором, не буду торжественно молиться вначале. Я просто посмотрю, как он преподает. Ведь что вы проверяете, то и получаете. Поэтому я молча понаблюдаю, а потом поделюсь впечатлениями. Какое хорошее было угощение, и организация прекрасная. Пришло не 20 человек, а 24. Друзья, но ведь вы помните, что это не наша заслуга. Так что давайте помолимся. Господи, спасибо за все, что Ты совершил. Спасибо за то, что Ты открыл двери для этой группы через Цезаря. Спасибо за нашего брата, который преподал урок. И спасибо за брата с даром служения, ведь, наверное, половина людей пришли благодаря тому, что здесь угощали бесплатным обедом. Аминь. Понимаете, о чем я говорю? К чему я веду? Потом я прощаюсь со всеми. Все было очень хорошо, до встречи. А преподавателя я прошу на минутку задержаться. Хочу вам сказать, что вы очень одаренный учитель. Вот это было хорошо, и это, и это, и это просто замечательно. Думаю, Бог действует через вас и благословляет вашу жизнь. Вы сможете ко мне заехать, чтобы мы просмотрели второй урок? Да, и еще хотел сказать, может быть, вот этот момент следует лучше проработать. Попробуйте сделать так в следующий раз, и посмотрим, что получится. Очень рад встрече с вами, брат. До свидания. И вот у вас в церкви уже 80 или 100 человек, и на 25% больше евангелистов.
а кроме того, вы сотрудничаете с другими библейскими церквами. Вы утвердили брата в его даре учительства, а ваш евангелист просто сводит людей с ума, и, наконец-то, его за это хвалят, а не упрекают. А еще один человек, который привык чувствовать себя виноватым, ведь он тоже прослушал курс о благовестии в своей церкви, но у него дар служения, и он начинает заикаться, когда говорит с малознакомыми людьми, и этот человек подготовил угощение и видел свою задачу в том, чтобы люди услышали и приняли благую весть о Христе. Видите, руководители, ваша роль – оснащать. Я намерен относиться к каждому члену церкви как к настоящему служителю, как к пастору. Я буду верить, что Бог может использовать обычных людей, чтобы совершать необычные дела. Как вы думаете, многие ли учились в привилегированных школах, не считая школы Иисуса Христа? Если хотите знать свою церковную родословную, кем были ваши предшественники в церкви, загляните в 4 главу Деяний. Какие комплименты они получали от врагов? Приметив, что эти люди, не книжные и простые, люди узнавали их, что они были с Иисусом. Понимаете, вы вполне можете ехать на вашей машине вперед, как и полагается, но для этого нужно кардинально изменить свое мышление. Вот что я об этом думаю. Всякий раз, если я не оснащаю других, я их обкрадываю. Я отбираю у них работу, которую они могли бы выполнять. Мы с вами пасторы, уверен, что все мы делали Божьи дела. Мы приводили людей ко Христу. Мы консультировали супругов, готовых развестись, и они восстанавливали супружеские отношения. Мы организовывали пасхальное богослужение и другое мероприятие и видели, как там действовал Бог. Понимаете ли вы, что мы жадничаем и зажимаем все самое интересное, все, что делает христианскую жизнь такой замечательной? Как вы себя чувствуете, когда приводите кого-то к Христу? Как вы себя чувствуете, когда Бог проявляет себя на организованном вами мероприятии? Как вы себя чувствуете, когда преподаете Слово Божье? Разве у вас внутри не переворачивается все от радости? Так почему же мы должны единолично получать всю радость, которую Бог предназначил для своего народа? Какой бы ни была церковь, дайте мне 3 месяца, и я перестрою ее структуру. Обратимся к нашей предполагаемой церкви. Вы служители, я ваш лидер. Я придумаю, как подготовить всех вас к служению. Я задействую и других людей с лидерскими способностями, ведь я могу подготовить вас только в некоторых областях, не во всех. Я сформирую команду, я не буду пастором-одиночкой, даже если я единственный, кто находится на полном или частичном содержании церкви. Я сформирую команду и буду руководить ею, исходя из своих даров, а кроме того, я буду уважать духовные дары других людей. И еще один важный момент. Поскольку все люди несовершенны, как и мы с вами, служение должно основываться на любви. Давайте прочтем дальше с 9 стиха. «Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве. У нас часто бытует представление, что мы работаем в шоу-бизнесе, и мы должны не подкачать, но скажите, часто ли люди выходят после служения, где они прослушали музыку и проповедь, с ощущением, что их нежно и непритворно любят? Конечно, общее богослужение вдохновляет и дает новую информацию, но взгляните на стихи из 12 главы послания к римлянам. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью». Можно ли выполнить эту заповедь на собрании из 80 или 100 человек? «В почтительности друг друга предупреждайте, любовь да будет непритворна». Слово «непритворно» буквально означает «без маски». Сидя в большом зале, можно и не снимать маску, правда? «Отвращайте зла, прилепляйтесь к добру». Ревнуйте о странноприимстве, то есть мы должны тепло принимать странников, незнакомцев. А чему учим мы? Если вы в группе порядка, приветствуйте людей, пожимайте им руки. Рад вас видеть, как хорошо, что вы пришли. Если у вас гость, быстро окружите его со всех сторон, заставьте его заполнить 10 анкет, чтобы он никогда больше не пришел. Итак, если мы перестроим наши церкви и начнем ехать вперед, мы будем руководить. А все будут служить. Мы будем формировать команды и показывать пример.
И знаете, что происходит в командах? Там люди любят друг друга. Например, я состою в группе старейшин, руководителей нашей церкви. Мы встречаемся раз в 2 недели по четвергам. Первый час или полтора мы изучаем Писание и молимся друг о друге. Это лучшая малая группа из всех, в которых я когда-либо бывал. Рискованно ли это? Да, но тем не менее я раскрываю перед этими людьми свое сердце. Я говорю, вот у меня такая-то проблема в отношениях с женой, такая-то проблема с одним из моих детей, такая-то проблема на работе. Пожалуйста, помолитесь обо мне. Эл, а ты как? Как твои дела? Напряженная ситуация на работе? Послушайте, какой темп вы как лидер зададите, в таком и будет проходить ваше общение. Как вы построите это общение, таким оно и будет. Вы можете сразу заговорить о служении, о программах, мероприятиях, раздать людям поручения. Вы проведете это занятие, вы сделаете то-то, а вы то-то. И опять вся нагрузка на лидеров. Или же вы можете поддерживать друг друга, быть командой и формировать другие команды. Но я вам говорю, должно быть 4-5 человек, с которыми вы будете откровенны. Будете вместе молиться, сможете сказать, я рад, что изучение Библии хорошо прошло, но, Цезарь, как дела у тебя дома? У тебя ведь недавно родился ребенок. Помню, как мои дети были маленькими. Это всегда усложняло мои отношения с женой. Ведь первые несколько месяцев жены просто с ума сходят по этим младенцам, забывают о нас, мужьях. Правда, мужчины? Тогда давайте говорить об этом, молиться об этом, проявлять заботу. Итак, согласно Божьему устройству церкви, задача лидеров – оснащать, задача членов церкви – служить, и, наконец, никто не может служить в одиночку. Переходим к практическому применению. Кстати, то, о чем я говорю, может показаться простым, но на самом деле все не так просто. Знаете, с чем вы столкнетесь? Ведь все в вашей церкви только и видели, как машины ездят задом наперед, и поэтому даже представить не могут, что бывает по-другому. По исследованиям из книги Шварца, в 9 из 10 церквей, где посещаемость падает, обычно говорят, мы крепко держимся за наши традиции. Ведь чтобы сделать то, о чем я только что говорил, нужно изменить роль пастора. Чтобы сделать то, о чем я только что говорил, может быть, нужно как-то по-другому вести себя после собрания. Чтобы сделать то, о чем я только что говорил, нужно изменить ожидания лидеров, связанные с вами, и ваши собственные ожидания, связанные со всеми прочими людьми. И как только вы все это сделаете, произойдут две вещи. Во-первых, вы почувствуете, что поступаете по Божьей воле, и ваша церковь начнет расти. Во-вторых, все приверженцы традиций пойдут против вас войной и вас жаждут вашей крови. Тут-то вы и увидите, что рост – это явление не только нормальное, надлежащее и сверхъестественное, но и дорогостоящее. Мне вспоминается одна история. Когда мы в нашей церкви пошли на подобные перемены, церковь выросла с 35 человек до 500. В конце концов, все получилось замечательно. Но чего нам это стоило? Мне позвонила одна женщина, которая недавно перенесла несложную операцию. Конечно, я называю ее несложной, потому что это было не со мной. Шучу. К тому времени наша церковь была поделена на малые группы. Вся поддержка и забота осуществлялась через группы. Люди вместе изучали Библию, молились друг о друге. Мы всегда оставляли свободные стулья, чтобы можно было пригласить соседей пообщаться и рассказать им о Боге в неформальной обстановке. Это начало приносить плоды. И тут мне звонит эта женщина и говорит, «Ну и где же вы были?» «Что вы имеете в виду?» «Не понял я». «Я была в больнице, а вы даже не пришли меня навестить». Я ответил, «Я только вчера узнал, что вы были в больнице, и мне сказали, что вас уже выписывают». Она продолжает, «Так это же еще хуже. Я в больнице, а вы об этом даже не знаете и не приходите меня проведать». Я ответил, «Понимаете, в нашей церкви около 400 человек, а сотрудников только я и еще один человек на полставки. Я просто не могу обо всем знать». «А я думала, вы хороший пастор». «Погодите», — воскликнул я. «Хороший я пастор или не очень, не в этом дело. Давайте разберемся, что произошло. Навещал ли вас кто-либо из церкви?» «Да, приходил руководитель моей группы, да и другие люди из группы приходили каждый вечер». «Да, и что они делали?» «Они молились обо мне, а еще всю неделю готовили еду для моей семьи». «Но это же замечательно», — сказал я. «Кто вас лучше знает, я или люди из вашей группы?» «Люди из моей группы. Кто лучше осведомлен о ваших проблемах, я или они?» «Они». Я продолжил, «Сестра, я должен вам кое-что сказать.
Вы можете с этим не соглашаться, но я уже полгода говорю в церкви о том, что заботиться о вас – это не моя задача. Послушайте внимательно. Моя задача – сделать так, чтобы о вас позаботились. Вас навещали, к вам проявляли любовь, о вас молились, вам давали советы, вашу семью кормили. Так и должно работать тело Христово. Это значит, что машина едет вперед, как и полагается. Мне бы хотелось сказать, что в ответ она расплакалась и сказала: «Простите, пожалуйста, теперь я поняла, как Бог устроил церковь. Вы замечательный пастор». Но все было не так. Она очень рассердилась и рассказала своим друзьям, что я ужасный пастор. Она даже пожаловалась на меня двум старейшинам. Я прихожу на братский совет, а мне говорят: «Чип, тут возникла небольшая проблема. Одна из наших сестер лежала в больнице, а вы ее не проведали. Помните, если вы станете внедрять перемены, вас ждут испытания». Я ответил старейшинам: «Друзья, я ведь проповедовал по 4 главе послания к Ефесянам. Я ведь уже 1,5 года делюсь с церковью своим видением. Я постоянно о нем напоминаю. Вы заметили, что во время собрания я провожу короткие интервью с членами церкви? Да. О чем я с ними беседую? Об их служении. Как я их называю? Служителями. Да, и они замечательно справляются. Я не собираюсь ничего менять из-за этой женщины, какое бы почетное место она ни занимала в церкви. Вот оно что. У нас были замечательные старейшины, они все поняли и успокоились». Что было дальше? Женщина обиделась и несколько недель не приходила в церковь, а потом вернулась. Но даже если бы она не вернулась, я бы не чувствовал себя виноватым. Одна из смертельных ошибок пасторов состоит в том, что они слишком сильно переживают, что кто-то уйдет из церкви. Поймите, что так или иначе кто-то уйдет. Сделайте так, чтобы кому нужно уйти, ушел, а кому нужно остаться, остался. Я серьезно. Если вы будете делать все правильно, то с вами останутся лучшие люди, останутся те, кто идет за великим видением, кто хочет изменить общество и кто не боится трудностей. Такие люди, как Цезарь, которые понимают: «Пастор помог мне открыть мои дары, и теперь 20 моих сотрудников узнали Христа. Я подружился с сотрудниками из других церквей. Бог действует через меня». Вот такие люди у вас останутся. Те, кто не уйдет только из-за того, что вы не навестили их в больнице. Пусть другие люди уходят, а эти остаются, если только вы хотите забивать голы. А если вы хотите просто перебрасываться мячом туда-сюда, тогда волнуйтесь и пересчитывайте ваших людей. Пишите отчеты: «У нас было столько-то служений, столько-то крещений». И не забудьте слегка подтасовать факты. Например, сколько было детей в числе крещаемых? У нас было 94 крещения, из них 92 ребенка. А сколько взрослых смогли с вашей помощью перейти из царства тьмы в царство света? Не подумайте, что я против того, чтобы дети приходили ко Христу. Нет, просто это не говорит о вашем влиянии на мир. Ведь наш семинар о том, как быть влиятельной церковью, а не о том, как крестить детей верующих родителей или переманивать людей из других церквей. Мы хотим изменить мир, но мы его не изменим, если будем тратить свое время на подсчеты людей, которые и так наверняка будут верующими. Разумеется, эти люди тоже важны и необходимы, но мы должны спросить себя, сообразуемся ли мы с Божьим устройством церкви. А теперь практическое применение. Первое. Пасторы должны пересмотреть свою роль и четко определить, чего от них ожидают члены общины. Это понятно? Это достаточно радикальные меры, не правда ли? Но эти меры превратят вашу маленькую церковь, состоящую из 60 или 100 человек, в церковь вашей мечты, в которой будет уже 500 или 1000 членов. И дело не только в количестве. Это будут люди, которые служат другим и изменяют мир. Пастор должен понимать, что его задача не в том, чтобы заботиться о каждом человеке лично. Его задача сделать так, чтобы о каждом позаботились. Это мы уже усвоили. Когда церковь сообразуется с Божьим устройством, служение естественным образом проистекает из даров. Третий подпункт. Чтобы построить успешную церковь, такую, как описано в 4 главе послания к Ефесянам, вам необходимо постоянно обучать рядовых членов церкви, показывать им пример и вкладывать силы в их развитие.
Помните, в чем была моя роль в нашей небольшой сценке? Что я делал? Я уделил время тому, чтобы встретиться на рабочем месте с четырьмя людьми, задействованными в служении. Я выслушал, что собирается говорить преподаватель. Потом я посетил его урок и поделился своими впечатлениями, чтобы помочь ему усовершенствовать навыки. Понимаете, у меня есть выбор. Я могу быть большой шишкой и единственным учителем в церкви, а могу обучать новых учителей, чтобы их становилось все больше и больше. Я могу единолично приводить людей ко Христу, а могу учить других делать это. Вы можете вести машину задом наперед, а можете сказать Богу: «Господи, чего бы мне это ни стоило, отныне лидеры в нашей церкви, начиная с меня самого, станут оснащать других, а все члены церкви станут служить. Я буду помогать им учиться, расти, развиваться. Я предоставлю им все необходимое, чтобы они служили». И не забудьте, никто не должен нести служение в одиночку. Каждый является частью команды. Люди служат, исходя из своих даров. Отче, большое спасибо за то, что Ты открыл нам свой замысел для церкви. Мы не можем не попросить у Тебя прощения за то, что вели машину задом наперед. Господи, зачастую мы поступали так по неведению. Мы просто не видели ничего другого, но мы просим, чтобы Ты даровал нам мужество, веру и мудрость на все предстоящие дни, чтобы мы внедряли в нашей церкви Твой план. Ты наш архитектор. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

Очень рад вам. Мы рады каждому из вас, всем, кто на балконе. Мы рады всем, кто с нами в эфире. Мы рады вам. Добро пожаловать. Слава Господу, слава Господу. Аллилуйя. Вы знаете, спасибо, Лиетия, спасибо, доченька. Значит, Библия говорит нам о разных законах. Есть закон Ветхого Завета, но есть закон веры. Мы слышали такое закон веры, правда же? Павел об этом говорит. Разрушил Господь законом дел? Нет, законом веры. Господь дал нам закономерность. То есть, если мы верим, то что-то будет происходить. Скажите аминь, да? Если мы верим, то что-то услышим от Господа. Вот. Если мы не получим сразу, может быть, получим потом. Если не получим, Бог нам скажет что-то другое, утешение или ободрение. Он все равно даст нам, Он даст нам ответ во имя Иисуса Христа. Слава Господу! Аллилуйя! И Господь говорит в Писании очень много о вере, и она нам необходима. Как будто бы сейчас идет обновление церкви и обновление веры в том числе, и скоро будет Пасха. И вера открылась нам, вера как уверенность в Боге открылась нам через Иисуса Христа. Мы были язычники, мы не знали Бога, у нас не было веры, но Бог и захотел дать нам веру. Вот. Эта вера открылась нам в Новом Завете, то есть, когда пришел Иисус. Об этом Павел пишет в Галатам. Он говорит, когда пришло время открыться в вере, до пришествия веры, мы были заключены под стражей закона, ну, Ветхого Завета. Это Галатам 3:23. 25. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. Детоводитель – это был такой детские инструкции. Первые – нельзя это не трогать, горячее нельзя брать, холодное опасно пить, без ботиночек нельзя выходить на улицу. То есть очень много запретов, которые ребенок не понимает, что там организм нельзя переохлаждаться, что нельзя горячее трогать. Вот. Даже котят это не понимают. Недавно котик прыгнул на горячий камин. Он не знал, что он горячий. И он тут же оттуда спрыгнул. А я его уже затопил. Слава Богу, ничего не случилось. Он среагировал моментально, потому что он не знал. Теперь, конечно, он никогда не запрыгнет. Такой открытого типа камин. И я так удивился впервые в жизни такое. Но он молодой котенок, и он решил... прыгнул, он уже всюду хочет поставить свои лапки, но он не знал. Так вот, детоводитель, закон детский, он говорил, не укради, не убей, не прелюбодействуй, там, не пожелай ничего чужого. То есть Бог говорит, очень много нельзя, нельзя, нельзя, потому что это Божья святость. Но люди пытались, и у них не получалось, но вдруг приходит вера. Интересная вера, я имею в виду не по имени Вера, у нас есть замечательная сестра Вера, но вера, которая есть уверенность от Бога, что мы вдруг получаем не от закона, не от наших усилий, но от удивительной уверенности в Господе. И в среду мы слышали слово о вере как уверенности. И Павел говорит, я уверен в вас, Господи, что вы будете исполнять, что мы вам повелеваем. Что же он хотел, чтобы они исполняли? Он учит их молиться. Он говорит фессалоникийцам, молитесь о нас, чтобы нам избавиться от беспорядочных лукавых людей. Молитесь, чтобы слово распространялось. И я уверен в вас, Господи, что вы будете это исполнять, то, что мы вам повелеваем. И поэтому уверенность – это легче понять слово, чем вера. И поэтому можно слово «вера» заменять слово «уверенностью». Или, когда мы понимаем слово «вера» достаточно хорошо, мы говорим «я верю» или «я уверен». И слава Господу Иисусу Христу. Поэтому Бог хочет, чтобы мы были все в вере, потому что вера приносит результаты. Вера все меняет. Она меняет наше состояние, наше душевное состояние, наше духовное состояние, даже наше физическое состояние. Мы ободряемся, выпрямляемся, радуемся. Вера преображает все. И Бог хочет, чтобы ты и я, именно каждый из нас, был в вере. И Он говорит, чтобы мы проверяли себя, верили мы. Верим ли мы? Бог говорил, верите ли, что я могу это сделать? И он говорит, по вере вашей пусть будет вам. Поэтому вера – это такой предмет, который, с одной стороны, он кажется нам иногда трудным, с другой стороны, он очень интересный, иногда он нас веселит, радует. Вот, разные истории. Что я имею в виду?

его за руку. Он поставил его. Они вместе вошли в лодку. Он поддержал его. Говорит, маловерный, зачем ты усомнился? Итак, мы видим, что вера, она необходима нам. И если нам не нужно идти по воде физически, ну, как это нужно было Иисусу, например, или Петр захотел пойти, есть много других областей, где нам вера необходима. И поэтому вера, она важна. Это то состояние уверенности Духа, которое позволяет с нами быть с Богом на одной частоте, быть на одной волне. Вы знаете, когда вы общаетесь с людьми, тогда вы чувствуете их сердцем. То есть, допустим, вы подруги, и вы чувствуете друг друга, даже намек, даже вот полслова. Но вы понимаете, потому что у вас одно сердце. Если вы понимаете друг друга, друзья, товарищи, братья, одно сердце, одно, это то, что дал Бог церкви, это прекрасно. И тогда очень легко понимать, очень просто сказать, понять друг друга, помочь друг другу, потому что одно сердце, состояние веры, уверенности. И поэтому вот это совершенно другое общество. Церковь Христа, я имею в виду церковь вселенская, да, церковь Христа, тело Христа. Это совершенно другое общество, если они в вере, если они не в сомнениях, потому что если где сомнения, там будет отчаяние, там будут рыдания, там будут слезы, там будет паника. Об этом говорит Библия. И я расскажу об этом сегодня. Вы знаете, вера нам нужна для многого, для многих целей. Израилю она была необходима, но она была не у всех. Они шли по пустыне. Бог им сказал, что Он ведет землю обетованную. Бог дал им знамения через Моисея. Бог, Он сделал чудеса. И люди поверили, что Моисей послан Богом. Теперь они поверили, что у Бога есть другая земля. И они пошли в эту землю. Они шли 40 лет, ну, потому что они сомневались, не поверили. И Господь вынужден был, не мог их вести за неверие. Это, кстати, вот в чем опасность неверия. Я сегодня слышал слово, когда пошел умыться, и я слышу слово, они не могли войти за неверие. Я тут же открыл, вернулся. Вместо умывания открыл срочно евреям послание. И Павел здесь говорит, в 3 главе, 19 стихом. И он говорит этот стих. А дальше, а выше он говорит так. Наставляйте друг друга каждый день. 3:13. То есть говорите друг другу наставление веры. Доколе можно говорить ныне. То есть пока есть сегодняшний день. Пока еще можно говорить сегодня. Вот. Мы не можем знать, что будет завтра, правда? Но мы знаем, что сегодня. И здесь написано, пока есть сегодняшний день, наставляйте друг друга каждый день. Пока говорится ныне, чтобы никто не ожесточился, обольстившись грехом. То есть, когда человек не наставляется, когда он не в вере, а грех его обольщает, и человек ожесточается, и он идет неправильным путем. Ну, допустим, идет на компромисс в финансовой сфере в какой-то, понимаете, где-то нечестность, где-то человек идет ну, в какой-то из областей, и он ожесточается, и он думает, вот, у меня нет денег, вот, мне очень трудно. И тогда это случилось с одним человеком, он не был членом нашей церкви, но он говорит, я буду ходить, я буду. Но вот он поколебался, что-то случилось, у него такие неприятности финансовые. И он очень сильно поколебался и сильно расстроился. Но Бог его любит, и наша цель молиться за него и поддержать его в вере. Но вот когда человек ожесточается и говорит, у него все не так. Ну, хорошо, я аккуратно расскажу вам. Человек хороший, этот замечательный человек. Но так случилось, что прежняя девушка ему позвонила. И что они говорили, мы не знаем. Но он после этого так сильно расстроился. Даже телефон бросил об стену. Вот смотрите, когда-то его, видно, так ранило вот это. Его сердце ожесточилось, он обиделся, огорчился. И он не хотел даже со своим другом общаться. Это просто человек. Он не член нашей церкви, но очень хороший человек. Он хочет быть членом церкви. Но я просто пример говорю. И Павел говорит, наставляйте друг другу ныне. Каждый день, если вот этот друг или другой каждый день будет слышать Слово Божие, он уже так не поступит. Он перенесет с Божьей помощью, он все это победит ситуацию, понимаете, друзья, да? А так, конечно, его чувства были ранены, вот, человек, который близкий к нему, там позвонил, что он что-то сказал, дьявол пустил стрелу, и человек расстроился, очень расстроился.
Так вот, и он духом упал.

И тогда за него друг переживал. И переживает за него каждый день. И мне говорит, я говорю, давай помолимся за него, давай помолимся. То есть он хороший человек, Бог его любит. Но без наставления в вере человек будет скачками идти. Знаете, он говорит, я буду верить. И вдруг что-то случилось. Он тут же падает вниз. И опять пытается подняться вверх. И опять падает вниз. Только потому, я не говорю о нем, а вообще о человеке. И это опасно, потому что не хватает веры. А если в нас вера каждый день, тогда мы не ожесточимся, мы не обидимся, мы будем переносить дальше. Ибо вы сделались частью Христа, причастниками Христу, если начатую жизнь твердо сохраним до конца. И поэтому Бог говорит, пока говорится сегодняшний день, ныне, когда услышите Его голос, не ожесточите вашего сердца. Некоторые люди ожесточают свое сердце, они говорят, Бог меня не исцеляет. И они ожесточают свое сердце. Так не надо делать. Мы должны быть в вере. Скажите аминь. Да. Я подумал, у нас сестра получила исцеление, ее ухо открылось спустя несколько лет, как она ходила в церковь. Вот я не знаю, почему до этого оно не произошло. Но это произошло. Правда, сестра Надя, да? И вдруг на собрании Господь говорит, он исцеляет, открывает ухо. И он открыл это ухо. Поднимите руку, сестра, если это так. Аминь, аминь, Надя. И она с детства, у нее была проблема со слухом. Я подумал, интересно, она 5 или 7 лет ходила в церковь, и вот этого чуда не было, но почему-то произошло спустя столько лет. Мы не знаем, но мы должны благодарить Бога, правда же, друзья? Но если человек скажет, вот я столько лет хожу, и у меня какая-то проблема, то может ожесточение произойти. И тогда люди не могут войти за свое неверие в Божьи благословения. И вот это Павел говорит и подытоживает, и он говорит, что против кого Господь негодовал? Против кого клялся, что они не войдут в обетованную землю? Кто пали в пустыне там? Не на согрешивших ли, на непокорных? Итак, мы видим, что они не могли войти за неверие. И поэтому нам нельзя ожесточаться. Ну, нельзя никак, потому что мы тогда не войдем в Божие благословение, а мы хотим войти в благословение. Правда же, друзья? Скажите громко аминь, да? И поэтому вот есть ожесточение сердца, когда человек говорит, нет, Бог любит вот избранных, Он только любит отдельных, ну, помазанников, например, Он любит только... Нет, Господь любит всех. Но нашей веры порой не хватает. Нам кажется, Господь с этим человеком, с этой сестрой так близко, с этим братом, но Он не со мною. Но Бог хочет, чтобы мы имели веру. Веру, что Он со мной тоже. Библия говорит, проверяйте себя, разве вы не знаете, что вы... Христос в вас. Проверяйте себя, верили вы. Верили вы, проверяйте себя. Поэтому, смотрите, вера – это наша ответственность. Правда же? Мы должны поверить, стара, молиться. А остальное делает Господь. Слава Богу. И поэтому Господь говорит, они не могли войти за неверие. Итак, опасность быть без веры. Что такое вера? Вера – это не то, что только есть Бог. И сказано, это вера в то, что Он воздает. А воздает кому? Ищущим Бога. Итак, кто такие верующие люди? Это ищущие Бога люди. Евреям 11:6. Они ищут Его. Они, вера это есть, что Бог есть, и что Он воздает тем, кто ищет. То есть это ищущие Бога люди. Кто такой ищущие Бога? Те, кто молятся, те, кто поклоняются, те, кто читают Библию. Аллилуйя. Они ищут Его. Они уходят на природу, помолиться, поискать Бога. Они хотят с Господом поговорить. И Бог начинает им воздавать. Воздавать, то есть вознаграждать за их веру. Воздавать за их поиск Бога. Он воздает им. Поэтому будь один из тех, кто ищет Его. Библия говорит, ищите Его всегда. Псалом 104:4. Ищите лица Его всегда. Псалом 104:4. В эстонской Библии 105-й псалом. И... Господь, Он говорит о вере так, что это ищущие Бога люди. Они верят, и они ищут Его. Мы не просто ищем благословения, мы ищем Его, который дает благословение. Правда же, друзья? Да. Слава Господу Иисусу Христу. Слава Богу. Аллилуйя. И Павел говорит, мы ищем не вашего, мы ищем вас. То есть мы не ищем благословения от вас, чтобы вы нас, ну, как-то помогли нам материально. Он говорит, нет, мы ищем вас. И он говорит, я охотно буду издерживать себя, истощать себя за души ваши. Истощать – это значит отдавать последнее. Истощать – это полностью отдать вот все, что у тебя есть. И за этим следует благословение.
За этим следует благословение. Я убеждался в этом, и многие верующие убеждались много раз. И я не должен говорить о себе, потому что подумаете тогда больше. Нет. Суть в том, что мы знаем точно, что когда ты отдаешь... Мы в прошлый раз рассказывали историю про одну женщину, как она отдала последнее. Она отдала на собрании Генри Мадава. Она решила пожертвовать. И она села в машину к мужу. Теперь они оба уже на небесах. И она сказала... Я вот сегодня все отдала, мне так было на сердце. Ну, он так назвал это глупостью. Он потом, слава Богу, тоже пошел за Иисусом. И он говорит, это так глупо как бы. И они пришли домой. И вдруг Бог в этот же день посылает к ним проповедника из этой церкви. И он приходит к ним и говорит, что Господь побудил его на сердце отдать им денег. Это было в два раза больше, чем она отдала. То есть это было такое ободрение для семьи. Дети это запомнили, они это ценят очень. Потому что Господь воздал. Поэтому не бойтесь быть дающими, не бойтесь жертвовать. Что такое жертвовать? Это отдавать то, что тебе самому очень нужно. Жертвовать – это значит уделять то, что тебе просто необходимо. И слава Господу за это. У меня благословенные сестры, и я люблю их очень сильно. И вот им кто-то что-то подарил, они говорят, я хочу тебе отдать. Мне подарили, но я хочу тебе. Вот я хочу кому-то отдать. То есть вот люди, которые хотят, готовы свое отдать. А, я и так обойдусь. Мне это достаточно. Пусть это будет кому-то. Вы знаете, это любовь, это жертвенность. И Бог воздает таким людям. Слава Господу Иисусу Христу. Слава Господу Иисусу Христу. Аллилуйя. Вот. Знаете, как... Интересный какой Господь. Мы с вами молились за сестру, которая была опухоль. Опухоль в поджелудочной железе. Она была агрессивной формы, очень опасной. Она была маленькая, но агрессивной формы. И вдруг теперь обнаруживается, когда церкви верующие молились, и ей удалили опухоль, и вдруг стали исследовать опухоль, вдруг говорят, что нет ничего агрессивного, это не рак. Это значит, все это исчезло, значит, это погибло внутри опухоли, значит, это все ушло во имя Иисуса, скажите, аминь. Ведь делали анализ, определяли все, и вдруг все, и не требуется химия, не требуется ничего. Иисус это сделал. Мы не знаем как, по вере, по молитве, слава Господу, потому что начали верующие молиться и благодарить. Слава Господу. Друзья, вера – это удивительная сфера. Это наша жизнь. Бог хочет, чтобы мы жили так. Итак, Павел говорит, посему будем опасаться, чтобы когда остается обещание войти, Божие благословение в покой, не остался кто опоздавшим. Это Евреям 4 глава. Смотрите, кто же люди оказались опоздавшими? Те, в которых не было веры. Те, кто не верят, они могут опоздать. Они могут не войти, не попасть. Вот опасно. Помните, стучали и говорили, «Отвори нам!» Он говорит, «Я не знаю вас». Дальше написано, «Оно, слово, было возвещено и нам, как и тем, которые были в пустыне, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верой слышавших». Оказывается, слово нужно растворить. Мы понимаем с вами, да, слово нужно растворить. Какие угодно примеры можно привести. Знаете, когда в кондитерском цеху мы там работали с братом на хлебокомбинате, это было очень интересное время в Советском Союзе, и тогда был хлебный цех, и наверху был кондитерский цех. И я наблюдал, как происходят процессы. И вот тогда нужно, чтобы сделать крема для этих эстонских тортов и все прочее, нужно было растворить это масло. Нужно было его, оно же в твердом виде. И поэтому большие миксеры и разогревают там, и все это делают, и все это происходит. Это нужно растворить. Оно не получится в комковом виде, оно недостаточно. Нужно растворить, нужно размешать. И тогда получаются такие, потом в результате такие кексы, такие заполняют такие формы и коржи. И вот Бог, Он хочет, чтобы Слово, оно растворилось тебе и во мне, оно было буквально моим и твоим, чтобы это было твоим и моим личным Словом написано, закон стал моим. Написано в Псаломе 118. И вот слово, которое не растворилось, оно не принесло пользы. Вы знаете, пища, если она не растворится, она не принесет пользы. И слово должно буквально раствориться в тебе и во мне. И нам нельзя ожесточиться и сказать, почему у меня нет того или не того. Это ожесточение, скажите, да? Да. Нам никогда не надо, почему вот ко мне так относится брат или сестра. Нет, не надо так. Надо просто любить, просто прощать, по вере благословлять, слава Господу. И поэтому Павел говорит, что будем опасаться, то есть будем осторожными,
чтобы нам не оказаться тоже опоздавшими. То есть нам нужно быть в вере. Входим кто? Третий стих. Мы, уверовавшие, евреям 4:3. А входим в покой, ну, Бог называет это покой, наслаждение, уверовавшие. Слава Господу. И вот Библия говорит нам о людях, которые были примерами веры. Мы говорим также пример неверия, но мы говорим в основном о тех, кто имел веру. Итак, вот эти люди шли, кто-то говорит 1,5 миллиона, кто-то говорит 2 или даже больше, шли из Египта. Как они вышли из Египта? Библия говорит, что они вышли благодаря вере. Евреям 11 написано, что вера, она обеспечивает нам выход. Выход из греховного мира. Евреям 11 глава, 27 стих. «Верой оставил он Египет». 27 стих. Евреям 11, 27. «Верой мы оставляем мирской образ жизни». Если то, что человек мог себе позволять, выпить в миру или, не знаю, что-то другое, то он верой оставляет это все. То есть нужна вера, чтобы покинуть это все. Скажите, аминь, да? Вера. И это очень важно. Поэтому Господь... Вера необходима для освобождения. Для освобождения от рабства греха. Слава Господу, правда же? Аминь. И здесь сказано, вера нужна, чтобы покинуть Египет. Верой он не убоялся гнева царского, то есть не боялись, что вот я сейчас, ну, я сейчас оставлю мирской образ жизни, и на меня будут ругаться родственники. Это брат Гена, пастор вот, с грузинской семьи. Понимаете, что значит для грузинов перестать пить грузинское вино? И вот они же, это же вообще для них шок. Они, это у них все в голове, что это их культура, это жизнь. Но он решил это сделать. Он пошел за Иисусом, и он оставил это все. Они так думали, все говорили, там обсуждали, разговаривали, но стали его уважать, согласились. И пришли на свадьбу его дочери, на свадьбу сына, где не было алкоголя. Они пришли без сил, без ропота, с уважением. Вот, еще Гена попросил сочитывать. Я был счастлив сочитывать сына, потом сочитывать дочь. И они говорят, нам понравилось, мы хотим этого пастора позвать на нашу свадьбу, чтобы он сочитывал. Это было интересно. Но как это было нелегко ему, представьте, говорить людям, что мы будем пить только чай. И это вера. И он верой это оставил все. Слава Господу! Скажите, друзья, аминь. Верой оставил эти традиции, как мы пели, сокруши мои амбиции, вот, разрушь мои традиции. И теперь мы видим так, что когда вера есть, тогда человек выходит из греховного мира. Он не боится. Он не боится, что скажут близкие. Он верит. Он идет. Теперь верой он совершил Пасху. Что такое совершить Пасху? Очень коротко. Это пролитие крови первенцев, то есть окропились их дома кровью. Мы будем об этом говорить на Рождестве. На Рождество. Верой совершили. Смотрите, Господь приходит и говорит, все первенцы в Египте умрут. На Пасху, да. Так вот, Бог говорит, на первенцы все умрут, но кто окропит кровью свой дом, тот не умрет. В это можно было только поверить. Представьте, ангел-губитель пойдет, чтобы истреблять первенцев Египта. Ну, за то, что они не слушались, за то, что они убивали младенцев израильских, бросали в реку мальчиков. Бог говорит, я сделаю то, что они вас отпустят. Каждый первенец от фараона, семьи до скота умрет. Но вы не умрете, если вы помажете кровью свой дом. Никогда ничего в жизни они этого не делали. Они могли этого не делать, сказать, ну что за чушь, извините за слово, что это такое, как это мы будем сохранены, потому что намажем кровью ягненка вокруг нашего дома. Кто бы из нас с вами хотел помазать свой дом кровью сегодня? Никто. Вот по-настоящему, кто бы помазал ворота кровью, или соседи бы смотрели, мы бы сказали, что это? Но они поверили. Они поверили. Они верой совершили Пасху, то есть они заклали ягненка, они вкусили и они кровью покропили. Что сегодня происходит в жизни христиан? Мы говорили недавно, мы призваны к кроплению.
Это значит, когда ты и я, мы молимся: «Господи, прости меня, обидел сестру, прости меня, может быть, забыл помолиться», то когда то кровь начинает нас окроплять. Это вера. Через веру она нас окропляет.

очищает. Нам нужно поверить в это, что Бог простит. А если человек махнет рукой на себя и говорит, я никуда не гожусь, бесполезно, я всегда одни и те же ошибки, ожесточение сердца происходит. Нет, все напрасно. Он, человек ожесточается, он в неверии. Бесполезно, я не могу получить крещение Духом Святым. Вы понимаете, это есть неверие. Бог хочет помочь в этой ситуации, но это необходимо иметь веру. И вот через веру они совершили Пасху. Мы сегодня по вере совершаем причастие. Сегодня, в смысле, в настоящие дни. Мы совершаем по вере, мы берем причастие. И мы верим, что это сила крови и сила плоти Христа, которая теперь внутри нас. Так вот, вера нужна для того, чтобы принять кровь Иисуса и быть очищенным от греха. Верой перешли они Черное море, то есть Красное море, как по суше, на что покусившись, египтяне потонули. У израильтян была вера, что мы пойдем за Моисеем. Море расступилось, ветер гнал всю ночь, и вода разошлась по сторонам. И они поверили, что они могут пройти. И они прошли. Вера, она проводит тебя и меня через самые трудные ситуации. Море, казалось бы, что может быть опаснее и труднее, чем идти через море? Но Бог сказал им идти. И всю ночь восточный ветер, он гнал воду. И вода ушла по сторонам. И они прошли как по суше. Египтяне не были в вере. Они покусились на это и утонули в море. Итак, мы видим, вера нужна во всем, чтобы выйти из Египта, чтобы не испугаться. Видя невидимого был тверд. То есть невидимая вера – это есть видеть невидимого. 27 стих. Они верой окропились кровью. Они пришли в Черное море. Верой пали стены Иерихонские. То есть там были законы, которые были вообще неизвестны, были для них безумными. То есть не надо воевать, надо только обойти город. Каждый день обойти один раз. А потом в другой день, в седьмой день воскликнуть. 7 раз обойти и воскликнуть громко. Что же это за стратегия? Что же это за тактика? Это можно было только верой принять. Согласитесь, правда, друзья? Верующие молятся. Вместо того, чтобы, может быть, применять какие-то плотские методы воздействия, верующие начинают молиться. Они верят, что Бог может помочь. И что тогда? Тогда стены вдруг падают без воздействия рук человеческих. Ангелы обрушили эти стены. Вы знаете, когда падают стены, они падают вовнутрь. Нет, наружу, когда падают обычно стены, закон физический, тогда они падают наружу. Но здесь они пали вовнутрь, как будто бы ангелы надавили. То есть эти стены упали вовнутрь, при раскопках нашли. Ну, так я читал в Иерихоне. Господь это сделал при восклицании, и это закон веры. И дальше Павел перечисляет разные области, что по вере Раав, блудница Раав, то есть женщина, которая торговала своим телом, которая была грешная, сегодня это называется проституция, блудница, она поверила, что Бог Израилев – это истинный Бог. И она решила служить Богу, и она решила не отпускать, не предавать вот этих разведчиков. Их, конечно, бы пытали, их бы убили бы, но она поверила. И смотрите, что сделала вера? Вера сделала с этой женщиной, она сделала ее христианку, вернее, верующую израильтянку, и она стала в поколении верующих в Израиле, вошла в поколение Иисуса Христа, в родословную Иисуса Христа. Сегодня кровь Иисуса Христа через веру очищает самых падших людей. Несколько лет назад я познакомился с одной парой. Они оба были наркоманами, они в другой стране. Но женщина, она была раньше проституткой. Сейчас они являются оба пастырями одной из церквей. Не буду говорить, в какой стране. Оба людей. Представьте, блудница стала служителем, стала и выслала замуж за служителя, и они стали служить народу. Разве не велик Господь? Разве не велик Господь? Я сейчас скажу, после этого вы сильнее захлопаете. Иисус сказал, мытари и блудницы, 21 глава Матфея, войдут вперед в Царство Божие, потому что они поверили Иоанну. Они поверили

а вы не поверили. Фарисеи не поверили, а мытари блудицы поверили. Аллилуйя, дайте славу Господу. Лестер Самрелл когда-то говорил, что на Аляске, говорит, это одна из самых благословенных пар. Господь спас одного мужчину. Он стал служителем. И Бог через него спас женщину там, в этих, в Аляске, во время, ну, знаете, там лихорадка золотая. Все. Он спас падшую женщину. И она стала благословенным служителем. Она стала женой пастора. Она стала, и Лестер говорит, одна из самых благословенных, счастливых пар, которых он встречал. То есть это благодать Иисуса Христа. Благодаря чему? Благодаря вере. Вера является такую ценность, что она перечеркивает все прошлое. Она делает человека новым. Кто во Христе, тот новое творение. Старое все прошло, теперь все новое. Это благодаря вере. Скажите, благодаря вере. Слава Господу! Поэтому Бог, Он сделал так. Поэтому Господь когда-то даже в Ветхом Завете, помните, Он сказал пророку, чтобы он женился на блуднице. Это, конечно, было бы только по вере можно было сделать. Бог хотел показать, как Он любит Израиль, что Израиль, как блудница, отступили от Бога. Но Он говорит, я вас люблю, я сочетался с вами. И Он пророку сказал. Это было тоже, вот объясняет Божье сердце. Итак, мы видим, Христос говорит, мытари и блудницы поверили Иоанну, а вы не поверили. Поэтому они первыми войдут в Царство Божие. Войдут первыми в Царство Божие. Это все определяется законом веры. Церковь, вообще, когда церковь в вере, она никогда не судит людей. Она никогда не смотрит на их прошлое. Она не судит их. Она не является... Когда церковь слабая в вере, тогда они верующие, тогда они сомневаются в самих себе, спасены ли они, рождены ли они свыше, являются ли они вообще новым творением. И они сомневаются во многих других. Они видят недостатки верующих, тут же притыкаются. Они как бы судят других. И тогда церковь может превратиться в общество судей, которые судят друг друга, знаете, вот замечают какой-то недостаток. Вот не так сказал, что-то не сделал. И тогда это не есть церковь веры. Это церковь как бы такой ложной религии. И там очень строгие законы. И тогда друг друга обижают, наказывают, отлучают до пришествия Христа. И делают всякие такие вещи, практики, которые людей пугают и связывают на всю их жизнь. Но это не то, что говорит Библия. Павел говорит, надо теперь утешить того, кто покаялся. Принять его и утешить. Дадим славу Господу. Аллилуйя. Вот. И поэтому, да, Бог святой, но благодаря Его крови, Его страданиям на кресте, через веру можно получить оправдание, можно получить спасение. И поэтому Господь говорит, что вера, она является драгоценной. Через веру только спасемся. Может быть, человек полностью погибает, его репутация полностью уничтожена, но его жизнь во Христе, она стала другой. Бог его оправдал и спас. Скажите за это слава Богу. Аминь. Поэтому церковь – это место оправдания. Бог не дал нам служение осуждения, Он дал нам служение оправдания. То есть помочь людям спасти. Слава Господу. Поэтому вера необходима нам во всех ситуациях. Так вот, я хочу вернуться в книгу Иисуса Навина. И здесь я на днях читал историю, потом опять читал, и я подумал, наверное, Господь хочет нам мне об этом сказать. Дело в том, что Иисус Навин, в эстонской Библии его зовут Осия, да, Ишуа. Вот, Иисус Навин и Халев, они были два особенно верующих человека. Но тысячи людей было неверующих. Что значит неверующих? Они поверили, они прошли через море, они поверили, что облако ведет их. Но когда они подошли к обещанной земле, когда они были уже недалеко, до того, чтобы Бог им дал, они услышали отрицательные новости, которые их испугали. Дело в том, что Моисей отправил 12 разведчиков, каждый из каждого колена, поколения, он отправил их, чтобы они посмотрели землю и принесли весть. И в книге чисел, 14 главе, там 13 главе, там описывается, что они пришли и начали рассказывать, что да, это очень земля хорошая, там, ну, как бы там плоды, там урожай. Они принесли виноградную ветвь на шесте, то есть это огромная была ветвь, что они несли ее на шесте, чтобы показать. Они принесли, они рассказали, но большинство из этих людей, они испугались. Они сказали, в этой земле живут сыны инаковы, то есть великаны.
Зумимы, Рифаимы и так далее, они очень сильные, мы их не сможем победить. Там высокие города до небес, то есть огромные стены. И вот эти 10 разведчиков, они испугались, кроме Иисуса Навина и Халева. И написано, у Халева был иной дух. У него был другой дух. И Господь говорит, они начали, и тогда люди, когда услышали эту весть, что насколько сильные там враги, и та, они уже не думали о том, что там растут плоды, что там растут гранатовые деревья, что там источники из скалы прямо вытекают, что там пальмы и финики, и все там есть. Они об этом не думали, они испугались, и у них пошатнулась вера. И когда у них пошатнулась вера, они ожесточили свое сердце. Я не зря это говорю. Что значит ожесточили сердце? Они, во-первых, всю ночь плакали. Всю ночь плакали, 14 глава. Подняли вопль и рыдали. Они говорят, мы сюда пришли, чтобы нас убили, чтобы наших детей убили мечом. Мы сюда пришли, давайте выберем себе начальника, лидера, и вернемся обратно в Египет. Это было что-то. Это было что-то. И Иисус Навин и Халев, они верили. Они разодрали свои одежды. Это признак большой скорби. Они бросились на рот и начали говорить, «Земля, которую дал нам Господь, очень, очень хороша». Прям два раза «очень» сказано. И мы овладеем, Он будет с нами, Он нам поможет. Но знаете, эти слова не убедили людей. Они ожесточили сердце. И они сказали, побить их камнями. Представляете, тем, кто желал им сады, кто желал им плоды, те, кто желал им благословения, эти люди для них стали ненавистны. Иисус Навин и Халев стали для них ненавистны. И люди сказали, побьем их камнями. Но явилась слава Господня. И в скинии, то есть присутствие Божие, сияние. И Господь начал говорить и заступился. Мы видим здесь, что неверие этих людей было настолько ужасным, что Бог сказал, доколе этот род, этот народ будет раздражать меня, доколе он будет не верить моим при всех моих знамениях, которые сделал до сих пор. Итак, мы видим, что здесь был кризис, здесь была трагедия. Трагедия была в том, что у них не было веры. И тогда Господь говорит, я поражу народ язвой, то есть заболеют, и истреблю, произведу от тебя народ многочисленней. Отойди от них, я их всех поражу. Но Моисей сказал, услышат египтяне, он стал заступаться, из которых ты вывел, скажут, Бог не мог их вести. Он начал заступаться, прости их и так далее. И он очень сильно ходатайствовал. Он сказал, Господь, если ты истребишь народ как одного человека, то народы, которые скажут, слышали славу твою, скажут, Бог не мог, Бог не смог, то есть Бог не смог, не справился, и так далее. И он с клятвой обещал, а погубил в пустыне. И тогда Господь, он говорит, да весь увеличится сила Господня, как ты сказал, говоря, Господь милостив, много милостив, долготерпелив, он стал уговаривать Господа, убеждать, ты милостивый Господь, ты прощающий преступления и беззакония, прости народ, прости. И тогда Бог говорит, прощаю, но эти люди не увидят эту землю. Бог их оставил жить еще 40 лет, но Он их водил по этой земле, по пустыне 40 лет, потому что у них не было веры. Но войдут только Иисус Навин и Халев. И вот только два человека из тех, они вошли туда. И поколение молодежи, которое было ниже, от 20 лет и ниже. Ну, в то время, которое вот было, значит, которые были 20 лет и ниже, а потом прошло 40 лет, значит, было им уже под 60. То есть вот это поколение вместе с Иисусом Навином и Халевым, оно вошло. И это было... И поэтому Павел именно об этом пишет в послании евреям, чтобы мы не ожесточили сердце. То есть люди, вы знаете, они рыдали всю ночь. Есть неправильные рыдания, есть неправильные слезы, есть слезы ненависти, есть слезы рыдания и отчаяния. Есть люди, которые могут плакать и кричать, «Я тебя ненавижу», то есть и слезы градом. Это ужасно. Это неверие. Друзья, пусть Бог сохранит нас от этих слез. Аминь. Но есть слезы сокрушения, есть слезы веры. Одна женщина написала мне, что вы думаете о слезах? И я написал ей,
что есть слезы сокрушения сердца, есть слезы покаяния, это хорошо, есть слезы, как Павел со слезами наставлял, он, слезы любви Божией, восхищения и так далее. Я много написал. Говорю, ну, есть слезы отчаяния, есть слезы скорби, есть слезы горя, есть слезы сомнения, и есть даже слезы ненависти. Она говорит, когда слезы – это хорошо. Я сказал, не всегда. И вот здесь были слезы неверия. И вот когда человек начинает плакать, он начинает обижаться, то это есть, к сожалению, но это есть неверие. И Бог не хочет, чтобы мы были такими. Бог не хочет, чтобы мы имели такие слезы, скажите, правда же? И это слезы отчаяния, слезы неверия, сомнения, разочарования. Нет. Но чтобы мы имели слезы, и так, чтобы мы имели слезы, которые были у Давида, царя, и слезы, которые были апостола Павла, который говорил, что «я день и ночь, 3 года со слезами учил каждого из вас». И он говорит, «я помню о твоих слезах, Тимофей, поэтому я хочу видеть тебя». И вот здесь говорится о вере, что вера, она была определяющим фактором, кто войдет в землю благословения. И так были только 2 человека. И Господь этих 2 человека благословил. И вот я читаю книгу Иисуса Навина, очень быстро скажу, и там говорится о Халеве и о Иисусе Навине. Иисус Навин состарился, и Бог говорит, вот ты состарился, а земли еще много нужно передать. Ты состарился, ему было где-то под 80. Вот. Но еще нужно много передать. Еще землю филистимлян нужно передать, ну, Палестину там, и другие земли. И передай это народу. Когда вы в возрасте, Бог хочет сказать тебе и мне, пусть мы с вами не старенькие, мы уже в зрелом возрасте, но Бог хочет сказать нам всем, что еще много нужно передать. Бог говорит тебе и мне, вон Бог говорит молитвенницам, сестрам, еще нужно много сделать. Кто согласится с этим словом? Бог говорит вам, что еще много нужно передать благословений, еще нужно много фестивалей провести, много евангелизации, еще нужно много сделать собраний. Ты состарился, но нужно сделать много. И тогда к нему приходит его друг Халев. Халеву было 85 лет. И Халев с ним разговаривает, ну, с почтением он признает Иисуса Навина как лидера. Вот. И Халев с ним говорит так. «Сыны Иудины», а Халев был из колена Иудина, «пришли в Галгал к Иисусу», 6 стих, Иисуса Навина, 14:6. «И сказал ему Халев, сын Иефонин, ты знаешь, что говорил Господь Моисею, человеку Божию, о мне и тебе в Кадес-Варне. Я был 40 лет, когда Моисей, раб, посылал меня из Кадес-Варны осмотреть землю, и я принес ему ответ, что было у меня на сердце. Братья мои, которые ходили со мной, то есть те 10 колен, привели в робость сердца народа, а я в точности следовал Господу Богу моему». Что такое вера? Это в точности следовать тому, что говорит Господь. Скажите аминь, да? «И клялся Моисей в тот день и сказал, земля, по которой ходила нога твоя, Халев, я клянусь тебе, сказал Моисей, земля, по которой ходила нога твоя, будет уделом тебе и детям твоим навек, ибо ты в точности последовал Господу Богу своему, моему». Итак, говорит Халев, вот Господь сохранил меня в живых, как он говорил. Уже 45 лет прошло с того времени, когда Господь сказал Моисею слово это. Израиль ходил по пустыне, теперь вот мне 85 лет. Но и ныне я столь же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей, столь же, когда было у меня силы, столько, сколько есть для того, чтобы выходить и воевать. Итак, дай мне эту гору, о которой говорил Господь в тот день, ибо ты слышал в тот день, что там живут сыны Инаковы, то есть великаны, и города у них большие, укрепленные. Может быть, Господь будет со мной, и я изгоню их, как сказал Господь. Иисус Навин благословил его и дал ему в удел Халеву, сыну Ифонину, Хеврон. Таким образом, Хеврон и остатки уделов Халева, остался уделом Халева, извините, сына Ифонина до сего дня за то, что он в точности последовал повелению Господа Бога Израиля. И мы видим, что Иудины сыны появились, именно на горе поселились, именно в горе Иудина, там, где храм, там, где Иисус приходил в Иудею. Это были
том числе потомки Халева.

Господь сказал, что Халев только войдет, потому что в нем иной дух. Это числа 14:24. В нем иной дух. Итак, вера – это другое состояние сердца, чем обычное. Это другой дух совсем у человека. И этот дух, он понятен тем, кто имеет веру. У вас одно сердце, у вас одна душа. Это дух веры. И Бог хочет, чтобы мы сделали выбор, чтобы мы пошли либо путем веры, как Халев и Иисус Навин, и даже в возрасте, даже в преклонном возрасте. Но они сказали, я верю. Авраам верил, когда ему было 85, и 8, и 90, и 95, и 99, и 100. Он верил, и Бог дал ему. Вера – это необходимое для нас. И вы знаете, какие области нам нужна вера? Это можно перечислять, и мы не можем даже за это время перечислить, потому что это очень много. В послании сказано, что верой получали своих мертвых воскресшими, скажите. Верой получались укрепления от немощи, то есть исцеление происходило по вере. Аллилуйя. Верой, понимаете, верой Самсон, вот он был там в числе мужей. Почему? Потому что он поверил, что так нужно. Что так нужно именно питаться. Нельзя было пить спиртное. Нужно было отрастить волосы. Вот Бог так сказал. И нужно было ходить в вере. Но когда он нарушил это, то есть, можно сказать, он нарушил закон веры, тогда он попал, он стал слаб. И поэтому Бог дает тебе закон веры, по которому тебе нужно идти. Когда я был крещен Святым Духом и спасен, мне было открыто внутренне, что мне нельзя заниматься бизнесом. У меня все мое желание сердца было направлено. Бог других благословлял. Бог благословляет и может благословить. Но мне было открыто так, что мое вот служение – это вот то, что я должен делать. Потому что я понимал, что финансы тогда очень быстро могут прийти. Во время Горбачева можно было делать леденцов, петушки, там всякую вату делали, магазины были почти пустыми. И тогда частные люди, они начали печь и продавать это в магазины. И таким образом люди очень быстро получили благословение. И многие верующие, они стали преуспевать, они стали печь торты, они стали всякие сладости. Но я знал, что мне это нельзя. У меня так было открыто, потому что я не хотел, чтобы мое сердце уклонилось вслед корости, чтобы потерять силу Божию. Я был на пути получать помазание. Я знал, что все мое внимание, все есть мой фокус, он должен быть там. Это было мое откровение, это была моя вера. И некоторые не понимали это. Один человек даже на меня обиделся. Почему я не хочу участвовать в бизнесе? Он искренне это сделал. Он думал, он хотел, чтобы у меня были много денег. Но я вежливо отказался. И тогда пророк мне говорит, что тебе будут предлагать вот что-то, но ты не принимай это, нет, ты не соглашайся. Тебе предлагают там, как бы благословение, но ты не соглашайся. В этом секрет, в этом успех, потому что Бог имеет свой путь, потому что вы знаете, как легко уклониться, как легко потом поехать, да, в Россию там, возить мешками сахар, днем и ночью варить, продавать и получать прибыль. А в результате мы потеряем фокус, наше внимание на Иисусе. И поэтому не каждому это дано. Бог избрал служителей левитов не для того, чтобы они занимались как бы большими предприятиями, были большими фермами. Им дали только дома жить и небольшие предместья. Предместья для них и для их скота. Предместья, рядом с домом. Это то, что им только разрешили, чтобы они служили Господу днем и ночью, чтобы они были уделом Господа, чтобы Бог мог на них рассчитывать всегда. И поэтому Господь, Он учит нас в вере, идти в вере. То есть твоя вера, она определяет твое благословение, твою позицию во Христе. И поэтому, смотрите, вера нужна для грешных людей, как Раав. Аминь. Вера нужна для Моисея, чтобы он не убоялся гнева царского. Он жил там, и теперь он должен был. Вера нужна, чтобы пройти через море. Вера нужна, чтобы совершить Пасху. Вера нужна, чтобы получить мертвых воскресшими. Мы знаем о Смите Вигглсворте 23 человека. Бог через него воскресил из мертвых. 23. То есть он приходил к людям, которые уже были умершие. 23 свидетельства. Он был известный человек, бывший водопроводчик. В 47 лет он начал проповедовать. Бог его призвал и дал ему сильную веру. И этот человек оставил огромный след веры для всего христианства. Бог говорит, что жены получали умерших воскресшими. Это вера у женщин. Веры укреплялись от немощи. Верой прогоняли полки чужих и так далее. Друзья, я говорю о вере серьезно, потому что вера – это серьезный вызов. Бог хочет

чтобы Володя и мы все верили. Верили в чудеса, верили в евангелизации, верили в спасение множества людей. Если мы будем не верить, мы, может, скажем, ой, как трудно люди обращаются к Богу. Они не хотят слушать нас. Нет, это неверие. Нам нужно верить. У Бога есть люди. У Бога есть души, чтобы спасти. У Бога есть чудеса, чтобы совершить. У Него есть палатки, у Него есть стадионы, у Него есть большие собрания, у Него есть так много. И Он говорит, верьте в Бога и в Меня веруйте. Более того, Иисус сказал, тот, кто верит в Меня, он верит в пославшего Меня. И верующий в Меня, дела, которые Я сотворил, и он сотворит. И больше этих дел сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. Я недавно читал свидетельство Тил Осборна. Он когда-то служил, очень неудачно, служил как баптистский проповедник. Он хороший был человек. Они поехали в Индию, но было очень трудно. Было полное фиаско. Они вернулись обескураженные с женой, расстроенные. Ничего не получалось. И вдруг они попали на собрание благословенного служителя-евангелиста. И там они увидели силу Божию. И когда они увидели силу Божию, они поверили, что Бог может действовать чудесами и знамениями. И тогда Тил Осборн, он увидел еще Иисуса, который явился ему и сказал служить. И тогда они начали служить по-другому. И вот я читаю, как они служили там на Филиппинах, там 20 с лишним глухонемых были исцелены. Знаете, слепых столько, хромых столько, сотни тысяч собраний. Они служили по всему миру. Он написал книгу «Исцеление больных», «Здоровье больным». Он пытался разбить неверие учением веры. Он говорил, ну если вы считаете, потому что многие верующие считали, что болезни от Бога. Он говорит, ну что же, если болезни от Бога, значит, врачи от дьявола. Значит, они пытаются противодействовать Богу, который хочет, чтобы люди болели. Значит, врачи от сатаны, значит, лекарства от сатаны. Но мы знаем, что лекарства не от сатаны. Мы знаем, что врачи от Бога. Скажите аминь, да? И поэтому он пытался разрушить такое неправильное учение о том, что мы должны болеть, что мы должны быть слабы, что Бог больше не действует. Это был сильный, благословенный человек. Я имел счастье несколько раз побыть на его собрании. И слава Богу, но теперь он уже на небесах. И Бог, он говорит о чудесах, и он хочет, чтобы мы верили. Я прошу вас, Библия говорит нам, каждый день наставляйте себя в вере. И вы почувствуете себя на высоте. Вы почувствуете, что вы верите, что Бог исцелит через вас людей, что через вас люди обратятся к Богу. Что и Бог говорит, покажите в вере вашей добродетели. Об этом поговорим в следующий раз. То есть Бог хочет, чтобы вера, она реально проявлялась. Спасибо за внимание. Давайте прославим Иисуса. Аллилуйя!

Наконец-то я добрался до Рима, одного из самых моих любимых городов в мире. Я взял на прокат автомобиль не с механической коробкой передач и не автомат. Это как бы и то, и другое. Это хорошая возможность попрактиковаться в совершенно новом для меня способе вождения. Это самая умная машина, которую можно найти в Риме. И, пожалуй, самая маленькая. Она едва больше человека и называется Smart. Видимо, ее сконструировали, чтобы оставалось больше места для парковки. Неплохая идея.

Где-то посередине италийского полуострова протекала маленькая речка Тибр. Небольшая прибрежная равнина на юге реки называлась Латинской, по названию народа – латины. Это были простые люди, в основном пастухи и фермеры. Они поселились на левом берегу Тибра, который назывался «Край семи холмов». Впоследствии эти семь поселений на берегу Тибра объединились, образовав один город – Рим. За несколько столетий Рим превратился в одну из самых могущественных империй в истории человечества. Эта империя включала в себя Англию, большую часть континентальной Европы, значительную часть Азии к западу от Евфрата, Северную Африку и острова на Средиземном море. По Риму несложно путешествовать, но, кажется, я заблудился. Мы с вами ищем Колизей. Я думаю, что его сложно будет пропустить. Окей. Колизей где-то здесь. А где я? Где я? Я где-то здесь. Вокруг одни итальянцы, и они говорят по-итальянски. У меня маленький автомобиль, и я могу припарковаться где угодно. Но если не знаешь, где ты, то какой в этом смысл? Люди, привет! Здравствуй, Рим! Я почти как Магеллан. Простите, извините. И хотя я понятия не имел, куда ехать, я старался добраться туда как можно быстрее. Чуть-чуть не задел красивую женщину. Почти час я кружил по городу под любопытными взглядами местных жителей. Наверное, вести машину с включенной камерой — это немного странно для Италии. О, Феррари. Я повернул за угол, и вот он. Аллилуйя! Вот он. Главная достопримечательность Рима. Колизей. Можно просмотреть много фотографий Колизея, но когда видишь его своими глазами, то просто захватывает дух. Неудивительно, что ежегодно приезжают на него посмотреть 3 миллиона человека. Это больше, чем все население Рима. Признаюсь, что обнаружив Колизей, я был очень доволен собой. Но потом я вспомнил, что это самая крупная достопримечательность Рима, и его трудно не заметить. И когда я приехал, то он был закрыт, так что мне пришлось вернуться сюда на следующий день.

До того, как стать центром империи, Рим был республикой. Власть не была сосредоточена лишь в руках императора, но разделена между членами Сената. Римская республика была основана в 509 году до нашей эры. Ее территория и влияние распространялись все дальше благодаря военным действиям. И благодаря военным победам огромную власть в Риме обрел Юлий Цезарь. И народ позволил ему править в качестве диктатора всю его жизнь. Тем временем группа сенаторов, опасаясь все большего влияния Цезаря, замыслила убить его прежде, чем он положит начало монархии. Его убийство 15 марта увековечено.

в трагедии Шекспира «Юлий Цезарь». Вероятно, это самое коварное политическое убийство в истории мира. Политические войны продолжались веками. Римская республика постепенно превращалась в Римскую империю. Зарождалась

Брукки. Там можно было найти все, что душе угодно, от еды и одежды до рабов и наемников. Подобно тому, как рекламодатели размещают свои плакаты на оживленных улицах, властители Рима избрали форум как место для своих монументов. Там строились храмы, воздвигались арки, освящались базилики, и вскоре форум стал центром всей Римской империи. Центральная улица форума называлась Via Sacra, или Священная дорога. Это была улица, по которой с триумфом возвращались герои сражений, демонстрируя жителям Рима свои трофеи и пленников. Вдоль этой же улицы правители Рима воздвигали себе статуи и памятники, чтобы их видели как можно больше людей. Над форумом возвышался легендарный Палатинский холм, где располагались поместья высшего сословия. Даже во времена Римской Республики, благодаря своему расположению и виду с форумом, на одной стороне и цирком Максимус, а на другой Палатинский холм привлекал богатых и властимущих, желающих построить там себе дома. Сегодня мы можем увидеть уцелевшие остатки домов, когда-то принадлежавших Августу, Тиберию и Диоклетиану, а также стадиона, построенного Домицианом. Помните семь холмов, на которых был основан Рим? Так вот, Палатинский был самым выдающимся из них. И именно на этом месте, согласно легенде, был основан этот город. Привет, детишки! Время рассказывать истории. Мы говорим об основании Рима. Это официальная версия, которая, тем не менее, окружена мифами и легендами. Два сына, Ромул и Рем, как повествует легенда, близнецы, сыновья римского бога войны Марса. Вот они весело скачут. Однажды злой, противный и гадкий царь по имени Альба посадил их в корзину и пустил по течению реки Тибр. «Эй, Рем, интересно, зачем он отправил нас в это путешествие? Неужели он хотел нас убить?» В конце концов, корзина пристала к берегу, и братьев спасла волчица. «Молоко! Кому молоко?» Так близнецы были вскормлены волчицей. Вкусно, Рэм. Да, Ромул, вкусно. 2%? Не знаю, но 100% вкусное. Конечно же, они этого не говорили. Итак, два брата выжили благодаря волчице. Но как часто бывает у братьев, их дружба превратилась в соперничество. Особенно, когда дело коснулось основания великого города Рима. Ромул поразил Рэма смертельным ударом в стиле ниндзя. Так Ромул стал царем Рима. Ромул — Рим. Улавливаете связь? Можно по-разному относиться к легенде о происхождении Рима. Но все же Римская империя оказала значительное и совсем не мифическое влияние на целые цивилизации. Язык Рима, латынь, лег в основу итальянского, французского, испанского и на 60% английского языка. Городская планировка Рима оказала влияние на все последующее градостроительство. Римские законы помогли развить западное законодательство. Римская архитектура определила проектирование многих важнейших правительственных зданий. Даже наш календарь изначально был составлен римлянами. Задолго до того, как римляне изобрели часы и календарь, они начали искать способ управления страной. Вначале Рим был основан как монархия с королем Ромулом. Через пару сотен лет Рим стал республикой, но на пике человеческой истории он вновь становится монархией в виде империи, которой правил Цезарь. Цезарю в империи подчинялось все. Он обладал абсолютной властью во всем цивилизованном мире. Многие даже видели в Цезаре воплощение Бога на земле. Само воплощение божественной морали. Неудивительно, что и сам Цезарь легко принимал на себя эти атрибуты. Исключением стал, пожалуй, только Октавиан, который был самым первым императором Рима. Вскоре он стал известен как Цезарь Август. Римская история

История приводит нас к моменту, когда Рим перестал быть лишь придатком греческой культуры и политики и превратился в истинную Римскую империю. Это произошло во время правления Цезаря Августа. И именно во время правления Августа происходили новозаветные события. В те дни вышло повеление от Кесаря Августа сделать перепись по всей земле. Евангелие от Луки, 2 глава, 1 стих. Здесь происходит столкновение двух самых влиятельных жизней древней истории. Во-первых, это жизнь Кесаря Августа, которого римляне провозгласили Сыном Божьим, и который создал мир, в котором Римская империя была выше всех. Во-вторых, это жизнь Иисуса Христа из Назарета, родившегося в крошечной иудейской деревне Вифлееме. И Иисус из Назарета преобразовал и превозмог влияние всей Римской империи. Такого Цезарь Август не мог увидеть даже в самых своих страшных снах.

У каждого древнего памятника есть своя история. В большинстве путеводителей в описании сооружения, которое находится у меня за спиной, вы найдете всего пару строчек, например, арка Тита. Кажется, что в отличие от Колизея, ей не стоит уделять более 20 секунд своего внимания. Но у арки Тита потрясающая история, которая и сегодня имеет огромное значение. Арка была названа в честь императора Тита, который правил с 79 по 81 год нашей эры. Но самому императору так и не довелось увидеть ее в достроенном виде. Она была завершена после его смерти, в основном ради того, чтобы успокоить народ, который ненавидел его преемника. Домициан, который достроил и посвятил арку Титу, был к тому же его родным братом. Тит был сыном римского императора Веспасиана. Жаждущий власти, но при этом одаренный военный лидер и политик, Веспасиан пришел к власти после того, как император Нерон покончил с собой в 68 году нашей эры. Первоначальной задачей Веспасиана было подавление еврейского восстания в римской провинции Иудея. Его мирный план состоял в том, чтобы просто сокрушить сопротивление иудеев железным кулаком римских военных сил. На самом деле Веспасиан так хорошо справлялся со своей задачей, что в конце 69 года нашей эры его провозгласили императором. Когда Веспасиан отправился в Рим, он поручил завершение этой миссии своему любимцу, генералу, которым был его сын Тит. Он и докончил это дело, однако сделал это очень жестоко и кроваво. Тит один за другим покорил оставшиеся иудейские города, убивая и порабощая сотни и тысячи евреев. Затем он обратил свое внимание на главную жемчужину еврейского народа – Иерусалим. В Иерусалиме всегда было намного больше людей, чем его обычное население. Кроме большого количества беженцев, ищущих убежища у его городских стен, в Иерусалим приходило множество паломников, чтобы отметить Пасху. Тит взял Иерусалим в осаду, перекрыв тем самым поставки еды и закрыв путь для выезжающих иудеев. Когда голод совершил свое дело против защитников города, Тит послал на сражение 4 легиона хорошо вооруженных солдат. Каждый, кто пытался бежать, был распят на виду у своего города. Иногда казнили до сотни человек за раз. Иудеи оказались в ловушке в своем собственном городе. Они были вынуждены готовиться к битве, которую никак не могли выиграть. Воины были настолько ослаблены сильным голодом, что по свидетельству историка Иосифа Флавия, многие иудеи, чтобы выжить, опускались до каннибализма. Разрушение Иерусалима римскими войсками во главе с Титом стало одним из самых яростных и жестоких сражений в истории мира. Огромные валуны летели с катапульт в городские стены, обеспечивая прикрытие для легионов римских солдат, которые таранили северную стену. Тем временем римляне еще строили осадные башни, чтобы атаковать защитников с более высоких позиций. Через 2 недели внешняя стена была сокрушена. Иудейские войска сумели отступить ко второй стене, но для того, чтобы протаранить и эту стену, понадобилось всего 5 дней. Тогда римляне овладели последним оплотом израильского сопротивления – Иерусалимским храмом. Этот храм был сам

самой большой святыней для иудеев. Здесь они поклонялись и приносили жертвы Богу. По древнему иудейскому и христианскому преданию, Иерусалимский храм, построенный царем Соломоном, был местом обитания Бога в Ковчеге Завета. Через несколько столетий, когда этот храм был разрушен, был построен новый храм. Именно здесь Иисус поклонялся, учил и выгонял миновщиков денег. Тит приобрел позорную славу разрушителя этого храма. Тит продолжал систематические набеги на храм, приказав разрушить находящуюся рядом римскую крепость, чтобы расширить проход в храмовый комплекс. Затем одним разрушительным ударом римляне ворвались в храм, уничтожив каждого повстречавшегося им еврея. Потом они разрушили храм и сожгли его дотла. Римляне даже отламывали огромные куски камня, чтобы добыть золото, которое расплавилось и затекло в трещины храма. Существует множество версий того, как разрушался храм. Иосиф Флавий писал, что, желая сделать храм римским трофеем, Тит пытался взять его измором, но римские солдаты бросили в окно храма зажженный факел. Другой римский историк пишет, что Тит лично приказал разрушить храм. Как бы то ни было, но священное здание было полностью уничтожено. И пока языки пламени вздымались в небо, оставшиеся в живых иудеи оплакивали потерю, понимая, что их жизнь и религия уже никогда не будут прежними. Число жертв во время нападения Тита на Иерусалим поражает. Все окрестности были завалены телами, общее число которых составило более 115 тысяч. Иосиф Флавий писал, что всего во время шестимесячной осады было уничтожено огромное количество евреев, 1 300 000 человек, но не все они погибли от меча. В его же записях мы находим, что в отчаянии иудеи выходили из Иерусалима, чтобы сдаться. Когда голодным еврейским беглецам давали пищу, многие съедали так много, что их желудки не выдерживали, и люди умирали. Ассирийские и арабские странники вскрывали трупы в поисках монет и ценных вещей, которые евреи могли проглотить прежде, чем сбежать из города. Разрушение Иерусалима, убийство и порабощение евреев принесли Титу огромную известность и популярность в Риме, особенно когда он вернулся домой, демонстрируя потрясающие драгоценности из храма, включая и огромную золотую минору или светильник. Это дало начало преследованию евреев, которое продолжалось по всему миру последующие 18 с лишним столетий. Естественно, что знаменитый Тит вслед за своим влиятельным отцом стал императором Рима. Он стал даже более популярным императором. Сначала он объявил своего скончавшегося отца Веспасиана богом, а затем закончил и открыл знаменитый амфитеатр, известный нам сегодня как Колизей. Он также объявил 100-дневные игры для народа, провозгласив праздник и амнистию. Затем он начал проект мемориальной арки, которая увековечила военные заслуги и в победе над иудеями. К несчастью для Тита, его популярность была недолговечной. Да и сам он прожил недолго. В 81 году нашей эры, после 26 месяцев правления, Тит скоропостижно скончался. Его смерть окружена таинственными обстоятельствами, в связи с которыми часто упоминается имя его брата Домициана. Но для того, чтобы очистить свое имя, утвердить свою власть и укрепить собственную популярность как императора, Домициан работал, не покладая рук, стараясь сохранить память о брате. Вначале он произнес хвалебную речь на похоронах Тита. Затем провозгласил Тита богом в римском пантеоне обожествленных скончавшихся правителей. Затем достроил храм Веспасиана, который начинал Тит, и посвятил его брату и отцу. Наконец, и это возвращает нас к арке. Он завершил величественную арку Тита в память о своем брате. Должно быть, продолжительная пиар-кампания Домициана сработала, потому что следующие 15 лет он правил Римской империей. И хотя арка была построена скорее в целях пропаганды, а не как памятник, сегодня она ценна более, чем многие современные учебники истории.
Во-первых, эти резные картины дают нам практически фотографические данные о той добыче, которую римляне забрали из Иерусалимского храма в Иудее. Мы ясно видим священную минору, угол стола предложений и трубы, используемые для праздника Рош-Ашана.

Соломона. Мы знаем, что описание великолепных сокровищ храма Соломона, которые мы находим в Ветхом и Новом Заветах, более чем точны. Часть этого великолепия осела в карманах граждан по всей Римской империи. Богатства и скрытые сокровищницы Иерусалимского храма были использованы для чеканки монет с надписью «Иудея Капта», что значит «Иудея покоренная». На одной стороне монеты был профиль отца Тита Веспасиана, который был императором во время завоевания Иерусалима, а на другой — изображение торжествующего Веспасиана под пальмой рядом с плачущим иудейским пленником. От чеканки мелких монет до сооружения огромной отдельно стоящей арки в Риме, Домициан убедительно заявил миру, что его отец и брат успешно разрушили, проботили и рассеяли иудейский народ. Но Домициан не предполагал, что высек на камне исторические свидетельства. Многие христиане верят, что это стало исполнением пророчества о разрушении Иерусалима и его храма, изложенном в Евангелии Нового Завета. Эти изображения, как застывшая история, как свидетельство того, что Иисус из Назарета сказал за 30 лет до того, как все это произошло. Иисус сказал им: «Придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне. Все будет разрушено. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его, и падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками». Разрушение Иерусалимского храма — это самое значительное событие во всей истории иудейского народа. Это одна из причин того, что ортодоксальные евреи всегда носят черное. По этой же причине во время праздничной трапезы на Песах подается кость ягненка, а не его сочное мясо. По той же причине на таком веселом празднике, как свадьба, существует странный ритуал. Жених разбивает бокал, из которого он пил. Все это призвано напоминать о разрушении храма. После военных действий Тита иудеи были покорены, но не сокрушены. Они были настроены на новое восстание, которое началось в 132 году нашей эры. Это восстание было подавлено также безжалостно, на этот раз римским императором Андрианом. Чтобы впредь предотвратить подобные восстания, он объявил о смертном приговоре для каждого еврея, который осмелится вернуться в кровавый город Иерусалим. Затем он приказал построить на развалинах Иерусалимского храма языческий храм римского бога Юпитера. К тому же он буквально стер Иудеи с карты, переименовав ее в Сирию-Палестину. Рассеяние евреев продолжалось около 19 веков. Это было нелегкое время. Там, где они искали безопасного убежища и часто гнали, выселяли и даже уничтожали. Одним из величайших мировых событий в гонении евреев стало навязчивой идеей еще одного влиятельного правителя Адольфа Гитлера. И это послужило толчком к восстановлению еврейского государства. Евреи, выжившие в гитлеровском Холокосте, получили возможность вернуть ту землю, которую Тит отобрал у них несколько столетий назад. Возрождение Израиля произошло 14 мая 1948 года. Во время изгнания Иерусалим не оставался незаселенным. После римлян пришли византийцы, затем мусульмане, потом крестоносцы, египетские мамлюки, за ними турки, а потом британцы. За все эти годы в Иерусалим вернулось много евреев, а также арабов, которых мы называем палестинцами. Сегодня на месте бывших развалин храма находится мусульманская мечеть вместе с еще одной мусульманской святыней под названием Купол Скалы. Это сделало Иерусалим горячей точкой различных религиозных столкновений. В этой напряженной политической обстановке некоторые палестинцы и мусульмане стали утверждать, что иудейский храм был легендой, сфабрикованной политиками для того, чтобы иудеи могли претендовать на святую землю. И все же храм и его сокровища были настолько же реальны, как и вытесанные на камне фрагменты истории Рима. И хотя нет простого ответа для бесконечного конфликта, одно известно точно – переписав историю, мы не получим истинного результата. Так что арка Тита – это не просто один из римских памятников. Ей есть что сказать и по поводу событий 21 века, и о святых страницах древнего пророчества. Это живое обязательство.

объяснение тому, почему так важна история. Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем.

Америки. И добро пожаловать на быстрые полчаса лучшей евангельской музыки. Это перекресток евангельской музыки, где все выражения музыки Gospel и исполнители встречаются друг с другом. И иногда у нас есть сюрпризы для вас, артисты, о которых люди не думают, как об исполнителях евангельской музыки. Но для них не только реально евангельская музыка, но и само Евангелие. И они знают того, о ком они поют. И такова ситуация со следующим человеком. Он не только певец, и он был им 30 лет в музыке кантри, но он также и оратор. И мы поговорим об этом после его песни. Но сейчас одно из величайших имен в музыке кантри, его зовут Томми Кэш.

0: Yes, I am.
1: Томми Кэш. Эй, Томми. Привет, Пэт. Тебя могли бы звать и Арнольд Шварценеггер, или Норман Шварцкоф, или другими именами, но тебя все равно бы спрашивали, не родственник ли ты Джонни Кэша. Из-за твоего голоса ты просто унаследовал этот звук. Мы все, у всех парней Кэша и у отца такой голос. Но он не просто низкий, в нем есть определенный тон. Это как отпечаток пальцев или что-то вроде того. Да, нам этого не скрыть, не так ли? Нет, мой брат хотел следовать по моим стопам. Не совсем, но вроде того. Он моложе меня. Он собирался быть исполнителем поп, и он не хотел использовать мое имя, и он изменил свое имя на Ника Тодда. Но проблема была в том, что каждый раз его представляли. А сейчас брат Пэта Буна Ник Тодд. Да, я могу рассказать тебе смешные истории, которые случились, когда меня представляли, но у нас нет времени на это. Но меня представляли как брата Джона Кэша много раз. Один раз в Вирджинии молодой человек, который только что начал на радио, он нервничал, и он начал представлять меня, и он забыл, как меня зовут. И через 10 секунд мертвой тишины он сказал: «Брат Джонни Кэша!» Я сказал: «Томми Кэш!» Ну, вы оба унаследовали хорошие вещи. Да, у нас были прекрасные родители-христиане. Мы выросли в христианском доме в маленьком городе на северо-востоке Арканзаса. Мы были бедны, но мы этого не знали. Мы были богаты в главном. У нас была любовь, и достаточно еды, и достаточно одежды. И это все, что нам надо было. Если у тебя есть любовь, одежда и пища, и хороший дом, да, и, конечно, вы сами, вы нужны друг другу. И даже посреди этого, в саду Эдема, где даже не было ничего негативного, знаешь, но ты унаследовал генетическую склонность к вредным привычкам, да? Да, я вообще-то выздоравливающий алкоголик, но я был трезвый уже 9 лет, и я очень горжусь этим. И я горжусь, что я узнал, что было со мной не так, и я попросил Бога помочь мне, и Он помог. Он забрал пристрастие, и Он забрал нужду и желание пить. И у меня очень счастливая и трезвая жизнь, но я унаследовал ген пристрастия от отца, наверное. И некоторые парни в семье с этим боролись, включая меня. Мы сейчас понимаем, что многое, от чего мы страдаем, это не только наша вина или наш выбор. Мы можем наследовать кое-что, но это не значит, что ты обречен. Бог помогает нам в этом. И вот почему я думаю, что твоя музыка gospel имеет большее значение для тебя, чем кантри. Да, я всегда хотел петь евангельскую музыку, но я не был духовно готов. Моя мать всегда пыталась заставить меня петь gospel, потому что она играла на пианино в церкви и на пианино дома, но я не был духовно готов. Ее уже нет 4,5 года с нами, но я знаю, что она может слышать сейчас лучше, чем раньше. Но я записал евангельский альбом, который называется «Мое счастливое сердце». Я сделал это для нее, и сейчас я пою несколько евангельских песен в моих концертах. Ты включаешь gospel в твои шоу. Это хорошо. Да, у меня есть gospel. Песня, которую я спел, начинает концерт. И потом я пою несколько других в попурри. 2 или 3 песни, как соло. Сейчас ты споешь мою любимую церковную песню. И знаешь, ты сказал: «Я надеюсь, у меня получится, я пройду через это». Я тоже надеюсь. Моя мать любила эту песню, и каждый раз, когда я ее пою, я думаю о ней. И иногда мне трудно ее даже допеть. Какой я есть, Томми Кэш.

Мне нравится быть здесь на перекрестке музыки Gospel. Gospel в Америке. Не забудьте, что я хочу, чтобы вы сказали, каких артистов и какую музыку нам показывать на программе. Мы ждем ваших предложений. Так что напишите нам о вашем любимом артисте и вашей любимой музыке. И у нас регулярно проходит лотерея. Мы уже выслали много компакт-дисков и кассет людям, которые написали нам. И, может, следующим будете вы. Так что пишите нам. А сейчас дуэт. У них были две песни «Gospel» номер один. Несколько песен были в пятерке лучших. Это значит, что они превосходные. Кен Риверс был лауреатом премии «Музыкант года». Они обладали призом «Дуэт года» в 1995 году в музыке кантри. Итак, Риверс и Оуэнс.

Вы, наверное, завидуете, что я так близко к артистам посреди прекрасной музыки Gospel. Но вы тоже через телевидение. И вы можете сказать нам, какую музыку и каких артистов нам пригласить на нашу программу. Потому что каждый день я читаю письма от людей, которые смотрят передачу. Потому что я хочу знать, кто вам нравится и какую музыку вы хотите услышать. Пишите мне по этому адресу, и у нас будет лотерея компакт-дисков и кассет. Исполнители приносят их нам, так что у нас проходит лотерея для вас. Так что у вас есть большой шанс. Шанс, что если вы напишете нам, вы получите эти записи. Так что не пропустите. А сейчас молодая женщина по имени Эми Лэмберт. Она много пела с группой Greens. Она была лауреатом приза Sunrise. Ее первый сингл был в десятке лучших в национальной таблице музыки Gospel. Ее альбом называется «Смена времен года». Итак, Эми Лэмберт.

Вы только что слышали и видели еще один пример того, почему я так восхищен вести программу «Gospel в Америке». Уже давно должна была быть такая передача, где бы исполнители различных видов евангельской музыки встречались бы и узнавали друг друга. Я бы хотел, чтобы один человек мог бы быть частью этой программы и этой идеи, и этой концепции. Я женился на его дочери. Я женат на Ширли Ли Фоули, дочери легендарного Реда Фоули, одного из великих американских музыкантов в музыке кантри и гаспел. И, конечно, мне нравится все, что он пел. Я любил этого человека, и я недавно посвятил ему запись с Джордан Эйрс и музыкантами, которые работали с Редом Фоули. Мы записали несколько его самых лучших песен. И, конечно, это включало его лучшие евангельские песни, которые он исполнял в свое время. И в том числе самую лучшую песню. Это самая любимая и запоминающаяся песня «Покой в долине».

0: Могут ли колдуны спровоцировать рак, появление опухоли? Да. И вы узнаете об этом в программе «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Здравствуйте, я Сид Рот, ведущий передачи. Сегодня я с Бобом и Джоан Наст. Вы подделали 6 миллионов долларов и были за это пойманы. Вы симпатичная пара. Зачем вы сделали это?
2: Сид, я думал, если правительство печатает деньги, то почему бы и мне не заняться этим?
0: А вы предполагали, что вас поймают на этом?
2: Я даже не думал об этом.
0: Джон, вы знали, чем занимался ваш муж? Вы боялись за него?
3: Нет, потому что мы общались с людьми, которые покровительствовали нам в этом. Мы вращались среди людей.

0: из мафии, среди безрассудных людей. Дух жадности овладел нами. В результате деньги ничего не значили. Они не дали нам счастья.
1: А что вы чувствовали, когда арестовали вашего мужа? Это уже другая история.
0: Да, это уже другая история. Когда его арестовали, то ему грозило тюремное заключение сроком 60 лет.
1: 60 лет? Это должно было заставить вас задуматься?
2: О да, я спросил себя, а что будет, если меня все-таки арестуют?
1: Ваш судья был мягок по отношению к вам?
2: Нет, его все называли судья возмездия.
1: Я думаю, что подобное можно увидеть только по телевизору.
2: У него были длинные усы.
1: Правда?
2: О да.
1: А вы уверены, что он не персонаж из вестерна?
2: Когда я увидел его, то сказал, кажется, я в беде.
1: Сейчас вы говорите об этом спокойно, но тогда вас, наверное, трясло.
2: Так и было. Но в тот момент я забыл про это. Я знал, что меня засудят. Я не мог представить себя в тюрьме, но тем не менее мне грозило около 60 лет. 20 лет за производство, 15 за подделку денег, 5 за заговор, 15 за распространение.
1: И вот момент истины, решается судьба. И что же сказал судья?
2: Это было чудо. Я стоял перед судьей, он зачитывал приговор и спросил меня, признаю ли я себя виновным. Я ответил, да, виновен. Судья взял документы, ему принесли протокол, рапорт расследования, он взял документы и начал просматривать. Вдруг он поднял на меня глаза и, закрывая папку, а эта папка была заведена на меня во время расследования, он сказал, я не знаю, зачем я это делаю, но думаю, вы и так достаточно страдаете. Я даю вам 6 месяцев отбывания наказания в федеральной тюрьме и надеюсь на ваше раскаяние. И я избрал раскаяние.
1: Это необычно?
2: Да.
1: Ваше преступление было тяжелым?
2: Да.
1: Вам повезло. А что вы делали эти 6 месяцев?
0: У меня был нервный срыв, но я об этом не знала. Наши родители, все наши родители умерли за год до этого в свои 50 лет. Моей сестре было 25, она тоже умерла. Моя дочь была больна. Я возненавидела мир. Мы с Бобби с 14 лет и никогда не расставались. Когда я услышала, что его забирают у меня на 6 месяцев, то поняла, что мне дорога на дно. Я села на наркотики, начала сильно пить. Начала принимать каждый день кокаин. Я не знала Господа, не знала, что Он любит меня. Мне некому было обратиться. Среди людей, с которыми мы раньше общались, у меня не было по-настоящему близких людей. Боб был моим единственным другом. Я была одинока, и когда его забрали, я была на грани самоубийства.
1: У вас была сильная зависимость?
0: Я принимала кокаин каждый день.
1: Это уже зависимость.
0: Да, каждый день. Я думала, что не смогу быть полноценным членом общества без этого. Мне нравилось это. Мне нравилась эта ложная защита.
1: Боб, у вас была какая-то договоренность с женой, пока вы были в тюрьме? Вы знали, что она была на грани отчаяния?
2: Да, но я тоже принимал кокаин, хотя употреблял его только в выходные дни. Меня это не беспокоило. Я употреблял кокаин в субботу и воскресенье, а в понедельник прятал в ящик и ехал на работу. Он не действовал на меня. После случившегося, когда я попал в тюрьму, то осознал все, что делал, и понял, что моя жизнь была бесцельна. Я задумался об этом в первый раз, и, как я помню, тогда было 9 часов вечера. Я продолжал размышлять и регулярно звонил Джоан и спрашивал, как дела? Я просил ее одуматься. Она же плакала и повторяла, что с нами будет. Что нам делать? Жизнь дала мне хорошую пощечину, и я упал на колени и возвал Господу, Господи, если Ты есть, Ты наверняка постоянно слышишь это из тюремных камер.
1: Это тюремная религия.
2: Да, я сказал, Отче, Ты наверняка слышал это миллион раз, но я обещаю, что я больше не буду совершать плохие поступки. Я буду служить Тебе всю свою жизнь. Если Ты убережешь мою жену от самоубийства, и убережешь моих детей от позора. Я преклонил голову и заплакал. Я никогда не забуду, когда это случилось. На часах было 9 вечера. Я не думал, что в этот вечер что-то произойдет. Я лишь сказал это. Я сказал это на одном дыхании. И на следующий вечер я

0: позвонил Джоанне.
1: Джоанна, а что произошло с вами в тот самый момент?
2: В ночь до этого, в ту ночь, когда Боб молился, я не помнила, как добралась домой.

0: Ребекка и мои дети отвели меня в дом. Я проснулась среди ночи и начала крушить все в доме. Я била тарелки, крушила и ломала все, что попадалось мне в руки. А на следующее утро дочь сказала: «Или ты идешь со мной в церковь, или я убегу из дома». Так она повела меня в церковь.
1: А сколько ей было лет?
0: 14.
1: А почему вы пошли с ней?
0: Она сказала, что если я не пойду с ней в церковь, то она убежит из дома. А я не могла потерять еще одного любимого человека. У меня два сына и одна дочка. Она сказала: «Мама, я не буду наблюдать, как ты убиваешь себя. Папа в тюрьме, родственники умерли, и я не собираюсь стоять в стороне и наблюдать, как ты убиваешь себя. Мы идем в церковь».
1: А как насчет вас? С вами было что-то подобное? Думаю, что хуже не бывает, чем то, что случилось с этой семьей. Но нечто феноменальное произошло с Джан после молитвы Боба. Оставайтесь с нами. Я Сидрот. Сегодня со мной семья Наст. Боб попал в тюрьму из-за мошенничества, и его арестовали. Его жена пристрастилась к наркотикам и в состоянии глубокой депрессии хотела покончить с жизнью. И тогда в 9:15 вечера в тюрьме, где Боб ничем не мог помочь своей жене и детям, он начал молиться. Он обратился к Господу и попросил его позаботиться о жене. Джоан, к вам пришла дочь, и что она сказала?
0: Она сказала: «Если ты не пойдешь со мной в церковь, я убегу из дома. Я не могу смотреть, как ты травишься наркотиками, кокаином и гуляешь со своими друзьями». Она сказала: «Я не буду смотреть, как ты убиваешь себя. Это ужасно. И ты пойдешь в церковь». Я ответила: «Мне нельзя идти туда. Мое место в аду. Я плохая и делала плохие вещи. Я много пью, принимаю наркотики. Я не могу пойти». Она сказала: «Или ты идешь, или я сбегу». Это шокировало меня. Я потеряла родителей, сестру, мой муж в тюрьме. Я не могла потерять и ее. После недолгих отговорок я согласилась. Итак, 7 декабря 1980 года она повела меня в церковь Форт Лаудердейла. Я вошла туда, и этот вечер стал моим. Это был мой вечер. Пастор спросил: «Здесь кто-нибудь нуждается в Иисусе?» И меня словно оглушило. Я считала, что все можно купить за деньги. Я принимала кокаин, я испробовала все наркотики, абсолютно все известные мне. И я всегда говорила: «Мне нечего терять». Почему же меня эти слова так поразили? Я не знала, что это значит, но подумала: «Я буду следовать этому пути». Я вышла, и перед тем, как рассказать об Иисусе, пастор спросил: «Ты знаешь, что Бог любит тебя?» Я сказала: «Нет». Я никогда не слышала об этом. Никто не говорил мне об этом. Как важно знать, что Бог любит тебя. Не важно, что ты сделал. Не важно, кто ты. В тюрьме ты или убил кого-то, или сделал аборт. Все это не важно. Бог любит вас. Ему не нравится то, что вы делаете, но Он любит вас. И когда пастор сказал мне это, что-то начало происходить внутри меня. Но я не знала, что именно. Он спросил: «Ты веришь, что Иисус Христос умер за тебя? Ты веришь, что Иисус воскрес из мертвых? Ты веришь в это?» Я ответила: «Я католичка, и я знаю об этом». Он сказал: «Если ты сейчас помолишься и попросишь Иисуса всем своим сердцем, Он простит тебе все грехи и дарует тебе вечную жизнь». Это звучало музыкой в моих ушах, потому что я никогда не думала, что такой человек, как я, может попасть на небеса. И я повторила за ним молитву. В тот момент я приняла Господа. Я не могу выразить это словами, но той ночью Господь дотронулся до меня. Я почувствовала руку Господа, и Иисус обнял меня.
1: Что вы при этом чувствовали?
0: Это сравнимо с объятиями мамы в детстве. Как приятное теплое одеяло, словно махровое полотенце, окутало меня. Я чувствовала запах присыпки, чувствовала защиту и спасение маминых рук. Вот что я чувствовала в тот момент. Я давно не испытывала подобного ощущения. Я почувствовала, как угнетенность покидает меня, как уходит депрессия и страх. Я боялась жить, но также я боялась умереть.
1: А как же зависимость?
0: Она покинула меня.
1: Тотчас же.
0: тотчас же, и уже сейчас, 21 год спустя, у меня нет потребности в кокаине, у меня пропала потребность в

0: наркотиках. В ту ночь я вернулась домой и все выкинула. Кокаин, все наркотики, вылила ликер и другие спиртные напитки. Я избавилась от всего.
1: В 9:15 ее муж в тюрьме молился, и в тот же момент молилась и она. Их жизнь изменилась. Боб вышел из тюрьмы. Сейчас он преуспевающий строитель. Они объединились с Бенни Хином, ходят на его проповеди и принимают в них активное участие. Но однажды на одну из проповедей пришли колдуны. И что с вами случилось?
0: После проповеди, возвращаясь в гостиницу, я вдруг почувствовал себя очень плохо. Бобби пришлось нести меня на руках.
2: Из машины.
0: Из машины. В машине я почувствовала гнойный запах, запах необъяснимой затхлости. Это была болезнь. Выйдя из машины, я больше ничего не помнила. Лишь фрагментами помню, как меня несли по ступенькам. Я всю ночь простояла в ванной. У меня была такая боль, что я думала, что умираю. Боб сказал: «Мы не кушали. Мы работали на проповеди целый вечер и ничего не ели. Поэтому это не могло быть отравлением». Он сказал: «Это порча, кто-то сглазил тебя. Незнание этого может убить вас. С подобным мы никогда не сталкивались. И именно поэтому нас это беспокоило». На следующий день я полностью слегла. Мы вернулись во Флориду. Через 5 дней со дня проповеди у меня на груди появился огромный нарост. Я сделала маммограмму. Мой доктор дал мне направление, машина сделала снимок. Врач сказал: «О мой Бог, вам необходима операция, у вас рак». И смотрите, на вашем снимке ведьма.
1: Ведьма? На вашем снимке? Как это возможно?
0: Я не знаю, как это стало возможным, Сид, но это и показал маммограф. Это было на моем снимке.
1: Это действительно похоже на ведьму. И техника показала, что это ведьма. Тогда они поняли, что на проповеди были колдуны. Именно они спровоцировали рак. И что она сделала? Ей сказали делать операцию. Она сказала: «Нет, я пойду к Бенни Хину». Она пошла на проповедь. Бенни молился за нее, все молились. И что же случилось после молитвы?
0: Он не дотрагивался до меня. Он начал ходить напротив меня, и сила Господа наполнила комнату и прижала меня к полу. Когда меня подняли, я сказала: «Бенни, я знаю, что Бог исцелил меня». Бенни ответил: «Я не Бог, я не могу сказать тебе, что делать». Я говорю: «Они хотят оперировать меня в следующий понедельник». Он сказал: «Бог поможет тебе принять правильное решение».
1: Вопрос. Когда они обследовали вас, они нашли рак?
0: Нет. Меня оперировали. Я позволила им сделать это. Хирург сказал, что у меня не осталось и следа от рака. Я решилась на это, сделала это и вновь обрела себя.
1: Там было что-то?
0: Нет.
1: Ни одной раковой клетки?
0: Нет.
1: Они вылечили вашу грудь?
0: Нет. Они ничего у меня не нашли.
1: Колдуны, как вам это нравится? Нет силы, которая бы противостояла имени Иисуса и его крови. Я так рад, что я близок с Господом. Мы узнаем, какие чудеса сейчас происходят в их жизни. Оставайтесь с нами. Джоан и Боб, вы уже много лет помогаете детям. Ваше сострадание велико. Вы навещаете детей, которые умирают в больницах. И однажды у вас было видение от Бога, и после этого вы нашли себя. Расскажите об этом, Джоан.
0: Я читала газету, читала полосу продаж. Я искала Хонду для своей дочери, и тут я увидела объявление. Недалеко от нашего дома, в Форте Лаудердейл, продается 5,5 акров земли за $400,000. И я сказала: «Милый, мы должны посмотреть на эту собственность». Он спросил: «Зачем?» «Джоан, мы только что сильно потратились, у нас нет денег. Мы купили дом за 500 тысяч, яхту, и сейчас у нас нет на это денег, особенно на ранчо за $400,000». Но он у меня замечательный. Он сказал: «Хорошо, давай посмотрим, но мы покупать его не будем». Мы приехали на ранчо. Это было старое, ужасное ранчо. Стены были окрашены в розовый цвет, крыши не было, не было веранды, забор упал. Это было ужасно. Но когда мы вошли в длинный проход, который вел к дому, это было словно в театре. Я почувствовала себя на небесах. Я посмотрела и увидела площадку с маленькими лошадками, услышала детский смех, увидела инвалидные кресла и увидела, как дети встают из них. Я слышала, как смеются дети. Я посмотрела налево и направо и сказала: «Потрясающе!» Боб начал нервничать и спросил: «На что ты смотришь?» Я сказала: «О, Боб, здесь случится нечто удивительное!» Он сказал: «Джон, у нас нет денег!» Я ответила: «Я знаю, но это потрясающе!» Мы прошли в конец прохода, и там увидели человека в черном Порше, который что-то давал владельцу. Он давал ему задаток $25,000.
1: «Все кончено. Вы не могли уже его купить?»
0: «Не могли, но этого хотел Боб».
1: «Так что же случилось?»
0: Мы вышли из машины, и Боб меня спросил: «Что ты делаешь? Что ты делаешь?» Бог не говорил с ним 2.5 недели.
1: «Заключайте верные браки».
0: «Мы в браке уже 39 лет». Я направилась к владельцу ранчо и сказала: «У меня много драгоценностей». Я их все сняла, сложила в руку и, извинившись перед другим мужчиной, сказала: «Я пришла сюда с именем Господа. У нас нет больше денег, но мы покупаем это ранчо. Оно должно называться «Акры Божьей земли» и предназначается для серьезно больных детей. Здесь Бог будет творить чудеса. Возьмите мои драгоценности». У мужчины не было иного выхода.
1: Но это же безумие. У него в руках было 25 тысяч наличными.
0: Это был лишь задаток.
1: А вы предлагали драгоценности. Что он сказал?
0: Мужчина, который дал за ранчо деньги, был очень зол.
1: Я понимаю.
0: Он очень расстроился.
1: Я понимаю.
0: Мужчина, который давал деньги, думал, что я сошла с ума.
1: Понимаю.
0: Я знаю, это был Бог.
1: Я не понимаю вас.
0: Владелец взял мои драгоценности. Боб спросил: «Что ты делаешь?» Я ему сказала: «Тихо, это Бог». В этот момент владелец сказал мужчине: «Вы можете идти, приходите завтра». Она пришла первой. Я не была первой. У него был целый перечень людей, которые хотели купить ранчо. Но я сказала, что это ранчо предназначено для неизлечимых детей. Позже он объяснил, почему он принял мои драгоценности. Он всегда был обеспеченным человеком, но никогда ничего не делал для больных детей. И он, как и другие предприниматели, получая деньги, пускал их в оборот. И я ему сказала, что теперь он часть той помощи, которая будет оказана детям. Но вдруг владелец сказал: «Возьмите обратно свои драгоценности». Я сказала, что не хочу этого. В тот момент они для меня ничего не стоили. И так чудо происходило за чудом.
1: Давайте поговорим об этом. Когда люди заходят в ранчо, что они чувствуют первым делом? Расскажите о таких людях. Что они чувствуют?
2: Парень из UP, который разносит посылки, прошел через входную тропинку.
1: Когда это было?
2: 3 месяца назад.
1: А, понятно.
2: Он прошел через входную тропинку и сказал: «Что же я почувствовал? Что это было?» И Джоан сказала ему: «Вы почувствовали силу Божию на этом ранчо. Вам нужно вернуться к Господу, потому что вы отвернулись от Него 10 лет назад». Парень начал плакать и согласился, что это Бог наполнил его своей силой.
1: Расскажите о человеке, который вас исцелился.
2: Расскажи о маленьком.
0: У нас есть фото маленького Ричи. У нас много таких фото. Чудо происходит постоянно. Он находится в инвалидном кресле. В 8 лет у него был церебральный паралич. У нас с собой есть фото нашего внука, ему 4 года. Однажды я сказала внуку: «Джошуа, если ты положишь руки на больное место и скажешь: «Иисус, исцели меня», то он обязательно сделает это». И наш малыш подошел к маленькому Ричи, положил на него руки и сказал: «Иисус, исцели его». Через месяц на ранчо приехали его родственники и повезли Ричи по аллее, которая у нас называется «Алая дорога». И вдруг его мама вскрикнула: «Тетя Джоан, дядя Боб, смотрите! Маленький Ричи встал из инвалидной коляски и пошел». И ему больше никогда не понадобилась эта коляска.
1: Расскажите про рак костного мозга.
0: Кристоферу 8 лет, и у него был лишь 1% на выживание. У него был рак костного мозга. Мы сказали его родителям, что если мы помолимся, то все будет хорошо. Они согласились. Они не верили в это, но согласились. Мы молились. Малыша при этом начало трясти. Мы знали, что Бог коснулся его. Они спросили, что с ним? И я ответила, «Бог коснулся вашего мальчика. Дайте нам знать, если он начнет поправляться.

0: Мы называем это радостное извещение. Через 3 недели по почте мы получили радостное извещение. Мы отвезли сына в Нью-Йорк на обследование, и обследование показало, что нету ни одной раковой клетки.
1: Вы слышали это? Ведьмы пожирают ваши сердца. Но позвольте мне сказать, сила Господа могущественнее. И когда я скажу во имя Иисуса, Мессии нашего, вы освободитесь, потому что великая сила Бога могущественнее рака, проблем костного мозга, сердечных заболеваний, диабета. Могущественнее, чем артрит. Вы готовы? Вы получите исцеление через веру. Будьте готовы. 1, 2, 3. Мессия. Мессия. Мессия. Сотвори чудо. Идите и не грешите. А я молюсь, чтобы во имя Мессии Бог коснулся вас, обнял вас, как и Джон. Я молюсь, чтобы вы почувствовали тепло, покой, мир, любовь и благословение во имя Иисуса, Мессии нашего. Откройте свое сердце, если еще не сделали этого. Примите Господа во имя Мессии. Аминь.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Итак, мы проведем урок номер 4 и поговорим о силе для служения. Я хочу, чтобы вы знали, что сила нам нужна только по этой причине. Я думаю, что многие из нас, женщин, колебались на пороге того, что Бог для нас приготовил. Я знаю, что я чувствовала себя комфортно, путешествуя и выступая перед женщинами. Не сразу, но после того, как я начала этим заниматься, я чувствовала себя комфортно. И на этом пороге я и собиралась оставаться. Ездить в разные места, выступать перед женщинами. Но когда меня пригласили выступить перед смешанной аудиторией, это был порог, который я поначалу переступать не собиралась. На самом деле, мне даже говорили не переступать этот порог. Это говорили мне люди с религиозными взглядами, которые считали, что женщины не могут выступать перед мужчинами. Хотя я вообще-то делаю это каждый день как мать. Ну, в общем, я очень колебалась из-за этого порога, переступать его или нет. Но многие говорили мне, мы хотим, чтобы вы приехали и выступили в церкви. Помню, одной из первых церквей, где я выступала, была церковь.

церковь Хиллсонг в Сиднее. Я сказала, можно я начну с церкви из двух человек? Но они сказали мне, мы любим вас и хотим вас услышать, так что приезжайте и сделайте это. Это интересно, потому что я выступала на конференции, и это было сильно. Но в воскресное утро я колебалась. Почти что извинялась перед мужчинами за все, что я говорила. Все, что я могла сказать о силе женщин, я сказала, как бы извиняясь перед мужчинами. Я отступила от своего намерения. И пастор той церкви подошел ко мне и сказал, «Послушайте, мне нужно, чтобы вы перестали колебаться. Раз я попросил вас выступить, я хочу, чтобы вы сделали это. Я не хочу, чтобы вы говорили с колебанием. Я хочу, чтобы вы говорили со властью. Я хочу, чтобы в смешанной аудитории вы говорили так же, как вы делали это в женской». Я ответила, «Но я просто не знаю. Я знаю, как надо говорить, но я испугалась сама, не знаю чего». А он спросил, «Вы можете с этим разобраться? Потому что нам нужно, чтобы вы говорили сильным голосом». Знаете, в Писании сказано, что Иисус не был как фарисеи. Но он не просто говорил, но говорил как власть имеющий. Он знал, кем он был и кто дал ему это поручение. И когда он говорил, это не было словами, которые он просто выучил. Он говорил со властью, потому что знал, что он сын своего небесного Отца, и что он должен сделать то, для чего он пришел. А он знал, для чего был послан. И мы должны быть женщинами, которые переступят через этот порог колебания. Нам необходимо начать исполнять то, что поручил нам Бог. Потому что никакой слуга не должен служить своему господину, боясь и колеблясь. Об этом говорит Слово Божье в 15 главе послания к римлянам. Тем из нас, кто верит и силен в вере, нужно приходить на помощь тем, кто колеблется. Колебаться значит быть неуверенными, быть неустойчивыми, а не делать только то, что более всего удобно для нас. Сила для служения, а не для статуса. И каждому из нас необходимо стремиться к благу окружающих, спрашивая себя, «Как я могу помочь?» Знаете, есть много людей, которые хотят помочь так, как они хотят помочь. Многие люди говорят, «Я хочу помочь через проповеди за кафедрой». Или «Я хочу помочь тем, что напишу книгу». Или «Я хочу помочь, поехав в Камбоджу». Или «Я хочу помочь, поехав в Индию». И ничего плохого в этих желаниях нет. Но бывает, нужно посмотреть со стороны и сказать, «С теми возможностями, которые у меня есть, как я могу помочь?» Каким должен быть мой отклик на то, что я вижу? В какой сфере своей жизни я обладаю властью? Какой талант, какой дар доверен мне, благодаря которому я могу от колебания перейти к силе, чтобы служить людям? А что значит служение? Когда вы приезжаете на станцию техобслуживания, то вас там обслуживают, вам что-то ремонтируют. Так и нам надо понять, что сила дана нам для того, чтобы помогать людям, у которых проблемы, и в жизни которых что-то разрушено. Семья, брак, мечты. Сила дана нам Богом для служения. Однако обычно мы очень заняты, бегаем туда-сюда, даже не замечая, что люди нуждаются в служении. Мы сами бываем на служении, но забываем, что нам надо идти дальше и служить людям. У каждого человека своя сфера служения. У меня есть много возможностей послужить в определенных сферах, но в других сферах я послужить совершенно не способна. И вам нужно знать, в какой области вы способны послужить. Некоторые люди говорят, «Дайте мне наставление», но это я и делаю с помощью своих книг. Потому что если я перестану писать, я перестану достигать людей. Со мной работают девушки, и я в конечном итоге являюсь наставницей для тех, кто служит вместе со мной. В конце концов, все оканчивается служением. Мы не можем наставлять людей, сидя где-то в другом месте. Это не работает. Мы должны служить, совершая какие-то дела вместе с другими людьми. Но хомут формальной мертвой религии может привести нас к колебаниям. Он может подавить нас. Я колебалась из-за того, что слышала раньше в религиозной среде. Но также я скажу вам о религии вот что. Она непоследовательна. Потому что те же самые люди, которые говорили, что мне нельзя говорить перед смешанной аудиторией, теперь говорят, что можно. Так что религия не бывает постоянной. Она говорит, то, что правильно для них, может быть неправильно для тебя. И это делает религию такой сильной, потому что она истолковывает саму себя. Но Бог установил все не так. Божий замысел в том, чтобы Дух Святой подсказывал нам путь, и чтобы мы служили другим людям.

Люди не должны определять, что мы можем делать и чего не можем. Мы вступаем в новый период. Я понимаю, что это немного страшно, но вам необходимо решить для себя. Буду ли я слушаться Бога и служить людям, или же я буду служить людям и не слушаться Бога? Итак, некоторые из нас боялись быть уверенными, потому что опасались, что уверенность примут за высокомерие. Так и происходит. Братья Давида ошибочно подумали, что он проявляет высокомерие. Но он ответил, не слова ли это? Мне незачем объяснять. Также и нам надо сказать, мне все равно, что вы обо мне думаете. Мне незачем ничего объяснять. Нам надо решить этот вопрос. Мы находимся в переходном периоде, и, как я сказала, вас будут обвинять, что вы пытаетесь занять не свое место. Я разместила текст в Твиттере, кажется, это было на прошлой неделе, и я написала там, что когда мы ценим, почитаем женщин и наделяем их силой, мы ни в коем случае не обесцениваем мужчин и не лишаем их силы. Я сказала, что славы и чести хватит на всех. Это на самом деле так. Мы ничего не берем с банковских счетов друг друга. Хватит для всех. Один мужчина очень рассердился и написал, «Вам надо знать свое место». До того, как я успела ответить, многие женщины опередили меня и написали ему, «Мое место — быть дочерью Всевышнего Бога». В общем, они ему ответили как следует. Он стал отвечать. Джон разгневался и тоже написал ему, хотя Джону никто не говорит «Знай свое место». Его позицию никто не подвергает сомнению. Так что, хотя моя позиция давно утверждена в глазах мужчин и женщин, все равно найдутся те, кто скажут, «Вам надо знать свое место. Вернитесь на него». Надо помнить об этом. В 23-м псалме, 5-м стихе, в одном из английских переводов Библии написано, «Я молился Господу, и Он услышал меня, и от всех страхов моих избавил меня. Кто обращал взор к Нему, те просвещались. И тень стыда не омрачит их лица». Религия всегда приходит с тенью. Колебания происходят в тени. Стыд и религия вместе вводят в тень. Об этом сказал Иисус, говоря о религиозных лидерах того времени и о динамике того, что они делали и чего не делали. Он сказал, что вместо того, чтобы давать вам закон Божий как пищу и питье, благодаря чему вы сможете пировать в Божьем присутствии, они упаковали его в тюки правил и возложили на вас, как на вьючных животных. И кажется, им доставляет удовольствие наблюдать, как вы сгибаетесь под этими тяжестями. Они даже не думают и пальцем пошевелить, чтобы помочь вам. Их жизнь — постоянный показ мод. Сегодня вышитые молитвенные покрывала, завтра помпезные молитвы. Они любят сидеть на почетном месте за церковными обедами, наслаждаясь высокими постами и восхвалениями со стороны людей, принимая почетные степени, когда их называют доктор и преподобный. Но в конце времен, когда венцы будут положены перед троном, как бы мне хотелось услышать, «Молодец, добрая и верная рабыня». Не доктор, не преподобный, не архиепископ пятой степени, но рабыня Божья. Поэтому нам необходимо решить, облечемся ли мы в Божью природу, то есть в природу слуги. Религиозные лидеры времен Иисуса все усложнили. Все стало очень сложно, а когда пришел Иисус, Он стал упрощать, упрощать, упрощать. Поэтому нам надо спросить себя, не усложнили ли мы то, что Бог сделал очень простым? Я думаю, что поскольку динамика лидерства трансформируется в модель лидеров-слуг, женщинам будет комфортно вступить в лидерство. Потому что женщины любят служить. Но если им приходится доминировать, им это трудно. Однако истинные лидеры не доминируют. Они служат и поднимают других людей. Мы еще поговорим об этом подробнее. Мне очень нравится вопрос в книге пророка Иезекииля 19:2. «Что за мать у тебя? Что за мать у тебя? Кто твоя мать?» И он отвечает, «Она львица среди львов». Мы должны быть приобретением для мужчин. Нам надо приходить и говорить, «Как я могу тебе помочь?» А не «Вот что тебе надо сделать. Ты должен пустить меня за кафедру. Я сделаю то и это». Женщины по всему миру имеют свой голос, но не в этой церкви. Что вообще происходит? Мы должны начать с фразы «Как я могу помочь?» «Я буду служить. Я проявляю доброту, служу людям, служу церкви. Как я могу помочь? Где есть нужда и слабость?» Или вы уже видите, где необходима ваша помощь, и говорите, «Я заметила вот это. Вот как я могу вам помочь. Это сработает для вас. Могу я помочь?» Знаете, однажды зимой я была в Камбодже, мы ходили по улицам и выслушивали истории

проституток. А потом возвращались, чтобы спасти их детей, спасти их из этой ситуации. Я подходила к группам этих девушек, которые стояли на улице. Когда я подходила к ним, сначала они смотрели на меня с таким видом. «Ты для чего подходишь к нам? Ты женщина средних лет. Ты что, хочешь воспользоваться нашими услугами? Для чего ты подошла?» И вначале они вели себя со мной немного нахально. Они вели себя несколько развязно, говорили очень быстро. Разглядывали меня, смеялись надо мной. И все такое, пока не узнали, что у меня есть сила послужить им. Я стала задавать им вопросы, например, «Какая у вас мечта?» Потому что ни одна из них не мечтала стать проституткой. «Какая у вас мечта?» Как только я задала вопрос об этом, я не стала сразу говорить, «Вам необходим Иисус» и так далее. Я спросила, «Какая у вас мечта?» И они стали говорить, «О, я хочу владеть рестораном. Я хочу купить киоск и продавать то-то и то-то. Я хочу работать в ресторане. Я хочу выйти замуж». У всех была мечта. У каждой была мечта. Все они жили в кошмаре, но у каждой была какая-то мечта. И я сказала, «Поговорим о вашей мечте. Поговорим о том, как сделать ее реальностью. Когда мы встретимся завтра, со мной будут люди из IGM. Они поговорят с вами, и мы заберем вас отсюда. Вы сможете поступить учиться и будете исполнять свою мечту». И знаете что? Некоторые девушки пришли, а некоторые нет. Они были в таком плену, что боялись мечтать. Но знайте, что вы все равно должны служить. Все равно должны служить. Вы должны помочь им исполнить мечту. Что я им обещаю? Надежду. Что завело их в плен? Надежда. Кто-то им пообещал, что они получат работу, что у них будут новые знакомства, что они выйдут замуж. Они стали пленницами из-за надежды, и, казалось бы, глупо снова обещать им надежду. Но вы должны это делать, потому что надежда служит людям. Надежда — вот что мы должны им подарить. Надежда как накрытый стол, а не как тяжесть. Мы — женщины, которым необходимо идти к людям, спрашивать, какова их мечта, и увидеть, как мы можем послужить исполнению этой мечты. Знаете, Иосиф толковал сны других людей, и это продолжалось несколько лет до того, как он увидел исполнение своего сна. И если мы хотим быть пророками, нам прежде всего надо научиться толковать сны других людей. Это мы и делаем. Также нам надо решить, кем мы себя окружим. Я хочу окружить себя людьми, которые видят мой потенциал, а не только мои проблемы. Хорошо, когда мне говорят о моих проблемах посреди моего потенциала. Нормально, что они видят ваш потенциал в конкретной области и то, что мешает вам реализовать его. Вы сможете решить, как лучше послужить этим потенциалом и минимизировать проблему. Нам необходимо стать такими людьми. Но этого не произойдет через игнорирование проблем. Нам нужно правильно реагировать. Никто не помог открыть мой потенциал лучше, чем мой муж. Мой муж всегда ставит меня в позицию преуспевания. Иногда это казалось мне трудным. Я думала, что никто другой так не поступает и не придерживается таких правил. Но истина в том, что каждый раз, когда он указывал на мою проблему, это всегда служило мне во благо. Многие люди даже не понимают, о чем мы здесь говорим. Они хотят реализовать свой потенциал, но у них нет представления, как переступить через этот порог. Они боятся. Знаете, многое в этом мире действует против свободы, в которую Бог приводит женщин. Есть довольно пугающие доктрины. Нам надо поступать правильно. Жить так, чтобы никто даже не захотел нас обвинить, потому что мы смиренные слуги. Так что это необходимо. Но также надо усвоить и другую концепцию. Вспомните тех львиц. Они могли бы не быть такими строгими к себе. Они ослабли, хотели есть. Вероятно, им надо было поесть, подкрепиться, немного поспать, а потом принести остатки добычи льву. Но они так не сделали. Они принесли добычу льву, когда были наиболее слабыми, наиболее голодными. Они знали одну истину, которую некоторые из нас забыли. Получить меньше сейчас не значит получить меньше в будущем. Поэтому нам не надо стараться получить много для себя сейчас, для того, чтобы Бог мог дать нам большее, чтобы Он мог доверить нам большее. Если мы будем верны в малом сейчас, позже Бог доверит нам большее. Я хочу быть женщиной, которая строит все надолго. Я верю, что это говорит нам о многом. И если все мы будем жить с мыслью, что сила для служения, а не для статуса,
Тогда мы начнем менять церковь, подход к церкви и к воспитанию детей. Я хочу повторить еще раз, мы должны служить мужьям и воспитывать детей. Мы должны воспитывать своих детей так, чтобы они усвоили динамику служения, чтобы они поняли, что их сила для служения, а большинство женщин служат детям и пытаются воспитывать своих мужей. Но это не работает. Мы должны служить мужьям и воспитывать детей. Я процитирую одну из великих львиц, не знаю, смогу ли я правильно произнести ее имя. Думаю, оно произносится так — Беназир Бхутта. Вот что она сказала. «Когда я росла, я думала, что женщина может добиться всего. Теперь я поняла». Да, женщина может добиться всего, но ей надо быть готовой заплатить цену. И иногда эта цена будет стоить вам всего. Она стала первой женщиной-лидером в одной нехристианской стране. Она стремилась улучшить положение бедных детей, ситуацию с обеспечением пищи. И 27 декабря 2007 года она была убита. Сразу же после того, как вернулась из изгнания. Нам необходимо понимать, порой надо заплатить цену. В первом послании к Коринфянам, в 4 главе, 1 и 2 стихах, в одном из переводов говорится, «Не представляйте нас лидеров теми, кем мы не являемся. Мы слуги Христа, а не господа. Мы проводники к самым сокровенным Божьим тайнам, а не стражи, поставленные их охранять». Хочу остановиться на этом. У многих людей такой склад мышления, из-за которого они преподают Слово Божье так, что люди отдаляются от Бога. Они не пускают людей к Нему. Стражи охраняют и не пускают людей куда-то. Но мы не должны быть такими. Мы должны быть проводниками и приводить людей к Господу. Мы не можем говорить Ему, кого Он может спасти, а кого нет. Мы должны быть для людей своего рода проводниками и говорить им, «Войдите в Царство Божье, посмотрите на благость Божью, посмотрите, что Он сделал в моей жизни, посмотрите, что Он сделал в их жизни». Мы должны быть проводниками, а не стражами. И дальше здесь говорится, требование к хорошему проводнику — надежность. Будьте постоянными, дайте людям убедиться в том, что вы постоянны. Правильное знание. И дальше апостол говорит, «Для меня очень мало значит, что вы обо мне думаете». Так говорит Павел. «И еще меньше для меня значит, какое место я занимаю в общественном мнении. Я и сам не сравниваю себя. Сравнения в этих делах бессмысленны». Знаете что? Нам не нужно сравнивать себя друг с другом. Когда вы сравниваете и оцениваете друг друга, тогда вы не делаете то, что вам необходимо делать. Вы начинаете сравнивать, у кого больше силы, забывая о том, что сила дана нам для служения. Нам необходимо принять решение быть проводниками к сокровенным тайнам Божьим, чтобы приводить людей к Богу, и чтобы они испытывали благоговение перед Ним. Все не сводится к четырем духовным законам. Я сейчас не говорю о том, что они не важны, но есть сокровенная тайна, которую Бог хочет явить в жизни каждого из нас. А сравнения всегда сводят Бога к тому, что мы видели и узнали, к тому, что сделали мы или другие люди. Я не довольствуюсь тем, что я видела, что сделала, что знают и сделали другие люди. Во мне есть что-то гораздо более широкое. Нам надо быть женщинами одновременно щедрыми и благородными. Вот что сказал апостол Павел, обращаясь к Коринфской церкви. «Дорогие, дорогие коринфяне». Он не сказал просто «дорогие», как мы используем это слово в письмах. Но он начинает говорить со всей любовью. «Дорогие, дорогие коринфяне». Даже не могу вам сказать, насколько сильно я, Павел, желаю, чтобы вы вошли в эту широкую, просторную, пространную жизнь. Мы не ограничиваем вас. Малость, которую вы чувствуете, исходит изнутри вас. Ваши жизни не малы, но вы живете их по-малому. Говорю вам так прямо, как только могу, и с большой любовью. Откройте свои жизни. Живите открыто и пространно. Когда я прочитала это, то поняла, что надо просто открыть свою жизнь перед Богом. Тем не менее, люди так привыкли к ограничению страха, к ограничению, которое говорит им, «Меня питают другие», к ограничению, которое говорит, «Я знаю, что здесь, а что там, не знаю». А Бог говорит, «Послушайте, я не ограничиваю вас. Вы маленькие изнутри, но перед вами широкие, открытые просторы». Но не только перед вами широкие, открытые просторы. Вам необходимо открыть свою жизнь и жить открыто и пространно. Что значит, каждый день наша жизнь должна распространяться, чтобы вобрать в себя больше. Когда наша жизнь расширяется, все больше попадает в круг этого расширения. Наше время заканчивается, и, подводя итог сказанному, хочу отметить. Наша жизнь поклонения. Наше поклонение — это не ноша непосильная, а банкет, пир. А пир — это когда пищи больше, чем достаточно. Больше, чем достаточно для сидящих за столом. Больше, чем достаточно места и пищи для любого, кто придет.
Во время благодарения у нас более чем достаточно духовной пищи, и мы можем оставшуюся пищу удержать у

себя, а можем пригласить тех, кому нечего есть. Я говорю не о буквальном празднике благодарения, я говорю о пире Божьем. Нам нужно распространять его и приглашать еще людей. Служение другим и возвышение их нами делает нас львицами среди львов. Когда вы возвышаете мужчин, вы не принижаете женщин. Мне жаль, что тут мужчина написал «женщина». Знаете свое место. Маргарет Мид сказала, «Каждый раз, когда вы освобождаете женщину, вы освобождаете мужчину». Мы можем делать это вместе. Возвышая других и будучи свободными, мы освобождаем других людей. Мы должны помочь людям снова начать мечтать. Нам нужно говорить им, как я могу помочь вам снова начать мечтать. Честь никогда не теряется нами, когда мы чтим кого-то другого. Получить меньше сейчас не значит получить меньше в будущем. Мы должны быть проводниками, а не стражами. Малость, которую мы чувствуем, никогда не исходит от Бога, а всегда от нас самих. Закончим нашу передачу молитвой. Отец Небесный, мы приходим к Тебе, и мы предоставляем нашу силу для служения Тебе. Отец, мы отказываемся позволять кому-то заставить нас думать, что сила нужна нам для статуса. Мы делаем выбор возвышать других и служить им, спрашивая, как мы можем помочь. Я изменю свой взгляд на жизнь поклонения. Это не свод или набор правил, а пир. Я не хочу возлагать тяжкие бремена на людей, при этом ничего не делая, чтобы поднять их. Отец, мы хотим быть львицами среди львов, потому что мы возвысили тех, кто пригласил нас. Мы хотим быть женщинами, которые понимают, что у нас есть будущее, что мы делаем вклад в будущее и прокладываем путь, по которому за нами последуют другие. Отец, мы хотим быть женщинами, которые будут известны своим служением. Мы хотим быть женщинами, которые служат, как Ты. И в конце мы хотим услышать от Тебя. Хорошо, добрый и верный раб. И все, кто согласен, да скажут «Аминь».

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

0: В этом выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Иран обстрелял корабли ВМС США. США нанесли ответный удар. Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на использование своих авиабаз. В Калифорнии рассматривается законопроект, согласно которому мусульманские праздники могут стать выходными. И еще исцеление в волнах. Израильская школа серфинга помогает своим ученикам справляться с трудностями. Все это и многое другое в этом выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите программу «Место встречи Иерусалим». Я Крис Митчелл.
1: И я Джули Стал.
0: США и Иран, возможно, близки к заключению мира. Президент Трамп выдвигает очередной ультиматум. Тем временем Израиль наносит мощный удар по террористам в Ливане.
1: Центком США сообщил, что в четверг вечером ВМС перехватили иранские ракеты, выпущенные по эсминцам в Ормузском проливе. Однако Трамп заявил, что это не повлияет на перемирие. Вот сводка свежих новостей.
0: Уже сегодня может стать известно, согласится ли Иран вернуться за стол переговоров. Они хотят сделку. За последние сутки у нас прошли очень конструктивные переговоры. Трамп заявил телеканалу Fox News, что он относится с осторожным оптимизмом к возможности соглашения между США и Ираном по меморандуму о 30-дневных переговорах, сдаче обогащенного урана, снятии санкций США и открытию Ормузского пролива. Он также выдвинул ультиматум: если они не согласятся, начнутся бомбардировки. У нас состоялись переговоры, а на следующий день они ведут себя так, как будто забыли об этом. Как сообщает NBC News, внезапная отмена Трампом операций по сопровождению судов через Ормузский пролив стала следствием того, что Саудовская Аравия приостановила доступ американских военных на свою территорию. Трамп вызвал возмущение и удивление у союзников из стран Персидского залива, объявив о проекте «Свобода» в социальных сетях. «Мы держим связь с нашими друзьями в Соединенных Штатах. Я общаюсь с президентом Трампом практически ежедневно». Хотя, согласно новому опросу в Израиле, большинство считает, что прекращение войны противоречит безопасности,

В частности, премьер-министр Израиля заявляет, что его страна действует в полном согласии с Соединенными Штатами в регионе. В среду поздно вечером Нетаньяху провел заседание Кабинета безопасности, на котором объявил о первом за более чем месяц ударе по Бейруту. Цахал сообщил, что в результате удара был уничтожен командир подразделения Радван Хизбаллы, который стоял за атаками на север Израиля. Израиль сильнее, чем когда-либо, а Иран и его союзники слабее, чем когда-либо. Новости о мирных переговорах привели к падению цен на нефть и росту фондового рынка. Иран сокращает добычу нефти из-за нехватки складских мощностей, вызванной блокадой со стороны США. В Иране очередные смертные приговоры. Газета «Jerusalem Post» сообщает, что в минувшие выходные были казнены трое заключенных, которых заставили признаться в преступлениях, которых они не совершали, в том числе в шпионаже в пользу сионистского режима. В письмах правозащитной организации они рассказывают о пытках, а один сообщает об угрозах в адрес его жены. Никто из их семей не был уведомлен о казнях, что лишило их права на последнюю встречу, предусмотренную иранским законодательством. Пол Петит, новости CBN, Иерусалим. Иран обстрелял корабли беспилотниками. По сообщению Центкома, американские силы действовали в порядке самообороны и не стремятся к эскалации. Сегодня через Ормузский пролив прошли три эсминца. Любая другая страна в подобных обстоятельствах не стала бы этого делать, обстреливать их ракетами и беспилотниками, а также этими глупыми катерами, которые на них напали. Они были уничтожены примерно за 2 минуты. По словам президента, перемирие соблюдается. Мы их разгромили. Они не принимали нас всерьез. Я называю это издевкой. Я дам вам знать, когда перемирие прекратится. Если перемирия не будет, вы это увидите. Вы увидите одну большую вспышку на месте Ирана. И им лучше поскорее подписать свое соглашение. Президент Трамп заявил, что сделка с Ираном уже близка. Переговоры идут очень хорошо, но они должны понимать, что если соглашение не будет подписано, их ждут большие неприятности. Они хотят его подписать, я уверен, и гораздо больше, чем я. В то же время Саудовская Аравия и Арабские Эмираты восстановили доступ США к базам и воздушному пространству, что позволило Вашингтону возобновить проект «Свобода», включающий сопровождение судов через пролив и противодействие угрозам Ирана для глобальных морских путей. В отчете газеты The Washington Post, ссылающейся на оценки ЦРУ, говорится, что Иран может выдержать военно-морскую блокаду США в течение 3-4 месяцев. Тем не менее, другая оценка утверждает, что это давление уже наносит реальный усугубляющийся ущерб и ускоряет системный экономический коллапс. В Израиле многие обеспокоены тем, что сделка с нынешним иранским режимом может отсрочить, но не устранить ядерную угрозу со стороны Тегерана, продолжить поддержку региональных марионеток, позволить режиму восстановить экономику и оставить у власти лидеров, ненавидящих как США, которые Иран называет великим сатаной, так и Израиль, именуемый малым сатаной. Крис Митчелл, новости CBN, Иерусалим. Далее в программе. Законопроект о мусульманских праздниках. Сделать ли их государственными? В Калифорнии скоро пройдет голосование по законопроекту, который, по мнению некоторых, создаст опасный прецедент в отношении государственных праздников. Ведущий подкаста раввин Майкл Барклай говорил с Гэри Лейном из CBN о том, что поставлено на карту. Вот отрывок из их интервью. Суть законопроекта в том, чтобы объявить 2 исламских религиозных праздника официальными государственными. Это вызывает вопросы по целому ряду причин. Во-первых, ни один из религиозных праздников не считается государственным, но они хотят сделать 2 исламских праздника официальными государственными. Один из них – Ид аль-Фитр. Ид аль-Фитр – это празднование окончания месяца Рамадан. А это не месяц мира. Аль-Каида называет его месяцем завоеваний. Именно в этот месяц, как правило, и начинают войны мусульмане, еще с Мухаммеда, который

развязал две войны. Это праздник войны, и что еще более тревожно, праздник Ид аль-Адха, что означает праздник жертвоприношения, и связанные с ним обряды.

0: Ежегодно в этот день забивают более 50 миллионов животных, более 13 миллионов в Бангладеш, более 9 миллионов в Пакистане. Но законодательный орган Калифорнии, опираясь на подавляющее большинство демократов, проталкивает это решение. Это может стать проблемой для республиканцев. Мы должны положить этому конец не только с политической точки зрения, но и с религиозной, и с этической. Нельзя, чтобы эти праздники стали официальными праздниками штата Калифорния. Вот что, в общем-то, происходит. Мусульмане составляют около 500 000 человек в штате с населением 40 миллионов. Почему у них такое влияние на членов Ассамблеи штата Калифорния? Являются ли они единым избирательным блоком? Во-первых, они единый избирательный блок. Когда имам говорит голосовать так, вся община его слушает. Другая причина в том, что существует своего рода странный союз между крайне левыми и исламом. Ирония заключается в том, что когда я видел плакаты во время беспорядков в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе пару лет назад с надписью «Квиры за Палестину», я думал, что эти люди даже не осознают, что за их сексуальные предпочтения, их бы обезглавили в любой арабо-мусульманской стране или евреи за Палестину. Это просто глупо. Каковы шансы, что закон примут? И что это скажет о Калифорнии? Почти на 100% уверен, что закон будет принят, если только республиканцы не предпримут серьезных усилий, чтобы заявить, именно по этому вопросу мы хотим вести борьбу и не использовать его как повод для попытки сместить демократов. Сейчас в Калифорнии у демократов абсолютное большинство. Они могут делать все, что захотят. Теоретически Ньюсом мог бы наложить вето. Это возможно. Я не уверен, что он захочет, чтобы такой закон фигурировал в его послужном списке, когда он будет баллотироваться в президенты. Но, скорее всего, закон будет принят и станет частью законодательства Калифорнии. После этого его будут оспаривать юристы-религиоведы, но гораздо сложнее отменить принятый законопроект, чем предотвратить его принятие. И меня шокирует, что об этом не говорят по всей стране, а уж тем более в Калифорнии. Мы сейчас на Ближнем Востоке, и, как говорится, здесь мы смотрим на вещи несколько иначе, чем в Калифорнии или в Соединенных Штатах.
1: Определенно. Это означает приоритет ислама над любой другой религией. Это менее 2% населения Калифорнии. Они не отмечают никаких библейских праздников. Знаете, у них есть Рождество, но это только потому, что их заставляют.
0: Люди должны понимать, ислам — это территориальная религия, и она распространяется. Мы видели это во многих городах Европы. Несколько лет назад мы были в Бельгии, и там были буквально запретные зоны. То есть, если ты не мусульманин, туда нельзя было заходить. Подобные вещи происходят в Париже. Прямо сейчас в Техасе ведется борьба с шариатским правом. Многие люди считают, что это один маленький шаг к попытке ввести шариатское право в Калифорнии и в других местах в США.
1: И это действительно серьезный шаг. Это означает поклонение их Богу и их культуре. Люди даже не задумываются, как это отразится на всем штате. Налогоплательщикам придется платить за эти выходные. Школы будут закрыты. Это не мелочь.
0: Да, можно быть на 100% уверенным, что это будет принято, но люди все равно должны молиться.
1: Они могут молиться. Это духовная борьба. Мы должны побуждать людей молиться против этого.
0: Мы знаем, что голосование еще не состоялось, но, как вы сказали, люди могут молиться, и это духовная битва. И дело не только в Калифорнии, но и в Техасе, и в других штатах по всей стране.
1: Да, и это план.
0: Мы знаем, что у мусульманского братства есть своя программа и план по фактическому захвату власти в Соединенных Штатах Америки.
1: И во всем мире.
0: Да.
1: Они в это верят.
0: Далее в программе. Пасторы и раввины в Вашингтоне выступают в поддержку

0: Пасху Израиля. Рост антисемитизма в США послужил толчком к проведению масштабной акции на Капитолийском холме на этой неделе.
1: Религиозные лидеры собрались, чтобы отметить День поддержки Израиля. Наш корреспондент в Вашингтоне Дженна Браудер расскажет об этом. Пока в Америке растут антиизраильские настроения, 300 пасторов и раввинов собрались в Вашингтоне, чтобы изложить свою позицию законодателям.
0: Мы беседуем и обсуждаем типичные для американцев проблемы.
1: Среди них епископ Роберт Стернс, лидер евангельского движения и сторонник Израиля. Он считает, что сейчас для Соединенных Штатов настал критический момент.
0: Речь идет о том, что американские граждане не должны бояться, а евреи в Америке боятся. На них нападают. И это не гипотетическая возможность, а то, что происходит регулярно.
1: Цифры подтверждают опасения. По данным антидефамационной лиги, в прошлом году в США произошло более 9000 антисемитских инцидентов. Это самый высокий показатель за всю историю. Впервые эти инциденты были связаны с антиизраильской риторикой. Опросы Американского еврейского комитета показывают, что 9 из 10 американских евреев считают антисемитизм серьезной проблемой. Многие из них из-за страха изменили свой образ жизни. Вы знаете, что ходят разговоры о критике израильского правительства. Но как вы считаете, когда такая критика начинает перерастать в антисемитизм?
0: Критиковать политику или лидеров, конечно, вполне законно, но грань, за которой начинается антисемитизм, проходит там, где есть три момента. Во-первых, мы начинаем подвергать сомнению легитимность государства Израиль. И возникает вопрос, имеет ли Израиль право на существование?
1: Во-вторых, это применение к Израилю двойных стандартов. И в-третьих, это демонизация Израиля. Стернс и служение Eagles Wings также говорит о растущем расколе внутри церкви. Он предостерегает от теологии замещения, убеждения, что церковь заменила Израиль. Эта точка зрения все популярнее среди молодых христиан.
0: Прибегая к теологии замещения, вы не нападаете на евреев, вы нападаете на Бога. Служите ли вы Богу, который держит свои обещания? Говорит ли нам Библия, что Бог соблюдает заветы? Хранит ли Бог свое слово только тогда, когда мы повинуемся Ему? Надеюсь, что это не так.
1: Активисты призывают законодателей укрепить союз между США и Израилем и увеличить финансирование меры безопасности в еврейских учреждениях.
0: Мы призываем правительство защищать американских граждан и места поклонения. Нашей церкви теперь приходится постоянно обеспечивать вооруженную охрану на каждом богослужении. Так не должно быть. Но именно к этому принуждает нас современная культура.
1: Поддержка Израиля и борьба с антисемитизмом должны идти рука об руку. Дженна Браудер, новости CBN из Вашингтона.
0: Далее в программе израильская молодежь получает уроки жизни. В CBN Израиль мы имеем великую честь наглядно демонстрировать любовь Бога к еврейскому народу и всем народам этой земли. Присоединяйтесь к нам и помогите жертвам террора, иммигрантам, спасающимся от антисемитизма, беженцам и выжившим в Холокосте, а также одиноким матерям восстановить свою жизнь. Сделайте пожертвование сегодня и позвольте вашей вере, укорененной в истории Израиля, сиять во славу Божью.
1: В рамках израильской программы молодежь разных вероисповеданий движется к светлому будущему. Я отправилась в Тель-Авив, Яфа, чтобы увидеть, как это работает. На Средиземном побережье Израиля раскинулись прекрасные пляжи.
0: Море – идеальная метафора жизни. Оно может быть огромным и пугающим, может быть гладким и солнечным, как сегодня. Многие вещи ты можешь контролировать, но еще больше вещей не поддаются контролю.
1: Хагал Шели, на иврите «Моя волна», использует эту воду, чтобы объединить израильских подростков. Цель программы — использовать силу моря и сложности серфинга, чтобы помочь подросткам избавиться от психологических травм, обрести уверенность и ценность собственных достижений.
0: Как мне поступать, когда я боюсь? Пробуй снова. Упал? Вставай.
1: Еще в юности Ярон Ваксман увлекся серфингом, и это помогло ему наладить жизнь. Позже он захотел помочь в этом другим молодым людям.
0: 6 лет назад мы начали сотрудничать с отделом реабилитации Министерства обороны, работая с ветеранами, которые страдали от посттравматического синдрома.
1: Это 12 центров с 500 сотрудников по всему побережью Израиля. После 7 октября они осознали необходимость расширения деятельности.
0: Сейчас мы работаем со всеми общинами на юге, в приграничной с Газой зоне. Мы работаем с подростками, евреями, христианами и мусульманами, с ортодоксами, ультраортодоксами и светскими бедуинами. Ребенок. Всегда ребенок.
1: Многие спрашивают, не вызывает ли это трений?
0: Всегда. И благодаря той уникальной программе, которую мы разработали, вы учитесь жить вместе и принимать других. И вам не обязательно со всем соглашаться. Это нормально.
1: Число выпускников программы «Хагал Шели» достигло 20 тысяч человек, четверть из которых в этом году. Среди них Элиас Саба, теперь уже преподаватель.
0: Была передача про серфинг, а я тогда страдал избыточным весом и вообще не умел плавать, но все равно хотел пойти, и они рискнули взять меня.
1: Хотя он боялся, постепенно Элиас преодолел страх и научился кататься.
0: Когда весишь 145 килограммов, никогда не веришь, что сможешь встать на серфборд, поймать волну и выполнить все эти трюки и прочее. Но да, это действительно открывает новый горизонт, расширяет кругозор и показывает, на что ты способен.
1: Добившись успеха, Элиас захотел помогать другим, поэтому стал сертифицированным инструктором.
0: Я искренне верю, что Хагал Шели — это маяк надежды, мира и прогресса. Мы занимаемся этим уже 12 лет и помогаем детям всего Израиля. Мы примем вас, будем любить вас и научим вас справляться с повседневными жизненными трудностями, а не только на доске кататься.
1: 18-летний Нахман Кабер в течение 7 лет сталкивался с буллингом в школе. Нахман был в депрессии, прежде чем присоединился к Хагал Шели.
0: Они помогли мне разобраться с чувствами, которые бушевали во мне словно буря. Я не понимал, что чувствую и что я должен чувствовать. А они сказали мне, ты будешь чувствовать именно это.
1: Именно тогда Нахман начал двигаться вперед.
0: И они мне это объяснили, и тогда я начал понимать, что я чувствую, как я могу двигаться вместе с ними. Например, почему у меня болит живот? Почему у меня бывают приступы паники? Они рассказали мне, каково это — чувствовать счастье. И я думаю, что это лучшее, что когда-либо для меня сделали.
1: Нахман занимается уже почти 5 лет.
0: Я хочу делать больше. Я хочу быть не просто участником, а хочу помогать детям. Я хочу заниматься тем же, чем и вы. Тогда они сказали, ты можешь приехать еще на год. И я подумал, это же здорово, это именно то, чего я хочу.
1: Он не видит проблем в дружбе евреев, мусульман и христиан.
0: Все такие разные. Но здесь не важно, кого ты знаешь и откуда ты. Важно только то, что ты здесь, с нами, только это. Я вижу, Джули, тебе очень понравилось.
1: Я до сих пор под впечатлением. Это отличная программа, а люди там просто потрясающие.
0: Мне понравилось, что сказал тот парень в самом конце. Вот каково это счастье.
1: У него было действительно тяжелое детство. В школе его не принимали и издевались над ним. Найти место, где ты можешь чего-то добиться, это действительно потрясающе. Я подумала, мне надо заняться серфингом.
0: Да, и они сказали, что выпускников целых 20 тысяч, из которых 5 тысяч в этом году. Это внушительная цифра.
1: Да, это так. И они расширили сферу своей деятельности. Они действительно

0: действительно помогает людям, пережившим события 7 октября. Сразу после к ним обратился 12-летний мальчик, который потерял всю свою семью. И он сказал: «Я даже не знал, как с ним говорить». Они повели его к воде, и парень не смог встать на серфборд. Он сказал: «Нет, с меня хватит. Мне надо уходить». И Ярон сказал ему: «Лучше всего на доске для серфинга». И мальчик еще раз встал на доску, его подтолкнули, и тогда парнишка повернулся, улыбнулся и сказал: «Да».
1: Это также для военнослужащих ЦАХЛа, для людей с ПТСР.
0: Да, у них это получается очень хорошо. Это дает им возможность заняться чем-то интересным, чего-то с нетерпением ждать.
1: Да, и мусульмане, и евреи, и христиане, все они здесь.
0: Они говорят: «Слушай, у нас могут быть разные мнения, но когда мы вместе, у нас есть общее дело».
1: Отличная история. И действительно приятно слышать в регионе, где подобное не часто случается.
0: Да.
1: На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Я Крис Митчелл.
0: Вы можете следить за нами в соцсетях. Пожалуйста, продолжайте молиться о мудрости для наших лидеров, для президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху, а также о команде, ведущей переговоры с Ираном с целью достижения лучшего результата для народа Ирана и всего Ближнего Востока.
1: Молитесь за защиту Израиля и за мир для Иерусалима. С вами был Крис Митчелл, и от имени всей нашей команды я говорю вам до встречи в следующем выпуске программы «Место встречи Иерусалим».
2: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации WeCan. Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном ученом. Однажды он сказал Богу: «Мы решили, что ты нам больше не нужен. Мы можем клонировать людей, пересаживать сердца и делать то, что когда-то считалось чудом». Бог ответил: «Отлично. Чтобы доказать, что вы больше не нуждаетесь во мне, проведем состязание по сотворению человека. Единственное требование — создать человека из праха». Ученый ответил: «Отлично». Он быстро наклонился, чтобы взять пригоршню праха. Бог сказал: «Не так быстро. Используй свой прах». Сегодня я хочу говорить о вере даже теперь. Все мы сталкиваемся с ситуациями, которые кажутся неразрешимыми. Мы не знаем, как можно выздороветь или как расплатиться с долгами, как осуществить свои мечты. Это продолжается так долго. Все против нас. Очень часто мы остаемся там, где и были, и просто соглашаемся. Этому просто не суждено произойти. В Священном Писании говорится о женщине по имени Марфа, которая столкнулась с неразрешимой ситуацией. Ее брат Лазарь был очень болен. Марфа и ее сестра Мария хорошо знали Иисуса и просили передать ему, чтобы он пришел к ним домой и помолился о Лазаре. Иисус был в другом городе и немного задержался. Прошел день, и Марфа спросила своего слугу: «Ты сказал Иисусу, что это я прошу его?» Слуга ответил: «Да, я сказал, что это были вы». «Ты сказала ему, что положение критическое?» «Да, я сказал, что это очень срочно». Еще один день прошел, а они все ждут и ждут. Ночь пришла, но нет никакого признака приближения Иисуса. Проснувшись, они посмотрели в окно, зная, что в любой момент Иисус может прийти. В итоге прошло 3 дня, с тех пор, как они послали за ним. С каждым часом они все больше расстраивались. «Где же он? Не могу понять, что могло его так задержать?» Их опасения стали реальностью. Лазарь умер. Они обезумели от горя, потому что потеряли брата. Они знали, что их добрый друг Иисус мог исцелить Лазаря. Он открывал слепые глаза, исцелял прокаженных, превратил воду в вино. Это не проблема для Иисуса исцелить их брата. Спустя 4 дня после смерти Лазаря пришел Иисус и сказал: «Я здесь. Что я могу сделать для вас?» Бывает, вам кажется, что Бог приходит слишком поздно. Вы молились, верили, но проблема не решалась. Диагноз был плохим, бизнес не ладился, Марфа плакала. Она подошла и сказала: «Иисус, если бы ты пришел раньше, то мой брат не умер бы». Она сказала: «Иисус, как ты мог поступить с нами так? Мы твои друзья. Мы проводили время вместе. Ты обедал у нас. Самое малое, что ты мог сделать, это прийти, когда у нас было критическое положение». Марфа могла уйти, сердясь и жалуясь. Это стало бы концом истории, и мы не говорили бы об этом сегодня. Но когда казалось, что уже слишком поздно, то Марфа сделала что-то очень важное. Вот ключ к изменению негативных ситуаций. Она сказала: «Если бы ты пришел раньше, то Лазарь не умер бы. Но я знаю, что даже теперь, о чем бы ты ни помолился, Бог сделает это для тебя». Обратите внимание на 2 простых слова «даже теперь». Это кажется невозможным, но даже теперь ты можешь все изменить. Он умер 4 дня назад, но даже теперь ты можешь воскресить его. Я не вижу выхода, но даже теперь ты можешь прорваться. Будут времена так же, как и у Марфы, когда нам надо будет иметь веру даже теперь. Бог, диагноз плохой, но даже теперь я верю, что ты можешь исцелить меня. Мой бизнес висит на волоске, но даже теперь ты можешь дать мне процветание. Мой брак рушится, но даже теперь ты можешь восстановить меня. Когда это кажется невозможным, когда все против вас, и вы не знаете, как поступить, то не жалуйтесь и не расстраивайтесь. Станьте твердо, имейте веру даже теперь. Бог, даже теперь ты можешь спасти моего ребенка. Я зависим уже много лет, но даже теперь ты можешь освободить меня. Я верила, что у меня будет ребенок. Диагноз говорит, что это невозможно. Господь, я достаточно смела, чтобы думать как Марфа. Даже теперь, несмотря на то, что мне сказали и что я чувствую,

Я знаю последнее слово за тобой. Ты управляешь всей вселенной. Нет ничего невозможного для тебя. Я не вижу выхода, но я знаю, у тебя выход есть. Когда у вас есть эта вера, даже теперь, то Бог сдвинет небо и землю, чтобы сделать то, что Он обещал. Вам кажется, что все зашло слишком далеко. Вы разочаровались в мечтах и обетованиях. Но Бог говорит, я могу осуществить их. Я все еще могу восстановить отношения, дать вам процветание и дать вам желание вашего сердца. Я знаю девушку по имени Ванесса. Она врач и посещает нашу церковь. Несколько лет назад у нее появилась боль в суставах. Боль стала настолько сильной, что она уже не могла терпеть ее. Ей сделали операцию, но это не помогло. Состояние продолжало ухудшаться. Ей приходилось передвигаться с помощью палочки. Когда она приезжала в церковь, то у нее уходило 45 минут, чтобы добраться со стоянки автомобилей до места в зале. На неделе она вставала в 3 часа, чтобы расслабить связки и начать работать в 8 утра. Все это было из-за гена, который передавался в ее семье. У ее отца была та же проблема, когда ему было больше 20 лет. Он умер от осложнений в 43 года. Ее бабушка страдала от паралича нижних конечностей. Казалось, что такая же судьба ожидает Ванессу. Она могла бы подумать, мне не повезло. Это находится в моей ДНК. Ничего не поделаешь. Ванесса была как Марфа. У нее была эта вера, даже теперь. Ее отношение было таким, даже если это кажется невозможным, и медицинская наука говорит, что ничего нельзя сделать, даже если это было у папы и у бабушки, сегодня новый день, это закончится на мне, Бог, я верю даже теперь. Несмотря на то, что мне передалась эта болезнь, и что говорят эксперты, я знаю, ты создал мое тело. Ты можешь исправить то, что неправильно. Ты сказал, что восстановишь мое здоровье и исцелишь мои раны. Это не произошло внезапно, но постепенно ей становилось лучше и лучше. Сегодня она полностью здорова. Она может ходить без боли и без палочки. Вы не должны учиться жить с тем, что передалось вам по наследству. Джоэл, у всех в моей семье была проблема с депрессией. Это так, но вы можете стать поворотным моментом. Почему бы вам не сказать, «Бог, я верю даже теперь, что ты освобождаешь меня от депрессии». Когда вы делаете это, то Создатель Вселенной поддерживает вас. Он посылает ангелов. Вы почувствуете силу, радость, свободу, которой не имели прежде. Возможно, вы унаследовали плохую привычку. Вы не можете с этим справиться, но вы можете положить этому конец. Бог, я верю даже теперь, что ты освобождаешь меня от зависимости. Джоэл, моя семья всегда была бедной. Нам никогда не везло. Я просто родился на обочине жизни. Не существует такого, как обочина жизни. Всевышний Бог вдохнул в вас свою жизнь. Он увенчал вас своей милостью. Он вложил в вас семена величия. Не принимайте бедность как свою судьбу. Возможно, так было раньше, но Бог поднял вас, чтобы положить этому конец. Ваше отношение должно быть таким. «Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты даже теперь можешь дать мне процветание, что Ты открываешь новые двери, даешь мне возможности, новые связи и приумножение». Он Бог, который действует даже теперь. Но у вас должна быть такая вера даже теперь. Потому что Бог отвечает на наши ожидания. Если вы не ожидаете выздоровления, то вы не выздоровеете. Если не ожидаете осуществления своей мечты, не ожидаете преодоления зависимости, свободы от депрессии, то вы застрянете там, где вы есть. Не огорчайте Бога. Скажите, как Марфа, «Бог, я не вижу, как это может произойти в естественном мире. Мой брат умер 4 дня назад. Он уже в могиле». Другими словами, диагноз говорит, что я не поправлюсь. Бизнес в упадке, брак разрушается. Но, Бог, я верю даже теперь. Несмотря на то, насколько плохо все выглядит, несмотря на неудачи, которые я перенес, я знаю, что Твоя сила больше той, которая хочет меня остановить.
Ты сказал, то, что предназначено мне во вред, ты используешь в моих интересах.

Поэтому благодарю тебя, что я не только выйду из этого, но выйду в еще лучшем состоянии. Вера, которая говорит, я верю даже при том, что диагноз неутешителен. Я верю, что мои дети будут могущественными на земле. Я буду жить свободным от долга и буду благословением для других. Я верю, что достигну своей мечты, построю приют, открою собственный бизнес, войду в полноту своей судьбы. Так поступил Моисей. Когда израильтяне зашли в тупик у Красного моря, то им некуда было идти. Фараон и его армия приближались. Казалось, что их захватят и возвратят в рабство. Моисей был спокоен, он понял этот принцип. Моисей сказал, «Господь, это кажется невозможным, но я знаю даже теперь, что ты можешь избавить нас». Он поднял жезл, и Красное море расступилось. Они прошли его посуху. Как же Авраам? Бог дал ему обетование, что у него будет ребенок. Они с Сарой были слишком стары. Это бросало вызов всем законам природы. Представляю, как Авраам говорит каждое утро, «Бог, все против нас». Это невозможно в естественном мире, но я верю даже теперь, что ты можешь дать нам ребенка. Несмотря на ваш возраст и на то, что говорит наш разум, ты можешь прорваться. Однажды, когда им было почти 100 лет, они родили ребенка. Обетование осуществилось. Моя сестра Лиза родилась с церебральным параличом. Врачи сказали родителям, что она, скорее всего, не сможет ходить и говорить, и будет нуждаться в заботе 24 часа. Мои родители были опустошены. Они никогда не думали, что им придется ухаживать за больным ребенком. Но они не ожесточились и не стали жаловаться. Они сделали то, что я прошу сделать вас. Они сказали, «Бог, это кажется невозможным». Врачи сказали, что она будет инвалидом. «Господь, мы знаем, что ты можешь сделать то, чего не может медицина. Даже теперь мы верим, что ты можешь исцелить нашу дочь». И как с Ванессой, это не произошло сразу, но Лизе становилось лучше и лучше. Сегодня она здорова. Насколько это возможно? Она – один из наших штатных служителей. 77 лет. Она все еще сильна. Насколько другой была бы жизнь, если бы мои родители просто приняли это и думали, что ж, слишком плохо, такова наша участь. Если вы хотите войти в изобилие вашей судьбы и преодолеть трудности, увидеть величие благодати Божией, то вам нужно иметь эту веру, даже теперь. Когда это кажется невозможным, скажите, «Бог, я знаю, что ты можешь сделать невозможное». Когда вы не видите выхода, «Бог, я знаю, у тебя есть выход». Когда ваш естественный разум говорит, что это никогда не получится, «Господь, я знаю, что ты сверхъестественный Бог». И Иисус ждал 4 дня, прежде чем пойти и помолиться о Лазаре. Он знал, что тот болен. Иисус знал, что он умрет. Иисус мог бы прийти уже в первый день и исцелить Лазаря. Прийти на второй или третий день. Им не пришлось бы столько пережить. Но для этого была причина. Возможно, мы не понимаем этого. Иногда это может быть испытанием нашей веры. Мы расстроимся и сдадимся? Если бы Марфа начала жаловаться, сердиться, то она, наверное, остановила бы чудо. Именно здесь многие упускают то лучшее, что есть у Бога. Пока вы ждете решения проблемы, улучшения здоровья, ждете, пока ребенок исправится, это очень важное время. Вы сможете пройти испытания и верить, даже когда не видите, чтобы что-то происходило. Вы сможете хранить мир, когда Бог молчит. Вы просите Его, вы как Марфа посылаете весточку. Вы молитесь, но Он не приходит. По некоторым причинам Иисус медлит, Он не отвечает. Ситуация не улучшается. В этот момент многие расстраиваются и думают, жаль, что этого не может произойти. Джоэл, 5 лет назад я верил, что смогу расплатиться с долгами, но не теперь. Я достиг своих пределов. Я верил, что буду здоров. Верил, что повстречаю правильного человека. Осуществлю мечту, но прошло столько времени, слишком много неудач. То, как вы ожидаете, определит, действительно ли ситуация изменится. Когда Иисус пришел к дому Марии и Марфы, Он сказал, «Отведите меня к месту, где вы похоронили Лазаря. Отведите меня к его могиле».

По сути, он говорил: «Отведите меня к месту, где вы оставили веру, туда, где вы разочаровались в своих мечтах и решили, что не выздоровеете, не встретите правильного человека». Если вы не вернетесь к тому месту и не возвратите свою веру, то это свяжет руки всемогущего Бога. Вернитесь к месту, где вы оставили веру, и спросите себя: действительно ли мой Бог больше этой проблемы, больше этой зависимости? Действительно ли мой Бог сильнее болезни? Он Иегова Иры, Бог мой обеспечитель. Он Иегова Рафа, Бог мой целитель? Он все еще Эль-Шадай, Бог, который больше, чем достаточно? Когда вы напомните себе, что ваш Бог всемогущий Создатель Вселенной, то что-то оживет внутри вас. В Ветхом Завете один ангел уничтожил 180 тысяч врагов Бога. Бог всесилен. Он может изменить любую ситуацию. Он держит вас в своей руке. Он знает, как привести вас к вашей судьбе. Когда Иисус сказал: «Отведите меня к могиле, отвалите камень», то могу представить, как Марфа говорит: «Нет, я не хочу идти туда, там смердит. Он мертв уже 4 дня». Возможно, что-то умерло в вашей жизни. Вы пережили развод, банкротство, друг предал вас. Теперь это смердит, как и Лазарь. Если вы не готовы разобраться с вашей проблемой, то, скорее всего, вы не получите своего чуда. Мы ищем оправдание. «Джоэл, меня обидели. Он ушел от меня. Это была не моя ошибка, поэтому я рассержена и огорчена». Вы должны сделать свою часть и избавиться от обиды. Простите людей, которые поступили с вами неправильно. Разберитесь с проблемой. Или: «Мой бизнес не удался. Я пережил банкротство. Я пробовал, но, видимо, я неудачник». Неудача — это только одно событие. Это не определяет того, кто вы. Не навешивайте на себя этот ярлык. Вы — дитя Всевышнего Бога. Если одна мечта умирает, то вам нужна новая. Несколько лет назад я встретил молодого человека, который участвовал в конкурсе на должность судебного представителя штата. Он второй раз потерпел неудачу. Более года он работал в адвокатской конторе, но это не устраивало его. Я спросил его, когда он собирается снова подать заявку. Он рассмеялся и сказал: «Джоэл, я покончил с этим. Я провалился 2 раза. Это неосуществимо». Я сказал ему то, что говорю сейчас вам. Если Бог должен вернуть мечту, если вы должны войти в обилие вашей судьбы, то вам надо откатить надгробный камень. Эти 2 неудачи могут дурно пахнуть. Возможно, это плохо выглядит, но это не конец вашей истории. Бог не вкладывает мечту просто так. Он не дал обетования для того, чтобы подразнить и оставить вас на полпути к Нему. Возможно, вам потребуется время. Это не происходит согласно вашему расписанию. Возможно, небеса молчали, когда вы молились. Но не делайте выводов, что Бог далеко. Он рядом с вами. Это испытание. Что вы собираетесь делать? Остаться там, где вы есть? Расстраиваться и огорчаться? Этого просто не случится. Сделайте свою часть. Откатите камень. Разберитесь с дурно пахнущими проблемами и верните обратно свой огонь. Бог, я провалил тест 2 раза. Все против меня, но я знаю даже теперь, ты поможешь мне это пройти. Даже теперь ты изменяешь все мне во благо. Некоторое время назад я встретил этого молодого человека. Он широко улыбался. Он поздоровался со мной и сказал: «Джоэл, я сделал это. В 3-й раз все прошло отлично. Я сдал тест. Он получил эту должность». Друзья, Бог знает, как воскресить мертвые мечты. Не отговаривайте себя. Но мы ищем оправданий. Иисус, Он мертв уже 4 дня. Его уже обернули в саван. Я 2 раза провалил тест. Бесполезно сдавать его опять. Или как Ванесса: «Это находится в моей ДНК. Я никогда не выздоровею». Прекратите оправдываться. Мы служим сверхъестественному Богу. Это может потребовать много времени. Кажется, что все против вас, но продолжайте проходить испытания. Продолжайте делать правильные вещи. Если вы будете делать то, что можете, Бог явится и сделает то, чего вы не можете. Интересно, что противники Иисуса всегда сомневались в Нем. Они считали, что Дух оставляет тело человека через 3 дня после того, как он умирает.
Это не случайность, что Иисус ждал до четвертого дня и только тогда пришел. Он хотел убедиться, что когда Он воскресит Лазаря из мертвых, то никто не сможет подвергнуть этого сомнению. Иногда Бог специально задерживается не только для того, чтобы вы узнали Его благодать, но чтобы все ваши критики, друзья, родственники, сотрудники, чтобы все они не могли отрицать того, что именно Бог сделал это для вас. Мария и Марфа были огорчены, что Иисус не пришел вовремя, чтобы исцелить их брата. Их молитва не получила ответа, которого они ожидали. Но Бог знал, что Он делает. Он не планировал исцеление. Он замыслил что-то лучшее — воскресение Лазаря. Если ситуация не решилась так, как вы хотели, и согласно вашему плану, то не расстраивайтесь. Бог не подводит. Это означает, что Бог планирует что-то лучшее. Спустя несколько лет после того, как мой отец отошел к Господу, церковь сильно выросла. Мы нуждались в большом зале. Мой отец говорил, что не хочет, чтобы церковь была в другом месте. Я был молодым пастором и не хотел нарушать порядок. Я нашел 100-акровый участок земли в 2 милях от нашего старого здания. Я подумал, это прекрасно, мы построим новое здание. Владелец участка сказал, что 20 лет пытался продать его, но не получал ни одного предложения. Я знал, что Бог сберег этот участок для нас. Владелец сказал, вам даже не надо подписывать контракт. Возьмите разрешение и начинайте составлять план. Проводите исследование почвы, а потом мы составим контракт. Несколько месяцев спустя мы пошли, чтобы заключить сделку. Встреча была назначена на 8 часов утра. Мы приехали в 7:45 и очень радовались этому приобретению. Секретарь вышел и сказал, «Я сожалею, владелец продал участок вчера вечером другому». Я был так расстроен. Я знал, что это дьявол украл нашу собственность. Несколько месяцев спустя мы нашли больший участок. Мы подумали, «О, это еще лучше». Но произошло то же самое. Его продали прямо у нас из-под носа. Я подумал, «Бог, что происходит? Ты знаешь, что мы нуждаемся в большом здании. Таких участков в этом районе не было». Я был готов разочароваться и думать, «Что ж, наверное, это неплохо. Мы попробовали, этому просто не суждено случиться». Полгода спустя я почувствовал, как что-то поднялось внутри меня. Я знал, что мне надо вернуть свой огонь. Как будто я прошел через дурно пахнущее место, где моя мечта была дважды испытана. Я сказал, «Бог, это не произошло так, как я хотел, но я знаю, что ты все еще на престоле. Я не вижу подходящего участка, но я знаю даже теперь, что у тебя есть для нас правильное место». Несколько недель спустя мне позвонили и сказали, что бывший компакт-центр выставили на продажу. Когда я услышал это, то что-то воспрянуло внутри меня. Я знал, что здание должно быть нашим. 3,5 года спустя мы въехали в него. Нам не пришлось строить новое здание. Бог дал нам уже построенный зал. Крупнейшее здание в 4-м по величине городе в Америке. Что я хочу сказать? Я молился об исцелении, но Бог планировал что-то лучшее — воскресение. Если это не произойдет согласно вашим планам, не расстраивайтесь. Продолжайте верить. Бог знает, что делает. Он может увидеть большую картину вашей жизни. Он хранит ваши желания в глубине сердца. Я услышал об одной женщине, которая потеряла свой дом. Ее уволили. Она молилась о том, чтобы как-то выплатить кредит, но не смогла этого сделать. В итоге ее дом был арестован. Банк забрал его и выставил на аукцион. Она смирилась с потерей дома и что эта глава в ее жизни закончена. Она была убита горем. Она одна воспитывает детей. Чтобы полностью закрыть этот вопрос, она пошла на аукцион, где продавали арестованное имущество, включая и ее собственный дом. Она не могла не плакать, когда видела свой дом как один из лотов аукциона. Одна женщина заметила, что она была расстроена и спросила ее, что случилось. Она рассказала, что потеряла работу, и теперь ее дом продается с аукциона. Женщина спросила, какой этот дом. Она показала фотографию. Когда подошла очередь его продажи, то эта женщина стала предлагать свою цену. Она предлагала цену все выше и выше, и победила в аукционе и стала владельцем этого дома.
Она обратилась к своей новой знакомой, с которой только что познакомилась, и сказала: «Я приехала, чтобы купить дом для своего сына. Но теперь я знаю, что Бог послал меня сюда, чтобы выкупить ваш дом и отдать его вам». Она передала ей документы. Женщина не могла поверить этому. Она молилась, чтобы выплатить кредит, молилась об исцелении, но Бог планировал воскресение. Теперь она владеет

им, и у нее нет долга. Есть ли что-то, из-за чего вы расстраиваетесь? Вы думаете, что прошло уже столько времени? Вы не представляете, как это может решиться. Все, что вам требуется, это одно прикосновение благодати Божией. Возвратитесь к тому месту, где вы потеряли веру. Бог говорит, даже теперь я могу изменить это. Даже теперь я могу восстановить ваше здоровье. Могу помочь вам осуществить мечту. Вам надо выдержать испытание. Продолжайте верить, даже когда Бог молчит. Имейте правильное отношение, даже когда это не происходит согласно вашему плану. Бог знает, что делает. Вы можете молиться об исцелении, но Он приготовил вам воскресение. Если вы верите, даже теперь, как Марфа, то я верю и провозглашаю, что Бог возродит то, что вы считали мертвым. Он вдохнет новую жизнь, ваше здоровье, ваши мечты, ваши финансы, ваши взаимоотношения. Вы увидите, как проблема решается, как осуществляются мечты, как вы поднимаетесь на новый уровень во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите, «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, то мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Чудеса Иисуса.
1: Брось мне канат!
2: Берегись, падает!
3: Он может спать.
1: Учитель, учитель, проснись!
4: Лодка полна воды.
1: Тонем, тонем.
5: Спокойно, спокойно. Успокойтесь.

Я все время слышу про Иисуса из Назарета. Говорят, он творит чудеса.